0: Лара Полякова, здравствуйте. Коротко о главном. Попытки захватить российские торговые суда Владимир Путин назвал пиратством и заявил, что Россия будет отвечать зеркально в любом месте, где посчитает целесообразным. Об этом президент заявил, принимая участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. В Новороссийске после атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, заявили медики. Грядущий четверг может стать самым холодным днем лета в столичном регионе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Тихоокеанский флот в зоне своей ответственности полностью справляется с поставленными перед ним задачами, а они становятся все более значимыми. Об этом заявил Владимир Путин, принимая участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам главы государства, морская пехота флота действует в зоне спецоперации дерзко, профессионально и героически. Нет таких боевых задач, которые бы она не могла решить. Что же касается попыток захватить российские торговые суда, Владимир Путин назвал это пиратством и заявил, что Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
1: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркну. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно быть целесообразным. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
0: Президент также поддержал предложение по укреплению Тихоокеанского флота и его модернизации. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и техники 3 механизированных, мотопехотный бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов. Светличная, Купина, Жовтневая, Василевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, 2 аэромобильных бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов. Писаревка, Порозок, Храповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: За сутки вооруженные силы России поразили военные аэродромы, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, а также места хранения ударных беспилотников и комплектующие к ним пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 159 районах. Кроме того, по данным Минобороны, был уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. В Новороссийске после атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. Бомбардировка велась по магазинам, школам, жилым домам. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и волонтеры работают круглосуточно, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
3: Конечно, утешить сегодня тех, чьи близкие погибли, сложно. И найти слова сложно. Поэтому должны делать все, еще раз подчеркиваю, чтобы защитить людей. И жителей края, отдыхающих края защитить. Рубежи нашей страны защитить. Нужно еще раз подойти к тому, как усилить рубеж. Именно для того, чтобы вражеские беспилотники не достигали ни при каких обстоятельствах цели.
0: Число поврежденных домов после атаки украинских беспилотников в Новороссийске тем временем уже превысило 90, из них 6 практически разрушены, сообщили власти города, передает Интерфакс. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, заявил зам главврача по медицинской части городской больницы номер 1 Денис Пунтасов. Он рассказал, что ожидается прибытие санитарной авиации для консультации и определения дальнейшей тактики лечения. В случае необходимости будет изучаться вопрос транспортировки пациентов в краевые больницы Краснодара.
4: Мы ожидаем приезда санитарной авиации с консультативной целью и определения дальнейшей тактики ведения. Если необходимо, то пациенты будут транспортироваться для дальнейшего лечения в условиях краевой больницы.
0: Напомню, украинские дроны атаковали на Новороссийск в ночь на 12 августа. Погиб один ребенок, еще 12 получили травмы. Кроме того, обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и 4 предприятия. Также повреждены водопровод, дорожное полотно на магистральной улице. В городе объявлен режим ЧС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Российские водители массово получили уведомления о штрафах за 2021 год. В МВД это объяснили техническим сбоем и заявили, что ведутся работы по устранению неполадок. В одном из территориальных подразделений полиции Московского региона произошел технический сбой, сообщает пресс-центр МВД. Некоторые водители ранее получили уведомления на госуслугах о неоплаченных дорожных штрафах за 2021 год, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. К выходным, начиная с пятницы, ожидается потепление, а термометры в начале следующей недели могут даже показать до плюс 28 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его мнению, сегодня будет еще прохладно и возможны дожди.
5: В Москве в четверг еще пройдут небольшие дожди, и они не дадут столбикам термометров подняться выше плюс 15. А начиная с пятницы, благодаря антициклону, в столицу придет комфортная солнечная погода, и воздух станет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе уже вполне комфортный плюс 21-24. А в начале новой недели в центральную Россию даже придет настоящая жара. На пике прогрева до плюс 28.
0: Этой ночью в Москве может похолодать до плюс 9. Четверг может стать самым холодным днем лета в столичном регионе. В гидрометцентре напомнили, что причиной изменений характера погоды в столичном регионе и других областях Центральной России стал западный циклон. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбол «Локомотив» готов продать лидера команды Алексея Батракова в «Галатасарай». Как сообщает чемпионат, московский клуб запросил за трансфер Батракова 28 миллионов евро. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. В среду состоялись матчи второго раунда «Пути региона» в футбольном кубке России. Некоторые встречи завершились в серии пенальти. Так, бывший финалист турнира «Курский авангард» прошел Борисоглебовский «Кристалл». Медиафутбол. Футбольный клуб «Тудроц» был сильнее «Шум брата». Также отмечу поражение раменского «Сатурна» от «Иртыша». Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход в московский клуб голкипера Максима Бориско, а также свое восстановление после травмы. «Руководство клуба сделало правильный шаг по приобретению голкипера. Моя роль никак не меняется. Видел, кто-то писал, что я дал добро на приобретение Бориско, но это не так. Со мной не советовались. Чувствую себя хорошо. На поле меня увидите, когда я выйду», — заявил Акинфеев. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей. Ранее «Спартак» обменял права на хоккеиста в автомобилист и получил за него 105 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, Петропавловске и Камчатском сегодня днем до плюс 20 градусов, в Южно-Сахалинске до 30, без осадков. В Екатеринбурге 22-24 градуса, выше 0, в Иркутске плюс 25. В Мурманске всего 15 тепла, переменная облачность, осадков не ожидается. В центре и Поволжье повсеместно кратковременные дожди, в Казани и Самаре плюс 19, в Воронеже до 20 тепла, в Краснодаре плюс 30, без осадков, в Симферополе плюс 26-28, также без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве кратковременные осадки. Днем в столице до плюс 15, в городе на Неве до 19 градусов тепла. Атмосферное давление в городах будет расти. Ветер северо-западный с порывами.
7: Радио России. Просвещение.
8: О животных с Иваном Затевахиным. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Палеонтология исключительно интересная наука, с моей точки зрения, потому что, ну, очень увлекательно изучать, что было до нас на Земле, как жили животные, какие они были, что они делали. Внимание широкой общественности, как принято говорить, обычно привлекают динозавры, о которых известно довольно много теперь уже. Это когда-то мы, ученые, могли только рассуждать о том, что могло быть, как могло быть. Но вот современные методы позволяют говорить более подробно об их жизни. Ну, нам стало известно, кроме всего прочего, что динозавры, собственно говоря, не вымерли, потому что птицы – это современные динозавры, летающие, оперенные. Их предки, те, которые не летали, они тоже имели перья. И, в общем, на самом деле, если мы можем представить, скажем, нелетающую большую птицу, то она очень похожа на гуляющего динозавра. Издалека, если смотреть, конечно, палеонтолог скажет, ну что вы, они очень здорово отличаются. Но для обывателя это очень похожие внешне животные. И, как мы знаем, современные летающие, порхающие динозавры, они мигрируют. А вот раньше-то что было? Об этом я хочу поговорить, вот такое длинное предисловие, с научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. Здравствуйте, Дима.
9: Здравствуйте.
8: Давайте о миграциях поговорим. Были они, не были?
9: Ну, если совсем кратко сказать, то мы не знаем.
8: А все-таки.
9: Да, ну, этот вопрос активно исследуется, и, соответственно, есть точка зрения, что некоторые динозавры правда мигрировали на большие расстояния, но есть как бы доводы и против этой точки зрения.
8: Mm-hmm.
9: Ну, в первую очередь, это динозавры, которые жили за полярным кругом. Вот, относительно них это рассматривается. Ну, вот, прямо на севере Якутии есть и на Аляске местонахождение. Оттуда известно много динозавров разных. И тогда они находились тоже как бы в высоких широтах, там, в меловой период. Тогда там было не так холодно, как сейчас, конечно.
8: Дим, а можно я вас прерву? Да. Я просто поясню нашим радиослушателям, что миграции птиц современных, они во многом определяются тем, что много природных зон, да, и когда, скажем, в родной для птиц того или иного вида природной зоне наступает зима, и им становится просто невозможно, какие-нибудь растительноядные птицы, которые фруктами питаются, я очень условно говорю, да, вот еды не хватает, она перелетает туда, где хватает еды. Это, собственно говоря, вот эти вот миграции птиц. Этим во многом обусловлены. Не только этим, но во многом. То есть их экологические условия, в которых они живут, в течение сезона, во время вот смены сезонов, резко меняются. Поэтому им нужно куда-то улететь, чтобы в привычной обстановке пожить, да, откормиться. Вот у полярных динозавров, у них, видимо, на этом основании предположили, что они должны были куда-то деваться, когда наступала такая настоящая зима. Так или нет?
9: Да, ну, конечно, это была не такая зима, как у нас, там было потеплее чуть. Ну, считается, могло быть за зиму там несколько снегопадов, например. Вот, но гораздо более серьезно для них это то, что там была полярная ночь. Там вот в некоторых местонахождениях, ну, вот тех, где жили динозавры, там полярная ночь могла быть там 3 месяца, например. А это даже если тепло, то нет фотосинтеза, соответственно, деревьев листья желтеют, опадают, как бы нет свежей растительности, ну, и поэтому еды гораздо меньше, чем летом, даже если вот не очень холодно. Вот именно для таких вот местообитаний и некоторые исследователи предполагают, что крупные, по крайней мере, динозавры могли бы мигрировать оттуда куда-нибудь, ну, вот в более низкие широты.
8: То есть никаких материальных свидетельств того, что они ходили куда-то, не обнаружено. То они, это пешком, да, это не птичьи динозавры, да, какие-то другие имеются в виду.
9: Да, это в первую очередь предполагается для крупных утконосых динозавров, таких вот, как вот эдмонтозавр, например, или гиппокрозавр, там были такие вот. И насчет материальных свидетельств есть, например, окаменевшие следы динозавров таких вот, где вот просто видно, что это шло целое стадо из многих сотен особей. Вот в одном направлении вот они прям вот направлены пошли.
8: А может, они как фламинго гуляли вокруг озера?
9: Может быть.
8: Найваша там.
9: Вот некоторые возражают так, ну, по крайней мере, что вот, типа, дескать, такие огромные стада гигантских динозавров, как бы они не очень устойчивые, ну, как бы по отношению к внешней среде, в смысле, что оно как бы тут же съест вокруг себя все, нужно куда-то двигаться дальше, что, наверное, в обычной жизни такие гигантские динозавры, они должны были жить, ну, более обособленно как-то, да, вот рассеянными по большой территории. Если вот стадо там несколько сотен голов, это значит, они должны были быть целенаправленно куда-то идти, они не просто так собрались. Ну, вот есть такая точка зрения.
10: Ну, скажите мне, а вот эти гигантские динозавры, да? Это гигантские динозавры были, да, большого размера? Вот утконосы, да?
9: Да, именно, огромные.
10: Растительные, большие, да? Они были оперены? Они были теплокровные? То есть, ну, я так обывательски думаю, что оперение – это свидетельство того, что носитель этих перьев был теплокровным, да? Потому что перья сохраняют тепло. Вот. А эти животные были теплокровными, вот эти динозавры?
9: Ну, насчет теплокровности сложно сказать. Судя как раз по темпам их роста, например, ну, которые известны просто по костям, по всяким, вот по спилам устанавливается, они довольно медленно росли, их, в общем, скорость роста больше походит на холоднокровных. Что касательно их покровов, то именно вот у крупных динозавров, и в том числе вот у утконосых динозавров, перьев мы не находим, то есть отпечатки их кожи, и эта кожа просто чешуйчатая, как у ящериц, вполне однозначно. Однако же такие огромные динозавры, они просто могут сохранять тепло просто за счет своих размеров. То есть они как бы сами по себе горячие.
10: Пассивно теплокровные.
9: Да.
10: Но вопрос в том, сколько им еды нужно. Вот я к чему клоню. Ведь эти огромные стада, да, вот как вы говорите, что там ну, гигантские скопления, сколько их, 6 метров, наверное, да, в высоту, сколько они были там. Ну, даже не 6, 3. Вполне достаточно, да. Но вот это огромные скопления таких вот животных, они должны действительно все съедать вокруг себя. Или иметь некую адаптацию, что они вот наедались, и потом могли долго идти пешком и доходить до тех мест, где еды опять много. То есть я провожу аналогии с птицами, с обычными нашими, да, перелетными, там какой-нибудь кулик, который накапливает чуть ли не в 2 веса собственных, да, потом это все тратит во время полета, жирно накапливает, да, и поэтому перелетает на огромное расстояние. Тут ведь тоже как-то, ведь, вероятно, по костям-то можно это посмотреть? Или это все им умозрительно?
9: Ну, прям по костям нельзя. Но у нас есть, в общем, свидетельство довольно любопытное, опять же, из отпечатков кожи некоторых динозавров, именно утконосых, что у них на шее были такие кожные складки, очень глубокие, и это обычно означает, что при жизни была очень толстая жирная шея такая вот, то есть, ну, висел такой, может, там, горб, не горб, жировой такой, или просто такая, как бы, ну, вот, оболочка жировая, то есть, возможно, они вот на своей шее могли запасать большие объемы жира, с одной стороны. А с другой стороны, есть противники миграционной гипотезы, которые говорят, ну, если ваши динозавры теплокровные, прям реально теплокровные, как звери и птицы.
10: Ну, да.
9: Они реально должны были все вокруг себя сжирать. Но если они были гигантотермами, то есть которые как ящерицы холоднокровные, но горячие просто за счет своего размера, они будут есть как холоднокровные, то есть в 10 раз меньше. То есть у вас как бы там динозавр весит тонну, а ест как ну, 100-килограммовый зверь обычный, да, вот так вот. И, то есть как будто бы их в 10 раз меньше получается по массе.
10: Ну, так это наоборот, этот аргумент как бы в пользу того, что они могли переходить на огромное расстояние. Ну да, он вот меньше съел, запасся жиром в аналогичных пропорциях с теми же птицами, которые через океаны перелетают без посадок, да, и дошел до той точки спокойненько, где можно опять поесть. Да. Наоборот, ему это легче. Наоборот, это свидетельствует о том, что он, ему проще, так сказать, перемещаться на длительное расстояние и не думать о том, что нужно по дороге перекусывать. Мне кажется, такой же может быть взгляд на это дело?
9: Нет. Во-первых, у холоднокровных гораздо меньше доступной энергии для тех же самых миграций. То есть они просто как бы не могут физически так далеко бегать, как теплокровные. А во-вторых, холоднокровным, в общем-то, не обязательно бегать так далеко. То есть в том-то и все дело, что как бы вот если у вас есть огромное стадо, то есть для теплокровных означает, что они реально куда-то идут, потому что в норме им незачем собираться таким огромным стадом. Им просто как бы неудобно жить таким огромным стадом. А холоднокровные, которые едят намного меньше, но не могут жить как раз для защиты от хищников, для всего такого, вот таким огромным стадом. И как бы на одном месте без большой нагрузки на вот окружающую растительность. Вот так вот.
10: Ну да, совершенно верно. Ну, это же может им помогать в миграциях, вот эта вот особенность. Особенность мало есть, но много от этого получать, так сказать. То есть запас энергии. Тут вопрос в том, действительно, были ли они приспособлены как таковые к длительным перемещениям, таким большим перемещениям. Ну, поскольку динозавры – это не ящерицы, да, вот, ну, в привычном нам понимании, и тем более не черепахи, и даже не крокодилы. Все-таки они как-то по-другому устроены, да. На этом основании мы можем предполагать, что они могли и далеко, и не так, скажем, были ограничены в своих перемещениях, именно своей анатомией и физиологией. У них прекрасно лапы под ними располагались. Они легко бегали. Вот взять страуса. Теоретически он может мигрировать на большое расстояние, просто ему это не нужно. Да, ну вот страуса какой-то подобный на вид. Вот динозавр, давайте страуса ощиплем, это то, с чего я начал. И получится вот такой вот динозавр. Правда, у него очень легкие кости у страуса еще. Не знаю, насколько были, наверное, вряд ли у динозавров были такие легкие кости. Но я вот так вот рассуждаю, Дима, опровергните мое рассуждение. Возможно, они глупы.
9: Нет, как бы есть исследования по биомеханике этих динозавров, то есть смогли ли они в такие далекие расстояния ходить или не очень. Вроде как утверждается, что ну, не очень им это было хорошо, не очень комфортно так далеко ходить. Но есть гораздо более жесткое возражение против всего этого. Угу. Это про их размножение этих динозавров. Потому что ну, как бы мы точно знаем, что они размножались там же за полярным кругом. Ну, то есть найдены остатки скорлупы яиц, детеныши, там, ну, скелетики моих детенышей, там все как положено. Вот. И при этом известно, что вот у самых вот гигантских динозавров, вот этих заполярных, инкубация яиц длилась почти 6 месяцев. И причем тоже по химическому анализу скорлупы показано, что они откладывали яйца ранней весной. И вот полгода после этого они инкубировались. И когда детеныш вылуплялся, то у него оставался буквально там месяц-полтора-два до начала миграции, если миграция была.
10: Если она была, да.
9: Да, вот. А при этом, ну, детеныши у них были очень маленькие, по сравнению с, вот, с ними самими, со взрослыми, там как бы огромный разброс. Там как раз в исследованиях миграции современных животных есть такой порог, что какого размера должны быть детеныши по отношению ко взрослым, чтобы мочь мигрировать со взрослыми. И вот как бы эти гигантские динозавры, они сильно как бы выбиваются за вот этот вот порог величины, то есть детеныши были слишком маленькими, ну, детеныши первого года вот эти вот. То есть они чисто физически, вот эти малыши, не могли никуда уйти. То есть взрослые, может, и могли переместиться на такое расстояние, а детеныши нет.
10: Тут я сразу две могу смелых гипотезы вам предложить. Ну, начнем с того, что им же нужно было что-то есть, а детенышам тем более. Это же выводковые, да, наверное, они были, как ну, современные утки, те же страусы, да, динозавры. То есть их кто-то водил, этих птенцов, или они оставались сами себе предоставлены, эти птенцы, когда вылуплялись?
9: Нет, они, скорее всего, у них была ну, забота о потомстве, ну, по крайней мере, у среднеразмерных динозавров. Вот, ну, совсем гигантские, скорее всего, просто из-за разницы в размерах не могли присматривать за детенышами. Ну, в средних размерах, ну, вот же есть один динозавр, который назвали майязавра, буквально хорошая мать-ящерица, у которой даже показано, что там они выкармливали детенышей в гнездах некоторое время. То есть найдены детеныши в гнездах, которые из этого гнезда не выходили, но у них стертые зубы, то есть им как бы носили траву вот прямо в это гнездо. То есть даже такое было.
10: Это любопытно. Ну, вот у многих животных существует стратегия, когда, скажем, самцы после периода размножения покидают самок и уходят. И это делается для того, чтобы освободить территорию от излишней нагрузки, да, на ресурс, на пищевой. Ну, у многих там копытных, у морских млекопитающих так часто бывает, что самцы просто уходят. Вот не может ли быть тут двух вещей? Не могут ли вот после этого месяца просто взрослые оставить детенышей, потому что, ну, все-таки маленький динозавр – это, ну, довольно большое животное. Если он уже умеет там клевать как-то, то он вполне в состоянии, да, и тем более, если он кучий, то они, подобно птенцам пингвинов, они могут быть вместе в таком своеобразном детском саду и отдельно питаться. А взрослые уходят, причем в двух вариантах. Я в жестком варианте уходят и самки, и самцы, а в мягком варианте уходят только самцы. Такое возможно?
9: Ну вот, есть гипотеза о том, например, что взрослые уходили, а детеныши впадали в спячку, например.
10: О, вы видите, близко. Да. Я думал, в правильном направлении, оказывается.
9: Вот. Но опять же, здесь вопрос в том, что до зимы остается 1.5-2 месяца, и детенышу, только вылупившись, накопить вот достаточно жира для вот спячки прямо-таки, да, ну, весьма проблематично. То есть такое возражение. Относительно того, что, ну вот, быть может, там самцы уходили, ну, это, к сожалению, это... Ну, такая уже тонкость, которую мы палеонтологическими методами проверить не можем, ну, пока, по крайней мере, да, вот, но, по крайней мере, вот в тех следах стад больших динозавров, которые известны, там есть и следы детенышей, например.
10: Ну, то есть, все-таки они перемещались со взрослыми.
9: Да, ну, то есть, просто вопрос, что если это просто было, как бы, ну, вот, просто стадо здесь жило, да, ну, вот, просто стадо, понятно, взрослые детеныши, да, если это стадо прямо шло, мигрировало, ну, вот как-то детеныши, значит, должны были с ним идти. Ну, вот, как бы сама физиология животных запрещает таким маленьким детенышам так далеко ходить.
10: Ну, может, там кочевки были, на самом деле, не миграция, а кочевки. То есть они вот здесь все съели, а там пошли туда, там еще осталось что-то.
9: Да, это вполне возможно, но это как бы детеныши рассматривают как миграцию.
10: Недалеко,
9: да.
10: Недалеко. Кочевки, ну вот у птиц такие есть. У меня, кстати, вопрос попутно возник. А как определяли пол этих самых динозавров? Их можно отличать, самцов от самок? Какие-то есть гипотезы? В качестве курьеза, да, вот большой-маленький, я не помню, но с какими-то видами долго думали, что это два разных вида, оказалось, что это детеныш и взрослый. Вы, наверное, знаете, о ком я говорю.
9: Да, это с пахицефалозаврами, да, так было, там даже, по-моему, три рода разных, не вида, даже рода слили в один вид в итоге.
10: Ну так вот, как-то можно отличить самца от самки? Ну, у тех же самых... Пахицефалозавры, у них же такие были, типа, я не знаю, как шлемов, что ли, на голове, да?
9: Да, такие шлемы с ободком из рожек маленьких и шипов.
10: Да, я слышал гипотезу, что это были такие вот как бы признаки полового отбора. Ну, как гребни там какие-то, вот у петухов, там, я не знаю, у игуан, вот такое вот нечто, да? То есть самцов и самок этих пахицефалозавров можно было отличить?
9: Ой, если честно, я не помню, то есть это точно как бы там отличаются именно детеныши и взрослые, то есть это прям видно, что начинает вот это вот разрастаться все добро на голове при взрослении, при половом созревании, да, вот это вот. А про различные пола пахицефалозавров я, если честно, не помню сразу работу, но в принципе, если вот как отличают пола у динозавров, да, если нет полового диморфизма, то есть просто есть виды прям с половым диморфизмом, ярко заметно.
10: А есть такие? Ну а как это, как отличают? Большой, маленький?
9: Ну, во-первых, по строению таза, например, опять же, ну, типа таз самок там может быть более широким, там еще как-то, ну, мелкие детали, как бы, это понятно, не как у млекопитающих, где там для родов нужен большой таз, вот, но есть отличия у самцов и самок, прям, ну, то есть, когда вы вот берете один вид, там, 100 скелетов, и сравниваете, у вас форма таза, как бы, ну, четко группируется в две категории, наверное, это, как бы, отличие самцов и самок. Вот. А еще по срезам костей, уже по гистологии прямо, дело в том, что у динозавров, как и у современных, там, у птиц, у некоторых присмыкающихся, у самок, в определенный момент, как бы, кости утолщаются, а потом истончаются, это, как бы, запас кальция для построения скорлупы. Вот, такое кальциевое депо. И по вот этим вот изменениям толщины костей, что там стенки костей слишком тонкие, слишком толстые, как бы, да, это значит, перед нами самка, точно самка. А у самцов такого нет, у них как бы все стабильно получается.
10: Понятно.
9: То есть это вот такой очень универсальный признак про вот костные отложения.
10: Хорошо, а вот тогда возникает вопрос, вот эти вот миграции птиц, ведь это же тоже динозавры, да, вот самых первых птиц, если брать, птичьих динозавров, когда они могли начаться?
9: Предполагается, что примерно те же самые времена, потому что в тех же местах обитания, где вот жили эти динозавры, вот заполярных, да, там уже были и птицы вполне себе. То есть есть находки птиц хорошо летающих уже так. И то есть и для них предполагается как раз, что, ну, типа, если птицам-то летать гораздо легче, чем ходить по земле вот наземным. Ну, то есть вот те, кто умеет летать, мигрируют гораздо легче, чем те, кто ходят только. И вот им, в принципе, конечно же, улетать было бы гораздо легче, чем этим динозаврам уходить оттуда. И получается, что птицы уже к тому моменту, конечно, мигрировали из тех мест.
10: Понятно. А вот мы знаем, что у некоторых ящериц, даже довольно большого числа ящериц, возможно, живорождение, у змей, живорождение, даже у акул живорождение, ну и у каких-то там разных рыб живорождение возможно. А у динозавров, вот мы все рассуждали, что там надо долго сначала носить в себе это яйцо, потом его полгода насиживать. Они не могли приступить к живорождению? Дурацкий тоже вопрос, но он возникает.
9: Ну вот, как показывает пример пингвина, для которых живорождение было бы крайне удобно, вот, они к нему так и не перешли, да, значит, существует определенный барьер физиологический именно у архозавров, который вот запрещает им живорождение, принципиально запрещает. И в качестве такого барьера указывается устройство дыхательной системы, которое нам хорошо известно для птиц, и считается, что у динозавров уже было так же, по косвенным признакам, по некоторым, да, у них же было так же. Это то, что у птиц легкие нерастяжимы, в отличие от наших. Да, у нас же легкие меняют объем, когда мы дышим. А у птиц легкие постоянного объема. Это то, что они сложены как бы, ну, такими как бы жесткими, не спадающимися трубочками. И через них просто внешнее тело должно прокачивать воздух. Ну, эти воздушные мешки.
10: Ну, да.
9: Вот воздушные мешки растягиваются. Да? А у нас как бы легкие одновременно. Вот и для дыхания, и для прокачивания получается. Вот, а у птиц это разнесено.
10: Ну, называется двухтактным, по-моему, да, вот у них дыхание.
9: Есть такой термин «двойное дыхание», но оно считается, да. Этот термин считается не очень удачным, если честно, потому что там как бы воздух просто все время течет через эти трубки и на вдохе, и на выдохе, и все. То есть это очень эффективная дыхательная система, намного эффективнее, чем наша. Она лучше работает. Но у нее есть неудобства именно в процессе рождения. Потому что у нас, вот, покуда мы в утробе матери, у нас легкие сложенные такие, маленькие очень. И вот мы, когда делаем первый вдох, то легкие просто расправляются и тут же заполняются воздухом. Как бы все, можем дышать с первого же момента. А так как легкие птиц не могут расправиться, потому что они же жесткие, они же постоянного объема, то они, опять же, покуда эмбрион в яйце, они наполнены жидкостью, и эмбрион дышит, ну, другими структурами яйцевыми, как бы, да, своими, не через легкие. И когда приходит пора вылупляться, то птенец же вылупляется не сразу, а он сначала пробивает небольшую дырочку и начинает потихоньку дышать, как бы, легкими. И вот это вот как бы вентилирует, там постепенно просушивая легкие, эта жидкость, может там сутки этот процесс длится, там полтора-два дня, там вот покуда он это, и только когда он окончательно просушит легкие, провентилирует их, только тогда он окончательно разламывает скорлупу, выбирается и отбрасывает все свои вот эти эмбриональные структуры, более ему не нужны.
10: Ну, то есть у динозавров было такое же дыхание?
9: Да, у них, скорее всего, было такое же дыхание. Но такое дыхание очевидным образом запрещает живорождение, потому что при живорождении ты должен начать вот дышать сразу же.
10: Сразу.
9: Вот, да, за секунду как бы, после разрыва контакта с матерью. А здесь нужно, ну, как минимум сутки сидеть и вот как бы сохранять вот это дыхание и эмбриональное, и взрослое теперь уже.
10: Ну, может быть, поэтому они, кстати говоря, и вымерли, динозавры. Потому что вот так вот высиживать, насиживать в условиях, когда маленькие ёркие зверьки вокруг бегают, по полгода, наверное, не очень эффективно было. А сразу невозможно. Я потому что в катастрофическое развитие событий, связанное с падением метеорита, я не очень верю. Ну, крокодилы-то уцелели, черепахи, те же млекопитающие уцелели. А динозавры, которые могли, птицы уцелели, которые могли жить в холодном климате, да, и динозавры такие были. Ну, вот, видимо, для больших вот таких вот существ все-таки это ограничение в условиях конкуренции какое-то. Это мое, так сказать, предположение. Возможно, это была одна из причин, что динозавры не освоили живорождение, не смогли вообще выйти из этого. Хотя птицы справляются, но по другим, видимо, причинам. Потому что они господствуют в другой среде, где нет такой конкуренции. Вот мне так кажется. Дим, спасибо вам большое за беседу. Возможно, стоит поговорить нам как-нибудь отдельно вот о эволюции репродуктивных систем, о том, как и почему рожают животные, что прогрессивнее, что примитивнее. Но сегодня мы говорили со всех сторон, обсудили возможность миграции у динозавров. Мне кажется, мы к единому выводу не пришли, а вам как кажется?
9: Ну, мне тоже так кажется, хотя я, если честно, как бы стою на позиции, что, скорее всего, они все-таки не мигрировали, уж больно вот этот запрет с детенышами слишком уж жесткий оказывается.
10: Понятно. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Дмитрием Пащенко. И говорили мы с ним о динозаврах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на радио России.
11: О животных с Иваном Затевахиным.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
12: На левом берегу Оки есть небольшой, но очень интересный и живописный город, который целых 200 лет был столицей татарского ханства, ну, в составе Московского царства, хотя основан город был Юрием Долгоруким, так же, как и Москва. Так вот, вся историческая часть города, формирующая его облик, застроена одним архитектором, да еще и самоучкой из купеческой среды, в конце 18-го, ну и где-то в начале 19 века. Причем здание представляет собой не только историческую, но и бесспорную архитектурную ценность. Оригинальные, гармоничные и создают такой особенный ансамбль, так сказать, визитную карточку города. Можете привести подобные примеры, когда один архитектор сформировал облик целого города? Торговые ряды, церкви, административные здания, особняки, усадьбы богатых горожан. И все с выдумкой, с фантазией и с изящным вкусом. Согласитесь, случай уникальный. Имя. Иван Сергеевич Гагин. Время. Родился в городе Касимов, Рязанской губернии, 13 октября 1767 года, где и прожил всю жизнь, 76 лет, до самой смерти, 1 октября 1844. В самом Касимове Иван Гагин, ну, если можно так выразиться, историческая достопримечательность. Этакий уездный Леонардо да Винчи. Поскольку, как часто водится, талантливый человек, оказывается, талантлив, ну, если уж не во всем, то во многом. Поэтому во всех справочниках и энциклопедиях Гагин числится как русский провинциальный архитектор, историк, археолог, механик, изобретатель и топограф. Ну, прилагательное «провинциальный» здесь используется вовсе не для того, чтобы как-то умалять его значимость, а просто как определение, мол, жил и работал в провинции.
13: Да, судьба Ивана Сергеевича Гагина, она очень интересная и, наверное, даже необычная. И, как это часто бывает, гений проявился, скажем так, не благодаря каким-то событиям, а скорее вопреки.
12: Рассказывает мой коллега, журналист Радио России Анатолий Круглов, чьи семейные корни тоже уходят в этот славный город на Оке.
13: Дело в том, что Иван Гагин, он родился в 1771 году в купеческой семье в городе Касимов. И причем семья Гагиных, это была одна из старейших семей этого города, купеческих семей. И сохранились документы, причем даже в Государственном историческом музее в Москве эти документы с упоминанием фамилии Гагиных, они присутствуют в коллекции. То есть, ну, действительно известная фамилия была, ну, в своем масштабе. И должен был он стать, по идее, таким же купцом и промышленником, какими были и его предки. Но судьба его сложилась совершенно по-другому, несмотря на то, что еще... Тут нужно сказать, что еще до рождения Ивана Гагина Екатерина II издала указ, согласно которому все города Российской империи должны были строиться согласно генеральному плану развития города. То есть сегодня наличие генплана у города – это не что-то такое удивительное, а вот появилась это относительно недавно, вообще, эта идея. И в конце 18 века Иван Гагин нарисовал первый генеральный план развития Касимова. Он тогда еще не был никаким архитектором. Он все еще думал, что он будет купцом и промышленником.
12: Тут надо заметить, что Касимов в конце 18 века был городом купеческим. Все-таки стоял на судоходной Оке, а по ней и Нижний Новгород, и выход на Волгу-матушку. Но пытливый отрок Ваня Гагин страшно интересовался разными механизмами, ловко мастерил всякие поделки, много и жадно читал, прекрасно рисовал, чертил, поэтому ему и поручили выполнить план города. Кто же мог с этим справиться-то лучше? Но вот коммерческой хваткой, видимо, не обладал. Утерял родовую деловитую жилку. Почему, видимо? Ну, потому что биографических сведений об Иване Гагине очень-очень мало.
14: Хорошо, хоть здания, им построенные, до нас дошли, и кое-что из архивов сохранилось. Весь род Гагиных занимался торговлей медом. Так что кое-какое состояние родители ему оставили. Но Ивана тянуло производить, ну, что-то особенное. Занялся производством фаянсовой посуды, вложил туда все свои средства, но разбогатеть не удалось. Земную жизнь пройдя до половины, он очутился в сумрачном лесу, в тупике, как по Данте.
13: Но предприятия в конце концов разорились, и он был на, как называлось, питейные откупщики. Он был подрядчиком у различных купеческих семей, в том числе у Алянчиков, это знаменитый Касимовский род, которым он впоследствии построил усадьбу. И в начале 19 века, даже в середине 10-х годов, то есть там 1814-15, все его дела прогорели. Он оказался в таком состоянии, что ну, действительно планировал покончить жизнь самоубийством. Он ходил по берегу Оки и действительно думал, сейчас вот брошусь. А ему на тот момент был, на секундочку, глубоко за 40.
14: За 40. По меркам начала 19 века более чем зрелый возраст, когда уже пора остепениться, состояться, нажить капитал, обзавестись семейством. В отчаянии Иван Гагин хотел броситься с высокого обрыва. Благо на быстро извилистые оки их хватает. Но тут услышал глаз откуда-то свыше. «Смирись и не отчаивайся. Дай себе зарок служить людям и приносить им пользу добрыми делами». Об этом пишет историк Михаил Погодин, с которым Гагин был знаком лично. И вот с этого момента начинает отчет вторая половина его жизни. Очень, надо заметить, плодотворное.
13: И он начал свою жизнь с чистого листа. Он устроился землемером. Он начал изучать архитектуру. Он и так этим интересовался в качестве хобби. Но тут он начал серьезно изучать архитектуру, живопись, землемерие. Начал писать исторические очерки об истории Касимова. И несколько их издал. И в том числе один из них он преподнес цесаревичу, за что был жалован перстнем.
15: Он, по-моему, еще и церкви строил, да? Храмы?
13: Ты знаешь, вот удивительное есть сооружение. Мы, по-моему, говорили о нем в одном из выпусков программы. Это здание храма в поселке Гусь-Железный, который находится в 20 километрах от Касимова. Это совершенно потрясающее сооружение, совершенно не подходящее на первый взгляд скромности вот этого поселка Гусь-Железный, потому что ну, такого уровня монументальности храм должен стоять где-нибудь в столице. И, по-моему, он считается самым большим храмом российской провинции. И в том числе считается, что Иван Сергеевич Гагин мог быть и автором этого храма, наряду, например, с известным архитектором, автором дома Пашкова Баженовым. До наших лет это здание сохранилось, этот храм действующий, можно приехать, посмотреть, полюбоваться и даже сходить на службу.
15: Ага.
13: И тут, если мы говорим об истории восхождения гения Ивана Сергеевича Гагина, случилось еще одно событие, оно, казалось бы, для многих было несчастливым, да, но в 1828 году произошел очень сильный пожар в Касимове. Очень много зданий сгорело. И его архитектурный талант стал очень востребованным. К нему очередь выстроилась заказчиков на постройку домов взамен сгоревших.
14: Как вы понимаете, сгорели старые деревянные дома. Так что само провидение расчистило Ивану Сергеевичу Гагину поле для деятельности. Надо заметить, что с одной стороны у него выработался свой, ну, заметно узнаваемый стиль, а с другой именно его непрофессионализм давал ему изрядную фору. Ведь он не был зажат в строгие архитектурные каноны классицизма и не был приучен подражать большим мастерам. То есть он брал от них только то, что нравилось, и смело импровизировал. Ну, соотнося свои задумки с требованием заказчиков, разумеется. А уж купцы особым изяществом нравов не страдали. Любили крепкое, прочное, основательное и фундаментальное. Таковы и были гагинские творения, дошедшие до наших дней. Но кто бывал в Касимове, знает. В этот город обязательно хочется вернуться еще раз. И мы с вами обязательно вернемся. И снова поговорим о самобытных творениях Ивана Гагина. Ибо они этого вполне заслуживают.
16: Имя и время. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
17: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
19: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
17: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
20: Здравствуйте, дорогие друзья! Слово «демография» сегодня не сходит с уст политиков и государственных деятелей. Ну, это и понятно. России с такой необъятной территорией нужны граждане, которые будут ее обустраивать, любить и защищать. Поэтому перед нами стоят две важнейшие государственные задачи – повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни в ясном уме и твердой памяти, разумеется. Но, как ни странно, эти две задачи связаны друг с другом. Оказывается, дети сохраняют молодость своим родителям и, в первую очередь, молодость их мозга, который, собственно, и рулит всеми процессами в организме. Причем омолаживающий эффект воспитания проявляется и у матерей, и у отцов. Степень этого эффекта зависит, среди прочего, от того, сколько времени человек проводит с потомством и сколь оно велико, соответственно. Ученые проанализировали сканы мозга почти 20 тысяч женщин и почти 18 тысяч мужчин, которые хранятся в биобанке Великобритании. Прежде всего, они пристально изучали, как различные области мозга связаны между собой. Эти связи, которые очень много говорят о благополучии мозга, отлично визуализируют функциональная магниторезонансная томография. Затем полученные данные сопоставили с возрастом человека, уровнем образования, социально-экономическим статусом и, конечно, количеством детей. Вывод получился однозначный. Чем больше детей было у женщин и мужчин, тем большая функциональная связанность наблюдалась в мозге. Этот положительный эффект особенно ярко проявлялся в моторной и сенсорной областях мозга, которые связаны с движением и ощущениями, эмоциями. Теперь ученые уверенно говорят о том, что воспитание детей защищает от функционального старения мозга. Вообще, с возрастом связи в мозге ослабевают. Но вот именно в тех областях, которые быстрее и охотнее стареют, воспитание детей в наибольшей степени препятствует деградации. Исследование однозначно показало, что у испытуемых родителей мозг был моложе, чем у бездетных людей того же возраста. Как же это работает? Каков механизм? Пока не ясно. Но поскольку эффект наблюдается и у женщин, и у мужчин, то, вероятно, имеет значение забота о детях, а не только беременность. И нет сомнения, что моторные и сенсорные сети мозга особенно активируются у родителей, когда они взаимодействуют со своими детьми, обнимаются, вместе переживают, обмениваются впечатлениями, играют, ну или вместе исследуют мир и учатся. То же самое, кстати, можно сказать и об учителях, которые постоянно общаются с детьми, учат их, вместе решают задачи, переживают успех и неудачи. Вы ведь наверняка замечали, что даже у весьма пожилых учителей голова совершенно ясная и прекрасная память. А так и есть, потому что в данном случае постоянное общение и работа с детьми дает потрясающий нейропротекторный эффект, как скажут ученые. Так что воспитание детей приносит пользу здоровью мозга на протяжении всей жизни и изменяет течение старения. А чем больше детей, тем больше эффект. Вот так все просто. Кстати, самой многодетной семьей за всю историю человечества стала семья русского крестьянина из Шуи Ивановской области Федора Васильева. Он жил в 18 веке с 1707 по 1782 год. Его первая жена в течение 40 лет родила в общей сложности, внимание, 69 детей. Ну, понятно, что она не рожала в год по ребенку. Роды у нее случились 27 раз, в результате которых она произвела на свет 16 пар близнецов, 7 троен и 4 четверни. Что еще более удивительно, так это то, что из 69 родившихся детей 67 пережили младенчество. Напоминаю, дело было в 18 веке. Тут, конечно, велика и заслуга отца, что уж говорить. У Васильева был и второй брак, в котором родилось еще 18 детей, 6 пар близнецов и 2 тройни. Таким образом, всего у Федора Васильева было 87 детей. По меньшей мере, 82 из них были живы в 1782 году, когда умер их отец. А прожил Федор Васильев 75 лет, что для русского крестьянина 18 века было отличным результатом. Но и первая его жена – настоящая героиня. 69 детей родила. Это самое большое в мире количество детей, рожденных одной женщиной. Не случайно она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Ее рекорд до сих пор никто не побил. Кстати, сам Артур Гиннесс, пивовар, основатель ирландской пивоваренной компании «Гиннесс», был многодетным отцом. Его жена родила ему 21 ребенка, из которых 10 дожили до зрелого возраста, и трое продолжили дело отца. Но сколько бы детей у нас не было, мы, увы, все равно стареем с возрастом. Наши физические и умственные способности постоянно меняются и постепенно деградируют. Можно ли противостоять этому? Можно. Все мы знаем, что регулярные физические упражнения, зарядка и гимнастика, ежедневные прогулки быстрым шагом – все это позволяет поддерживать физическую форму и гибкость тела. То же самое касается и умственных способностей. Но по порядку. Чтобы понять, как когнитивные способности меняются с возрастом, когда они начинают деградировать, исследователи оценивают навыки чтения, письма и устного счета арифметики. Вот сказала про эти базовые навыки и поняла, что многие нынешние подростки заканчивают школу уже стариками, потому что не умеют толком писать и считать. Вот отлично умеют тыкать пальцами в экран, но это не имеет никакого отношения к ключевым навыкам письма и счета, которые, между прочим, лежат в основе умственных способностей. Уже два десятка лет ученые Стэнфорда систематически исследуют когнитивные способности людей в возрасте от 16 до 65 лет. Ученые создали профили возрастных особенностей более 3000 человек. Участники эксперимента выполняли тестовые задания на чтение, письмо и счет, а также отвечали на вопросы, как часто они читают, пишут, считают в повседневной жизни, дома и на работе. В результате ученые вышли на два важных вывода. Во-первых, они четко зафиксировали, что умственные навыки резко возрастают в среднем до 40 лет, а затем немного снижаются. Речь идет в основном о грамотности и счете. Во-вторых, Умственные способности в пожилом возрасте снижаются только у тех участников, которые используют эти навыки реже, чем в среднем. У тех же, кто регулярно читал, писал и считал, умственные способности снижались крайне медленно, а то и вовсе не менялись. Кроме того, исследование показало, что умственные способности людей с более высоким уровнем образования, которые в повседневной жизни постоянно занимались математикой, письмом, чтением,

Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
2: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен он мне не устраивало, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
1: А что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» во время посещения учений Тихоокеанского флота. В Новороссийске после атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и волонтеры работают круглосуточно. Судоходство в Ормузском проливе снизилось в 5 раз. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Опубликованы новые кадры посещения президентом России.

0: верховным главнокомандующим Владимиром Путиным ракетного крейсера «Варяг» во время учений Тихоокеанского флота. Президент поблагодарил за... наблюдал за маневрами и стрельбами из командной рубки флагмана Тихоокеанского флота, а затем пообедал с экипажем. Он поблагодарил командующего и всех моряков за проведение учений и подчеркнул важность поддержания боеготовности флота и всех вооруженных сил России.
1: Я хочу поблагодарить и командующего, и командира, и заместителя, и всех вас за учения, за организацию учений. Не буду повторять, насколько это важно, поддерживать боевой готовности флот, все вооруженные силы. И особенно в этом регионе важно. Мы сегодня об этом говорили на совещании с руководством флота, с командованием флота. А до этого и с министром обороны в Москве, с начальником генерального штаба. Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности. Так что вам спасибо и за сегодняшнее учение, и за службу. И чтобы ничего не оставало, приятно
2: опять.
0: Также президент провел совещание по обеспечению безопасности восточной границы России на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса Алексей Шведов.
3: Вчера в ходе учений, перед учениями с командующим флота и с его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
0: Владимир Путин, напомню, прибыл в Южно-Сахалинск в рамках рабочей поездки 12 августа. Здесь президент принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. По словам Путина, подобные маневры – это не просто демонстрация силы, а необходимый инструмент для защиты безопасности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили военные аэродромы, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 159 районах. Кроме того, по данным Минобороны, был уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. В Новороссийске после атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. Бомбардировка велась по магазинам, школам, жилым домам. Число поврежденных домов после атаки украинских беспилотников превысило 90, из них 6 практически разрушены, сообщили власти города. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели, волонтеры работают круглосуточно. Состояние большинства пострадавших удовлетворительное, заявил зам главврача по медицинской части городской больницы номер 1 Денис Пунтасов.
4: Мы ожидаем приезда санитарной авиации с консультативной целью, определения дальнейшей тактики ведения. Если необходимо, то пациенты будут транспортироваться для дальнейшего лечения в условиях краевой больницы.
0: Украинские дроны атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Погиб один ребенок, еще 12 получили травмы. В городе объявили режим ЧС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Судоходство в Ормузском проливе снизилось 5 раз. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Движение танкеров и торговых судов сократилось со 130 до 26 единиц в сутки из-за рисков атак и увеличения стоимости страхования. Это произошло, несмотря на заявление Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой артерией, сообщает издание. Данные систем отслеживания судов показывают, что во вторник через пролив прошло всего 14 кораблей. Тегерану удалось, по сути, заблокировать Ормузский пролив без прямого столкновения с ВМС США, пишет газета. Из-за рисков стоимость страховки на один рейс выросла на 3-10 миллионов долларов, что вынуждает танкеры либо отключать транспондеры, либо просить разрешение на проход у корпуса стражи Исламской революции. К выходным, начиная с пятницы, ожидается потепление, а термометры в начале следующей недели могут показать даже плюс 28 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его мнению, в четверг все еще будет прохладно, возможны дожди. Причиной изменения характера погоды в столичном регионе и других областях Центральной России стал западный циклон. В четверг и пятницу Центральный федеральный округ будет находиться в тыловой части циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, погода будет ветреной. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России: серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартиренны, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартирену 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако «Расинг» запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в «Ахмат» на правах аренды до января с правом выкупа, сообщает официальный сайт «Ахмата». В прошлом сезоне игрок выступал за «Велес» также на правах аренды. Новости хоккея. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечко в автомобилист и получил за него 105 миллионов рублей. А двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Зарплата 36-летнего Воинова составит 40 миллионов рублей. В минувшем сезоне он выступал за омский «Авангард». Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также в среду победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 13 августа, во Владивостоке до плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Сургуте плюс 20. Также осадки в Омске плюс 25, в Петрозаводске плюс 15-17, ночью кратковременный дождь, в Кирове плюс 20, в Уфе до 24 градусов, в центре Поволжья повсеместно пройдут кратковременные дожди. На юге Европейской России в Ростове-на-Дону плюс 26 и без осадков, в Сочи кратковременный дождь плюс 27, в Санкт-Петербурге также небольшие дожди днем до плюс 19, в Москве кратковременные осадки, днем плюс 15, ветер северо-западный порывистый, атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
2: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
4: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале напоминаем наши контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Скачивайте наше приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Оно доступно. Устанавливайте себе на телефон и используйте все возможности по максимуму. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся. Есть в последнем сообщении там прямая трансляция. Вы можете под ней тоже свой комментарий оставить, мы здесь его сразу же увидим. Ну а самые актуальные и интересные новости, как всегда, ищите на вести.ру. Присоединяйтесь.
4: Переходим к теме обсуждения. С международной повестки с вами сегодня начнем, потому что, ну, уж очень много всевозможных новостей вот тут понасыпалось, и очень хочется все это обсудить. Ну, например, вот с Германии начнем. Да? Немецким спецслужбам следовало бы разрешить устраивать кибератаки против производителей беспилотников в России. Вот депутат Бундестага такой речью разразился. Хинрихман, господин, или как его? Герр.
5: Нам действительно необходимо расширить возможности наших служб, ну, в смысле спецслужб, имеется в виду, чтобы в идеале они могли вывести из строя и нейтрализовать ударный беспилотник в России или на заводе, который его производит. Короче говоря, предлагают парламентарии немецкие разрешить спецслужбам собственным устраивать кибератаки против производителей беспилотников в России. Ну и вообще в целом ситуацию в Германии и ее отношения с Украиной и Россией сейчас попробуем обсудить. Сделаем это вместе с нашим экспертом. С нами на связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Александр Константинович, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Александр Константинович. А что, спецслужбам нужно какое-то особое разрешение, да, в Германии на это?
6: Насколько, ну, по немецкому законодательству спецслужбы, такие как БНД, аналог нашей ФВР, или ведомство по охране Конституции, аналог нашего ФСБ, они подотчетны федеральному правительству и Бундестагу. И, соответственно, определенный карт-бланш или, скажем так, законы, регулирующие их деятельность, они утверждаются немецким парламентом. Соответственно, пока что их деятельность, ну, по крайней мере, вот ведомство по охране Конституции, она ограничена территорией Германии, хотя, конечно, агенты немецкой разведки присутствуют во многих странах и, к сожалению, их пытаются инфильтровать и в России. В прошлом они работали через различные фонды, НКО, Гёте-институт, например. А вот сейчас они, конечно, получился у них суженный реал возможностей, но тем не менее. Соответственно, что касается кибератак. Еще лет 10-15 назад немецкие спецслужбы начали пугать свою общественность относительно того, что якобы Россия, Иран и Северная Корея ведут постоянные кибератаки против немецких промышленных объектов, а также занимаются кибершпионажем. Вот ежегодно выходит отчет их ведомства по охране Конституции, основной спецслужбы, занимающейся внутригерманскими делами. И вот уже много-много лет они пугают своих граждан российской киберугрозой. Сейчас депутат Бундестага попытался, скажем так, вывести эту тему на более высокий уровень. Хотя, казалось бы, после заявлений журналиста газеты «Франкфуртер Альгемайна» господина Мартенса о том, что надо убивать больше русских, как говорится, уже ниже падать некуда. Но в целом это отражает как раз милитаризацию сознания в Германии и накал вот этой антироссийской истерии, которую проводят ангажированные СМИ и политический класс.
5: А скажите, пожалуйста, а вот этот парламентарий, который сейчас с такой инициативой великолепной выступил, он какую политическую силу вообще представляет? Я прочитал, что он готовит как раз реформу спецслужб, видимо, это тоже относится к ведению парламента, но чтобы понимать до конца, он от какой партии?
6: Если не ошибаюсь, это ХДС, соответственно, правящая партия. Но нужно понимать, что в настоящее время в Германии практически все основные партии, они объединены вот этой антироссийской повесткой. Например, печально известная госпожа Штрак-Циммерман, самая такая ястребица в немецком политикуме, она из свободно-демократической партии, такие либералы, представляющие интересы крупного капитала. Партия социал-демократы, ее представляет Борис Писториус, например, министр обороны, или Ларс Клингбайль. А вот недавно один из социал-демократов в Берлине провел такой одиночный пикет с требованием экспроприировать русский дом в Берлине. Партия «Зеленая», например, отметилась тем, что в берлинском парламенте они выступили с предложением снести монумент в Трептов-парке или хотя бы установить специальные информационные стенды, посвященные, соответственно, событиям на Украине и, естественно, с украинской точки зрения. Поэтому против вот этой антироссийской истерии выступает только Союз Сары Вагенкнехт и Альтернатива для Германии. А основные партии, которые представлены сейчас либо в коалиции, либо вообще в Бундестаге, они, ну, достаточно антироссийские, такие пробандеровские.
5: Нужно отметить, что в Трептов-парке находится мемориал советским воинам, да, и вот к чему речь идет. И именно там хотели установить эти информационные стенды. Для тех, кто не знает, что это такое.
4: По поводу альтернативы для Германии. Ну, последние опросы, ну, может быть, не самые-самые свежие, да, но полугодичной давности это точно, показывали, что эта партия, особенно в Восточной и Центральной Германии, ну, очень хорошие результаты показывает. Люди как-то, в общем, проникаются тем, что предлагают, именно предлагает именно эта партия. Есть ли надежда, есть ли такой шанс на то, что в Германию прилетит в их исполнении «Черный лебедь», а для нас это очень ожидаемо, конечно, перемена.
6: В отдельных федеральных землях, да. Вот сейчас в сентябре пройдут выборы в трех землях: в Берлине, в Мекленбурге, Передней Померании на севере, это бывший ГДР, и, соответственно, в Саксонии-Ангальт, это тоже все бывший ГДР. В Саксонии альтернатива может получить до 44-45%, и теоретически может даже попытаться сформировать правительство меньшинства. В Берлине, возможно, придет первая партия левая, у них там традиционно сильные позиции, но альтернатива может прийти второй. В Мекленбурге альтернатива тоже может взять первое место, оставив далеко позади социал-демократов и ХДС. Но пока непонятно, сумеют ли они пробиться во власть, либо все остальные фракции будут создавать коалицию против альтернативы. Но в любом случае популярность этой партии, да, она уверенно растет, причем не только на востоке Германии, что традиционно, а в том числе и в западных землях, где альтернативы, конечно, намного сложнее преодолевать вот этот вот Брандмауэр, так называемый демократический. Но, тем не менее, разочарование населения именно с экономическим самоубийством Германии подталкивает все больше избирателей именно к этой партии.
4: Ну вот удивительно, что даже Бавария показывала какие-то невероятные результаты именно для этой партии.
6: Да, потому что традиционно на западе страны правоконсервативные партии, все, что правее ХДС, ХСС, занимает очень небольшие результаты, там 2-3%, а здесь альтернатива, она, скажем так, сломала вот эти традиционные электоральные предпочтения.
5: Угу. Скажите, пожалуйста, что касается рейтингов нынешнего канцлера, вот одна из последних новостей, связанная с Германией, касалась того, что его рейтинги непоправимо пошатнулись. Как-то это скажется на поддержке Украины, например, то, что нас в первую очередь, конечно, интересует?
6: Мерц, он крайне упрям и будет держаться за свой пост до конца. Сейчас его рейтинг составляет где-то 13%. Это, можно сказать, антирекорд исторический в Германии. Но проблема в том, что добровольно в отставку он уходить не собирается, а сместить его можно только вотумом недоверия в Бундестаге, либо если его уговорят его однопартийцы сложить полномочия. Соответственно, пока это сложно прослеживается, но, может быть, после разгрома ХДС вот на выборах в трех федеральных землях что-то поменяется внутри ХДС. Но нужно понимать, если поставят вместо него, например, Хендрика Вюста из Северной Рейн-Вестфалии, наиболее густо заселенной земли, то в отношении России и Украины особо ничего не поменяется. Как я уже говорил, правящие партии, они объединены вот этим проукраинским нарративом, и здесь будет, скажем так, выбор чисто по внутренней повестке, по внутренним вопросам: экономика, распределение налогов и так далее. А что касается поддержки киевского режима, здесь, к сожалению, мало что изменится.
5: Александр Константинович, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин был с нами на связи.
0: Наше время.
4: Ну, вспомнили мы сейчас этого немецкого журналиста, да, который задал вопрос, Вучичу он задал этот вопрос.
5: Ну, и Вучичу, и Зеленскому на встрече.
4: Ну, да, на встрече, да. Что мы, европейцы, можем еще сделать, чтобы помочь вам, имеется в виду Украина, убивать больше русских? И потрясла, конечно, реакция Вучича, растерянность полная, то есть он не нашелся, что сказать, как-то он так вот потерялся, да, но мы это обсуждали.
5: Да, я, кстати, вот посмотрел комментарии к предыдущему нашему эфиру, когда мы это обсуждали. И один из последних, очень любопытный вот тут комментарий есть. Я не обращал на это внимания. Значит, там пишут, что Вучич, он очень высокий, а Зеленский, он очень маленький. Я сейчас зашел в фотографии с этой встречи, и действительно Зеленский, он Вучичу даже до плеча не достает. И такая довольно комичная, если честно, встреча получилась именно с этой точки зрения. Ну, это детали, которые наши радиослушатели отмечают. Спасибо вам за то, что заходите в комментарии, пишите, откликайтесь. 8-925-222-99-92, как всегда, к вашим услугам.
4: Ну, а Сербия тут опять выдала новость, ну, разочаровывающую, конечно, для нас, потому что мы связаны большой историей, мы много чего для этой страны сделали, наша страна, да, целую войну приняли, в общем, спасая интересы этой страны. Но, тем не менее, значит, 10 августа министр по европейской интеграции Сербии Немияна Старович в интервью радиотелевидению Сербии сказал, что правительство изо всех сил, ну, я коротко перескажу, изо всех сил работает над тем, чтобы войти в Шенгенскую зону, стать страной Шенгена. А для этого они должны запретить россиянам въезд без виз на территорию своей страны. Я напомню, сейчас россияне могут въезжать в Сербию без виз.
5: Я, кстати, уже обратил внимание на экспертов, которые слушали это интервью, и они, в общем, считают, что журналисты очень вольно интерпретировали то, что сказал этот человек. Мы сейчас у нашего эксперта любимого спросим, что там говорил, и действительно ли россияне могут оказаться без возможности въехать на территорию Сербии. С нами на связи политолог, историк и публицист, специалист по новейшей истории Балкан, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева. Елена Георгиевна, рады вас слышать.
7: Добрый вечер. Ну, действительно, сербские чиновники решили держать нас в тонусе, причем не только нас, россиян, но и свое сербское общество, которое многие начинания сербских чиновников и политиков как раз-таки не принимает. Кстати, очень важная новость, что в пятницу, 14 августа, намечен большой митинг, именно пророссийский. Предлагается всем жителям Белграда, крупных городов, выйти на улицы с сербскими и русскими флагами. Это вот такая отложенная реакция на те события, которые происходили в субботу, 8 августа. Ну, естественно, они касаются вот этой вот новости о стремлении Сербии в Европейский Союз. Но мы здесь должны с вами четко понимать, что стратегия на евроинтеграцию, и, по-моему, даже в эфире с вами уже тоже это обсуждали, она зафиксирована во всех базовых документах страны на протяжении многих лет. И в стратегии национальной безопасности, стратегии обороны все это фиксировано, что евроинтеграция является приоритетом. Соответственно, нормативная империя, которая иначе как нельзя назвать Европейский Союз, она диктует свои определенные правила. И не случайно, вы представляете, существует целое министерство европейской интеграции. То есть это огромное количество людей, которые работают над тем, чтобы вот втянуть страну в эту наднациональную структуру. Причем они получают деньги, да, со счет налогоплательщиков содержатся и так далее. Им же надо как-то свой этот хлеб отрабатывать и, может быть, в каком-то смысле ускорять вот этот вот процесс, который предполагает, в частности, наличие неких требований по соблюдению Шенгена. Это не значит, что Сербия вообще когда-нибудь вступит в Европейский Союз. Я очень вот скептично относительно этого вопроса подхожу. Как, например, помните Турцию в свое время? Сколько было конференций, форумов, всевозможных программ по включению Турции в Европейский Союз. Причем, я даже помню, на одной из площадок, это было, по-моему, как раз на территории Турции, в Анталии, в университете анатолийском, я сказала, что да никогда Турцию не примут в Европейский Союз. Как на меня зашикали турецкие коллеги, сказали, да вы что, ренегат такой записался в наши ряды. То же самое про Сербию.
4: Ну, может быть, смотрите. Может быть, они, конечно, и не войдут в Евросоюз, может быть, они и не войдут в Шенгенскую зону, но факт того, что вот такая риторика сейчас на самом верху в руководстве страны звучит, вот это огорчает. Вот, например, в ответ буквально сегодняшняя новость, да, Белград не должен вступать в Евросоюз, вводить санкции против Москвы, Сербия не должна становиться членом ЕС, я коротко перескажу, потому что страна таким образом, да, Евросоюз воевал, участвовал в войне в Сербии, и таким образом страна войдет на правах проигравшего в Евросоюз. Это заявил председатель оппозиционной новой демократической партии Сербии Милош Иванович. Ну, то есть, как бы не вполне адекватна сама по себе риторика. Вот о чем.
7: Конечно. Конечно. Дело в том, что в последнее время в официозе, в официальных СМИ все больше и больше именно антироссийской, я бы сказала, даже русофобской риторики. Не случайно даже некоторое время назад спикер парламента Сербии, председатель Скупщины Анна Брнабич, она на одной из площадок заявила, что она, в общем-то, и не связывает с Россией никакие братские отношения. Понимаете,
4: на наших глазах...
7: Да, происходит полная фальсификация истории и формирование определенного нарратива, что нам типа мы России ничего не должны, нас Россия ничего не связывает, это вообще миф, что сербы и русские это братья навек.
4: То есть Микола Принцип, мы обнуляем этого человека.
7: Ну, да. Так вот, получается, что, собственно, Европейский Союз, да, определенные правила диктует, но какие-то конкретные даты, в общем-то, ну, особо не ставятся. То говорилось одно время, что до конца 26-го года Сербия должна вот решить вопрос с Шенгеном. Теперь цель Сербии вроде бы до конца 27-го года вступить в Шенгенскую зону. Но это в то же время оставляет определенные как бы такие лакуны для того, чтобы часть иностранцев могли бы все-таки приезжать на какой-то короткий, там, на до 30 дней срок безвизовый. Ну, например, Черногория до сегодняшнего момента, мне кажется, еще пользуется именно этой лакуной. Но нас действительно интересует не сам факт включения в Шенгенскую зону Сербии и безвиз, сколько вот, так скажем, антироссийские вот эти вот выпады. Это вы правильно отметили.
5: Елена Георгиевна, время, к сожалению, у нас заканчивается. С вами очень приятно было побеседовать. Спасибо вам большое. Политолог, историк и публицист, специалист по новейшей истории Балкан, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева была с нами на связи.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
9: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. И сейчас, в общем, коснемся морской тематики. Слышали вы, наверное, уже сегодня, что Владимир Путин, значит, прибыл на ракетный крейсер «Варяг», на учение Тихоокеанского флота, несколько заявлений сделал. В общем, мы сейчас морскую океаническую тематику в ближайшее время обсуждать будем. Начнем с Владимира Путина и учения Тихоокеанского флота, с его заявлений, а потом переместимся в акваторию Черного моря и последние события в Черном море.
4: Ну обсудим. И про Балтику, там пару слов тоже есть, да, что сказать.
5: Значит, что сказал Владимир Путин на учениях Тихоокеанского флота? Ну, главное заявление. Во-первых, то, что НАТО просачивается в Тихоокеанский регион, и конфликтный потенциал здесь растет. Во-вторых, что Япония ввела против России неспровоцированные санкции, не вдаваясь в причины конфликта на Украине. Предложения о развитии Тихоокеанского флота будут поддержаны, соответствующие поручения будут даны Минобороны и правительству России. И несмотря вот на то, что про Японию было сказано, да, про неспровоцированные санкции, Россия готова к сотрудничеству со всеми соседями, включая Японию. Однако, хотя нет, тут вряд ли, однако можно использовать, Россия, укрепляя свою безопасность, всегда готова к поиску компромиссов, приемлемых для наших соседей. Вот с такими посылами президент Владимир Путин сегодня выступил. Теперь в Черноморский регион переносимся. Там у нас есть инициатива, связанная с безопасностью, которая исходит от Турции. Да? Как мы понимаем, Стамбул, Анкара может выступить с инициативой создания двух отдельных коридоров безопасности в Черном море для судов, следующих в Россию и на Украину. Эта инициатива не правительственная, скажем так, но она опубликована была в проправительственном средстве массовой информации. Поэтому, в общем, можно ее таким застрелом считать.
4: Да, ну как-то вот правительство пока дальше развивать эту мысль не стало, так они, знаете, выбросили, чтобы посмотреть
5: реакцию.
4: Ну, да, да, да, да, пощупать. Но вот дальше как-то это не пошло. Но я предлагаю все-таки подключать уже нашего эксперта, потому что вопросов очень много по порядку, чтобы не засыпались мы сами. Политолог...
5: член Изборского клуба, военный, да, публицист, автор, да, телеграм-канала, да, да, «Рамзай», Владислав Шурыгин с нами на связи. Владислав Владиславович, рад вас слышать.
4: Здравствуйте, Владислав.
11: Здравствуйте.
4: Да, ну давайте, наверное, все-таки начнем пока с Тихоокеанского флота, с присутствия там Владимира Путина, с его заявлений. Я вот еще тоже одну новость просто заодно уж докину туда же, да, на днях. Русское географическое общество предложило идею два безымянных Курильских острова назвать, но один из них в честь Зорги, разведчика, который как раз в Японии работал.
5: А второй, по-моему, тоже разведчик, нет? Неправильно помню.
4: Артиллерист Иван Рубленко второй, да, а вот первый как раз Рихард Зорге. Ну, Япония тут же, конечно, отреагировала. Как он,
5: ну, такой, вообще такой, красивый на, ход, на самом деле.
4: Наши острова тут называть собираетесь.
5: Да. Ну да, да, интересно. Да, да. Владислав Владиславович, что скажете, да, по поводу заявлений Владимира Путина и вообще ситуации в Тихоокеанском регионе?
11: Ну, я вижу, что президент очень внимательно подходит к обстановке на всех направлениях. То есть в этом случае он не держит для себя какой-то один приоритет, хотя понятно, что специальная военная операция и основная. Тем не менее, он совершенно точно определяет угрозу того, что НАТО расширяется с Северной Атлантики и Североатлантического блока, становится все более глобалистским и пытается лезть уже непосредственно в Тихоокеанский регион. Очевидно, что для нас абсолютно неприемлемо язык силы, с которым говорят. И Япония фактически получила очень жесткое предупреждение. То есть мы как бы с одной стороны сказали, что мы, у нас нет никаких претензий к Японии, но с другой стороны закрыли тему в очередной раз, уже, я надеюсь, окончательно, о каких-либо переговорах по островам. Потому что до этого, я помню, там и во времена Синдзо Абе, до него были все время у японцев надежды, что переговоры по Курилам могут вести, и в России вполне возможно пойдет на какие-то уступки. Теперь было сказано, что Курилы являются нашими островами, и это все закрыто. На этом тему есть очень интересная спекуляция, которую все время пытается Япония, так сказать, толкать всему миру, о том, что у нас в Японии якобы не подписан до сих пор мирное соглашение, то есть об окончании войны. Есть такая штука, она там гуляет по разным самым пабликам, в том числе чуть ли не на политическом уровне. Хотя на самом деле свидетельством окончания войны является акт безоговорочной капитуляции, который подписал Япония. Точка. То есть с точки зрения дипломатии война закончена, и никаких других договоров с Японией мы вообще не нуждались. Никогда.
4: Ну, как бы странно, да, подписывать мирное соглашение с страной, которая капитулировала.
11: Ну, в этом случае как не все задумывается, но это вот просто у нас достаточно долго существовало некое такое прояпонское лобби, которое, особенно в 90-е, любило кататься в Японию по их приглашениям и все время качало повестку вот этого некого мирного договора. Ну, вот в этом случае президент в очередной раз сказал, что никакого мирного договора не будет, все давно подписано и все, в общем, окончательно зафиксировано. Курильские острова нас.
5: Владислав Владиславович, вы знаете, давайте переместимся, у нас не так много времени, в акваторию Черного моря, что называется, и обсудим предложение, которое Турция высказала. Мы уже его озвучили, два коридора.
11: Да, один... я понял, можно не обязательно его озвучивать еще раз. Ну, вы знаете, это абсолютно лукавая история, примерно то же самое, как дух Анкориджа или все то, что происходило в Турции там, в 22-23 годах. То есть это, вы помните, знаменитую зерновую сделку, в которой турки очень активно участвовали, которая стала фактически потом прикрытием для поставок техники вооружения. Основной поток шел как раз морем, потому что была зерновая сделка, и мы никого не трогали. Вот сейчас Украина попала в очень тяжелую для себя ситуацию, когда ее морские сообщения полностью прерваны. И турки пытаются очень лукаво по-турецки эту проблему снять. То есть придумать какие-то коридоры, по которым можно безопасно проводить суда в Россию и в Украину. Для нас, конечно, этот вариант абсолютно неприемлем. Мы можем совершенно спокойно, точнее, мы должны и обязаны заявить, что мы будем выполнять наши задачи независимо от того, хочет этого Турция, хочет этого третья сторона. Тем более, что замечу, что мы в основном атакуем суда как раз в украинских водах. Мы не атакуем суда в международных водах, как это делают украинцы регулярно. Мы в этом случае наносим удары тогда, когда они входят непосредственно в территориальные воды Украины. Вот здесь мы их, что называется, и лупим. И турки в этом случае мало чем могут помочь, если они сами не полезут в эти территориальные воды, то есть не станут участником конфликта.
4: Еще немножко прекрасных новостей на этот раз со США. Джеди Венс, там, обращаясь к Украине, к Зеленскому, сказал, что давайте-ка вы прекращайте, пожалуйста, по Новороссийскому порту, да, ракеты ваши беспилотники пускать, потому что там наши интересы. Там «Шеврон» и «ExxonMobil», вообще говоря, нефть из Каспия через этот порт переваливают. Поэтому давай, друг мой, хватит. И самое удивительное, что Зеленский действительно... ну, как бы согласился с этим. То есть ударов по Новороссийску не будет. Но, тем не менее, вот по Геленджику удар был осуществлен. Это, я так понимаю, больше психологическое давление.
5: Владислав Владиславович, как ситуация будет в Черноморском регионе складываться в ближайшее время, как вы считаете?
11: Я думаю, она будет складываться предельно жестко. И надо быть готовым к тому, что и наше судоходство будет постоянно находиться под давлением украинцев, которые отлично понимают, что воздушные удары осталась единственной повесткой, которую Украина может демонстрировать как собственные успехи. Соответственно, те сотни дронов, которые они запускают ежедневно, а теперь они вышли на цифру где-то 350-400, часть из них будет все время выделяться на Черноморье. Соответственно, в этом случае нужно укреплять наше ПВО, укреплять защиту, но быть готовым к тому, что, в общем, нам будет доставаться тоже, поскольку это все-таки война. Мы очень много времени упустили на все эти мирные инициативы и договора. И в итоге дошли до такого уровня, при котором Украина уже способна с воздуха причинять нам достаточно серьезные проблемы. Поэтому теперь этим нужно будет заниматься, и заниматься очень плотно.
5: А что касается, в общем, от того факта, что Украину отрезали от морского сообщения, вот в этом направлении какие-то меры будут предприняты? Я имею в виду, я не знаю, может быть, военным образом как-то они собираются отвечать. Просто к чему готовиться-то, что называется?
11: Ну, здесь у них, собственно говоря, вариант только один. Это надежда на то, что приедет друг Трамп или позвонит друг Трамп Путину и начнет, как прошлой осенью, упрашивать пожалеть бедных украинцев, открыть зерновые очередные коридоры и дать возможность им перезимовать. Я помню, что на этом нас очень прекрасно поймали в прошлом году. Для нас это закончилось в итоге кошмаром наших НПЗ и ударами по нашей логистике на новых территориях и в Крыму. То есть это единственное, что они могут надеяться, потому что своих сил разблокировать море Черное Украины просто нет. И, соответственно, никаких надежд у них на это нет. Как-то это, конечно, очень серьезно бьет их.
5: Как-то вот выстоять в этих всех уговорах, которые постоянно то из Европы, то из Турции, то из Соединенных Штатов нам навязывают. А мы как-то вот, ну, любим мы эти жесты доброй воли, как-то вот мы соглашаемся. Ну, хорошо, не будем мы этих бедных, несчастных украинцев морозить всю зиму. Пускай и зерно отправят, немножко денег заработают. Как проявить здесь железную выдержку и не повестись на это все, Владислав Владиславович?
11: Ну, знаете, президент в этом случае очень жестко все эти вещи озвучивает. Вопрос только, на каком уровне его жесткие заявления начинают размываться и разбавляться. Просто определенная часть нашей элиты, она все так же живет иллюзиями, ощущениями, что там, на Западе, им лучше, чем здесь. И, соответственно, пытается любой ценой сделать как при дедушке, имеется в виду Борис Николаевич. И, соответственно, в этом случае постоянно идет демпфирование вот этой жесткой линии, которую требуют военные, которые требуют народ, и которые, собственно говоря, постоянно озвучивают в своих требованиях наш президент. Но нужно в этом случае очень жестко давить элиту, разбираться, кто в МИДе у нас качает эту повестку с духом анкориджа, кто постоянно его упоминает, кто на разных уровнях пытается лоббировать вот эти все переговорные процессы, смыслов которых нет никакого. Ну и, соответственно, послушать, кто у нас первым начнет говорить о том, что нужно пожалеть Украину.
4: Владислав Владиславович, еще один вопрос. Мы так от крупного к более мелкому, да, переходим. Начали с Тихого океана, потом Черное море. Теперь вот про Балтику хочется поговорить. Тут вот недавнее, буквально сегодняшнее заявление президента Польши Карла Навроцкий во время церемонии присвоения названия «Вихрь» первому из трех фрегатов, они там фрегаты строят, заявил: «Возможно, в последние годы или месяцы мы поддались убеждению, что Балтийское море является внутренним водоемом Североатлантического альянса. Я хочу заверить всех вас, что хотя это и вытекает из картографии, из анализа карт, это, по сути, не до конца так. Заметили в Польше, что, оказывается, Балтика — это не внутреннее море НАТО, что там присутствует Россия. Мало того, там целый регион российский, Калининградская область присутствует, и там суда российские ходят. О чем это говорит?»
11: Ну, в принципе, это говорит только о том, что президент Польши хорошо понимает расклад. Но это, опять же, совершенно не свидетельствует о том, что в НАТО не замечали нашего присутствия. Я скажу больше того. Уязвимость Калининграда – это всегда была одна из главных фишек НАТО, которую они планировали и планируют при любой следующей военной операции реально против нас, если говорить уже о самом НАТО. То есть их задача в этом случае не сцепиться с Россией в последнем и решительном бою, а попытаться нанести России быстрое поражение, отколов и перемолотив, что называется, Калининград, тем самым заставив Россию как бы оказаться в положении битой державы с расчетом на то, что она не решится на атомную войну. Поэтому как раз проблема Калининграда, она в полный рост стоит. И надо понимать, что у Калининграда под боком главная большая граница НАТО – это все-таки Польша. Там, конечно, есть еще Литва, которая, так сказать, тоже член НАТО. Но Литва — это такой карлик, который, в общем, все равно зависит от тех войск, которые расположены на ее территории.
4: Ну, то есть вы рекомендуете эти слова не воспринимать как проблеск здравого смысла. Правильно я вас поняла?
11: Ну, я думаю, что он является, по крайней мере, из тех невменяемой публики, он является тот, у которого бывает периодически проблески сознания, по крайней мере,
5: Владислав
11: по отношению к
5: бандеровцам. Время, да, к сожалению, у нас заканчивается. Большое. Спасибо вам большое. Член Изборского клуба, военный публицист Владислав Шурыгин был с нами на связи.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. К высказыванию бывшего министра образования и науки, а ныне помощнику президента Андрею Фурсенко, которого журналисты спросили, что делать с единым государственным экзаменом, а он сказал, необходимо менять ЕГЭ в связи с большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы.
4: Ну, там так вопрос как бы ставился. Дело в том, что очень много у нас школьников, которые действительно последние 2 года занимаются тем, что готовятся к сдаче ЕГЭ на высокий балл. Они готовятся, они посвящают этому жизнь для того, чтобы получить шанс поступить на бюджетные места в ВУЗ. И их становится с каждым годом все больше и больше. Таких вот именно выпускников с очень высокими результатами, с очень высокими баллами. А мест бюджетных на них не хватает. И сказали, ну вот как же так-то? Вот у нас такие, значит, результативные дети, такие талантливые. Вот у них такие хорошие результаты. А бюджетных мест на них нет. На что Фурсенко ответил, ну давайте усложним ЕГЭ. Будет меньше просто золотых медалистов. Ну, в смысле,
5: я
4: вот этих стабальников.
5: Процитирую. Надо просто усложнять задачи и не бояться того, что будут меньше баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников и так далее. Мы должны просто посмотреть и сказать, да, баллы уменьшились не потому, что ребята стали глупее, а потому что просто усложнились задачи. Там любопытная ремарка от журналиста была, да, что вас же родители выпускников-то проклянут. А Фурсенко говорит, а сейчас разве не проклинают, когда вроде бы там мальчик или девочка получили 300 баллов, оказывается, что они не могут поступить в ВУЗ, потому что таких много.
4: Вот так вот.
5: В любом случае, говорит Фурсенко, его проклинают, поэтому давайте сделаем ЕГЭ сложнее.
4: То есть ему уже не холодно, не жарко от очередного проклятия.
5: Да. Можно, конечно, иронизировать над иронией самого Фурсенко, да, но в Рособранадзоре уже заявили о том, что не планируют ЕГЭ усложнять, что это будет, видимо, естественным процессом. Ну, кто ж об этом сейчас скажет, что ЕГЭ усложнят?
4: Да.
5: Знаем мы, что и вот эта подготовка к ЕГЭ часто приводит детей не в самое лучшее эмоциональное состояние, поэтому усложнение ЕГЭ воспринимается, конечно, в обществе не
4: крайне
5: очень
4: болезненно,
5: позитивно.
4: Да,
5: да, скажем так. Попробуем обсудить, что делать с ЕГЭ и как это все будет воспринято с нашим экспертом, общественным омбудсменом в сфере образования Амет Володарский с нами на связи. Амет Александрович, рад вас слышать.
4: Здравствуйте,
12: Амет Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. Хотел немножечко добавить.
4: Давайте. Мы ждем.
12: Смотрите, вы сказали, что из года в год количество стобальников увеличивается. Это правда. Но если брать процентное соотношение, ну, например, за последние лет, то мы увидим следующее. То есть мы берем процент от количества выпускников, сдающих единый государственный экзамен, и какое количество стобальников среди них. Угу. Так вот, этот показатель в рамках 1%. Ну, то есть, ну, от 0,8 до 1,3. Угу. принципе, это очень невысокий показатель. Ну, то есть даже если брать, скажем, проводить сравнительный анализ, скажем, советских времен. Ну, то есть, вот представьте себе, 100 человек — это примерно 3 класса. Mm-hmm. Вот в 3 классах в средней школе как минимум было 5 отличников. Минимум. То есть это 5%. Теперь то, что сказал Фурсенко, я думаю, во-первых, я не знаю, в каком контексте он это сказал.
4: Ну, я вам описала контекст.
12: В свое время...
4: С хорошими результатами дети не могут поступить на бюджет. Вот о чем говорили.
12: В свое время господин Фурсенко, он был таким последовательным, последовательным критиком единого государственного экзамена до того, как стал министром образования. И надо сказать, mm-hmm. что когда он стал министром образования, он как раз начал, улучшать, эволюционировать, ускорять эволюцию единого государственного экзамена. Когда вот сегодня действительно, если мы сравниваем ЕГЭ нулевых годов и ЕГЭ вот сейчас 26-го года, качественно он изменился. Но те задачи, которые ставились перед ЕГЭ, все-таки уже время показало, что ЕГЭ не выполняет тех задач. Более того, вузы в первую же пятилетку введения единого государственного экзамена стали понимать, что ребята, даже стобальники, не показывают тех результатов, которые нужны для вузов. Поэтому у нас появились вузы, сейчас их где-то около 50 вузов, которым дали право еще и принимать дополнительные вступительные испытания, так называемые профильные экзамены. Плюс
5: творческий конкурс или что-то вроде того?
12: Нет, не только творческий. Почему? Например, на мировой экономике какой там творческий конкурс? То есть имеется в виду, что вузам дали право отбирать еще и дополнительно своих студентов, потому что единый государственный экзамен не отвечает тем задачам и не показывает полную картину, насколько ребенок подготовлен. То есть сегодня ЕГЭ превратился в некий такой тест на стрессоустойчивость ребенка и всей семьи. Поэтому, и плюс у нас появилась такая проблема с олимпиадниками. С одной стороны, это очень хорошо, это ориентированные ребята, это... Я хочу сказать, что эти ребята, которые получили, которые стали призерами Олимпиады или выиграли Олимпиаду, это, качественно другие дети, они, начиная там с 7-8 класса, заточены на сдачу Олимпиады. И задания Олимпиады, они зачастую выходят за рамки средней школы. Поэтому у нас в этом году, в прошлом и в этом году произошло такое столкновение между олимпиадниками и ЕГЭшниками. В итоге у нас есть вузы, где 100% по направлениям поступили олимпиадники. Они имеют преимущество поступать без вступительных экзаменов.
4: Ну и хорошо, вот в этом во всем как же быть? Мы имеем огромную когорту выпускников, школьников, которые заточены на то, чтобы попасть на бюджет. Да? Ну, может быть, у них, у родителей нет возможности 800 тысяч в год платить за своего ребенка. Да? Человек это понимает. Он учится, он готовится. Он, может быть, не 100-бальник, но у него там по одному предмету 92, по другому 89, по третьему 99. Это очень высокий результат. Но на бюджет он не попадает.
5: Все, ничего не светит ему уже, да?
12: Конечно. Такая работа уже началась. Во-первых, сокращают количество платников в государственных вузах. Потому что, представьте себе, в прошлом году мы проводили анализ, есть вузы государственные, в которых mm-hmm. больше 80% это были платники. А что это значит? Это означает, что есть определенный ресурс, есть здания, есть количество определенных педагогов. То есть получается, что таким образом они занимают, в общем-то, и места тех, кто мог бы поступить на бюджет. Это первое. Второе. Как бы там ни говорили, я не знаю, откуда некоторые журналисты это взяли, наверное, из уст в уста передаются, почему-то считают, что количество бюджетных мест сокращается. Это неправда. Количество бюджетных мест увеличивается, например, на на, естественно, научный блок, на инженерное направление, например, в этом году увеличили на 1100 мест. Вопрос только в другом, в том, что у нас они неравномерно распределяются. То есть у нас есть региональные вузы, где ноль человек на место, понимаете? А направления существуют. То есть нам нужно улучшать работу региональных вузов, периферийных вузов. А каким образом? Надо дать право некоторой академической свободы вузов. Дело в том, что федеральный государственный образовательный стандарт, он фактически уравнивает все вузы. И, соответственно, программы, учебные планы одинаковые практически, за исключением вариативной части. И поэтому люди, конечно, стремятся куда? В столичные вузы, в Москву, в Казань, в Санкт-Петербург, понимаете, в Екатеринбург, в лучшем случае, там, Новосибирск хороший, вуз. Я думаю, что если мы дадим, во-первых, мы изменим систему оценки качества на выпуске из школы, и второе, если дать некую академическую свободу вузам, чтобы они работали по собственным стандартам, тогда начнется конкуренция стандартов, и региональным вузам будет что предложить своим детям.
4: Александр, поняли. Спасибо
5: время,
4: большое.
5: К сожалению, заканчивается у нас. Спасибо вам большое. Амет Володарский, общественный омбудсмен в сфере образования, был с нами на связи.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радость или грусть нас ждут потом.
1: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России.
4: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
5: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
4: Нанорежиссеры. Продолжение беседы. Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России Владимир Путин на совещании в Южно-Сахалинске назвал главной задачей обеспечение безопасности на всех рубежах России. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует продвижению российских войск, заявили в Минобороны. Семьям, которые потеряли своих близких в Белгородской области, выплачивают единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент Владимир Путин на совещании в Южно-Сахалинске назвал главной задачей обеспечение безопасности на всех рубежах России. Глава государства в среду в Южно-Сахалинске наблюдал за ходом завершающей стадии учений Тихоокеанского флота с борта крейсера «Варяг». В четверг президент там же провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.
2: Вчера в ходе учений, перед учениями, с командующим флота и с его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня не в

0: специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
1: Наряду с командующим Тихоокеанским флотом в совещании по обеспечению безопасности восточных границ России приняли участие начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин, а также исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом сил Минобороны Алексей Шведов. Освобождение населенного пункта Водяное в Харьковской области расширяет полосу безопасности вдоль Белгородского приграничья, а также способствует продвижению российских войск к окраинам Ольховатки, где у ВСУ крупный логистический центр, сообщили в Минобороны. Ведомство объявило об освобождении Водяного бойцами 11-го танкового полка группировки войск «Север». После того, как российские бойцы закрепились в населенном пункте, они приступили к зачистке зданий и подвальных помещений. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Светличная, Купина, Жовтневая, Васильевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Пороза, Краповщина Сумской области и города Сумы. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: За сутки вооруженные силы России поразили военные аэродромы, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 159 районах. Кроме того, по данным Минобороны, был уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. В Минобороны также уточнили, что подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск около 1345 военнослужащих. В Новороссийске после атаки украинских дронов погибли 3 человека, пострадали 24 мирных жителя. Бомбардировка велась по магазинам, школам, жилым домам. Число поврежденных домов после атаки украинских беспилотников в Новороссийске превысило 90, из них 6 практически разрушены, сообщили власти города. Введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и волонтеры работают в городе круглосуточно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте, сообщил официальный представитель СКР Светлана. Петренко.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских боевиков на Краснодарский край. 12 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удары по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры. В результате террористических атак погибли и получили ранения мирные жители, среди которых есть несовершеннолетние. Киевский режим вновь выбирает в качестве цели своей агрессии самых беззащитных, тем самым демонстрируя свою террористическую сущность. На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные преступления против мирных граждан.
1: Добавлю, что в Белгородской области семьям, которые потеряли своих близких, выплачивают единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, с февраля 2022 года выплатили компенсации на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Всего за 4,5 года от атак ВСУ погибли более 600 жителей региона, в том числе свыше 20 детей. К выходным, начиная с пятницы, ожидается потепление, а термометры к началу следующей недели могут подняться до 28 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его мнению, четверг все еще будет прохладным.
4: В Москве в четверг еще пройдут небольшие дожди, и они не дадут столбикам термометров подняться выше плюс 15. А начиная с пятницы, благодаря антициклону, в столицу придет комфортная солнечная погода, и воздух станет постепенно прогреваться. В выходные в мегаполисе уже вполне комфортный плюс 21-24. А в начале новой недели в центральную Россию даже придет настоящая жара. На пике прогрева до плюс 28.
1: Тем временем во Франции зафиксировали рост температуры практически до 41 градуса на юге страны. Министр экологии заявила, что экономический ущерб из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро. Новые подробности, всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбол «Локомотив» готов продать лидера команды Алексея Батракова в «Галатасарай». Как сообщает чемпионат, московский клуб запросил за трансфер Батракова 28 миллионов евро. Именно такую сумму сформулировал для переговоров генеральный директор клуба Борис Ротенберг. В среду состоялись матчи второго раунда «Пути региона» в футбольном кубке России. Некоторые встречи завершились в серии пенальти. Так, бывший финалист турнира «Курский авангард» прошел Борисоглебовский «Кристалл». Медиафутбол. Футбольный клуб «Тудроц» был сильнее «Шум брата». Также отмечу поражение раменского «Сатурна» от «Иртыша». Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал переход в московский клуб голкипера Максима Бориско, а также свое восстановление после травмы. «Руководство клуба сделало правильный шаг по приобретению голкипера. Моя роль никак не меняется. Видел, кто-то писал, что я дал добро на приобретение Бориско, но это не так. Со мной не советовались. Чувствую себя хорошо. На поле меня увидите, когда я выйду», — заявил Акинфеев. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным «Спортэкспресса», его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей. Ранее «Спартак» обменял права на хоккеиста в автомобилист и получил за него 105 миллионов рублей. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: На центре ФОБОС в Магадане сегодня днем до плюс 12 градусов, облачно, временами дождь, в Тюмени до плюс 25, в Красноярске до 27 градусов, без осадков, в Калининграде плюс 20, осадков также не ожидается, в Пензе плюс 19, в Ярославле и Владимире еще прохладнее до плюс 14, везде в центре и Поволжье кратковременный дождь, в Ставрополе плюс 23-25, в Ялте до 28 градусов тепла. В Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, днем плюс 19 градусов. В столице также кратковременные осадки, днем плюс 15. Ветер северо-западный порывистый, атмосферное давление будет расти.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
3: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
4: Понимаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас час еще нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваше мнение и комментарии. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте. Радио России, мы там называемся. В последнем сообщении идет видеотрансляция. Под ней можно оставить также свой комментарий, его мы здесь увидим. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Пользуйтесь всеми его возможностями. Ну а свежие актуальные новости всегда на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Переходим к теме обсуждения. Тема, мне кажется, очень хорошая. Ну, на самом деле, с 7-8 класса, если в школах начнут преподавать правила дорожного движения, от этого никакого вреда, кроме пользы, на мой взгляд, не будет. А в 10-11 классах планируется ввести, а точнее вернуть, потому что в советские годы это было распространено, обучение автоделу. Ну, для желающих, я так думаю. То есть, скорее всего, если это действительно схема, похожая на то, что было в Советском Союзе, а по выходе из школы у человека уже могут быть автомобильные права. Серьезная подготовка.
6: Да, наверное. Мне кажется, сейчас, учитывая, что возраст несколько сместился, и школу уже заканчивают совершеннолетние молодые люди, это тем более актуально. Я просто знаю случаи, когда они уже в старших классах приезжают на автомобиле на занятия, и там даже есть, скажем так, ну, не войны, споры за парковку около школы, понимаете? Вот к такому мы идем раньше, там, вы помните, да, пропускали 4 класс, поэтому, в общем, выпускались скорее в 17 или в 16 даже лет, а сейчас вот в 18 лет выпускаются, и поэтому уже могут ездить в школу. И действительно, вот есть предложение, да, чтобы вернуть обучение автоделу в старшие классы. Попытаемся обсудить, насколько это реально. Спросим у нашего автоэксперта Игоря Маржарета. Игорь Александрович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Игорь Александрович. Ну что, похоже это на то, что было в Советском Союзе, когда в некоторых школах, не во всех, но в некоторых школах можно было выбрать класс, в котором в том числе преподавалось автодело.
7: Слушайте, ну я в Советском Союзе заканчивал школу, честно признаюсь, и могу сказать, что была система профориентации, профобучения очень неплохая. И в том числе автодело было не во всех школах. В моей школе не было. Мы были юные электрики и получили удостоверение электрика какого-то там разряда. А в соседней школе было автодело. Как мы им люто завидовали, этим ребятам, вот, которые 9-10 класс раз в неделю ходили на занятия, а потом получили справку, и об 18 лет на основании этой справки, это уже права были, в смысле экзамены были сданы, они получили права. И это было, ну, просто лютая зависть.
5: Угу.
7: Я думаю, что на нынешнем этапе вот та самая советская система не сработает. Все изменилось в этой жизни. Но я ношусь уже лет там 10, по-моему, с одной идеей, предлагаю ее на самых разных уровнях, причем на самых высоких, и в том числе в присутствии там министра много раз говорил, самых разных. И мне говорили, какая классная идея, но типа денег нет, но вы держитесь. А идея состоит в том, что есть масса замечательных предметов в школе, они очень важные. Но, условно говоря, у меня была пятерка по алгебре, к сожалению, она мне никогда в жизни не пригодилась, алгебра.
5: Угу.
7: А вот правила дорожного движения нужны абсолютно всем. Абсолютно всем, неважно, человек живет в деревне или в мегаполисе, он все равно выходит на дорогу, хотя бы там раз в день. И поэтому я ношусь с идеей сквозного автообразования, но с первого класса, скажем, детям в игровой форме преподавать там правила дорожного движения на детской площадке. Во втором классе вы, дети, покатаете на обычном самокате попутно и посмотрите, что должен знать и уметь человек на самокатике. Там в третьем классе это был велосипедик и так далее. А в старших классах, в нынешнем 10-11, уже сказать, дети, а кто хочет, может получить и права по окончании. Это будет за деньги. Понятно, что это будет за деньги, потому что тогда советское правительство все это компенсировало. Сейчас такого не бывает. Это будут за деньги, но будут на выбор. Ребята, вот за 2 года вы можете получить образование и права. И вот это пойдет, я думаю. Но мне каждый раз говорят, вы понимаете, это же надо ломать всю систему образования. На сегодняшний день преподавания правил дорожного движения в школах нету.
5: Mm-hmm. Даже на ОБЖ.
7: Вот это самое страшное.
5: То, что раньше называлось ОБЖ, даже там.
7: В рамках ОБЖ 2 часа в год. Я просто эту тему знаю. 2 часа mm-hmm. в год. И вот мои дети учились в школе, закончили. У них в рамках ОБЖ не было ничего. Я расспрашивал многих своих ровесников, у кого дети в школе. Говорят, нет, но где-то есть в школе энтузиасты, они что-то еще делают. В большинстве случаев это просто галочку ставят. А это важнейшая сфера нашей жизни. И то, что там, условно говоря, 20-летний человек вообще не имеет представления о правилах дорожного движения, не понимая, где и как им можно переходить улицу, это ужасно. О 12-летних я уже не говорю.
6: Игорь Александрович, а я вот, насколько понимаю, автодело, которое вот предлагается сейчас в Общественной палате вернуть в старшие классы, это несколько более глубокий предмет, чем просто знание там, правил дорожного движения. Как я понимаю, здесь речь идет и о том, что можно что-то починить самому в автомобиле. Правильно ли я понимаю?
5: Ну, это знаете, то, что было в рамках ДСААФ, между прочим, Игорь Александрович.
7: А чинить что-то... ДСААФ есть и сейчас. Пожалуйста, если вы хотите получить специально связанное с управлением автомобилем, может пойти в ДСАФ. Но, еще раз говорю, в автошколе учат не только правилам дорожного движения, а управлению автомобилем и общению с автомобилем. Вот это должно быть в школах, в старших классах. Но по желанию. Если кто не хочет, пожалуйста, учите просто правила дорожного движения. А если ты хочешь, и твои родители готовы заплатить какую-то вменяемую сумму, растянутую, это же не как в обычной автошколе, заплати сразу. Это растянутая на 2 года, это, в общем, не так страшно. Тогда вот вперед и с музыкой. Вот это нужно, конечно. Но, опять же, еще раз говорю, на выбор, не навязывая, но не хочет ребенок заниматься этим. Ну, не знаю. Вот у меня сын, к сожалению, 19-летний, несмотря на то, что папа автомобилист до мозга костей, говорит, а мне это неинтересно. Мне интересны компьютеры. Отстань, папа, со своим автомобилем. Если надо, я доеду на общественном транспорте, или ты меня довезешь.
6: Игорь Александрович, возвращаясь к своему вопросу, так нужно, чтобы могли не только водить машину, но и ремонтировать ее?
7: Нет.
6: Не нужно.
7: Это разные вещи. Это разные вещи. Вы откройте капот современного автомобиля. Что вы там увидите? Так называемую плиту. Это двигатель, закрытый специальной плитой, пластиковой, чтобы шаловливыми ручками никто не лазит. Сейчас ремонт автомобиля любого начинается с диагностики. Подключают компьютер серьезный, и компьютер выдает там ошибки. Это. Это не надо. Знаете, как во времена моей юности в фильме? А что-то там гремит? Послушаем. А что-то там-то? Посмотрим. Сейчас это делает какие-то диагностику, во многом делает компьютер. Современный двигатель отремонтировать без этого компьютера просто невозможно. Ну и так далее. К чему говорю? Что общие азы о том, как устроен автомобиль, надо дать. Надо научить менять колесо, условно говоря. На этом, я думаю, курс обучения ремонту автомобиля надо заканчивать. Потому что современный автомобиль – это не то, что было в моем детстве, это не «Жигули». ВАЗ-2101, который я в свое время мог разобрать как автомат Калашникова с завязанными глазами, я не знаю, в чистом поле.
6: Да, совершенно справедливо говорите. Слушайте, Игорь Александрович, а вот на ум, собственно говоря, еще приходит такая история, которая связана с возможностью сдачи на права. Вот если автодело вернут в школы, то это точно так же, как в советское время, получали справку, потом идут сдавать? Или это...
7: Нет, там система такая была, и сейчас она тоже будет. По нашему закону получить права можно в 18 лет, а экзамен сдать можно в 17. То есть тогда сдавали экзамен полноценный, получали справку о том, что экзамен сдан, в 18 лет справкой приходишь в ГАИ, и тебе выдают права.
6: И здесь
7: такая
6: также
7: же схема может быть и сейчас, да? У нас ничего не изменилось.
6: Еще просто, вы знаете, вот в последнее время очень часто возникает тема школьников, ребят, которые уже активно осваивают мотоциклетную технику, я назову ее так, но про питбайки, Игорь Александрович, речь идет. Вот да. Этим-то как бы хлебом не корми, дай покататься, причем они же правил-то еще и не знают, как я понимаю, и очень часто, к сожалению, и трагические случаи происходят. Вот это как раз то, где школьные уроки автодела могли бы пригодиться, не так ли?
7: Да, безусловно. Потому что сейчас это такая мания. Неизвестно, сколько завезли в страну этих питбайков. Они не числятся транспортным средством. Это спортинвентарь такой же, как гиря, скакалка или гимнастический конь. Регистрации не подлежит, права не нужны. В результате безумные родители выдают детям это как «поиграйся, сынок», а заканчивается часто очень плачевно. И хотя ГАИ очень активно сейчас пытается работать по питбайкам, сложно. Сложно, потому что неизвестно, сколько сотен тысяч их продано по стране. Они стоят недорого. Может, десятков тысяч. Вот даже порядок никто не может назвать, потому что часть питбайков ввозят в страну, насколько я выяснил, в разобранном виде, как детали спортинвентаря. Угу. Здесь дособирают, и сколько их тут, я не знаю. Но я много езжу по стране, и в каждом городе вижу обязательно этих детей. В лучшем случае они в шлеме. Это в лучшем случае.
6: Да, вот здесь бы как раз, возможно, положительную роль-то и сыграла. Спасибо вам большое за разговор, Игорь Александрович. Игорь Маржарет, автоэксперт, был с нами на связи.
2: Наше время.
5: Прекрасная тут статистика появилась. Ну, как прекрасная. Для нас, для людей, которые, может быть, хотели бы улучшить свои жилищные условия, это вызывает, ну, кроме сарказма, мне кажется, ничего не вызывает. Девелоперы жалуются, ну, девелоперы, те, кто строят вот это вот новые квартиры, да, жалуются, что их новостройки, их труды, квартиры вот эти вот по 3-4 года стоят пустыми, не могут они их продать, понимаете? Причем в зависимости от региона там чуть-чуть разнится эта статистика, ну, вот, например, в столице, в Москве, срок реализации приблизился к 2,5 годам. То есть построили, назначили цену, цена всех поразила, люди посмотрели на нее, сказали, нет, спасибо, поразила, я выберу слово самое мягкое, которое из тех, которые пришли мне в голову. Да, люди сказали, нет, спасибо, как-нибудь мы, в общем, жили до этого и дальше проживем. И все, и стоит квартира 2,5 года.
6: Значит, проще всего найти покупателей, судя по исследованию, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, а хуже всего ситуация обстоит в Екатеринбурге, Красноярске, Омске и Самаре. Как я понимаю, Москва здесь примерно в середине этого списка городов крупных, которые анализировались. Ну, из 66 миллионов квадратных метров нового жилья, которое сейчас на одном из сервисов выставлено, да, по продаже квартир, реализованы только чуть больше четверти. Ну, вот такую статистику приводят нам исследователи. Сейчас попробуем разобраться, задать главный-то вопрос. Значит, цены не снижают, раз не могут продать. С нами на связи руководитель аналитического центра «Индикатор рынка» рынка недвижимости Олег Репченко. Олег Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Олег Николаевич, ну вот самый простой вопрос. Ну вот смотрите, я читаю это исследование, вижу, да, застройщики квартиры не могут продать. Ну снизьте цену, тогда, наверное, люди купят, но, видимо, цены не снижаются. Почему так происходит? Почему просто не снизить цену и не продать эту квартиру?
5: А у меня, знаете, еще чуть-чуть в сторону, может быть, вопрос. Почему вообще такие цены назначаются? Откуда они берутся, вот эти вот космические цены за квадратные метры?
8: Ну, смотрите, давайте по порядку, если хотим разобраться. Во всем виновата, в моем понимании, льготная ипотека. Безадресная льготная ипотека, потому что, когда случился ковидный кризис, государство решило поддержать застройщиков и перестаралось с льготами. Ипотека была супердешевой, и там получается очень интересная ситуация. Фактически большинство покупателей ипотечники, и в ипотечную формулу входит три основных параметра. Первый параметр – это доход человека, сколько он может ежемесячно платить. Второй параметр – это процентная ставка. И третий параметр – цена квартиры. Так вот, чем ниже как бы ставка ипотечная при как бы одном и том же уровне дохода, тем выше цена квартиры, наоборот. То есть люди, имея какой-то доход, при занижении ставки стали способны покупать квартиры более дорогие. Соответственно, застройщики подсуетились, этим воспользовались и стали как бы цены повышать. И ажиотаж на рынке длился как бы с 2020 года. Несколько лет, когда, собственно, цены улетели в космос. А дальше оказалось, что, в общем-то, льготную ипотеку стали сворачивать, потому что это сильно давит на бюджет. Даже, наверное, не это главное. Наступило разочарование, что жилье-то доступно и не стало, потому что была иллюзия у властей, что мы сейчас просубсидируем ставку, и люди смогут купить жилье более выгодно, все решат квартирный вопрос, а получилось, что эти субсидии во многом ушли в дополнительную прибыль застройщиков и банков, которые, собственно, наварились на ипотеки, на завышение цен, а для людей вот как бы жилье стало сейчас менее доступным, чем там за всю историю вот как бы современной России.
5: И вот, Олег Николаевич, вопрос. Может быть, все-таки этот холодный душ как-то вот, ну, охладит стремление застройщиков и банков маржу-то свыше 100% получать?
8: Вот это вот первое, что вот приходит в голову, да. Давайте снизим цены назад. Но тут все оказалось не так просто. Почему? Потому что застройщики за много лет привыкли к сверхприбыли, и они не хотят с ней расставаться.
5: Угу.
8: И гораздо проще дать скидку на скоропортящиеся товары, вот как, например, на сельхозпродукцию, да, там могут быть большие скидки, не продаж пропадет, там, на автомобили прошлых лет, когда уже пришли, как бы, Нового года машины. А вот недвижимость, она рассматривается как вечная ценность. Вот есть такая иллюзия, надо подождать, вот рано или поздно купят.
5: Угу.
8: Есть еще один важный момент, что за эти годы очень сильно раздулась себестоимость строительства. Например, застройщики часто покупали по неадекватным ценам земельные участки, как бы задорого у перекупщиков на вторичном рынке. Там как бы другие затраты выросли. То есть там как бы многого накрутилось, что у некоторых там и особо цены не снизишь, чтобы не уйти в убыток.
5: Угу. А то, что вот квартиры стоят и не продаются, это как бы за убыток не считается, да?
8: А здесь есть, я думаю, некая иллюзия, что вот надо подождать, и квартира продастся по любой цене. Она на самом деле не только у застройщиков. Посмотрите на вторичный рынок, там тоже каждый частник выставляет квартиру, как правило, дороже рынка. И первое там время у него иллюзии, ну давайте попробуем, а вдруг совсем задорого кто-нибудь купит. И вот это, а вдруг 80% на вторичном рынке квартир висят годами, не продаются, особенно в дорогом сегменте. То есть как бы вот эта иллюзия, она не только застройщикам свойственна, она свойственна и обычным людям. Вот желание продать жилье подороже, и некая такая, знаете, вера, что это вот вечная ценность, вот как бы продешевить. И очень несвойственно для рынка недвижимости снижать цены, это считается, ну, чуть ли вот не ниже достоинства, снизить цену на рынке недвижимости.
5: Да, вот. Но дело в том, что розовые очки, они обладают способностью биться внутрь, да, а иллюзии развеиваться. Может быть, все-таки как-то здравый смысл и здесь тоже, и в этой сфере возобладает.
6: Не знаю. Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко был с нами, обсуждали застой на рынке продаж квартир. Возможно, застройщики что-то поймут и действительно сделают жилье чуть более доступным.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
9: Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромной.
0: Театр у микрофона представляет Михаил Чулков. Пригожая повариха.
9: Прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе.
0: Красивая и умелая Акулина покоряет сердца людей своими кулинарными шедеврами. Ее талант привлекает внимание богатого купца.
10: Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
0: На пути к счастью женщину ждут интриги и испытания. Справится ли с ними Акулина и обретет ли любовь и благополучие?
11: Я принимаю твое предложение с великой охотой.
10: Этому я чрезвычайно рад.
0: Слушайте радиопостановку «Пригожая повариха» в субботу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ижевска. Ваше время.
5: Накануне президент Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию в Новосибирске поздравил научное сообщество с открытием Сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Но я предлагаю даже вот не вдаваться в подробности.
6: Не пытаться самостоятельно объяснить, что это такое, а сразу подключать наших экспертов, которые нам в этом непростом деле помогут. С нами на связи кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики МФТИ, преподаватель физики физико-технического лицея имени Капицы, заместитель директора физтехшколы физики и исследований имени Ландау Леонид Колдунов. Леонид Модестович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
5: Леонид Модестович, ну мы от вас ждем. Расскажите, пожалуйста, что такое СКИФ?
12: Ну, вы правильно сказали, что это сибирский кольцевой источник фотонов, но, видимо, мы хотим разобраться с точки зрения физики и зачем он нужен.
6: Из этого выражения мы только сибирский понимаем, а хотим,
5: что... Нет, источник еще источник тоже понятен.
12: И кольцевой, и кольцевой.
5: Кольцевой, да, да.
6: Но в единое целое они не складываются, понимаете, в чем дело.
5: Нам, знаете...
12: Слова по отдельности знакомые.
5: Да, для простых людей. Что же это такое, чем это замечательно, есть ли аналоги в мире, как это применить?
12: Ну, во-первых, что нужно понимать? Значит, фотоны — это у нас, ну, по сути, свет. В данном случае будет, правда, это рентгеновское излучение. Мы его не увидим. Мы привыкли, что вот в быту мы видим видимый свет. А здесь речь идет про рентген. И чтобы было понятно, давайте начнем по порядочку. Сибирский, понятно, он в Сибири находится, да? А Внукограде Кольцова. Кольцевой, что имеется в виду? Там большая установка в форме кольца, по ней бегают электроны. То есть... Сами по себе фотоны там по кольцу никакому не бегают. А вот быстро разогнанные электроны там по кольцу как раз-таки очень активно двигаются. Их сильно разгоняют до очень больших скоростей, близких к скорости света. И они вот двигаются по одному кольцу, длина которого 476 метров. И вот это делается за счет, в том числе, магнитных полей. И когда вы электрончики эти потрясете, их можно магнитными полями заставить так поколебаться немножко, они будут испускать... рентген. И вот чем сильнее вы их разгоните, чем лучше вы их там будете трясти, чем лучше вы эту установку соберете, тем лучше будет тот рентген, а это есть как раз-таки фотоны, которые вы получите. То есть это такая очень большая рентгеновская лампочка, по смыслу своему, если совсем вот упрощать. Она вот прям вот большая рентгеновская, рентгеновский источник. То есть это классный, очень-очень-очень классный источник рентгена. И вот уже этот рентген можно использовать в самых разных целях. Вот если совсем кратко, то вот здесь именно так.
5: Понятно, Леонид Модестович. Ну вот на ум приходят какие аналоги? Ну, во-первых, я сейчас постараюсь правильно произнести, лишнюю букву «Н» не произнести. Андронный коллайдер. Адронный коллайдер, да, который у нас там в трех странах, да?
6: Это то же самое?
5: Это то же самое или нет? И есть еще наш курчатовский подмосковный Токамак.
12: Не совсем. Ну, то есть, как бы, есть такая вещь, как ускорители, там всегда частицы разгоняют, вот, их можно разгонять для разных целей, и по-разному это можно делать, как бы, и то ускорители, и там частицы разгоняются, и разгоняются очень сильно. На коллайдере их там сталкивают и смотрят, какие частицы получатся, а здесь их разгоняют для того, чтобы в магнитное поле поместить, чтобы частицы вот потрясти. И, возможно, вы помните, в школе, кстати, было же, да, что когда с ускорением движется частица, она излучает. Вот здесь ровно это происходит, ее так трясут нужным образом, и получают рентгеновское излучение. То есть здесь с цель именно излучение. Грубо говоря, ускорять вы можете для разных целей. Здесь вот, чтобы получить классное рентгеновское излучение. Для этого эта вещь собрана. Коллайдер немножко для других вещей, но там тоже частицы разгоняют. Но это не совсем аналог. Аналоги в мире есть. Токамак тоже не то. Токамак — это в магнитных полях там обжимают. Это вообще немножко другая история. Там плазма, и это совсем сильно в стороне. Это
5: ну, просто ангел. Тоже что-то бегает по кругу. Я вот о чем.
6: Так, хорошо.
12: Ну, можно и так сказать.
6: Леонид Мадасович, вы начали говорить про аналоги.
12: Да, в мире есть аналоги, их на самом деле очень немного. Вообще у этой истории есть различные поколения. Это называется 4+ поколение, когда, собственно, получают классное рентгеновское излучение. И вот таких установок в мире на самом деле очень мало, очень мало. И самое главное, что СКИФ, наверное, одна из лучших. То есть она не самая лучшая, есть, конечно, там где-то и посерьезнее установки, но она реально очень классная. Это очень такой сильный прорыв для нашей науки, потому что, ну, как они характеризуются? Они характеризуются, во-первых, то, насколько сильно вы разгоняете эти частицы. Здесь в данном случае до 3 гигаэлектрон-вольт разгоняют. Ну, смысл в том, что близко к скорости света. Вот очень сильно разогнали эти частицы. И вот среди таких установок, где вот разгоняют до этого числа, наша установка, она одна из самых лучших по своим еще дополнительным другим параметрам. То есть там качество рентгеновского излучения очень большое.
6: Я, кстати, прочитал, что вот в Нидерландах, по-моему, в Бразилии и еще в какой-то одной стране вот есть что-то, в общем, похожее на СКИФ, но СКИФ из всего этого, он, в общем, один из, ну, не один из, а самый современный, потому что он последний просто-напросто запущен. Леонид Мадасович, спасибо вам большое. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики МФТИ, преподаватель физики физико-технического лицея имени Капицы, заместитель директора физтехшколы физики и исследования имени Ландау. Леонид Колдунов с нами был на связи. Присоединяется к разговору научный журналист, член научного комитета Национальной научной премии «Вызов» Алексей Паевский. Алексей, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
6: Алексей, мы хотим сейчас поговорить о том, для чего все это нужно. Вы, кстати, тоже слышали, да, весь наш предыдущий конечно. Разговор. Конечно. И вот сейчас вплотную подходим к тому, для чего все это нужно, чтобы нам понять, в чем прорыв мы можем совершить.
13: Да. Смотрите, коллега все правильно сказал, что СКИФ это по-хорошему очень большой, очень классный, очень мощный рентгеновский фонарик. А фонарик нужен для того, чтобы на что-то светить. А вот вопрос, на что и зачем. Вот сам по себе само устройство СКИФ это такое действительно кольцо, в котором рождается это самое рентгеновское излучение, которое будут, точнее уже выводится в станции. Станция – это отдельная установка, куда приводятся образцы для исследования, то есть то, что, на что будет светить фонариком. А поскольку рентген – это очень такое мощное, самое главное, излучение с очень маленькой длиной волны, оно позволяет увидеть очень маленькие вещи, там, размером с атом, например. Да? Поэтому при его помощи мы можем увидеть, например, структуры биологических молекул, там, рецепторы в каких-то клетках – и под эти рецепторы потом направлены создавать лекарства. Вот одно из самых главных заданий – это создание новых лекарств, первое. Второе. Мы можем изучать структуры процессов, там, как физических, там, взрыв, горение, всего остального, так и химических процессов. И подбирать новые вещества для химических реакций, например, катализаторы. Недаром главная организация, которая заказчик СКИФ, это Новосибирский институт катализа имени Борецкого. Вот. Мы можем использовать рентген как рентген, изучать археологические, например, находки, артефакты без их разрушения. То есть вот поэтому это огромное количество задач, и при этом очень важная вещь, что, во-первых, у нас, еще поскольку сейчас международная обстановка достаточно непростая, к таким установкам не ко всем есть доступ, закрывает доступ, это во-первых. Во-вторых, есть проблема с тем, что некоторые вещи просто нельзя вывозить, нельзя перевозить, там по разным там и санэпид понятием, там вирус, например, изучать, его нельзя перевозить через границу, да? Есть, у нас есть образец, нужно его изучить у нас. И так далее, и тому подобное. То есть это вот при этом одновременно, как я уже говорил, на нем могут работать 30 групп.
5: Ничего себе.
13: В перспективе. То есть 30 станций, 30 групп.
5: И заниматься разными задачами при этом. Совершенно не то, что верно. Там вошли химики, 30 групп, и вот...
13: Нет. А там каждая станция имеет специальное назначение. То есть одна там для биологических там каких-то вещей. И сначала вводится, конечно, не все 30. Там первое, там, не помню, какое-то количество сейчас вводится. Потом вторая очередь, и третья. Но в любом случае считается, что проходимость СКИФа – это что-то около 1000 научных групп в год. Это очень много.
6: А скажите, пожалуйста, Алексей, а вот что касается этих научных групп, да, кстати, президентом отдельно отмечал, что вот станции в скором времени заработают. Что касается научных групп, вот хотелось поинтересоваться, это возможность для работы наших ученых, или мы кого-то из-за рубежа будем допускать к работе на этом оборудовании?
13: Разумеется, мы будем допускать из-за рубежа. Другое дело, что наши ученые будут иметь приоритет. Всегда так происходит на крупных, уникальных установках есть конкурс. То есть нельзя просто так вот сказать, прийти, я типа российский ученый или другой ученый, хочу поработать. Нет. Есть комитет по каждой станции, скорее всего, он будет, на каждой станции есть комитет, который будет отбирать эксперименты, которые соответствуют ему, чтобы не получилось, чтобы этим микроскопом сбивали гвозди, да? То есть нужна научная задача, которую можно решить только при помощи этого СКИФа, этой установки. Да? И вот в этом конкурсе будет отбираться, там, скорее всего, будет какой-то процент, там, больше процент российских ученых, какую-то часть времени будет оставлять там для ученых любых или там для БРИКС. Как это будет разложено, не знаю, но это точно международная история. Потому что такие установки всегда ими пользуются, там, как и огромные телескопы. Это международная история, конечно.
5: Алексей, известная фраза, я не помню, кому из великих она принадлежит, может быть, даже Ландау об этом говорил, что теоретическая физика – это возможность удовлетворять собственное любопытство за государственный счет.
13: Но в данном случае не Ландау, физик, но неважно, да.
5: Да, кто-то из великих, да. Так вот... Здесь мы имеем нечто вообще прикладное, да? То есть это уже не теоретическая
13: физика. Не обязательно. Безусловно, это может быть и прикладная вещь. То есть есть задача чисто там практически. Например, у нас там сейчас делается новое поколение ядерных реакторов с новым там замкнутым ядерным циклом. У этой задачи, которая сам по себе огромная, сложнейшая и научная, и теоретическая, и технологическая задача, которая сейчас вот строится реактор Брест, там огромное количество задач под СКИФ есть. Есть биологи, то есть тут есть прикладные, но есть и фундаментальные.
5: Но есть и фундаментальные. Я, знаете, к чему веду?
13: Да.
5: Вот когда адронный коллайдер для нас закрылся, да, мы там вообще, там вклад российских ученых, физиков, колоссальный. Просто колоссальный. Но туда нас больше не пускают. И звучали тогда, обиделись все, естественно, мы тоже обиделись, что нужно такой же коллайдер построить у нас. У нас пространство есть, мощности есть, интерес есть, все. Вот давайте построим.
13: Такой же у нас не нужно. У нас построен коллайдер, только другой. У нас из установок Мегасайенс, самые новые установки Мегасайенс в России, это СКИФ, который запущен сейчас, и уже работает другой коллайдер, инколлайдер, да, который сталкивает, только он сталкивает другой тип столкновений, там, то есть не протоны, а ионы тяжелые сталкиваются. Это Ника в Дубне. У нее немножко другие цели, но это тоже огромная вещь, и, собственно, правда, другое дело, что Ника по умолчанию, да, это, вот если СКИФ, он принадлежит России, да, потому что это Российская Академия Наук, там Российский институт катализа заказывает, да, то Нику строит, формально, да, Объединенный институт ядерных исследований, то есть это... Несмотря на то, что она базируется исключительно строго в России, но там учредители этого института 13 стран, 13 государств. И, естественно, понятно, что больше вклад России, но, тем не менее, коллайдер у нас этот вот уже есть. Но не такой же, но другой. Потому что строить аналогично не имеет смысла, тем более, что сейчас большой адронный коллайдер все равно закрыт.
6: Алексей, время, к сожалению, у нас заканчивается, вижу. Спасибо вам большое за интересную беседу, за то, что так подробно все объяснили. Научный журналист, член научного комитета Национальной научной премии «Вызов» Алексей Паевский был с нами на связи. Лекарства, да, я понял, что это вот самое главное, то, что будет. Поэтому, ну, надеюсь...
5: Археология. Еще там было, что можно в вредоносные программы, в вредоносные полы. Каким-то образом, ну, в общем, интересно.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Театр Радио России представляет.
15: Я тебя не понимаю.
16: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
0: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
17: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
0: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
15: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
0: Губернатор. Слушайте с 17 августа по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
18: На правах рекламы.
19: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
20: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
19: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
20: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
19: И какие цилиндры перестают работать первыми?
20: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
19: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
20: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
19: Получается, это еще и потеря уверенности?
20: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
19: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
20: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
19: Пожалуй, нет.
20: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
19: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
20: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание, Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят «жизнь – движение».
19: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
20: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
19: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
20: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
19: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
20: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
19: Три, а не один?
20: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
19: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
20: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
19: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
1: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
19: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
20: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
19: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
20: А еще в состав секрет императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
19: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
1: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
20: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый. Экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
19: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
1: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
19: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
20: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза. чтобы вы были активными, полными сил.
19: Потрясающе! Но почему секрет Императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
20: Все просто. Изначально был продукт «Секрет Императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет Императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70. Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет Императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные. Помните, возраст не приговор. Секрет Императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
19: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
20: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет Императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
19: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин указал на необходимость поддерживать в боевой готовности Тихоокеанский флот. Бойцы группировки войск «Запад» громят противников Харьковской области ДНР. Школам разъяснили нормы обучения во вторую смену. Подробности далее. Владимир Путин на крейсере «Варяг» провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ. Верховный главнокомандующий вооруженными силами подчеркнул, что Тихоокеанский флот находится не в тылу, а на переднем крае.
2: Нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности.
1: Владимир Путин на встрече с экипажем крейсера отметил непростую ситуацию на восточных рубежах страны. В свою очередь, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Хлиина доложил об использовании Западом теневого флота, а также готовности российских морских сил отразить любую угрозу со стороны противника.
3: В соответствии с вашим, товарищ Верховным главнокомандующим поручением, мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР морского трафика. Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южной Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагом недружественных государств 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер, в том числе 26 судов Великобритании и 9 Франции.

0: При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются. Межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач.
1: Напомню, с 4 августа на Тихоокеанском флоте проводились учения по защите дальневосточных рубежей. В маневрах участвовали свыше 13 тысяч военных, около 60 надводных кораблей, субмарин и судов, а также порядка 30 самолетов и вертолетов. О том, что ситуация на восточных рубежах России непростая, как заметил Владимир Путин, можно судить по действиям Японии, союзника Штатов. Токио предпринимает шаги по подрыву национальной безопасности России. Об этом заявил РИА Новости посол нашей страны в Японии Николай Ноздрев. По его словам, речь идет об инвестировании средств японского бизнеса в производство БПЛА на Украине, а также об участии Японии в программах НАТО по оказанию помощи Киеву. Данные действия носят однозначно недружественный характер и угрожают стабильности ситуации на российских границах, уверен дипломат. Между тем, военные Тихоокеанского флота стали участниками еще одной важной миссии. Под звуки духового оркестра ТОВ из Владивостока в Москву отправился предвыборный поезд. Брендированный пассажирский состав «Россия» проследует через 87 городов и станет информационной площадкой для пассажиров в преддверии выборов в Госдуму. Под торжественный марш волонтеры вручили юным пассажирам плюшевых уссурийских тигрят как символ Приморья. А мэр Владивостока Константин Шестаков напомнил, что выбор города для старта поезда символичен, поскольку приморская столица не раз провожала составы с особой миссией. Напомню, выбирать депутатов нового созыва мы будем с 18 по 20 сентября. Далее военная хроника. Военнослужащие группировки войск «Запад» громят противников Харьковской области и ДНР. За сутки ВСУ потеряли 83 тяжелых боевых гексокоптера, а также свыше 60 пунктов управления БПЛА. Об этом рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Веселая, Червоный Оскол, Подлиман, Березовка, Моночиновка и Петровка Харьковской области, Светогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 83 тяжелых боевых гексокоптера и барражирующий боеприпас противника. За сутки уничтожены свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 61 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг» и 39 наземных роботехнических комплексов противника.
1: В свою очередь, северная группировка за минувшие сутки уничтожила 38 пунктов управления БПЛА, 287 беспилотников самолетного типа, а также 93 тяжелых боевых дрона Р-18. Власти определили правила обучения во вторую смену. После обеда могут учиться школьники не всех классов, а только шести, со второго по четвертый, а также с шестого по восьмой. Соответствующие требования содержатся в методических рекомендациях Минпросвещения. При этом занятия должны завершаться не позднее 19 часов. Кроме того, школам запрещают проводить нулевые уроки с 7 утра, а также вводить третью смену. А в Минобрнауке опубликовали рейтинг студенческих городов, миллионников с максимальной концентрацией учащихся вузов. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань, а в топ-10 российских городов по числу студентов попали также Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород. Ведомстве напомнили, что через 10 лет в России должны появиться 40 студенческих кампусов, которые станут центрами притяжения молодежных талантов. Дональд Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Он вновь напомнил подписчикам о военном превосходстве американцев на Ближнем Востоке. Ранее стало известно, что Тегеран через посредников передал Вашингтону условия открытия Ормузского пролива для судоходства. По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Ризаи, США должны прекратить военные действия, в том числе в Газе и Ливане, и разблокировать замороженные иранские активы. С начала конфликта движение танкеров через Ормузский пролив упало в 5 раз. Сейчас в небезопасной военной зоне следует не больше 30 судов в сутки, в то время как раньше число достигало почти 140 кораблей. Такие данные приводит газета Wall Street Journal со ссылкой на данные мониторинга. Как пишет издание, Тегерану удалось, по сути, заблокировать Ормуз без прямого столкновения с ВМС США. Из-за рисков стоимость страховки на один рейс колеблется в размере от 3 до 10 миллионов долларов, что вынуждает танкеры либо отключать транспондеры, либо просить разрешения на проход у корпуса стражи Исламской революции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в среду были разыграны 7 комплектов наград у сборной России — серебро и бронза. Чемпион этого турнира на полтиннике баттерфляем Егор Корнев взял серебро на королевской дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева 46-74 – это новый рекорд России. В финале женской эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем сборная России стала третьей. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 20 медалей – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому Расингу по трансферу уругвайского правого защитника Гастона Мартиренны, сообщают южноамериканские инсайдеры. Московский клуб предложил за Мартирену 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако Расинг запрашивает 3 миллиона 600 тысяч евро. Защитник Кирилл Кистенев перешел из Краснодара в Ахмат на правах аренды до января с правом выкупа, сообщает официальный сайт Ахмата. В прошлом сезоне игрок выступал за Велес также на правах аренды. Новости хоккея. Нападающий Адам Ружечко подписал однолетний контракт с автомобилистом. По данным Спортэкспресса, его базовая зарплата составит 40 миллионов рублей, еще 35 предусмотрены в рамках рекламного контракта. Ранее «Спартак» обменял права на Ружечку в автомобилиста и получил за него 105 миллионов рублей. А двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Воинов подписал однолетний контракт с «Амуром». Зарплата 36-летнего Воинова составит 40 миллионов рублей. В минувшем сезоне он выступал за омский «Авангард». Российский синхронист Захар Трофимов выиграл золотую медаль первенства мира среди юниоров в сольной технической программе. Также в среду победительницей первенства мира в технической программе у девушек стала россиянка Александра Завьялова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 19-21 градус, во Владивостоке 23-25, в Иркутске 22-24, в Архангельске плюс 8-10, временами дожди. В Нижнем Новгороде сегодня 15-17, местами пройдут осадки. В Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, ночью днем 17-19 градусов. В Москве облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь. Днем температура составит 14-16 градусов. Сейчас в столице 11 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду, атмосферное давление в норме.
4: Щорните Сыктывкар, Бурасов, Талун мост Илыш, Даскою Медлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 13 августа, четверг. В эфире государственная радиостанция «Коми-Гор».

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В южных и отдельных северных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов, при натекании облачности плюс 15-20. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Комигор.
2: Микрофон воджен Екатерина Спиридонова, кора кызыны вильторьес. Таво куменшума бурмадны комын ньоль йозаин да уна патера керкаяс дорыш комын йор. Шурнес муна кыджикария сыджи и шиктес илыч. Тавыла урчитама мата куимшо ыкмыздас миллион шайт. Уджесы эштадаманин дас куимлаан. Помалан выйын ыкмыз йозаин да шижим йорын. Мукадла ставыс муна кадвыла эскадыны дон ялшесыз. Удара районца Благоево пошелыкын память пас гыгрса шума асфальтаны локтан тылышын. Интан да ухтан уже сакасины панны матыс сакады. Микунькарын даше шпанны аж гумбырадан ужьяс. Таву касены торедны маты куимшо квайтымын шурс шайт. Ужьяса бочыны окоти тыш овмасы бырясны выллуна. Кола бырадны лёг быдмыкса карса кык уличса нёль инын кык да джын гектарын. Шентябр помочь резасны кыкыш торьяс. Орас ясын урчита макоявны чыч туйпылын яс. Кыч тыца аж гумса унавонен зырены бырадны Сыктывкарын. Кады-шкады, Сыктыдын районын тавом медводжаш бошчысны пыттыны боршевикса республикаса өткімін машина ветланын бокясын. Ескус бюджет черте таво выла бірем, шо кыш уш тасыш збырмады манин джинчыс унжықсы. Зілджі капыртыны олама культура да этнокультурная сывмадым кужа балаяс, ештады маставсы. Воджаяшыс оз юна кольчыны и туй бурмады шияс. Воджмачыны кырт керас луздор чилимдин район яс. Таво чыкыджі капана дашланы школаяс кадьетчам. Сиджа томуловын даштемтор. Абуэча вызима и омуль джонвиджа йызлы пыранын яслы шедана уч нышта, ас выла уджалы шеслы отсык шедан. Став проекты с бульмачы ас кады, эс кадыны шерпасы туял шес. Ижва районца шеля юрын тырыдын кыпыдыны бурдат чанын. Стрыба, скирпичыш, тэчыманин медвыджа дамыт сутташ кен яс. Торедыма вежыс яс. Пышти даш машина виджанын. Урчитым кадыш ос кольчыны заводитын вычны вев да керкабан. Стрыба, свайдыманин вам. Итчыны кижер шыблас яс шетя. Регыдмышти кутасны вычны шоныдын могмадан система. Коланатор яс вайма. Никола бур не быт кыво сымын Украина кыт тышка шишяслы, но и налын маты салы. Личедны дой аскерыш овлы зэвщы кыт. Гытыр яс мам да чо яслы оцалы могыш Сыктывкарын портыны оламы «Свобода от тревоги» проект. Учсы ноданы источник шырынын. Кыв Татьяна Киневалы.
3: Карандаш либо фломастер боштымын челядырыми чык да шерпаса шлим. Рымады мыгыр язды кылым ашнымыз нималана художника. Тая шерпаса сислан лыдыс эча и вермаслона некурнино спана дашлы. Итаджи морт петкадлы дой матыса с воштым да полом. Кола гыгырваны мы лоис, но одны аспычты далечны майшащимся. Чем наживит так белады овны воджа ашыра ужалыш источник добра котыр. Той визисналан уна, эми нейрографика.
4: Многим же тяжело, допустим, да, так кто сейчас на СВО, допустим, приходит идти к психологу. Там надо рассказывать про себя, вытаскивать свою боль, но которых тяжело вытаскивать. Вот. А через рисунок человеку не надо ничего рассказывать. Но и в нейрографике, и арт-терапии это просто человек весь свой вот этот негатив, он может переработать в позитивное мышление. Вот. И также проработать свои травмы. Не надо ничего рассказывать, а просто бессознательно все делает за себя.
3: Личи дену вей, но дену тренингес, бурда дену гипнозан, им йога, став за котр тема кола на ноган. Балан вишка для куим чиляде мам Анна Новичкова, кыш койм двон цилан верас из чуч уши свой навылан, они велады овны вочи мукат есес.
4: В принципе, многие женщины вообще не разрешают себе жить, пока у них супруг или сын или родственник находится на СВО. И они не знают, что ага, я же могу, то есть праздники устраивать также, да, я могу веселиться, я могу жить независимо от того, что кто-то там, допустим, у меня находится на СВО. Не обязательно он погиб, да, но многие даже это себе запрещают. И ей становится потихонечку легче, то есть она начинает разговаривать, она начинает какое-то свое хобби проявлять.
3: Надежда Соколова войстачи медвучащ. Слан верас из погибнет из кыш квайта двоща февраль, да сквайта длуна, а вежон мужчина лан чужись нывка. Сэмон вода джин мустишуясь шечина котыра.
5: Вот мне такой формат очень зашел.
3: Тачи волосни цикты в карса кыкшу сая ань. Отца гыш некуда с ос ыдортны. Дон мынды так бощасны палядны ытары бырды мышта личадны щылым дой.
2: Емден район Савизден Грезден помалисны уджяс ваш пувичкон, тая мэд юканнин. Джонь тащыны аскыз емшерти, колям вон цэн и мэршесны кыщи жиманы сэкі шэр мог ісвэлэ, вічны юрбитанынца джикач кіщэмыш. Ён мадысны подув, вежлалысны мафтысны вефт, ясуфта дысны куім крест, ыбразец пелька дысны мич мадысны стрэйба пычка сэй гэгэрсэ. Тая пырья чукарчылысны комнэн, волысны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, вычащий сейчас. Ниян республика са уна пелес еще лыщас, кыжморт. Бара уна тор вычесным, нудысны литургия. Вылы вич, который ёс, чыч орча, оумычамин ясыш. Вещик нудысны венчайчам, ёзы скачтывлены. Трыба с вылы кыпыдыма, шо кыжыш унжик восайн. Служба яса нудысны, айму весна ыжы тыждырья. Юрбитанын с вылы вучса колям нэм помочь. Тавлын ставыз. Аджишлтач.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В южных и отдельных северных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов, при натекании облачности плюс 15-20. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: сказал, что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Эфирин Миянкат.
5: Видео Ланет. Студия Елена Быстрова. Талон воде щорни там третья лун регион Коса нёлет фестиваль гаж юлыщ. Коды муныс Сыктывдин район со зеленечен. Ольга Рогожникова котыртыщ. Вишталась тавуща аслыс полос фестиваль юлыщ. Ольга Владимировна, видео Ланет?
6: Видео Ланет.
5: Но талон бара нёлетыщ нанчу картиннет фестиваль вылаз.
6: Да, талмен ёскоса гулянне, нёлядыш, уже межрегиональный уровень. Локтысны Россия паштала ищ, Москва ищ, Ленинград область ищ, Калуга ищ, Самара ищ, Киров ищ, Пермь ищ, и мен республика ищ дерчаджа.
5: Уна мортлойс?
6: Кыкшога гар морт, и ставы стом ёс, школьник яс, студент яс, и зев долуд мы на яставны сарапанан, щилены, ёктаны частушка яс, и сохраняйтен традиции яс.
5: Сичко фольклоры сэвмэ?
6: Фольклоры сывме, пашкале, выльме пожешуны гашке. Ная гашка кудасны воджену однысы, сасланы с челядлы, воджектен кудасны уджауны. Свой основной тата на меч студент яс колледж культуры, колледж искусств. Девсечена яс велочасны, у нас на кычека уджауны, водже пашка на тая традиция яса.
5: Бытье касачам практика ща мало вистая уджестиян, да? Том войты рыслы. Велочасны, виджедаласны.
6: Наглядны, аджаны, мы все традиция солоны на лов яш. И специальные костюмы яс лошадены, бурмадены, дащтышены, котка асланы свураланы, лента яс украшайтаны, бусы яс вычаланы специально, шикач яс. Ну и костюм яс дерт важья ноги свураланы. Коллектив ясас, а кочурой ашнис буден вураланы вещик. Но нёль восаяс, окоталовыс вну одны кучамка ыджид народной ёскоса гулянне, но мецевылы гожам нас. И медым сетен позже спеткадлыны кучака обычай яс, тулсовья, гоща, и меча, зачем матыса праздник из гашка ватлоу из троича. Мёга ну одес ес прямо троича лун нас, троича лунща гаж луныс, да ся обряд ясыс. Кычка связанная, кыч вож ясен. Вот все есть куда-то на петкадлыны талун коллектив ес. Медвочми вид лунни нолым мечта лагерин. Миан сетен фольклорный смена джонь, веретейка. И вид лунни на ес дащтышесны. Щулысны, ёктысны, вычащесны. И талун, бытека на сешем шигарта на ниншуам мероприятия. Ну, кык лун мунут куда свещивалис. Вот все смена аслен помыс шуам. И культура керкашань, митача пыралымнин храма. И сейчас шествие, локтым вот тая лыжная база, что она там учится, чем кушин, видж. И сай видж была, скудасная, ну, одни учит хоровод яс, кыч яс, щувны, ёктыны, лунтыр. Концерт же скинджи, лоасны кыч гагыр из хоровод яс, озын сцена была, са улас, видж была. Сыджа площадка гагыр из улаланы палатка яс, а неймаш мастер яс, позже будь дороматы щелыны. Сыны кудасны мастер-класс яс, петкадлыны прям и кышем кужа, и вуршем кужа, и пыш кудасны изны. Сыша позже видлыны коми национальной блюдо яс, эммиан трапеза, кодас дащтысны желенеца олыш яс, будэн борщевой саталоны зужны, пышесны пожащесны, и ставыс ас вычем тор, ас чукартем, чакыш, вотасыш. Ну, гашка йорын будмантор ясыш. И позже нёбашны сыджа ремесленник яс локтысны вузащыш яс, код яс асвычым тор ясын вузащыны.
5: Тройча алуны сылан турун вишт рым.
6: Да, да, гоща гаш. Сылан символы сыя кычпу. И ставыс турун виш. И кычпу вож яс нас вот он заводит аны нуодны хоровод яс. Кычпу вож яс из будэн вычас аслыс юркыч. И лунтыр ставны светаданы турун вишеш.
5: Кому начитаял вас гажес?
6: Программа «Шерти» квайча срытач будлун суббота воскрешенья.
5: Эмко да саттялны мышины?
6: Медвоч аттялам, конечно, коллектив яс, код яс локтысны таче, разный регион яс и шылыш специально медым фольклор сапашкадны да воджа юзадны. И организатор яс, и волонтер яс, миангашка ветымын бурвочыш волонтер. Код яс отсащенны, вот сей трапезасы вочны, быт коллектив дурным куратор, код яс куда снес лунтер, инды не кучена, если мунный кор выступает, не кор шойны, с вас нами татин лоас полевой кухня, прям татин тас нещойны, дегустирует не оце национальное блюдо я саторьен, а нож та лоас ритнас ритуальная яичница.
7: А мы яешка тие вочинет фестивален, а не ордьющеман.
6: Ордьющеман нас за шаве колланы кучамка недовольны яс. Коды дертес выиграет медводжа место, за ша наясланы лёг впечатление коли а фестивальцы будан петкачей, будан почта опытца мод регион лыш, мод коллектив лыш, настроение силовы скупта ёнжа.
7: Ян артмал ёрташе мадуна кар регион кад. Тая пашкала вось вот?
6: Пашкала? Медводжа во нас на куем регионишце мын волосны. Та во гашка кок ямыс регионишны локтасны.
7: Мыд вот ян ло вас шупа да пас.
6: Чайта мы нуо дам пашкада витед троича лун.
7: Уже да тет яны мед джори джалас и уло джула джнималас тиян фестивалет.
6: Зе уже дать те.

0: Тавш кінжі котыртыма выставка ярманга. Күпіт концерт. Көні түдөвчіз Росияса регион ясыш фольклор озырлуныз. Лидия Кеслер аслас ұжыр ертесіз көд, нуадыс мастер-класс яс. Виджауланыд?
1: Виджауланыд.
0: Витя Владимировна, талун ты котыртыщас. Мыен отсаланыд езыслы.
1: Ми талун нуадам мастер-класс, кыны кутам челядь кэд вэчны коми кукла яс, кутам гипсыщ вэчны оберег яс, кутам вэчны магнитик яс, кутам вэчны.
0: А ты кынка уджаланыд веладыщан или кодан кытыщташым шамлумныс?
1: Ме уджала челядь кэд детско-юношеский центр. Ме и кыч-директор, и кыч педагог дополнительного образования.
0: Мы я меж девятана челяться чоринад.
1: Мина я скажу, як там занимаючам робототехника, велодам экология, занимаючам спортен, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, мянем лыжная секция, м секция по туризму.
0: У начале чалокле.
1: Квайт що сае морт мян. Куим арщань даст как ям сарасуч.
0: Ти аж не ткани велочилинет.
1: Ме помал мед Водже педагогический колледж Сыбырн велечи коми пединститутын.
0: А ачны ты зеленечусь?
1: Ме ачым абу зеленечусь. Ме чужи помаздын шиктын, велечи сэщадон шиктын, ушку ломын олы, эн ола Сыктывкарын.
0: Но кулам дин саясын да, помаздын саясна, бура чорнитыны комикым нас.
1: Бать мамка чорнита, ёнжукасы.
0: Зеленеч шиктыт кажи чатянлы?
1: Да, кажи че ме нёлет вонын таны уджала, имен зевена таны кажи че.
0: Кучам тани йоз.
1: Кипот туя, шань, ставность шилом шир кодеш. Не бы шилом аж да став йозус. Ставность творческая ешь.
0: Кучи думай таны фольклор сывмы?
1: Да, таны сывмы. Таны МЗ в бур руководитель Лариса Александровна Якунина коды. Пырада фольклорса став челядислы. Коды ола тая шиктас.
0: Ты шикса морд, коми морд. Мужик тялы фольклорщи скажетче.
1: Ой, мен, наверное, кажетче, ёнджукасы мойт кувяз. Менам бабай вылы воспитателен. Бы дво корми оламнын вылы Сыктывкарын. Гожам быт кежды меян свылы мыдадын помаздын шикты. И бы дрыц е вылы мену мойда. И чет качань век на качтула тачам кубурса кода сменам пыр вылы шия бабы. Лида кепищащи костыс, ащи счуньса баравошты. Чуней, чуней, ок-ок-ок, и чет лида сбось ты шок. Энлей, кепись пыр чистый рыба, корщанка на кычо щур, щелым ширый горд оттюр.
0: А ты таче не улядышным локтаны дартмы, да?
1: Да, бы двоми таны ужалом.
0: Вот ты став саджилы над мыен котор ялы, та и во еще фестивалис.
1: Да, с его ещё с мэ унжик ёз локта во ещё.
0: А ты ялы кажече зеленеца котыры с лопаточки?
1: Да, мен зе ёна кажече корми олым зеленечик тас. Менам ичет нылай чёшвылы сэче волувлен.
0: Мы сиям тай фестивалисы.
1: Ну, медам сия сывмыс во ещё ёнмыс.
0: Уже датте.
1: Атте.

0: Москва областьчь утка погудка котер петкачи с фестиваль дырьиз.
1: С какой программой вы приехали?
2: Мы поем частушки, Семеновна, и играем цыганочку.
1: Сколько человек у вас приехало?
2: Детей, участников коллектива 5 человек.
1: Как вам Республика Коми?
2: Ой, очень красиво, очень здорово. Очень доброжелательные жители, такие открытые, дружелюбные. Мне очень нравится.
1: А вы первый раз тут?
2: Нет, мы не первый раз. Мы были не на фольклорной программе, но тоже в Республике Коми, недалеко от станции Микунь, были на обучающей программе, ну, с сыном.
1: Что пожелаете участникам фестиваля?
2: Пожелаю радоваться, получать удовольствие и приобщаться к традициям.
1: Спасибо большое.
3: Праздник Троицы – это ликующее жизнеутверждение животворящей силы Святого Духа. Сразу после праздничной службы радость выплескивалась за стены храмов, в леса, в поля, к речке. Народ гулял, ликовал, праздновал. Поэтому все троичные обряды совершались у этого дерева или вместе с ним –

0: Печораш Ольга Хасанова локтис фестиваль вылаз медводжаш. Унаторьян Ольга Владимировна с чуймадистай гажес, а мыян они тад малам.
1: Медводжаш локти тач подруга шуис волы, ме думаши дай локти.
0: Кажи числе.
1: Кажи чис, зеву на том языс, вот сия меча бурми, на традиция сабдега кутаны, да?
0: Пути пуктаны.
1: Пути пуктаны. Ветлим вичко, сени бурасула лисны, виджада, да, и юрбитисным, ща правильная, таче локти, шиланы, йоктаны. Зев бур праздникас, и уна-уна мастер татаны, верданы, шиладаны, йоктаданы. Мы лавот бы не кажичины, тачам праздникаслы.
0: А ты ан печора, тачам щама гаж лумия с измунаны?
1: Черенянь гаж, тоже верматьяны сталнута корны сече, медым тоже лудвылы, цены уна тоже эрд, ян эрден шуаны. Тоже уна ез локтаны, гостя своланы, волой.
0: А ты ачны ткани уджаланы?
1: Мені уджала сотта тадаму щети педагоган, ветла нёль садье, беладай челядес, комікультура, оласнок. Корша програма, медим комікуве, веладна кыш государственне челядце, для челядесле інтересна сіє. Накад ме ворса комі ворса м'яс, шила комі шиланку в'яс, ми театр организует ли и зеленый комик челядь вот, до школьники асмян выступит из Незевбура, но кола комик увел, конечно. А еще мы вешка для печора са коми войтерен, твали там и исполком вылен. Черни тим как раз садик я силыш, комик увелыш, кола осие. Мянцечем тематической ворсом были. Уже крыв карта двочи мы стався коло и семьящань заводитны, мамбачань и садикщань. Комиков саводже совмодны, да медным саводже олыс.
0: Мы лойсечем из моя комиков саескутны, веладны.
1: Мов пала, сиджи. Гашка, унжик том язы, скутисны асланы с телепон ясен пукалны. Сетени мотор я веладены. Телевизор пыры тоже. Дырваться пропаганда свали мед. Если кыш бы родвушчи с торьены, именно сие, да. И вот они, кола, конечно, и телевидение слы. Медым были бур передача, бур мультфильмы с медвалины, бур шиланки вяз. Дым веладесны челядь с том ловс. Хотя бы правильная медым. Йозан лоисны, да, медым щелым шань стався вычисны, медым из лёкторсы некодлы, кеммани вычай, а они быдлаеш медым юргис комикы, а то эчаджик, эчаджик.
0: Мыла, бать мамы с дугда на щёрникны.
1: Уджуд йоса он юал, так и ты ж петин коми морд. Мы деревняеш, естественно, ставными деревняеш петим. Деревня осадка уджу свали, кыджевочся, да, молодёжи збы кольчис, и они ва дунан бырлоктаны. И строичены. Шикта все таки воздух от бурджики, а съезд сетаны. Кыш бы отдарчаны комикывшис, мыла буджаны карьясы, а карьясы адунджикас. Рочьез, локтамьез. Накад быть бы тега шорнитны роча, наша и челядца веладаны. Кыш бы вольно и невольно, да, челядца веладаны. Рочку ве.
0: Отка, кучамка, шорин ясен, учреждение ясен, комиковы всем, ну абу пащку, да?
1: Конечно, вот ми те же коми войтеры, догод вермой, ставсы обять необятные, быдла пырочины. Ми ян тоже асланым, шемя, суджияс, но сия кола медем руководитель ясыз. Вишталисны ми, кола комику висят. Або просто мы ми, но комин да олан ми. Хотя бы элементарно кувясы туды, ма унан осна тудны. Даже флага скучаем имян коми республиканов тудны унан. Кола меды и мам батис из яндышны. Да, и челядис меды из яндышны. Да, из полны. Вот за волым качтая комин во нас даже от печора волыши коми есть, волым кач, но это не рочья сын. Представляет они? А вот они сейчас, конечно, наверное, абу, но все равно мляка яндышены. Мы вот и комиков вели, да, Министерство национальной политики, шань, да? и онлайн мина. Медор прычен уна коми морт, коми ёз, не только Сыктывкар, но и Саранск, Москва, Санкт-Петербург. И мы все же мачуем малым, что мы латыян колы коми кувинсти сетан меч. Мукот даже что он, я даже, у меня никого нет, но я хочу знать там, три языка знаю, почему вы не комиши. Сейчас котка вещала, меня бабы оле ижмаин, мне кося сие слокне, Москва сянь да чуем одне. Котка вещала, а мне тогда уже порыжик яс, мне тогда мы меня волины родвуж тоже комиюш, и кося матаджик аслам родвуж доробьека комикуюся тогда, вон ясен матышчины.
0: Да, бергачины.
1: Бергачины, да, вот сиджи. А мне тян шо, а мне чуем, мы вичкоас, батюшка шуис. Вот коми язык тоже надо знать. Тадже шуй, талун шуис. Надо познать и не бойтесь проявляться. И надо и белорусский знать, и русский, и другой. И коми надо, у нас шуис, коми надо тоже знать. И не стесняться своего рода, своих корней. Даже это нимкодь лоис, мы сия сиджи шуис.
0: Мы сиям та гажлу насла.
1: Та фестивали, скажем, гагарва томна, кумынышка на волыма.
0: Нёлищ.
1: Нёлищ, да? И мы кося и шия медым тая фестивали, скола на фестивали с муниси Юргис водже и унжик езлоптис. И они у нас, но мед молодежи спыр вылетаны. Эмка молодежь, да, том ез, значит, ставы слово. И ставы скута с водже мунны. Тая Юранас шуясны, асланыш челяйлы шуасны. Вуджас. Зевур. И мы коми песня ящилены, и роч у Селёмской, да, песня
0: ящилены,
1: да, Чилиндинса, и Себур, мы ставны с оту, миян коми мувылын, оланы вылыны, и коми тоже мы путь депуктаны, да?
0: Да, уже дать тетялы.

0: Татьяна Смуровален віка нили спирече зеленеця лапоточки котире. Да и ачес, Татьяна Ивановна, зе возьма чешморт. Отсащес фестиваль дырьез, вой буд пущема, пыжащема, да и мена чесмадлис карту пелячакан. Татьяна Ивановна, де таун котыртыш? Код ясас, виджанныд? Дожеританнит.
1: Ансамбль Крупица, Москва, да, шижи морт.
0: Тот машина одна искат?
1: Да, меня есть туда уже не камен лун, потому что мы уже на лан лагеря. Фольклорная смена веритейка вылан. Лун тур ясен на кадола.
0: Чем? Челом клым ясен, куди нас и зеленя, чес, коми республика.
1: Ой, Крупица, смеяндр вылананын койма дышь. Мэджи коллектив ясен, Москва, сейчас вообще нын нёля дышь. И на Лызевьона, кажется, на даже осанес гастрольной графика, вот та троича лун ясла, спуктаны и некот чё узмунны, занимайтаны датасы, медмияндры джиклокны.
0: Да бы тека бур йорт яснын тиянар.
1: Да, да, зев бур йорт яс. На Лызев нимко диалокны, вот та че зелене час. На Лызев, кажется, миян зеленецкая птицефабрика продукция. Зевьона, кажется, миян фестивали, скучаем вот именно форматы, да, проводитаны. Но и зевина того, кажите, с лагеря. С лагеря с того первого.
0: Он муджей, лунтер сатаджи, видя данныд?
1: Герт муджишта, потому что лунтер колоко тралнами, а солщенец век кокилын. Но меном кажите, потому что челяди слы кажите, тавыс бурартма, чем проблема або ставыс лошида.
0: Лошида муна.
1: Лошида муна ставыс.
0: Коми кыл нача веладыштаны доней?
1: Да, миян вот эмэш гостя с калугаюсь. Калуга сейчас вообще зев бура чернитаны. Налан первый еще не с артми зев все кыткал, а джишлы тэч. На я прямо зев четко я сейчас шуисна. И первым сейчас, но на я откодя-кодя чернитаны миянка, да и налан тоже артма. И еще Самара я сейчас тоже налы комиков я шуим. А котка кушемка коллектив, даже лагерь асем книга, коми литература, и на я больше тисну людина, даже косисны велад, но кто велад основа с помочью.
0: Куча думает, а на тачном фестивале я со сколаны?
1: Чик коланы. Мне кажется, даже кола челяди спрямо косены. На его вот лагерь осоланы. Мука даже из отдельно, вот миянлыч природа, да. А лагерь с этим и баршеры. На ланщин я со созьяны. А мы вот это не знали. А у вас тут так классно. А у вас ночью светло. И на язевзе был ты радуешь. Котраланы, чернитаны.
0: Мы сия на та фестивале слы.
1: Мы сия на фестивале стоя. Век быдвис, быдвис, Лоис Йонжик.
0: Татьяна Ивановна, эм код вы шуны уджидатте?
1: Да, зев уджидатте, мы кося шуны миян клубса руководитель Лариса Александровна Якунинала. Сие оспрысты вы чаще сучся, а вище сие и ола, тай вот челядь нас миян фольклорной традиции, с коми я со сие ставны салепта. Мы нам нылый, ветлыдлы, миян зеленеца дом культуры, лапоточки котыры. На ясене вот как раз веладаны, и ёктаны, и щуланы, и постоянно тоже ветлыдланы быдла. Наверное, уже у нас и Москва, и Казань, и Будлан был лисаны, и комик ужасный ветлый лисаны. Око тагер, конечно, медом сия споддержит асны. Сыток, наверное, немтор бы звал, сия прямо кишкоть. Коди ставнуся чукарта, и явура ставнуся око табор, и шеком челядис, даже оскол на яс заставляет, да, на ящность прямо кутартаны. Вот сия мем кажече.
0: Комикывся, кучи думает, а над колосом модны?
1: Джикола. Бать мамы тоже озвелодны, потому что меня вот мужика и роч. И сам нас чернтен и рочен. Но кормиян Лариса Александровна все это коми. Чулан кывьяс. Или кушем как конкурс волокола лошадчина. Ми я джик велодам комиян. И зев лошада. Вот произношение все правильно. Все к дно велодам. И сейчас я мне лайнен шуя мама, а я знаю это слово. Но все равно чуть-чуть он, да, хоть не уна, но уже нын комис. То, чем Йозус Косьяны именно возродит нын лептыны комиковса. Потому что все миян вужьяс. Мияка вужьяса, нечешь там? Кыджи пу, пу жакулас. Сиди комиковит. Мы все тоже вот думаем это.
0: Татьяна Ивановна, а ты ашнит кани чужины двух минут?
1: Мы чужие упщиктын. Будмисени велычи школаын. Миян коми из Воливек, мия 4-5 выловила, чем миян вылезев, бур учитель коми кувьесь. Николай Юрьевич, мы все свекна помнит, а все, конечно, уже не кувшис, но миян все велед из бура, мы лыдя все зев бур учитель, и все миян лы зев лоши, да, литература коми, ну, одавали. Мия вылив сав книга совет лыдям, а он и зев щек дал лыдящаны. Но мы не в кадмука дрислы дичам. Коми войтерлы мы в уже да рочвылись пост я с текст, да мы ну да налыш группа сами анзеленица коми войтерлы. Коди коми на черните, мы на кадве комен. Кать Меканы, кать Ярославын, кать Москва, кать Каниме, кать Питерын, кать Чога Ветла, и мы век комен черните.
2: Каны ты ан чужан мод?
1: Чужан мод, и мы нам таны, конечно. Убщик тас, конечно, мы важен не гвылы. Если кычека дыркеш ламуна, мы напрямо кыска таче, мы прямо гвермы, мы нам колобыр одежи горта мунны.
2: Та ты еще на мунай, да, не кычем?
1: Коми еще смел коси мунны. Вот ок коси, и все.
2: А слад взят.
1: Ой, кыска стался, да.
2: Став бурса ты ян лэ?
1: Став бурса.
3: Коми

Фестиваль помощис. Таегашса, дащтыма, томуло пывстын немывыща культура нимыдыман, да регион коста йыта цымыдым могыщ. Мичайтам, мы гыщтяс мунысны гортаныз кыпыд ловрон, да ныштына ыджыт щамын. А тавылын ставыз, аджиш лытэч, став

0: 200 Коми-Гор.
1: Микрофон водин Екатерина Спиридонова. Кора кывзыны вильторьес. Того куменшума бурмадны комын нёль юзаин да уна патера керкаяс дорыш комын ёр. Шурнес муна кыджикария сыджи и шиктес илыш. Тавыла урчитама мата куимшо ыкмыздас миллион шайт. Уджесса эштадаманин дас куимлан. Помалан выйын ыкмыз юзаин да шижим ёрын. Мукадла ставыс муна кадвыла эскадыны дон ялшесыз. Удара районца Благоево пошёлыкын память пас гыгырса шума асфальтаны локтан тылышын. Инта анда ухтан уджиясы кысыны панны матыс сакады. Ми кунькарын даше шпанны аж гумбырадан уджияс. Таву кысыны торедны маты куимшо квайтымын шурс шайт. Уджиясы бочыны окатитыш овмысы бырясны выллуна. Кола бырадны лёг быдмыксы карса кык уличса нёль инын кык да джын гектарын. Шентябр помоджа резасны кыкыш торияс. Орас ясын урчита макоявны чыч туйпылын яс. Кычтыца аж гумса унавонин зелены бырадны сыктывкарын. Кадыш кады, сыкты дын районын тавон медводжа аж бошчысны пыттыны боршевикса республикаса өткімін машина ветланын бокясын. Ескус бюджет шарте тава выла бірем шокыш уш тасыш збырмады манин джыншыс унжықсы. Зілджі капыртыны олама культура да этнокультурная сывмадым кужа балаяс ештады маставсы. Воджаяшыс оз юна кольчыны и туй бурмады шияс. Воджмачыны кырткерас луздор чилимдин район яс. Таво чыкыджі капана дашланы школаяс кадьетчам. Сиджа томуловын даштентор. Абуэча вазима и омуль джонвиджа язлы пуранын яслы шедана уджыныш та асвыла уджалыш яслы отсык шедан. Став проекты збыльмадшы аскады эскадыны шерпасы туялыш яс. Ижва районца шеля юрын тырыдын кыпыдыны бурдат чанын. Стрыба скирпичыш тэчыманын медваджа дамыт сутташ кен яс. Торедыма вежыс яс. Пышти даш машина виджанын. Урчытым кадыш ос кольчыны заводитын вычны веев да керкабан. Стрыба сваядыманын вам. Итчыны кижер шыблас яс шетя. Регадмышти кутасны вычны шоныдын могмадан система. Колан торяс вайма. Ыны кола бур небыт кыво сымын Украина кыт тышка шишяслы, но и налын маты салы. Личедны дой аскерыш овлы зэвщы кыт. Гытыр яс мам да чо яслы оцалы могыш Сыктывкарын портыны оламы «Свобода от тревоги» проект. Учсы ноданы источник шырынын. Кыв Татьяна Киневалы.
2: Карандаш либо фломастер боштымын челядырыми чык да шерпаса шлим. Рымады мыгыр язда кылым ашнымыз нимала на художника. Тая шерпаса сислан лыдыс эча и вермаслона некорнино спана дашлы. Итаджи морт петкадлы дой матыса с воштым да полом. Кола гыгырваны мый лоис, но одны аспычты далечны майшащимса. Щем нажави тык белады овны воджа ашыра ужалыш источник добра котыр. Той визис налан уна, эми нейрографика.
3: Многим же тяжело, допустим, да, так кто сейчас на СВО, допустим, приходит идти к психологу. Там надо рассказывать про себя, вытаскивать свою боль, но которых ну, тяжело вытаскивать. Вот. А через рисунок человеку не надо ничего рассказывать. Но и нейрографика, и арт-терапия – это просто человек, все, весь свой вот этот негатив, он может переработать в позитивное мышление. Вот. И также проработать свои травмы. Не надо ничего рассказывать, а просто бессознательно все делать за себя.
2: Личи дану вей, но дану тренинги, с бурда дану гипнозан, им йога, ставса котыртыма кола на ноган. Балан вишка для куим чирадя мам Анна Новичкова, кышкойма двон цылан верас из чыч уши свой навылан, они велады овны вочи мукат ясас.
4: В принципе, многие женщины вообще не разрешают себе жить, пока у них супруг или сын или родственник находится на СВО. И они не знают, что ага, я же могу, то есть праздники устраивать так же, да, я могу веселиться, я могу жить независимо от того, что кто-то там, допустим, у меня находится на СВО. Не обязательно он погиб, да, но многие даже это себе запрещают. И ей становится потихонечку легче, то есть она начинает разговаривать, она начинает какое-то свое хобби проявлять.
2: Надежда Соколова войстачи медвучащ. Слан верас из погибнет из кыш квайтед воща февраль, да сквайтед луна, а вежон мышти надан чужис нывка. Сэмон вода джин мышти шуис шуэччина котыра.
5: Вот мне такой формат очень зашел.
2: Та чи волесні цикти в карса кукшу сая ань, отсагиш і нікудас оз идурт.

0: Волисне, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Вычащийсяс. Миян республикаса уна пелес еще лыщяс, кыжморт. Бара уна тор вычесны, нудесны литургия. Вэлэй вич, который ёс, чэч орча, оумычамин ясыш. Вещик нудесны венчайча, ёзы скачтывлэны. Трыбас, вэлэй кыпыдыма, шо кыжыш унжык восайн. Служба ясы нудесны, айму вэсна ыжы тыждырья. Юрбитанэны свэлэй вочса колям нэм помыч. Тавлэн ставыс, аджишлтэч.
1: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
2: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В южных и отдельных северных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов, при натекании облачности плюс 15-20. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин продолжает дальневосточное турне. Вышедшим на пенсию сельским медикам предложили сохранить льготы по ЖКХ. И в Екатеринбурге продолжаются серьезные перебои с водой. Подробности далее. Владимир Путин продолжает рабочую поездку по регионам России. Из Южно-Сахалинска глава государства прибыл на Курильский остров и Туруп. Поездка на Курильские острова стала первой за время работы Путина на президентском посту. Глава государства посетил местный рыбзавод «Ясный». Во время экскурсии Путина угостили икрой, а также рассказали о том, что сейчас воды Курильских островов заполнены тунцом, вес которого достигает 300 килограммов. Напомню, лидер России прибыл на Итуру после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. На борту крейсера «Варяг» Владимир Путин провел совещание, на котором объявил о главной задаче военных, включая ТОВ, обеспечить безопасность на всех рубежах России.
6: Ясно, что основные задачи решаются сегодня не в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
5: Напомню, с 4 августа на Тихоокеанском флоте проводились учения по защите дальневосточных рубежей. В маневрах участвовали свыше 13 тысяч военных, около 60 надводных кораблей, субмарин и судов, а также порядка 30 самолетов и вертолетов. На западных рубежах страны в зоне СВО российские военные продолжают уверенно продвигаться вглубь обороны противника. Группировка войск «Север» за минувшие сутки уничтожила 38 пунктов управления БПЛА, а также около 300 беспилотников самолетного типа. О текущих результатах группировки и потерях ВСУ рассказал начальник пресс-центра подразделения Василий Межевых.
7: Нанесено поражение живой силе и техники трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Светличная, Купина, Жовтневая, Васильевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лоб.

0: Пань Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Порозок, Храповщина Сумской области и города Сумы. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 2 миномета и 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 287 БПЛА самолетного типа, 93 тяжелых боевых дрона Р-18, 5 квадроциклов, 2 мотоцикла и 7 НРТК противника.
1: Добавлю, накануне бойцы группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Водяное Харьковской области. Вышедшим на пенсию сельским медикам предложили сохранить льготы по ЖКХ. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму и правительство. Один из авторов инициативы, депутат Александр Аксененко, напомнил, что и сейчас такая поддержка предоставляется только работающим специалистам, что, по его словам, создает неравные условия для тех, кто десятилетиями трудился в сельских больницах и аптеках. Парламентарий предлагает устранить несправедливость и социально поддержать врачей на пенсии, которые не менее 10 лет проработали в сельской местности. Минздрав тем временем утвердил обновленный порядок диспансерного наблюдения за наркозависимыми. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно документу, меняются сроки периодичности осмотров. Для пациентов с пагубным употреблением психоактивных веществ и зависимостью в первый год воздержания осмотры останутся ежемесячными. Однако для находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет периодичность осмотров увеличена до 1 раза в 2 месяца. Также теперь пациенты с синдромом зависимости смогут сняться с учета уже через 2 года стойкой ремиссии вместо 3. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Пожар тушат в эти минуты в военкомате Владивостока. На месте работают сотрудники МЧС, передают ТАСС. По данным ведомства, предположительно, возгорание произошло в одном из помещений. О его причинах и масштабах пока не сообщается. Информация о пострадавших также пока не поступала. А в Екатеринбурге продолжаются серьезные перебои с водой. После восстановления холодного водоснабжения проблемы остаются с горячим. Теплая вода появится в домах не раньше следующей недели. Такой прогноз дал мэр города Алексей Орлов. Напомню, ЧП произошло в конце прошлой недели в Волчихинском водохранилище, на котором от обильных осадков в регионе засорились фильтры. Вода пропала почти во всех районах города. Специалисты обещают сегодня начать подачу воды на теплоисточники. Первыми запитают Гурзуфскую котельную и Свердловскую ТЭЦ, после чего объемы подачи увеличатся на остальные городские теплоисточники. С начала конфликта движение танкеров через Ормузский пролив упало в 5 раз. Сейчас в небезопасной военной зоне следует не больше 30 судов в сутки, в то время как раньше число достигало почти 140 кораблей. Такие данные приводит газета Wall Street Journal со ссылки на данные мониторинга. Как пишет издание, Тегерану удалось, по сути, заблокировать Ормуз без прямого столкновения с ВМС США. Из-за рисков стоимость страховки на один рейс колеблется в размере от 3 до 10 миллионов долларов, что вынуждает танкеры либо отключать транспондеры, либо просить разрешения на проход у корпуса стражи Исламской революции. Растет число зарубежных поклонников России. В любви к нашей стране признался скандально известный в родных штатах журналист Такер Карлсон. Американский репортер в интервью RT назвал Россию любимой страной из всех, в которых он побывал, и выразил желание посетить ее еще раз. Ранее Карлсон сообщал, что планировал посетить вновь Россию зимой, но столкнулся с некими сложностями. Отмечу, что американский журналист известен своими пророссийскими взглядами, за что не раз подвергался критике на родине. В одном из свежих интервью Карлсон вновь подтвердил убеждение в том, что Украина не самостоятельное государство, а клиент НАТО. Ее используют как инструмент для уничтожения России. Солнечное затмение могли наблюдать жители планеты минувшим вечером. Впечатляющие кадры с борта МКС сделал космонавт Петр Дубров. Их можно найти на сайте Роскосмоса. Весь процесс длился с 6:30 до 11 вечера. А максимальная фаза наступила в 20:46 по Москве, длилась 2 минуты 18 секунд. В России полную фазу можно было увидеть с восточного берега полуострова Таймыр. Небесное явление наблюдали также в Калининграде и Мурманске.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Егор Корнев завоевал серебро в плавании на 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфуддинова и Кира Манохина стали бронзовыми призерами. Евгения Чекунова заняла 5 место в финале 100-метровки брасом, а на 50 метрах баттерфляй Марина Суркова и Александра Кузнецова остались 4 и 5 соответственно. Финал стометровки «Баттерфляем» пробился Андрей Минаков с 7-м временем. Гайфутдинова стала второй в полуфинале на дистанции 50 метров на спине, а Кирилл Пригода с 4-м временем отобрался в финал на 200-метровке брасом. Французский Пари Сен-Жермен, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1 и завоевал Суперкубок Союза Европейских Футбольных Ассоциаций. Россиянин провел на поле всю встречу и отразил 3 удара в створ ворот. Для Сафонова этот трофей стал 9-м в составе парижан. Команда медиалиги СКА Ростов завершила свое выступление в Кубке России по футболу. Ростовчане в серии пенальти проиграли тамбовскому «Спартаку» со счетом 2-4 в матче второго раунда пути регионов Кубка страны. Из других встреч среды можно выделить победу «Торпедо Владимира» над столичным «Строгино» 3-0, поражение петербургской «Звезды» от клуба «Луки Энергии» из Великих Лук 1-2 и успех «Динамо Барнаула» в противостоянии с «Динамо Владивостоком» 5-4 в серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 0-0. Россиянки Алиса Гатальская, Александра Завьялова, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина, Анна-Мария Фомичева, Кристина Чеханова, Лика Чичура и Полина Чибисова стали победительницами технической программы на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в соревнованиях группы в Будапеште. А в сольной технической программе индивидуальных соревнований победили Завьялова и Захар Трофимов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 28-30 градусов. В Хабаровске 29-31, облачно, кратковременные дожди. В Омске 24-26, в Иркутске 23-25. В Красноярске сегодня 25-27 градусов. В Вологде всего 9-11 градусов, временами пройдут дожди. В Уфе 22-24, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня местами возможен небольшой дождь. Температура в мегаполисе составит 17-19. В Москве ожидается кратковременный дождь, днем 14-16. Сейчас в столице 12 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В южных и отдельных северных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов, при натекании облачности плюс 15-20. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.
0: Вести Комигор.
2: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Глава Коми Ростислав Гольштейн встретился с победителями республиканских и федеральных грантов. В своем поздравительном приветствии он отметил, что их достижения служат необходимым сегодня для всех примером и достойны всяческой поддержки. В числе тех, кто оказался на встрече в центре внимания, и руководитель Федерации гонок дронов Республики Коми Павел Прошутинский. В копилке его команды уже два гранта фонда президентских инициатив и главы Коми.
3: Президентский грант направлен на молодежь в возрасте 10-17 лет. Проект называется «Свое небо». Направлен на формирование профессиональных компетенций в области беспилотных авиасистем. Категория людей, на которую направлен проект «Свое небо», это дети участников военной специальной операции. Второй грант – Кубок Пармы. Этим грантом мы перекрыли всю спортивную сетку мероприятий 26-27 года. Сделали большое количество соревнований. Средства гранта пойдут в зарплатный фонд и на материал. Техническую базу. У нас есть группа ВКонтакте, Федерация гонок дронов. Можете писать, администратор вам ответит. Набор в группы стартует с 1 сентября. Последнюю группу мы набираем 15 января.
2: Сыктывкарский лесопильный деревообрабатывающий комбинат отметил вековой юбилей. По этому случаю в столице Коми чествовали лучших работников и ветеранов компании. СЛДК – одно из первых предприятий лесопромышленного комплекса региона. Начал работу 10 августа 1926 года и ориентировался на внутренние нужды республики, страны в период их активного строительства. Со словами благодарности обратился глава Коми Ростислав Гольштейн.
4: Целые поколения жителей республики связали судьбу с этим предприятием. 100 лет безупречного труда, верности профессии и ответственности перед земляками – это колоссальный капитал, который невозможно измерить только экономическими показателями. Хочу поблагодарить всех работников Сыктывкарского ЛДК за мастерство, самоотдачу и преданность своему делу.
2: На другие темы. Льготный проезд расширят. Транспортные карты заработают еще на двух маршрутах в Коми. С 1 января 2027 года льготники смогут оплачивать проезд транспортными и банковскими картами еще на двух маршрутах. Номер 1М, Йоляты, 13-й километр в Сыктывдинском районе, и 101Р, улица Морозова, клуб «Железнодорожник» в Инте. Соответствующие поправки подготовил Минтруд Коми. Пока документ проходит общественное обсуждение, которое завершится 25 августа. Напомним, социальный проездной в Коми сейчас стоит 500 рублей в месяц, а право на льготный проезд имеют более 20 категорий жителей. Сегодня, 13 августа, с 14 часов 15 минут в общественной приемной главы Республики Коми состоится прямая линия. Как правильно выбрать товары для школьников, консультирует Роспотребнадзор. Ваших вопросов ждут в течение часа по номеру телефона в Сыктывкаре 28 52 98. Новости культуры. Накануне в Сыктывкаре прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему празднованию юбилея республики. Программа его в этом году ожидается как никогда пестрой и масштабной. Будет реализован ряд самостоятельных проектов. «Шон де Бан», «Достояние севера», «Шайнгафест», «Театр и дети» и другие. Одним из нетрадиционных и ярких включений должен стать Международный кинофестиваль стран СНГ. Он стартует в Сыктывкаре 18 августа, где примут участие режиссеры и актеры из 8 стран. Показы премьерных фильмов пройдут и в других городах и районах региона. Гостей фестиваля ждут в том числе творческие встречи и мастер-классы по ведению социальных сетей, рассказал генеральный продюсер кинофестиваля Юрий Афров.
5: 21 августа перед площадкой филармонии состоится церемония закрытия кинофестиваля «Красная ковровая дорожка». По ней пройдут наши главные звезды, режиссеры из стран Содружества, отечественного кинематографа. Подготовили очень интересное мероприятие. Онлайн-кинотеатр «Рутюб» привезет большой мастер-класс для тех, кто хочет создавать и продвигать свои социальные сети для блогерского сообщества Республики Коми. А также в рамках деловой программы пройдет несколько деловых сессий на тему развития кинематографа как в России, так и в странах СНГ. Обсудим, как привлекать режиссеров и кинокомпании в такие интересные самобытные регионы, как Республика Коми.
2: 23 августа на выставке «Достояние Севера» жители и гости столицы Коми смогут попробовать себя в роли исследователей. Республиканская ветеринарная лаборатория готовит сразу несколько полезных мастер-классов. Все желающие смогут протестировать молоко на антибиотики, проверить мед на содержание влаги, проверить лабораторные дозаторы, измерить нитраты в овощах и фруктах, провести радиационный контроль воздуха, узнать, что внутри капли лужи. Напомним, выставка пройдет на территории ТРЦ «Июнь» с 10 до 17 часов. Свои стенды готовят более 200 участников. Будут площадки, посвященные производственным компаниям, здоровью, экологии, народным ремеслам и другие. Вход свободный. Коми намерены сделать грибной столицей России. Проект «Коми-лето» завершится семейным фестивалем дикоросов в Сыктывкаре. Он получил название «Гриб». Состоится в Кировском парке 4 и 5 сентября. Организаторы ставят цель популяризовать природный и гастрономический потенциал республики, традиции собирательства и культуры использования дикоросов в северной кухне, закрепить статус грибной столицы России. Данные Коми-научного центра показывают, что республика обладает одной из наибольших концентраций экологического разнообразия, именно полезных грибов, которые употребляются в пищу как продукт, пояснила министр туризма Коми Мария Бадмацеренова. Этот фактор и стал причиной выбора как символа фестиваля. На открытии 4 сентября с 18 часов выступят федеральные артисты – бард и автор песен Алексей Береза, проект в жанре поп с элементами народного исполнения «Морозко» Анна Тимнина, хедлайнер «Турбомода». А 5 сентября с 10 до 19 часов будет образовательно-развлекательная программа. Она включает торговлю блюдами из грибов, ягод, локальной продукции, лектории от микологов, кулинарные творческие мастер-классы, семинары, экскурсии к грибному переулку, который в 2026 отмечает 15-летие. А в эту субботу, 15 августа, в Емве развернется тройной праздник – 105-летие Республики Коми, День муниципального округа Княжпогостки и День города Емва. В 14 часов состоится праздничный концерт «Хит-парад северных звезд». Свое творчество подарят артисты Дома культуры «Октябрь». Это группа «Балалайка» имени Семена Налимова, солисты студии эстрадного вокала «Голоса Севера», поющий ведущий Евгений Сметанин. Полную программу вы сможете найти в официальном сообществе «Княжпогостский район о главном» ВКонтакте. Приходите всей семьей, зовите друзей и соседей. Пусть этот день подарит вам хорошее настроение, теплые встречи и общую радость. Национальная галерея Коми приглашает сегодня в 17:30 посетить третью лекцию авторского цикла Натальи Плаксиной. Она будет посвящена реликвиям, которые народное предание связывало с именем святителя Стефана Пермского. Слушатели узнают о том, какие иконы и кресты почитались в народе, как созданные, возведенные или принесенные в Зырянский край Стефаном Пермским, какие контактные реликвии по преданию носил или использовал в церковном обиходе Зырянский апостол, а также познакомиться с историей их обретений и потерь, и с тем, что говорит о них современное научное знание. Вы слушали новости.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В южных и отдельных северных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов, при натекании облачности плюс 15-20. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Музыкальный календарь.
4: Здравствуйте, у микрофона Вячеслав Тарабукин с музыкальными именинниками и событиями недели в годах и веках. Очередное путешествие во времени. 13 августа 1655 года родился Иоганн Кристоф Деннер, немецкий музыкальный мастер, считающийся изобретателем кларнета. А чуть позже, чтобы живую память о выдающихся, в том числе и кларнетистах, могли сохранять потомки, появился другой не совсем уже музыкальный инструмент, а именно 12 августа 1877 года Томас Эдисон объявил об изобретении первого звукозаписывающего устройства. Что бы мы без него делали теперь? Да здравствует Эдисон! 12 августа 1943 года родился Леонид Сметанников, советский и российский оперный певец, баритон. Пел с детства в детском саду и в школе. После мутации голоса юноша вновь запел и теперь во взрослом академическом хоре Заводского дворца культуры. В 1962 году Леонид Сметанников приехал в Днепропетровск поступать в музыкальное училище. Поступил, учился, и чтобы иметь средства для жизни, подрабатывал радистом-осветителем во Дворце культуры студентов. Еще будучи студентом 4 курса, он завоевал право на сольные концерты. Первый из них состоялся весной 70-го года и включал в себя арии, романсы, песни. Экзаменом стала партия «Фигаро» из сивильского «Цирюльника». На премьере спектакля присутствовала госкомиссия из консерватории, которая оценила работу выпускника на отлично. Весной 71-го вместе с лучшими артистами оперного театра он исполнил несколько произведений по центральному телевидению. Это было уже определенное признание молодого певца. В 75-м году Сметанников стал первым исполнителем песни «День Победы». Он исполнил ее на съемках передачи «Голубой огонек». Звездным же для Леонида Сметанникова был 73-й год. Он стал лауреатом всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей советской песни в Минске. Затем 10-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине, 6-го Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки в Кишиневе.

Один из основателей группы Dire Straits, британский рок-музыкант, певец и композитор Мак Нофлер. Дата рождения 12 августа 1949 года. Занимался также сольной карьерой и выступал с другими проектами. Работал со множеством артистов, включая Боба Дилана, Эрика Клэптона, Стинга. Продюсировал альбомы многих музыкантов, среди которых Тина Тернер, Крис Ри. Написал музыку к десятку фильмов. В России был трижды. Марк Нофлер – один из лучших гитаристов, предпочитающих пальцевую технику звукоизвлечения. Он занял 27-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала «Rolling Stone».

13 августа 1981 года впервые прозвучал в узком кругу голос Станислава Пьехи, певца, будущего поэта. Ну и, как уже догадались, внука Эдиты Пьехи. Сейчас Стас уже независимая от бабушки звезда и обладатель музыкальных наград и премий за песни «Ты грустишь», «Она не твоя», «Я и ты». В творческом багаже певца два альбома «Одна звезда», «Иначе», 11 видеоклипов, 1000 гастрольных километров, сотни концертов, радиоэфиров и съемок в телевизионных программах. Стас Пьеха рос в звездной семье. В 7 лет начал заниматься в хоровом училище Ленинградской капеллы имени Глинки по классу фортепиано и хорового пения и стал носить фамилию Пьеха. Дальнейшее музыкальное образование Стас получил на эстрадно-джазовом отделении при Государственном музыкальном училище имени Гнесиных. В 2004 году стал участником телевизионного проекта «Фабрика звезд 4». Именно здесь был записан его первый хит – песня «Одна звезда», написанная композитором Виктором Дробышем. В итоге конкурса Стас вошел в тройку победителей «Фабрики звезд 4» и в качестве приза получил продюсирование сольного альбома, съемку клипа и «Мотороллер».

Тамара Церетели, одна из ведущих представительниц жанра русского цыганского романса на русской и советской эстрадной сцене. Заслуженная артистка Грузинской ССР. День рождения 14 августа 1900 года. Любила петь с раннего детства, но по окончании гимназии поступила в Тифлисский университет на медицинский факультет. Только потом решила посвятить себя пению и в 1920 году перешла оттуда в Тифлисскую консерваторию. Училась на оперную певицу и выступала на эстраде с исполнением цыганских романсов. В 1923 году переехала в Москву. В ноябре того же года уже дала в малом зале Московской консерватории свой первый сольный концерт под названием «Старинные цыганские романсы и таборные песни». Певица была сразу замечена столичной публикой и прессой, стала одной из ведущих на московской эстрадной сцене.

0: петь.
1: Сергей Гребенников – русский, советский поэт, песенник, кино- и театральный актер. Музыку на его стихи писали Михаил Таривердиев, Александр Пахмутова, Евгений Мартынов, Аркадий Островский, Муслим Магомаев. Родился 14 августа 1920 года. В годы войны выступал с концертами в частях Дальневосточной армии флота. С 1944 года Сергей Тимофеевич работал в Московском театре «Миниатюр», в театре «Опереты Московской области», в цыганском «Ромен» и, наконец, в московском «Тюзе». В 1961 году Гребенников перешел на литературную работу. Совместно с Николаем Добронравовым писал новогодние сказки. Соавторы создали также инсценировки и оригинальные пьесы для детского музыкального вещания Всесоюзного радио, пьесы для кукольных театров. В этот же период начал складываться творческий союз с молодым композитором Александрой Пахмутовой. Этим дуэтом создано немало знакомых нам песен «Геологи», «Надежда», «По ангаре», «Главное ребятам сердцем не стареть» и многие другие.

Российский барабанщик-перкуссионист Юрий Николаев родился 14 августа 1958 года. Не путаем с Николаевым, ведущим когда-то утренней почты. Этот Юрий – участник 13 групп, в том числе «Поп-механика», «Чистяков бэнд», «Аквариум» и «Patin Van The Beatles Still». Работал и в Ленинградском эстрадном оркестре под управлением Анатолия Батхина. В этом составе Юрий Николаев выступал с Мишелем Леграном, отыграл с ним 18 концертов в Москве, Ленинграде и Ереване. Работа с Леграном и отличные отзывы о концертах резко подняли рейтинг и дали прекрасный старт карьере. В его творчестве особое место занимает поп-механика Сергея Курехина, в которую он играл 6 лет. В 2006 году Юрий Николаев вместе со своим другом Наилем Кадыровым стал участником группы «Patin Van The Beatles Still», специализирующейся на кавер-версиях песен группы «The Beatles».

Алена Свиридова, в девичестве Леонова, российская певица, актриса и телеведущая. Дата рождения 14 августа 1962 года. Алена окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института. Пела, играла на гитаре, записала несколько песен, которые вышли в эфир на Минском радио. Затем работала концертмейстером и актрисой в Минском драматическом театре. Была и главная роль в музыкальном спектакле. В 1993 году на работу в Москву Свиридову пригласил директор Богдана Титомирова. Там она записала несколько песен, которые сочинила сама. На конкурсе «Песня 93» вышла в финал с композицией «Просто кончилась зима». В 1995-м General Records выпустил дебютный компакт-диск «Розовый фламинго». Далее были сборники «Ночью все иначе», «Линия жизни», «Сирена». Есть и актерские работы в мюзиклах «Лунный свет», «Три мушкетера», в фильме «Смерть по завещанию». На счету Алены Свиридовой 7 музыкальных альбомов. Из последних в 2012 году снят клип на песню «Соля Вея». Ну, а мы послушаем один из запомнившихся всем его хитов про овечку бедную.

0: Очередной муз вашего времени организовал для вас у микрофона Вячеслав Травукин. Режиссерской поддержкой в том помог Роман Козлов. Снова ударим по струнам прошлого через неделю. До встречи.
1: Музыкальный календарь.
2: Вести Комигор.
3: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Глава Коми Ростислав Гольштейн встретился с победителями республиканских и федеральных грантов. В своем поздравительном приветствии он отметил, что их достижения служат необходимым сегодня для всех примером и достойны всяческой поддержки. В числе тех, кто оказался на встрече в центре внимания, и руководитель Федерации гонок дронов Республики Коми Павел Прошутинский. В копилке его команды уже два гранта фонда президентских инициатив и главы Коми.
4: Президентский грант направлен на молодежь в возрасте 10-17 лет. Проект называется «Свое небо». Направлен на формирование профессиональных компетенций в области беспилотных авиасистем. Категория людей, на которую направлен проект «Свое небо», это дети участников военной специальной операции. Второй грант – Кубок Пармы. Этим грантом мы перекрыли всю спортивную сетку мероприятий 26-27 года. Сделали большое количество соревнований. Средства гранта пойдут в зарплатный фонд и на материалы. Реально-техническую базу. У нас есть группа ВКонтакте, Федерация гонок дронов. Можете писать, администратор вам ответит. Набор в группы стартует с 1 сентября. Последнюю группу мы набираем 15 января.
3: Сыктывкарский лесопильный деревообрабатывающий комбинат отметил вековой юбилей. По этому случаю в столице Коми чествовали лучших работников и ветеранов компании. СЛДК – одно из первых предприятий лесопромышленного комплекса региона. Начал работу 10 августа 1926 года и ориентировался на внутренние нужды республики, страны в период их активного строительства. Со словами благодарности обратился глава Коми Ростислав Гольштейн.
5: Целые поколения жителей республики связали судьбу с этим предприятием. 100 лет безупречного труда, верности профессии и ответственности перед земляками – это колоссальный капитал, который невозможно измерить только экономическими показателями. Хочу поблагодарить всех работников Сыктывкарского ЛДК за мастерство, самоотдачу и преданность своему делу.
3: На другие темы. Льготный проезд расширят. Транспортные карты заработают еще на двух маршрутах в Коми. С 1 января 2027 года льготники смогут оплачивать проезд транспортными и банковскими картами еще на двух маршрутах. Номер 1М, Йоляты, 13-й километр в Сыктывдинском районе, и 101Р, улица Морозова, клуб «Железнодорожник» в Инте. Соответствующие поправки подготовил Минтруд Коми. Пока документ проходит общественное обсуждение, которое завершится 25 августа. Напомним, социальный проездной в Коми сейчас стоит 500 рублей в месяц, а право на льготный проезд имеют более 20 категорий жителей. Сегодня, 13 августа, с 14 часов 15 минут в общественной приемной главы Республики Коми состоится прямая линия. Как правильно выбрать товары для школьников, консультирует Роспотребнадзор. Ваших вопросов ждут в течение часа по номеру телефона в Сыктывкаре 28 52 98. Новости культуры. Накануне в Сыктывкаре прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему празднованию юбилея республики. Программа его в этом году ожидается как никогда пестрой и масштабной. Будет реализован ряд самостоятельных проектов. Шондебан, «Достояние севера», «Шайнгафест», «Театр и дети» и другие. Одним из нетрадиционных и ярких включений должен стать Международный кинофестиваль стран СНГ. Он стартует в Сыктывкаре 18 августа, где примут участие режиссеры и актеры из 8 стран. Показы премьерных фильмов пройдут и в других городах и районах региона. Гостей фестиваля ждут в том числе творческие встречи и мастер-классы по ведению социальных сетей, рассказал генеральный продюсер кинофестиваля Юрий Афров.
6: 21 августа перед площадкой филармонии состоится церемония закрытия кинофестиваля и красная ковровая дорожка. По ней пройдут наши главные звезды, режиссеры из стран Содружества, отечественного кинематографа. Подготовили очень интересное мероприятие. Онлайн-кинотеатр «Рутью» привезет большой мастер-класс для тех, кто хочет создавать и продвигать свои социальные сети для блогерского сообщества Республики Коми. А также в рамках деловой программы пройдет несколько деловых сессий на тему развития кинематографа как в России, так и в странах СНГ. Обсудим, как привлекать режиссеров и кинокомпании в такие интересные, самобытные регионы, как Республика Коми.
3: 23 августа на выставке «Достояние Севера» жители и гости столицы Коми смогут попробовать себя в роли исследователей. Республиканская ветеринарная лаборатория готовит сразу несколько полезных мастер-классов. Все желающие смогут протестировать молоко на антибиотики, проверить мед на содержание влаги, проверить лабораторные дозаторы, измерить нитраты в овощах и фруктах, провести радиационный контроль воздуха, узнать, что внутри капли лужи. Напомним, выставка пройдет на территории ТРЦ «Июнь» с 10 до 17 часов. Свои стенды готовят более 200 участников. Будут площадки, посвященные производственным компаниям, здоровью, экологии, народным ремеслам и другие. Вход свободный. Коми намерены сделать грибной столицей России. Проект «Коми-лето» завершится семейным фестивалем дикоросов в Сыктывкаре. Он получил название «Гриб». Состоится в Кировском парке 4 и 5 сентября. Организаторы ставят цель популяризовать природный и гастрономический потенциал республики, традиции собирательства и культуры использования дикоросов в северной кухне, закрепить статус грибной столицы России. Данные Коми-научного центра показывают, что республика обладает одной из наибольших концентраций экологического разнообразия, именно полезных грибов, которые употребляются в пищу как продукт, пояснила министр туризма Коми Мария Бадмацеренова. Этот фактор и стал причиной выбора как символа фестиваля. На открытии 4 сентября с 18 часов выступят федеральные артисты – бард и автор песен Алексей Береза, проект в жанре поп с элементами народного исполнения «Морозко» Анна Тимнина, хедлайнер «Турбомода». А 5 сентября с 10 до 19 часов будет образовательно-развлекательная программа. Она включает торговлю блюдами из грибов, ягод, локальной продукции, лектории от микологов, кулинарные творческие мастер-классы, семинары, экскурсии к грибному переулку, который в 2026 отмечает 15-летие. А в эту субботу, 15 августа, в Емве развернется тройной праздник – 105-летие Республики Коми, День муниципального округа Княжпогостский и День города Емва. В 14 часов состоится праздничный концерт «Хит-парад северных звезд». Свое творчество подарят артисты Дома культуры «Октябрь». Это группа «Балалайка» имени Семена Налимова, солисты студии эстрадного вокала «Голоса Севера», поющий ведущий Евгений Сметанин. Полную программу вы сможете найти в официальном сообществе «Княжпогостский район о главном» ВКонтакте. Приходите всей семьей, зовите друзей и соседей. Пусть этот день подарит вам хорошее настроение, теплые встречи и общую радость. Национальная галерея Коми приглашает сегодня в 17:30

0: Коми Гор. Радио России Коми Гор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. В южных и отдельных северных районах кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов, при натекании облачности плюс 15-20. В Сыктывкаре днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, температура воздуха плюс 17-19 градусов, атмосферное давление существенно не изменится.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин проводит совещание на Курилах. Ожесточенные бои продолжаются на стратегически важном краснолиманском направлении в ДНР. В Госдуме объяснили повышенный спрос у россиян на наличные. Подробности далее. Владимир Путин посетил одну из больниц на Курильском острове Итуруп. В ходе поездки глава государства сопровождал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. На вопрос о качестве технического оснащения больницы глава региона намекнул на необходимость заменить одну из машин, на что Путин отреагировал положительно. Далее встреча перетекла в официальный формат. За столом переговоров Путин и Лимаренко обсудили социально-экономическое состояние региона. Центральной темой, как на всех совещаниях подобного уровня, стала поддержка участников СВО.
4: Мы направляем туда необходимую технику по заявке наших воинских частей. Значит, мы считаем, что в этом смысле они обеспечены. Очень важно, что мы занимаемся семьями. И хочу сказать о том, что...
5: Семьи ребят,
4: которые на фронте. Любое пожелание. Даже такие бывают случаи, когда возим жениться на линию фронта. Если воин давно не звонил, там через замполита обращаемся, чтобы можно было там разыскать и дать
5: связаться.
4: Да. Разные жизненные ситуации. У нас, смотрите, есть программа. Значит, вы ввели ипотеку 2% для воинов.
5: Да.
4: Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый выносить. И вот у нас за последние два года, как раз вот работает эта программа, больше 400 семей получило жилье по ипотечному кредитованию. Также помогаем с арендным жильем. То есть вот в этом смысле помощь. Теперь ребят приходят, мы лечим, проходят реабилитацию. 2000 воинов таким образом у нас прошли реабилитацию, вернулись на фронт.
3: Напомню, лидер России прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. На борту крейсера «Варяг» Владимир Путин провел совещание, на котором подчеркнул, что Тихоокеанский флот находится не в тылу, а на переднем крае.
6: Нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности.
3: Владимир Путин отметил непростую ситуацию на восточных рубежах страны и указал на необходимость поддерживать в боевой готовности и флот, и все вооруженные силы. Ожесточенные бои продолжаются на стратегически важном краснолиманском направлении в ДНР. Войска беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили иностранную бронемашину и пикап противника. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, операторы БПЛА уничтожили беспилотники и дистанционно управляемые наземные дроны ВСУ. Бойцы «Запада» активно взаимодействуют с южной группировкой на данном направлении.

0: Управление. О текущих результатах подразделения рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: За сутки противник потерял до 195 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Страйкер», 21 автомобиль, 40 наземных робототехнических комплексов, 37 пунктов управления БПЛА, 5 квадроциклов и радиолокационная станция «Азимут». Средствами ПВО сбито 79 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 104 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 48 антенн связи БПЛА, 37 наземных робототехнических комплексов, поражены 14 пунктов управления БПЛА и 3 площадки запуска, сбито 12 беспилотников противника.
0: В свою очередь, расчеты реактивных систем залпового огня группировки войск «Восток» нанесли удар по украинским позициям в районе населенного пункта Велихомихайловка Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. В Госдуме объяснили повышенный спрос у россиян на наличные. Бумажные деньги в большом количестве начали копиться в кошельках из-за технических сбоев в работе интернета. Такое пояснение дал глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом, по его словам, никаких стратегических и фундаментальных изменений в стране не возникло, приводит слова депутата ТАСС. Аксаков также подчеркнул, что вопрос оплаты без интернета в настоящее время находится в процессе решения. Задача заключается в том, чтобы минимизировать внешнее влияние на интернет. Примерно 18 тысяч рублей обойдутся сборы детей в школу. Об этом свидетельствуют данные экспертного опроса, на который ссылается агентство ТАСС. В исследовании приняли участие более 3000 респондентов. При этом из этой суммы 11,5 тысяч родители планируют потратить на дополнительное образование школьника. За счет доп. Занятий с преподавателем повысить успеваемость ребенка надеются 43% респондентов. К слову о доп. Образовании, двухнедельный интенсив для неуспевающих школьников предлагают ввести в общественной палате. О сути предложения рассказал председатель организации Владислав Гриб. По его словам, онлайн-интенсив с преподавателями следует ввести за 2 недели до сентября. Он будет добровольным и станет отличным подспорьем для младшеклассников, которые за лето успевают забыть школьную программу. О том, будет ли дополнительный курс бесплатным, общественник не уточнил. Бригаде медиков скорой помощи потребовалась госпитализация. В Омске машина неотложки попала в ДТП. Об этом сообщили в региональной госавтоинспекции. Ранним утром на пересечении улиц 25-я Северная и Совхозная, ехавшая на вызов скорая, столкнулась с Тойотой, за рулем которой находилась 52-летняя женщина. От удара спецтранспорт опрокинулся. В больницу с травмами доставили 3 членов медбригады. Обстоятельства аварии выясняются. По-свински отдохнули накануне жители и гости французской коммуны Три-Сюр-Боис. А в городе прошел очередной чемпионат по имитации поросячьего визга. Об этом пишет афиша Дейли. Победу вновь одержал действующий чемпион Франции Ноэль Жаме. 2 место досталось музыкантам из Дакса, а 3 строчку разделили 2 молодых участников из Тулузы. Специальный приз зрительских симпатий, определенный с помощью измерителя громкости аплодисментов, получил отец и сын, приехавшие к друзьям с севера Франции. Организаторы отметили, что в этот раз число зрителей оказалось самым большим за последние годы. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские пловцы завоевали в среду 2 медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев стал серебряным призером на 100-метровке в вольном стиле. Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфудинова и Кира Манохина финишировали 3-ми в финале женской эстафеты 4 по 100 метров в вольном стиле. Евгения Чекунова осталась 5-й на 100-метровке брасом, а в финальном заплыве на 50 метров баттерфляй Марина Суркова и Кузнецова показали 4-й и 5-й результаты соответственно. Голкипер Матвей Сафонов вместе с Пари Сен-Жермен стал обладателем Суперкубка УЕФА. Французы переиграли в Зальцбурге Астон Виллу со счетом 2-1. Для российского футболиста этот трофей стал 9-м в парижском клубе. «Сатурн» вылетел из Кубка России по футболу. Команда из Раменского в серии пенальти уступила омскому «Иртышу» со счетом 2-4 в матче 2-го раунда на пути регионов Кубка страны. В основное время клубы сыграли в ничью 1-1. Из других встреч среды можно выделить победу кировского «Динамо» над «Фанком Броук Бойс» из Кирова 2-0, поражение «Динамо» Брянска от ногинского «Красного знамени» 0-2 и успех «Астрахани» над пятигорским «Машуком» КВМ 4-3 по пенальти. В игровое время команды разошлись миром 1-1. Чемпионка Европы 2021 года по стендовой стрельбе Дарья Семьянова и Кирилл Кропотухин стали золотыми призерами в трапе на спартакиаде народов России. В ските победы одержали Дарья Лекомцева и Роман Сенцов. Сборная России обыграла команду Польши со счетом 28-5 на групповом этапе первого дивизиона на юниорском чемпионате Европы по водному поло до 20 лет в Португалии. В первых двух играх россияне взяли верх над командами Грузии 21-11 и Финляндии 28-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 28-30 градусов. Во Владивостоке 23-25, пройдет небольшой дождь. В Сургуте 18-20, ожидаются кратковременные осадки. В Мурманске 14-16, в Петрозаводске 15-17, в Вологде от 9 до 11 градусов возможен кратковременный дождь. В Ярославле сегодня 12-14, дождливо. В Ставрополе дожди, днем температура составит 23-25. В Ялте сегодня до 28 градусов. В Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, температура составит 17-19. В Москве прохладнее, 14-16 градусов. Временами пройдут дожди. Сейчас в столице 13 градусов, ветер северо-западный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
6: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев, я ведущий программы «Доступная среда».
8: Хоровое отделение, где в основном люди с ограниченными возможностями, они хотят чувствовать себя нужными.
9: Здравствуйте, меня зовут Мадина Жужуева, я ведущая программы «Ракурс». Моя рассказываем о развитии туристической отрасли.
10: Домбай – это старейший и популярнейший курорт на территории всей страны.
7: Слушайте нас на радиоканале «Радио России» в Черкесске на частоте 91,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
11: Передаем сигналы точного времени.
12: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Четверг, 13 августа на календаре. А все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
13: Здравствуйте, пишите нам, читаем все. 8-925-222-99-92. Присоединяйтесь в наших мессенджерах, в социальных сетях. На платформе Смотрим.ру и на суперпортале Вестеру все можно смотреть, комментировать и наслаждаться информационным продуктом нашего холдинга.
12: Ну, а сейчас поговорим о новой инициативе Госдумы. Дворникам и сантехникам хотят давать квартиры. В общем, в Госдуме предлагают спасти сферу ЖКХ.
3: Жилкомхоз.
13: Черным по белому пишут, дефицит кадров в этой сфере достиг критического уровня. 21% штатных работников не хватает, по данным на апрель, цифра растет год от года. Средний возраст сотрудника ЖКХ почти 49 лет. Доля персонала с профильным образованием составляет лишь 42%.
12: Ну, понятно, что одной из главных причин кадрового дефицита в этой сфере остаются невысокие зарплаты, поскольку быстро и как-то существенно увеличить доходы сотрудников отрасли сложно, а депутаты предлагают использовать другой способ привлечения и удержания специалистов. В частности, выдавать служебное жилье. Вот с такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она, кстати, присоединилась к нашему эфиру. Светлана Викторовна, доброе утро.
14: Здравствуйте.
13: Доброе утро.
12: Что это за инициатива и как это все будет работать?
14: Ну, на самом деле, служебное жилье для работников коммунального хозяйства – это старая проверенная советская инициатива. В советские времена, когда все ЖЭКи были государственными, ну, как бы почти обязательно вслед за работой полагалось какое-то жилье, особенно это касалось Москвы, куда приезжало много людей из других регионов. И это позволяло, ну, как бы вот эти потребности в кадрах закрывать. Ну, сейчас, конечно, ситуация там немножко другая. У нас значительная часть компаний управляющих, она частная, но остаются государственными там или с большой формой государственной участия. У нас, конечно, водоканалы, в которых тоже страшный там кадровый дефицит. Значит, ну, какие-то другие ресурсоснабжающие организации. Вот. Ну, и есть у нас, например, город Москва, где 85% жилого фонда находится под управлением ГБУ «Жилищник». И вот здесь, мне кажется, это было бы наиболее легко реализуемая такая инициатива. Тем более, что сейчас даже до сих пор некоторые работники ЖКХ в Москве получают служебное жилье, но они его получают за выслугу лет, по прошествии большого количества времени. А вот если бы это было, ну, как бы не жилье в собственность через много лет, а именно служебное жилье на время работы, я думаю, многие москвичи бы, учитывая там стоимость квартиры и невозможность решить жилищный вопрос там путем покупки, и они бы пошли в эту отрасль, и у нас были бы прекрасные наши родные отечественные дворники, там, сантехники и прочее.
13: Да, знаете, когда читаешь цифры и проектировки, трудно не согласиться, что жилье нужно для того, чтобы сократить дефицит в сфере. Но жилье нужно не только, разумеется, работникам ЖКХ. Это мы об этом еще тоже поговорим. А цифры, которые говорят, давайте с вами оценим. Ирек Файзулин, глава Минстроя, говорит, что дефицит кадров в ЖКХ оценивается в 150 тысяч человек. А мне кажется, что-то маловато. Знаете, когда звонили, снегопады были в Татарстане и в Казани, да, нам корреспондент сообщила, что в Казани не хватает 700 дворников. Крупный город, региональный центр, столица республики. 700 дворников привлечь не могут только в Казани. Я к тому, что цифра наверняка выше, чем 150 тысяч, не так ли?
14: Ну, да, на самом деле там еще может быть совмещение занятости, когда один человек работает сразу на двух участках. Но в любом случае даже эти цифры, они очень большие. Я, кстати, с вами согласна, что служебное жилье – это история не только про ЖКХ. Я как раз в своем письме уснули, но еще упоминала о врачах и учителях. Мы там в течение всего 8-го созыва очень активно там с правительством обсуждали, как же обеспечить их жильем. Я вот иного подхода, кроме возрождения такого массового сектора служебного жилья, сейчас не вижу. Не надо там стремиться всем собственность отдавать, да, хотя бы на время работы. Тем более у нас такие уже эксперименты есть. У нас на Дальнем Востоке строится сейчас сиротский дом РФ, жилье для самых востребованных специалистов. Часть арендной платы там субсидируется за счет региона в зависимости от уровня доходов вот этого нужного специалиста. Ну и еще один аргумент, который я там пыталась донести до вице-премьера, это может одновременно стать и мерой помощи застройщикам, которые сейчас не могут распродать построенное жилье. Ну, на самом деле, это может привести в отдельных случаях к каким-то банкротствам. И если уж государство думает их поддержать, то должен быть какой-то, ну, такой многофункциональный, мультипликативный, да, результат. И вот, мне кажется, формирование сектора служебного жилья, формирование сектора наемного жилья для тех, кто стоит в очереди десятки лет, это прям вот очень правильное сейчас решение было бы.
12: Да, ну вот смотрите, есть и критические замечания к вашей инициативе, не могу их не озвучить, потому что у нас в России так принято, что большая часть управляющих компаний все-таки это частный бизнес, это не государственные компании. Я не беру сейчас Москву с жилищником, да, поэтому бесплатная передача государственного жилья их сотрудникам может столкнуться с теми же ограничениями бюджетного и антимонопольного законодательства. Вот этот пробел как убрать?
14: Насчет бюджетного законодательства, это может, мне кажется, может быть обойдено там путем заключения какого-нибудь льготного договора с этими самыми хозяйствующими субъектами. Ну, вообще, вот смотрите, даже если мы берем частную управляющую компанию, они сейчас тоже все в очень плохом состоянии, потому что налоги повышаются, какие-то расходы там, ну, например, на обслуживание газового оборудования повышаются. А между тем, по жилищному кодексу, у них только один способ увеличить плату за содержание и текущий ремонт. На общем собрании люди тоже сейчас не в таком финансовом положении, чтобы принимать эти решения. И даже частные государственные компании, на мой взгляд, сейчас не выживут без какой-либо поддержки государства. И вот такое вот наемное жилье, которое не выбывает из публично-правовой собственности, просто передается там на правах аренды, оно могло бы стать такой вот, ну, серьезной формой поддержки, при этом, ну, без каких-то, может быть, дополнительных затрат там со стороны бюджета.
15: Звучит, конечно, прекрасно, и сразу хочется понять, насколько все это затратно для бюджета, да, и, во-первых, от идеи до воплощения, да, какой-то срок же ведь пройдет, да, как минимум несколько лет.
14: Ну, как минимум, надо дождаться ответа, но я вам хочу сказать, что у нас есть различные программы, там в том числе жилищные. Мы тратим гигантские деньги на субсидирование льготной ипотеки, которая становится не по карману большинству людей. Но давайте мы часть денег вот с этой льготной ипотеки, может быть, с каких-то других там форм поддержки застройщиков, сейчас переориентируем на это. У нас есть национальный проект «Инфраструктура для жизни», у нас есть там ряд программ. Ведь речь идет, ну, как бы просто о диверсификации каких-то форм поддержки. Понятно, что мы сейчас какие-то новые источники финансирования не изобретем. Но давайте мы немножко позабудем, а вот это льготные ипотеки, вообще поддержки ипотеки всяческие. Давайте мы как бы сосредоточимся на другом секторе, на развитии наемного жилья.
12: Да, спасибо, Светлана Викторовна. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, была с нами на связи. Ну вот, кстати, идея выкупа нераспроданного жилья в новостройках ради государственных нужд появляется далеко не впервые. Сейчас ситуация на рынке непростая. В строящихся домах продан, по данным Дом РФ, лишь 31% квартир. То есть только каждая третья квартира кому-то принадлежит, все остальное застройщики не могут продать. Но, к примеру, в ноябре 2021 года показатель доходил до 41%. Но в пандемию эта мера, которая предлагалась застройщикам, оказалась, кстати, невостребованной. Они не захотели дешево продавать государству жилье. То есть основной вопрос по-прежнему цена.
15: Да, и еще одна цифра, если позволишь, примерно 1,5 миллиона стандартных квартир, что это, кстати говоря, мы тоже выясним, не распродано на первичном рынке недвижимости. Но вернемся к инициативе. К инициативе, которая, в общем-то, призвана насытить кадрами сферу жилищно-коммунального хозяйства. Ни для кого не секрет, что в этой сфере у нас, ну, я бы сказал, да, доминирование приезжих специалистов. Что теперь ждет эту сферу с учетом вот такого, ну, довольно интересного, скажем так, аппетитного предложения? Спросим доктора, доцента РАН ХИКС, руководителя направления миграции Центра имени Столыпина, Михаила Бурду. Михаил Александрович, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Как вам такая идея выдавать дворникам, сантехникам и сотрудникам сферы ЖКХ служебные квартиры? Насколько эта идея реалистична?
16: Вы знаете, все новое — это хорошо, забытое старое. Если вспомним 70-е, 80-е годы, когда в Москву приезжали так называемые лимитчики, в общем-то, они заселялись как раз вот в эти служебные квартиры, да, так называемые известные ЗИЛовские дома. И я вот, например, из своего детства прекрасно помню, что наша соседка как раз, она была дворником, уборщиком, и, в общем-то, она вот получила вот эту служебную квартиру. А другое дело, что я категорически против того, чтобы служебные квартиры раздавать, скажем так, ценным иностранным специалистам. И вот эта раздача квартир будет еще одним стимулом, чтобы они приезжали сюда не одни, а везли сюда свои семьи. И садились еще не только, так сказать, на наше жилье, еще на нашу социалку. Поэтому, если эта инициатива будет касаться граждан России, причем с цензом оседлости там не менее 10 лет, да, потому что надо понимать, что огромное количество мигрантов из стран Средней Азии уже получили российские паспорта, там миллионные цифры, причем, как бы, да, это не конспирология, это озвученная реальная статистика, да, в том числе Таджикистана того же самого, 800 тысяч за 10 лет. Вот чтобы эти элементы исключить, я считаю, что можно предоставлять, ну, там, например, гражданам России по рождению служебное жилье, если кто-то хочет работать в сфере ЖКХ. Вот. А для ценных иностранных специалистов достаточно создавать специализированные поселки, комфортабельные общежития, где они могли бы работать в сфере ЖКХ, работать в рамках программ организованного набора, да, без семей, чтобы потом выезжали. Мне кажется, это даже с точки зрения экономики более оправданно и гораздо потребует меньших затрат государственных денег, нежели покупка вот служебного жилья для таких работников.
15: Хорошо, а как вообще с точки зрения закона и наших новейших, да, миграционных новелл, которые у нас энергично теперь внедряются, все это должно выглядеть? У нас же ведь нет сомнения, что это мигранты заполнят эти квоты. Или же мы переориентируем попутно, кстати говоря, для, скажем, людей, которые работают из Пензенской области, из Курской области. У меня вот управляющая компания, там ребята с Курской области. Раньше были из Пензенской области. Серьезные мужчины работают в управляющей компании. Может быть, их нужно все-таки привлекать на самом деле, а не понятнее, предсказуемее.
16: Вы знаете, две стратегии есть. Вот стратегия формирования крупных агломераций, которые высасывают абсолютно все из близлежащих субъектов. Наверное, на мой взгляд, она не очень правильная, особенно для объемов нашей страны. И если мы будем ориентироваться вот в данном случае на сферу ЖКХ исключительно на там ресурсы какой-нибудь там Пензенской, Тамбовской и каких-то еще областей, которые будут после этого еще более безлюдными оставаться, наверное, это не совсем правильно. Я думаю, что в нынешних реалиях, на мой взгляд, я подчеркну, все-таки сфера ЖКХ – это сфера, где допустимо использовать иностранную рабочую силу, но ключевым требованием здесь является именно система оргнабора, чтобы эта иностранная сила здесь не оседала, да, а чтобы ее деятельность, ее пребывание в России носило временный характер. И я подчеркну, это очень важный момент. Служебное жилье для мигрантов-дворников – это еще один стимул, чтобы они сюда привозили свои семьи. Это категорически допускать нельзя.
12: Да, но смотрите, аренда по рыночным ставкам, по сути, сейчас мешает, да, людям приезжать из других городов и работать даже на таких, ну, скажем, не самых привлекательных профессиях, но благодарный труд, дворник, да, у нас улицы должны быть чистыми. А тем не менее, жить им негде, зарплата не позволяет им арендовать жилье, то есть они чаще всего ютятся там впятером в однокомнатной квартире. И, может быть, управляющим компаниям проще доплачивать сотруднику живыми деньгами вместо того, чтобы компенсировать там затраты на аренду или предоставлять служебное жилье. То есть реальные деньги привлекут больше людей, чем потенциальная возможность временно пожить в какой-то квартире.
16: Ну, вы знаете, это тоже вариант. Например, в МВД сейчас, ну, по крайней мере, в Москве есть система выплат, компенсирующих съем жилья. Там для есть специальные нормативы для семейных, для, так сказать, одиноких сотрудников. Но это тоже достаточно рабочая схема. Я еще раз подчеркну, вот понимаете, можно использовать несколько инструментов различных. То есть можно создать систему служебного жилья, да, для граждан России, которые будут переезжать. А можно создать систему общежитий для мигрантов, которые будут работать в системе оргнабора, да, и которые будут выезжать потом. А можно, когда управляющие компании будут компенсировать сотрудникам съем жилья, они будут заниматься этим самостоятельно. То есть все три предложенных механизма, они могут быть достаточно эффективными, да, но если они будут работать в комплексе, в том числе, когда у человека будет выбор, да, но я имею в виду граждан России в первую очередь. А для иностранцев, еще раз говорю, ну, альтернатив быть не должно. То есть общежитие, приехал, отработал, уехал.
15: Согласен абсолютно. Михаил Александрович, последний вопрос. Насколько я понимаю, у нас ряд субъектов, более половины, не принимает мигрантов в определенных сферах. Но это не касается строительства или сферы ЖКХ. И поэтому, собственно, мы вам позвонили узнать и спросить вообще, как вы смотрите на эту инициативу, собственно, чтобы нашим слушателям, да и нам самим было понятно, чего ожидать, к чему готовиться.
16: А вы знаете, вот те ограничения, которые...
15: Полминуточки, я прошу прощения.
16: Да, 55 субъектов, а там, как правило, запреты вводятся на те сферы, где без мигрантов можно обойтись на сегодняшний день. Это такси, это доставка, да, это сфера услуг, там, здравоохранение, образование. А вот где они действительно нужны, строительство и ЖКХ, на строительство запретов нет. На ЖКХ, по-моему, тоже там в одном или в двух субъектах. Поэтому, еще раз говорю, это эффективный инструмент, но его нужно применять именно после анализа рынка труда.
15: Адресно применять, да. Спасибо, Михаил Бурда, доктор-доцент РАНХИКС, руководитель направления миграции, был с нами на связи.
3: с 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
18: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
19: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
12: 8:31 и 8 секунд, точное московское. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра. Мы уже касались сферы образования в нашей яичнице, и вот сейчас хотим к ней вернуться, потому что идет сейчас активная подготовка к школе, и с 1 сентября будет много новшества в наших образовательных учреждениях. По данным Минпросвещения, по всей стране за парты сядут около 17,5 миллиона детей. Из них 1,5 миллиона, кстати, первоклассники, то есть они сядут за парту впервые. А, например, в столице впервые за парты сядут более 120 тысяч ребят, первоклашек. Ну, что же изменится? Одно из самых важных нововведений – это короткие уроки для первоклассников. Теперь урок для первоклашки длится 35 минут. А только со второго полугодия продолжительность урока вырастет до 40. Ну и только во втором классе он сравняется с остальными школьниками и будет учиться 45 минут, то есть академический час. Сделано это для того, чтобы малыши сильно не уставали.
15: Я считаю, что профсоюз первоклассников пролоббировал, да, эту идею про 35 минут. Конечно, они изначально хотели... Представляешь, да, профсоюз первоклассников, как может выглядеть, да? Серьезные такие мужчины, да, в галстучках.
12: 7 лет.
15: Да, 6,5, да, наверное, 7 лет, да, и они такие, знаешь, настаиваем на том, чтобы урок уроки были 20 минут, перемены 25.
12: Да можно в таком случае вообще не учиться, ну, потому что дети первые 10 минут пытаются успокоиться после перемены,
15: в целом, да,
12: а потом начинается более-менее образовательный процесс. Но еще одно новшество, кстати, для первоклашек с этого года: у них совсем не будет домашних заданий.
15: Да, это тоже важно. Ну а сосредоточимся теперь еще и на том самом необходимом техническом и каллиграфическом минимуме, я так формулирую, да, который нужно с собой иметь, да, пеналы, ручки, карандаши и все прочее, да, рубашечки, костюмчики и кроссовки с туфельками. Вот об этом как раз и поговорим, и начнем, наверное, с рюкзака. Как правильно выбрать рюкзак? Ортопедический. С этого, наверное, и начнем. Исполнительный директор общественной организации Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Лариса Санатовская у нас на связи. Лариса Анатольевна, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Ну, вы знаете, прежде чем начать с рюкзака...
15: А поправьте трубочку, прежде чем мы будем говорить.
20: Да, прежде чем начать с рюкзака, я все-таки хочу еще раз напомнить и уточнить, что 2026 год объявлен годом дошкольного образования. И как раз в контексте изменений в этом учебном году для первоклассников очень важно, что детские сады теперь будут работать и работать, собственно говоря, уже по единым стандартам подготовки, согласованным с программой первого класса. А это как раз и будет такой достаточно серьезной системной помощью адаптации ребенка в первом классе. А вы абсолютно правильно сказали, что и уроки будут далеко не 45 минут, и важный вопрос, что для детей будет подход абсолютно индивидуальный. Но вот здесь еще очень важно как рассказать о том, что речь идет о коротких уроках просто с точки зрения, ну, скажем так, стандарта, да, вот 20-30 минут.
15: Так, что-то у нас со связью. Лариса Анатольевна, вы с нами?
12: Ага. Попробуем перезвонить. Ну, что касается уроков, еще обсудим. А что касается сборов в школу, то уже цена набора школьника составляет 19 тысяч в среднем, в зависимости, конечно же, от формы, от качества формы, от ее стоимости, потому что это основная часть расходов. Обувь, форма, рюкзаки, пеналы, канцелярия, да, все это уже по мелочи.
15: Да, ну и нашли цифры Роспотребнадзор, усредненные цифры, сезонное увеличение цен на величину от 6 до 14%. Продолжаем говорить. Лариса Анатольевна, вы с нами?
20: Я с вами, да, что-то у нас со связью. И вот еще на что тоже стоит обратить внимание, что есть изменения во внеурочной деятельности. И это тоже очень-очень важно, потому что это позволяет нашим детям активнее вовлекаться и в соревновательную форму мероприятий, и в дискуссионные клубы, и в те же секции, начиная вот буквально с первого класса. Ну и не могу не напомнить о том, что и оценка поведения, вот что тоже будет, скажем, в основе воспитательной работы наших первоклассников, начиная с первого класса. Ну а теперь, наверное, все-таки нужно обратить внимание на то, как действительно помочь ребенку адаптироваться и стать успешным учеником. Но, вы знаете, вот, наверное, буду говорить, исходя из личного опыта. Отправляя детей в первый класс, ну, первое, что всегда нужно помнить, это соответствие, скажем, тех стандартов и тех характеристик ортопедических, медицинских, которые так или иначе необходимы нашим детям. Безусловно, самый такой серьезный и важный подход родители обычно определяют на покупку рюкзака. Но, вы знаете, вот, конечно же, здесь самое важное определить и цену, которую будут устраивать, и его габариты, и, конечно же, удобство. Все, что касается рекомендаций, медицинских рекомендаций, мы всегда, родители, можем это найти и в рекомендациях Министерства просвещения, и на сайтах производителей. Это очень важно, безусловно. Но рюкзак – это, ну, как мы говорим, да, кладезь знаний, которые собственно говоря, будут помогать ребенку развиваться.
12: Да, и от этого многое зависит. Вы знаете, хотелось бы еще обсудить вопрос с помощью и поддержкой родителей, в том числе многодетных семей. Выплаты на ребенка к 1 сентября в этом году кому положены, кто и как может получить пособие для школьников?
20: Ну, вы знаете, в Российской Федерации как раз в вопросах поддержки многодетных семей делается очень многое, и огромный перечень тех мероприятий, которые, кстати говоря, направлены и на поддержку семей, у которых детки школьного возраста. Я должна акцентировать внимание на то, что в каждом регионе есть свои правила и свои возможности. И если касаться, скажем, вот ближайших наших регионов, это Москвы и Московской области, то здесь в течение уже многих лет работает как раз принцип возмещения стоимости формы. Очень многие, скажем, и школы, и родительские сообщества в этом вопросе как раз и работаю с точки зрения информирования родителей и отдельной даже где-то помощи в получении такой поддержки. Ну а если касаться, скажем, вопроса, как сохранить и сэкономить семейный бюджет при подготовке, то здесь, конечно же, в первую очередь роль родителя и возможность, скажем, правильно подойти к решению этого вопроса, безусловно, начинать надо с ревизии того, что есть, потому как мы говорим о многодетных семьях, и, безусловно, что-то от старших может перейти к младшим. И проведя вот такую ревизию, родители обычно, вот опять же, из личного опыта составляем четкий список, что нам необходимо, ищем какие-то выгодные акции, определяем по скидочным форматам в торговых точках. Безусловно, не проходим мимо информации о ярмарках, о так называемых базарах школьных. Это для нас очень важный момент. Ну и, как я уже говорила, это, конечно, и распродажи, и программы лояльности, поскольку сегодня россияне достаточно активно используют как раз свои накопленные баллы, так называемые в том числе и кэшбэки при оплате картой. Здесь тоже очень порой такой, знаете, очень, ну, я бы сказала, весомый формат поддержки. Ну и, конечно же, оптимизировать закупки, потому что подчас желания деток наших и возможности родительские, они не всегда совпадают. И понятие «хочу» и понятие «необходимо», они немножко так разнятся на определенную сумму денег. Поэтому, конечно же, для родительского, скажем, учета важно, чтобы все, что необходимо ребенку в качестве вспомогательного ресурса в образовательном процессе, не вредило здоровью. И стараясь оптимизировать, скажем, семейный бюджет, надо не забывать об удобстве и все тех же, скажем, характеристиках и по тканевому содержанию, и по содержанию материала, из которого сделаны пеналы, ручки и так далее. Но вот еще, наверное, какой момент очень важный, который тоже мы используем, это объединение родителей с целью при закупке, скажем, такой вот, ну, если можно это назвать, оптовой, тетрадей, каких-то ластиков, карандашей и так далее, и так далее. Для нас это тоже очень существенно, и на самом деле, даже уже будучи в старших классах, мы тоже пользуемся этой как раз составляющей.
15: Понятно. Ну, спасибо большое, Лариса Анатольевна. Лариса Санатовская, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Все ближе, 1 сентября. Собираем детей в школу, не забываем про совет, что можно купить кое-что к 1 сентября, а кое-что и прямо и 2 и 5.
1: Совет дня. Доктор Мозг.
21: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
22: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти. Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол, повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция, за нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Но нейтральные детали и сложные связи запоминаются хуже, потому что ресурсы мозга смещаются от анализа к быстрой реакции. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания. Стресс не стирает память напрямую, он меняет приоритеты мозга. Вместо обучения и анализа на первый план выходит защита.
21: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
0: Совет дня. Радио России. Моржи.
2: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
0: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
23: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
24: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
25: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
24: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
25: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. «Помню, у бабушки была присказка. Тавл голобазник для души и тела праздник. Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала: да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?»
23: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
25: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
23: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
25: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
23: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
25: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
23: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
25: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
23: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
25: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
23: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
25: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
23: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
25: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
23: Все это масло Таволги.
25: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
23: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
25: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
23: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
25: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
23: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Радио России.
6: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастеров.

0: октября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
1: Здорово, кожаные мешки!
2: Гарик Харламов.
3: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
2: Дмитрий Журавлев. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок.
1: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
4: 6+.
5: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин продолжает дальневосточное турне. Бойцы «Севера» с расстояния 20 километров уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Из Владивостока в Москву отправился предвыборный поезд. Подробности далее. Владимиру Путину на Сахалине рассказали о передовых мерах поддержки семей с детьми. Встреча с губернатором региона прошла на Курильском острове Итуруп, куда глава государства прилетел накануне из Южно-Сахалинска. Валерия Лимаренко рассказала о высоком демографическом показателе на полуострове и перечислила нововведения, которые делают жизнь мам с детьми намного легче.
2: Появился институт няни. У нас в университете открылись курсы. Вот мы в прошлом году выучили 300 человек, в этом году еще 300. Таким образом, мы будем учить, пока не насытим рынок. У нас появились, значит, развиваемые садики ясли, развиваем частных нянь. Значит, люди пользуются тем и другим. Но теперь, смотрите, предприятия мы подтянули. То есть, ну, несколько сот предприятий ключевых в свои корпоративные правила записали. Если женщина выходит чуть раньше с декретного отпуска, то мы правительство, и они доплачивают за няню. То есть мы две трети, семья платит только одну треть. То есть это очень хорошее. Это я рассказываю инновации, которые, может быть, в других местах вы дали.
3: Очень хорошие инновации.
2: Да, не узнаете. Теперь смотрите, есть такой эксперимент. В каждом муниципалитете есть ясли, куда мама может ребенка отвезти в любое время на несколько часов. Ну, например, там, ребеночку там, 8 месяцев, или на парикмахерскую, или, или там, не знаю, там, просто это, отвлечься. Такая услуга есть, пользуется спросом. То есть мы следим, если надо, будем добавлять еще. Ну, по одному, как минимум. В каждом муниципалитете есть.
1: По словам Лимаренко, динамика роста населения напрямую связана с повышением комфорта. По рейтингу качества жизни полуостров второй год подряд удерживает 5-е место. Напомню, лидер России прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. На борту крейсера «Варяг» Владимир Путин провел совещание, на котором объявил о главной задаче военных, включая флот.
4: Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
1: В свою очередь, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Леинов доложил об использовании Западом теневого флота, а также готовности российских морских сил отразить любую угрозу со стороны противника.
5: В соответствии с вашим, товарищ Верховным Главнокомандующим, поручением, мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР морского трафика. Знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Только в исключительно экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южной Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа 2026 года проследовало 1001 судно. Из них под флагом недружественных государств 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер, в том числе 26 судов Великобритании и 9 Франции. При этом государства Запада активно привлекают для перевозки

0: грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются. Межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач.
1: О том, что ситуация на восточных рубежах России непростая, как заметил Владимир Путин, можно судить по действиям Японии. Токио предпринимает шаги по подрыву национальной безопасности России. Об этом заявил РИА Новости посол нашей страны в Японии Николай Ноздрев. По его словам, речь идет об инвестировании средств японского бизнеса в производство БПЛА на Украине, а также об участии Японии в программах НАТО по оказанию помощи Киеву. Данные действия носят однозначно недружественный характер и угрожают стабильности ситуации на российских границах, уверен дипломат. Между тем, военные Тихоокеанского флота накануне стали участниками еще одной важной миссии. Под звуки духового оркестра ТОВ из Владивостока в Москву отправился предвыборный поезд. Брендированный пассажирский состав «Россия» проследует через 87 городов и станет информационной площадкой для пассажиров в преддверии выборов в Госдуму. Под торжественный марш волонтеры вручили юным пассажирам плюшевых уссурийских тигрят как символ Приморья. Военная хроника, Дарья. Бойцы «Севера» с расстояния 20 километров уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Выстрелы на поражение произвел расчет самоходной пушки «Гиацинт-С». Об этом сообщили в Минобороны. Как уточнило ведомство, наводчик орудия ввел необходимые данные и произвел первый выстрел. С учетом корректировки огня расчет гаубицы уничтожил пункт управления, что позволило расширить буферную зону безопасности. За минувшие сутки «Север» уничтожил 38 пунктов управления БПЛА, а также свыше 400 беспилотников. Об этом рассказал представитель группировки Василий Межевых.
2: Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов. Светличная, Купина, Жовтневая, Василевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Порозок, Храповщина Сумской области и города Сумы. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 7 автомобилей, 2 миномета и 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 287 БПЛА самолетного типа, 93 тяжелых боевых дрона Р-18, 5 квадроциклов, 2 мотоцикла и 7 НРТК противника.
1: Добавлю, накануне бойцы группировки «Север» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. И напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России осталась на четвертом месте в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Россияне накануне завоевали две награды. Егор Корнев стал серебряным призером на 100-метровке вольным стилем, а Дарья Клепикова, Александр Кузнецов, Алина Гайфудинова и Кирилл Манохина финишировали третьими в финале женской эстафеты 4 по 100 метров в вольном стиле. Теперь у россиян 20 наград, 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Французский Пари Сен-Жермен показал готовность к новому сезону. Об этом заявил российский голкипер парижан Матвей Сафонов после победы его команды над английской Астон Виллой со счетом 2-1 в матче за Суперкубок УЕФА по футболу. 27-летний вратарь отыграл весь матч в составе победителей и отразил 3 удара в створ. Любительский клуб «Тосно» вылетел из Кубка России по футболу. Команда из Ленинградской области уступила «Череповцу» со счетом 4-5 в серии пенальти. В матче второго раунда пути регионов Кубка страны из других встреч среды можно выделить победу астраханской «Волгари» над победой из «Хасавюрта» 2-0, поражение «Тюмени» от «Волны» из Нижегородской области 1-2 и успех курского «Авангарда» над «Кристаллом Мест» из Борисоглебска 5-4 по пенальти. В основное время команды разошлись миром 1-1. Россиянка Мария Борисова идет на третьем месте после первого дня квалификации многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте. Еще одна представительница России София Ильтерякова занимает 12-ю строчку. В финал выйдут 18 лучших участниц. Россиянка Анна Блинкова пробилась в основную сетку теннисного турнира в Цинциннате. Она в финале квалификации была сильнее немки Евы Лис со счетом 3-6, 6-2, 6-2. А вот Алина Корнеева снялась с решающего матча отбора против представляющей Армению Алины Чараевой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Екатеринбурге сегодня 22-24 градуса. В Сургуте 18-20, временами пройдет дождь. В Архангельске от 8 до 10 ожидаются осадки. В Перми 19-21, кратковременный дождь. В Ярославле и Владимире 12-14, временами пройдет дождь. В Краснодаре 28-30, во Владикавказе сегодня 23-25, возможны осадки. В Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, температура составит 17-19 градусов. В Москве ожидается кратковременный дождь, днем всего 14-16 градусов. Сейчас в столице 13 градусов, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 748 миллиметров ртутного столба.
4: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы точного времени.
8: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 9 часов 12 минут 25 секунд. Точное московское. Четверг на календаре. 13 августа. Завтра пятница. И, кстати, медовый спас для тех, кто не в курсе. А Кирилл Гришин, Татьяна Голованова сегодня вместе с вами встречают это утро и обсуждают самые важные темы, одна из которых прозвучит далее.
9: Да, действительно, удивительная, конечно, история. Читаешь и думаешь, как такое могли придумать? Это, наверное, маркетологи или хитроумные зумеры. Ну а кто мог иначе придумать эгоизм как инвестиция? Это стиль жизни, это образ мысли, это удивительное потребительское поведение. И вообще, что это за тренд? Сейчас будем разбираться.
4: Трудовые резервы.
9: 78-й том энциклопедии зумеров. В эфире.
8: Да, это действительно важное поколенческое знание. Тем не менее, поколение Z, которым называют зумеров, все чаще выбирает осознанный отказ от отношений в пользу карьеры, саморазвития, путешествий и хобби. Новый тренд назвали соло-максинг. Что же стоит за этим движением? Там, не знаю, здоровое переосмысление каких-то ценностей или все-таки страх перед близостью?
9: Как все это выглядит, да? да, и насколько все это подвержено, характерно только для поколения зумеров. А может быть, миллениалы дадут в этом смысле тоже повод для дискуссии?
8: Ну, например, участники движения добровольно отказываются от свиданий. То есть зумеры не ходят у нас на свидания. Посвящая время саморазвитию, хобби, путешествиям, они читают книги, поэтому так модны сейчас книжные клубы. Это пришло, естественно, с Запада. И вот там очень много описывается ситуации. Вот, например, 28-летняя девушка из Лондона перестала искать новые отношения, сосредоточилась на себе после расставания с молодым человеком. Девушка начала путешествовать, занялась сапсерфингом, велоспортом, болдерингом, медитацией и дыхательными практиками.
9: Чем?
8: Также она создала пешеходный клуб и устроилась работать на нормальную, полноценную работу. Ну, мне кажется, что здесь можно заменить на любого человека, да, какая-нибудь Юля из Кирова тоже перестала искать отношения, сосредоточилась на карьере. Но возникает один вопрос. Мы часто, обсуждая зумеров, говорим о том, что это люди, которые ушли на обед и не вернулись, и сказали, у вас токсичная какая-то атмосфера, я к вам больше не приду. Да, но ты же пришел в первый день, и ты отработал 2 часа.
9: Угу.
8: Ну, устал. Спасибо вам большое за доверие, но я уже выгорел. Да?
9: Я уже выгорел, это мне не подходит. А вообще, соло-максинг специалисты рассматривают как сквозь призму когнитивно-поведенческой терапии. То есть, если я живу и развиваюсь, либо же я в отношениях, то есть такая вилка. Одно другому же ведь не мешает, по логике-то ведь.
8: Не знаю, связаны эти пункты или нет, но ранее социологи зафиксировали устойчивую тенденцию к росту числа одиноких людей в России. Почти половина россиян отметили увеличение числа одиноких в своих городах и селах за последние 5 лет. На 5 процентных пунктов выше, чем в прошлом году. Особенно эту тенденцию, на секундочку, ощутили не жители Москвы, не жители мегаполисов,
9: кто
8: а
9: же?
8: Жители Сибири. 58%. И Дальнего Востока. Там просто людей мало. Но при этом женщин среди опрашиваемых, ну, среди одиноких, было больше, чем мужчин. 50% против 40%.
9: Клинический и бизнес-психолог клиники доктор Аникин и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский. У нас на связи. Станислав, здравствуйте.
10: Да, доброе утро.
9: Давайте разбираться, что же такое соло-максинг и только ли это про зумеров?
10: Да нет, конечно. Новое слово придумали, а ситуация-то всегда была. Ну, вообще, посмотрите, человек сейчас, вот когда придумали это слово соло-максинг, начал осознанно переставать считать отношения чем-то обязательной частью нормальной жизни. То есть отношения, если уже как бы и не нужны в обязательном формате, то ты перекладываешь вот это время, высвободившееся и деньги, на то, что ну, тебя эмоционально как-то греет. Карьера, внешний вид, спорт, там, образование. Вот мне понравилось, как вы рассказали там, про эти клубы путешествий. В конце концов, психическое здоровье. Сейчас эмоционально тяжелый фон, и зумеры, у них не было навыка справляться с какими-то кризисными ситуациями, они переживают его гораздо тяжелее, чем люди более старшего поколения, которые там что только не пережили. А вот это поколение, которое выросло с мобильником в руках, оно получает слишком много информации, соответственно, черпает кортизола полной ложкой. И отсюда, естественно, нежелание ничего делать в то, что не представляет, ну, относительно не представляет ценности. Потому что ну вот раньше, как общество, оно же всегда предлагало инвестировать в семью. Там, начиная от того, что тебе там бабушка, дедушка говорит, когда ты себе девочку найдешь хорошую, или когда ты там уже замуж выйдешь. Ну, то есть всегда подталкивали в отношения.
8: Но это же классические вопросы межпоколенческие.
10: Конечно, только раньше у мальчиков, девочек было время на то, чтобы притереться, на то, чтобы понять, как конфликты внутри пары решаются. А сейчас поколению давят со всех сторон не только бабушки, дедушки, но и соцсети. То есть, с одной стороны, предъявляются очень высокие требования, и тебе от них некуда деваться. В интернете-то, вон, смотрите, какая красота у всех в соцсетях. 8 раз в год на Мальдивы ездят. А ты не можешь это сделать. И получается, ты смотришь на свидание, вот этот бедный несчастный зумер смотрит, думает, господи, а сколько же это обойдется, это свидание-то мне? А на выходе-то что будет?
8: Подождите, но там же пополамщики и тарелочницы. Там все гораздо глубже.
10: Да хоть бы, хоть бы. Это тоже, знаете, в этом есть какая-то.
9: Это еще повезет, если ты половинщица, да? А потом я не А потом я скажу: да нет, я не пойду, это же годовой запас корма для моего кота. Нет, не пойду. И все, и сижу дома, да? Я зумер, сижу дома.
10: В общем, смысл соломаксинга интересен именно в том, что вот одну традиционную задачу взросления они перекладывают на более поздний срок или вообще вычеркнуть из своей жизни, потому что пытаются усилить что-то другое. И здесь же, вот, когда люди выбирают, куда им вкладывать свое время, силы, деньги, чаще всего дефицит сейчас вовсе не деньги. Главный дефицит – это психический ресурс. Потому что вот эти бедные несчастные зумеры, мне их так жалко, потому что они живут с мобильником реально в руках. Это чудовищный информационный шум. И у них нет ресурсов на восстановление. То есть они постепенно эмоционально истощаются. Но где тут взять какие-то силы на то, чтобы притираться к новому человеку? Ты вот если взял себе там, не знаю, второе образование, так, там хотя бы, не знаю, там сессии ты можешь спрогнозировать, подучиться, и это полностью на тебе. А если пойти строить с кем-то отношения, так там же, блин, дискомфорт возникает, потому что вот эти границы все настолько выстроили, что даже человек легкий взгляд в сторону твоих границ как-то бросает, ты уже начинаешь бомбить. Токсичность замечают даже в том, где ее нету. То есть вот то, что встал и ушел через 2 часа с работы, это как раз вот об этом, что люди стали настолько четко выстраивать свои границы, что это стало уже проблемой. Вот этот дискомфорт мне не подходит, он как раз и толкает зумеров уйти и из отношений, и из компаний, потому что они не могут выдерживать ни тревогу, ни неопределенность, ни конфликты. А без этого построить отношения просто невозможно. Поэтому они и опираются в то, что они могут сделать, но что у них, по крайней мере, под контролем находится. То есть я бы не стал говорить о том, что им лень строить отношения. Скорее, изменилось соотношение вот эти затраты и эмоциональные, и финансовые, и вознаграждение, которое приходит в конце. Потому что отношения – это очень неэффективный продукт для человека, который привык получать все в моменте, как это, из доставки еды. Потому что, ну, смотрите, мы вот поколение зумеров, оно живет в том время, что захотел фильм, да, пожалуйста, нажал кнопку и смотришь. А их родители, ну, всегда смотрели новости в 9 часов. А сейчас смотрю в Телеграме, там, зачитайся этими новостями. Еду привезут, там, если либидо вдруг всколыхнулось, которое у этого поколения очень низкое, так, пожалуйста, тоже фильмы для взрослых доступны в моменте. И общение в мессенджерах доступно, и там все впечатления тоже. Взял, купил билеты, полетел хоть в Нижний Новгород, хоть в Казань, веселись. То есть и одобрение ты тоже можешь черпануть из этих социальных сетей. Ну, ты приехал в Нижний Новгород, переплыл в Волгу, опубликовал фотки, наслаждаешься этими лайками. А близость, она устроена, ну, отвратительно неудобно.
8: Конечно, она же требует эмоционального вовлечения,
10: да,
8: и моральных сил, и глубины отношений. Да. А это же надо строить, это тяжелый процесс. Спасибо, Станислав.
10: И договариваться надо.
8: Да, Станислав Самбурский, клинический бизнес-психолог клиники доктора Аникина и автор дзен-канала «Экологичный психолог» был с нами на связи. Ну вот, кстати, другие эксперты тоже говорят, что соломаксинг диктует жизнь, а не соцсети или фильмы. Никто там в этом не виноват, а просто взрослые дети, а зумеры — это уже взрослые, многие из них уже даже не дети, видели своих родителей иксеров, своих родителей миллениалов. И вот нашим поколениям свойственно, знаете, нести груз ответственности за семейное благополучие, вот эти вот тяжелые времена какие-то, груз работы. Многие жили без любви ради детей, знаете, терпели, в том числе издевательства. Кто-то посвятил себя дому и не реализовался в социуме, то есть у них нет профессии, нет опыта. И зумеры смотрят на это и думают: а зачем мне все это надо? Я не хочу никуда идти, я буду работать, я стану великим, не знаю, у меня будет большая карьера, а при этом я буду хорошо зарабатывать, покупать себе новые телефончики, буду жить счастливо и много путешествовать. Не жизнь, а мечта.
9: В дальней комнате, в квартире своих родителей.
8: Конечно.
9: Прекрасно, зачем надрываться? Надо беречь менталочку, строить себе вокруг жизнь вокруг себя любимого, вокруг собственных ценностей. Зачем надрываться, если я у себя сам великий и прекрасный один, и один на всю жизнь? Зачем себя ломать какими-то трудоголическими упражнениями?
8: Вот вообще ломает ли себя трудоголизмом зумер? Сейчас спросим Зуля Лойкова, независимый HR-эксперт, клинический психолог, карьерный консультант с нами на связи. Зуля Акрамовна, доброе утро.
11: Да, доброе утро.
9: Здравствуйте.
8: Вот соломаксинг с точки зрения HR вообще, это хорошая сторона, хорошее увлечение зумеров или нет?
11: Ну, при всех его привлекательных сторонах, в виде фокуса на себе, так скажем, и карьере, он несет, конечно, для зумеров ряд социальных карьерных рисков, которые очень важно учитывать. Первое, да, это утрата социальных навыков и поддержки, то есть отказ вот в том числе от каких-то романтических отношений может привести к тому, что зумеры не получают того самого важного опыта построения и поддержания близких связей. Это может ослабить их социальную сеть поддержки в будущем в целом и не научить их взаимодействовать с обществом правильно. Второе, это риск скрытого одиночества. Смотрите, какое огромное количество одиноких людей сейчас. Да? Вот эта вот чрезмерная романтизация соломастинга, она приводит к полной социальной изоляции. То есть ты дружишь либо только в соцсетях, и у тебя не остается уже никакой реальности внутренней, да, и поддержки. Но за этим скрывается очень глубокое одиночество, которое не всегда легко заметить. Ну и новые социальные вызовы тоже это дает в будущем, потому что возвращение в построение отношений после такого долгого периода одиночества, оно может оказаться сложной задачей из-за отсутствия опыта и привычки к изоляции. Плюс это дает такую, знаете, экономическую нестабильность. То есть с точки зрения общего уровня жизни быть одиноким может быть дороже. Поэтому это ставит под сомнение такую финансовую выгоду соломастинга, о которой часто заявляют сами зумеры в долгосрочной перспективе. Ну и карьерные тоже риски мы видим, да, это сужение взгляда на проблемы. Мы видим исследования, которые говорят о том, что увлеченные самооптимизацией могут начать искать причины всех своих неудач, каких-то личных недостатков. Это тоже приводит к такому плоскому взгляду на мир, где все проблемы объясняются уже внешностью, либо какими-то личными качествами, не системными, не экономическими факторами. И, конечно, это недооценка мягких навыков, soft skills, акцент на твердых навыках для карьеры, учеба, курс, он может затмить развитие тех самых необходимых мягких навыков, которые критически важны для долгосрочного, стабильного успеха, а именно умение работать в команде, умение общаться, эмпатия, эмоциональный интеллект. Ну, плюс мы видим еще постоянно вот эта погоня за максимизацией комфортным уровне для себя, может привести к очень сильному выгоранию, тревоге и снижению удовлетворенности в жизни, что, естественно, также сказывается негативно на продуктивности.
8: А тем не менее, как перебороть с карьерной точки зрения вот это стремление к соломаксингу и создать гармоничную жизнь своим сотрудникам-зумерам, которые подвержены, собственно, соломаксингу, предпочитают и действовать в одиночестве, и сосредоточиться только на себе, и многое при этом упускают?
11: Знаете, здесь очень важно просто понимать, что это сложное социальное явление, и когда человек сосредотачивается на каких-то краткосрочных выгодах, экономия, там, время на себя, они рискуют столкнуться с долгосрочными социальными карьерными издержками, и важно это объяснять и показывать на примере, обучать, так скажем, да, то есть обучать в том числе и коммуникации, потому что мы достаточно часто, особенно среди кандидатов, видим такую тенденцию, что вот отсутствие, например, коммуникационно важных навыков в коллективе, оно влияет на карьерное развитие, оно влияет на восприятие, на какой-то общий фон и продуктивность человека, и, в принципе, на желание чего-то достигать. То, с одной стороны, да, это комфортно спрятаться, уйти от всех стрессов и выгорания во внутренний кокон, но тем не менее ты живешь в обществе, и мы очень ценны тем, что мы друг друга все дополняем.
9: Действительно.
11: Будь то коллектив, команда или семья.
9: Понятно. Спасибо большое. Карьерный консультант, независимый HR-эксперт, клинический психолог Зулия Лойкова. Благодарим Зулию Акрамовну.
8: Ну вот, кстати, новый тренд 2026-го, да, это не про проявление эгоизма или незрелость, это такой понятный и простой способ адаптации поколения зумеров к быстро меняющемуся и нестабильному миру. А как и любой яркий тренд, сломаксинг, собственно, в умеренных дозах полезен, собственно, принимать его надо под чуть-чуть. Он учит уважать свои ресурсы, да, обращать внимание на себя, слышать себя в первую очередь, что, например, поколение миллениалов совсем не умеет, и строить жизнь вокруг собственных ценностей, выстраивая правильные границы. Но главная задача при этом не переборщить, да, не уйти в одиночество и по-прежнему общаться с людьми вокруг тебя, не закрываться, как любят это делать зумеры. Ну и совмещать заботу о себе с умением выстраивать теплые, взаимные и глубокие связи, что важно.
9: Честно говоря, у зумеров можно многому поучиться, это уже без иронии абсолютно, к тому, что человек должен сам на себя внимательно и посмотреть, а нужно ли ему это сейчас, в этот момент. Ну, а потом зумеры вырастают, так или иначе становятся взрослыми совсем уже, да, семьи, работа и другие заботы. Просто у них чуточку детства, я думаю, затягивается.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
13: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
14: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
4: Радио России. Главное радио страны. Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
15: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
4: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
15: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
4: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Сигналы точного времени.
9: 9:31, 8 секунд, точное московское, четверг, 13 августа на календаре. Представляешь, уже четверг, да, и завтра пятница. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин, восторгаемся утренним эфиром.
8: Утренним эфиром и нашей культурой. Хотим немножко поговорить об интересном, приятном. Вот, например, из интересного и приятного, кстати. Маэстро Юрий Башмет объединит на одной сцене музыкантов из более чем 20 стран. Одно из самых ожидаемых и посещаемых событий лета – фестиваль юношеских оркестров «Заряди». В этом году стартует буквально через неделю, 21 августа, и продлится целых 3 дня. За это время можно будет услышать 9 неповторимых коллективов по 3 уникальных концерта в день. Вновь приедут иностранные гости в Москву, собственно, из Вьетнама, например, из Беларуси и из Малайзии.
9: В Петербурге 27 августа, а давайте сразу скажем, что это не рано, это нужно просто планировать. Мы сейчас скажем об этом, а у людей есть еще пара недель детально спланировать свое путешествие в Петербург. А повод-то очень значительный, честно говоря. Первый международный кинофестиваль «Огни большого города». Состоится открытие в День российского кино 27 августа на Елагином острове в ЦПКИО имени Кирова, в парке имени Кирова, говоря попроще. Город, кино и живая музыка, и все в одной точке. По-моему, уже интересно. Церемония, конечно, задаст тон всем событиям фестиваля, читаем мы программку, но прежде чем они начнутся, ну, по сути, одна сцена под открытым небом, один общий вдох, как пишут организаторы перед первым кадром. Что еще в программе фестиваля? Четыре знаковые площадки. Надо опять же сказать, петербуржцы и гости северной столицы смогут побывать во дворе Василия Островского рынка, в культурном квартале Брусницын, летний кинотеатр, мы уже сказали, на Елагином острове, и усадьба Державина. В общем, будет обыграна общая тематика фестиваля «Город в кадре».
8: Ну, вообще, Петербург превращается в настоящую столицу кинофестивалей, потому что 20 августа откроется уже 7-й международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья, «Лендок Film Festival». Собственно, на 3 дня намечены кинопоказы, питчинг, собственно, сериалов и кино, заседание в ЗАГС-собрании, где будут обсуждать фильмы, и первая международная сценарная лаборатория. Там 40 картин из 13 стран будет представлено. Здесь и Россия, и страны СНГ, БРИКС и другие дружественные государства.
9: В Хабаровске снимут полнометражный фильм «Все реки впадают в моря». Прекрасное, по-моему, название, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Проект, кстати, стал победителем первого дальневосточного грантового конкурса фонда кино. Что касается сюжета, это приключенческая история. История о подростках, которые отправляются в большое путешествие по Амуру, вдохновившись историями великих исследователей Дальнего Востока.
8: В центре сюжета...
9: А можно?
8: Конечно.
9: Да? Спасибо. Двое подростков в центре этой истории, которые, в общем, путешествуют, и маршрут становится подлинным испытанием. Они сталкиваются, ну, прежде всего, с красотой и величием природы Дальнего Востока, пытаются преодолеть собственные страхи и вот эту вот необходимость принимать взрослые решения. Да? Взрослеть уже сейчас. Не как вот герои наших предыдущих эфиров, которые борются с выгоранием 2 часа отработав, да, и максимизируют собственное удовольствие, да, а вот серьезная совершенно история, да, и понятно, что этот фильм нужно смотреть и показывать его, ну, прежде всего, конечно же, широким охватом в кинотеатрах всей страны. Я закончил.
8: Не только про фильмы, хотелось бы еще и про сам Хабаровск сказать, да, то, что там в рамках 2-го российско-китайского форума откроется уникальный выставочный проект Оружейной палаты Московского Кремля «Посольские дары русским царям». Так что, если вы вдруг попадете на кинофестиваль, не забудьте заглянуть еще и на выставку. И недавно совсем спорили, прокатать или прокатить, дойдут ли фестивальные фильмы до проката. Спорили, говорили, стоит ли давать их в залы, или авторское кино будет исключительно на фестивалях. Решили, что надо все-таки расширять группы людей, которые с удовольствием посмотрят авторское кино. Ну а что касается не авторского кино, а сказок, которые обретают популярность в России, за первые несколько дней показа в кинотеатрах страны сказочную приключенческую комедию «Колобок» посмотрело уже более 700 тысяч зрителей. А кассовые сборы картины уже превысили 250 миллионов рублей. Сейчас я говорю о «Колобке», собственно. В фильме «Колобок», который «Последний богатырь», если вы помните, если вы смотрели, потому что многие любят эту сказку, и это уже, по-моему, 6-я серия, да, 6-й фильм на эту тему, ну вот, или 5-й фильм кинофраншизы «Последний богатырь». Первая вышла на экраны в 2017 году, и с тех пор история о жителях Белогорья значительно расширилась.
9: Я бы сказал по-другому, богатыризация «Колобка», да, в общем, уже заслуженная, по большому счету, перерождение, да, я бы так это сформулировал, нашего былинного героя.
8: Да, спин-офф расскажет об истинном происхождении веселого Колобка. Зрители узнают, что его слепила не добрая бабушка, а злая колдунья при помощи магии, желая изменить свою судьбу. Колобок встает на ноги в буквальном смысле. И по иронии судьбы вселяется не в былинного богатыря, а в тюфяка пекаря Тихона. Здесь начинаются небольшие спойлеры, хотя, может быть, кого-то это заманит провести вечер, собственно, в кино. Вместе они отправятся в захватывающее приключение, в котором им предстоит одолеть врагов, пройти испытания на смекалку и обрести себя.
9: Ну и опять же, надо сказать, что странствиям, приключениям уделено особое внимание. Колобок, конечно же, проявляет характер, ловкость, изворотливость, я бы сказал даже, да, как ты уже сказал, у него ноги. Румяный сумел уйти от создателей до того, как они воплотили свой коварный план. Оказавшись на свободе, он скитался по сказочным землям. В итоге угодил куда? В лихую банду местных разбойников. А еще есть, как ты отметила, незадачливый пекарь Тихон и его загадочная девушка Лада, вместе с которыми он вынужден отправляться навстречу новым приключениям.
8: Ну, кстати, озвучивает Колобка известный актер и комедийщик Гарик Харламов. Ну, посмотрим. Стоит посмотреть, тем более сказки россияне любят. Я думаю, что обязательно заглянут в кинозалы.
9: А все подробности этой истории у нашего корреспондента Веры Тюриной. Ну, а мы, Татьяна Голованова и Кирилл Гришин, прощаемся с вами. До встречи.
16: Специально для Радио России.
17: Жили-были старик и старуха. И вот как-то раз попросил старик: испеки мне, старуха, колобка.
18: От этих ваших сказок тошнит уже. Не так все было. Не бабка меня испекла, а злая колдунья. Еще звери не в том порядке, да и не звери они были.
19: В такой необычной завязке начинается история знакомого всем героя русских сказок. Колобок докатился до экранов, чтобы вновь покорить зрителя. Спин-офф, полюбившийся многим киновселенной «Последний богатырь» про самого круглого и хитрого жителя Белогорья, удивит своим актерским составом и сюжетом. В этом убежден продюсер фильма, генеральный директор телеканала «Россия» Антон Золотопольский.
20: Вот когда создается вселенная, фундамент, правильно заложенный, предполагает, что она развивается. Но когда возникает спин-офф, это означает, что самый обаятельный, самый талантливый житель этой вселенной получил право на свой фильм. И это тот самый буйный колобок, который сегодня представлен аж двумя, так сказать, частями, которые здесь перед вами стоят, я через них еле пробрался. Это и Журавлев, и Харламов, представьте себе.
19: Дуэт действительно неожиданный. Колобок, которого озвучивает актер Гарик Харламов, по сюжету вселяется в трусливого, но доброго пекаря Тихона. Его сыграл Дмитрий Журавлев. Рассказывает, вживался в роль до последней крошки.
21: Все сам. Но я позвонил бабушке, я родился, вырос в деревне, мы с бабушкой в детстве всегда пекли хлеб. Я позвонил, говорю: «Ба, напомни, пожалуйста, рецепт». И я несколько раз пек хлеб, привозил на съемочную площадку.
19: Героев сказки ждет насыщенное приключение. Вместе им предстоит попасть в банду разбойников, одолеть врагов, победить собственные страхи и обрести себя.
22: Как выберешь того, в кого вселиться желаешь? Заклинание скажи. У этого сутулого...
18: Забираю тулово! Все-таки в сутулого получилось. Руки. У меня есть руки!
19: Зритель увидит не только уже знакомое Белогорье, но и логово Волка, сокровищницу Ильи Муромца, пещеру волшебных зеркал. Съемки сказочной комедии проходили в живописных местах Алтая. Неповторимые пейзажи нашей необъятной страны стали частью истории и ее полноценными персонажами, говорит режиссер Антон Маслов.
23: Как подбирались локации, почему были выбраны именно такие места?
24: Мы снимали на Алтае. Это просто сказка. На Алтае очень просто снимать. Ну, то есть ты приезжаешь и видишь сказочный мир, сказочный лес. И Алтай до сих пор не тронут. В нем очень много вот этого настоящего. Пока до сих пор, где еще нога человека ходила, но не часто. И нам дико повезло.
19: Создатели замесили Колобка по последним технологиям. Художники старательно добивались идеальной фактуры и цвета настоящего хлеба. А невероятную харизму ему вновь придал актер Гарик Харламов.
25: И когда придумался Колобок, мне оцифровали лицо. Технологии такие. Я наиграл тысячу разных эмоций. Из этого слепили персонажа. В этом фильме я занимался конкретно озвучением. Режиссер великолепный вытаскивал из меня все соки на протяжении недель, чтобы у нас этот персонаж получился.
19: Для большей зрелищности актеры выполняли почти все трюки самостоятельно. Впечатлениями от съемочного процесса делится актер Дмитрий Журавлев.
26: Новый опыт съемок на такой сложной натуре, потому что там была и гористая местность, я стирал себе руки до крови, и мы снимали на рассвете, пытались застать, и ловили луну в кадре, потому что нам нужна луна огромная в кадре, и так далее. Это все такие сложности физического плана. Ну, в общем, я не брезгливый, не белоручка, нормально было. Но я насладился красотами нашей страны, это было очень круто.
19: История про Колобка получилась не просто смешной, но и где-то даже философской. Принятие себя, умение слышать и слушать других – такие важные в наше время темы поднимаются в фильме. О глубоком смысле сказочного блокбастера в интервью «Радио России» рассказывает актриса Мила Ершова, сыгравшая возлюбленную Тихона Ладушку.
0: Ну, такая метафоричная, мне кажется, история в целом, что люди готовы там себя вообще перекроить, не принимают себя, что они себя видят по одному, что там красота в глазах смотрящего, вот это все. И иногда бывает, что человек может дойти вообще до крайних каких-то мер, а на самом деле все решается через любовь, через принятие себя, через принятие себя другими людьми. Вообще такая история, мне кажется, очень распространенная.
18: Лада, ты ж колдунья!
21: Поможешь нам, Ладушка? Всю жизнь о тебе заботиться буду.
18: Слушай, Тихон, я когда на нее гляжу, у меня в животе так щекочет, будто 12 пушистых гусят съел.
21: Она моя.
18: Но когда я в тебя вселяюсь, она получается наша.
21: Нет.
18: Да.
21: Нет.
18: Да.
21: Нет.
19: Русская народная сказка в новой киноэкранизации обрела второе дыхание. Знакомый с детства сюжет переосмыслен так, чтобы заинтересовать современного зрителя. Юмор и экшен бьют прямо в цель, уверяет актриса Дарья Блохина.
1: Во-первых, там будет кумир многих. Это Гарик Харламов в роли Колобка. Я знаю очень мало людей, которые бы не были очарованы Гариком и его юмором, поэтому это флагман этого проекта. Плюс Дима Журавлев тоже сейчас герой нынешнего поколения. И, конечно же, это привлечет молодого зрителя. Я думаю, что там полно и шуток классных.
19: Юмор понятный как взрослым, так и детям. Яркое музыкальное сопровождение, костюмы и новые персонажи подарят ощущение настоящей сказки.
2: Нельзя тебе погибать.
18: Жить буду, родимая.
21: Шлем прилипало.
0: Он прилипнет, если сказать «шлем прилипало».
18: Просто не надо говорить, как его.
21: Шлем прилипало.
19: Последний богатырь – Колобок. Главный замес года. Неожиданные персонажи, любовь, искрометный юмор. Сказочная комедия для всей семьи, которая расскажет, как самую черствую корку превратить в мягкую и не бояться быть собой. Вера Тюрина, Евгения Денюшина, Радио России, Москва.
4: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
4: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скова, но со временем боль эссирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
5: Но вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
6: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
5: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
6: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора».

0: Шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
0: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, Склеродермия и трофические язвы. Как видите, список приличный. А ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
4: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественных?

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поинтересовался зарплатами сахалинских врачей и учителей. Пункт управления ВМС Украины уничтожен в результате российского удара по портовой инфраструктуре. Миллионы жителей новых регионов впервые примут участие в выборах в Госдуму. Подробности далее. Социально-экономические вопросы Сахалина обсудил Владимир Путин с главой региона Валерием Лимаренко. Встреча состоялась на острове Итуруп, куда президент прилетел из Южно-Сахалинска. На встрече затронули тему нацвалюты, того самого краеугольного камня, который укрепляет интересы одних и подтачивает ресурсы вторых.
2: Я так понимаю, что экономика у вас стабильна.
3: Экономика у нас стабильна, но есть нюансы. Твердый рубль – это нюанс. Значит, смотрите, мы же экспортные.
2: Да, конечно.
3: Все. И когда все радуются, что твердый рубль, мы просто плачем, потому что мы недополучаем денег в бюджет. Мы 45 миллиардов просто потеряли на твердом рубле.
2: Ага, понятно. Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно ориентированных предприятий создают проблемы.
3: Совершенно правильно. Но вот мы, смотрите, потеряли деньги, но мы не уступили ни в одном социальном вопросе. То есть все социальные вопросы полностью финансировали.
1: Лимаренко доложил президенту о росте заработной платы в регионе. По медианной статистике, которая не учитывает доходы весьма состоятельных лиц, зарплата сахалинских медиков и врачей составляет 110 тысяч рублей, а учителей – от 150 тысяч и выше. И напомню, лидер России прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. На борту крейсера «Варяг» Владимир Путин провел совещание, на котором поблагодарил моряков за успешные маневры и напомнил о важности поддерживать в боевой готовности флот.
2: Хочу поблагодарить и командующего, и командира, и заместителя, и всех вас за учение, за организацию учения. Не буду повторять, насколько это важно, поддерживать в боевой готовности флот, все вооруженные силы. И особенно в этом регионе важно. Мы сегодня об этом говорили на совещании с руководством флота, с командованием флота. А до этого и с министром обороны в Москве, с начальником генерального штаба. Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации.
1: И вот на западных рубежах вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины. Ночью ударные беспилотники атаковали два порта Одесской области – Рені и Измаил. Об этом сообщили в Минобороны. В результате ударов ликвидированы пункт управления ВМС Украины, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ и объекты портовой инфраструктуры. Напомню, накануне удару российской армии подверглись инфраструктура портов Одессы и Черноморской Одесской области, а также Очакова в Николаевской области. Более 3,5 миллионов жителей новых регионов впервые примут участие в выборах в Госдуму. Голосовать будут из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской, Херсонской областей, сообщают сенаторы. Представитель Совета Федерации ОДНР Дарья Лантратова сообщила, что в целях безопасности будет организовано досрочное голосование, а в случае угрозы процесс можно будет прервать. Все необходимые документы переместят в укрытие. Эксперты называют эту кампанию завершением правовой интеграции воссоединенных регионов. Официально единым днем голосования считается 20 сентября. Однако участки будут открыты уже с 18 числа. На сегодняшний день, по данным Минцифры, более миллиона россиян подали заявки на федеральную платформу дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос таким способом можно в 32 регионах. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуг до полуночи.

0: и 14 сентября по местному московскому времени. В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила снизилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Положительную динамику эксперты связали с неблагоприятными природными условиями, вызванными затяжным весенним похолоданием, а также профилактикой от переносчиков вируса кровососущих комаров. Ведомстве напомнили, что очаги лихорадки Западного Нила расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Около 60 коммерческих кораблей развернули обратно американские военные в Ормузском проливе. Об этом отчиталось Центральное командование вооруженных сил США. Однако ведомство не уточнили, о каком периоде идет речь. Напомню, накануне президент Трамп объявил о полном контроле Ормузского пролива. В то же время Иран и Оман ведут собственные двухсторонние переговоры о полном открытии пролива для судоходства. По сведениям источников в арабских СМИ, соглашение должно появиться в ближайшие дни. Редчайшую Елизаветинскую Библию смогут увидеть москвичи и гости столицы с сегодняшнего дня. Посвященная книжному памятнику 18 века, выставка откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Об этом сообщила пресс-служба музея. Посетителям покажут экземпляры Елизаветинской Библии издания 1756, 57 и 84 годов. Главным украшением уникальных книг станут иллюстрации, которые с благословения Синода написали граверы Петербургской академии наук и Иван Соколов и Григорий Качалов. Экспозиция продлится до 1 ноября. Европейская жара, от которой сейчас изнывает Франция, может краем задеть столичный регион. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В пятницу погода немного улучшится, осадки маловероятны, ночью в мегаполисе посвежеет до 8-11, но по области вообще по-осеннему холодно от плюс 5 до плюс 10, и в дневные часы станет чуть теплее, плюс 16-19 градусов. С наступлением выходных температурный фон продолжит расти, солнце, казавшееся такой уже бледной лампочкой, вновь загорится в полную силу. Если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов, что соответствует климатической норме макушки лета. Но это еще не все. В начале следующей недели вновь может сказаться знойное дыхание Европы, и вот этот язык аномального тепла вытянется через Черноземье и Центральную Россию, и, в общем, дневная температура будет расти, и возможно, что на термометрах мы увидим плюс 25-30 градусов ко вторнику.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Егор Корнев завоевал серебро в плавании на 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова и Кира Манохина стали бронзовыми призерами. Клуб медиалиги «Тудроц» пробился в третий раунд пути регионов Кубка России по футболу. Москвичи в серии пенальти были точнее «Шумбрата» из Саранска со счетом 5-4. В основное время команда сыграли в ничью 1-1. Из других встреч среды можно выделить победу на Новотроицкой «Носте» над Дзержинским «Химиком» 3-2, поражение «Ильпара» из Ильинского «Саратовского «Сокола» 1-3, успех «Мурма» в противостоянии с липецким «Металлургом» 5-3 по пенальти. В игровое время команда мячей не забили 0-0. Московский футбольный ЦСКА сделал предложение аргентинскому «Расингу» по трансферу правого защитника Гастона Мартирены. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Армейцы предложили аргентинскому клубу 2 миллиона 600 тысяч евро, а также защитника Рамира Ди Лусиано. Однако «Расинг» за 26-летнего уругвайца запрашивает на 1 миллион больше. Российский вратарь французского футбольного Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов сделает все возможное для третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Об этом он заявил телеканалу TNT Sports. Накануне парижане обыграли английскую Астон Виллу со счетом 2-1 в матче за Суперкубок УЕФА. Ворот французского клуба защищал Сафонов, который завоевал 9-й трофей в составе PSG. Женский футбольный «Спартак» продлил контракт с полузащитниками Диной Благоевич и Тияной Филиппович. Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги. Новые соглашения сербок действуют с московской командой до конца 2028 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
0: Южно-Сахалинске сегодня 28-30 градусов. Во Владивостоке 23-25, временами пройдет дождь. В Иркутске 22-24. В Сыктывкаре плюс 16-18 дожди. В Ростове-на-Дону сегодня 25-27, в Нальчике 26-28, ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, температура составит 17-19. В Москве ожидается кратковременный дождь, днем 14-16. Сейчас в столице 13 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление в норме.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она похожа на хрупкую героиню Льюиса Кэрролла, которая внезапно повзрослела и переехала жить в Россию. Но, несмотря на смену декораций и весьма трагические события в жизни, она все равно продолжает верить в сказку. А это значит, что у нее всегда все будет заканчиваться хорошо. Я всей души в нашей студии приветствую алмаз нашей эстрады, подорожник моей души, певицу Алису Мон. Здравствуй, Алиса.
2: Ой, здравствуй, Вадик, как ты хорошо сказал.
1: Я думал. Ой. Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что по утрам в школу ты просыпалась под Валерия Ободзинского?
2: Да. Были разные причины, но, во-первых, конечно, и в главную очередь то, что мне его голос очень нравился, он прям завораживал меня. Он делал со мной что-то такое невероятное и необъяснимое, что я до сих пор помню этот голос, этот тембр.
1: Совершенно. А кто же ставил Ободзинского на проигрыватель?
2: Оставил папа. Так получилось, что в школу меня поднять было сложно, особенно по весне. Почему-то мне прямо вот хотелось поспать подольше, не знаю, то ли гормон играл уже вот в подростковом возрасте. И папа меня будил Ободзинским.
1: Хорошо. Это правда, что с 8 класса ты подрабатывала на Южно-Байкальском рыбном заводе, где потрошила омуля?
2: Мы подрабатывали, будучи еще в 9 классе. Мы все на какие-то подработки нас отправляли тоже по весне. Так. И вот был выбор, конечно. Можно было пойти в текстильную, так сказать, область. Ну, несмотря на то, что я любила и умела к тому моменту уже шить очень здорово, я все-таки пошла, да, на рыбозавод, потому что мне жутко интересно было, как это все там происходит. И вот я помню, самые яркие впечатления, это когда мы уже все возвращались нашей там небольшой командой сплоченной.
1: Пахли, да? Рыбой, да?
2: Да-да-да. Пахли рыбой так, что в автобусе от нас половина. Половина автобуса просто сдвигалась к водителю туда. И мы стояли на галерке, как прокаженные. А потом приходили домой и прямо на пороге снимали всю одежду, потому что мы пахли этой рыбой. И даже не рыбой, это было что-то с чем-то.
1: Хорошо. Это правда, что после грандиозного успеха песни «Подорожник» ты вернулась на родину, пошла работать в ДК «Энергетик» в Ангарске и в новогодние каникулы подрабатывала «Снегурочкой».
2: Ну, так жизнь сложилась. Я подала на развод, и, в общем, все это я сделала в своем родном городе. Подала на развод и уехала в Ангарск работать. И вот так как я была худруком, естественно, иногда я могла себе позволить какие-то неожиданные для себя роли, в том числе и Снегурочку.
1: Скажи, пожалуйста, Деда Мороза сама выбирала?
2: Да не помню, нет. Мы все как-то таким дружным, потрясающим дружным коллективом жили, что мы уже все вот по глазам понимали, кто из нас Дед Мороз, а кто из нас Снегурочка.
1: Снегурочка. А дети не бесили, особенно подростки?
2: Нет, бесили родители, которые хотели со мной сфотографироваться не потому, что я Снегурочка.
1: А потому что я Алиса Мон, да?
2: Да, да, да.
1: Хорошо, ну и напоследок, это правда, что ты левша?
2: Нет, у меня папа левша. Но я подозреваю, что у меня есть задатки левши, потому что в основном я держу микрофон в левой руке. Я очень часто делаю левой рукой что-то. А тут, кстати, 2 года назад я поломала себе запястье на правой руке, и надо же было как-то приспосабливаться. Я, можно сказать, за день приспособилась так, что мне даже было удивительно, а почему я раньше левой рукой не делала ничего?
1: Итак, Алиса Мон, переходим к делу. Значит, ты родилась в маленьком городе Слюдянка, на берегу Южного Байкала, правильно?
2: Да, да,
1: да. А как туда попали твои родители?
2: Удивительная история совершенно. Ну, начнем с папы. Папа Владимир.
1: Ага.
2: Владимир Федорович Безух. Ему было 6 лет, когда началась война. На тот момент уже отец ушел на фронт. Брат вот-вот должен был уйти. У него была еще сестра, которую забрали в Германию батрачить. А мама умерла до войны. И отец, можно сказать, остался со своей мачехой. И у него был сын. И вот он над ним издевался, над маленьким. И папа сбежал.
1: То есть у мачехи был сын?
2: Да, у мачехи был сын. И они оба над ним издевались, над моим папой. И ему ничего не оставалось, как сбежать.
1: Как маленький? Сейчас...
2: Да, маленькому, да, во время войны он сбежал. И мотался, вот его где-нибудь поймают, заберут в детский дом, он там чуть-чуть отсидится и опять убегал. И вот так до тех пор, пока его не привели в детский дом, где были музвоспитанники. А у папы очень хороший слух, потрясающие данные. Что певческие, что музыкальные. Он играл, кстати, на слух на всех инструментах практически. Ну, уже будучи взрослым. Так вот, там он остался. И потом из этого детского дома его забрали служить во флот. Это был Севастополь. И командование к тому моменту, когда ему надо было уже, ну, куда-то уезжать, нашли его брата. Уже война же закончилась.
1: Родного брата.
2: Да, родного брата. И брат оказался, как ни странно, в городе Слюдянке на Байкале. И папа рванул к нему.
1: Какая история.
2: Да.
1: Так, а мама?
2: А мама, она на Оби выросла, на воде.
1: Как маму звали?
2: Мама Надежда, ее и зовут.
1: Я знаю, да.
2: Надежда Павловна.
1: Ой.
2: Она очень красивая, очень умная, очень мудрая. Вообще, не знаю, она настолько правильный, вот, ну вот, в хорошем смысле этого слова, человек. И мне, конечно, с мамой безумно повезло. Они с папой совершенно разные. Папа эпатажный, а мама вот такая вся, понимаешь?
1: Папа же усики носил.
2: Папа носил усики, он такой прямо Остап Бендер такой был. Очень такой эксцентричный молодой человек он был, да. И он уже на тот момент был как раз звездой футбола, он на танцах играл, на всех инструментах.
1: Вот там, в Слюдянке.
2: Да, в Слюдянке. Он был прямо вот первый парень на деревне. А мама приехала на практику, потому что она в железнодорожном техникуме училась, и вот ее туда на практику заслали в одном общежитии. Она вышла, что-то там по коридору идет, он ей навстречу с чайником, и он говорит, он просто остолбенел. Он ей говорит, ничего себе, какие у нас девочки. Она говорит, да, мальчик, мама ему.
1: Ага.
2: Да, мальчик, вот так и пошла. И все, и с того момента папа просто, если они играли где-то в ограде, там, ну, в волейбол, папа все время норовил у нее мячиком как-то, вот, ну, в общем, такой, да. Ну, вот как за косички мальчики дергают, так же и папа.
1: А он не
2: Хотя за ним такие девки, прости меня, бегали, да. А вот он выбрал мою маму, но не прогадал.
1: Не прогадал. А значит, летом вы купались в Байкале?
2: Я не купалась никогда.
1: Правильно, потому, молодец.
2: Да, и до сих пор не купаюсь. Один раз в жизни был такой день жаркий. У нас вот в то время вообще жарких дней летом было очень мало. Это сейчас как-то погода везде изменилась.
1: Ну, да.
2: И мы всегда ловили момент, чтобы пойти быстренько на пляж. У нас прекрасные пляжи там, вот. И песчаные именно. Я лежала, нагрелась, как грелка. Думаю, пойду-ка я остужусь. А долго-долго идти. Все мель. Думаю, ну сколько уже можно? У меня уже ноги отнимаются, а я все иду. Да, я окунусь. Короче, я вот в этом разгоряченном состоянии, я нырнула в этот... Ну, вот просто опустила тело. Когда я его вынимала... Я уже не помнила себя абсолютно. Я вообще не понимала, где я, кто я. Как я добежала до берега, я не помню. В каком-то бессознательном состоянии. Говорят, что я зарылась, как черепаха вот в этот вот...
1: В песок.
2: В песок, да. Все надо мной смеялись. Я этого тоже не помню. Вот у меня настолько перехватило дыхание. У меня был перехват дыхания такой, что как будто меня в лед опустили.
1: Да.
2: А на утро, Вадик, самое интересное, я проснулась... Я еще глаза не открыла, думаю, что у меня с лицом? А у меня вот так вот губы завернулись аж на глаза. Ну, я, конечно, утрирую.
1: Ну, да.
2: А нижняя губа завернулась за подбородок. Это у меня такой герпес был. Никогда в жизни, ни до, ни после у меня не было. У меня просто был вот такой выброс адреналина или чего, я уж не знаю. Ну, врачам видней. В общем, вот так. С тех пор ни ногой.
1: Все. Никогда в жизни в Байкале купаться не буду. Слушай, а, кстати, я понимаю, что в школе ты была такая ШП, как у нас говорили. То есть швой парень.
2: Швой парень. Наверное, да.
1: А когда ты впервые полюбила?
2: В 13 лет. Парень был старше меня. Он учился в 10-м. Угу. Он и перешел вот в 10-м, будучи в классе, он перешел к нам в школу, быстро организовал музыкальный коллективчик.
1: Ага.
2: Ну, и я туда напросилась.
1: Ну, это конечно.
2: А я-то еще малолетка, можно сказать, была. Меня нельзя было брать на вечера для старшеклассников. И я единственная привилегированная, которая могла быть у старшаков на всех их мероприятиях. Потому что я пела, да, в музыкальном ансамбле школы.
1: Куда же мама смотрела?
2: Мама?
1: Да.
2: Но как, если ребенок вообще не может жить без пианино? Вообще, вот я просто жила, я спала с магнитофоном, а просыпаясь, я жила с пианино.
1: Угу.
2: Я вообще без этого жить не могла.
1: Скажи, а как после этого в политех пошла, потом в педагогический, потом в медицинское училище? Чего тебя так бросало-то?
2: Не, ну сейчас, с высоты прожитых лет, можно понять, какая же я была дурой.
1: Спасибо.
2: Ну, да, что ж тут сказать. Я считаю, что ничегошеньки в этой жизни не бывает просто так.
1: Это точно.
2: И зря, да.
1: А, кстати, почему в педагогический не поступила?
2: Нет, я поступила и была лучшей ученицей. Но так сложилась жизнь, что меня на втором месяце отчислили.
1: За что?
2: Да, глупость совершенно. Я даже не знаю, это была глупость не с моей стороны. И до сих пор считаю, что это была просто такая жутчайшая несправедливость, что я 3 дня я просто прорыдала на койке.
1: Да ладно?
2: Да. Это была просто какая-то беспредельщина, то, что со мной сделали там. Ну, во-первых, меня сразу заметил, когда я поступила, человек, который занимался с нами музыкой, он сразу понял, что я человек музыкальный, хоть я ноты не знала, ну, я, собственно, и сейчас не знаю, я играла на слух всю жизнь.
1: В последнее время в твоем репертуаре появились песни Жанны Фриске, которую написал Андрей Губин, очень талантливый парень. А ты попросила у него разрешения?
2: Эти песни у меня появились не просто так, я же во многих телешоу побывала.
1: Это я знаю, да, в курсе.
2: И вот эти песни мне практически, ну как, ситуативно вышло. Ну, да. Сначала это было случайно, а потом я поняла, а как же песни-то мне идут, однако. И Андрюше, кстати, очень нравится, как я пою его песни.
1: Ты очень хорошо поешь, а самое главное, в тебе есть какая-то такая легкость, которая была присуща Жанне.
2: Конечно, в этой песне, вот как раз ту, которую ла-ла-ла, Жанна поет, там по-другому нельзя. Это самый главный камертончик, который вот в этой песне звучит. Все остальное побочка. А вот именно вот эта легкость, вот это настроение, светлость, какая-то открытость, какая-то наивность, какая-то безумная женственность.
1: Да.
2: Поэтому, да, ла-ла-ла мне очень тоже идет.

0: Ребята, Алисмин, я знаю, что в начале 90-х ты была в Штатах и пела там по клубам. Ведь так?
1: Угу, да.
0: А почему не осталась? Ты бы сейчас была звезда просто.
1: Нет, я никогда не хотела себе такой перспективы. Слушай, мне даже в голову такое не могло прийти. Хотя рядом со мной был человек по имени Сергей Михайлович, который боготворил Америку. Вадим, знаешь, что он сделал, как только спустился с трапа? Вот
0: что?
1: С первого раза отгадаешь?
0: Нет.
1: Он просто сел на колени и поцеловал асфальт. Вот так. Вот так вот он любил Америку. Он обожал Америку. И меня всегда удивляло, почему он-то не эмигрировал. У него просто духа не хватило. Вот духа не хватило. А у меня никогда не было желания, потому что у меня здесь мои родители на тот момент были. Сначала живые, теперь многие ушли.
0: Ну,
1: здесь
0: да.
1: Могилы. И я вообще люблю наших людей. Я люблю нашу родину. Я люблю все, что с ней происходит. Я хочу как можно дольше прожить, потому что я хочу видеть, что будет с нашей Россией. Потому что я обожаю нашу Россию.
0: Это отличная страна.
1: Да.
0: Скажи мне, а мама до сих пор там?
1: Мама, да, да. Ну, сказать, что совсем одна не могу, потому что вокруг нее друзья еще живут. Живы-здоровы, слава богу, вот.
0: А мама очень переживала, когда папа ушел.
1: Ой, Вадим, как там все сложно. Папа, во-первых, умирал долго, 8 месяцев лежачий, но при этом буйный, потому что, ну, как-то эта форма вот этого инсульта, она перешла в какую-то... Да, вот бывают какие-то формы такие, когда... Очень я переживала за маму, я же не могла все время там быть. Ну, практически все на ее плечи легло. Она себе и позвоночник угробила, и все на свете. Но я вообще боялась, как бы мама следом не ушла поначалу, вот как только с отцом уже все, мы попрощались. Он так мучился. И мама тоже мучилась. И вот как-то. Так что вот еще раз подтверждение тому, что жизнь, она такая штука, вот почти не надо ничего планировать.
0: Скажи мне, пожалуйста, о чем думаешь сейчас? О чем мечтаешь? Чего хочешь?
1: Ой, как бы тебе вот так вот, чтобы искренне получилось. Мечтаю. Раньше я как-то мечтала, да, и я понимала, что вот это мечты. А сейчас у меня больше мысли. Просто мысли. Просто мысли. Это не похоже на мечты.
0: Да.
1: Ну, знаешь, ну, можно, конечно, так, по верхам помечтать. Ну, там, платьишко какое-нибудь. Ой, какой, хотелось бы мне вот какое-нибудь платьишко купить. Вот это мечта, да. А вот глобально мечтать, я уже, мне кажется, это несерьезно. Потому что я понимаю, чем бы я ни мечтала, Бог все равно решит как-то за меня.
0: Ну, это да, я уже понял это.
1: Да, я поэтому даже когда, если вдруг во мне что-то грандиозное, как мечта, начинает вырастать, я говорю, Господи, только бы это согласовал там Всевышний, чтобы это было с его согласия. Потому что иногда мы о чем-то мечтаем, а потом нам эта же мечта, которая вдруг осуществилась, выходит нам боком.
0: Прилетела, называется.
1: Вот, прилетела, да-да-да. Поэтому очень осторожно с этим делом. И другим тоже советую.
0: Недавно прочитал воспоминания Эльдара Рязанова. И он говорит, вы знаете, зачем я снимал фильмы? Я хотел, чтобы люди поверили, что добро есть, счастье есть, любовь есть. Вот я слушаю тебя, я понимаю, что ты как Рязанов на эстраде. Ты доказываешь, что все есть. И любовь, и счастье.
1: Есть, есть.
0: И еще, мне кажется, надо освежать репертуар. Знаешь почему? Ты же помнишь, перепела катастрофически.
1: Да я не то, что перепела, это же тоже был проект.
0: Я знаю, да. Но как ты спела? Арбейн наш рот открыла.
1: Ну, она меня не похвалила.
0: Да?
1: Ну, так.
0: Вот.
1: Да.
0: Это из зависти.
1: Я тоже так поняла. Если бы она меня расхваливала, наверное, было бы хуже.
0: Ну да. А ты очень точно спел эту песню. Я предлагаю ее тоже забрать.
1: Арбенина не даст.
0: Да я знаю, она жадная.
1: Да.
0: Ну ничего страшного.
1: Ну я не знаю, жадная она или нет, но слушай, у меня произвело впечатление, что она малость какая-то злая.
0: Ну это, как говорится, ее дело.
1: Ну да.
0: Итак, Алиса Мон. Я понимаю, что до сих пор пишешь песни. Где-то их можно услышать, где-то их можно увидеть. И самое главное, что ты думаешь о завтрашнем дне на эстраде, а может быть и в кино, а может быть и на сцене.
1: Ой, ну я пишу песни, но как-то реже стало. И, Вадик, я подозреваю, знаешь, что произошло? Вот с того момента, как я купила квартиру,
0: так.
1: А это случилось в 2000-м, я как-то подуспокоилась.
0: А.
1: И как-то вот, да, вот этот вот дар созидать музыку какую-то, он не исчез. Да, тут я не могу гневить Бога, но он очень редко меня муза посещает, вот касаемо там, каких-то, как раньше это было, шедевров. Потому что я считаю, что в моем творчестве не только «Ведь алмаз», крутая песня. «День вдвоем».
0: Не, у тебя много песен?
1: Да, «Бабочка», вообще не знаю, там прям Стиви Вандер, можно сказать. Вот дышит песня. Вот, вот и все. Очень много, да люби. Ну, очень много, правда,
0: классных песен.
1: Скажи,
0: пожалуйста, а ведь в свое время Сергей Муравьев тебе написал целый альбом.
1: Ты на английском имеешь?
0: Да.
1: Да, да, да, да.
0: А он тебе отдал этот альбом?
1: Нет, он мне не отдал. Я даже не знаю, есть вообще такой очень некрасивый момент в его уже как бы прожитой биографии. Это то, что он мне даже, можно сказать, за год до того, что случилось, он же ушел из жизни. Он приезжал ко мне и просил за это денег. И очень серьезную сумму.
0: Он просил?
1: Да, да. Он сказал, если ты заплатишь эти деньги, тогда я отдам тебе эти песни. И на тот момент я вообще, как забрала, вот у меня упала, я даже не смогла и нагрубить, потому что это был просто обруб моего голоса внутреннего. Я не смогла ему не сказать словесно. Вот у меня был просто настолько шок, это был просто шок. Вот мы встретились в кафе в моем доме, вот, и он мне это сказал. Так я еще потом, даже не знаю почему, я, видимо, в этом шоке была, что мы еще с ним сидели, общались потом что-то, разговаривали. А на самом деле надо было просто встать и уйти. Вот об этом жалею. Да, вот так вот было. Ну, конечно, у меня и денег-то таких не было, во-первых. А во-вторых, даже если были, я бы никогда бы такого не сделала. Потому что это же и моя частица души, там все мои интерпретации. Это же не просто так мне кто-то показал какой-то топёр, да, как это спеть. Я же сама все это. Да, колоссальная работа.
0: Ты знаешь, я не зря тебя сравнил с Алисой в «Стране чудес». Конечно, у тебя страна была немножко такая, мрачноватая. Но я говорю, то, что ты всегда веришь в сказку, это спасает тебя. И будет спасать всегда.
1: Да.
0: Алис, у нас осталась одна минута. А скажи что-то нашим слушателям.
1: Лошадь сама по себе – это самое красивое вообще животное. Так читает моя мама. И я с ней полностью согласна. Оно гордое, своенравное, верное, доброе. Столько в нем всего. Вот мне кажется, надо почитать качество лошади и придерживаться этих правил весь год. А еще она работяга. А еще я хочу просто от себя сказать – ребят, давайте оставаться самими собой, не изменять себе никогда, не изменять своим принципам, самым лучшим. Вот все самое лучшее. Культивировать в себе его, развивать до гипертрофированных размеров. Это спасает, по собственному опыту знаю. Где-то мы теряем, а потом мы понимаем, что если бы мы вот это не потеряли за счет нашей доброты, совести, то мы бы вот это не получили. Поэтому обязательно помните, что существует бумеранг. Будьте добрыми, открытыми, говорите чаще своим любимым, что вы их любите, обнимайте их, потому что время идет, оно неумолимо бежит, и можно не успеть. Думайте об этом всегда. Вот если можно сделать сегодня, сделайте это сегодня. Не откладывайте на завтра. И живите, научитесь замечать жизнь.
0: Друзья, была Алиса Мон. От себя добавлю. Ты знаешь, после интервью мне иногда очень тяжело, потому что ты затрачиваешь огромное количество энергии. Впервые, наверное, за долгие годы я ухожу счастливый. Спасибо тебе большое.
1: Ванечка, спасибо тебе.
0: За этот откровенный разговор. Здоровья, счастья, маме привет. Пусть живет долго.
1: Обязательно. И обниму ее.
0: С Новым годом.
1: С Новым годом.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и сегодня я с большим удовольствием хочу представить моего гостя, коллекционера автомото старины Кирилла Евстафьева. Коллекция Кирилла может показаться небольшой, но в ней стабильно до 10 интересных ретро-автомобилей и даже трактор. Как настоящий коллекционер, Кирилл находится в постоянном поиске, он периодически расстается с некоторыми экспонатами для того, чтобы приобрести новые ретро-автомобили. Кстати, пришло, что называется, к слову, а посему не могу не спросить, есть ли в вашей коллекции авто, с которым вы не расстанетесь ни за какие деньги. Что это за машина?
2: Всем добрый день. Да, действительно, в моей коллекции количество автомобилей не постоянное плавающее. Приходится иногда что-то продавать, с чем-то расставаться, но лишь для того, чтобы купить очередной экземпляр. Не могу даже сказать точно, с какой машины я бы ни за что не расстался. Наверное, все-таки появится человек, который предложит какую-то определенную сумму, за которую я соглашусь продать, ну, наверное, любую из своих машин. Но, опять же, сделаю это лишь для того, чтобы купить очередной автомобиль мечты, которых, к сожалению или к счастью, не знаю, гораздо больше, чем я могу себе позволить. Каким-то машинам действительно, ну, как бы душой прикипаешь гораздо больше, чем к другим. Ford T – это один из моих любимчиков, машина, которую я долго хотел купить, потом долго искал, потом случилось такое счастье, нашел ту самую машину, вот о которой думал, и она полностью соответствует всем моим критериям и желаниям. К тому же Ford T сама по себе машина не очень дорогая, и продавать ее было бы жалко. И еще могу рассказать вот об одном автомобиле, который я все-таки продал, но продал спустя 10 лет после того, как он был в моем владении, не просто во владении, а в моем пользовании, а активно пользовался этой машиной, ездил на этой машине. Это Cadillac DeVille купе 59-го года выпуска, 1959-го. 1959 год, это год такой самый-самый пик расцвета американского автомобильного дизайна, так называемая детройтская барокко. Это машины, которые имеют самое большое количество хрома, которое когда-либо применялось в автомобилях. Это хромированные бампера, хромированные подножки, молдинги, декор, накладки. Автомобили, наверное, самых больших размеров, машины под 6 метров длиной, стандартные машины. Автомобили с очень красивыми такими люксовыми салонами. До 1959 года был вот такой расцвет. А после 60-го года, ну, начался такой плавный-плавный закат этого дизайна. Так вот, у меня был DeVille розового цвета, насыщенного розового цвета, розовый металлик. Этот цвет был оригинальный, заводской, и салон тоже был в таких розово-бежевых тонах. Машина, наверное, самая яркая из того, что может быть. И, естественно, когда я выезжал на ней покататься по городу...
1: Внимание всей Москвы было сконцентрировано.
2: Да, собирал максимум внимания окружающих людей, и, в общем-то, машина дарила огромное количество положительных, позитивных эмоций. Мне сделали хорошее предложение по ее покупке. Машина и сейчас... с ней все в порядке, все хорошо. Машина находится в самом-самом большом музее нашей страны в городе Верхняя Пышма. Да, но расставаться с ней мне, конечно, было жалко.
1: А вы продадите автомобиль даже за большие деньги человеку, если вы почувствуете, что этот человек не будет хорошо за ней следить?
2: Отдельная тема покупки-продажи машины. Я откажу в покупке машины тому человеку, который, как мне покажется, будет относиться к машине недолжным, неподобающим образом. Да. То есть машины продаются не потому, что очень срочно нужны деньги, и надо продать во что бы то ни стало. А машины продаются, опять же, как я сказал, только для того, чтобы потом найти и купить что-то подобное.
1: Другое,
2: да. Но и в то же время всегда очень хочется сохранить отношения и с той машиной, которую продаешь, и наладить хорошие отношения с тем человеком, который ее покупает. Ну, это такое некое автомобильное коллекционное сообщество, где почти всегда все друг друга знают, как правило, с хорошей стороны. Опять же, покупка машины и владение машиной – это возможность войти в какой-то круг подобных людей, владельцев, навести какие-то связи, ну и просто хорошо проводить вместе время. И если вдруг я увижу, что человек чем-то не нравится, ну просто я не буду продавать ему автомобиль.
1: А говорят, что среди коллекционеров особо ценятся автомобили конца 20-х, 30-х и 40-х. Как вы думаете, Кирилл, почему?
2: Тем для коллекционирования даже в автомобильном мире достаточно много. Условно, автомобили делятся на эпохи, когда они производились. Это автомобили конца 19 века, так называемые викторианские машины, автомобили начала начала 20-го года, условно, с 1900 по 1910-12 это так называемые эдвардианские машины. И вот автомобили, про которые вы говорите, ну, они такой имеют общий термин, называются винтаж. Винтажные машины – это машины выпуска 1915 года-1930-х, может быть, начало 40-х годов. В то время действительно автомобильная промышленность развивалась, наверное, самыми большими темпами, и в 30-х годах 20 века существовало самое большое количество автомобильных производителей, которое когда-либо было. То есть автомобильных производителей было гораздо больше, чем сейчас. Например, в одной только Франции насчитывалось порядка 1500 марок, и у каждой марки еще были разные модели. Ну, понятно, что были такие марки, которые существовали, например, всего один или два года. Например, была такая марка, такие машины есть в России, называлась «Жорж Ират». Жорж Ират был автомобильный производитель, он делал свои собственные машины, и у него был еще брат, которого звали Мишель, Мишель Рат. Вот были две такие автомобильные марки. Ну и можно много приводить в пример таких вот автомобильных марок. В США было много автомобильных марок, в Великобритании.
1: И даже в Германии, да.
2: Да, ну, естественно, в Германии, даже в Чехии было несколько автомобильных чешских автопроизводителей.
1: Извините, перебиваю, а вот такие машины, которые вы сейчас назвали, там, Жорж Ират, такие автомобили, наверное, очень ценятся среди коллекционеров.
2: Вы знаете, не факт, не обязательно.
1: То есть, их же было мало.
2: Да, то есть количество произведенных автомобилей не влияет напрямую на его стоимость. Машин, может быть, было произведено немного, но при этом и цена сейчас на них небольшая, потому что мало любителей таких, которые ищут такие машины. И наоборот, есть машины, которые были произведены в огромных количествах, например, Volkswagen Жук или Porsche 356 или Porsche 911. Ну, эти машины производились десятками, а то и сотнями тысяч штук. Сейчас, ну, такая
1: мода.
2: Дорого стоит, да, мода пошла, много людей, которые хотят купить такие машины.
1: Соответственно, 356 особенно.
2: Да, подогревают спрос и увеличивают стоимость. Ну, а в 30-е годы были очень интересные автомобильные дизайнерские, ну, так скажем, изыски, то есть это время стилей арт-деко, арт-нуво. Вот эти стили, они применялись как раз и в автомобилях. Например, могу вам назвать для примера автомобили марки Delahaye, Delahaye модель 135, Delahaye модель 235. Специальные кузовные ателье делали сумасшедшие красоты кузова для этих моделей. Ну, например, кузовное ателье Шапрон известное. И машина, ну, помимо того, что они сами по себе интересны с технической точки зрения, они просто-напросто невероятно красивые.
1: Давайте от ваших автомобилей перейдем к трактору. Какой у вас трактор?
2: Он колесный, но колеса еще без шин, колеса стальные, и на задних колесах такие есть еще, называются грунтозацепы, ну, это металлические большие поперечины, которые предназначены для того, чтобы трактор мог легко передвигаться по какой-то рыхлой почве. Любовь к тракторам у меня появилась внезапно, совершенно случайно, от своего друга я узнал, что у него есть родственник, дядя в Смоленской области, в деревне, который еще в 89-м году привез из Германии бэушный трактор марки Porsche. Я говорю, как это Porsche? Porsche же спортивная машина.
1: Ну, Lamborghini тоже производила.
2: Ну, это было, да, какое-то время назад, наверное, лет 15 назад, и я узнал, что компания Porsche производила в 50-х, 60-х годах одноименные трактора, и загорелся желанием поехать в Германию, найти старый трактор Porsche, привезти его в Москву, и, ну, в общем-то, для того, чтобы он у меня просто был. А потом я еще узнал, что эти трактора легко заводятся и отлично ездят. Я привез трактор в Москву, получил на него документы, и даже несколько раз выезжал, катался по улицам, участвовал в ралли ретро-автомобилях на этом тракторе. Даже дважды. Один раз выезжал на нем на Поклонную гору, и там, значит, по Поклонной горе ездил на этом тракторе. Вслед за Porsche, естественно, трактор Lamborghini, потом американские трактора. Вот сейчас у меня в моем владении есть трактор Ford Zone модель F. Это тот самый трактор, который в 1924 году поставлялся в Советский Союз на завод Красный Путиловец, и на протяжении нескольких лет он производился там из комплектов тракторов, и это, в общем-то, можно считать первым советским трактором Ford Zone модель F.
1: Ну и под занавес программы хочу спросить про автомобиль, которого еще нет в вашей коллекции, но вы хотели бы его заполучить.
2: Конечно же, наверное, мечта любого искушенного автомобилиста и коллекционера – это Mercedes-Benz модель 300 SL. Сумасшедшей красоты машина, да, она очень известная, красивый силуэт, ну и вообще все здорово, хотя эксплуатировать и ездить на ней достаточно проблематично. Машина узкая, тесная, очень здорово сильно нагревается, ну и, естественно, она очень дорогая сама по себе. Дорогая.
1: И говорят, и дорогу плохо держит.
2: Ну, дорогу она держит хорошо, просто когда на большой скорости, хорошее шоссе, это ее стихия. По пробкам категорически не рекомендуется на ней ездить, тем более нельзя на ней ездить в плохую погоду или в снег. Иду постепенно к этой мечте, может быть, когда-нибудь.
1: Ну что ж, я желаю, чтобы все ваши мечты сбывались, и ту машину, которую вы задумали приобрести в вашу коллекцию, чтобы вот эта мечта у вас всегда осуществлялась.
2: Николай, большое спасибо.
1: И это был Кирилл Евстафьев, коллекционер старинных автомобилей. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: коллекционер. В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
3: На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
5: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
4: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
5: Но я с удовольствием на них отвечу.
4: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
5: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
4: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
5: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорошев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
5: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
4: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»? А,
5: да, помимо экстрактов очанки и черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
4: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
5: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
4: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
5: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
4: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
5: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов бальзам «Доктор Хорошев» для зрения. Так что звоните скорее, пока можно приобрести бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20, 8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
4: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
5: До свидания, будьте здоровы.
0: Радио России.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
7: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. Истории любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
8: Кожаные мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
9: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь». «Колобок». Уже в кино.
8: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
0: 6+. Радио России.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин завершил поездку на Сахалин. Украинского агента задержали российские спецслужбы в Крыму. В Екатеринбурге продолжаются серьезные перебои с водой. Подробности далее. Владимир Путин завершил поездку на Сахалин. В течение дня глава государства пообщался с местными жителями, осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс, посетил больницу и среднюю школу имени Героя России Эдуарда Нарпулова. Кроме того, Путин на Итурупе провел совещание с губернатором Сахалинской области. Валерий Лимаренко рассказал о развитии медицины и укреплении кадрового потенциала.
2: Мы за последние 5 лет построили или модернизировали 49 объектов здравоохранения. 21 ФАП, это вот как раз доступность. 11 амбулаторий, построили 3 поликлиники, из них 2 детские, новый корпус центральной поликлиники, это вообще поликлиника, это космос. Современное здание скорой медицинской помощи построили. Корпус консультативно-диагностического центра, вот там референц-центр сейчас находится.
3: Про машинку здесь не забудем, да?
2: Хорошо, да, про машину не забудем.
1: По словам Лимаренко, объективная зарплата сахалинских медиков сегодня составляет 110 тысяч рублей, а учителей от 150 тысяч и выше. Кроме того, глава региона рассказал главе государства о работах по увековечиванию памяти советских солдат в годы войны.
2: Остров Шумшу – это место, где было наступление наших войск в 45-м году. И там же фактически высадился наш десант, совершили подвиг. Были разгромлены войска японские. Там же мы построили мемориал. По вашему поручению сейчас идет модернизация этого места. Останки находим воинов и торжественно захораниваем. Вот в этом году, вот буквально через несколько дней, 18 числа, я снова буду на острове Шумшу, будем проводить торжественные захоронения. Мы вместе с Министерством культуры Российской Федерации там сейчас проводим мемориальные мероприятия.
1: Отмечу, что приезд Владимира Путина на Сахалин и Курилы наделал много шума в соседней Японии. Токио твердо стоит на своем. Часть Курильской гряды, включая Итуруп, исторически должна быть в составе Японии. По случаю визита Путина в регион, японский МИД выразил решительный протест. Новость о поездке взорвала популярные мессенджеры страны и вышла в топовые темы у японских пользователей. Российские спецслужбы задержали украинского агента в Крыму. Местный житель завербовался на работу киевских силовиков. В задачи шпиона входила сбор и передача информации о военных объектах полуострова, а также подготовка теракта на железной дороге. Задержанный уже дал признательные показания.
4: У меня был товарищ, с 22 года мы активно с ним общались. Он мне предложил, собственно, сотрудничество, попросил давать ему данные о самолетах, потому что я возле аэропорта, недалеко от аэропорта Бельберг живу, и о наличии там локациях ПВО.
1: В отношении агента возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Тем временем уголовное дело возбуждено после террористической атаки ВСУ на объекты в Башкирии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Утром регион атаковали больше 20 дронов. 16 из них сбили в Салавате, где в промзоне возник пожар. Остальные поразили логистический центр Вальберис в Чишминском районе. В результате атак пострадали 2 человека. Следствие проводит всестороннее расследование и установит всех причастных к ударам, уточнили в ведомстве. Вышедшим на пенсию сельским медикам предложили сохранить льготы по ЖКХ. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму и правительство. Один из авторов инициативы, депутат Александр Аксененко, напомнил, что сейчас такая поддержка предоставляется только работающим специалистам, что, по его словам, создает неравные условия для тех, кто десятилетиями трудился в сельских больницах и аптеках. Парламентарий предлагает устранить несправедливость социально поддержать врачей на пенсии, которые не менее 10 лет проработали в сельской местности. Минздрав утвердил обновленный порядок диспансерного наблюдения за наркозависимыми. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно документу, меняются сроки периодических осмотров. Для пациентов с пагубным употреблением психоактивных веществ и зависимостью в первый год воздержания осмотра останутся ежемесячными. Однако для находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет периодичность осмотров увеличена до 1 раза в 2 месяца. Также теперь пациенты с синдромом зависимости смогут сняться с учета уже через 2 года стойкой ремиссии вместо 3. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. В Екатеринбурге продолжаются серьезные перебои с водой. После восстановления холодного водоснабжения проблема остается с горячим. Теплая вода появится в домах не раньше следующей недели. Такой прогноз дал мэр города.

0: Алексей Орлов. Напомню, ЧП произошло в конце прошлой недели в Волчихинском водохранилище, на котором от обильных осадков в регионе засорились фильтры. Вода пропала почти во всех районах города. Специалисты обещают сегодня начать подачу воды на теплоисточники. Первыми запитают Грузовскую котельную и Свердловскую ТЭЦ, после чего объемы подачи увеличат на остальные городские теплоисточники. Владимир Путин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского со 101-летием. На прошлогоднем параде Победы участник Великой Отечественной войны сидел рядом с Путиным. В поздравительной телеграмме глава государства горячо поблагодарил ветерана за подвиг, глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества и вклад в патриотическое воспитание молодых россиян. Для справки, Евгений Знаменский родился в 1925 году. В начале 43-го был призван в ряды Красной армии. Победу встретил в Берлине и расписался на стене Рейхстага. Знаменский награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, оборону Москвы, освобождение Варшавы, за взятие Берлина и победу над Германией. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве. В гидрометцентре прогнозируют ухудшение погоды. В регионе усилится ветер. Горожан и гостей города просят быть внимательными и избегать мест рядом с непрочными конструкциями. Вдобавок, температура будет существенно отставать от климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня в Москве самый холодный день этого сезона. На термометрах всего лишь будет плюс 13-16 градусов. Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям сентября. Ну а виной тому тыловая часть североатлантического циклона, куда из акватории Баренцева моря будут поступать воздушные массы арктического происхождения. Вот как раз этот мешок холода и придется на центральную Россию.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский пловец Иван Гирёв с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А вот Николай Колесников, Роман Акимов и Андрей Черепков не смогли преодолеть барьер квалификации. Нападающий Краснодара Джон Кордоба приступил к тренировкам с командой в общей группе. Об этом сообщает портал «Чемпионат». 33-летний колумбиец получил травму в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, в котором его сборная встречалась с Ганой. Московский футбольный «Спартак» и голкипер Илья Помазун продлили контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Теперь соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 2029 года. Тем временем футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что 21-летний полузащитник сообщил руководству железнодорожников о своем желании продолжить карьеру в стамбульской команде и попросил разрешения на переход. В ближайшие дни «Галатасарай» направит москвичам новое предложение по трансферу россиянина. «Амкар Пермь» пробился в третий раунд пути регионов Кубка России по футболу. Пермяки взяли верх над Нижегородской победой со счетом 2-0. Из других встреч среды можно выделить победу Миасского «Торпедо» над Ижевском 2-1, поражение смоленской «Искры» от Калуги 0-5, успех томского «КДВ» в противостоянии с новосибирской «Сибирью» 5-4 по пенальти в игровое время. Команды разошлись миром 2-2. «Ангушт» из Назрани и «Майкопская дружба» не смогли поразить ворота в основное время. По пенальти сильнее были майкопчане 4-2. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Петропавловске-Камчатском сегодня 19-21 градус. В Сургуте 18-20, ожидается кратковременный дождь. В Мурманске 14-16, в Сыктывкаре 16-18, дождливо. В Оренбурге 26-28, временами пройдет дождь. В Пензе 17-19, ожидаются осадки. В Ростове-на-Дону 25-27, в Сочи сегодня 26-28, возможен дождь. В Севастополе и Симферополе 26-28. В Санкт-Петербурге местами дожди, температура воздуха составит 17-19. В Москве ожидается кратковременный дождь, днем 14-16. Сейчас в столице 14 градусов, ветер северо-западный 6 метров в секунду.
4: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
5: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен она не устраивала, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
4: А что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
4: К десятилетию полного возрождения музея-усадьбы Фета.
8: Мы хотели еще и отразить вкус Афанасия Афанасьевича. Если он писал такие гениальные стихи, то и интерьер, в котором он жил, он тоже должен отличаться высоким вкусом.
4: Ирина Латашова, до 2021 года возглавлявшая Курский областной краеведческий музей. В программе «От пролога к эпилогу». Продолжение беседы. Воскресенье в 14:35 по московскому времени.
3: Радио России. Моржи.
9: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
10: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Слушаем.
11: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Пскова, Луганска, Суджи, Красноярска, Великого Новгорода, Белгорода, Воронежа и других городов нашей прекрасной Родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. Это радиоканал «Слушаем». Как обычно, в это время мы выходим в прямой эфир, чтобы поделиться с вами наиболее интересными, заметными и знаковыми событиями и сообщениями. Конечно, все это делаем с помощью экспертов, они включаются к нам в эфир. Ну и обязательно присоединяйтесь к нам не только в FM-формате, 101.5 FM в Москве, и ищите частоты в своих городах, ну и, конечно, в онлайн. Это приложение «Радио России», которое вы наверняка уже установили на свои смартфоны. Не забывайте заглядывать на платформу «Смотрим», там все программы сохраняются в записи. Кроме того, напомню, что информацию мы черпаем на сайте вести.ру, и заходите в наши социальные сети, присоединяйтесь к мессенджеру «Макс». Давайте проанонсирую темы, которые будем обсуждать в первом информационном часе. В МВД рекомендовали гражданам не концентрировать крупные суммы на одной карте или в наличных. С чем связаны эти рекомендации и предупреждения, узнаем у эксперта. Да, поговорим также об образовании. Минпросвещение утвердило механизм, позволяющий родителям через специальную комиссию оспаривать оценки за поведение. Вот интересная тема. О науке. На базе Тимирязевской академии создана платформа ускоренной селекции «Пуск», которая уже объединила 86 участников для ускорения вывода на рынок новых отечественных сортов и гибридов. Об этом также расскажем. Ну и еще одна новость. 1 сентября 2026 года, это уже миграционная тема, использование мобильного приложения «Амина» для миграционного учета станет обязательным в Москве и Московской области для студентов, и не только, кстати. Подробнее на эти и другие темы общаемся со специалистами в прямом эфире, но начинаем через несколько секунд.
3: Слушаем.
11: Давайте начнем с такой безопасности, о которой предупреждает нас в том числе МВД. МВД рекомендует гражданам не концентрировать крупные суммы на одной карте или в наличных. Лучше использовать несколько способов хранения средств. Ну и здесь важно отметить, конечно, что подобные рекомендации, они, конечно, уже не первый раз звучат, но вот как это на практике нужно осуществлять. Ну, а средства на банковских вкладах защищены многоуровневой системой, в том числе страхованием. С нами на связи экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев. Александр Гурьевич, здравствуйте.
12: Добрый день, здравствуйте.
11: Тут, наверное, один из главных вопросов – это как диверсифицировать свои доходы, да? Кто-то из граждан скажет, да у нас не такие большие доходы, чтобы их диверсифицировать, но тем не менее. Знаете, все-таки, может быть, лучше, как говорят, яйца не держать все в одной корзине. А как же это сделать?
12: Все правильно, как бы. Эта тема уже многократно была озвучена и повторена в том, чтобы обезопасить наших слушателей. И самое главное, нужно сохранять этот принцип, который существует уже полвека, предложено известными экономистами, то, что не кладите все яйца в одну корзину. Лучше эти все наши вклады или сбережения распределять по разным как бы полочкам или ящичкам. Да? Поэтому надо акцентировать внимание еще и на том, что порой мы увлекаемся тем, чтобы сконцентрировать наши капиталы, чтобы сделать как можно больше вклад именно в одном месте. Но это неправильно. Мы помним, что банки у нас страхуют до 1,4 миллиона. И поэтому, если у вас сумма какая-то копится и страховой случай, оказывается, превышает вот этот вклад, то лучше, естественно, как бы уже переложить в другой банк, в третий банк. Это первая рекомендация. Еще одна хорошая рекомендация. Сейчас все-таки такая пора, что лучше заниматься так называемым автопилотом наших инвестиций. Это заняться либо вложением, молодым можно заняться вложением, какие-то активные делать действия, связанные либо с брокерскими счетами, либо инвестиционными счетами.
11: Ну, тут надо разбираться, вот в чем людям... дело, Александр Григорьевич. Тут надо понимать.
12: Да, я вообще поэтому говорю, что да, молодым, да, которые, может быть, интересуются, молодые-то бывают, этим интересуются. А возрастным, естественно, как бы задуматься о том, что все-таки даже ситуация, когда люди берут ипотеку, да, то есть получается, часть рисков берет на себя банк, и поэтому это тоже, как бы, если есть такая привязка, тогда у вас зарплаты, часть денег сразу уходит на какие-то правильные действия и решения. И таким образом, часть вашей зарплаты, если даже касается зарплатного счета, да, они сразу же сберегаются. Поэтому лучше всего, как бы, использовать различные, как бы, тактики, методики, не ждать конца месяца, когда у вас зарплата заканчивается. Частенько бывает так, что в конце отложить сложнее. Да. Лучше в начале месяца какую-то часть денег зарплаты сразу отложить. И вот таких вот способов, как вложить сразу же зарплаты, надо научиться, да, себя как бы воспитать в том, чтобы научиться сберегать эти деньги. И поэтому бывает золотая пора, когда молодые люди в возрасте до 40 лет получают достаточно большие доходы, до 400 тысяч в месяц, да, и тогда на семью, я имею в виду, да, да. Вот часть этих денег, которые, кажется, что вот у вас сейчас очень много денег зарабатывается, и можно покупать дорогую машину, дорогую квартиру и так далее, а потом оказывается, что как бы люди-то все равно в какой-то момент стареют, да, и тогда у вас к 50 годам может оказаться немножко другая ситуация. Поэтому научиться надо с молоду вот эти часть денег, как бы, да, как бы не вот тратиться на слишком дорогие, может быть, излишества, да, потому что семья со временем тоже требует каких-то новых потребностей.
11: Конечно.
12: И уже начать откладываться.
11: Значит, вот я еще, знаете, вот что хочу... Да-да-да, вот смотрите, у нас просто не так много времени, но у меня есть еще один вопрос, он может быть важный. Вот как раз в МВД подчеркнули, ключевой фактор безопасности – это не физическое место хранения, а, например, соблюдение цифровой гигиены владельцам средств. Вот. А что конкретно входит вот в понятие цифровой правовая гигиена, и какие простые правила должен каждый соблюдать?
12: Самое лучшее вот для себя, мне кажется, заняться таким понятием, как автопилот. Так. То есть на автомате придумать такой вот вариант для себя, что вы как только получаете зарплату, в этот же день заниматься распределением, куда вы как потратите, отложить, да, как бы, или перевести, или на счет, или сохранить. И тогда у вас эти риски в этот день, они уже как бы будут нивелированы, то есть вы сразу распределили, и если где-то что-то у вас даже пойдет какой-то форс-мажор, не так страшно будет, да, столкнуться с какой-то ситуацией, потому что вы уже занялись распределением этих рисков по разным, как бы, скажем так, коробочкам, да, как бы вот так вот. Поэтому этим вопросом надо заниматься именно в день лучше зарплаты, если есть такой вариант, да. Ну и надо понимать, что как бы если вы занимаетесь бизнесом, да, то лучше сразу вкладывать какие-то вещи именно в бизнес, да, а не в чулок, потому что, опять же, ситуация, мы понимаем, что может быть и скрытая инфляция и всякое. И надо понимать, что как бы вот есть разные форматы еще нам, если люди возрастные, то какие-то подарки бывают со стороны государства, но опять же эти государственные как бы подарки связаны с тем, что вы показываете себя, что вы человек, который не готов рисковать и правильно распределяете эти риски. Сейчас современные системы это очень многое видят, да, и предлагают определенным категориям граждан, исходя из семейного дохода, уже какие-то варианты, как можно совместно как бы заниматься сбережениями.
11: Да, спасибо вам большое. Напоминаю, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев был с нами на связи.
3: Слушаем.
11: Об образовании и, точнее, развитии образования, да и, собственно, о крупных региональных центрах сейчас поговорим. Президент страны Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете средства на создание в ближайшие 3 года как раз крупных региональных научно-образовательных центров. Что это за центры такие? Чем они могут заниматься? Давайте попробуем разобраться в эфире. Доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии и теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Екатерина Тихомирова с нами на связи. Екатерина Григорьевна, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Вообще, на самом деле, отличная новость, хотя тоже все равно относиться надо достаточно аккуратно, когда у нас начинается даже в мире планирование, да, так. То есть вообще планирование, стратегическое планирование, это достаточно сложно, потому что всегда есть нелинейные процессы, в которые вмешиваются внешние, да, там, политические какие-то обстоятельства и так далее, экономические и прочее, прочее, но... Да, вот когда мы обращаемся к науке и образованию, то здесь, конечно, стратегическое планирование, хоть и сложное, но все равно, тем не менее, нужная задача. Потому что я думаю, что вот все слушатели заметили, что в последнее время есть некий дисбаланс, связанный там, с образованием и наукой в регионах. Уже это мемом даже стало, да, что вот московские вузы, там, питерские вузы хорошо себя чувствуют. Вот, или там федеральные университеты хорошо чувствуют, а вот на периферии есть некие сложности. И вот президент, да, и правительство решили этот вопрос отрегулировать, да, спланировать деятельность, и там, где это необходимо, организовать такие научно-образовательные центры. Ну, то есть будет выделяться поддержка, соответствующая тем сферам, в которых... в регионах в этом нуждаются.
11: Вот смотрите, здесь вот же вопрос какой, да? У нас крупные есть центры, и признанные, и такие известные по всей стране. Это и на Дальнем Востоке, в Екатеринбурге, в Новосибирске, да, в ряде других городов, в Казани.
13: Южном,
11: да,
13: есть федеральном крупные... округе,
11: да, да, да, да, да,
13: Ленинградский, Балтийский федеральный.
11: То есть здесь, да, речь идет о том, чтобы их просто, ну как, укрупнить, добавить финансирование, сделать более привлекательными для работы там молодых ученых. Вот о чем именно идет речь? Как вам...
13: Это само собой разумеется, но дело в том, что вообще есть всегда такой опасный момент, связанный с монополизацией. Так. То есть, когда вот есть там Балтийские, Южно-Федеральные, Дальневосточные, естественно, что они притягательные центры, и им достаточное финансирование, но при этом в их орбите начинают чахнуть другие хорошие научные школы. То есть для того, чтобы не происходила монополизация, но при этом как бы и другие научные направления продолжали развиваться, в том числе привлекая молодых ученых, которые могли бы рассчитывать на грантовую поддержку, то есть, ну вот, да, там государственный фонд РНФ, он в основном, как бы, ну так случается, да, рассчитан и получают поддержку ученые из крупных, да, кластеров. А вот периферийные начинают чахнуть. Чтобы этого не происходило, будет перераспределение. То есть вот на это направлено. Раньше, например, существовали региональные отделения научные РАН. Они сейчас как бы есть, да, потом сформировались эти федеральные центры. И вот для того, чтобы не было дисбаланса в сторону крупных, теперь будет, будет предполагаться поддержка, в том числе для тех, где есть зачатки, да, науки. И, ну, я очень надеюсь, что туда в том числе будет основана, да, академическая мобильность, когда коллеги из крупных кластеров тоже поедут туда, где это необходимо развивать. Вот, ну, это очень хорошо.
11: Mm-hmm. Спасибо вам большое. Тема действительно интересная, и будем к ней еще обязательно возвращаться, потому что речь идет здесь не только о науке, а как раз и об укрупнении этих центров и возможности работы для молодых ученых. Давайте напоминаю, доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии и теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Екатерина Тихомирова была с нами на связи.
3: Слушаем.
11: Давайте к другим темам переходить. Довольно такая интересная тема касается родителей школьников. Родители смогут через спецкомиссию оспорить плохую оценку детей за поведение. Соответствующую возможность утвердила Минпросвещение. И если родители или законные представители школьника не согласны с выставленной за поведение оценкой, они смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Вообще, конечно, мы уже такую тему обсуждали, и здесь довольно интересно, как могут и родители отреагировать на эту тему в том числе. Ну, а если по итогам четверти или триместра будет выставлена оценка «недопустимое поведение», это станет поводом для созыва психолога педагогического консилиума с участием родителей. С нами на связи ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
11: Вот хотелось бы понять, как это вообще на практике будет работать?
14: Ну, вы знаете, практика, конечно, всегда вносит определенные уточнения во все такие теоретические решения. Поэтому как будет работать в итоге, будем смотреть и, конечно, регулировать это все будет в процессе. Но самое главное, я хочу сказать, что вот этот процесс коллективного обсуждения, какого-то вот вовлечение родителей не в осуждение там ребенка, а действительно в обсуждение его конкретных шагов. Я думаю, что это, в общем-то, правильная история, потому что когда человек, родитель отчужден от школы, и там хоть что ставь этому ребенку, родители не поймет и не поддержат, поэтому нормальное решение.
11: Да, значит, смотрите, тут еще хочу понять, а каким образом это может отразиться на учениках в целом, на обстановке в классе, да, вот эти все комиссии, это же нагрузка и на учителя, и родителям лишняя нервотрепка, или нет, или здесь наоборот, все будет достаточно просто урегулировать?
14: Ну, вы знаете, я вот как в прошлом директор школы, но бывших не бывает, я хочу сказать, что сейчас тема вообще поведения учащихся, она стоит на повестке дня под номером один. Если мы не сможем навести в целом порядок в их поведении, то все остальное будет иметь бледный вид. Поэтому здесь надо просто как-то сконцентрировать усилия. Вот. Ну да, конечно, это определенная нагрузка, но вместе с тем это исключит, знаете, такое предвзятое отношение, что там какой-то один конкретный учитель или даже пусть педагогический коллектив борется с одним человеком. Вот, это все-таки будет коллективное мнение. Ну и самое главное, что здесь и привлечение психолога. Ну, то есть комиссионное решение, оно всегда справедливее.
11: Значит, тут еще один такой момент. Педагоги должны будут составить индивидуальный план профилактической работы с таким учеником. А сейчас это как не работает? То есть каким образом сейчас эта работа ведется?
14: Нет, эта работа ведется, и когда ребенок ставится на внутришкольный учет, и такие планы всю жизнь составлялись, и это просто их как бы реанимируют, выводят в единое поле, а так-то, в общем-то, многое, что сказано, оно многое существует и традиционно существовало. Просто это новый как бы импульс к развитию, вот что.
11: Значит, здесь еще один момент, он касается перемен, ну, буквально минута у нас. Перемены между школьными уроками должны длиться не менее 10 минут. Ну, у меня такое ощущение, что они и длились столько же, да, а большая перемена там 20-30 минут. Или что-то принципиально поменяется?
14: Ну, во-первых, это было всегда отдано на откуп школы конкретной, и иногда были пятиминутки, особенно либо утром, либо во второй половине дня, за 5 минут там даже из класса в класс перейти невозможно было. Таким образом, в общем-то, поджимали там расписание, как-то экономили время, но детям это не в пользу, поэтому то, что будет единый стандарт, это тоже хорошо.
11: Да, ну и большие перемены тоже, наверное, где-то даже увеличатся, 20-30 минут, да, потому что...
14: Ну, 30 многовато. маловато 30, потому что они уже начинают забывать, где они находятся.
15: 20 оптимально, да, 20 оптимально. Чтобы успеть пойти перекусить, поесть в столовую, вернуться на уроки. Спасибо вам большое, Алексей Владимирович. Напоминаю, ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев был с нами на связи, но поговорили о порядке оспаривания родителями оценки ребенка за поведение, ну и другие темы обсудили. Сейчас на минуту прервемся буквально и к другим темам перейдем, не переключайтесь.
3: Радио России.
16: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
17: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
3: Слушаем.
15: К автомобильным темам давайте переходить. Я в таких случаях всегда говорю, автомобилистам можно сделать чуть погромче. Минпромторг России предлагает проводить оценку соответствия параметров ввозимых в Россию автомобилей и шасси, заявленным в сертификационных документах. Предлагается ввести меры, которые гарантируют соответствие параметров транспортным средствам данным, заявленным как раз вот в этих документах. С нами на связи автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим Александрович, приветствую вас, удовольствие.
18: Андрей, здравствуйте, рад вас слышать.
15: Максим Александрович, ну как такая мера вообще может отразиться на автомобильном рынке и в связи с чем-то эти изменения такие?
18: Ну, начну, наверное, со второго вопроса. Не секрет, что в последнее время были случаи на нашем рынке, когда импортеры продавали не совсем то, что они заявляли изначально. То есть представляли на сертификацию один автомобиль, а по факту поставляли и продавали, поставляли в торговую сеть и продавали, ну, не совсем такие машины. Там могли стоять другие шины, а не те, которые заявлены. Я говорю про, например, про типа, размер или еще какие-то параметры уходили в сторону. Это были и грузовые автомобили, мы знаем такие легкие коммерческие машины. Что-то подобное было с некоторыми легковыми автомобилями. И вот Минпромторг Думал и придумал вот такую дополнительную процедуру идентификации таких машин. Тут, конечно, на самом деле вопросов больше, чем ответов, потому что, ну, представьте, когда речь идет об автомобилях, которые официально ввозятся и имеют АТТС.
15: Так.
18: То есть это не когда частник везет себе одну машину, а когда идут большие партии автомобилей, то есть это либо прямые поставки от производителей, либо это... В прямом смысле слова параллельный импорт, когда ввозится, допустим, даже неофициальными какими-то продавцами партия машин, получается АТТС там и так далее. Вот, и, соответственно, хотят такие машины дополнительно проверять при прохождении процедуры таможенной очистки. Как это будет работать, это большой вопрос, потому что мы же все с вами понимаем, что автомобиль штука сложная, и проверить его вот так где-то, на какой-то таможенной стоянке во время, и неважно, где она, где проводится это оформление и, собственно говоря, выписывается ЭПТС, это где-то все происходит условно в Уссурийске или где-то на площадке в Екатеринбурге, процесс же может в любом месте происходить, или в Смоленске условно. Ну, есть некая площадка, что вы там можете проверить? У вас нет ни технической базы, ни полигона никакого. То есть вы можете проверить только какие-то совсем простые вещи, да, которые можно увидеть глазами. Ну, как правило, это речь идет о всевозможных маркировках. Ну, например, маркировка, допустим, на ремнях безопасности, на тех же шинах, еще на каких-то узлах, которые можно вот так вот проверить буквально что называется, на ходу. А если там что-то будет не совпадать, вот тогда уже или машины, или партии автомобилей могут отправить на какую-то дополнительную проверку, как я себе это представляю, и как она будет уже какой-то более серьезной и уже не в этом месте.
15: Угу. Максим Александрович, ну тут, наверное, один из главных вопросов для наших слушателей. Минпромторг подчеркивает, что новые меры направлены на безопасность. Но не приведут ли они к удорожанию импортных автомобилей, некоторым задержкам на таможне, ну и дополнительным административным барьерам для добросовестных участников рынка?
18: А этого никто не знает. Дополнительный барьер, он уже есть, он уже вот создается, и вопрос, насколько он будет высоким. Если этот барьер будет таким, что просто так не перепрыгнешь, конечно, это будет дорожать. Ну, вот мы с вами стали дистрибьюторами как каких-то автомобилей, неважно. Ведь это касается вообще, да, транспортных средств. Это могут быть прицепы или полуприцепы, или там грузовики, или там еще какие-то, какой-то транспорт, автобусы, легковые машины, LCV. Вот мы с вами везем партию машины. И одно дело, когда нас проверили по формальным каким-то признакам, по закону, да, по действующим нормам, которые вот вводятся, и все нормально, и другое дело, когда нам начинают там что-то ковыряться, приписывать то, чего нет, сомневаться в том, чего нет, и так далее. То есть, в принципе, можно эту волокиту устроить, вы понимаете, да, использовать там бизнес. Мы тут вложились деньгами, мы везем товар, у нас поставки, обязательства и так далее, и так далее. Кредиты, на которые мы все, которые мы должны оплачивать, а у нас тут товар зависает. Вот, поэтому аккуратно можно предположить, аккуратно, что это не приведет к подорожанию автомобилей. Главное, чтобы торговые сети не воспользовались этим, мы не сказали, ой, а из-за этого мы теперь, значит, еще и ценнички немножко поднимем. В общем, как оно будет работать в реалии, пока не знает никто. И будет ли это к чему-то приводить, вот вы сказали, да, что безопасность и так далее. Ну, я пока не знаю каких-то трагедий из-за того, что в ОТТС было заявлено условно шина 17-дюймовая, а, допустим, по факту, как какая-то партия автомобилей вот таких же, да, пришла на 18-дюймовых шинах. Я таких случаев не знаю, думаю, что и вы их не знаете. Это не значит, что не нужно контролировать. Нужно. Заявил, сертифицировал свой экземпляр, вот поставляет точно такую же машину. Но главное, чтобы это не превращалось в кошмарение бизнеса.
15: Спасибо большое, Максим Александрович, за ваше мнение, за то, что включились к нам в эфир. Максим Кадаков, автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на связи.
3: Слушаем.
15: Минсельхоз создал платформу ускоренной селекции культур. В рамках этой платформы уже работают 86 участников, научные образовательные организации, а также бизнес. Об этом сказала глава ведомства Оксана Лут. Ну, а подробнее мы говорим на эту тему. Сейчас с нами на связи доктор экономических наук, профессор, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
19: Андрей, здравствуйте.
15: Леонид Иванович, ну вот Лут назвала пуск, вот эту платформу, платформой предиктивной селекции. А что это значит на практике и чем, вот, собственно, предиктивная селекция принципиально отличается от классических методов выведения новых сортов?
19: Ну, красиво, конечно, названо, честно говоря. Смысл этого слова и такой комбинации слов в данном случае не очень понятен. Речь-то идет о центре селекции, и все, и этим надо заниматься. Причем центре селекции такого фундаментального уровня, когда там собираются ученые, различные мозговые силы, и вот разрабатывают новые сорта и новые гибриды создают, которые потом уже запускаются либо через науку отраслевую, либо уже через обычные там хозяйственное тиражирование в производство. Я так понимаю, речь об этом идет.
15: Значит,
19: всего это означает центр ускоренной селекции, может быть.
15: Если я правильно понимаю, то сегодня создание нового сорта может занимать 10-12 лет. Ну вот одна из ключевых задач платформы — сократить этот срок и путь этот в несколько раз. А за счет чего, как вам представляется, за счет каких технологий можно добиться такого ускоренного решения?
19: Ну, из всего того, что вот неизвестно, например, мне кажется, что самая эффективная технология достаточно быстрой селекции – это генная инженерия.
15: Так.
19: И это хороший эффективный способ. Я не хочу всех агитировать за мутации различные и так далее. Нет, речь идет о другом. У каждого растения, у каждого животного есть набор генов, который отвечает за ту или иную функцию или за ту или иную там их особенность. и можно сознательно усиливать то или иное направление деятельности живого организма. Например, вот засухоустойчивость или влагоустойчивость, или сопротивляемость там, каким-нибудь еще неблагоприятным погодным явлением, там, полиганию, при ветре и так далее. И это во всем мире используется, и на самом деле это дает колоссальный эффект. Mm-hmm. А другой вариант старый, но это как вот вы отбираете сильный сорт, его потом сеете или сажаете, потом ждете еще там, когда он поспеет.
15: Смотрите, естественный отбор, так называемый.
19: Да, это долго, да, mm-hmm. это действительно можно чего-то хорошего добиться, и человечество веками этим занималось, и создало те сорта, которые сегодня существуют, но это долго, и, к сожалению, мы не можем, наверное, столько времени ждать.
15: Одна из задач проекта – снижение зависимости отрасли от зарубежного семенного материала, так тоже сказала министр. Ну а как ПУСК может эту проблему-то решить? Насколько она сегодня критична, эта зависимость от импортных семян?
19: Вот я хотел как раз, отвечая на ваш вопрос, с этого и начать, что на самом деле это одно из самых узких, самых танкоопасных, я бы сказал, направлений вообще в деятельности аграрного руководства российского. Почему? Потому что наша технологическая зависимость нашего сельского хозяйства от поставок извне семян, она, в общем, была очень высокой и остается высокой. Она чуть поменьше стала, остается высокой. Ну, по кукурузе это больше 70%, по картошке, я уж не помню точно, больше 50% точно, по сахарной свекле тоже такая же примерно. По зерну вот поменьше, по пшенице там процентов, по-моему, 15-20. Ну, тоже, кстати говоря, есть. Почему так получилось? Потому что в социализме существовала как раз вот такая цепочка логичная. Это фундаментальная наука, uh-huh. прикладная наука, потом семеноводческие предприятия, которые тиражировали достижения первых и вторых. И потом обычные рядовые хозяйства, которые уже выращивали там что-то. Вот при социализме это работало. Потом, когда все подразвалилось, и денег не было на семена, сами сеяли или сажали то, что у них было под рукой и так далее. То есть система рассыпалась. Ну а что оставалось делать тем, кто, допустим, выращивал там что-то и хотел лучше выращивать, чем другие. Начали покупать импортные. Время прошло, семена, естественно, разные по качеству, разные по эффективности, стали применять все больше и больше и больше импортных семян. И подсели на эту иглу, она, к сожалению, такая игла иголистая, я бы сказал бы. То есть это ситуация нехорошая и засасывает, затягивает. Для того, чтобы выйти из этой вот ситуации, нужно как раз создавать такие семеноводческие цепочки.
15: Но это тоже требует времени, конечно.
19: И средств. Это времени и денег.
15: И денег, да. И денег.
19: Ну вот генная инженерия, я опять-таки не рекламирую, это не генные мутации, ради бога, не подумайте плохого. Это, кстати говоря, метод, который позволяет достаточно быстро решать проблемы селекции и относительно дешевле.
15: А какие, ну, на ваш взгляд, уже реальные могут быть результаты? В какой перспективе? И какие культуры, наверное, станут такими пилотными для этой системы?
19: Ну, там не до жиру, там вообще на самом деле все самые обычные культуры. Ну, во-первых, самые зависимые, это, наверное, сахарная свекла, это овощи закрытого грунта, где зависимость была практически 100%. Вот, это кукуруза, это подсолнечник. Ну, это, в общем, наши обычные культуры. Понимаете, мы должны создать свои районированные и конкурентоспособные, вот пять раз подряд уже делать удобрение на слово конкурентоспособные сорта. Потому что сегодняшний сорт, вот сегодняшний современный сорт в мире, который применяется, такой там с инженерией, без инженерии или селектированный, он может быть процентов на 5 более, на 50 более эффективен, чем тот, который применялся 20 лет тому назад или 30.
15: Понимаете, вот наука задача не стоит на месте, что называется, естественно.
19: Ну да, да, да. То же самое касается, кстати говоря, племенного дела, потому что ровно такая же зависимость и в животноводстве, и в птицеводстве, и яичном, и мясном, и в животноводстве, и в молочном, и в мясном, и в свиноводстве.
15: То есть тут по всем направлениям, да, мы только говорим про семена, а тут на самом деле по всем направлениям нужно объединять усилия.
19: Да, и в плодоводстве тоже, то есть имеется в виду вот фруктовые деревья там или кустарники ягодные, то же самое. То есть жизнь стоит на месте, а дикие формы человечества давно ушло. То есть так или иначе это все кем-то было когда-то создано, селектировано, но прогресс не стоит на месте, он идет вперед, а у нас задача быть конкурентоспособными.
15: Ну, что, собственно, мы надеемся и будет реализовывать платформа «Пуск». Да, хотя, конечно, здесь вот 86 участников — это научно-образовательные организации, но в целом-то по стране, конечно, нужно их больше объединять для того, чтобы был такой ощутимый эффект. Леонид Иванович, спасибо вам большое за то, что включились спасибо к нам в эфир. Тему сельского хозяйства мы по возможности стараемся затрагивать в нашем эфире. Конечно, здесь такая соответствующий вопрос возник. Вот мы его и обсудили. С нами на связи был доктор экономических наук, профессор, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод. Ну и как раз поговорили о той самой селекции и о платформе «Пуск» предиктивной селекции. Сейчас на минуту прервемся и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
21: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
22: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
23: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
22: Ничего не нужно делать.
23: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
3: Илья Канавин и Александр Чкин исследуют и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. На правах рекламы.
24: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
25: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
24: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
25: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
24: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
25: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
24: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
25: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33. Или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
0: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33. Или звоните

0: С мобильного. Звездочка 2203.
1: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
2: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
1: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
2: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
0: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
2: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
0: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
1: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
2: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
1: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
2: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
0: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
2: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
1: Давайте подведем итог нашей беседы.
2: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
0: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России.
4: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
5: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только в мастерских, но и на больших сценах.
4: Нанорежиссеры. Продолжение беседы. Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
6: Встречаем утро бодро и легко.
7: А это не вредно?
8: Вот честно, для меня большая загадка. Но...
9: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
10: Да, Диана, что мы выяснили.
11: Прекрасное сочетание.
6: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
12: Сколько не соли на нас получится.
6: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
13: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
14: Какая вы хитрая.
6: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Сахалин. Президент посетил одну из больниц на Курильском острове Итуруп. В ходе поездки глава государства сопровождал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. На вопрос о качестве технического оснащения больницы глава региона намекнул на необходимость заменить одну из машин, на что Путин отреагировал положительно. Далее встреча перетекла в официальный формат. За столом переговоров Путин и Лимаренко обсудили социально-экономическое состояние региона. Центральной темой, как и на всех совещаниях подобного уровня, стала поддержка участников СВО.
1: Мы направляем туда необходимую технику по заявке наших воинских частей. Значит, мы считаем, что в этом смысле они обеспечены. Очень важно, что мы занимаемся семьями. И хочу сказать о том, что...
2: Семьи ребят,
1: которые на фронте. Любое пожелание. Даже такие бывают случаи, когда возим жениться на линию фронта. Если воин давно не звонил, там через замполита обращаемся, чтобы можно было там разыскать и дать
2: связаться.
1: Да. Разные жизненные ситуации. У нас, смотрите, есть программа. Если вы ввели ипотеку 2% для воинов.
2: Да.
1: Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый вносить. И вот у нас за последние 2 года, как раз вот работает эта программа, более 400 семей получило жилье по ипотечному кредитованию. Также помогаем с арендным жильем. То есть вот в этом смысле помощь. Теперь ребят приходят, мы лечим, проходят реабилитацию. 2000 воинов таким образом у нас прошли реабилитацию, вернулись на фронт.
0: На другом конце страны бойцы успешно выполняют поставленные задачи. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военно-морских сил Украины. Ночью ударные беспилотники атаковали 2 порта Одесской области – Рені и Ізмаїл. Об этом сообщили в Минобороны. В результате ударов ликвидированы пункт управления ВМС Украины, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ и объекты портовой инфраструктуры. Напомню, накануне удару российской армии подверглась инфраструктура портов Одессы и Черноморска в Одесской области, а также Очакова – Николаевской области. Работу с молодежью сегодня обсуждали в правительстве. На совещании с премьером Михаилом Мишустиным глава Росмолодежи Григорий Гуров рассказал о нацпроекте «Молодежь и дети», который сегодня охватывает свыше 50 миллионов человек. С 2022 года на развитие молодежных центров выделено 19,5 миллиардов рублей. На эти средства отремонтировали более 260 организаций по всей стране. В свою очередь Михаил Мишустин попросил держать на контроле заботу о молодежи.
3: Перед Росмолодежью стоит очень важная задача. Главная из них – это помогать молодым людям из разных регионов нашей страны раскрывать свой потенциал, выбирать профессию по душе, найти ценностные ориентиры. Просил бы вас контролировать лично ход этой работы. Очень важно сегодня и мотивировать ребят, и давать им возможности для раскрытия всех своих талантов.
0: Мишустин напомнил об активном вовлечении молодежи в добровольческую деятельность и призвал наращивать инфраструктуру для волонтерства в каждом регионе. Учителям повысят зарплату. Единые подходы к формированию доходов преподавателей разрабатывают сейчас Минпросвещение совместно с профильными ведомствами. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил крайне острую проблему с оплатой труда в регионах. После проработки единых штатных нормативов зарплата преподавателей должна повыситься, уверен Кравцов. В числе мер, которые правительство уже приняло для улучшения вопроса зарплаты, глава ведомства назвал выделение из бюджета 3,5 миллиардов рублей. Первое аккредитационное удостоверение международного наблюдателя на выборах депутатов Госдумы выдала Центральная избирательная комиссия. Председатель ЦИК Элла Памфилова вручила документ замгенерального секретаря СНГ Ильхому Ниматову. Об этом сообщили в канале комиссии на платформе МАКС. Памфилова напомнила, что для России абсолютным приоритетом является доверие к выборам избирателей. В свою очередь Ниматов рассказал о начале работы наблюдателей от СНГ по мониторингу избирательной кампании в России. Мошенники зарабатывают на медовом спасе. Праздник россияне отметят завтра. Накануне преступники начали присылать пользователям в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты, которые упаковываются под поздравительные открытки. Об этом в интервью РИА Новости предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Эксперты советуют обходить стороной красивые открытки и не открывать вложения от незнакомцев. Лидеру кубинской революции Фиделю Кастро сегодня исполнилось бы 100 лет. Акцию, приуроченную к столетию со дня рождения политика, провели представители КПРФ. К памятнику Кастро в Москве политики возложили цветы. Как подчеркнул руководитель фракции Геннадий Зюганов, мужество коменданта особенно проявилось в годы экономической блокады острова Свободы. По словам лидера КПРФ, Фидель Кастро внес огромный личный вклад в развитие отношений Москвы и Гаваны.
4: Сегодня отмечаем столетие моего большого друга, талантливого полководца, выдающегося политика и гениального.

0: Саратов. Мне повезло, я в советское время по поручению ЦК был много дней на Кубе, где мы строили заводы МОУ, помогали осваивать новые учебные программы, где создавались классные научные образовательные школы.
1: Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя Совета министров страны с 1959 по 2008 год. Кубинский политик умер в 2016 году. Европейская жара, от которой сейчас изнывает Франция, может краем задеть столичный регион. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В пятницу погода немного улучшится, осадки маловероятны, ночью в мегаполисе посвежеет до 8-11, но по области вообще по-осеннему холодно от плюс 5 до плюс 10, и в дневные часы станет чуть теплее, плюс 16-19 градусов. С наступлением выходных температурный фон продолжит расти, солнце, казавшееся такой уже бледной лампочкой, вновь загорится в полную силу. Если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов, что соответствует климатической норме макушки лета. Но это еще не все. В начале следующей недели вновь может сказаться знойное дыхание Европы. И вот этот язык аномального тепла вытянется через Черноземье и Центральную Россию. И, в общем, дневная температура будет расти. И возможно, что на термометрах мы увидим плюс 25-30 градусов ко вторнику.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Пловцы Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию соревнований в плавании на 50 метров на спине на чемпионате Европы в Париже. В квалификации россияне расположились на наивысших позициях. Евгения Чекунова стала третьей в квалификации на 200 метров брасом и пробилась в 1-2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4-е место. Иван Гирев 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай» за 20 миллионов евро. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что 21-летний футболист сообщил руководству железнодорожников о своем желании продолжить карьеру в стамбульской команде и попросил разрешения на переход. В ближайшие дни «Галатасарай» направит москвичам новое предложение по трансферу россиянина. «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 29 года. Помазун выступает за «Спартак» с февраля 25-го. Ранее воспитанник ЦСКА играл за армейцев и екатеринбургский «Урал». За москвичей вратарь провел 14 матчей, в 4 из которых сыграл на 0. Он также помог команде победить в 2 сериях пенальти в Кубке России, в том числе в решающем матче против Краснодара. Колумбийский нападающий Краснодара Джон Кордоба приступил к тренировкам с командой, но пока работает с ограничением. Об этом сообщает чемпионат. 33-летний колумбиец получил травму в матче 1-16 финала чемпионата мира 2026, в котором сборная Колумбии обыграла Гану со счетом 1-0. Кордоба был заменен уже на 8-й минуте и завершил выступление на турнире. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 28-30 градусов. Во Владивостоке 23-25, временами пройдет дождь. В Ханты-Мансийске 19-21, ожидаются осадки. В Новосибирске 24-26. В Архангельске всего плюс 8-10, временами пройдут дожди. В Сыктывкаре 16-18, пройдут осадки. В Казани и Самаре 17-19, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, температура в мегаполисе составит 17-19. Градусов. В Москве ожидается кратковременный дождь, днем 14-16. Сейчас в столице 14 градусов, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
6: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
4: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Слушаем.
1: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Ялты, Казани, Владивостока, Норильска, Твери, Волгограда, Грозного, Ярославля, Донецка, Истры и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Петр Желудков. И в ближайшем втором информационном часе продолжим делиться с вами наиболее заметными, интересными и важными темами. Общаемся с экспертами в прямом эфире. Программы сохраняются в записи. Заходите на платформу «Смотрим», слушайте нас с помощью приложения «Радио России». Не забывайте заглядывать на сайт вести.ру и в наши социальные сети, в том числе в мессенджер «Макс». Сразу перейду к анонсу тем, которые будем обсуждать в этом информационном часе. Итак, в рамках программы ОМС для 6-летних детей предусмотрен комплексный профилактический осмотр с участием широкого круга специалистов. Каких именно специалистов нужно пройти перед школой, вот об этом расскажем. Профессия менеджера по продажам стала самой популярной по числу поданных резюме. Вот как интересно, да? Причем исчисляется практически 1,5 миллионами таких резюме. Почему же так популярна эта профессия? Узнаем, ну и какие еще популярны. В Туве местные жители обнаружили кости животных плейстоценовой эпохи, включая останки шерстистого мамонта и бизона. Вот так вот. Расскажем об этих находках и о том, что они значат, и узнаем подробности у специалистов. В Подмосковье женщина более 40 дней провела в реанимации с отказом органов после употребления компота из ревеня. Использовала она его как средство от простуды. О чем нужно помнить, когда вы, может быть, не до конца знаете свойства того или иного растения, узнаем у специалиста. Но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Давайте поговорим о паводках в России. В разных регионах ситуация непростая. Режим ЧС в связи с выпадением до 70% месячной нормы осадков введен в Чите. Для борьбы с паводком идут работы по откачке воды. В Хабаровском крае непростая ситуация. Там ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемого подъема уровня Амура. Причем ежедневно ситуация меняется. В Тюменской области на реках Тура, Тавда и Пышма остаются подтопленными более 150 домов и 2000 участков. С нами на связи гидролог, эксперт по использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института проблем РАН Михаил Болгов. Михаил Васильевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ситуация была прогнозируемая или все-таки что-то неординарное мы наблюдаем в этом году?
2: Прогнозирование в том, что паводки у нас случаются в отдельных географических регионах, это, конечно, да. Районы вот такие, Дальний Восток, Амур, Забайкалье в том числе, это как раз районы, где основные водные риски связаны или с маловодными периодами, или с дождевыми паводками, именно дождевыми. А вот в районе Туры, да, там в Тюмени, там вот, к сожалению, у нас сложилась довольно аномальная ситуация в этом году. Совсем не характерный дождевой паводок охватил очень большие территории. Свердловская область, Тюменская область, вот даже казахи пишут, что у них в Урале воды больше стало. Соответственно, и проблема возникает в том, что к такого рода событию в тех местах, где этот паводок никто не ожидал, конечно, проблем больше, ущербов больше, неприятностей много разных, в том числе вот и с качеством вод. Так что в одних регионах у нас действительно паводочная опасность, это вот летняя, там, где климат такой вот, Дальний Восток, Забайкалье, на Кавказе случаются такие паводки в горах. А вот в районе Урала, Свердловской области, в Тюменской области, это, конечно, вот аномалия. Такой давно не было. И, конечно, придется вот долго теперь разбираться, что же это такое. Изменился ли климат, и все это будет довольно часто, или бы это мы, как иногда бывает, вот столкнулись с очень редким, сильным, опасным событием. Ну, такое случается на реках время от времени. Это вот особенность наших рек.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, какие меры нужно предпринимать, Михаил Васильевич? То есть что в данном случае нужно делать? Потому что, ну вот мы фиксируем, да, говорят о том, что режим ЧС там введен вот в этих регионах. Но чтобы не допустить трагедии или разлива рек, или все-таки там уже в некоторых населенных пунктах эвакуировали людей, подтопление там, да, 150 домов, 2000 участков, это вот в Тюменской области.
2: Да. Но,
1: да.
2: У нас разные мероприятия реализуются. Одни мероприятия, так сказать, долгосрочные, это система инженерной защиты создается городов, населенных пунктов, отдельных объектов, которые, в принципе, вот, в перспективе обязаны обеспечить там безопасность населения и экономики. И есть оперативные меры, когда случаются события, плохо предсказуемые, и когда инженерная защита не справляется, такое тоже бывает, что не всегда рассчитано, или катастрофа, вот как помните, в 24-м году в Орске случилось, тогда вынуждены применять, конечно, меры оперативного реагирования по части МЧС. И здесь, конечно, самое важное – это прогноз. Хорошо бы понимать, как эта ситуация будет развиваться, насколько нам еще ждать впереди роста этих опасностей в данном конкретном вот случае, вот особенно в Чите, там что там будет, будет ли там сегодня-завтра еще дожди, или они закончатся. От этого сильно зависит, конечно, и мероприятие, которое там проводится. На Дальнем Востоке, конечно, Амур долго будет расти, там, к счастью или к сожалению, я не знаю, но река большая, так сказать, прогноз давать более-менее уверенно можно, но тоже слабо предсказуемо, поскольку это дожди. Вот основная плохо прогнозируемая составляющая наших событий – это дожди. Если мы можем там давление, температуру, влажность, что можем прогнозировать хорошо, то вот такие экстремальные короткие дожди, конечно, прогнозируются с очень большой погрешностью. Ну вот такой уровень, к сожалению, понимания проблемы. Мы не все можем прогнозировать хорошо и надолго. Поэтому, возвращаясь к вопросу мер, то это, конечно, прогноз, и на основе него оценка тех зон риска, в которые там попадут наши там дома, объекты, население, транспортное и прочее.
1: Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а системными эти явления они могут стать? Или вот мы наблюдаем в этом году, а в следующем уже совершенно другая, может быть, картина?
2: Ну вот в качестве примера я обычно привожу наводнение вот в Западной Европе. В начале 2000-х, да, серия целое лет шла, топило страшно. Да. Затопило метро в Праге, были такие, что, впрочем, не самый высокий уровень. Кто бывал в Праге, тот видел там отметки на домах, показывали, что уровни были в средние века еще больше. Поэтому сказать, что вот все, теперь другая жизнь начинается после этого паводка, конечно, это нельзя. Надо предполагать, надо делать совершенно большой комплекс работ, исследований, чтобы понять, действительно ли климатические изменения подвинули ситуацию так, что теперь надо зону затопления там увеличивать в два раза, например, да, расчетные. Или оставить все по-прежнему, но с учетом того, что вот такие редкие события случаются, ну, скорректировать, конечно, техническую политику. Этим, собственно говоря, и занимается гидрометеорологическая служба. Мы накапливаем ряды наблюдений, смотрим, что там появляется, и время от времени корректируем строительные нормативы в части вот назначения уровней требуемой надежности, есть такой термин. Поскольку мы не можем обеспечить абсолютную надежность никакого сооружения, а можем обеспечить вот ее с уровнем требуемой, так сказать, безопасности. Вот эту безопасность мы постоянно уточняем. Вот скажем так, это наша научная задача.
1: Да. Спасибо большое, Михаил Васильевич. Напоминаю, гидролог, эксперт по использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов был с нами на связи. Продолжим рубрикой «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
0: Вас не обманут.
3: Здравствуйте. Мошенники рассылают вредоносные программы под видом деловой переписки, говорят эксперты по кибербезопасности. Оформляют сообщения как запросы на подписание документов, как контракт или как официальные уведомления. Используют деловой стиль, упоминают федеральные законы. Естественно, в таком письме или в сообщении есть просьба срочно ознакомиться с вложением. Вот тут-то в нем и скрывается шпионская программа. В отличие от классических фишинговых атак со ссылками, в новой схеме вредоносная программа находится внутри защищенного паролем архива. Пароль может создавать ложное ощущение безопасности файла. Получатель открывает вложение, считая его обычным рабочим документом, и запускает программу. Она либо скопирует и перешлет персональные и корпоративные данные, или предоставит злоумышленникам доступ к устройству. а может все это вместе и сразу. Так что вложение в письме, заархивированный файл и просьба или требование срочно открыть его – это вам подсказка, что письмо может быть от мошенников, и точно не надо выполнять то, что они хотят. Эксперты говорят, и фальшивые рабочие чаты тоже сейчас актуальны. Отличить их от настоящих можно. Насторожить должно, что вас подключили не к привычному чату. От вас требуют там ответить сию секунду, и потом никак не реагируют на ваше сообщение. Просят назвать код или скинуть деньги. А еще может быть активное давление со стороны якобы коллег, начальства и запугивание увольнением, штрафом или блокировкой. Если на вашей работе так обычно себя и ведут коллеги настоящие, тогда обращайте внимание на срочность. Это признак мошенников. Они обычно торопят, чтобы вы не успевали подумать. В таких чатах всегда давят авторитетом и запрещают лишние вопросы. Единственное верное решение – перепроверить информацию. Позвонить начальнику, отправить письмо по электронной почте или встретиться с ним очно. Перед началом учебного года аферисты переключаются на родителей школьников, маскируются под представителей образовательных учреждений и родительских комитетов, чтобы выманивать личные данные и деньги. Три самых распространенных схемы, которые каждый год обновляются, это сбор на нужды класса. Мошенники подбирают тысячи поводов, чтобы получить хоть немного денег. От покупки техники для кабинета до организации коллективных экскурсий и музейных походов. Схема с добавлением в чат класса особенно опасна для родителей и первоклассников. Фальшивый учитель может сообщить, что в электронной системе школы произошел технический сбой, и для успешного зачисления ребенка необходимо срочно продиктовать код подтверждения из СМС. Не вздумайте делиться кодами из СМС ни с кем. Еще одна ловушка, когда в рассылках родителям приходят сообщения с заманчивыми предложениями. Закупить букеты и презенты для учителей по невероятно низким ценам. Например, со скидкой до 70%. Или это якобы специальный заказ для вашей школы. Однако ссылки в таких сообщениях ведут на поддельные фишинговые ресурсы, где собирают личные и банковские данные. А еще злоумышленники придумали новый способ обмана родителей. Отправляют сообщения о якобы подозрительных операциях по банковским картам детей и подростков. В таких письмах торопят пройти проверку через специальный сервис. Он якобы дает мгновенный доступ к выпискам несовершеннолетних. А там сообщают, что данные о родстве отсутствуют в госсистемах и просят загрузить сканы паспортов, свидетельства о рождении, а также логины и пароли от мобильного банкинга. Всю эту информацию, естественно, используют, чтобы украсть деньги и оформить кредиты. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
1: В рамках программы ОМС для детей в возрасте 6 лет введен комплексный профилактический осмотр. Детей осмотрят хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, другие врачи. Предусмотрены и инструментальные исследования, включая УЗИ и ЭКГ. Более подробно на эту тему говорим сейчас с доктором медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог, иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, член Центрального штаба Народного фронта Павел Бережанский. С нами на связи Павел Вячеславович. Здравствуйте.
4: Андрей, здравствуйте.
1: Наверное, здравствуйте. Начнем с того, что поймем отличие, или вот чем этот так называемый предшкольный чекап отличается от осмотра в другом возрасте у детей.
4: Ну, могу сказать, что вот буквально у нас младшему, четвертому нашему ребенку 6 лет, и мы как раз его только-только закончили проходить так. Перед школой. Угу. Просто 6 лет – это не просто возраст такой очередной справки в школу, да, и сделать документы в школу. Это очень важная точка контроля здоровья ребенка перед новым этапом жизни. Ребенок идет в школу, у него резко меняется режим дня, продолжительность сидячих занятий будет дольше у него, да, нагрузка на зрение, на слух, на нервную систему какая нагрузка, там, на позвоночник, на стопы и так далее. То есть весь организм испытывает, конечно, такую потребность. И главная задача вот именно вот этой расширенной диспансеризации, она введена у нас, да, по-хорошему введена уже с 25-го года был приказ. Главная задача такой диспансеризации – обнаружить не заболевание, но ранние функциональные нарушения и факторы риска. Поэтому на этой стадии можно много проблем скорректировать простыми мерами, подобрать правильные очки, провести, не знаю, санацию полости рта. Это очень частая проблема, кариес, да, и воспалительные заболевания. Лечебную физкультуру правильно назначить, выбрать правильный вид спорта, скорректировать, не знаю, питание, память, физическую нагрузку. Вот это все можно скорректировать. Вот, поэтому внешне кажется, ребенок здоров вот в этом возрасте, но есть факторы риска, которые могут реализоваться. Поэтому вот это важный такой период времени. И важный момент, что сейчас здесь с 6 лет уже по новому приказу включены, как вы сказали, узкие специалисты, широкий такой спектр. абсолютно, да, широкий, 6 лет, опять же, включен для мальчиков уролог, для девочек гинеколог. Это очень важно с точки зрения сохранения и выявления рисков нарушения репродуктивного здоровья. Mm-hmm. Да, а уже с подросткового возраста ежегодно будет осмотр. Mm-hmm. Ну, это важно, что есть такие еще лабораторные широкие методы, они тоже включены.
1: Павел Вячеславович, значит, вот на что хочу обратить внимание. Для детей из группы риска предусмотрен экспресс-анализ уровня холестерина. А кого, во-первых, относят к этой группе и зачем проверять холестерин у ребенка, который только идет в школу?
4: Ну, если мы говорим про холестерин, вообще холестерин есть всегда. Да? Холестерин – это важная структурная составляющая каждой клетки организма и вообще каждой клетки природы. Но у нас есть пациенты с группами риска, потому что если холестерина много, а он бывает еще и вредный холестерин, он вызывает сосудистые поражения, поражение сосудистой стенки, и дальше мы можем видеть такие проблемы уже с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Группа риска по как раз повышенному холестерину. Это у нас пациенты с метаболическими нарушениями. Пациенты, у которых, по сути, есть ожирение, избыток массы тела, малая нагрузка. Это пациенты, у которых есть заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта. Там малабсорбции, когда происходит неправильное всасывание, да, веществ. Это пациенты с дефицитными состояниями. То есть даже дефицитные состояния, например, там дефицит витамина D, дефицит железа, дефицит йода и любых других веществ, да, которые мы должны с питанием получать, мы можем, из-за того, что есть дефицитное состояние, из этого нарушается весь метаболический такой процесс. Это пациенты, часто болеющие, потому что если ребенок часто болеет, метаболизм у него тоже происходит по-другому. Поэтому очень важно, потому что сердечно-сосудистые заболевания, ну, занимают первую тройку ежегодно у нас, ходят по рискам, и процентов 60 заболеваний взрослых начинает стартовать как раз в детском подростковом возрасте.
1: Угу. Вот вы сказали, что как раз сами прошли, что называется, эту процедуру с ребенком, да, и на практике. Ну, у нас буквально там меньше минуты остается времени. Но здесь вот роль участкового педиатра, сколько времени займет эта процедура, и как вообще осуществить, как это сделать?
4: Так, ну, вообще очень просто. Ребенок должен быть, во-первых, прикреплен в поликлинике, так, где действует его полис. Родители записываются к педиатру или через портал услуг. Дальше педиатр оформляет такой маршрут обследования по всем специалистам. Нередко в крупных поликлиниках можно это пройти централизованно за несколько дней. Да, дальше. На прием обязательно до 15 лет должны быть родители, законные представители. Ни бабушки, дедушки, ни дяди, ни тети. Угу. Вот. Проходит вот этот маршрут на лист по специалистам и возвращается к педиатру. Педиатр уже дальше делает заключение. Если надо углубленное обследование, направляет дальше на более углубленное
1: выпуск по специалистам. Спасибо большое, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог, иммунолог, профессор Павел Бережан. Был с нами на связи.
0: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Театр Радио России представляет.
5: Я тебя не понимаю.
6: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
0: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
7: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
0: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
8: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
0: Губернатор. Слушайте с 17 августа по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Слушаем!
1: Про рынок труда давайте сейчас поговорим. По данным исследований, более 1,5 миллиона россиян с начала года отправили свои резюме на такую вакансию, как менеджер по продажам. Она стала самой популярной профессией в России. Администраторы, упаковщики и водители, которые идут следом, отстали почти в 2 раза. Но рекордное число резюме не означает, что работы хватит на всех. Скорее наоборот, предупреждают специалисты. Спрос на новых работников снижается с конца 2025 года. 2020 года. Ну, давайте попробуем разобраться, а почему же вот именно менеджеры по продажам настолько популярная профессия? И что с другой стороны, как происходит, как меняется эта ситуация? Какие вообще профессии востребованы? Руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Да, ну вот...
5: Действительно, по нашим данным, тоже вакансий-то стало меньше, а резюме больше, чем год назад. И за два года, если говорить, то число вакансий стало меньше практически на треть, а число резюме выросло в полтора раза. И действительно, в персонале сейчас больше всего нуждается розничная торговля. И надо понимать, что эта ситуация традиционно вообще для рынка, для российского рынка труда трех последних десятилетий. За исключением последних двух лет, когда первые два места занимали промышленность и строительство. Но здесь тоже есть оговорки. Промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, остается на втором месте. И отрасли по-прежнему нужны квалифицированные кадры, в первую очередь инженеры и рабочие. На самом деле ситуация-то, в общем-то, неоднозначная. С одной стороны, мы действительно видим, что вакансий меньше, резюме больше, а с другой стороны, работодателям подбирать персонал легче не стало. Хотя рекрутеры отмечают некоторое сокращение сроков подбора персонала, но все равно они говорят, что искать персонал сейчас сложнее, чем даже в прошлом году. И причина здесь несоответствие спроса и предложения на рынке труда. Ну, например, в том же ритейле большинство вакансий не требует наличия опыта работы, а большинство кандидатов – люди в этой профессии опытные, со стажем от 6 лет. И, соответственно, они претендуют на более высокий доход. Работодатель ищет компромисс. Да? В промышленности и строительстве, например, для ИТР больше вакансий с требованиями к опыту от года до 6, но среди соискателей инженерных должностей в производстве больше молодых специалистов, да, в строительстве опытных профессионалов. Ну и вот эти все несоответствия, в общем-то, приводят к тому, что, в общем-то, достаточно спокойно соискателям себя чувствуют на рынке труда. При этом как бы люди, согласно нашим исследованиям, не испытывают тревог, связанных с работой. Это во многом следствие распространения платформенной занятости. Почти четверть россиян подрабатывает.
1: Дополнительно, да, еще помимо основной работы.
5: Да, при этом сами подработки становятся более сжатыми по времени, но более доходными. Это тоже как бы интересный факт.
1: Значит, вот такой момент еще хочу с вами прояснить, Наталья. Значит, эксперты некоторые говорят, что профессии будущего — это врачи, учителя, военные, инженеры. Это костяк безопасности. Ну и главное, что советуют специалисты, делать ставку не на узкую специализацию и специфику деятельности, а на фундаментальное образование. Но как это отражается на рынке труда или отразится в будущем?
5: Ну, если говорить о том, как это уже отражается, в принципе, образовательные потоки рынок труда меняет. Да? Выпускники школ уже сегодня в качестве будущих профессий чаще выбирают инженерные, врачебные специальности, да, как бы, и медицина, и классические инженерные позиции очень интересны современным выпускникам. И это связано с тем, что меняется, собственно говоря, жизнь у нас, да, как бы, если буквально 5 лет назад на первом месте было IT, да, то теперь сюда как бы IT переместилось на третью позицию.
1: Угу. Спасибо вам большое, Наталья. Руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова была с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Интереснейшие находки мы сейчас с вами обсудим. Жители Тувы во время земляных работ обнаружили кости животных плейстоценовой эпохи, включая останки шерстистого мамонта и бизона. После лабораторных исследований эти находки станут основой для подготовки полномасштабных раскопок. Но интересно также, что помимо вот шерстистого мамонта-носорога, бизона еще и як и ископаемый верблюд. А вообще, по словам главы республики, кости нашли во время работы, они вызвали специалистов, а сами эти вот уже жители помогали на месте. Ну и назвал глава республики эти находки сенсационными. Так ли это на самом деле? Давайте попробуем выяснить. Палеонтолог, хранитель палеонтологической коллекции Дарвиновского музея Александр Орешин с нами на связи. Александр Викторович, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Вы согласны с этой характеристикой, что это действительно примечательные и сенсационные находки?
9: Да, безусловно, согласен. Такие находки, они случаются далеко не каждый день и даже далеко не каждый год.
1: Так. А в чем уникальность и научная ценность этого открытия?
9: Уникальность состоит, во-первых, в разнообразии обнаруженных органических остатков. Они принадлежат не одному организму, а целой группе разных организмов. Во-вторых, большинство этих подобных организмов уже давно вымерли. Угу. И в современной фауне они не представлены.
1: Так, вот смотрите, обнаруженные виды, как я уже говорил, шерстистый мамонт, шерстистый носорог, первобытный бизон, як и ископаемый верблюд обитали в самые разные периоды плейстоцена. Но что их объединяет? Как они могли оказаться в одной локации?
9: Все эти животные, скорее всего, обитали в довольно близком возрастном интервале. Угу. И все они характеризуют так называемый мамонтовый комплекс фауны.
1: А что это значит? Ну, давайте не
9: то
1: для специалистов расскажите.
9: Фауна,
1: вот,
9: которая обитала, ну, примерно с рубежа примерно 150 тысяч до примерно 20 тысяч лет назад.
1: Угу, так. Но они же в разные, да, получается, периоды там обитали?
9: Трудно, и сейчас, пока не проведены полномасштабные раскопки, трудно сказать. Угу. Но, скорее всего, все эти животные стали жертвой какого-то одного геологического события, скажем, схода селевого потока.
1: То есть это вот одномоментно, да, они погибли, получается?
9: Очень возможно.
1: Угу. Какую работу обычно в таких случаях нужно произвести дальше ученым? Что им необходимо сделать?
9: Во-первых, нужно произвести большие площадные раскопки, чтобы установить, что это было за событие, откуда вообще взялись эти остатки. Принадлежат ли они действительно одному комплексу животных, обитавших одномоментно на одной территории, или же это местонахождение формировалось длительное время. Нужно органические остатки собрать, смонтировать, потому что, как правило, они встречаются в виде разрозненных обломков. Угу. И только тогда можно судить о том, что же это за организмы, сколько их было, почему они погибли.
1: В сообщении сказано, что специалистам предстоят лабораторные исследования и полномасштабные раскопки для поиска новых артефактов. Но вот интересно, Александр Викторович, для непосвященных, а какие методы будут использовать ученые и что захотят найти в первую очередь?
9: Ну, в первую очередь надо будет провести датирование остатков по радиоактивному изотопу углерод-14.
1: Так, чтобы определить точный возраст. Возраст. Угу, так. Да-да, слушаю.
9: Это первое и самое главное.
1: Так, еще что?
9: А дальше уже зависит от конкретных задач, которые будут поставлены в процессе начала работы.
1: Угу. Один из главных, наверное, вопросов для наших слушателей – это как вот нынешнее открытие повлияет на научное понимание вообще древней фауны Сибири? И когда мы сможем увидеть эти останки в музеях или узнать о результатах исследований?
9: Ну вот обработка результатов, она займет существенное время. Ну, например, сделанная ранее находка местонахождения тоже в Туве, Моген-Бурен. Uh-huh. Находка была сделана в 2018 году, А публикация появилась только в 2025-м.
1: Ох, как.
9: Так что надо набраться терпения.
1: Да, это действительно требует времени. Но на самом деле, раз такие сенсационные вещи происходят, то, конечно, тут уже будет приковано внимание не только жителей Сибири вообще, но и жителей всей России. И захочется, естественно, увидеть останки этого шерстистого мамонта. Как это уже будет все происходить, мы попозже обязательно расскажем в наших эфирах. Палеонтолог, хранитель палеонтологической коллекции Дарвиновского музея Александр Орешин был с нами на связи. За этой темой мы, конечно, последим, но а впереди у нас еще ряд тем, но это сразу после рубрики «Кино по четвергам». Она прямо по курсу, и слово передаю Михаилу Предтеченскому.
0: «Кино по четвергам».
10: Здравствуйте, Михаил Предтеченский о премьерах недели.
0: Боевик.
10: События, описанные в этом фильме, произошли на самом деле в конце 1944 года во время так называемой Арденской операции, последней попытки немецких войск переломить ситуацию на Западном фронте. Отряд героя ленты американского офицера Джона Касла погиб. Он остается один и в течение нескольких недель, подчас по пояс в снегу, пробирается через горы к своим. Главную роль в фильме «Последний рубеж», сегодня он выходит в России, сыграл Скотт Иствуд.
0: Триллер.
10: Режиссер Леонид Шмельков описывает свою новую ленту «Непокой» как смесь фильмов Дэвида Линча «С днем сурка». К тому же снял он ее по мотивам рассказа Хулио Кортасара «Захваченный дом». Самое удивительное, что это еще и анимационный фильм, нечто среднее между триллером и черной комедией. Его герои Яша и Бернар, очень напоминающие Бивиса и Батхеда, сворачивают шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза», куда легко попасть, но, как выяснилось, оттуда невозможно уехать. Такая вот странная мультипликационная история, которую любители авторского кино уже могут увидеть в кинотеатрах.
0: Комедия.
10: У милой девушки Леа в жизни все хорошо, но есть две проблемы. Ей не везет с мужчинами и нет денег на аренду квартиры. Она считает себя неудачницей и, как говорится, пала духом. Но тут на помощь приходит ее бабушка, предложившая внучке сделку. Леа должна сходить на 40 свиданий, глядишь, кого-нибудь и найдет. А взамен бабуля готова оплатить девушке арендную плату на год вперед. Главные роли в лирической комедии «40 свиданий, 40 ночей» с 13 августа она на наших экранах сыграли Белли Мэдисон, Энни Поттс, Эрик Нильсон и Джоэл Кортни.
0: Детектив.
10: В прошлом году этому литературному герою исполнилось 95. В 1930-м в романе бельгийского писателя Жоржа Сименона «Петрс Латыш» впервые появился гений сыска комиссар Мегре. Всего вышло более 100 произведений о нем, а еще почти полсотни фильмов и сериалов. С сегодняшнего дня в российских кинотеатрах очередная лента о великом сыщике «Мегре и убийство в высшем обществе» по мотивам романа Сименона «Мегре и влюбленный мертвец». Комиссару поручено деликатное дело – расследовать убийство высокопоставленного дипломата. В главных ролях звезды французского кино Дени Подолидос, Эн Альваро, Мануэль Гийо и Рен Жакоб. Приятного просмотра и счастливо!
0: Кино по четвергам.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
5: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
6: Да, именно это я и хочу сказать.
5: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
6: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты: ООО Prodex, ОГРН 122 730 000 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
6: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
5: И что же происходит во время этой процедуры?
6: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
6: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
5: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
6: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60.
5: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
6: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
5: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
7: Я думаю, что многие из наших сестер назовут меня нескромной.
1: Театр у микрофона представляет Михаил Чулков. Пригожая повариха.
7: Прибыла я в Москву в среду. Определилась я в поварихе.
1: Красивая и умелая Акулина покоряет сердца людей своими кулинарными шедеврами. Ее талант привлекает внимание богатого купца.
8: Имею я настоятельное желание преподнести вам сию алмазами усыпанную табакерку.
1: На пути к счастью женщину ждут интриги и испытания. Справится ли с ними Акулина и обретет ли любовь и благополучие?
9: Я принимаю твое предложение с великой охотой.
8: Этому я чрезвычайно рад.
1: Слушайте радиопостановку «Пригожая повариха» в субботу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ижевска.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Петровка в ДНР. Владимир Путин совершил рабочую поездку на Сахалин. Врачи с липовыми удостоверениями получили работу в регионах. Следствие устанавливает всю преступную цепочку. Подробности далее.

0: ВСУ и объекты портовой инфраструктуры. Социально-экономические вопросы Сахалина обсудил Владимир Путин с главой региона Валерием Лимаренко. Встреча состоялась на острове Итуруп, куда президент прилетел из Южно-Сахалинска. На встрече затронули тему нацвалюты, того самого краеугольного камня, который укрепляет интересы одних и подтачивает ресурсы вторых.
1: Ну, я так понимаю, что экономика у вас стабильна.
2: Экономика у нас стабильна, но есть нюансы. Твердый рубль – это нюанс. Значит, смотрите, мы же экспортные.
1: Да, да, конечно.
2: Все. И когда все радуются, что твердый рубль, мы просто плачем, потому что мы недополучаем денег в бюджет. Мы 45 миллиардов просто потеряли на твердом рубле.
1: Ага, понятно. Для рядового гражданина это хорошо, для экспортно ориентированных предприятий создают проблемы.
2: Совершенно правильно. Но вот мы, смотрите, потеряли деньги, но мы не уступили ни в одном социальном вопросе. То есть все социальные вопросы полностью финансировали.
0: Лимаренко доложил президенту о росте заработной платы в регионе. По медианной статистике, которая не учитывает доходы весьма состоятельных лиц, зарплата сахалинских врачей составляет 110 тысяч рублей, учителей от 150 тысяч и выше. Центр Измерком назвал количество кандидатов на участие в выборах из числа военных СВО. В список вошли более 1600 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, 1500 человек выдвинуты политическими партиями, еще 141 в порядке самовыдвижения. Тем временем более 3,5 миллионов жителей новых регионов впервые примут участие в выборах в Госдуму. Голосовать будут из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, сообщают сенаторы. Представитель в Совете Федерации ДНР Дарья Лантратова сообщила, что в целях безопасности будет организовано досрочное голосование, а в случае угрозы процесс можно будет прервать и все необходимые документы переместить в укрытие. Эксперты называют эту кампанию завершением правовой интеграции воссоединенных регионов. Официально единым днем голосования считается 20 сентября, однако участки будут открыты уже с 18 числа. На сегодняшний день, по данным Минцифры, более миллиона россиян подали заявки на федеральную платформу дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос таким способом можно в 32 регионах. Для этого необходимо подать заявление на портале госуслуги до полуночи 14 сентября по московскому времени. Российские спецслужбы задержали украинского агента в Крыму. Местный житель завербовался на работу киевских силовиков. В задачи шпиона входила сбор и передача информации о военных объектах полуострова, а также подготовка теракта на железной дороге. Задержанный уже дал признательные показания.
3: У меня был товарищ, с 22-го года мы активно с ним общались. Он мне предложил, собственно, сотрудничество, попросил давать ему данные о самолетах, потому что я возле аэропорта, недалеко от аэропорта Бельберг живу, и о наличии там локациях ПВО.
0: В отношении агента возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Тем временем уголовное дело возбуждено после террористической атаки ВСУ на объекты в Башкирии. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Утром регион атаковали больше 20 дронов. 16 из них сбили в Салавате, где в промзоне возник пожар. Остальные поразили логистический центр Вальдберис в Чишминском районе. В результате атак пострадали двое человек. Следствие проверяет всесторонне, проводит всесторонние расследования и устанавливает всех причастных к ударам, уточнили в ведомстве. Липовые сертификаты врачей выдавали чиновники в Забайкалье. Ответственным за преступную схему являлся один из руководителей аккредитационной комиссии Краевого Минздрава. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. За незаконную выдачу аккредитации мошенник вместе с сообщниками из других регионов получал взятки. Общая сумма полученных средств превысила 4,5 миллиона рублей. Полиции удалось разоблачить преступную схему. В результате на скамье подсудимых оказались несколько чиновников, включая лидера банды. Суд Читы приговорил фигурант к срокам от 7 до 10 лет тюрьмы. Следователи выясняют остальных причастных к мошенничеству с медаккредитацией. Споры в школах будут рассматривать специальные комиссии. Такие форматы необходимо успеть создать к началу учебного года. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Кроме того, глава ведомства рассказал о планах властей повысить зарплату учителям. Для этого ведомство совместно с коллегами профильных министерств разрабатывает единые штатные нормативы и подходы. И еще одни важные рекомендации поступили школам от Минобразования. Они касаются организации учебы во вторую смену. После обеда смогут учиться школьники не всех классов, а только шести, со второго по четвертый. 4, а также с 6 по 8. При этом занятия должны завершаться не позднее 19 часов. Кроме того, школам запрещают проводить нулевые уроки с 7 утра, а также вводить третью

0: смену. Родителям тем временем рассказали о прививках для первоклашек. Специальной вакцинации для поступающих в школу не существует. Однако педиатр может порекомендовать сделать дополнительные прививки перед выходом ребенка в большой коллектив. Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства перечислили основные вакцины, которые помогают малышу сформировать иммунитет к школе. 3 дозы вакцины от гепатита Б, не менее 4 доз против дифтерии, коклюша и столбняка. Ну а к 7 годам должны быть завершены этапы вакцинации против полиомиелита, пневмококковой инфекции, кори, краснухи и паротита. Ну, я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Житков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков показали лучший результат заплыва. Медали в мужской эстафете будут разыграны сегодня, 13 августа, в вечерней сессии соревнований. Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию на 50 метров на спине. В квалификации россияне расположились на наивысших позициях. Евгения Чекунова стала третьей в квалификации на 200 метров брасом и пробилась в 1-2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4 место. Иван Гирев с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. Футбольный «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 29 года. Помазон выступает за «Спартак» с февраля 25-го. Ранее воспитанник ЦСКА играл за армейцев и екатеринбургский «Урал». За москвичей вратарь провел 14 матчей, в 4 из которых сыграл на 0. Он также помог команде победить в 2 сериях пенальти в Кубке России, в том числе в решающем матче против Краснодара. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что 21-летний футболист сообщил руководству железнодорожников о своем желании продолжить карьеру в стамбульской команде и попросил разрешения на переход. В ближайшие дни «Галатасарай» направит москвичам новое предложение по трансферу россиянина. Колумбийский нападающий Краснодара Джон Кордоба приступил к тренировкам с командой, но пока работает с ограничениями. Об этом сообщает чемпионат. 33-летний колумбиец получил травму в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026. Кордоба был заменен уже на 8-й минуте и завершил выступление на турнире. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода. И о погоде на завтра, 14 августа. В Петропавловске-Камчатском 17-19 градусов. В Магадане 13-15 пройдут дожди. В Екатеринбурге 22-24 кратковременные осадки. В Сургуте и Красноярске 21-23 ожидаются небольшие дожди. В Омске и Новосибирске 27-29. В Вологде завтра 9-11 градусов. В Ярославле и Владимире 10-12 ожидаются небольшие дожди. В Санкт-Петербурге завтра облачно и без осадков. Днем максимальная температура составит 20-22 градуса. В Москве без осадков, воздух прогреется до 19 градусов. Сейчас в столице 14 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. На тему выборов. Завершается выдвижение и регистрация кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы. Ход избирательной кампании в республике обсудили накануне на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами, которое прошло в Общественной палате Коми. Как рассказал председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Митюшев, выбывают кандидаты-самовыдвиженцы. Ни один из трех не предоставил достаточного числа подписей избирателей в свою поддержку.
2: В настоящий момент зарегистрировано 8 кандидатов, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по нашему одномандатному избирательному округу. Они продолжают предвыборную борьбу, началась стадия предвыборной агитации. Эти 8 кандидатов представляют политические партии.
1: Глава Коми Ростислав Гольштейн встретился с победителями республиканских и федеральных грантов. В своем поздравительном приветствии он отметил, что их достижения служат необходимым сегодня для всех примером и достойны всяческой поддержки. В числе тех, кто оказался на встрече в центре внимания, был и руководитель Федерации гонок дронов Республики Коми Павел Прошутинский. В копилке его команды уже 2 гранта – фонда президентских инициатив и главы Коми.
3: Президентский грант направлен на молодежь в возрасте 10-17 лет. Проект называется «Свое небо». Направлен на формирование профессиональных компетенций в области беспилотных авиасистем. Категория людей, на которую направлен проект «Свое небо» – это дети участников военной специальной операции. Второй грант – «Кубок Пармы». Этим грантом мы перекрыли всю спортивную сетку мероприятий 26-27 года, сделали большое количество соревнований. Средства гранта пойдут в зарплатный фонд и на материально-техническую базу. У нас есть группа ВКонтакте, Федерация гонок дронов. Можете писать, администратор вам ответит. Набор в группы стартует с 1 сентября. Последнюю группу мы набираем 15 января.
1: Сегодня с 14 часов 15 минут в общественной приемной главы Республики Коми состоится прямая линия «Как правильно выбрать товары для школьников», консультирует Роспотребнадзор. Ваших вопросов ждут в течение часа по номеру телефона в Сыктывкаре 28 52 98. С 1 марта 2027 года банковские переводы могут заблокировать из-за устаревшей версии операционной системы или неофициальной прошивки. Такие устройства чаще всего содержат уязвимости, которые используют мошенники, объяснил эксперт Артем Герасимов. Банки не сканируют смартфоны, но их приложения могут обнаруживать признаки взлома. Чтобы избежать проблем, используйте официальные банковские приложения, регулярно их обновляйте, следите за актуальностью биометрии. На другие темы. Терпеливо и методично победить борщевик Сосновского можно, но только затратив немало сил и времени. В Визенском филиале Госсорткомиссии «Северный» второй год испытывают препараты против инвазивного растения и разрабатывают методику борьбы с ним на землях различного назначения. Слово начальнику филиала Ярославу Коробейнику.
4: Все препараты по разным категориям земель. То есть один препарат испытывали на землях сельхозназначения, другой препарат на землях лесных и другой разрешенные на землях поселения. Все они показали свою эффективность в разной степени. Самая лучшая обработка – это в самом начале вегетации по листу. Мы также пытались разработать методику. Один из таких способов – это замещение культур. Мы предлагали борщевик, где произрастает на полях, замещать ее культурой картофеля. Очень хорошо борщевик дает зеленую массу, органические вещества, и картофелю большой фон питательных органических веществ после борщевика имеется. И очень хочу заметить, это если мы производим механизированную уборку, косим ее, то производите, пожалуйста, до начала цветения. Если вы начинаете косить уже в цвете или, например, уже в семени, вы просто распространяете борщевик. Он не распространяется ветром, он не может, семечко тяжелое, он раскидывает вокруг себя. Это буквально там метр-полтора. Как только вы скосили, вы расширили его ареал.
1: Итог проекта работы с одним из крупных химкомбинатов России – подробная методичка по каждому препарату. Ее агрономы уже выложили на своем сайте. Обязательным приложением к ней является терпение и время, и результат обязательно будет. В Музее истории и культуры Сыктывдинского района открылась персональная выставка Ольги Валей «Я в сердце своем рисую танец тундры». Ольга родилась в селе Петрунь, близ Полярного круга. В своем творчестве воспевает эти места, делится со зрителем впечатлениями из детства. В суровой природе тундры видит поэтичные образы, передающие связь поколений, историю народа Севера. Люди, их образ жизни, одежда – все это наложило глубокий отпечаток в сердце автора. Образ бабушки, свадебный наряд мамы. На выставке представлено больше 10 работ, выполненных в различных техниках. Мастер использует декоративные детали, текстиль, природные компоненты и традиционные материалы.
5: Сначала я себе придумываю, не то что придумываю, а какой-то образ приходит, и я уже вижу, в каком материале примерно я его могу создать, чтобы донести большей степени информации. Это же тоже важно, как это все по фактурам играет. Это все родилось не просто так, это все как бы тоже идет от моего рода, от моей семьи. И все это со временем как-то пробудилось во мне, и я сейчас могу об этом сказать.
1: К празднованию 105-летия Коми молодежная библиотека республики проводит увлекательные городские квесты, посвященные культуре и истории родного края. 20 августа в 18 часов участниками игры «Родная республика» могут стать юные знатоки краеведения, семьи с детьми, команды школьников и студентов, все, кто готов отправиться в удивительное путешествие по страницам истории родного края. Вас ждут интересные загадки и познавательные задания, благодаря которым история города оживет перед вами. Зовите друзей, регистрируйте команду и до встречи на квесте. Столица киберспорта на севере. Сыктывкар готовится встретить финалисту Game It из России и Беларуси. 343 участника из 34 регионов России, Республики Беларусь и Кыргызской республики боролись за выход в очный финал, который пройдет в Сыктывкаре 11 и 12 сентября. Помимо решающих киберспортивных и IT-состязаний, гостей ждут VR-зона, ретро-консоли, интерактивный квест с нейросетью. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коми-Информ, бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов. Напоминаем, что выпуски новостей и другие передачи радио Коми-Гор вы также можете слушать на нашем сайте komigor.com.
0: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода, в южных районах с кратковременными дождями. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 15 градусов, в 12 часов дня плюс 18. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 14 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, в южных районах местами ливень. В отдельных районах гроза, ночью туман. Ветер южный, юго-восточный с переходом днем на северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 13. Днем в южных районах плюс 15, плюс 20 градусов. В северных плюс 19, плюс 24. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный. С переходом на северо-восточный, северный. Ночью 2,7 метров в секунду. Днем 6,11 метров в секунду. Порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10 градусов, днем плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет падать. 15 и 16 августа ожидаются дожди, местами ливни и грозы. 15 августа в центральных районах велика вероятность очень сильного дождя. По-прежнему на севере будет теплее, чем на юге.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эфирин Миянкат.
10: Вича Оланет, студиан Елена Быстрова. Талын Води Кывзам, радиофондыщ, разведчик, Советская Союза герой Николай Михайлович Титовлыщ и Емучтас. Разведка локтана отчудыщ, передача «Кык Щурс» Коймадвондащти журналист Леонид Лыткин. Лыдде Коми Республика Саним Язаворсыщ Маргарита Грязнова.
11: Главный город Британского королевства встретил его туманом, дождями. Где-то там, откуда он приехал, свирепствовали жгучие морозы, а здесь, в витринах магазинов, цвели альпийские хризантемы. Трудно, очень трудно человеку, не знающему языка, страны, где находишься, ходить по городу. Но надо было узнавать его, изучать даже задворки и без провожатого по схеме улиц и движения транспорта. Пройдет совсем немного времени, и Николай будет чувствовать себя в лабиринте чужого города, как в родной Москве. В ведомстве, куда он явился, встретили Николая чуть сдержанно, но радушно. Новый человек. Он был пока никому не известен. Руководитель, принявший его, вводя в курс событий, пояснил задачу. «Находясь здесь, в Англии, нам необходимо вести повседневную, тщательную разведку позиций фашистской Германии, используя все возможные и невозможные условия, а это передвижение войск, их дислокация и действия на территориях соседних стран, вооружение. И понятно, мы должны знать о связях немцев с их союзниками. Впрочем, не только с союзниками. У вас будет определенный круг обязанностей, связь и доставка донесений. Центр мы обязаны информировать регулярно, сообщать все мельчайшие детали, вызывающие интерес. В вашем распоряжении будут автомашина, явки и места встреч с агентами. И он стал работать шофером. Ему дали новенький Бьюик, машину, которую он отлично изучил, занимаясь в танковой школе. А через 2 месяца состоялась встреча в парусе. Клуб английских моряков представлял собой что-то среднее между увеселительным и зрелищным заведением. За столиками сидели люди самых разных национальностей и вероисповеданий. Черные, белые, желтые. Вели оживленные беседы. Николая Титова приняли за своего. Двое уже тепленьких чернолицых парней подвели к столику. Тут, как из-под земли, появился Джордж. Видимо, его здесь знали. Стивенсон был в форме моряка торгового флота, ни дать ни взять форменный иностранец. Хотя Титов доподлинно знал, что напарник – типичный калужский парень, в прошлом чемпион военного округа по боксу, потом студент Института иностранных языков в Москве. Свободно говорил на многих европейских языках. Выпив немного пива, Николай и Джордж удалились в соседний зал, где с небольшой эстрады выступала шотландская певица. Джордж сообщил Титову о том, что недавно по проливу прошли 4 судна неопределенной принадлежности, по всей вероятности, с военным грузом. По имеющимся источникам, суда направились в Северное море, к островам, принадлежащим Германии. Выйдя из клуба, они прошлись по ближайшим улицам, на одной из которых Стивенсон показал на небольшое кафе. Сказал: «Следующая встреча здесь. Тебе покажут, когда прийти». Расстались, крепко пожав друг другу руки. Вернувшись к себе, Николай передал сообщение лично руководителю. Так началась служба военного разведчика Титова в государстве, в котором ему придется пробыть не один год. И эта работа, сопряженная с огромным риском, станет для него повседневной, преподнося все новые и новые испытания.

Здесь я приведу запись моей беседы в квартире полковника Виктора Бочкарева. Для Николая Михайловича очень тяжелым выдался 40-й год. Июль, август, сентябрь месяцы, в период, когда фашистская авиация практически каждый день бомбила Англию, ну и, конечно, Лондон. Ему приходилось выполнять оперативные задания в условиях, когда кругом рвутся бомбы, рушатся здания. Наши сотрудники, которые работали с ним в Англии, говорили, что Титов проявлял исключительную выдержку. Однажды Николая срочно вызвал шеф, что, в общем-то, случалось довольно редко. Не выслушав доклада, приказал: «Необходимо тотчас же, не теряя ни минуты, выехать к нашему агенту и взять у него подтверждение к его последнему сообщению. Это приказ центра». А тут взвыли сирены, погас свет, люди из ближайших домов побежали в убежище. Над Лондоном нависла целая армада немецких бомбардировщиков. Начали рваться бомбы. «Разрешите выполнять?» — нарушил минутное молчание Титов. «Иди, ждать нам не дано права. Через полтора часа это донесение тебе придется увезти в порт». Улица была погружена в темень. Небо освещалось лишь разрывами бомб. Не включая фар, Титов на большой скорости направился в восточную часть города. Но, не проехав и двух кварталов, дорогу перегородили машины военной жандармерии. Пришлось дать задний ход и проскочить другой улочкой. Он ехал на предельной скорости, но тут над головой пронесся немецкий бомбардировщик. Разрывы ударили сзади, взрывной волной Бьюик Титова подбросило, и какое-то чудо спасло машину от удара о чугунный столб. А вот и то место, где должен ждать связной. Но что такое? Дом, в котором они должны были встретиться, оказался взорванным, а сел в воронку чудовищного размера. Но есть и второе место встречи, и если связной жив, он должен быть там. И через четверть часа состоялась-таки встреча Николая с агентом. А еще через некоторое время он вручил пакет Джорджу, который встречал его, Титова, прямо на пирсе. Пароход должен был вот-вот отчалить. Пройдут годы, и они, два советских разведчика, встретятся в тиши одной из московских квартир и вспомнят эту тревожную ночь. Как ни старался новый шофер руководителя торговой фирмы мистер Николс, так обращались к Титову нерусские служащие ведомства, дело с изучением языка продвигалось медленно. И причина крылась вовсе не в лени Николая, просто шеф довольно часто отлучался, и надо было быть постоянно при нем. Но однажды Титова пригласили на верхний этаж резиденции не по внутренней связи, а с посыльным. «Значит, дело несрочное», — решил Николай. Переступив порог просторного кабинета, он увидел миловидную молодую даму. Шеф представил ее. «Мисс Гретхен, преподаватель английского языка, будет с вами заниматься 3 раза в неделю. О времени договоримся сейчас». А потом по-английски обратился к ней. Поговорив, сказал Николаю: «Через день она будет приходить к 8 утра, просит не опаздывать». И начались занятия, которые были мучительны и для Титова, и для преподавателя. Николай не знал английского, мисс Гретхен — русского. И все же
Оба они оставались довольны друг другом. И когда однажды руководитель обратился к нему по-английски: «Машина к вечеру будет готова к выезду?» Титов тоже ответил по-английски: «Да, сэр, ваша машина всегда готова к выезду». И оба заулыбались. Он стоял в восточной части Лондона, там, где Темза делала небольшой изгиб, и резко выделялся своей массивностью. По форме дом напоминал старый немецкий замок рыцарских времен, и лишь большие светлые окна придавали ему иной вид – вид фешенебельного особняка. Построен он был сравнительно недавно, где-то полстолетия назад, и принадлежал одному из крупных скотовладельцев Британских островов. Особняк состоял из трех малозримых этажей. На первом размещалась большая мясная лавка, славившаяся своими продуктами далеко за пределами большого города. На втором – ночной ресторан и казино, вход в который был доступен весьма влиятельным персонам. Об обитателях же третьего, невидимого этажа, ходили самые невероятные слухи в городе. Если верить одним, то в его апартаментах свои недолгие часы отдыха проводил сам мясной магнат со своими немногочисленными любовницами. По другой версии, третий этаж был местом обитания самой британской королевы, которая якобы принимала здесь своих тайных иноземных советников. Это были слухи, и только слухи. И лишь один человек, низенький, плюгавенький, с лицом, не вызывавшим симпатии, по имени Вольф, впрочем, никто не знал его настоящего имени, мог безошибочно сказать, что третий этаж фешенебельного дома полностью занимает один из восточных отделов британской военной разведки. Правдой было и то, что сюда время от времени наезжает хозяин мясной фирмы в окружении болтливых девиц, но это была ширма. Итак, третий этаж. Этаж, смотрящий своими веселыми окнами на тихую гладь Темзы. Попасть сюда было очень сложно. В большом бункере, который находился под мясной лавкой и куда вела винтовая металлическая лестница из служебного офиса, в стену была вмонтирована кабина лифта для одного человека. Лифт поднимался на третий этаж по сигналу оттуда. С пульта его можно было остановить на любом промежутке своего хода. Кабина лифта несла и другие службы, вела запись разговора в бункере и принимала команды. Лифт был детищем Вольфа. После того, как лифт был принят, Вольф подлежал к уничтожению, но его сохранили. Боссы разведки распознали в нем величайший божеский дар – входить через любые двери. Для этого невзрачного, плюгавого, маленького человека они попросту не существовали. Этого нельзя было не оценить. Он стал разведчиком. Каждое утро ровно в 10:00 на третьем этаже Вольф являлся к своему шефу. Доклад длился от 5 до 10 минут. Здесь, как и везде, господствовал один закон – время – это деньги. Принималась одна сухая информация – факты, без домыслов, без комментариев. Эта информация проходила еще через несколько рук – и в совершенном виде ложилась на стол того, кому она предназначалась.
Вольф пересек бункер, подошел к двери лифта, и когда она открылась, вошел внутрь. Сидящий за длинным черным столом в серой спортивной куртке человек встретил его молча. Кивком головы указал на стул с дубовой спинкой, мягким сиденьем, кожаными подлокотниками. Не успел Вольф сесть, он спросил: «Ну, что у тебя там? Все крутишься вокруг русского посольства, и все безрезультатно». «Полагаю, что у русских появился новый человек. Машина с известным нам номерным знаком, въехав в негритянский квартал, пропустила впереди себя колонну автомашин, тогда как раньше на этом месте она проскакивала, не снижая скорости. По одному и тому же маршруту она прошла несколько раз». «Вы хотите сказать, что сидящий за рулем водитель изучает дороги?» «Напрашивается только этот вывод». Мужчина в спортивном молчал. Похоже было, что информация его вообще не тронула. Выждав паузу, он лениво сказал: «Конечно, можешь продолжать свои наблюдения. Это заманчиво, но с русскими отношения портить рискованно. Этого нам никто не позволит. Помни об этом, Вольф». Полицейский, стоявший на перекрестке напротив трехэтажного дома, не заметил, когда из потока автомашин отделился пикап и, сделав крутой разворот, затормозил чуть поодаль от знака, запрещающего остановку. Из кабины вышел парень в дорожном комбинезоне и, приподняв капот машины, начал ковыряться в моторе. Вольф, который в это время спустился в бункер, вырвал бы со своей лысеющей головы последние волосы, чтобы узнать, что человек, стоявший у маленького пикапа, и водитель, сидевший за рулем автомашины, которую он преследовал, одно и то же лицо. Но в планы водителя не входило установление слежки за Вольфом. То, что два разведчика чуть не встретились лицом к лицу, было чистой случайностью. Не случайными были остановки в негритянском квартале. Необходимо было точно установить принадлежность автомобиля, который часто следовал за посольской машиной. И наружное наблюдение зафиксировало все нюансы погони. Вольф здесь проиграл, хотя и не крупно. Водитель пикапа не торопился. В правое зеркало он хорошо видел всех, проходящих через служебный вход мясного магазина. Он глянул на свои часы и хотел уже захлопнуть капот машины. Продолжительная стоянка, несомненно, вызвала бы чей-то интерес. Когда в дверях появился мужчина средних лет, одетый в серый пиджак в крупную клетку. Пройдя несколько шагов, он снял с головы шляпу и несколько раз протер ее изнутри носовым платком. Это был тот самый человек, которого и ждал водитель в комбинезоне. Через полчаса Титов докладывал своему начальнику: «Объект прибыл, готов приступить к выполнению задания». А события в бассейне Двух морей продолжали развиваться стремительно. Из донесений, поступающих по разным каналам, было видно, Германия концентрирует свои силы на восточной границе. Для чего? Необходим был ответ на этот вопрос. В этом плане и работали. В 1995 году в Москве в издательстве «Мысль» выйдет книга «1939-1945 годы. Вторая мировая война. Хроника и документы», в которой опубликованы секретные документы германского вермахта.
подлинность отдельных приказов и распоряжений подтверждает, что сведения, добываемые советской военной разведке, отражали истинное положение вещей. Но это будет спустя 55 лет. А тогда, в 40-м, Центр требовал от разведчиков исчерпывающих данных, и они их добывали. Комната, в которой жил Титов, располагалась на первом этаже. На второй можно было подняться, обойдя двор, через парадный подъезд. Но была еще и отдельная металлическая лесенка, ведущая прямо в холл, находящийся почти рядом с кабинетом руководителя. Если кто спускался по ней, то загоралась сигнальная лампочка над тахтой Титова. Николай читал, когда над головой вспыхнул почти невидимый желтый свет, а потом послышались знакомые шаги шефа. Открыв дверь, он поманил к себе Титова, вполголоса сказал: «Пойдем-ка, посидим в беседке». Под небольшим зеленым шатром он протянул своему водителю лист бумаги, на котором были выведены всего три слова: название улицы, номер дома и имя агента. Николай кивнул, дескать, запомнил, после чего услышал: «Идти надо пешком, изучи местность, встреча с ним у аттракциона, что напротив дома. Ты будешь есть шоколадное мороженое с ложечки вот с этой». И он достал миниатюрную чайную ложку. «У него точно такая же. Он твоего возраста, черноволос, в желтых французских туфлях. Там ты должен быть к 17:00. Сейчас ровно 13:00. Он тебе ничего не передаст. Важно, чтобы вы запомнили друг друга. О следующей встрече он известит дополнительно по другому каналу. Успеха!» Встреча с брюнетом, как Николай окрестит про себя нового агента, прошла гладко. В дальнейшем они будут встречаться в кафе, которое показал Джордж. Сам же он пока не появлялся и еще долго не появится. Как потом узнает Титов, Стивенсон отбудет в ту самую страну, которой они интересовались. А время неумолимо приближалась к тому роковому для советского народа дню, когда заполыхает чудовищный пожар войны Великой Отечественной. Агентурные данные стали поступать все более настораживающие. Они тут же обрабатывались и передавались в центр. А он требовал уточненных подтверждений. В воздухе запахло грозой. И день, когда трагедия века, начавшаяся осенью 39-го, обрушится на восточную часть Европы, наступил. Москва. Радиопередачи ее лондонская резиденция принимала стабильно, сообщила о вторжении германских регулярных войск на территорию СССР. Работать стало чрезвычайно сложно. Гитлеровская разведка всячески изощряясь вела планомерную, тщательную дезинформацию, но это ей очень часто не удавалось. Советские разведчики действовали предельно осмотрительно. Риск допускался только в крайних случаях. За стенами фешенебельных лондонских домов тоже шла война, без пушек и танков, незримая, но жестокая. У сторон тоже были потери и удачи, провалы и успехи. В ту весну в окрестностях Лондона буйно цвели каштаны –
Глядя на них и вдыхая пьянящий аромат, хотелось думать, что нет никакой войны, ее просто не должно быть. А она шла и наносила смертельные удары. На одной из явочных квартир у Титова состоялась последняя встреча с брюнетом. Они расстанутся дружески, советский разведчик и британский солдат-антифашист. Через месяц Николай Титов возвратится в Москву. И на одном из праздничных вечеров в числе награжденных правительственными наградами прозвучит и его фамилия. За успешное выполнение задания и безупречную службу Николаю Титову вручат орден Красной Звезды.

0: 200 Комигор.
1: Студия Екатерина Спиридонова, Юрия Здачтан, редакция Тыдмыда, Вильторьесен. Лишит поводья да бур уч того целыны ведьму умыс яслы ыдьё заптыны кырым. Уналаан вычиманин тырмыман мэнда. Водьмачаны сыкты в луздор кулам ден койгурда кырткер с районе са предприятияс. Оз йона кольчины и войвысаяс. Ущин сда печора район яс. Республика пачта. Щучка маматы кыжёте щурс гектар. Мы урчитамыш джинчыс унжыкыс. Щенажыс дачни лямын кыкямыс щурсая тонна. Щижим дас проценция. Щилас Салама ветымын кых шурсая тонна, планыш ветымын вид процент. Коланаш шижимда снёль да джин процент эмнин турум. Водя бурма дэнэ сыктыв кармыл дэн туй. Джонь тащаны кырткерас районца куим юкэнэн, аджарым пощолок бокэн шоуэнаты шикдорэн, да вишер ювыв пощань вомэн шиктлань. Вырмадама да сати километр машина ветланэн, воль салама кыкпэвста асфальт бокэсэ юнмадэнэ постнитлэм изясэн, удьясэ индэма эштэдны август кыж ыкмысэд луныч. Джунь талама чэч Сыктывкар кудым кар трасса вырмадыны мата кыжёти километр. Удьясыс мунаны витлан, кызвыннас поёл бортам да палажжа дурун. Вычащыш коми шуджит оумы сыджа ваш пыттиюс, воль саланы кык поста асфальт да ёнмадыны туйбокясы поснедлым изясан. Дащ мата джинмында урчитым тор. Бортам да гакшор дурын пожешуны ставса эштадыма. Веркасы бочистны чоржедны выль сорасын. Мы щетис пожан лунчинтыштны асфальт кыстасы. Кык ямы сантиметр шан квайтыч. Помамны ужесы дащыч август медбыря луныч. Документ ясуна ашвежлалым бұрын заводидыны кыпадны Сыктывкар Сатинтюков уличан вүль школа асе урчитама кыкям еще күж вид велчыш вылы. Коймад номера школа дұры сот тыт стрейба. Вощым бұрасло өте смена. Вүль керка ил шорни да урья спанынсны нөлі во сайын комилы вылы. Воде салама канму кудеш маты өте да джин миллиард шайт. Стрейбалын став нас дончыс джинюс. Урчитлесны эштадны кыш жнёлят вопомын. Сыщань уже десны колем вож. Баласы вежлалыш десны. Тудов чесны соттад ужяс. Того республика кудьё шторья десны. Эти миллиард квайчо квайтымын миллион саяшайт. Войсчым и федерация чупадыш. Вычыны эти корпуслыш медвуджас сутта. Чёрнчым шерте. Велчанинцы колы вожтыны локтан вопомлань. Сыктыдын районца Вильгорчиктын ло Вильёзайын. Сене лышадыны ведьму увымыс яслы вузашан эрт. Тачымсы важын корыны фермер язда районца улыш яс. Тамогыш и пырычысны карса оласнок бурмадан канмуса уштасы. Кыджи лышадыны площадкасы вижедлис Елена Золотарева.
2: Вульгард пелькадам могыш водичина федерация са кыкы учтасан. Важма молана чия заслужанам кад едадны колям во ражисна уна патера кишем керка. Сия юна мечта мадис шиктас. Пыри бошесна вуль езаин портама. Карса уласна бурмадан программа шерти голосует исна дадашесна документ яс ярмарка ясла эрт строитам могыш. Регадан вишмес куи миллион кыкшо саяс шуршайт.
3: Ярмарочная площадь у нас была на Гагарина улица, но это вторая улица, получается, не центральная. И все-таки предприниматели всегда искали какие-то варианты, чтобы быть в центре села на улице Домны Каликовой. Поэтому, да, мы вопрос решили таким путем, что там мы обустроили в прошлом году спортивную площадку на Гагарина, а в центре села снесли дом аварийный.
2: Возачанер таябусамы на асфальты швулес, сиес почасаласны южедасны течасны лабичес. Мутасы боштас асембура, вылькарчикцы администрация, меденвичны сыстыман.
4: Уджиас эштадам бұрын комбасны кымынкад эртсы примитам могыш, но август помын сентябрь заводчиган нынтаны заводясны вузачны и районца олычес ермасны кыджи инавны азбытам турия сиджи иньобны.
1: Вопан шепчань езлы отсак считан республикаса фонды швидесны. Маты щекыж миллион шайт вермтаясыз протез ясын могмадан вылы. Ныштани ольшо дас миллион шайт дон шеталисны сертификат ясна вылы инвалид яс верманы ашны снебны лышалана эмборым. Тачым сертификация таво бочтесны дас кыкшурсыш унжыкас шытчыны позже каналан могманам яс портал пыр либо волыны соцфондлан юкана МФЦ. Юалыми асвылы вочавиджасны телефон пыр кык ямыс еще дас 00 ытим. Мукаттор Юлыш. Республикаса Юралыш Ростислав Гольштейншек тез правительство локотертны регионлыш шо вид во пашкыда пасья. Ну, одны ставса яр югыда и медым комьен быт олыш буран дыр на каштылыс. Нашта индес быт кар районын аскада да тырвыя быт ног тынмадны ясы кыны коор да мы ло вычама. Юбилей кежлы даштышымыз муна тырвын ясын эскадыны кывкутыш ясыз. Котыртласны быт Бытчама чукарчилам гаш дьерт мечерьяса Сыктывкарын ытывезын ставса йызыдыма. Панчасны пекничашань. Медгырыш мероприятиясыз пумачасны даслунмышки. Воскрешение петкачасны чочарыш яса гырышкар яс. Налдын Москва ыш нималана гышт яс. Кычшуам пятницкай нима хор. Пырычасны и мукад регион яшань войтыр. Шо вид воща пас ем весна. Шыр кывкутышнас индыма республика савечкалан котырын юрнула дышас. Свежий Сергей Ебелянович. Медыджит гарьеслыдын Сыктывкарын шон дебан. Заводит час дас кык часын август кыш кыкад луна. Сэкжа кык ямыз час рытын. Шилас рычаса ним яза артист Леонид Агутин. Август кыш коймад луна. Лун шаркадыжа. Панасны том ловлыш диалог культур северное многоцветие регион яскостсагаш. Вторник чань пекничач нудасны кану яскостса кинофестиваль. Пятницкий нимахор. Август кыш кыкад кыш Ок мусадлун яса петкачас воркута ушинс кухта инта да печоран. Август кыш коймадлуна, вычам вермам ясен, Сыктывкарын ошыч ясны коми пашташ кыкшосая гырш и посни омыс яс, кужыш ки яс мукат. Чак я стоял еще черти того, комиен иджид урожай, тогда мышь озло. Утика поводя вели жарда кос, мытка водя воясыз, вели на юна чака, аж табырын пырджик шойчыны. Миколге черти понтаска юна зерлашны урожай из вермасты чумансодны. Тачым же черпа сколовичишны кор поводя аздукан вешча жар, либо удье кычдадыган. Ушинц районыш у свавом са школалын музей озырмис уна выль экспонатын. Та эзэв ваш катшапемыс яслан йона гырыш лыяс, да лытор яс вай сэтчэс олыш Геннадий Чупров. Кучам катша да код яслан позя стыдмавны пыдя туэлым язбырын. Эм беше кыз лывылын уна вожа щурт. Колышуны мы юбокчыс аджын уна тачам коляс. Эмыш мамонт лыяс, кожнадысны Сергей Артеев да Алексей Котов, а Евгений Паншин лыщурис амонит дона из. Став тайда амукаттор эм музеяс. Чукрдыны оз эти вонин. Петкадланы тэдыш язлы водикчаны туялан ужиясын ус вавом са школас велчишес. Тая вели бырья юр. Вильтор яздаштыган водит чимасланым корреспондент яслен сиджакоми информ бизнес новости агентство ясен даштым юр ясен. Став бурса.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
5: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике сохранялась теплая погода в южных районах с кратковременными дождями. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 15 градусов, в 12 часов дня плюс 18. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,7 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 14 августа, по республике ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, в южных районах местами ливень. В отдельных районах гроза, ночью туман. Ветер южный, юго-восточный с переходом днем на северо-восточный, северный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 13. Днем в южных районах плюс 15, плюс 20 градусов. В северных плюс 19, плюс 24. В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный. С переходом на северо-восточный, северный. Ночью 2,7 метров в секунду. Днем 6,11 метров в секунду. Порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Днем плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет падать. 15 и 16 августа ожидаются дожди, местами ливни и грозы. 15 августа в центральных районах велика вероятность очень сильного дождя. По-прежнему на севере будет теплее, чем на юге.
0: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Север» в зоне спецоперации освободила поселок Петровка в ДНР. Более 1500 участников и ветеранов спецоперации выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней. И Минпромторг ждет сохранения или роста несырьевого экспорта в России в текущем году. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Петровка в ДНР. Как сообщает Министерство обороны, в освобождении участвовали бойцы группировки войск «Центр». В течение суток противнику также нанесено поражение живой силе и техники в районах населенных пунктов Доброполья, Грузская, Сергеевка, Рубежная, Райская, Красноподолье, Анновка, Матяшево и Райполье Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований на этих участках фронта составили более 350 военнослужащих. Средствами

0: вопрос остается в поле зрения. Периодически появляются публичные вбросы на этот счет. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы.
1: Владимир Путин также поддержал запуск аналога федеральной программы «Время героев» для участников специальной военной операции в Сахалинской области. Она называется «Герои Сахалина и Курил». Президент во время поездки на Итуру пообщался с жителями и отметил курортную погоду. Глава государства прибыл на остров после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. На борту крейсера «Варяг» Владимир Путин провел совещание, на котором объявил о главной задаче военных, включая флот. Более 1500 участников и ветеранов специальной военной операции выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней, которые пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, 1500 из них выдвинуты политическими партиями, еще более 140 в порядке самовыдвижения. Из них на выборы в Госдуму партиями выдвинуто 186 участников боевых действий, 110 по списку и 76 по округам. Россия сможет оперативно организовать прием переговорщиков США Уиткофа и Кушнера, когда станут известны их планы. Об этом рассказал журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
0: Вопрос остается в поле зрения. Периодически появляются публичные вбросы на этот счет. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы.
1: Сергей Рябков также добавил, что в Москве неизвестно предложение Зеленского, сделанное американской стороне по вопросу завершения конфликта на Украине. России их не передавали, отметил российский дипломат. Минпромторг ожидает сохранения или увеличения объемов российского несырьевого, неэнергетического экспорта в текущем году по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства Андрей Миронов. По его словам, объем несырьевого, неэнергетического экспорта по итогам прошлого года составил более 160 миллиардов долларов. Минпромторг продолжит разработку новых мер поддержки российских экспортеров, отметил Миронов. Ранее он сообщал, что объем экспорта несырьевых, неэнергетических товаров из России в прошлом году превысил плановый уровень на 7%, составив 163 миллиарда долларов. Сервис по поиску места для захоронения станет доступен на портале госуслуг в декабре текущего года в 21 регионе России. На реализацию проекта Минцифры планирует выделить почти 300 миллионов рублей. Об этом говорится в программе цифровой трансформации на 2026-2028 годы. Согласно документу, к 1 декабря нынешнего года планируется загрузить данные о 14 тысячах кладбищ и географической привязке в национальную систему пространства данных для предоставления 15 услуг в электронном виде. Сейчас на портале госуслуг доступно около 70 федеральных и более 400 региональных сервисов, которые объединяют услуги по жизненным сценариям. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь» «Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куцев, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Наши воины.
3: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Жидков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков показали лучший результат заплыва. Медали в мужской эстафете будут разыграны сегодня, 13 августа, в вечерней сессии соревнований. Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию на 50 метров на спине. В квалификации

0: Россияне расположились на наивысших позициях. Евгения Чекунова стала третьей в квалификации на 200 метров брасом и пробилась в 1/2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4-е место. Иван Гирев с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. Футбольный «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба «Красно-белых». Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 2029 года. Помазун выступает за «Спартак» с февраля 2025. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что 21-летний футболист сообщил руководству железнодорожников о своем желании продолжить карьеру в стамбульской команде, попросил разрешения на переход. В ближайшие дни «Галатасарай» направит москвичам новое предложение по трансферу россиянина. Колумбийский нападающий Краснодара Джон Кордоба приступил к тренировкам с командой, но пока работает с ограничениями. Об этом сообщает чемпионат. 33-летний форвард получил травму в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026, был заменен уже на 8-й минуте и завершил выступление на турнире. Клуб первой лиги СКА «Хабаровск» объявил о подписании контракта с полузащитником Аршаком Коряном. 31-летний футболист пришел в дальневосточную команду на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была «Родина», в составе которой он выиграл первую лигу. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. По данным центров ОБОС, 14 августа в Петропавловске-Камчатском ожидается переменная облачность без осадков и до 19 тепла. В Южно-Сахалинске 31 градус без осадков, в Магадане до 15 градусов облачно возможны дожди. В Владивостоке до 25 градусов кратковременные осадки, в Екатеринбурге 24 градуса возможно небольшие осадки, в Челябинске также не обойтись без зонтика, но на пару градусов будет теплее, в Тюмени 28 градусов вечером небольшие осадки, в Омске и Новосибирске 29 градусов будет сухо, в Мурманске до 20 градусов без осадков, в Архангельске 11-13 облачно с прояснениями кратковременные дожди, в Вологде до 11 градусов также временами возможны осадки, в Сыктывкаре завтра до 18 градусов кратковременные осадки, в Кирове и Казани до 13 градусов возможны небольшие осадки, в Нижнем Новгороде, Ярославле и Владимире днем 12 градусов, завтра также возможны осадки. В Краснодаре 27-29 градусов, небольшая облачность и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается без осадков погода до 22 градусов тепла. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. В течение дня завтра возможны осадки, ночью от 10 градусов. Днем завтра в столице столбики термометра поднимутся до 19 градусов.
2: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть 9.
3: Оказавшись во дворце трех толстяков, не будем терять время и сразу обратимся к действию, который стремительно приближается к развязке. В центре внимания собравшихся в зале три толстяка, сидящие в ложе. Мы не будем описывать их наружности, просто скажем, что это три толстых человека в стиле Доре, изображавшего Гаргантюа. Возможно, что ложа наполнена людьми, закованными в сталь, некими латниками, солдатами, охраняющими трех толстяков. Невероятно соединение с одной стороны этой стали латников с их копьями и решетками на лицах, а с другой – мягких очертаний толстяков в золотой парче или пурпуре с их круглыми лицами, большими щеками и с чашкой компота в руках у одного из них. Собравшиеся сидят, стоят тоже на фоне мрамора или в других местах на фоне бархата портьер или зеркал. Тут самое разнообразное общество из богатых, из толстых, из по-своему нарядных красавиц, чьи лица хоть и красиво, но похожи на маски. Тут военные и купцы, тут сановные высохшие старики, тут наглые подростки со своими папеньками и маменьками. Шум отговора, от шарканья ног, от движения толпы, которая смотрит, ахает, переглядывается, устраивается, ищет для себя место. Толпы, которая интересна, которая польщена, которая чувствует себя то победоносно, то обиженно, то все время хитро и себе на уме. Вот в одном месте разговаривает некий молодой провинциал со своим столичным, тоже молодым приятелем.
4: Владеет всем хлебом? Этот? Да? Я на них не могу смотреть без смеха.
5: Тише, тише.
4: Который в середине?
5: Всем углем.
4: Всем углем. Я не могу смотреть без смеха. А этот? Всем железом.
5: Всем железом. Все-таки вы, провинциалы, невозможные люди. Спрашиваешь, я тебе объясняю. Так сиди спокойно и слушай.
4: Да хорошо, хорошо, но я, понимаешь, я не могу смотреть без смеха, не могу.
3: Провинциал покидает хохоча место и сталкивается с типом, вооруженным наружностью, соответствующей его деятельности, которая сейчас выяснится.
6: На что вы не можете смотреть без смеха?
4: Нет, я ничего, я...
6: И вы идите сюда.
5: Я?
6: Да-да. На что он не может смотреть без смеха?
5: Нет, так... это ничего.
4: Ничего.
5: Он?
6: А на трех правителей ты не можешь смотреть без смеха?
4: Нет, нет, я...
3: Провинциал бросается удирать. Приятель за ним. Однако, вбегая в какой-то заворот, тут же от другого типа, похожего на первого, получает по физиономии, в результате чего его нос съезжает в сторону.
6: А теперь на тебя нельзя смотреть без смеха. Был человек, стал помидор. Заодно и ты получай по физиономии. А теперь вас обоих спущу вниз, чтобы другим неповадно было насмехаться над правителями. Был помидор, нет помидора. Был человек, нет человека.
3: Тот толстяк, который держит в руках чашку, подносит ее ко рту и пьет. Выпив, отдает кому-то, кто подобострастно ее подхватывает.
7: Все-таки это очень хорошо. Чашка компота.
8: Нет, кое-что бывает получше. И что же? Две чашки компота!
9: Что за?
10: Что он сказал?
11: Мы не поняли.
12: Он что-то сказал.
10: Ничего не понял.
13: Да тише же!
14: Тише!
15: Вышел придворный.
14: Придворный, тихо.
6: Тут смысл в том,
15: так?
6: Что одна чашка компота...
14: Не слышно!
6: Смысл в том, что...
10: Громче!
15: Громче!
6: Одна чашка компоту хорошо,
10: так.
6: А две...
10: Что?
3: Чересчур перегнувшись через мраморные перила, придворный падает вниз.
14: Что?
10: Что две чашки компоту?
8: Одна чашка компоту хорошо, а две лучше!
10: Браво!
15: Браво!
10: Остроумно ты как! Мягко сказано! Вот это остроумие!
3: Толстяк, состривший насчет двух чашек, с добродушием отвечает на овацию, улыбаясь и кивая головой.
8: Тогда еще одну чашку.
15: Еще одну чашку.
3: Таким образом, проявили себя два из трех толстяков. Один себя еще не проявил. Он несколько рассержен по поводу того, что те двое выказали остроумие и вызвали бурное, как мы слышали, одобрение зала. Поэтому он даже как-то дернулся от досады.
7: Ну хорошо, все это очень смешно, Но где же кукла?
9: Где кукла?
10: А мы забыли.
3: В эту минуту входит в зал всадница в сопровождении раз-два-триса. Она без вуали, так сказать, гордо несет свое уродство.
14: Ну, чучело, во всяком случае, есть.
9: Неправда, очень оригинальное лицо.
11: Да это же королева мельниц.
12: Смотрите, сама королева
9: мельниц. Конечно.
12: Смотрите, смотрите, это она.
3: Генерал Караска видит приближение всадницы. Рядом с ним стоит тот генерал, которого мы назвали чревоугодником.
13: Она. Она?
7: Кто? О, ужас! Ну и уродина!
13: Влюблен, как мальчишка.
7: Перестаньте, генерал!
13: Влюблен.
7: В кого? В этого страхолюда?
13: В ее мельнице, Пузан! В ее мельнице!
12: Ах, как смотрит на вас генерал Караска.
16: А, он очень мил.
3: Всадница улыбается генералу Караске, делает рукой приветствие. Генерал Караска отвечает примерно так же.
4: Я еще могу примириться с тем, что при ней раз, два, три, с черт с ним, это ее постоянно. Как бы сказать, друг, черт с ним, я сказал, но эта улыбка генералу Караске, нет, этого допустить невозможно. Я сейчас подойду к ней.
16: О, Эркале, это вы?
4: Это что за улыбка генералу Караске?
16: Ревность?
4: О, ревность, черт возьми, ревность!
16: О, сколько ревности! И ты ревнуешь? Ну, что ты так насупился?
17: А как вы думаете? Я вызову его на дуэль!
16: Подожди, Бомбино, иди сюда. Ты же знаешь, что я тебя люблю больше всех.
17: Больше всех? Его? Но вы мне говорили, что вы меня любите больше всех. Я тебе задам.
9: Ах так, ты посмел меня уронить!
17: Что за драка?
16: О, генерал Караска, как вам нравятся мои мальчики?
13: Мне они не нравятся. Вашу руку, мадам, я уведу вас отсюда.
16: О, рука героя. Маэстро, это внушительней, чем рука танцора.
12: Рука танцора, это чепуха. Вот нога танцора, это что-то значит.
3: Раз, два, три, сделает какой-то танцевальный взмах и падает. Всадница, отдав свою руку генералу Караске, идет с ним. Вернее, делает шаг другой.
4: Генерал Караска!
13: Меня надо называть господин главнокомандующий.
4: Вас надо называть... Подлец! Вы! Я умираю!
17: Разрыв сердца! Он оскорбил вас, господин главнокомандующий! И, конечно, сознание вины!
4: Сознание вины! Я еще скажу тебе, что ты... Что ты подлец! Я умираю от того, что... О, я целую край вашей одежды! От того, что вы перестали меня любить!
16: Как приятно опираться на руку героя!
17: Нет, я не отдам ее вам! Дуэль!
13: Дорогу!
17: Дуэль?
13: Дорогу, я говорю, или дуэль!
9: Нет, нет, нет!
13: Он мне надоел. Куда бы его швырнуть? А вот туда, подальше! Так, кто еще желает? Так, тогда дорогу, черт побери!
12: Просим, пожалуйста, пожалуйста, генерал Караска.
18: Браво, генерал Караска! Браво! Легко вы сбросили этого франта!
13: Браво! Браво! Словно пушинку с плеча! Браво! Браво, генерал Караска!
18: Браво!
13: В честь ее величества королевы мельниц!
18: Браво!
13: Браво!
18: Браво!
13: Браво!
19: Ты подумай, такая уродина, из-за нее драка.
20: Деньги, деньги, богатый не бывает, уродлив.
21: И стариком не бывает. Не так ли, милая девушка? Вот я старик, а так как я богат.
22: Да что ты, лучше всех. И моложе всех. Да, моложе. Ну, поцелуй же и ты меня.
21: Постой! Постой! У меня выпала челюсть!
23: Деньги! Деньги! Да здравствуй, деньги!
24: Да здравствуй, деньги!
25: Когда-то ходец презирает деньги. И я для него только урод. Только урод!
26: Что? Что вы сказали?
25: О, нет, это я так, генерал. Сядем здесь.
13: О, не утруждайте себя. Я буду вас обмахивать. Разрешите взять ваш веер?
25: Пожалуй. Ну, где же кукла? Где же кукла?
27: Где кукла? Кукла!
19: Дирижер оркестра, слыша эти возгласы и думая, что кукла уже где-то появилась, подобно дирижеру циркового оркестра, оглядывается, чтобы увидеть то, что хочет увидеть. Не успевает увидеть, он и не может увидеть. Опередив сам себя, взмахивает руками, зачем следует полагающаяся буря звуков. Таким образом, приветственный марш хоть и взрывается, но впустую. Потому что кукла отнюдь не появляется в зале. А в это время у входа во дворец, на портале, где широкие ступени, колонны и статуи, происходит внешне спокойная, но внутренне чрезвычайно напряженная сцена. Уже знакомый нам толстый придворный врач, у которого в свое время лопнула подмышка, возглавляя, так сказать, группу придворных чинов, принимающих вылеченную куклу, осматривает суок, обхаживая ее со всех сторон. Приветствует караульные солдаты, еще многие придворные чины, колорит составляет сталь и бархат, а также пестрота, возникающая от то и дело появляющихся из-за стали и бархата карликов-шутов, у которых в руках погремушки. Поведение толстого придворного доктора зловеще. Он сразу же понял, что перед ним не та кукла, которую он привез к доктору Гаспару, чтобы вылечить, а живая девочка. Он просто узнал суок, которую не раз видел выступающий в балаганчике. Доктор Гаспар и суок понимают, что они разоблачены. Они понимают, что длящееся сейчас напряжение разразится катастрофой. Им противно сознавать себя пойманными, но их заставляет участвовать в этой унизительной игре ожидание какого-либо момента, когда можно будет, если не спастись, то хотя бы погибнуть с треском.
13: Великолепно, великолепно. Я всегда уважал вас как ученого, а сейчас просто благоговею перед вами. Просто благоговею. Да, удивительно. Лицо стало почти что живым.
28: Зачем вы дуете ей в лицо?
13: Пылинка.
26: Да и какая разница, это же кукла. Вероятно, вы кое-что добавили к веществу, из которого она состояла, потому что такого цвета лица... А ну-ка, позволю себе щелкнуть ее по лбу. Надо же, ощущение почти живого лба. Да-да, диву даешься, просто даешься диву.
0: Скорее, скорее, в зале ждут куклу.
26: Ну-ну-ну, дайте мне полюбоваться. Сказать вам правду, уважаемый коллега, я начинаю думать, что это живое существо. Нет? Это мне кажется.
1: В зале ждут куклу, и, пожалуй, сейчас не время думать о том, что кажется, а что не кажется.
0: Куклу! Куклу! Боже мой, уже играют марш!
26: Разрешите, я проверю. Вы лукавый мудрец. Да и не любите меня, презираете, как я думаю. Так что ждать, что вы сами откроете тайну, просто глупо, мой дорогой. Поэтому дайте-ка я проверю. Я возьму булавку. Вот булавка. И уколю ее в нос. И если это кукла, то она не почувствует. А если живая...
24: Живая, подлец! Живая! И в доказательство вот тебе пощечина! И еще одна! Живая! Живая!
0: Да что же это? Да я... Держите ее! Держите!
19: Тутти наблюдал эту сцену из окна, или с балкона, или вбежав между колоннами. Он, о котором мы знаем, что он хочет играть с живыми детьми и уже играл с ними, он, которого генерал Караско подавил своей пропагандой и вернул, как он цинично выразился, в свою тарелку, он, ожидавший возвращения куклы и вдруг увидевший, что вместо куклы появилась именно живая девочка, к нему, потому что все же эту девочку привели к нему, смелую, отчаянную, дерущуюся девочку, он приходит в восторг от того, что видит.
25: Живая! Живая! Живая!
19: И Тутти бежит сквозь анфиладу, скорее туда, на портал, принять гостью, обнять ее, защитить, драться за нее. И целая стая карликов-шутов, кувыркаясь, сопровождает его. Вся эта кавалькада выбегает на портал. Суок уже схвачена. Золотой дождь ее платья рассыпается о сталь доспеха.
25: Живая!
26: Да это же девочка!
25: Нет, это кукла! Но живая!
0: Кукла живая? Ну, конечно! Ее же чинил доктор Гаспар, а он волшебник!
19: Из зала на шум происшествия выбежали гости и образуют кольцо вокруг группы схвативших Суок и самой Суок, которой железная рукавица зажимает рот.
25: Это она! Она! Ее привезли мне! Оставьте ее!
2: Вы слушали 9-ю часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар, Юльен Балмусов. Дети: Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина. Всадница: Ирина Автух. Генерал Караско: Андрей Ташков. Раз-два-трис: Андрей Кочетков. Суок: Ольга Шорохова. Наследник Тутти: Татьяна Веселкина. Придворный доктор: Сергей Кутасов. Три толстяка: Андрей Ярославцев, Юрий Лученко и Олег Зима. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Илья Ильин, Михаил Шкловский, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина, к опере «Три толстяка».
5: Музыканты: скрипка — Валерия Капко, труба — Михаил Гайдук, гитара и запись музыки — Алексей Ушаков, звукорежиссер — Андрей Коновалов, консультант — Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что она выступала в цирке уже в 2 года, играла в кино детей и стала Золушкой в 37 лет. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Янина Жеймо, вечная девочка. В конце 60-х годов прошлого века в центре Варшавы, в небольшом кафе на Маршалковской, можно было увидеть миниатюрную пожилую женщину. Она сидела за столом и что-то писала. Ее мало кто узнавал. Если бы дело было в Москве, Ленинграде, да и в любом городе Советского Союза, к ней выстроилась бы целая очередь за автографами. Вся страна знала Янину Жеймо, сыгравшую главную роль в знаменитом фильме «Золушка». Так что в своих мемуарах ей было о чем рассказать.
2: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». Когда я думаю о детстве, всегда вспоминаю не дом, не уютную кроватку, а цирк и его арену. Работать в цирке я начала в 2 года и 8 месяцев. Я росла в семье цирковых артистов, которую возглавлял мой отец, Жозеф Болеслав Жеймо. Детство прошло в фургоне, на колесах. Мы ездили со странствующим цирком по Уралу и Сибири. На афишах значилось 5 Жеймо 5. В 1912 году в Тобольске афишу исправили. Нас стало 6. Меня вывезли на арену, и я била в привязанный к поясу турецкий барабан. В 4 года уже исполняла сольный танец. В 5 плясала на скачущей лошади. 13 лет я была на арене. Наездницей, гимнасткой, балериной, музыкальным эксцентриком.
1: Она родилась 29 мая 1909 года в городе Волковыске, это в Белоруссии, где цирк, в котором работали ее дедушка, папа и мама, был на гастролях. Ну а цирковую династию Жеймо основал еще в Польше ее прадед. Родители решили назвать малышку с бездонными синими глазами Яниной, что переводится с древнееврейского как «милость Божья». Впрочем, в ее жизни всякое случалось, и радость, и горе, и счастье, и несчастье. То, что Янина начала работать в цирке в 3 года, когда ее организм еще не успел окрепнуть, не могло не сказаться на здоровье. В 14 перестала расти и навсегда так и осталась дюймовочкой. Рост 147 сантиметров, носила обувь 31 размера и одежду 34. Когда Янине было 13, отец умер от чахотки, и семейный номер развалился.
2: Из мемуаров Янины Жеймо. В феврале 1925 года, когда мы выступали в Ленинграде, клоун Жорж привел меня на фабрику эксцентрического актера «Фэкс». «И давно вы выступаете на сцене?» – спросили экзаменаторы. 12 лет из своих 15, – ответила я. Наверное, мой актерский стаж был больше, чем у большинства членов приемной комиссии. Мне было 15 лет, а руководителю «Фэкса», нашему учителю, Григорию Михайловичу Козинцеву, 19. Со мной учились Сергей Герасимов, Олег Жаков, Елена Кузьмина. Окончила я киномастерскую в 1929-м.
1: На протяжении нескольких лет осваивала трудное мастерство артиста и играла в любительских постановках. А в 1925 году впервые появилась в немом фильме «Мишки против Юденича».
2: Из мемуаров Янины Жеймо. У меня была эпизодическая роль мальчишки. Когда я увидела себя на экране, была уверена, что ничего не вышло. Какое-то неприятное существо с одутловатой мордашкой, угловатое, зажатое. Неужели это я? Возвращалась с просмотра домой в трамвае и плакала.
1: Впрочем, режиссерам дебютантка приглянулась. Стали приглашать на съемки, но играла Жеймо, как правило, детей, максимум юных студенток. Известность ей принес немой фильм «Разбудите Леночку», где 25-летняя актриса играла школьницу. Авторы сценария Евгений Шварц и Николай Олейников были в таком восторге от игры актрисы, что посвятили ей стихи. От Нью-Йорка и до Клина на сердцах у всех клеймо под названием «Янина Болеславовна Жеймо».
3: Мамочка, скажи, пожалуйста, моему брату, что если он не образумится, не перестанет кричать, то я по его милости провалю зачет.
1: А это, кстати, фрагмент фильма «Леночка и виноград». Продолжение ленты «Разбудите Леночку» уже звуковое. К тому времени великий немой заговорил. В 30-х годах Янина Жеймо снялась в 15 полнометражных картинах, получила орден, знак почета и успела стать настоящей звездой. Кстати, субтильная внешность была обманчива. Была она человеком решительным, резким и обладала твердым характером, что помогало в нелегких жизненных обстоятельствах. В начале войны жила в Ленинграде, а ее муж, режиссер Иосиф Хефец, в это время находился в Ташкенте, где снимал фильм. Она отказывалась уезжать из осажденного города. Впоследствии она сыграет медсестру в фильме «Два бойца» об обороне Ленинграда.
4: Саша, вам букет.
5: От кого?
4: У меня девушка, конечно, от бойца. Такой заметный, веселый, шустрый, смеется, но прям кино.
5: Выбрось букет.
4: Куда?
5: На помойку.
4: А письмо?
5: И письмо туда же.
1: А дальше все было как в драматическом триллере. В 1942 году Жеймо все же решила уехать из города, но эшелон, который должен был везти ее в жаркий Ташкент, разбомбили. Все пассажиры погибли. Муж актрисы, Иосиф Хефец, даже получил похоронку. Через несколько месяцев женился вновь. А потом в Ташкент приехала Жеймо. Она по ошибке села в другой поезд. Актриса не смогла простить предательство, забрала детей и уехала. Но от сильного нервного потрясения тяжело заболела и стала буквально таять на глазах.
2: Из воспоминаний кинорежиссера Надежды Кашеверовой. В 1944 году в одном из коридоров Комитета по делам кинематографии увидела актрису Янину Жеймо. Она сидела в уголке, такая маленькая, растерянная. Я взглянула на нее и неожиданно предложила: «Янечка, вы должны сыграть Золушку». Она немного повеселела. Мы тут же отправились в сценарный отдел и там спросили: «А кто напишет сценарий?» И я, не задумываясь, выпалила: «Шварц».
1: Сценарий драматург Евгений Шварц писал специально для Жеймо. Впрочем, в кинокомитете утверждать актрису на роль не хотели. К моменту съемок «Золушки» Жеймо уже было 37. За плечами два неудачных брака, пережила блокаду Ленинграда, чудом избежала смерти. Как она сохранила это Золушкино счастье в глазах, одному Богу известно.
6: Натирая пол, я научилась танцевать, терпя напрасные обиды. Я научилась думать, и слушая, как мурлыкает кот, я научилась петь песенки. И ни один человек не знает об этом. Ведь это очень вредно, не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Ведь так и заболеть можно.
1: Пережив новую волну популярности, Янина Жеймо поняла, больше играть юных девушек не хочет. Ее последней работой в кино оказался фильм «Два друга», в котором она исполнила роль матери главного героя. После этого на съемки ее больше не приглашали. Она даже не удостоилась звания заслуженной артистки. У нас много народных артистов, о которых этот самый народ спрашивает: «А кто это? Если же тебя знают без всякого звания, это гораздо дороже стоит», – сказала она как-то. Янина Жеймо была человеком дореволюционной выделки, неприученным лебезить перед вышестоящими, а таким всегда трудно. В конце концов, устав сидеть без дела, в 1957-м вместе с мужем, польским режиссером Леоном Джано, она уехала на его родину и родину своих родителей. Время от времени приезжала в Советский Союз и даже завещала похоронить себя в Москве, что и было исполнено. За несколько лет до ухода из жизни дала единственное интервью.
2: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». «Я пишу мемуары, привыкла к людям, к шуму. Не терплю одиночества. Нахожу уютное варшавское кафе, сажусь там, с утра до обеда пишу. Мои родители были варшавяне, муж тоже поляк. В 1957 году я вместе с ним переехала в Варшаву, но осталась я советской гражданкой».
1: Свои мемуары она назвала «Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино». Эта книга несколько раз переиздавалась, и тиражи уходили буквально за считанные дни. Несмотря на то, что после выхода на экран фильма «Золушка» прошло много лет, зрители Янину Жеймо помнят и любят. Ведь она подарила нам сказку, а такое не забывается.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
3: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
2: Но цифры действительно пугают.
3: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
2: Но почему это происходит?
3: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
2: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
3: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
2: А разве это не так?
3: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
5: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
2: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
5: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: А вот что насчет технологии производства?
5: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
2: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
5: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
5: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
4: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
6: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров отдадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Центр» освободила населенный пункт Петровка в ДНР. Советник президента исключила нелегальную миграцию под видом поступления в вузы в России. Об этих и других событиях далее подробно. Военнослужащие группировки «Центр» за минувшие сутки освободили населенный пункт Петровка в ДНР, сообщили в Минобороны России. Наши войска также за сутки нанесли поражение используемым ВСУ объектам инфраструктуры, цехам сборки, местам хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 149 районах. Общие потери киевского режима за сутки составили более 1400 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Днепр» противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Григоровка и Юрковка Запорожской области. Показатели рождаемости в Сахалинской области выше, чем в целом по стране. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой региона Валерием Лимаренко. Губернатор рассказал президенту, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,7. Лимаренко также сообщил, что за 5 лет в регионе построено и модернизировано почти 50 объектов здравоохранения.
2: За последние 5 лет построили или модернизировали 49 объектов здравоохранения. 21 ФАП, это вот как раз доступность, 11 амбулаторий. Построили 3 поликлиники, из них 2 детские.

0: отреагировал на рассказ Лимаренко о поддержке участников СВО и членов их семей. Губернатор отметил, что во время встреч с людьми видит настрой населения, все для победы, такие у нас люди. Генетический код победителей, заявил президент Путин. Владимир Путин лично сегодня позвонил ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгению Знаменскому, которому сегодня исполнился 101 год. Глава государства сердечно поздравил советского воина, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее президент направил Знаменскому поздравительную телеграмму. Кроме того, глава государства направил поздравительную телеграмму, в которой, в частности, поблагодарил Знаменского за его ратный подвиг в годы войны и трудовые свершения в мирной жизни. Россия не получила от Турции формализованных предложений по мораторию для сторон украинского конфликта на военные действия в Черном море, заявил замглавы МИД Александр Огрушко. Дипломат также напомнил, что наша позиция по так называемым паллиативным методам смягчения военной ситуации хорошо известна. «Никакой мир не может быть достигнут без устранения первопричин возникновения конфликта», — сказал он. Александр Огрушко также отметил, что МИД России неизвестно об официальных обращениях со стороны Великобритании с целью возобновления контакты в сфере морской безопасности. При этом в Европе услышали предупреждение президента Владимира Путина об ответе на захват судов, уверен Грушко. Ситуация, при которой нелегальная миграция маскируется под поступление в российские вузы, исключена, заявила советник президента России Елена Ямпольская, комментируя введение единого вступительного экзамена для иностранных студентов.
1: Никакие тревоги, которые мне уже доводилось слышать по поводу того, не станет ли это лазейкой для нелегальной миграции, они абсолютно не обоснованы. Это именно вступительное испытание. Оно сдается иностранными гражданами исключительно в целях поступления на обучение по образовательным программам высшего образования в российские образовательные и научные организации. Отбор иностранцев на такое обучение, как правило, осуществляется в пределах квоты. Далеко не каждый иностранец может как подтвердить свои навыки владения русским языком, так и в целом доказать в результате сдачи всех вступительных испытаний свои знания по остальным предметам. Так что, конечно, мы говорим в первую очередь об одаренных иностранных гражданах, которые не только хотят принести пользу нашей стране, знают русский язык, но еще и разделяют наши ценности, уважают нашу культуру. Ни о какой нелегальной миграции под видом приятия иностранных студентов речь не идет и, безусловно, идти не может.
0: Советник президента России Елена Ямпольская также отметила, что в рамках исполнения поручений главы государства разработана концепция единого вступительного испытания. Ее проработка будет вестись совместно с экспертным и профессиональным сообществом, после чего Миноборнауке предстоит подготовить соответствующий проект федерального закона. Объединенная судостроительная корпорация хочет выпускать около 10 единиц крупнотоннажного флота на Северной верфи после 2029-30 года. Об этом заявил замгендиректора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов. Кроме того, ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что модернизация судостроительного завода «Северная верфь» начнется в 2027 году. Ориентировочный объем инвестиций составит не менее 350 миллиардов рублей. Уровень воды в Дунае обновил антирекорд в Болгарии в районе города Русе, упав до отметки 118 сантиметров ниже условного нуля. Об этом сообщает болгарское национальное телевидение. До этого минимальное зафиксированное значение в этом районе было минус 73 сантиметров. Кроме того, ранее сообщалось, что в странах, по территории которых протекает Дунай, на обмелевших участках стали находить снаряды Второй мировой войны. В Будапеште обнаружили немецкий военный мотоцикл тех лет, а в Болгарии на дне нашли останки мамонта и фундамент моста времен Римской империи. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Борисом Катчуком. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона 26-27. В прошедшем сезоне Катчук провел три матча в Национальной хоккейной лиге за Тампу и не

0: отметился результативными действиями. Минская хоккейная «Динамо» объявил тренерский штаб на новый сезон. Главным тренером команды назначен Сергей Брылин. Помогать ему будут Андрей Ковалев, Павел Перепихин и Андрей Михалев. С вратарями будут работать Степан Гречевских и Дмитрий Журавский. Футбольный «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 2029 года. Полузащитник «Локомотива» Алексей Петраков в скором времени перейдет в турецкий «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что 21-летний футболист сообщил руководству железнодорожников о своем желании продолжить карьеру в стамбульской команде и попросил разрешения на переход. В ближайшие дни «Галатасарай» направит москвичам новые предложения по трансферу россиянина. Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Житков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков показали лучший результат заплыва. Медали в мужской эстафете будут разыграны сегодня, 13 августа, в вечерней сессии соревнований. Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию на 50 метров на спине. В квалификации россияне расположились на наивысших позициях. Евгений Чекунов стал третьим в квалификации на 200 метров брасом и пробился в 1/2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4-е место. Иван Гирев с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, 14 августа в Хабаровске ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и до 28 градусов. В Тюмени такая же погода, в Ханты-Мансийске 24 градуса, без осадков. В Омске и Новосибирске 29 градусов, будет сухо. В Красноярске 23 градуса, кратковременные осадки. В Мурманске до 20 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, будет без осадков. Температура воздуха днем 20-22 градуса. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. Завтра воздух прогреется максимум до 17-19 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме для столичного региона.
1: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон-Опера».

Сегодня нашу программу хочу посвятить новому спектаклю театра «Геликон Опера» в постановке народного артиста России Дмитрия Александровича Бергмана, опере Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Опера «Князь Игорь» – это действительно образец настоящей русской классической оперы, которая в муках создавалась. 18 лет Бородин писал это произведение и так и не дописал, и заканчивали, как известно, эту оперу Глазунов и Римский-Корсаков. И, конечно, эти муки композитора, они действительно есть в музыке. Общеизвестно, что Александр Порфирьевич Бородин не закончил оперу и не расставил музыкальные номера в том порядке, в котором он хотел это сделать. То есть его задумка до конца осталась непонятой, и оркестровку окончательную делали Глазунов и Римский-Корсаков, и уже они делали нумерацию отдельных частей. На всякий случай скажу для радиослушателей, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с этой оперой и вообще с творчеством Александра Порфирьевича Бородина, что этот композитор, он был ученым-химиком. Надо сказать, что у него много патентов, он потрясающее открытие оставил. И в рядах химиков, и вообще в химическом сообществе он известен как очень большой ученый. Но музыке он уделял достаточно много времени, но она все равно для него была второстепенна. И вот эта второстепенность музыки, с одной стороны, не давала Бородину писать много, а с другой стороны, когда он уже погружался в музыку, рождались совершенно удивительные образцы искусства. Общеизвестен факт, что Римский-Корсаков, который уже просто изнывал и требовал от Бородина писать эту оперу, Бородин, понятно, он замысел придумал начало нескольких номеров и так далее, замысел весь рассказал своим друзьям по могучей кучке. Римский-Корсаков не выдержал в определенный момент, пришел к Бородину, положил на стол пачку белой нотной бумаги, где наверху было написано «Александр Порфирьевич Бородин, опера «Князь Игорь», и сказал: «Пиши». То есть от Бородина все требовали писать, потому что знали его гениальность, чувствовали его самобытность совершенную. И важно сказать, что Бородин был семейным человеком. Он обожал всю свою семью, всех своих родственников, всегда всем помогал. Это отмечали все его друзья, что он совершенно широкой души человек. И вот эта широта Бородина, глубина его мысли, она в опере «Князь Игорь» как нигде проявилась. И, конечно, мы все обожаем эту оперу за потрясающие арии. Достаточно вспомнить общеизвестную арию и

0: или арию Кончака.
1: Хочешь ты пленницу с моря дальнего чагу, невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе...

нежно и страстно глядят из-под темных бровей. Что ж молчи,

Конечно, Александр Порфирьевич Бородин все-таки был в историческом контексте. Мы знаем, что слово о полку Игореве – это основа оперы «Князь Игорь». Но, тем не менее, свое отношение к истории, свое отношение к этому неудачному походу князя Северского он выразил именно и в музыке. И вот в театре «Геликон опера» будет идти необычная редакция. Это будет редакция нашего театра, которая была создана в 2012 году Дмитрием Александровичем Бергманом и музыковедом Анной Булычевой. Она была исполнена в концертном исполнении в зале Московского международного дома музыки. И с тех пор Дмитрий Александрович мечтал воплотить эту оперу на сцене, в костюмах, в декорациях, как полноценный спектакль. И вот, наконец-то, мечта сбылась.

Есть классическая версия спектакля в оркестровке Римского-Корсакова и Глазунова, в большей степени Римского-Корсакова, в которой композиторы, последователи Бородина уже после его смерти позволили себе сделать некоторые изменения замысла Бородина. Но, в частности, была убрана сцена бунта князя Галицкого. По политическим ли мотивам, исторически это неизвестно, нигде это не указано. Но, тем не менее, в версии театра «Геликон-опера» эта сцена есть.

0: со смердами подлыми, с девками гулящими, княгине помешал.
1: Оркестровка Римского-Корсакова тоже очень отличается от оркестровки Бородина. Римский-Корсаков, как более маститый композитор, он все-таки позволял себе делать замечания и предложения Бородину, а уже после его смерти менять его оркестровку. По версии Римского-Корсакова не совсем удачную. Это тоже в версии Геликона, эта несправедливость, она тоже устранена. Самое главное в версии Геликона, то, что мы постарались как можно ближе приблизиться к замыслу Александра Порфирьевича Бородина. С уважением отнесясь, конечно, и к работе Римского-Корсакова и Глазунова, но тем не менее Бородин – это главная версия Геликон оперы. Это впервые будет исполнено на оперной сцене. Как я уже говорил, это было концертное исполнение в 2012 году, и теперь это полноценное воплощение на сцене.

шедевр симфонической, хоровой музыки, половецкие пляски, которые, конечно же, больше всего привлекают неискушенного зрителя на спектакль. Удивительное произведение, которое часто исполняется отдельно. Достаточно вспомнить, что великий Дягилев привез на русские сезоны в Париж именно половецкие пляски, и великие хореографы обращались к постановке половецких плясок. Это всегда отдельное шоу внутри спектакля. Это, несомненно, жемчужина вообще любого русского репертуара, украшение любого концерта русской музыки. Это, наверное,

хор «Улетай на крыльях ветра». Это музыка, которая к творчеству подвигала не только других композиторов, но и людей, которые писали современную музыку, рэперов. Огромное количество каверов сделало на эту музыку. И это все Александр Порфирьевич Бородин.

0: Над постановкой князя Игоря в Геликоне трудилась большая команда. Большой спектакль, большая команда.
1: Замечательная команда постановщиков. Режиссер-постановщик, народный артист России, лидер, президент театра Геликон-опера Дмитрий Бертман. Дирижер-постановщик, главный дирижер нашего театра, лауреат премии «Золотая маска» Валерия Кирьянов. Художники по декорациям, народный художник России Игорь Нежный. Художник по костюмам, народный художник России Татьяна Тулубьева. Художник по свету Денис Юнюков. Хормейстер, заслуженный артист России Евгений Ильин. Хореограф Эдвард Смирнов. Это огромная команда, которая действительно вложила в этот спектакль все свои знания, все свои чаяния, надежды, потому что, как мне кажется, этот спектакль очень современный. Несомненно, будут какие-то аллюзии с сегодняшним днем, но это исторически очень красивый спектакль, то есть это стилизованные под эпоху костюмы и противники так называемой реж-оперы, режиссерской оперы, которые всегда противостоят переносу действия в другое время, будут спокойны, потому что в нашем спектакле это стилизованные исторические костюмы, это большие масштабные декорации, это действительно очень масштабное и яркое зрелище. Ну и, конечно, психологическая драма, совершенно необычная трактовка Дмитрием Александровичем Бертманом образа Игоря и вообще всех персонажей этой истории. И Бородин таким Игоря задумывал, то есть это очень противоречивая личность. И, конечно, много вопросов, уверен, будет у публики к себе, ко времени, к Геликону, несомненно. Но мы очень ждем этих вопросов, мы готовы обсуждать, готовы, что спектакль будет обсуждаться, будет много споров, и это очень важно для нас. Геликон всегда отличался тем, что о театре говорили много и хорошего, и плохого. Но это совершенно не важно, главное, чтобы говорили.

И, конечно, очень хочется отметить потрясающую глубокую работу Ани Булычевой над подготовкой нотного материала. Какое количество архивов Аня взбороздила, сколько перечитала дневников, воспоминаний, где можно было найти какие-то крупицы. И вот по этим крупицам она составляла именно бородинский замысел. Анна Булычева – замечательный музыковед, и я кланяюсь ей, и спасибо ей огромное за ту неимоверную, удивительную работу, которую она произвела, и благодаря чему теперь этот спектакль будет жить на сцене Геликона. Я надеюсь, будет долго жить. Для Дмитрия Александровича Бергмана это не первая постановка «Князя Игоря». Конечно, мы все помним замечательный спектакль в Турции, в Стамбуле, на сцене Стамбульской национальной оперы. И потом эта постановка перенеслась в знаменитый «Аспендос». Этот спектакль был показан на фестивале, огромнейшем фестивале под открытым небом, там же, в Турции, с участием огромного количества певцов, с животными на сцене. Это был действительно такой классический, очень красивый, яркий спектакль. И вот с тех пор Дмитрий Александрович мечтал, что «Князь Игорь» обязательно будет в «Геликон» оперы, и вынашивал идею решения этого спектакля долгие-долгие годы. И вот, наконец, пришел на сцену «Геликона».

Это новый совершенно спектакль. Ничего общего он не имеет с тем, что было в Турции, с той постановкой. И артисты Геликона начали подготовку задолго, за год, наверное, до премьеры. Мы начали репетировать. Очень большая опера для хора. Это настоящее хоровое испытание для артистов хора, любимых артистов хора театра Геликон опера, потому что очень много хоровых сцен, они все в движении. Вы знаете, что в Геликоне всегда хор не только поет, но много двигается и танцует. Это очень пластичные ребята, поэтому это будет очень насыщенное хоровое действие, очень много хоровых сцен, ярких, массовых, сильных, не побоюсь этого слова. И я думаю, что публика действительно должна оценить вот этот титанический труд, который выполнил главный хормейстер театра Евгений Ильин, ну и, конечно, все артисты хора, потому что ребята замечательные. А солисты, ну, всегда в Геликоне отличались тем, что у нас оснащенные артисты, люди, которые не только поют, двигаются, но и действуют. Мы всегда обращаем большое внимание на занятия актерским мастерством, на внутренние монологи, на предлагаемые обстоятельства, на действенную интонацию. Много-много терминов внутритеатральных, но для зрителей, которые, может быть, еще не совсем близки к опере, я должен сказать, что в опере не должно быть скучно. И это всегда было девизом театра Геликона опера. Князь Игорь часто будет идти в нашем театре, и поэтому, милости просим, вы увидите действительно очень интересную историю с потрясающей, великолепной музыкой Бородина. Я без ложной скромности должен сказать, что в спектакле принимают участие ведущие солисты театра Геликона, одни из лучших солистов и певцов нашей страны. Я, конечно, могу их всех назвать поименно, но это будет очень длинный список, потому что во время постановки мы подготовили 3 или даже местами 4 состава на каждую роль. В театре всегда важна премьера, важен спектакль. Невозможно отменять спектакли. В Геликоне отменяли спектакли только во время ковида, вот за всю историю театра. Никогда не было отмены спектакля. И поэтому мы всегда заботимся о том, чтобы в случае болезни исполнителя обязательно была замена. Поэтому приглашаю всех в Геликон на оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Тема программы такая. Ну вот потерялся ребенок в лесу. Что делать ему и что делать родителям?
2: Сначала мы должны быть уверены, что ребенка будут искать. Есть такой совет – оставаться на месте. Этот совет применителен и к взрослым, и к детям только в том случае, если мы знаем, что мы их будем искать. Если человека не будут искать, конечно, он должен искать спасение самостоятельно. И тогда мы будем рекомендовать идти, выдерживая единое направление, идти до линейного ориентира, находить линейный ориентир. Это любая тропинка, дорога, там, линии электропередач. И менять линейные ориентиры исключительно по качеству от худшего к лучшему. То есть мы идем по плохой тропинке и можем перейти на лесную дорогу. Идем по лесной дороге и видим там намного более укатанную дорогу. Такие выборы делать. Иногда делают ошибку, сворачивают с лесной дорожки, потому что слышат поезд. Поезд можно слышать за километров 8.
1: А, вот как.
2: И не факт, что по дороге к нему не будет каких-то таких природных ловушек, которые не удастся преодолеть. Поэтому не сворачиваем в сторону звука, если этот звук не прямо близко. При этом, если вы слышите лай собак, лесопилку и так далее, если это не уникальные условия, например, водоем между вами, который может сильно увеличить расстояние, то это обычно 500 метров. Рядом с вами есть жилье, и спокойно можно до него дойти. Теперь, что касается ребенка. Правила для своего ребенка, которые вы транслируете. Ты заблудился. Вы прекрасно знаете, что его начнут искать сразу, да. И вы за ним следите, вы знаете, где он в эту единицу времени, даже если вы в городе на работе, вы знаете, что ваше чадо сейчас делает на даче у бабушки. Угу. Если собрались в лес бабушка с ребенком, то родители, работающие в городе, должны об этом узнать, когда они пошли, куда пошли и когда вернутся. Условно, мы идем за Черное озеро.
1: К обеду будем.
2: Придем к обеду. И, соответственно, в том случае, если к обеду у вас нету контакта связи, телефон у них не отвечает, вы ничего не ждете, вы сразу набираете 112, сразу звоните в поисковый отряд «Лиза Алерт», вы ничего не ждете. Мы большую часть заявок получим, когда стемнеет. Потому что страшно становится, когда темно. Должны были вернуться днем, но люди тянут, сейчас придут, не надо ничего тянуть, нам тоже надо собрать.
1: Ну, потому что людям неудобно всех поднимать,
2: полицию,
1: людей.
2: Вот эти все, которых поднимать, они существуют только для одного, для того, чтобы вам помочь.
1: Есть какие-то у вас временные рамки? Столько?
2: Смотрите, по всей России мы до сих пор боремся за то, чтобы успевать организовывать поисковые мероприятия в первые сутки с момента пропажи. У нас очень большие территории. Мы не можем телепортироваться на место. Нам надо собрать аналитику, подготовить картографию, собрать команду. И это время. Далее мы должны оказаться на месте, и в некоторых регионах проехать надо иной раз 10 часов до точки поиска. И понятно, что при таких условиях попасть в первые сутки – это уже хорошо. Что касается времени. Вот в первые сутки мы вытаскиваем из леса живыми больше 95%, 96%. На третьи сутки – 48%. Нам надо всего 3 дня для того, чтобы спасти меньше половины. Люди не могут выдерживать условий природной среды, потому что они идут туда неподготовленные.
1: Идем в лес на пару часов?
2: Конечно. Поэтому мы пошли в сентябре в ветровке на футболку, а ночью раз и 4 градуса тепла. И совершенно невозможно это в таких условиях пережить. И, конечно, у нас не было средств розжига костра. В общем, возвращаясь к главному вопросу. Ребенок стоит на месте. Единственное, о чем он должен подумать, а видно ли его сверху. Потому что, возможно, мы будем его искать при помощи разных современных средств, например, беспилотники или вертолет. Что еще важно понимать? Если ты слышишь любой шум людей, отвечай обязательно криком на шум. Не можешь кричать, сорвал голос, возьми палку, стучи по дереву со всей силы. Холодно, прыгай на месте. Вышло солнышко, время для сна, потому что можно согреться, обогреться благодаря этому солнышку.
1: Спи, пока тепло.
2: Да, спи, пока тепло. Не бойся никаких звуков, никакие лесные звери тебя не тронут, им вообще не нужен, они живут своей жизнью. Самое главное — это вода. Если есть какая-то текущая вода, наличие этой воды в организме важнее, чем те отравления, которые можно получить. Но только в том случае, когда ты ребенок и когда ты понимаешь, что тебя ищут. То же самое можно сказать про пожилых. У них так не очень быстро развиваются все инфекции в организме, и, соответственно, водный баланс можно таким образом контролировать, а потом они попадают в лечебное учреждение, когда мы их достали, и все проблемы, связанные с тем, что они пили какую-то стоячую воду, они решаются. Точно совершенно для ребенка ничего незнакомого мы не пихаем в рот. Любой ребенок должен знать, что он без еды может неделями жить и ничего не будет. Отвечаем криком на крик, остаемся на месте, следим за тем, чтобы сверху нас было свободно.
0: Отцы и дети.
2: Взрослый человек заблудился. Вероятнее всего, его начнут искать не сразу. Или это какой-то одинокий человек, которого вообще не начнут искать. Ну, представим себе такую ситуацию. Надо выходить. Как же выходить? Первый момент – не паниковать. Сесть на месте и слушать. Когда вы успокоились, вдруг неожиданно стало понятно, что вот этот отдаленный повторяющийся шум — это проезжающие машины. Вам туда. Возможно, вы слышите поезд. Возможно, вы слышите, как пилят деревья. Возможно, вы слышите какой-то шум регулярный, а этот трактор поле пашет. Получается так, что огромное количество какой-то человеческой деятельности окружает вас, и везде могут помочь. Вы должны к этому именно так относиться, как любой человек. Это возможность вашего спасения. Это первый момент. Второй. Куда идти в том случае, если вы ничего не услышали? Пытаемся перед собой нарисовать, как мы заходили, откуда мы заходили. Очистите себе участок местности, возьмите палочку и рисуйте себе на земле. У вас получится какая-то номинальная карта. Посмотрите, где сейчас солнце. Даже в пасмурный день зачастую понятно, в какой точке неба оно сейчас находится. Вспомните, где оно было, когда вы заходили, просто прикинули, и вот на основе вот этих всех собранных вами данных вы понимаете, что солнце сейчас скоро сядет, и вот оно у нас на западе. А деревня ваша, предположим, откуда вы заходили, ну, например, на востоке. Значит, вам надо сделать так, чтобы это солнце упиралось вам в затылок. И таким образом вы сохраняете движение.
1: И направление.
2: Да, ну, сохраняете направление движения. И вдруг вы находите линейный ориентир, который идет не совсем туда, куда вам надо, но он, вы шли по лесу, а это прямо дорожка. Идите по этой дорожке, потому что эта дорожка, возможно, она не в вашу деревню, но она к людям. Если вы идете по дорожке, точнее, по тропинке, и постоянно получаете ветками по лицу, и на этой тропинке огромное количество следов копытных животных, то, возможно, это кабанья тропа, и к человеку она не имеет никакого отношения. Используйте линейные ориентиры, изменяйте качество линейных ориентиров таким образом, чтобы с плохой тропинки уходить на хорошую, с хорошей на дорогу и так далее. Не уходите на плохой.
1: На менее качественную.
2: Да, иногда имеет смысл идти по линейным ориентирам, таким как линии электропередач, вдоль которой всегда будет какая-то тропинка. Вы идете по открытому участку. Единственное, что смотрите внимательно, иногда бывают аварии, когда провода падают на землю, поэтому всегда смотрите, чтобы провода висели между опорами. Когда вы идете по линейному ориентиру или просто по лесу, есть еще один очень важный момент. Если скоро начнет темнеть, предположим, через час, через два, это время, когда вы должны перестать куда-то идти и надо готовить ночлег. В темноте его готовить просто невозможно. Соответственно, что такое готовить ночлег? Собрать себе какой-то навес из того, что есть в лесу, найти, на что можно сложить больше елового лапника в случае, если будет дождь, предположим. И ни в коем случае не лежать на холодной земле. Точно так же лапник, бревна, кора — это способы создать себе какую-то подушку. Вы должны изолировать действие холода на тело. Минимально должны подвергаться воздействию холода. Это единственное, с чем вам надо будет бороться постоянно, это бороться с холодом. Соответственно, чем больше вы под себя постелите, тем будет теплее. Как только выйдут первые лучи солнца, это время сохнуть, время находиться на солнце. Понятно, что есть регионы России, где солнце действует обратным способом, где будет больше там, 30 градусов тени. Но во всей остальной России нам придется бороться с холодом.
1: Спасибо большое. Напомню, что это Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», рассказывал нам сегодня о правилах поведения в лесу тоже.
0: Отцы и дети.
3: к десятилетию полного возрождения музея-усадьбы Фета.
4: Мы хотели еще и отразить вкус Афанасия Афанасьевича. Если он писал такие гениальные стихи, то и интерьер, в котором он жил, он тоже должен отличаться высоким вкусом.
3: Ирина Латашова, до 2021 года возглавлявшая Курский областной краеведческий музей в программе «От пролога к эпилогу». Продолжение беседы. Воскресенье в 14:35 по московскому времени.
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Музыка. События. С Михаилом Иконниковым. Дни рождения.
5: Здравствуйте. 19 августа 1922 года в Луганской области родился композитор Павел Идоницкий. Окончил историко-теоретическое отделение музыкального училища. В 1941 году поступил в медицинский институт. В 1943 году Павел Айдоницкий начал военно-медицинскую службу на курсировавшем по Волге теплоходе «Карл Либкнехт», где был размещен эвакуационный госпиталь. В тот же период появились первые сочинения композитора. После войны Айдоницкий с благословения Арама Хачатуряна поехал учиться в Москву, где окончил музыкальное училище при консерватории, а затем и институт имени Гнесина. Одновременно с учебой Айдоницкий заведовал музыкальной частью Горьковского драматического театра и писал песни. В начале 70-х годов участвовал в составе жюри популярного телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты». Всего написал более 200 песен. В 1984 году Павлу Кузьмичу Айдоницкому было присвоено звание «Народный артист РСФСР».
6: Нравится.

0: События.
1: 18 августа 1962 года Ринго Стар впервые вышел на сцену в составе «Битлз». 18 августа 1977 года группа «Полис» отыграла первый концерт в хорошо известном всем любителям музыки составе «Стинг», «Энди Саммерс» и «Стюарт Копланд». 20 августа 1882 года в храме Христа Спасителя состоялась премьера увертюры Петра Ильича Чайковского 1812 год. 23 августа 1970 года состоялось самое первое выступление трио Эмерсон, Лейк энд Палмер. 19 августа 1967 года Битлз уже в 14-й раз возглавляет хит-парад Billboard, на этот раз с песней «All You Need Is Love» с альбома Magical Mystery Tour. В ее записи участвовали Джаггер, Кит Ричардс, Эрик Клэптон и другие звезды.

0: Новости.
1: Вокалист группы The Killers Брэндон Флауэрс представит свой третий по счету и первый за 11 лет сольный альбом Treasure. Пластинка будет выдержана в стиле кантри, что подтверждают и первые синглы. Выбор несколько неожиданный, хотя объяснимый. Флауэрс вдохновлялся детскими воспоминаниями, когда они с отцом слушали песни Джонни Кэша и Уэйлона Дженнингса. Флауэрс записывал материал, разумеется, в столице кантри в Нэшвилле. Пятикратный обладатель премии Грэмми, гитарист и певец Кеб Мо решил отметить свой очередной день рождения, а ему в октябре исполнится 75, в турне в поддержку новой пластинки «The Breakdown». В записи первого за 5 лет сольного диска блюзмена участвовала группа Take Six. Обладатель многочисленных наград, знаменитый актер Энтони Хопкинс выпустит первый альбом с музыкой собственного сочинения. Пластинка получила название «Life is a Dream». В нее вошли композиции, над которыми Хопкинс работал в течение более 60 лет, исполненные филармоническим оркестром под управлением венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. До встречи!

0: Радио России.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Петровка в ДНР. Будущий генсек ООН должен прислушаться к доводам российской стороны, заявили в МИД России. И интерес к вакансиям для работы на удаленке вырос в нашей стране. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Петровка в ДНР. Как сообщили в Минобороны, в освобождении участвовали бойцы группировки войск «Центр». Военные также за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ. Киевский режим в зоне проведения спецоперации за сутки потерял в общей сложности в результате действий группировки войск «Север» более 200 военнослужащих. Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка, Храповщина Сумской области и города Сумы. Показатели рождаемости в Сахалинской области выше, чем в целом по стране. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой региона Валерием Лимаренко. Губернатор рассказал президенту, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,7. Лимаренко также рассказал, что за 5 лет в регионе построено и модернизировано почти 50 объектов здравоохранения.
2: За последние 5 лет построили или модернизировали 49 объектов здравоохранения. 21 ФАП, это вот как раз доступность. 11 амбулаторий, построили 3 поликлиники, из них 2 детские, новый корпус центральной поликлиники, это вообще поликлиника, это космос. Современное здание скорой медицинской помощи построили. Корпус консультативно-диагностического центра, вот там референц-центр сейчас находится.
3: Про машинку здесь не забудем, да?
2: Хорошо, да, про машину не забудем. Вчера она мне сказала, Валерий, нам бы машину. Я говорю, ну ладно, решим, почему нет. Дальше.
3: Да, мне не жаловалось, это я не смысл
1: спросить. Сахалинская область активно поддерживает участников специальной военной операции, членов их семей. Об этом Владимиру Путину также рассказал глава региона Валерий Лимаренко, с которым президент встретился на острове Итуруп.

0: Ее угасание будущий генеральный секретарь организации должен прислушаться к доводам российской стороны. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Так дипломат прокомментировал недавние заявления претендента на пост генсек ООН, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что организация медленно умирает.
1: Следующий генеральный секретарь просто обязан прислушаться к нашим требованиям, если он не хочет угасания Организации Объединенных Наций. Заверений, слов, обещаний, констатаций мало. Нужны конкретные действия. Мы неотменимо будем требовать от всех кандидатов и будем руководствоваться во взаимоотношениях с тем, кто победит в итоге. Вот именно этим нашим набором императивных подходов, без которых, мы уверены, кризис, свойственный текущему состоянию Организации Объединенных Наций, будет только усугубляться.
0: Замминистра Сергей Рябков также отметил, что абсолютное засилие граждан западных стран в руководстве данной международной структуры, отсутствие непредвзятости в политике двойных стандартов. Владимир Путин лично позвонил ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгению Знаменскому, которому сегодня исполнился 101 год. Глава государства сердечно поздравил советского воина, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее Путин направил Знаменскому поздравительную телеграмму, в которой поблагодарил его за его ратный подвиг в годы войны и трудовые свершения в мирной жизни, а также за вклад в патриотическое воспитание молодых поколений. Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года в подмосковном Серпухове. До призыва принимал участие в обороне Москвы. В начале 43-го года был призван в ряды Красной армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал на Степном, Донском и Первом Белорусском фронтах. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага. На фронте Знаменский был ранен, дважды контужен. Бойцов специальной военной операции активно выдвигали для участия в выборной кампании в Государственную Думу 9-го созыва. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила ее председатель Элла Памфилова. По ее словам, герои СВО регистрировались как самовыдвиженцы и как представители политических партий.
2: В 47 из 89 регионов выдвинуто 199 кандидатов, участников или ветеранов специальной военной операции. Из них 9 политическими партиями выдвинуто 186 кандидатов, вот вы видите, да, и 13 человек выдвинуто в порядке самовыдвижения.
0: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Интернет-трафик россиян на сайтах для поиска удаленной работы и фриланса вырос на 15% относительно данных прошлого года. Как показало исследование, число резюме с запросом на дистанционный формат работы в июне-июле оказалось на 13% выше прошлогодних показателей, а их доля в общем объеме соискателей составила 15%. В первой пятерке специалистов по доле резюме с удаленным форматом работы за июнь-июль расположились менеджер по продажам и работе с клиентами, программист, руководитель проектов, дизайнер и администратор. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В руссконародной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
3: Спорт.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Борисом Катчуком. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона 26-27. В прошедшем сезоне Катчук провел 3 матча в Национальной хоккейной лиге за Тампу и не отметился результативными действиями. Минская хоккейная «Динамо» объявила тренерский штаб на новый сезон. Главным тренером команды назначен Сергей Брылин. Помогать ему будут Андрей Ковалев, Павел Перепихин и Андрей Михалев. С вратарями будут работать Степан Горячевских и Дмитрий Журавский. Нападающий футбольного «Локомотива» Николай Камличенко приступил к тренировкам на поле после травмы. Куличенко получил повреждение в мае в матче 28-го тура чемпионата России прошлого сезона против московского «Динамо». Форварду диагностировали повреждение наружной боковой связки колена.

0: В начале мая Камличенко перенес операцию. «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазаном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 2029 года. Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Житков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков показали лучший результат заплыва. Медали в мужской эстафете будут разыграны сегодня, 13 августа, в вечерней сессии соревнований. Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию на 50 метров на спине. В квалификации россияне расположились на наивысших позициях. Евгения Чкунова стала третьей в квалификации на 200 метров брасом и пробилась в 1/2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4-е место. Иван Гирев с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. По данным центров области, 14 августа в Тюмени до 28 градусов, вечером возможен небольшой дождь. В Иркутске также 28 градусов и не обойтись без зонтика. В Архангельске 11-13, кратковременные осадки. В Петрозаводске до 19 градусов, без осадков. В Кирове и Казани до 13 градусов, кратковременные осадки. В Самаре 19 градусов и также небольшой дождь. В Сыктывкаре до 18 градусов возможен небольшой дождь. В Сочи до 29 градусов возможен также дождь. В Ялте 28 градусов и без осадков. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, днем 20-22 градуса. В российской столице завтра 17-19 градусов, облачно, с прояснениями, без осадков, ночью от 8 до 10 градусов тепла.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
2: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
3: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
2: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
1: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
2: С 5 класса мечтала о своей группе.
1: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутили. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
3: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
6: Мы рады приветствовать всех радиослушателей, которые настроили свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России пройдет программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас сегодня приветствовать в четверг. И сперва напомним, что вы можете связаться с нами, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. С любого мессенджера можете обратиться по любой теме, которая вас волнует, или предложить свою собственную. И, конечно же, вы можете нас не только слышать, но и видеть. У нас доступны видеотрансляции в мессенджере «Макс», в «Телеграме» и на платформе ВКонтакте.
6: Да, действительно, возможностей много, так что присоединяйтесь, а мы сразу же начнем. И начнем мы и с новостей Севастополя. 4 пиротехника МЧС и охранник объекта погибли при взрыве Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также были еще события. Обо всем об этом мы попросим рассказать Юлию Крайнову. Юля, здравствуйте. Что официально известно на сегодняшний момент?
8: У нас прям какой-то, парад планет или затмение, что повлияло, непонятно, но сегодня вообще какой-то странный очень день. Он начался с того, что вчера за несколько минут до полуночи была, просто массированная атака, такую никто никогда не видел. Это было что-то вообще невероятное. У нас были повреждены наши мощности электро по городу. Город оказался в блэкауте, погасли все огни. До 4 утра была тревога. Как только она окончилась, сразу же начались работы. И менее чем за 5 часов город восстановился в электроснабжении. То есть уже где-то к 9 часам утра свет начали давать. Сейчас уже все в порядке. Утром сегодня поступило сообщение о том, что задержан человек за публичное высказывание в одном из мессенджеров, то есть его по статье госизмена ФСБ задержали. 4 пиротехника погибли. Сегодня, прямо в эти минуты, идет совещание в правительстве. Сказали, что окажут помощь семьям погибших, потому что мы этих ребят многих даже знали, потому что мы общаемся и в пресс-службах с какими-то мероприятиями. Это, конечно, невосполнимая утрата. Они погибли при выполнении служебного долга, они разминировались. Ну, это, конечно, вопиющее событие, это вот то, что произошло совсем... Оно произошло сегодня утром, сейчас начинают идти подробности. Молодая девушка, 32 года, стала фигуранткой дела. Ему пока еще, пока заводится уголовное дело, официально никаких названий еще нет. Но из сообщений стало известно, что в результате действий погиб военнослужащий Министерства обороны. Его имя и должность не раскрывается, но то, что он был ее главной целью, это факт. И уже по данным, которые есть, взрыв произошел в открытой местности. То есть площадка была либо на скамейке, то есть не в подъезде. А то есть рядом мог находиться абсолютно другой человек.
6: Да,
8: но то, что целью был этот военнослужащий, это точно. Ну и самое, конечно, ужасное, то, что Развожаев написал, наш губернатор, о том, что эта девица не настаивается. Она абсолютно, как бы, говорит, что нашла на это осознанно. Ну, в общем, день закончился, поэтому мы...
6: Да, событий у вас много. Надеемся, очень что много, больше уже, ничего трагического не случится. Спасибо большое.
7: Мы приносим соболезнования.
6: Юлия Крайнова, была у нас на связи из Севастополя.
0: Большая страна, разное время.
6: Ну, а тем временем мы отправимся в Ростовскую область. Там девушка пострадала на базе отдыха «Исток» в Ростовской области в результате падения беспилотника, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Да, вот об этом он тоже сообщил. И действительно, события развиваются на Черноморском побережье, что с одной стороны, стороны Крыма, что с Ростовской области. И действительно, люди гибнут. Люди получают травмы. Андрей Константинов из Ростовской области уже готов нам рассказать обо всех подробностях. Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Андрей.
9: Борис Иванович, здравствуйте. Да, все, что случилось сегодня ночью, не очень, не то, что не очень, очень неприятно. Угу. Это все ложится вот в ту копилку несчастных, трагических случаев. К счастью, обошлось без серьезных таких последствий. Не то, что у соседей в Краснодарском крае. Девушка 25 лет. Все началось, все произошло около часа ночи, 0 часов 40 минут, где-то в это время мне удалось пообщаться с руководством непосредственно базы отдыха. Исток, где все это случилось, да, повреждения полученные, в общем-то, оцениваются как средней тяжести, но, слава богу, все хорошо, жива, цела, отвезли в больницу, состояние стабильное, нормальное, вот.
6: А разрушений много там?
9: Нет, нигде ничего не задело. Вообще это живописнейшее место, река Северский Донец, рядом база отдыха. То есть никаких объектов, которые были бы связаны, вообще нет ничего близко. Вот. Еще зацепило одного мужчину, как мне сказали, непосредственно в администрации базы, но мужчина так посчитал, что это такая мелочь, и что заживет.
6: Не стал обращаться к врачам.
9: Не стал никуда обращаться. На месте, видимо, оказали помощь, такую легкие какие-то были просто ранки, которые посчитал он недостойным самого себя, чтобы ехать в больницу и где-то какую-то помощь дополнительно оказывать, отвлекать внимание и врачей, и всех остальных служб. Вот. Но самое неприятное, конечно, то, что рядом еще обломки могли, конечно, принести вред. Это вот Гундаровский водопад, водоподъем в хуторе Малая Каменка. Там загорелась сухая растительность. К счастью, все, что называется, быстро убрали, прибрали и потушили. Потому что сам это место, это, в принципе, объект, который обеспечивает подачу и распределение воды в близлежащие населенные пункты региона. Вот это такой важный момент, да, это такой ключевой объект коммунальной инфраструктуры здесь, в этом месте. Это все как бы рядом, и то, что инцидент произошел...
6: Ну да, будем считать, что это, что называется, малой кровью.
7: Да, слава богу, без жертв.
6: И действительно без жертв. Андрей Константинов был у нас на связи из Ростовской области. Спасибо.
0: Большая страна, разное время.
7: А теперь отправимся в Якутию. Там лесные пожары сожгли более 1 000 000 гектаров леса. Площадь, пройденная огнем на территории Якутии, превзошла отметку в 1 миллион гектаров. Ну, действительно, значительная сумма. И, понятное дело, последствия тоже будут серьезными для устранения их. Артур Габышев со всеми подробностями расскажет нам, как будут бороться с этим. Артур, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Артур. Слушай нас.
10: Здравствуйте, коллеги. Приветствую также и радиослушателей. Ну, за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 15 лесных пожаров на общей площади свыше 25 тысяч гектаров. Возгорание ликвидировано на территории муниципальных образований, трех и четырех районов. А на начало суток на территории региона действовало 56 лесных пожаров, но также сообщалось о продолжении работ по тушению 9 лесных пожаров на общей площади более 191 тысяч гектара. Ну и борьбу с огнем ведут на территориях четырех муниципальных образований. Это Нюрбинский, Мирнинский, Оленёкский и Среднеколымский районы. Ну и на тушение лесных пожаров сегодня привлечена группировка в составе 501 человека и 57 единиц техники. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, также главный лесничий республики Андрей Коноплев. Предлагаю послушать.
6: Слушаем.
11: В вчера. В результате авиационного космического мониторинга было обнаружено два возгорания на территории Мирнинского и Жиганских районов. На авиапатрулировании было задействовано 13 воздушных судов, осуществляли авиамониторинг по территории 16 лесничеств. Отдельно остановлюсь по пожару номер 39 Жиганского лесничества, приближенного к населенному пункту Эйк. Работы по отжигам все проведены. Сейчас проводится окараулирование, угрозы населенному пункту нет. Планируется в ближайшие дни работы по обеспечению безопасности населенного пункта закончить в связи с отсутствием угроз населенному пункту.
6: Ну, хорошая, конечно, новость. Артур, приятно, продолжайте.
10: Да, конечно, очень хорошая новость. Мы все, конечно же, очень этому рады, потому что огонь миновал населенный пункт, потому что это было бы очень катастрофически, скажем так, вот если вспомним даже несколько лет назад, буквально вот были поражены много домов.
6: Горели деревни, прям, да, ветер был сильный. И это действительно очень большая трагедия для людей и действительно для всех служб, которые потом
10: восстановили. Хорошо, конечно же, что все было восстановлено уже. И, конечно же, в борьбе помогли и люди, и беспилотная авиационная техника, и, конечно же, еще и естественные преграды в виде озер. Ну а сегодня силами лесопожарных формирований в плане было локализовать два лесных пожара в Среднеколымском районе на площади свыше 78 тысяч гектар. Об этом, о привлеченных силах и при остановлении тушения пожаров на, отмечу, труднодоступной местности, также расскажет Андрей Коноплев. Предлагаю послушать.
11: Сегодня силами лесопожарных формирований в плане локализовать два лесных пожара в Среднеколымском районе на площади свыше 78 тысяч гектар. На тушение лесных пожаров сегодня привлечена группировка в количестве 501 человек и 57 единиц техники. На удаленной труднодоступной местности в зоне контроля продолжает действовать 58 лесных пожаров на общей площади 812 тысяч 31 гектар. Это труднодоступная удаленная местность. Данные пожары приостановлены комиссией КЧС и ОПБ в связи с недоступностью для вертолетов. Техники. За ними продолжаем постоянный мониторинг.
6: Артур, спасибо большое за актуальную информацию. Артур Габышев был у нас на связи из Якутии.
0: Большая страна, разное время.
6: Недалеко отправляемся. Да. Власти Иркутской области направят 510 миллионов рублей на подготовку к зиме.
7: Самое время.
6: С одной стороны, да, это все положительно, что направят, но на самом деле уже август кончается, а зима начинается в этих самых регионах достаточно рано, но тем не менее попросим Ольгу Топоркову рассказать все подробности. Оля, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Ольга.
12: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, сейчас в августе выделены почти 500 миллиона рублей на подготовку к отопительному сезону. Но надо сказать, что это не первое средство, которое в этом году областная власть выделила. Почти более 2 миллиардов рублей уже выделено не только на модернизацию, но и на погашение выпадающих доходов перед ресурсоснабжающими организациями. Это около 2 миллиардов на субсидирование топлива. То есть, в принципе, несмотря на все проблемы, которые сегодня есть у областной власти в связи с бюджетом, да, у нас дефицитный бюджет, все-таки средства выделяются. И особенное внимание уделяется тем территориям, в которых были проблемы вот в прошедшем отопительном сезоне. Ни для кого не секрет, что для Иркутской области, так же, как и для всей страны, наверное, актуальна проблема износа инженерных сетей. Вот в Иркутской области общая цифра такая 75%. Ну и вот эти вот почти 500 миллиона рублей будут направлены и как в райцентры, там такие как Нижнеудинск, Черемхово, Тулун, и совсем маленькие населенные пункты, там Ангасолка, где тоже нужно ремонтировать котельные, которые отапливают в том числе и социальные объекты. Я предлагаю сейчас послушать министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Александра Матвеевского. Давайте послушаем.
13: Давайте. Средства субсидии получили порядка 20 муниципальных образований. Планируется проведение на эти средства ремонтов, инженерных сетей, оборудования, котельных, приобретение нового оборудования в том числе. Работаем мы по другим направлениям, есть муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями. Это только часть мероприятий, которые реализовываются в рамках подготовки к отопительному периоду. В целом подготовка идет в штатном режиме. Особо резонансных нарушений не выявлен. Но, надеемся, с таким результатом и подойдем к началу отопительного периода.
7: Ольга, ну успеет вот до конца года все это сделать?
12: До конца года они обязаны по договорам выполнить все свои обязательства. Ну вот если мы говорим про те же проблемные точки в нашем регионе, Бодайбо, да, которая
6: на
12: всю страну гремела, там очень большой объем средств уже затрачен. Также почти 500 миллионов потрачено на то, чтобы восстанавливать размороженные зимой теплосети. И там все работы должны быть закончены к 15 сентября. Но пока мы, конечно, слышим, работы идут по графику, но у людей есть беспокойство. И практически каждую неделю власти вынуждены встречаться с людьми. Ну, и мне кажется, что это тоже немножко держит власти в тонусе. Да, эта проблема есть пока. Правоохранительные органы, прокуратура тоже на контроле держит. Ангарск у нас был в прошлом году, в декабре, в течение 2 дней не было отопления в 1500 домов. Там 160 тысяч человек оказались без отопления зимой в декабре. Тоже вот на той самой ТЭЦ-9, где произошла эта авария, ресурсоснабжающая организация заявила, что сейчас ведется модернизация, что ремонтируются котлы для того, чтобы не было вот таких вот ситуаций. Но предсказать такие ситуации, где они возникнут, очень сложно, потому что, я как уже сказала, большой износ сетей.
6: Да, все в печальном состоянии находится, и где выстрелит в следующий раз, да, вот на Бодайбо сейчас сделали акцент, все там наладили, а вот то, что в каком-нибудь соседнем поселке или соседнем городе может случиться, вот тут надо еще, кроме того, что вот они выполняют эти работы, и посмотреть,
7: как... Да, не всегда за всем можно следить.
6: В каком состоянии находятся сами сети, да, чтобы, если что-то, вдруг срочно отремонтировать.
12: Сейчас еще поднимается такая тема, как компетентность местных специалистов. Вот опять тот же самый опыт Горький Бодайбо, где, когда приехали специалисты из Иркутска, из Москвы для того, чтобы разбираться в ситуации, были, так скажем, очень сильно удивлены ситуацией, когда местные коммунальщики не могли сказать, где проходят теплосети. То есть вот как бы есть план, но туда начинают копать, а там уже ничего не работает. Это не актуально. И сейчас это одна из проблем, которые тоже в планах областного правительства, обучение с привлечением специалистов чтобы люди понимали, как это все работает, потому что недостаточная компетенция в маленьких муниципалитетах, проблема.
6: Чтобы кадров хватало. За что-то отвечаешь, то, наверное, ты должен как минимум знать, как это работает. И хотя действительно пальцем показать.
7: Иметь представление, чем ты имеешь дело.
6: В какую сторону. Ну, в общем, скажем так, оптимизма нам этот с вами разговор не добавил, но будем...
7: Но есть над чем работать.
6: Будем смотреть. Каждый месяц будем смотреть, что удалось, ну и не дай бог какие-то новые природные катастрофы могут случиться, но тем не менее огромное спасибо. Ольге Топорковой из Иркутска, она нам рассказала, что власти Иркутской области направят 510 миллионов рублей на подготовку к зиме. Вот такие новости пришли, а мы тоже надеемся, что подобного рода средства сейчас выделяются по всей стране.
7: Именно так.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
15: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
16: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Слово «это больше, чем текст». Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
17: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культбригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Большая страна. Разное время.
7: Борис Петухов, Иван Фурсов. Продолжаем программу «Разное время». И вот сейчас настало время нам отправиться в Ямало-Ненецкий автономный округ, а именно в Салехард. И будем говорить не очень приятно. Там весь общепит проверят после массового отравления суши. Ну, да, как бы вот проблема не нова.
6: К сожалению, да. И вот именно суши выходит на первое место, обгоняя, скажем так,
7: остальное, да,
6: все остальное, даже те самые, ту самую шаурму, да, которой было много претензий. Теперь же разговор идет о суше. А что это было за массовое отравление, что происходило, как сейчас состояние отравившихся, ну и вообще, что по этому поводу предпринимается, нам расскажет Сергей Завальный. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Сергей.
18: Здравствуйте. Да, начало августа в Салехарде разразилось ревом сирен скорой медицинской помощи. В приемное отделение окружной больницы стали поступать больные с жалобами на боль в животе, рвоту и диарею. За трое суток 51 человек, в их числе есть дети. Причина отравления от суши, роллов, пиццы, которые доставляли из точки приготовления васаби-89, диагноз 1, сальмонеллез. На вспышку инфекции как раз оперативно отреагировали сотрудники управления Роспотребнадзора по Ямалу. И вот картина, которую застали в цехе проверяющие санитары, шокировала. Продукты соседствовали с бытовой грязью, сроки годности на маркировке не совпадали с реальными. Не все сотрудники имели актуальные медицинские книжки. Антисанитарное состояние кухни оценил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ямалу Максим Панов.
7: Слушаем.
18: Давайте послушаем.
19: Ну, мы ко всему готовы, но, тем не менее, конечно, это неприятная неожиданность, назовем это так. Отсутствовало понятие вообще о пищевой гигиене, о личной гигиене, потому что сотрудники работали без спецодежды, элементарно отсутствовало полотенце в санузле. В ходе осмотра было выявлено многочисленные нарушения, по результатам которых и с целью прекращения распространения инфекции было принято решение о временном запрете деятельности данного заведения.
18: Ну, вот свою вину владелец Сергей Макумов признал. А вот последние годы он проживал в совсем другом городе. То есть, я так понимаю, что эта точка была бесконтрольна. И он не смог полноценно как бы весь этот процесс отследить. Давайте послушаем, что он сказал на то, что мы имеем сегодня.
7: Давайте.
20: Свою вину я себя не снимаю, но вообще никак. С пострадавшими, конечно, решать вопросы. Работать я уже не буду здесь. Я воспитан по-другому, у меня восточное воспитание. После такого для меня это как позор. А я потом как людям, смотри, позабыл.
6: Ну что ж, позиция замечательная, ну, да, на самом деле.
7: Я принял.
6: А что это была за организация? Она занималась только доставкой, да? У нее не было, скажем так, реализации на улицах?
18: Она была только доставкой, да, занималась. Ну и в организации, конечно, этого руководства этой точки и сотрудников заведено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Ну вот, как вы сказали, что в настоящее время санитарами ведутся проверки, да. Но я должен сказать, что последняя информация прокуратуры Ямала выявила нарушение в работе регионального управления Роспотребнадзора. В ходе проверки выяснилось, что инспекторы нарушали сроки внесения данных в единый реестр контрольных мероприятий и игнорировали сокращенные сроки взаимодействия с микропредприятиями при подготовке к неплановым проверкам. Кроме того, предпринимателям не выдавали обязательные предписания по итогам визитов, а в 36 случаях ведомство не проконтролировало, устранили ли предприниматели, выявленные ранее нарушения. В результате проверки 17 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
6: Вот так. Ну, то есть это еще и проблема не одного заведения, а проблема во всей системы, которая должна заниматься проверкой, но проходила ее либо формально, либо, ну, можем...
7: Либо вообще она
6: отсутствовала. Можем делать некоторые выводы, да, что и материальная составляющая тут тоже имела место.
18: Потому что решением городского суда вот на 80 дней был закрыт магазин из сети «Магнит». Угу. Из-за выявленных в складских и других помещениях, в общем, грызунов, да, там следы были. По той же причине закрывали на один месяц в Надыме также «Магнит». Угу. Ну и что могу сказать? Вот сейчас, вот буквально последняя новость, все пострадавшие от отравления едой, угу, чувствуют сегодня, ну, да, уже здоровыми.
7: Да, как их,
18: да,
7: состояние.
18: Да, да, то есть там только четверо больных, они оказались в отделении инфекционном отделении, извините, и остальные все проходили лечение амбулаторно, то есть контроль только над четверыми был.
7: Но вот сами пострадавшие, они обращались в Роспотребнадзор, как-то подавали жалобы на заведение?
18: Ну вот сейчас решается этот вопрос, и как вот Сергей Макунов, владелец вот этой точки, по вине которого произошла вот такая вспышка инфекционная, он будет сейчас, конечно же, эту ситуацию каким-то образом разрешать с каждым из пострадавших. Я так понимаю, что это будет какая-то попытка по мировому.
6: Ну да, несомненно, поскольку все живы и, ну, относительно здоровы, но тем не менее...
7: Осадок остался неприятный. Нет,
6: каждый из них может это сделать, имеет право и коллективную жалобу подать, и в суд подать, но это уже сами люди будут решать. Сергей Завальный был у нас на связи, рассказал, что весь общепит Салехарда проверяют после массового отравления суши, и выводы от этой проверки, в общем, не очень хорошие, потому что даже проверяющие органы и те, что называется, не дорабатывают.
7: Да, ну вот я могу по своему опыту сказать, я как-то вот по молодости работал поваром, и у нас в заведении, помимо того, что была проверка внутренняя, так как это было сетевой ресторан, помимо этого есть как раз следы проверки общие. Они могут прийти неожиданно и проверить, есть ли маркировки, как хранится продукция, при том, что мы и до этого обсуждали в наших эфирах, что должно быть хранение раздельное. Но, увы, не все рестораны и кафе могут себе это позволить. Это может быть достаточно дорого в силу того, что арендная площадь, она должна быть достаточно просторной, и не всегда это возможно. Вот все эти вопросы сейчас в очередной раз обсудим с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи Наталья Колганова, ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства РФ и СНГ, генеральный директор компании «Food Audit». Наталья, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый день.
6: Большое спасибо.
7: Да, да, Наталья, вот мы с вами уже
6: нашли время. Да,
7: мы в прошлый раз говорили про Ставрополь, что там люди отравились и получили сальмонеллез. Теперь вот обращаемся к Салехарду, там вот после массового отравления суши люди с таким же диагнозом у нас попадают в больницы. Вот нам корреспондент рассказал о том, что не было маркировок, где-то не продлили медкнижки, или же они просто липовым путем были присвоены. Гигиена также была нарушена. Вот.
6: Но самое главное, что происходило там в Салехарде, это то, что контролирующие органы, которые должны это все контролировать, действительно не выполняли своих функций. Наталья?
2: Да, на самом деле, если честно, очень такая негативная практика, и люди у нас страдают, посещая предприятия общественного питания населения, пользуясь доставкой. Все, что касается контрольно-надзорных органов, их задача все-таки не только проводить плановые, внеплановые проверки, когда уже люди пострадали, но все-таки я считаю, что в первую очередь они, как и первоисточник, должны проводить какое-то санитарно-эпидемиологическое оповещение, обучение предприятий общепита для профилактических каких-то мероприятий, чтобы они понимали, как себя вести, как работать, чтобы не допустить таких историй негативных. Ну вот, к сожалению.
6: Да не, ну тут достаточно даже внешнего вида вот зайти и посмотреть, как устроена кухня, как, ну вот, не докапываться, что называется, до каждой мелочи, а просто глобально сразу увидеть вот в том, вот этой организации, которая, собственно, всех отравила, там ужас был чего в производственном
2: помещении. На самом деле, что у нас на сегодня происходит? У нас происходит следующее. Все предприятия общественного питания населения, которые в том числе условно открываются, они по букве закона должны уведомить контрольный территориальный орган. И фактически представитель, да, территориального органа Роспотребнадзор должен приехать, посмотреть от приемки сырья до реализации и сказать, у вас все невероятно здорово, вы можете абсолютно спокойно кормить население. Либо у вас вот такие нарушения, будьте любезны их устранить, а потом будете кормить население. Что мы имеем на самом деле? У нас фактически... может, да, территориальный орган просто позвонить. Позвонить или сказать, там, пришлите нам журнал, а мы посмотрим и условно вас благословим. Вот некое такое, как бы, отсутствие внимания, да, со стороны контрольно-надзорных органов к предприятиям общественного питания нам дает тот результат, который мы видим. И страдают люди, да, соответственно, страдает репутация, в том числе общепита. Ну и со второй стороны, это, конечно, ответственность собственника бизнеса, потому что отсутствие медкнижек, да, либо они поддельные, условно отсутствие санитарии, какой-то гигиены, это, конечно, 100% ну, ложится на плечи собственника бизнеса.
7: Ну, еще наверняка не все придерживаются, вот есть у нас такая система ХАСП, вряд ли даже, я думаю, некоторые владельцы, предприниматели, они и знают.
2: Ну, все, что касается системы ХАСП, очень многие не понимают, что в целом означает даже эта аббревиатура, а по сути это система пищевой безопасности. То есть это контроль самого, да, руководителя, контроль сотрудников от приемки до реализации своих этапов, чтобы обеспечить нам безопасность продукции. К сожалению, многие просто, ну, покупают папку с некими документами и говорят о том, что да, там вот у нас эта система есть. А когда приезжаешь на аудит, какие-то элементарные вещи, ну, не соблюдаются. Такое присутствует.
6: Наталья, скажите, пожалуйста, а вот такое положение на кухнях, когда что-то не убрано, что-то неправильно употребляется, разного там вареное и сырое, там и прочее, масса вариантов. Это в какой-то мере связано с дефицитом трудовых кадров, и зачастую приходится брать кого попало?
2: Да, у нас есть проблемы с кадрами, но здесь вопрос все-таки с знанием команды. То есть, допустим, человек, ну, может прийти с дипломом технического, допустим, какого-то, да, пищевого университета, либо колледжа. Вопрос на берегу все-таки вспомнить старое доброе правило, потому что у нас есть требования, которые разработаны абсолютно давным-давно, и здесь вопрос отсутствия этих знаний. Либо приходят сотрудники, которые, не имея, да, доп. Образования профильного пищевого, и их на предприятии, я думаю, не научили. Плюс сам шеф-повар может этого не знать. У нас на сегодня, к сожалению, очень много, в том числе медийных шеф-поваров, не могут правильно разработать технико-технологическую карту, к сожалению.
6: Это ужасно.
2: Как бы, да, грустно это не звучало, да. То есть они в социальных сетях невероятно красивые, в белоснежных кителях, когда ты приходишь на кухню, ну, у них там творог, да, лежит рядом с какой-то копченой скумбрией. Они не понимают, что такое товарное соседство. Поэтому, да, я считаю, что все-таки у нас проседает образование, которое касается технологов, поварское образование, и проседает обучение, которое уже непосредственно должно быть на самом предприятии общепита.
6: Ну да,
2: поэтому, конечно,
6: это действительно
2: нужно, да,
6: глобальный вопрос, потому что это главное и основное, как мне кажется, для любого учреждения общепита, это наладить без вот этот, скажем так, безопасный режим хранения продуктов, ну, да, выдачи и прочее, потому что это действительно вот на этом этапе и происходит чаще всего заражение, или еда портится, или еще что-то происходит. Наталья Колганова, ведущий эксперт по вопросам пищевой безопасности и санитарного законодательства РФ и СНГ, генеральный директор компании Food Audit, рассказал нам, да, о причинах.
7: Да, что стоит предпринять и как бороться с этим.
6: И как разобраться на кухне и действительно сделать все правильно.
7: Да, вообще самое главное помнить, что вы готовите как для себя. Вот гость – это в первую очередь очень важный человек.
0: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России.
1: Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
21: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
22: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
23: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
22: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
23: По большому счету, да.
22: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
23: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
22: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
23: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
22: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
23: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
22: Звучит не слишком приятно.
23: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
22: То есть один процесс цепляет другой?
23: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
22: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
23: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
22: И как же быть? Оставить все как есть?
23: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
3: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
23: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К, Е.
3: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
23: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
3: А такое возможно?
23: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
3: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
23: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
4: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
23: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
3: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
23: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
4: Сегодня каждый при заказе может получить Сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
23: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? звоните. Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить Сивидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
3: Это здорово. Спасибо вам большое.
23: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
3: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
23: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается, больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
3: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Сивидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
5: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
21: Радио России.
8: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+. Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
9: Здорово, кожаные мешки! Мне для вас не сказка, а чистая правда.
10: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь». «Колобок». Уже в кино.
9: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Артиллеристы южной группировки уничтожили два пункта БПЛА ВСУ в зоне спецоперации. В Европе услышали предупреждение президента Путина о зеркальном ответе на захват российских судов, заявили в МИД. И комиссия по урегулированию споров будет создана в каждой школе России до 1 сентября. Об этих и других событиях далее подробно. Минобороны показала кадр освобождения группировки войск «Центр» населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике. Ранее ведомство сообщило о взятии его под контроль. На опубликованных кадрах видна работа российской артиллерии и дронов по позициям и личному составу ВСУ. В конце видео показан боец с российским флагом на территории освобожденного поселка. Накануне российское оборонное ведомство отчиталось о взятии Вадянова в Харьковской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как отметили в ведомстве, операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами южной группировки российских войск уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Алексеево-Друшовки в ДНР, сообщили в Минобороны России. Сахалинская область активно поддерживает участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом Владимиру Путину рассказал глава региона Валерий Лимаренко, с которым президент встретился на острове Итуруп. Губернатор отметил, что жители Сахалина настроены на победу, а глава государства отметил, что это заложено в генетический код наших людей.
2: Наши воины контрактуются. Служат. Мы туда выезжаем, постоянно с ними работаем, взаимодействуем. Мы направляем туда необходимую технику по заявке наших воинских частей. Значит, мы считаем, что в этом смысле они обеспечены. Очень важно, что мы занимаемся семьями. И хочу сказать о том, что...
3: Семьи ребят,
2: которые на фронте. Любое пожелание. Даже такие бывают случаи, когда возим жениться на линию фронта. Если воин давно не звонил, там через замполита обращаемся, чтобы можно было там разыскать и дать
3: связаться.
2: Да. Разные жизненные ситуации. У нас, смотрите, есть программа. Значит, вы ввели ипотеку 2% для воинов.
3: Да.
2: Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый выносить. И вот у нас за последние два года, как раз вот работает эта программа, больше 400 семей получило жилье по ипотечному кредитованию. Также помогаем с арендным жильем. То есть вот в этом смысле помощь. Теперь ребят приходят, мы лечим, проходят реабилитацию. 2000 воинов

0: области. Она называется «Герой Сахалина и Курил». Президент во время поездки на Итуруп пообщался с жителями и отметил курортную погоду. Глава государства прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Дипломатическая активность Японии по вопросам Курильских островов, в частности, вызов российского посла в МИД России в связи с посещением президента Владимиром Путиным острова Итуруп, ни к чему не приведет, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, Япония вызовом посла выполняет, цитата, «обязательную программу, как фигуристы». В Европе, между тем, услышали предупреждение президента России Владимира Путина о зеркальном ответе на захват российских судов в любых акваториях, заявил Александр Грушко. Президент России в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов в любых акваториях. Заявил замглавы МИД России, также отметил, что Россия не получала от Турции формализованных предложений по мораторию для сторон украинского конфликта на военные действия в Черном море. Он напомнил, что наша позиция по так называемым паллиативным методам смягчения военной ситуации хорошо известна. Акцию, приуроченную к столетию со дня рождения Фиделя Кастро, проводят представители КПРФ. К памятнику лидера кубинской революции возложили цветы. Как подчеркнул Геннадий Зюганов, мужество команданта особенно проявилось в годы экономической блокады острова Свободы. По словам лидера КПРФ, Фидель Кастро внес огромный личный вклад в развитие отношений Москвы и Гаваны.
1: Мы сегодня отмечаем столетие моего большого друга, талантливого полководца, выдающегося политика и гениального оратора. Мне повезло, я в советское время по поручению ЦК был много дней на Кубе, где мы строили заводы в МОУ, помогали осваивать новые учебные программы, где создавались классные научные образовательные школы.
0: Фидель Кастро – один из лидеров кубинского революционного движения, занимавший пост председателя Совета министров страны с 1959 по 2008 год. Кубинский политик скончался в 2016 году. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса будет создана в каждой школе России до 1 сентября, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комиссия по урегулированию споров – это специальный орган, который создают в школах, чтобы помогать разрешать разногласия. В ее состав входят сами ученики, родители несовершеннолетних и педагоги. Ранее РИА Новости выяснила, что родители школьников в новом учебном году смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров в случае несогласия с выставленной ребенку оценкой. Недопустимое поведение. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел он на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Трактор» подписал контракт с канадским нападающим Борисом Катчуком. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до конца сезона 26-27. В прошедшем сезоне Катчук провел 3 матча в Национальной хоккейной лиге за Тампу и не отметился результативными действиями. Минская хоккейная «Динамо» объявила тренерский штаб на новый сезон. Главным тренером команды назначен Сергей Брылин. Помогать ему будут Андрей Ковалев, Павел Перепихин и Андрей Михалев. С вратарями будут работать Степан Горячевских и Дмитрий Журавский. Нападающий футбольного «Локомотива» Николай Камличенко приступил к тренировкам на поле после травмы. Камличенко получил повреждение в мае в матче 28-го тура чемпионата России прошлого сезона против московского «Динамо». Форварду диагностировали повреждение наружной боковой связки колена. В начале мая Камличенко перенес операцию. «Спартак» продлил контракт с вратарем Ильей Помазуном, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета 29-го года. Мужская сборная России вышла в финал эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Житков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков показали лучший результат заплыва. Медали в мужской эстафете будут разыграны сегодня, 13 августа, в вечерней сессии соревнований. Климент Колесников и Павел Самусенко прошли в полуфинальную стадию на 50 метров на спине. В квалификации россияне расположились на наивысших позициях.

0: квалификациях. Евгения Чкунова стала третьей в квалификации на 200 метров брасом и пробилась в 1/2 финала. Дарья Клепикова вышла в полуфинал на 100 метров баттерфляем, заняв в предварительном заплыве 4-е место. Иван Гирев с 10-м временем пробился в полуфинал на дистанции 200 метров вольным стилем. Волейболист, центральный блокирующий Артем Вольвич, который в этом межсезоне перешел из казанского «Зенита» в петербургский «Зенит», назначен капитаном команды на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. По данным центра ФОБОС, 14 августа в Магадане до 15 градусов, возможны осадки. В Петропавловске-Камчатском 17-19, облачно с прояснениями, без осадков. В Екатеринбурге 22-24, возможно небольшие дожди. На пару градусов теплее в Челябинске, также возможны осадки. В Фантомансийске 24 градуса, без осадков. В Иркутске 26-28 градусов, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. Завтра столбики поднимутся максимум до 19 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабо, составит 748 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Встреча в ритме.
4: Гость очередного выпуска программы – директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.
3: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
1: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
5: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
9: Да, действительно, это программа «Разное время», которая каждый будний день выходит на волнах Радио России с 16 до 18 часов. Мы обсуждаем огромное количество тем, вы наверняка сами знаете, путешествуем по всей стране. И сегодня у нас, скажем так, редкий случай, когда... О том, как развивается наша страна, мы узнаем практически из первых уст. У нас в студии журналист Радио России Иван Волонихин. Здравствуй, Вань.
10: Ваня, привет.
11: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Борис, Иван, приветствую вас, уважаемые радиослушатели.
9: Да, и Иван нам сегодня расскажет о Итум-Калинском.
11: Муниципальном районе,
9: да,
11: муниципальной
9: Чеченской республики, где успешно функционирует, во-первых, горное, форелевое, осетровое рыбное хозяйство, а во-вторых, это вообще всесезонный курорт Ведучи.
11: Да.
9: Да, слушаем тебя, Вань.
11: Надо отметить, что, безусловно, в советские времена Итум-Калинский район Чечни, а чтобы представить себе географию, это юго-западная часть республики, она граничит с Грузией, это высокогорный район, поэтому экономика была в основном завязана на скотоводство, это, как правило, занимались мужчины, и выращивание табака, то, чем занимались женщины. А потом были 90-е годы, события, связанные с установлением законной власти, и, безусловно, конечно, это наложило свой отпечаток на жизнь, и на экономическую жизнь, и на социальную жизнь этого региона. Мне доводилось быть там вот, в 90-х, в 2000-х годах, когда там проходили боевые действия, и, конечно, сейчас отрадно наблюдать, как происходит возрождение, причем в таких действительно необычных и, не, можно сказать, нетрадиционных областях для этой нашей республики, как рыбоводство. Ну, давайте вот из тех новостей, которые которые относительно свежие. Надо сказать, что вот буквально на днях специалисты заявили, что количество русского осетра в Азовском море выросло до 5000 тонн, благодаря тому, что год за годом выпускали мальков, и они достаточно успешно стали там размножаться, и поэтому уже там через год-два, возможно, что даже разрешат какой-то ограниченный вылов осетров. Угу. Но мы прекрасно понимаем, что это очень редко по нынешним временам рыба, поэтому и создаются такие хозяйства. Что касается Итум-Калинского района, там действительно было форелевое хозяйство в свое время, но оно сейчас перепрофилировалось на выращивание осетровых и на получение икры. Как это все случилось, рассказал управляющий этим рыбохозяйством Магомед Салих Газбегов.
10: Слушаем.
12: Только два пруда было, в которых форель только была, а уже после приезда главы сделали вот такой проект, и дальше уже в течение года реализовали все мероприятия. И как вы видите, на территории 7,5 гектаров расположено 8 прекрасных домов, которые предназначены для сдачи туристам, всех желающих. И вот 46 бассейнов для разведения рыб, в основном осетр и белуга. И есть отдельное здание, которое мы его называем коротко «Узовой», в котором мы уже отсаживаем рыбу для икры. Ну, по технологии, которую у нас здесь использует главный рыбовод Роман Чехов, мы можем в год два раза получить икру. Уже первый урожай после открытия был у нас 300 килограммов икры уже взяли. И в ноябре-декабре в этом текущем году планируем еще 300 килограммов икры.
9: А какие места так все красиво?
13: Ну вот, Вань, прежде чем ты продолжишь, напомним нашим радиослушателям, что у нас есть видеотрансляция, где сейчас вот фотографии с поездки Ивана, можете посмотреть, пожалуйста, подключайтесь, очень интересно.
11: Да, Вань, продолжай. Там действительно есть на что посмотреть. Угу. И вот хотелось бы теперь мне обратиться к некоторой такой технологической части, потому что нам всем же интересно, как вот получать икру в искусственных условиях. Это достаточно непростой процесс, потому что очень много разных факторов. И вот старший рыбовод хозяйства Владимир Пиджморга, такая вот фамилия казацкая, древняя казацкая фамилия с Кубани, рассказал нам о том, с помощью каких приборов и с помощью каких факторов удается добиваться успеха.
14: А это что за приборчик у вас?
15: Называется оксиметр для определения растворенного кислорода в воде и температура воды 22,3.
16: Ну вот я вижу, да, циферки запрыгали.
15: Да. 5 миллиграмм на литр. Это для осетра вполне допустимое.
16: Ну вот я вижу здесь 10 бассейнов. Да, да. Сколько здесь рыбы всего?
15: Ну вот смотрите, в каждом бассейне по 23 штуки. Общая навеска 15-17 килограмм. Этим самкам по 11-12 лет.
16: Ну то есть крупные.
15: Да, а есть, короче, самки, которые уже по второму кругу работают. То есть первые 8 лет они уже икру отдали, а это у них второй заход. Ну, на второй заход считается самая-самая лучшая икра. И первый год это 8% от массы тела. А вот мы ждем сейчас, может, да, самое большее это 15%.
11: Ну и обращаясь к тем фотографиям, к тем местам красивейшим, изумительным, сами прекрасно понимаете, то есть это юг, это горы. Это воздух, который, что называется, вот можно просто его резать, да, не надышаться невозможно, потому что никаких промышленных предприятий нет, ничего. То есть экология, конечно, просто на высочайшем уровне, но отсюда и результат, что особенно подчеркивает вот как раз Магомед Салих Газбегов.
14: Это вот бассейны, и в них вода постоянно циркулирует, да, вот я даже могу подойти сейчас, записать этот звук. Это нужно для насыщения кислородом?
12: Вода сама природно идет с гор, мы его просто перенаправили руслом и распределили по трубам, но дополнительно для улучшения рыбы и хорошего состояния мы еще дополнительно его обогащаем кислородом. Вот по этим трубам у нас полностью идет подача кислорода, но мы даже и не думали, что для такой рыбы, осетра и белуги, вода так очень благоприятно подойдет. Все очень рыбе понравилось, можно сказать. Вот с первых дней, как мы занесли сюда рыбу с одним определенным весом, в течение 5-6 месяцев уже один к одному вес прибавился у каждой рыбы. Все условия благоприятные в этом Калинском районе, особенно для рыбы. именно в этом районе, в этой чаще, где все это хозяйство расположено, очень интересные, благоприятные условия и даже погода своеобразная. Утром светит солнце, чуть позже, где-то в обед, можно даже дождь. И даже вот 19 июля у нас был снег. Температура воды очень хорошо держится, так как для рыбы тоже зависит, какая температура воды. Если что-то не так или вода слишком холодная, у нас начинаются проблемы с кормлением. То она не уходит из залежа, где она остановилась. Ну, рыба есть рыба.
9: Но перед тем... Своя специфика везде есть.
11: Да? Вот, и как раз еще про специфику. Здесь вот вполне уместно можно было бы дать наш любимый джингл, нашу отбивку музыкальную. Наш ответ. Почему? Потому что для выращивания рыбы в искусственном водоеме, то есть то, что мы называем аквакультурой, конечно, огромное значение имеет качество корма. До введения вот этих вот незаконных западных санкций корма приходили в основном из северных европейских стран, то есть это Дания, это Швеция, это Норвегия. Но удалось заместить, потому что, ну, рыбу надо чем-то кормить, да. А если корма нет, то что ты будешь делать? И вот давайте послушаем, как вышли из положения и как отреагировали на спрос те предприятия, которые оказались там же, на Кавказе.
14: Это закрома родины.
15: Да, да, да. Это карма-цех у нас. Приходит корм, вот. Производят в республике Северная Осетия, где-то здесь рядом. Рыба осетр, это донная. Чем дольше погрузится корм в воду, чем дольше гранула лежит, не разбухает, тем для нее лучше. Есть же такие же корма вот для стартовки, это для поднятия малька.
14: То есть получается, что и без западных кормов можно обойтись?
15: Можно, да. Вот у нас уже производители, вот видите.
14: А западные импортные корма вообще не закупаете? Они перестали поставлять?
15: Ну да, вот эти санкции же наложили. В них там заоблачная цена какая-то. И плюс доставка, как ее, через границу все. Сейчас только все перешли вот на российские, на наши корма, но каждый старается по своему бюджету. Есть дешевые, на которых есть люди, говорят, мы кормим уже 10 лет, а икры нету, что делать? Но это самые бюджетные корма. Есть подороже, то есть кормов сейчас у нас в России валом, на любой выбор, на любой бюджет. Но тут же в этих кормах должен быть эффект. Все то хотят эффекта.
9: Ну да, вот мы понимаем, насколько важна корма. Сначала мы выяснили, насколько важна вода. Теперь
11: температура.
13: Да, везде как бы свои особенности.
9: Вода.
13: Просто так дома не сделаешь.
9: Экологическая, так скажем, ситуация тоже очень важна.
11: И в данном случае именно для получения вот этого деликатеса, который, конечно, стоит немало денег, мы понимаем это прекрасно. Ну, может быть, такие предприятия, чем больше их будет создаваться, тем, ну, будем надеяться, что все-таки этот деликатес станет, ну, чуть более доступным. Действительно, корм имеет значение, точно так же, как и вот породы, например, мясные и молочные, да, коровы, да, да, да. Или там куры, да, одни выращиваются на мясо,
9: другие яйца.
11: Другие яйца, да, и та, которая яйца несет, из нее потом максимум, что только бульон можно сварить, а есть ее практически невозможно.
9: Но она так... свою выполнила функцию.
11: Да. Да. Так и здесь тоже часть кормов предназначена, например, для выращивания осетровых или форелевых, как говорится, на мясо, чтобы они набрали массу, да, а другие корма рассчитаны именно на то, чтобы рыба дала как можно больше икры. Ну и вот сейчас уже у нас заканчивается лето, к сожалению, но еще до зимнего периода далеко, но тем не менее, чем ближе осень, тем больше, конечно, рыбы нагуливается перед зимним периодом, подчеркнул Магомед Салех Газбегов, управляющий Итум-Калинским рыбохозяйством.
12: Процесс кормления происходит по-разному. С каждым разом мы увеличиваем корм, так как рыба, которая находится на улице у этого бассейна, уже идет на отсадку на зиму. Она уже только следующий сезон будет выходить, можно сказать. У нее сейчас зимний период. И мы более-более увеличиваем, чтобы у нее был запас всей этой еды, так как зимой рыба не кормится, а она питается...
11: запасами.
12: Всеми запасами, да. Там еще есть вверху отдельный пруд форелевый, мы вам еще тоже показываем. И в бассейнах тоже отдельно выращивается форель. Но в основном все внимание и концентрация идет на осетр и белугу, которую мы готовим и для мяса продукции, и в основном для выращивания икры.
11: Ну и с младшим рыбоводом этого хозяйства, которого зовут Алексей Павлусь, мы прогулялись по территории, но оказалось, что не совсем это безопасно, потому что охотники за рыбой и за икрой во множестве в окрестностях обитают.
10: Я вчера ходил с охраной туда. Медведи же здесь.
14: Медведи?
10: Ну, бывают. Нам сказали только с охраной туда ходить.
14: Они через забор перелезают?
10: Нет, нет, там туда дальше. Там же далеко еще, три пруда.
17: За забором отстойники, в которых поступает вода, отстаиваются. И уже, вот видите, вглубь леса. Ну, уже туда подходят. Бывает то волки, то медведи. По-разному.
10: Бывает, да. Здесь природа вся чистая, вся экология, много животных разных. Поэтому лучше с охраной туда ходить, с вооруженной. В реке вода более грязнее. Здесь в отстойниках она отстаивается, три отстойника больших.
17: Отдельный пруд, бассейн для выращивания, разведения форели. Вот беседка, вот большой вид, дом и вот такая территория. Очень хорошие условия, чтобы провести время, спокойно отдохнуть. Ну и рыбу половить. А сейчас покажем процесс кормления форели. Очень отзываются на корм, сразу же подплывают.
14: Угу. Вон играет.
10: Ну вот они, да, они с той стороны сейчас.
14: Сейчас они по своему форелевому радио передадут новость, что здесь кормят.
10: Если осетр снизу поднимает корм, то форель непосредственно, когда она наверху или когда корм в движении ко дну, она в этот момент как раз берет корм. А осетр ждет, пока корм осядет вниз, и он уже снизу начинает подбирать.
17: Да, уже все подплывает.
10: Но она здесь более в свободном плавании, мы ее здесь мало кормим, потому что здесь, ну, создано более природные условия для нее, менее искусственные.
9: Вань, ну расскажи все-таки о всесезонном курорте.
11: Да, я хотел как раз сказать, что можно приехать туда, да, в это хозяйство, а есть, можно проехать чуть дальше и попасть на этот вот курорт, который действительно сейчас активными темпами обустраивается. Действительно, это должна быть одна из наших изюминок зимнего отдыха. И об инвестициях в район рассказал как раз глава администрации Альберт Саламович Рабуев.
18: Итом Калинский район – это один из самых живописных и красивейших уголков нашей республики. Вы это сами, наверное, заметили. У нас, конечно, район активно развивается. Строится курорт, ведущий всесезонный. У нас вот северный склон, вы можете наблюдать, то там идут в ту сторону северный склон. Вот там строится 9 трасс общей протяженностью 45 километров. Ввели эксплуатацию глэмпинг. Берег неба вон на том склоне. В основном мы делаем упор на туристическое направление. Ну, конечно, и не забываем про наших жителей, нашего муниципалитета. И нам помогает, естественно, нам помогает Рамзан Ахматович Кадыров, глава Республики Герой России. Именно социальная работа очень как бы продвинута. И у нас, я смело могу сказать, что объем инвестиций буквально за прошлый и этот год более 2 миллиардов рублей. Привлечены инвестиции, и это не бюджетные деньги. Также строится, есть спортивно-тренировочный комплекс у нас строится, есть разного рода инвестиционные проекты. И в основном инвесторы, которые желают именно открыть свой бизнес и развивать в нашем районе, они делают свой упор на туристов. Нам дано устное указание, чтобы для инвестора и для предпринимателя, чтобы мы оказывали им всяческую помощь там, чтобы не было таких бюрократических проволочек, чтобы и с бумагами, все такое, мы все решаем в ручном управлении, на места решаем и помогаем. Что самое отрадное, что именно местные ребята тоже вовлечены в этот, именно в дело, в бизнес и занимаются предпринимательской деятельностью, и вот открыли тоже именно конный маршрут, туристы могут с удовольствием покататься на лошадях, увидеть наши красоты.
11: И не только на лошадях, но и, конечно, на других средствах передвижения, и на мотоциклах, и на квадроциклах. Вот о чем мне рассказали люди, приехавшие с Урала.
14: Скажите, а вы откуда?
19: С Перми.
9: Город Пермь.
19: Город Пермь, да, все пермяки. Одна группа уезжает, другая приезжает. Все хорошо, и гостеприимство, и погода, люди, еда, абсолютно все нормально. Мы уже не первый раз приезжаем сюда.
14: А вы как?
19: Ну, я здесь уже второй раз. Первый раз я был в 95-м году здесь.
14: В 95-м?
19: Да.
14: Еще было неспокойно.
19: Так я здесь служил.
14: Вот как?
19: Да, в Грозном. Год бегал здесь. В 19-м году также съездили, прилетели. Вот с Евгением то же самое. На квадроциклах все красиво, все прекрасно. Горы рулят, если честно. Счастье в горах.
14: А чего не хватает?
19: Времени не хватает. Подольше бы хотелось. Но дома семья, работа.
14: Как природа?
20: Очень шикарно. Круто. Была в Дагестане, немножко там по-другому. Ну, в принципе, похоже, но здесь как-то больше гор, что ли. или мы так ездили по горам много. Ну, в общем, круто. Будем лучше постоянными гор, гостями.
0: Да, могут быть только. Да, Ваня, огромное тебе спасибо.
21: Будем рассчитывать.
0: Еще одна точка, да.
21: Будем рассчитывать на то, что после совещания у премьер-министра Мишустина, где говорили о важности вот этого горнолыжного оборудования, действительно этот курорт заработает в полной мере, и туда можно будет поехать отдохнуть очень хорошо.
0: Иван Волонихин, журналист Радио России, был у нас в студии и рассказал нам о заманчивой Чеченской республике.
22: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
23: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
0: Иван Фурсов и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». Напоминаем, у вас есть способ пообщаться с нами с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы, не стесняйтесь, самое интересное обязательно зачитаем.
13: Да, именно так. И вот теперь, после Чеченской республики, мы отправимся в республику Татарстан и поговорим о том, что казанские школьники установили рекорд по результатам ЕГЭ. Вот в этом году получили выпускники 240 100-бальных результатов на ЕГЭ, тем самым они обновили городской рекорд. Ну вот, поговорим сейчас об абитуриентах, как вообще готовятся ребята поступать, много ли...
0: Да, какова их дальнейшая судьба.
13: Именно так, да. У нас на связи Ултузская крепостина, наш корреспондент Илдус. Добрый день.
0: Илдус, здравствуйте. Рада вас слышать, как всегда.
24: Здравствуйте, Борис Иванович. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио России. Действительно, в этом году казанские выпускники просто всех поразили. Вот вы уже назвали 240 результатов на 100 баллов. Угу. Еще у нас 26 школьников набрали по 2 предметам по 100 баллов, а еще 2 выпускников по 3 дисциплинам. Ну, по поводу того, куда поступают эти ребята, все-таки по опыту прошлых лет, большинство уезжает в Москву, Санкт-Петербург, но часть все-таки ориентируется на то, что в Татарстане свои достаточно престижные,
0: да.
24: А некоторые поступают в университет Иннополис, который очень высокотехнологичный. Ну, хотела бы сказать, что вообще еще одна очень интересная цифра показания. У нас каждый пятый выпускник казанских школ стал медалистом. Это просто потрясающе. Да. Я передаю слово сейчас руководителю управления образования Казани Ирику Резванову. Послушаем статистику от него.
0: Давайте, с удовольствием.
25: В 2026 году аттестат об основном общем образовании с отличием получили 3305 выпускников, что почти на 200 человек больше, чем годом ранее. Высокий уровень подготовки наших школьников подтверждается и результатами Всероссийской олимпиады школьников. По итогам заключительного этапа 174 казанских школьника стали победителями и призерами. Это лучший результат города за последние годы и на 12 дипломов больше, чем годом ранее. Рост числа дипломантов подтверждает эффективность выстроенной в городе системы выявления, сопровождения и подготовки талантливых детей. Итоги экзаменационной кампании 2026 года подтверждают, что система образования города не только обеспечивает объективное проведение государственной итоговой аттестации, но и создает условия для достижения высоких образовательных результатов. Рекордное количество 100-бальных результатов, рост среднего балла по обязательным предметам, увеличение числа медалистов и выпускников, окончивших школу с отличием – это результат ежедневного труда педагогов, руководителей школ, поддержки родителей и стремление самих ребят к знаниям.
0: Вот я хотел как раз сейчас о учителях поговорить, потому что понятно, что не сами же дети, так скажем, знания получают, а с ними работают преподаватели, которые, естественно, направляют их в правильную сторону, насколько мы понимаем.
24: Но что касается самих учителей, то в Татарстане есть специальная система поддержки, поощрения преподавателей. Если побеждают дети на российских олимпиадах, выплаты там около 100 тысяч рублей. Если международные, то еще больше. Еще каждый город по отдельности выплачивает тоже тем, кто добивается таких результатов. Но все же хотелось бы отметить, что такие результаты высокие – это совместное достижение и ребят, и родителей. Родители, конечно, очень много сил вкладывают в это.
0: И нервов, да.
24: Ну, это я под этими словами имела в виду нервы, да. Но вообще, вот мэр Казани, вот после таких результатов, порадовался просто за будущее страны, потому что именно такие вот успешные отличники, они будут формировать наше будущее, вот как именно он это выразил,
0: послушаем
24: Меншина, мэра Казани.
2: Слушаем. Тенденция к улучшению качества образования Казани – это большой труд нашего казанского образования, директорского корпуса, заучев, методистов, большой армии наших учителей, которые любят детей, ну и, безусловно, сами ученики кропотливо все эти годы учились. Старательно учились, прилежно учились их родители. Мы всегда говорим, что любой город – это прежде всего люди. И тем детям, юношам, которым сегодня 17-18 лет, выпускникам, через уже лет через 15-20 они будут определять будущее города своего, нашей республики, нашей страны. И будущее, оно не абстрактное. Понять оно закладывается именно сегодня в школе. Результат вселяет в нас надежду, светлое будущее и нашей столицы, и нашей республики, и нашей страны.
13: Да, и, конечно, не самое страшное испытание. Вот мы, конечно же, еще раз всех поздравляем, что так успешно
24: их сдали. Касается того, что сейчас завершается вступительная кампания в вузы Казани. Во-первых, хотела бы сказать, что в вузы Казани поступают представители практически всех регионов Российской Федерации. Особенно популярны у нас Казанский медицинский университет, Казанский федеральный университет, но это бывший Казанский университет, который был тогда единственным университетом. А КАИ, Казанский авиационный институт, вот, например, в этом году поступило в два раза больше заявлений абитуриентов, и самыми популярными направлениями являются это то, что является флагманским для этого вуза. Авиастроение, электроника, информационные технологии.
0: Все актуальное очень, да.
24: А наш родимый журфак вот на сегодняшний день конкурс 13 человек на место. Это не самый большой конкурс по Казани, потому что в медицинском там есть некоторые специальности, где превышает и 26 человек на место. В общем, представляете, в каком стрессе находятся родители и выпускники.
13: Да, конкуренция высокая, да.
0: Да, даже баллы не дают гарантии поступления на бюджет. Да.
24: Ну, большие-большие шансы пройти в Казанский вуз у тех, кто побеждал на российских и международных олимпиадах. И вот буквально сегодня, именно сегодня в Набережных Челнах проходил республиканский педагогический совет. Он всегда в августе проходит, августовский педсовет. И там министр образования и науки республики Ильшат Хадиуллин сообщил вот следующие данные по олимпиадам. Я думаю, тоже есть
0: чем гордиться. Послушаем.
3: 269 татарстанцев стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады. По количеству дипломов входим в пятерку регионов лидеров. Благодаря качеству выступлений занимаем второе место после Москвы. Успешно наши школьники и на международном уровне. На Менделеевской олимпиаде по химии Шарафеев Азамат, ученик школы номер 9 города Казани, и Нургаенов Саис из лицея 131 Казани удостоились серебряных медалей. Вторую награду высшей пробы завоевал Большаков Максим из лицея-интерната номер 2 на 67-м математическом турнире в Шанхае. Обладателем бронзовой медали стал учащийся Международной школы Роман Черемных на состязаниях по кибербезопасности в Тунисе. Это результат кропотливого труда самих ребят и поддержки родителей. И, безусловно, профессионализм педагогов.
0: Да,
24: вот если вы разрешите мне рассказать, пожалуйста. Еще, знаете, конечно, что интересно? Ведь сейчас решается судьба не только тех, кто закончил 11 класс, но и тех, кто 9-й. В республике
0: вот
24: с каждым годом
0: все больше и больше ребят. Я хотел
24: спросить, да,
0: сколько пошло?
24: Среднее профессиональное образование, вы знаете, тоже очень высокая конкуренция. Вот, например, у нас, я буду говорить по бюджетным местам данные, да, по бюджет у нас раньше было ПТУ, сейчас это колледжи, выделено 17 тысяч мест. Так вот, при медицине. На 1500 бюджетных мест 6500 заявлений.
0: Ух ты.
24: Педагогика, то есть будущие наши учителя, 1100 бюджетных мест, заявлений более 4500. Строительство 1600 бюджетных мест, а заявлений 5500. То есть, вы знаете, невостребованных профессий нет.
0: Да.
24: Ребята смотрят, где можно реализоваться, стать хорошим специалистом, хорошо заработать, и туда подают заявление, вот уже даже после 9 класса.
0: Понимая потенциал, да, будущей профессии, которая позволит им и жить хорошо, и заниматься интересной профессией. Юлдуз Крепостина у нас была на связи из Казани. Поговорили мы о том, что казанские школьники установили рекорд по результатам ЕГЭ.
13: Поздравляем.
1: Большая страна, разное время.
13: Ну а теперь Смоленск у нас тоже отличился в хорошем смысле. Он на Смоленщину привлечет более 400 миллионов рублей на благоустройство 5 территорий.
0: Ну да, это немало. Татьяна Савицкая готова нам рассказать о подробности этой программы. Татьяна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Татьяна.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, радиослушатели. Знаете, вообще города и поселки в Смоленском регионе действительно преображаются. Это отмечают и туристы, и сами смоляне. Это всегда приятно, когда люди, вот, покинувшие нашу малую родину, уезжают в другие города, потом возвращаются и говорят, как стало красиво, как стало здорово. Меняется облик улиц, открываются детские спортивные площадки, становятся более ухоженными скверы и парки, появляются новые красивые локации. Это вот, ну, просто вот заметно, как говорится, вот каждому, наверное. Действительно, 5 проектов в Смоленской области стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Итоги были подведены на днях в Москве в рамках форума развития малых городов и исторических поселений. И конкурс проводился Минстроем России по поручению президента в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря чему наш регион действительно получит, как вы уже сказали, 400 миллионов рублей из федерального бюджета. Но надо отметить, что наш регион не раз уже становился победителем этого конкурса. Угу. Буквально, по-моему, в том году я об этом рассказывала.
0: Да, я тоже вспомнил.
4: Нашего радио, да. За время участия было поддержано 22 проекта благоустройства общественных пространств, которые становятся вот точками притяжения для жителей, для гостей наших городов. На реализацию было потрачено более 1,5 миллиарда рублей. А в 2025 году, вот когда тоже наши проекты одержали победу, и лучшие проекты были реализованы, благодаря чему мы видим красивые улицы в городе Ельни, в городе Дорогобуже, парки в Рославле, в городе Гагарин,
0: и в Десногорске. И они не только красивые, они еще и полезные, ко всему прочему.
4: Конечно, да. Все с пользой для дела, да. Я вот хочу сегодня рассказать коротко о каждом из проектов вот этих пяти, чтобы, ну, дать какую-то картинку, такое представление вообще, что происходит у нас, да. Конечно же, все проекты, надо сказать, прошли экспертную оценку, в ходе которой учитывалось и качество архитектурных, планировочных решений, сохранение, прежде всего, историко-культурного наследия. И жители принимали непосредственное участие в разработке концепции, потому что перед тем, как утвердить проект, были встречи с жителями каждого из муниципальных округов, где будет какие-то преобразования проходить, и жители вносили свои предложения. Что, я думаю, это очень важно, потому что все-таки, ну, действительно, это среда,
0: ну, естественно,
4: для
0: человека, им там жить, да.
4: Проживающего, конечно, да. Итак, в городе Вязьма преобразят Советскую площадь. Этот проект называется «Связь времен». Он объединит ключевые общественные пространства исторического центра города и сделает более комфортным пространство для отдыха и проведения городских мероприятий. Что здесь предполагается? Увеличить пешеходное пространство. Появится зона отдыха с амфитеатром и современным озеленением. Обустроят рекреационную зону на берегу реки. Здесь установят навесы, скамейки, расширят парковочные места, в том числе и для туристических автобусов, что тоже в городах очень важно,
0: конечно,
4: потому что действительно иногда просто в исторический центр заезжать и где-то парковаться – проблема. В поселке Верхнеднепровском Дорогобужского муниципального округа появится современный сквер «Остров энергии» называется он. Здесь обустроят прогулочные зоны, пространство для отдыха и детских игр. Будет установлена сцена для проведения творческих мероприятий. Авторы проекта, кстати, хотели подчеркнуть промышленную историю поселка. И поэтому в дизайне малых архитектурных форм будут планировать отражать вот это вот индустриальное наследие этих мест.
0: Интересно.
4: В городе Ярцево благоустроят Георгиевский сквер. Концепция называется «По дороге из желтого кирпича». Я так понимаю, что авторов вдохновила книга Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».
0: Да, именно так.
4: Да.
24: Здесь предусмотрено создание нового общественного пространства с прогулочными маршрутами, спортивными, игровыми площадками, местами для семейного отдыха, пикников. Но, по сути, здесь хотели как бы создать ландшафтный парк такой и объединить разные активности в одной зоне. Далее перемещаемся в Духовщину. Духовщина – родина Григория Потемкина.
0: Точно.
24: Это наш земляк знаменитый. Да, здесь есть площадь имени Григория Потемкина. Проект назван «Соловей души моей». Название проекта отсылает к местной песне и подчеркивает связь с культурным наследием города. При разработке концепции учитывалось мнение жителей.
0: У туристов будет, да, Татьяна, да, давайте оставим что-нибудь в загашнике, чтобы туристы сами убедились. Татьяна Савицкая из Смоленска была у нас на связи, рассказала о том, как меняется
13: благоустройство города,
0: да, благоустройство городов и поселков.
1: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
0: И снова в конце программы нас куда-то несет.
13: Да, что не день, то мы, да, путешествуем.
0: Что не день, то путешествие. Это действительно большое преимущество нашей работы, потому что мы еще и из первых уст узнаем, что происходит в нашей стране.
13: Именно так, да. Заочно бываем в разных регионах.
0: Куда можно заехать, что можно посмотреть, а уж событий в нашей масса. Стране огромное, что не выходные, то всяческого рода выставки, фестивали и прочие вещи. И выбрали мы этот раз Иваново. Там 30 августа состоится 6-й фестиваль «Добрый аист». Выбрали мы его именно поэтому, потому что вот в названии уже заложена идея этого фестиваля.
13: И что ты с семьей можешь, да, туда приехать.
0: К участию приглашаются многодетные творческие семьи не только из Ивановской области, но и из других регионов Российской Федерации. А все подробности у Ирины Калининой. Ирин, здравствуйте. Что это за такое мероприятие будет?
13: Здравствуйте, Ирина.
6: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Конечно, огромное мероприятие, действительно, 30 августа, прям вот в последние выходные нашего чудесного лета, перед самым началом учебного года, по традиции в Иванове проходит фестиваль многодетных семей «Добрый аист». Ну и вы правильно отметили, что все видно из названия, потому что аист – это как раз символ и семьи, и крепкой семьи, и многодетной семьи, и просто деток. А добрый – это потому, что одним из организаторов, идейным вдохновителем этой акции, этого фестиваля стала Ивановская общественная организация помощи многодетным семьям «Многодетки». Тоже такое, да, говорящее название.
0: Да.
6: И, соответственно, конечно, они помогают многодетным семьям, поэтому «Аист добрый». Вот такое вот название они придумали. Площадкой для проведения фестиваля по традиции уже станет городской парк имени Степанова. Ну, ивановцы знают, я думаю, что и гости из соседних регионов тоже знают, потому что очень много проводится именно на этой площадке разных ярмарок, фестивалей, да и просто хороших, добрых мероприятий. Ну, действительно, ждут на праздники все многодетные семьи, как участников, безусловно. Вот. Но, тем не менее, посетить может любой. Вот абсолютно. Хоть мы с вами приедем, хоть любые горожане приходят, гуляют, смотрят. Сам фестиваль – это две большие площадки. То есть одна конкурсная такая фестивальная площадка,
24: где будут творческие номера, и ярмарка, где что-то можно будет купить mm-hmm. или поучаствовать в мастер-классах. Mm-hmm. Вот. То есть, в принципе, еще участники многодетные семьи, подчеркиваю, именно они будут участниками, а вот, скажем так, зрителями могут быть все остальные. И вот многодетные семьи еще могут успеть подать заявку на участие так. в каких-то программах, то есть будь это какой-то творческий конкурс, да, и мы сейчас попозже об этом поговорим, угу. какие номинации, либо вот в этой ярмарке, где точно так же будут свои конкурсные номинации. Вот. Можно все это сделать, еще успеть и завтра, и до пятницы. Угу. Еще можно подать заявку, их принимают, все в электронном виде, все теперь быстро, чудесно. Зная, что уже поступило больше 50, но вот организаторы пока не говорят, кто какие конкретно будет там.
0: Ну, я думаю, больше будет. Давайте
24: вот, но я думаю, что да. будет больше. Давайте
0: послушаем... К номинациям перейдем.
24: Да, давайте послушаем Светлану Орлову, это как раз председатель Ивановской областной организации помощи многодетным семьям. Она нам расскажет о тех номинациях, которые есть.
7: Слушаем. Первая номинация «На музыка в нашей семье помогает» – это семьи, которые поют и либо играют на музыкальных инструментах. Танцы оцениваются у нас отдельно. Также у нас есть номинация «Рифма о семье». И семья участвует со стихами о семье, и приветствуются те, кто пишут собственные стихи. И четвертая номинация – это «Удивительные многодетки». Это все то, чем вы можете удивить. Это могут быть, не знаю, фокусы, акробатика, какие-то спортивные номера. С ярмарочной программой чуть-чуть по-другому. У нас личные подсобные хозяйства. Они у нас выступают «Щедрый стол». У нас есть номинация «Творим вместе». Это именно когда проводится мастер-класс, и мастер-класс набирает самую-самую большую популярность среди всех остальных. Вот. И, соответственно, те, кто у нас не попадает в номинацию ЛПХ, это ремесленники, это мастера хендмейда, они попадают в номинацию «Золотые руки».
0: Вот как интересно, практически для каждого есть, да, где проявить свои таланты, как мне кажется.
24: Конечно, mm-hmm. и многие семьи, и даже, кстати, я вам хочу сказать, что организаторы пошли на такую меру, что те, кто победил в прошлом году, и их уже не допускают к участию в конкурсе. Вот, хотят привлечь новые молодые таланты, показать, что семья... Большая семья – это здорово, это весело. Вот. И, кстати, организаторы нам еще рассказали, знаете, какие призы будут?
13: Какие?
24: Кто победит? Самые нужные для многодетных семей. Большой телевизор, угу. музыкальный центр, мультиварка, микроволновка, пылесос и даже настоящий тульский самовар.
13: Потрясающе. Вот все, что призы? Так нужно уже семенинам.
0: Да, самовар попал уже в список вот этих вот
24: вещей достаточных. Ну, вы представьте, какая большая семья. Ведь это очень важно, когда угу. семья собирается за большим столом, обменивается какими-то новостями, конечно. Рассказывает, что у каждого произошло, правда? Вот, ну давайте вернемся к нашему фестивалю. Вообще, на самом деле, программа ждет очень насыщенная. То есть будет много площадок и для игр, и всяких активностей, которые предлагают партнеры фестиваля.
0: И опять же, 1 сентября же тоже детей надо поздравлять, скорее всего, да?
24: Детей надо поздравлять, угу. конечно. Детей надо поздравлять, и обязательно будет... поздравление к 1 сентября от организации «Многодетки» и их партнеров. Угу. Пройдет акция в рамках фестиваля, она называется «Первоклассник из многодетной семьи». Точно так же организация до 15 августа принимала заявки от многодетных семей, где есть первоклассник. И, соответственно, они получат небольшие подарки. Ну, вот надо было только заранее зарегистрироваться. Давайте послушаем снова Светлану Орлову. Она расскажет, что за подарки.
13: С удовольствием.
7: Традиционно мы с 1 июля по 15 августа принимаем заявки на первоклассник из многодетной семьи. В рамках фестиваля те семьи, в которых есть первоклассник, получат от нас канцелярский набор к школе. Это первое. А во-вторых, такой небольшой спойлер сделаем. Сейчас идет ремонт в нашем вещевом фонде на Ленина 102. Но в начале сентября мы перезапустим наш вещевой фонд благодаря поддержке субсидий администрации города. Наш вещевой фонд будет работать в новом формате. Я надеюсь, что нашим семьям очень понравится. Я думаю, что это тоже будет своеобразное подспорье именно ну, в плане вещей, в плане каких-то товаров, которые семье необходимы и на чем можно сэкономить будет.
13: Ну, канцелярия, да, не всегда дешевое удовольствие.
0: Да, вот это во-первых. А во-вторых, вот вторая часть этой программы, действительно, вещевая, это когда люди могут прийти и что-то необходимое для себя забрать, попользоваться, потом опять вернуть. Это и колясок касается, и всякого рода необходимых детям вещей. Ну и, конечно же, в школу тоже дети растут
13: постоянно приходится
0: семимильными шагами, да, Ирина?
24: Конечно, конечно. Мы же все знаем, как быстро растут наши дети, и что школьную форму 1 июня не надо покупать, потому что к 31 августа они на 10 сантиметров подрастут, как и в росте, так и в размере ноги.
0: Да,
24: мы
0: да.
24: все это знаем, а когда в семье двое, трое, четверо, а есть и пятеро, и шестеро ребятишек, конечно, их надо всех собрать в школу, всех одеть, обуть, обеспечить спортивной формой, да, и всей этой канцеляркой. Конечно, это очень важно. И наши многодетки стараются поддерживать такие семьи. Их у нас, кстати, вот подопечных у многодеток 900 семей.
0: Очень
24: уже
0: прилично.
24: Сейчас даже больше 900. А в целом по Ивановской области насчитывается 11 тысяч многодетных семей. И, вот, и конечно, их никто не бросает.
0: Люди
24: не
0: боятся, да, вот, несмотря на все вот эти слухи и разговоры о том, что не заводите детей сначала, так сказать, надо встать на ноги и прочее, прочее. Тем не менее, правильные люди не выбирают.
13: Не обращают на это внимания.
0: А действительно живут, как хотят. Спасибо огромное. Ирина
13: Спасибо.
0: Калинина была у нас на связи из Иваново. Там 30 августа состоится 6-й фестиваль «Добрый аист».
13: Да, всех приглашаем.
0: Да, вот такие вот новости.
13: Борис Петухов, Иван Фурсов.
0: Всего доброго. До завтра.
13: Да, берегите себя.
8: Разное время. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: У микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
2: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
1: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
3: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
1: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске: в порту Очаков Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Ненацистский режим в Киеве представляет угрозу всему международному сообществу. Об этом мы заявили в МИД России. Об этих и других событиях далее подробно. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как заявили в Минобороны, в четверг днем в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ и оборудование для разгрузки. В порту Очаков Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Вооруженные силы России за минувшие сутки группировкой войск «Север» взяли под контроль поселок Петровка в ДНР. Укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Об этом заявил Владимир Путин на встрече на острове Итуруб с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Глава региона доложил, что экономика области стабильна, но есть нюансы, так как это регион ориентирован на экспорт. Вместе с тем, качество жизни жителей региона растет, одновременно наблюдается и рост населения, доложил губернатор президенту.
2: Второй год подряд фиксируем динамику роста населения. Но очень осторожно, 2000 человек в год. Но тенденция положительная однозначно. Здесь стало комфортно жить. На Сахалине стало комфортно жить. Мы по рейтингу качества жизни, не поверите, держим 5-е место. Причем шли туда медленно, шаг за шагом. Впереди нас Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Татарстан. Мы 5-е. Представляете? Вот на краю света люди, которые, да, это же решение принимает агентство стратегических инициатив, огромное количество показателей, здравоохранение, образование и все такое прочее. Значит, например, по заботе,
3: интегральный показатель.
2: Да, за инвалидами мы 1-е место держим по инвалидам. Это вот я, может быть, чуть позже расскажу.
1: Владимир Путин завершил свою рабочую поездку на Курильские острова. Как сообщила пресс-служба Кремля, на Итурупе президент провел целый рабочий день. Все социальные проблемы Курильских островов, а также вопросы экономического развития Владимир Путин обсудил на встрече с губернатором Сахалинской области. В завершении рабочей поездки на Курилы президент пообщался с жителями Итурупа. Посол России в Токио Николай Ноздрев, которого вызвали в МИД Японии для заявления протеста в связи с поездкой президента Владимира Путина на Итуруп, разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским дипломатическим представительством. Поездку Владимира Путина на Курилы активно обсуждает мировая пресса. Ненацистский режим в Киеве представляет угрозу всему международному сообществу. Он неоднократно проводил диверсии и провокации под чужим флагом, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, продолжение конфликта ценой жизни рядовых украинцев – единственное, что позволяет Зеленскому удерживать власть. Она также отметила, что возможность Киева противостоять России снижается с каждым днем. ВСУ не способны наносить эффективные удары по российским военным объектам, зато продолжают пытаться бить по гражданской инфраструктуре различных регионов России, а также по мирному населению.

0: Время назад приняли решение перезагрузить работу тех самых центров здоровья, которые у нас существуют с 2009 года, которые свою определенную функцию выполнили, но требуют новых идей. И вы знаете, что мировой тренд – это медицина здорового долголетия. А президент страны поставил перед нами задачу увеличить ожидаемую продолжительность именно здоровой жизни.
1: Это направление крайне важно для того, чтобы именно на ранних стадиях, по сути дела, профилактировать, выявлять и давать иногда... Вот у Гиляровского такая фраза была, что этот врач даст вам совет, тот, который позволит как минимум продлить вашу жизнь. Поэтому именно такой подход, он сегодня является самым важным и значимым.
2: Зампред правительства Татьяна Голикова также рассказала о результатах работы первых центров медицинского здорового долголетия. По ее словам, 90% из отправленных на второй этап обследования нуждались в коррекции лечения или оказании медицинской помощи, а 6,5% – это люди, у которых были ранее не выявленные заболевания, такие как гипертоническая болезнь, анемия, сахарный диабет. В столичном регионе с пятницы ожидается потепление. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченко. В представленном им метеопрогнозе начало следующей недели вообще может ознаменоваться очередной волной жаркой погоды.
3: В центральной России температура станет повышаться уже завтра. В Москве после сегодняшних 15 будет уже 19. А в субботу столбики термометров смогут дотянуться и до плюс 21. Затем, благодаря скандинавскому циклону, станет даже жарковато. В первые дни новой недели до плюс 26-28. Но из-за влияния вихря в мегаполисе начнут развиваться очаги мощной облачности, поэтому местами могут прошуметь кратковременные ливни и грозы.
2: В гидрометцентре из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится до 9 вечера 14 августа. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке и его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куцин, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 5 комплектов наград в соревнованиях пловцов, и россияне будут представлены в 4 финалах. В 19:30 по московскому времени стартует финал на дистанции 100 метров баттерфляем с участием Андрея Минакова. В 19:36 Алина Гайфутдинова поборется за золото на дистанции 50 метров на спине. В квалификации Алина показала второй результат, побив рекорд России. В 20:29 Кирилл Пригода выйдет на старт финала на дистанции 200 метров брасом. В 20:43 мужская эстафета 4 по 100 метров вольным стилем. Россияне отобрались в финал с лучшим результатом. Президент российской премьер-лиги по футболу Александр Алаев в интервью «Спортэкспрессу» спрогнозировал сроки возвращения российского футбола на международную арену. Тренд понятен, но футбол – отдельная история, самый политизированный вид спорта. По моим прогнозам, самый реалистичный вариант – полноценно мы вернемся в 2027 году в систему соревнований сборных и клубов, отметил Алаев. Баскетбол. Единая лига ВТБ официально опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата предстоящего сезона. Первый матч состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Уралмаш». Регулярный чемпионат пройдет в 2 этапа. На первом этапе все команды сыграют друг с другом в 2 круга. По итогам первого этапа произойдет разделение команд на 2 группы – группу А и Б. Всемирный совет по автоспорту отменил ограничения для российских и белорусских гонщиков. Теперь они могут без ограничений участвовать в международных и зональных соревнованиях ФИА. От них больше не требуется подписывать обязательства о соблюдении нейтралитета. Также разрешено использовать национальную символику, флаги и цвета на форме, автомобилях и оборудовании. А на соревнованиях могут исполняться гимны России и Белоруссии. И пока это все новости спорта.
2: Погода. Центрофобус. 14 августа в Магадане до 15 градусов, возможны дожди. В Омске и Новосибирске 29 градусов без осадков. В Архангельске 13 градусов.

кратковременные дожди. В Вологде 11 градусов и также возможны осадки. В Кирове, Казани до 13 градусов, возможно, небольшие осадки. В Ярославле и Нижнем Новгороде, а также во Владимире днем 12 градусов, возможны осадки. В Нальчике, Владикавказе днем 21 градус, также необходимо захватить с собой зонтик. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, воздух прогреется в городе до 20-22 градусов. В российской столице сейчас по-прежнему около 15 градусов тепла, завтра синоптики обещают 17-19, атмосферное давление будет меняться слабо и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы для столичного региона.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук Салис Дабаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, Салис Дабаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Если смотреть историческими периодами, то как рос урожай в СССР и России, что стояло за этим ростом? Ведь климат действительно меняется.
1: Климат менялся всегда, и, конечно же, за этим климатом стоят и всякие наши выводы, связанные с урожаем. Вообще, я анализировал исторический рост урожайности от Сталина до Путина, вот, соотнося периоды нашей страны в управлении нашими первыми лицами с урожайностями, достигнутыми на эти периоды. Абсолютно все первые лица обращали внимание на урожайность зерновых. Ну, скажу так, Сталин закончил свою деятельность в качестве вождя в 1953 году средней достигнутой урожайностью за этот период 7 с небольшим центнеров на гектар.
0: Чуть больше, чем сеяли, да?
1: Чуть больше, чем... Ну, сеяли там 200 килограмм, получали 700 килограмм. Вплоть до 2000 года, вернее, даже до 1995 года у нас шел рост урожайности семимильными шагами. То есть примерно 20-40%. Особенный период был в росте 40% в период Хрущева.
0: Началась химизация, да?
1: В 1965 году именно он провозгласил химинародному хозяйству и понятие азотно-туковые смеси, азотно-туковые заводы появилось именно в это время. И рост урожайности при Хрущеве произошел на 40%. Затем у нас было продолжение при Брежневе. Это уже состоявшаяся химизация сельского хозяйства, заводы по производству минеральных удобрений. И в этот период появились такие, в общем-то, понятия, как аммиачная селитра, мафос, НПК, азофоска. И в это же время начали появляться средства защиты растений. В период Хрущева был достигнут урожай 9 центнеров. Там из 7 до 9 выросли, а вот в период уже Брежнева мы поднялись до 13 центнеров, а в период Горбачева до 16 центнеров. Ну, в это время уже у нас было состоявшееся сельское хозяйство, у нас были большие мощности по уборочной технике. Россельмаш пускал 3000 комбайнов.
0: Уже с кабинами.
1: С кабинами, да. Ну, а потом у нас грохнуло сельское хозяйство. Это случилось аккурат в период, когда первым лицом нашей страны был Ельцин. Все падало, в том числе упало сельское хозяйство. Падение произошло до уровня, достигнутого к 1985 году, то есть до 13 центнеров. И вот с 13 центнеров по зерновым бобовым мы поднялись до 32 за достаточно короткое время. Стремительно поднялись. Это произошло в период, когда у нас президентом в 2000 году стал Владимир Владимирович Путин. И с 2000 по, ну, фактически 2017 у нас произошло почти 2,5-кратное увеличение урожая. Мы поднялись до 32 центнеров.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: В России изменился порядок правового регулирования землепользования. С 1 июля в Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о границах сельхозугодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни, сенокосы, пастбища, сады и виноградники. Полностью этот перечень представлен в федеральном законе номер 478. Белевская пастила, вологодское масло, можайское молоко, тульские пряники, продукты с названиями, указывающими на их происхождение, в российском праве официально именуются понятием «географическое указание» – ГУ. И такой официальный статус нужен для того, чтобы защитить уникальные региональные продукты и гарантировать их подлинность для покупателей. Баргойская баранина. Мясо овец, которых разводят в Баргойской степи Бурятии, стал первым зарегистрированным географическим указанием бренда в регионе. Пастбище в районе села Белозерск испытывает воздействие солончаковых минеральных солей, создавая своеобразный соляной туман, который спускается на почву. А это способствует формированию особого состава воды и трав на пастбищах. Мясо баргойских овец богато белком, сочное, нежирное, содержит витамины и все незаменимые аминокислоты. А теперь внимание. Министерство юстиции предупреждает фермеров о новом виде мошенничества. Аграриям стали приходить интернет-сообщения и СМС с предложениями закупить топливо по предоплате. Авторы писем обещают привезти бензин или солярку якобы по согласованию с заводами Беларуси и Казахстана в железнодорожных цистернах с последующей перегрузкой для конечного адресата. Ну, разумеется, после предоплаты мошенники исчезают, а сайт, на который фермеры отправляли документы, оказывается липовым. Так что не позволяйте себя обманывать.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН, солист Добавич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Солист Добавич, в связи с глобальным потеплением на север движутся не только посевы, но и вредители, и болезни. Какова опасность фузариоза?
1: Болезнь чрезвычайно опасная, слабо контролируемая, потому что она появляется на последних этапах созревания пшеницы на юге России. Считается, что он появляется, когда вот эти температуры и влажность в период цветения, но недооценить то, что фузариоз приходит позже, когда идет уже созревание урожая.
0: То есть колос уже
1: желтый?
0: Да,
1: уже колос есть. И возбудителем этой болезни являются початки, кочерыжки. Они являются инкубаторами фузариоза колоса. А фузариоз колоса вызывает фузариозные возбудители. Фузариум граминиарум, фузариум СПП, фузариум кульморум. Нет ни одной более страшной болезни для пшеницы или для ячменя, как фузариоз колоса, потому что это патоген вырабатывает еще и микотоксин под названием дезоксивалинол или Т2, который является смертельно опасным для животных и опасным для жизни человека. Этот фузариозный возбудитель был обнаружен в нашей стране довольно давно, в 1882 году, и причем не на нашем юге, а на нашем Дальнем Востоке, где есть подобные, в общем-то, условия, когда и влаги много. При этом был обнаружен трагическим путем, были летальные случаи от использования зараженного зерна. Поэтому допускается там присутствие 1% зараженного зерна при уборке. Это уже критический такой показатель, выше которого недопустимо использование этого зерна ни для продовольствия, ни для фуражных целей. И только лишь термическая переработка, спирт и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно же, очень важно обработку фунгицидами. Всем надо будет рекомендовать именно применять не абы какие препараты, а заслуженные. Хоть российские, хоть импортные, которые тоже имеются на российском рынке выдающихся мировых компаний. Поэтому обрабатывать нужно именно где-то за 20-25 дней до предполагаемого начала уборки.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Где рождаются новые сорта пшеницы? Например, в Ближнем Подмосковье. Мой собеседник, заведующий лабораторией селекции озимой пшеницы ФИЦ Немчиновка Рамин Мамедов.
5: Сейчас мы находимся на полях ФИЦ Немчиновка, конкретно демонстрационный участок, который мы высевали для проведения Дня поля, в том числе нашего ежегодного мероприятия. Здесь сейчас расположено 10 сортов озимой мягкой пшеницы нашей селекции, в том числе такие знаменитые уже, как Московская 39, Московская 40, так и новинки. Это новые сорта Немчиновская 85, она районирована в 2021 году. Два новых сорта нашей селекции, Немчиновская 14 и Московская 31, районированы в текущем году. А также еще есть новинки, которые проходят сорты испытания. Это такие сорта, как Московская 42, Московская 28, Васильевна, Немчиновская 44. То есть вот эти сорта мы хотим показать нашим и постоянным клиентам, и потенциальным клиентам.
4: Новые сорта дают более высокий урожай, но они же и более требовательны к землепашцу. Им нужен особый уход, особая забота.
5: Вот однажды мне сказал обычный агроном с хозяйства рядового. Я говорю, есть же новые сорта, вот мы же работаем, чтобы новые сорта. Попробуйте что-нибудь новинку. Пробовать они берут иногда, но я говорю, почему вы за эту 39-ю, например, тоже держитесь? Он говорит, ну, мой уровень, допустим, ведения хозяйства не позволяет там применять большое количество пестицидов, удобрений. И я, говорит, 39-ю посеял и забыл. И только на уборку приезжаю, убираю, получаю всегда третий класс. Да, урожайность может быть невысокая, 30, 35, 40 центнеров, но меня это устраивает. Я практически ничего не вкладывая, получаю третий класс.
4: А новые сорта потребуют активного вмешательства агрохимического, да?
5: Ну, может быть, не активного, потому что, во-первых, и зона наша, опять же, если сравнивать с нашей основной пшенично-сеющими регионами, где более нагрузка и эпифитатийная в плане болезней и вредителей более выше, там, потому что более теплый климат, соответственно, там больше. В нашей зоне не требуется такого количества обработок. Я не могу сказать, что наши сорта вообще не надо обрабатывать, потому что гербицидами все равно надо обрабатывать. Сорняки растут, как бы мы этого хотели или не хотели.
4: Сейчас мы стоим на поле, сидит ни одного сорняка. Вот, понимаешь, что там внизу мало всего, что хочет вылезти и все тут сажать и погубить. Если это не обрабатывать гербицидами, а добавлять биологические какие-то добавки, так же получится поле, и оно будет все у нас лебедой покрытое. Но там кое-что будет, что хватит нам, чтобы собрать маленький, но чистый экологический урожай.
5: Такая ниша есть, как бы органическое земледелие, там и другие, естественно, расценки на продукцию эту. Вот. Но эффективность должна быть высокая. Чистые посевы, пшеница, не заросшая. То есть этого добиться без применения гербицидов, ну, кто бы что ни говорил, это невозможно. Сорные растения, они более живучие, если так можно выразиться. То есть пшеница – это культурное растение. Если в равных условиях, она может проиграть конкуренцию с сорными растениями. За питание сорные растения будут лучше конкурировать, и пшеница в итоге будет страдать от нехватки питания. Поэтому гербициды, вот на данном участке, в котором мы сейчас находимся, кроме гербицидной двукратной обработки, у нас здесь больше никаких обработок не было. Ни фунгицидных, то есть от болезней, ни инсектицидных от вредителей. Потому что инсектицидные предполагают, то есть если мы мониторим ситуацию, если есть какое-то нашествие, которое порог вредоносности может нанести, тогда мы только... Это на моей памяти было, ну, может быть, 2-3 раза, когда мы применяли инсектициды. Потому что, еще раз повторюсь, в нашей зоне пока, к счастью, это не так актуально.
4: Как на юге.
5: Да.
0: У нас в гостях химик, академик РАН, солист добыч Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Мы стали страной, выдающейся по производству минеральных удобрений, а сейчас мы страна, выдающаяся по результатам использования средств защиты растений. Когда мы говорим об урожаях последних 20 лет, то применение средств защиты растений – это главный фактор достижения 3 рекордов. В 2017 году, в 2017, не подумайте.
0: Да, про... я не подумал.
1: Про ту революцию в 2017 году, в 2022 году и вот в 2025 году тоже считается один из трех выдающихся урожаев. Применение средств защиты растений за эти годы не снижалось ни разу, а росло категорически серьезными темпами. И, ну, достаточно сказать, что за последние 15 лет рост применения средств защиты растений произошел шестикратный в физических объемах, недоумаляя, конечно же, необеспеченность техникой современной, вот эти схемы, которые в свое время агролизинг, не умаляя, конечно же, семян. Но здесь я должен сказать, что все-таки у нас по главной культуре все-таки семена наши отечественные. По нашей главной пшеничной, ну, близко к 100% озимая пшеница и близко к 70% семеровая пшеница, так здесь же мы ни от кого не зависели. И поэтому говорить о том, что вот мы благодаря импорту урожай подняли, это будет, в общем-то, некорректно.
4: Новейшие сорта пшеницы сродни новейшим гоночным автомобилям. Агрономы ставят на них рекорды, но для этого к новинкам нужно применять самые крутые агрономические технологии. В середине июня в стране объявлен новый агрочемпионат. О нем мне рассказал доктор сельскохозяйственных наук, знаменитый российский селекционер и ученый Александр Прянишников.
6: «Щелковый Агрохим» обозначил именно сейчас турнир или чемпионат России по получению высоких урожаев по озимой пшенице на тех сортах, которые мы вывели.
4: А сколько участников, сколько команд, скажем так?
6: Ну вот на сегодняшний день мы объявили буквально на прошлой неделе, и сейчас я знаю, что уже более 50 предприятий, которые подали заявки.
4: По России,
6: по России, с различных регионов, и надо отметить, что заявки мы принимаем до 31 августа. Мы разбили все регионы России на три зоны. Первая – это благоприятная зона, это где-то 10 регионов России. Тут мы отметим и Калининград, и Курск, и Белгород, Липецк, Орел, КЧР непосредственно. Ну и те регионы, которые рискованы для производства зимой пшеницы. Внутри таких зональных, да, вы определили правила участие непосредственно, правила игры, которые будут регистрировать именно рекорды.
7: Сорта один и тот же?
6: Сорта наши, у нас сейчас на сегодняшний день уже 7 сортов в госреестре Российской Федерации, причем они разнообразны по своему экологическому использованию. Есть и для засушливых зон, есть и для, как говорится, стабильных регионов, есть для благоприятных регионов, такие вот, как, допустим, Ермоловка или Сократ, есть интенсивные такие, как система в Володя и Интеза, есть засухоустойчивые, такие как ДФЭ и Изумруд, для, допустим, Поволжского, Уральского региона.
7: А победитель будет тот, кто соберет наибольший урожай?
6: Высокий урожай, да. Естественно. Центнер с гектара, да. Ну, там мы определили не менее 10 гектар, такая должна быть производственная. Это не делянки. На делянках мы получаем и 180, я даже в этом году мы еще к более высоким цифрам стремимся. На делянках это одно, а вот в производстве получить, допустим, как мы в прошлом году 140 получили на площади 14 гектар. Я знаю, и фермера есть в Курской области, которые получили 138 на нашей Ермоловке, тоже в производстве. И я подозреваю, что в этом году они стараются побить и прежде всего превзойти Щелку Аграхим в этом направлении. Ну, мы только это приветствуем и даже готовы помочь. Не только заявки мы получаем на семена, но и прежде всего просьба о том, чтобы мы рассказали о всех секретах, как можно использовать тот или иной сорт, чтобы получить вот именно высокие результаты.
7: А как же это отличается? Вы подсказываете участникам, как лучше получить урожай. А в чем-то состязательность их? Вы им сейчас все расскажете, как они все это внесут и будут одинаковые результаты.
6: У каждого свои подходы. Вот, допустим, на Калининграду сейчас я схему сбросил, по которой мы работаем в текущем году. Каждый регион, у нас Россия, она же многообразна по своим зонам, по своим условиям. Нюансы существуют на территории конкретного региона. То же самое и в Калининграде свои подходы. То же самое в Павловском регионе свои подходы, Татарии, Нижний Новгород свои подходы, Южный регион тоже свои определенные. И нет такой одной технологии или панацеи на все эти, как говорится, регионы. Призовой фонд, первое место 3 миллиона, второе место 2 миллиона, третье место 1 миллион. И надо сказать, что мы выделили, обычно вот я смеюсь, есть в биатлоне, там это цветы 6 мест, у нас 8 таких призовых мест, с 1 по 8 место дополнительно будет получать на следующий год 20 тонн суперэлиты тех сортов, которые они выращивали.
4: Результаты агрочемпионата станут известны уже в следующем году, когда участники завершат сбор урожая.
0: Салис Дабаевич, а вы не пробовали посчитать, какова доля агрохимии в урожае? Сколько центнеров, сколько тонн на гектаре удается сохранить с вашей помощью?
1: Только не пробовали, мы постоянно этим занимаемся. Угу. Здесь очень простая мультипликация. 1 рубль затрат несет 5 рублей доходов. И вот я скажу одну вещь, я здесь упоминал.
0: То есть, если этот рубль не внести, то какие будут потери?
1: Будут 5 рублей потери. Вот мы хотим сохранить наш уровень достигнутый, но мы хотим и прибавить. И вот я считал, применительно, например, к подсолнечнику, мы подсолнечник практически не защищаем от болезней. И когда мы провели опыты по однократной хотя бы обработке, я скажу, что мы, обрабатывая один раз, мы бы сохранили 76 миллиардов рублей на подсолнечнике на наших 10 миллионах гектаров. А потратить мы должны были всего лишь навсего 10 миллиардов. То есть на однократную обработку по болезням подсолнечника мы потратили бы 1000 рублей на гектар. На 10 миллионах гектар 10 миллиардов.
4: Наука. Как полопаешь, так и потопаешь, говорим мы о людях. У растений эта зависимость выражена еще ярче. Современные удобрения – сложнейший коктейль макро- и микроэлементов. Подобрать и смешать их – задача очень непростая. Мой собеседник – заведующий кафедрой агрономической и биологической химии и радиологии Тимирязевской академии Алексей Наливухин.
8: Вы находитесь в лаборатории минерального питания растений. Такая лаборатория была создана впервые по программе «Приоритет 2030». при поддержке Министерства сельского хозяйства. Все процессы, связанные с изучением вопросов питания растений, они полностью автоматизированы. Вот мы с вами сейчас как раз находимся у, так сказать, сердца лаборатории. Это его автоматизированный пульт, который позволяет задавать те необходимые параметры. Ну, в данном случае вы видите, да, температура почвы, влажность.
7: То есть, изменив влажность, давление, мы можем изменить дыхание и системы пульса и ритм жизни растения?
8: Ну, в данном случае мы можем создать более благоприятные условия для реализации генетического потенциала растений, то есть раскрыть его на максимум, то есть то, что заложили в растение наши селекционеры.
7: А пойдемте в гости к нему прям непосредственно?
8: Пойдемте.
7: Тут шлюзовые камеры такие,
8: да? Да, чтобы не было резкого перепада температуры.
7: Это клумба, грядка, что это?
8: Да, на самом деле это климатическая камера. Их всего две в нашей лаборатории. Сделано на основе сэндвич-панелей. То есть это два громаднейших холодильника. Высотой, как вы видите, в районе 4-4,5 метров.
7: Холодильник, это звучит несколько странно. Ведь растению нужно тепло, а не холод.
8: Ну, на самом деле холодильник позволяет поддерживать и сохранять ту температуру, которую необходимо. Мы можем имитировать, например, различные почвенно-климатические зоны страны. Мы находимся в камере водных культур. Здесь возделывается яровая пшеница. На столах установлены емкости, в которых находится питательный раствор. Так называемая полная питательная смесь, в которой находятся все основные макро- и микроэлементы.
7: То есть не земля никакая, да, не торф, не перегной, а просто...
8: Более того, здесь питательный раствор приготовлен на деионизированной воде. То есть вода, которая содержит, ну, если только небольшие следовые количества каких-то питательных веществ, необходимых растению. Поэтому мы, добавляя необходимые соли, макро-, микро-, ультрамикроэлементов, мы выращиваем растения и можем имитировать любую питательную среду, вызывая искусственно дефицит того или иного элемента, избыток, да, или и изучая какие-то элементы, которые на сегодняшний день считаются, что растению не нужны. Потому что если мы сделаем химический анализ растений, то мы в нем обнаружим практически все химические элементы, находящиеся в периодической системе Дмитрия Ивановича Менделеева. Но всего лишь 13 из них на самом деле растению необходимы. Но по мере того, как воду мы очищаем, по мере получения более химически чистых реактивов, выясняется, что растениям помимо этих элементов нужны и другие. Например, в зарубежных публикациях появляются работы о необходимости никеля растениям, о необходимости селена, йода и других элементов, которые мы раньше считали, что они растениям вовсе и необходимы. Это лишь первый этап изучения удобрений. Второй этап, он у нас проходит в так называемом вегетационном домике. Там у нас растения развиваются уже в почвенной культуре. И третий этап, когда мы вот разработали и создали удобрения, мы уже тестируем непосредственно в полевых условиях. У нашей кафедры есть свое поле. Потому что удобрения, содержащие кальций и магний, если мы говорим о невысоком урожае, да, порой их и не вносят. Говорят только в основном об азоте, фосфоре и калии. Но как только мы хотим поднять урожайность свыше 50 центнеров, если мы говорим про зерновые, то тут уже встает на повестку дня о необходимости применения и магния, обязательно серы, обязательно микроэлементов. Потому что чем больше растения развивает биомасса, чем больше формирует урожай, тем больше у него возникает потребность к тем элементам, на которые раньше не обращали внимания.
0: У нас в гостях химик, академик РАН, Салих Дабаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салих Дабаевич, много разговоров о том, что химии на полях все больше, и это не полезно для здоровья. Сколько правды в этом?
1: Вы знаете, наша страна абсолютно благополучна в отношении именно интенсификации химической защиты. Мы далеки-далеки до Европы, или там до, особенно до Японии, где огромная продолжительность жизни, превышающая нашу на 20 лет в среднем. Да? А Япония на каждый гектар применяет 10 килограммов. Мы пока применяем 2,5 килограмма наших препаратов на гектар. Все препараты, они же проходят государственную систему токсикологической регламентации, маломальские, представляющий собой какую-то, в общем-то, опасность для человека или для почвы, или для птицы, или для воды, эти препараты не допускаются к регистрации. Так что здесь у нас все благополучно.
0: Без химических средств защиты растений сегодня сельское хозяйство существовать не может. И росту урожаев мы обязаны не только труду земледельцев, но и новейшим технологиям. Об этом нам рассказал наш гость, выдающийся химик, академик РАН, солист добыч каракотов, генеральный директор Щелково Агрохим. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю на крестьянской заставе в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
3: Крестьянская застава.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на Земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. Мы в России уважаем лук и чеснок, лечимся и защищаемся ими от простуды. Мы любим корень женьшеня, с помощью которого восстанавливаем силы, подстегиваем обмен веществ и разгоняем кровь. А грецким орехом, который произрастает на юге нашей страны, мы укрепляем когнитивные способности и память. Кстати, в случае с грецким орехом природа дала нам в руки подсказку. Ядро грецкого ореха удивительно напоминает мозг человека, разделенный на два полушария. Принцип подобия, видимо, один из любимых у природы. Если же мы отправимся в Юго-Западную и Южную Азию, в Индию и Турцию, ну и на Ближний Восток, то обнаружим другие природные лекарства, одно из которых – черный тмин, нигелла сатива по-латыни. Это однолетнее травянистое растение семейства лютиковое, которое произрастает и у нас, в Крыму и на Кавказе. И мы называем его чернушка посевная. Симпатичное такое растение с красивыми голубыми, синими, розовыми и белыми цветочками. Оно растет в лесостепях, на степных склонах, иногда встречается как сорняк, но в Индии и Египте отлично знают цену этому растению, точнее черным семенам, похожим на октаэдры, которые хранятся в семенных коробочках. Из них делают специи и отжимают масло, знаменитое масло черного тмина, которое сейчас вошло в удивительную моду у нас в России. Ну, кого не спросишь, кажется, все пьют это масло черного тмина каждый день. Говорят, что масло черного тмина – это настоящая панацея. Если что не так со здоровьем, пей это масло, и все исправится. Из публикации в публикацию кочует изречение пророка Мухаммеда о том, что черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Поэтому семена и масло этого растения стали обязательным элементом домашней аптечки на всем Ближнем Востоке. Но так ли уж всесилен черный тмин и его масло? Есть ли научное подтверждение этому высказыванию пророка? Вообще, что думает наука по этому поводу, если думает, конечно? Или это все просто легенды? Вот я решила прояснить этот вопрос и погрузилась в научные статьи, опубликованные в последние 30 лет. И оказалось, что статей, а значит исследований, очень много. Прежде всего, это археологические исследования, которые подтверждают, что история использования черного тмина насчитывает более 3000 лет. А анализ древних текстов доказывает, что это растение было одной из самых почитаемых специй и любимым лекарством в колыбелях цивилизации в Древнем Египте, Месопотамии и Греции. Самая известная археологическая находка связана с именем фараона Тутанхамона. Именно в его гробнице нашли семена черного тмина. Это значит, что черный тмин используют уже более 3000 лет. Вообще в гробницу фараона укладывали все самое ценное, самое полезное и важное, что необходимо для загробной жизни. А значит, семена черного тмина были высочайшей ценностью 3000 лет назад в Египте. Причем не только в роли специй и лекарства. Согласно преданиям, царицы Нефертити и Клеопатра использовали масло черного тмина для ухода за кожей и волосами и называли его маслом красоты. Семена черного тмина также нашли при раскопках в поселениях древних шумеров в древнем Ираке, датируемых 2000-летием до нашей эры. Нашли в паломнической фляге из древнего кургана в Турции возрастом более 3500 лет. Надо заметить, что семена в древних захоронениях прекрасно сохранились, поэтому ученым удалось сравнить химический состав древних и современных семян. И оказалось, что этот состав практически одинаков. Что же касается древних текстов, главных лекарей прошлого, то целебные свойства черного тмина упоминали все. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» XI века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой иммунной системы и для общего оздоровления. В Европу черный тмин попал в средние века. Правда, здесь его называли по-своему – черным кориандром или римским кориандром. Его активно выращивали в монастырских садах, как лекарственное растение. Но только до тех пор, пока развитие синтетической фармакологии в XIX веке временно не отодвинуло его на второй план. Но сегодня, похоже, черный тмин переживает ренессанс. Благодаря науке мы уже знаем, что в состав семян и масла черного тмина входит множество органических соединений, и среди них больше всего алкалоидов и эфирных масел. Самое активное и самое действенное вещество черного тмина – это тимохинон. Больше всего этого вещества в эфиопском и индийском маслах. Вообще, чем севернее произрастает чернушка посевная, тем меньше в ней масла. Видимо, для этого дела нужно тепло. Исследованиями терапевтических свойств масла черного тмина и самого тимохинона больше всего занимаются ученые в Индии, Египте, Турции, ну, это и понятно. Хотя изучают его и в Европе, потому что Средиземноморье – это тоже место бытования черного тмина. Во-первых, ученые тестируют сам тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла. Его активность изучают на клеточных культурах и на животных. И все эти многочисленные исследования подтверждают, что тимохинон действительно уникальное вещество. Оно обладает всеми типами активности, которые только могут прийти на ум. Антибактериальный, иммуномодулирующий, антивирусный и далее по списку. Во-вторых, ученые придирчиво изучают масло черного тмина. Вот эту волшебную смесь самых разных веществ, главное среди которых, повторяю, тимохинон. Этот безопасный природный продукт исследуют на людях в клинических испытаниях. Причем проводят их со всей строгостью, по всем канонам и протоколам, включая, вот сейчас я вам прочитаю цитату из научной статьи, включая рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. Представляете, да? И все эти испытания, которые проводили и проводят в данную минуту, подтверждают, что масло черного тмина приносит облегчение при мигрениях, болях в суставах, астме, аллергии, лечит метаболические синдромы ожирения, диабет, простудно-воспалительные заболевания, бактериальные и вирусные инфекции, укрепляет иммунитет, положительно влияет на репродуктивную систему, улучшает работу мозга, памяти. В общем, этот список невероятно длинный, пора остановиться. На самом деле легче сказать, на что он не влияет положительно. Видимо, здесь имеет место какое-то системное воздействие, но это взгляд абсолютно мой обывательский. В общем, пророк Мухаммед был прав. Черный тмин лечит все болезни, кроме смерти. Но во всяком случае, именно такая картина открывается на основе проведенных исследований. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.
2: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
3: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
4: Здорово, кожаные мешки! Мне для вас не сказка, а чистая правда.
5: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино.
4: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
6: 6+.
7: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
8: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. В прошлый раз мы говорили, что на рубеже XI и XII веков в 1097 году состоялся княжеский съезд в Любиче в Черниговской земле, вынесший знаменитый приговор, то есть постановление. Каждый додержит отчину свою. Каждый – это владетельный князь того или другого дома, той или другой земли, который участвовал перед этим в масштабной междоусобной войне. Основным содержанием этой войны было черниговское наследство. Когда сыновья черниговского князя настаивали на том, что эта земля является их отчиной. Между тем, отчинного порядка до тех пор не существовало. По мере выбывания членов княжеского дома, князья менялись столами, менялись землями, и в частности Чернигов перешел тогда к Владимиру Мономаху. Именно этот так называемый лествичный порядок оспаривали черниговские братья, прежде всего князь Олег Святославич, прозванный Гориславичем. Оказалось, что эта война шла не просто за черниговское наследство, а за установление отчинного права, которое и было выражено формулой Любичского съезда «каждый додержит отчину свою». В школьных учебниках обычно пишут и писали, что это формула феодальной раздробленности. В действительности, прежде всего, это формула прекращения переходов. Черниговские остаются черниговскими, смоленские – смоленскими, волынские – волынскими князьями. И только теперь возникают династии, которые можно назвать местными, земельными. Не просто потомки некоторого князя, которые блуждают по стране, а потомки некоторого князя, которые держат одну и ту же землю. Остается вопрос, неясный прямо из летописных известий о Любичском съезде, в какой форме участвует в Любичской системе сам Киев. В предыдущей лествичной системе Киев был на ее вершине, переходящим призом, он замещался по некоторому алгоритму, насильственным или естественным путем, но никогда не мог создать местные династии. Именно поэтому Киев не имел столичной перспективы. Вопрос, распространялась ли формула «каждый додержит отчину свою» на Киев, где в это время сидел князь Святополк Изяславич, старший потомок Ярослава Мудрого, старший его внук. На этот вопрос отвечают события 1113 года, когда этот князь скончался, и киевский стол должен был быть замещен тем или иным порядком. Если бы отчинное право распространялось на Киев, то ясно, что старший стол должен был занять сын покойного, старший правнук Ярослава Мудрого, тоже Ярослав. Однако он не шевельнулся на своей Волыни, оставшись региональным князем. По другому, в сущности, старому лествичному праву, переход должен был осуществляться от брата к брату, в данном случае от двоюродного к двоюродному. И тогда киевский стол следовал бы кому-то из черниговских князей. Это было поколение Любичского съезда, оно было живо, но потеряло только своего старшего участника, киевского князя Святополка Изяславича. Вот теперь мы обращаем внимание на трех черниговских князей, собственно, тех, которые и установили новое отчинное право через войну и Любичский съезд. Однако не самый боевитый и самый гордый из этих братьев Олег Святославич, ни брат его Давид, который в действительности был старшим, но не был слишком честолюбивым, ни младший Мурома Рязанский и Ярослав Святославич также не проявили видимого интереса к киевскому столу. Они оставались, условно говоря, дома. В 1113 году киевским князем становится младший из двоюродных братьев, еще один участник событий войны за Черниговское наследство и Любечского съезда, Владимир Всеволодович Мономах, которого теперь мы можем назвать Владимиром II, имея в виду счет киевских князей, и обошел троих черниговско-рязанских князей. Внешний наблюдатель посчитал бы Мономаха узурпатором. Но мы видим, что и черниговские братья, и старший племянник, сын покойного киевского князя Ярослав Волынский, не возражали против этого порядка ни поначалу, ни во все правление Владимира. Они совместно возвели в киевском пригороде Вышгороде храм мартирий, храм погребения святых Бориса и Глеба, подчеркнув тем самым братское единство и неприятие братоубийства. К сожалению, этот храм не сохранился. Притом и сам Владимир Мономах был строгий наблюдатель очередного порядка. Он уже отказывался от киевского княжения, будучи лучшим, самым достойным политиком своего времени, будучи хорошим христианином, благочестивым и, может быть, благоверным князем. Однако он уступал, и вот покойный киевский князь Святополк был как раз тот, кому Владимир Мономах сделал уступку по законному очередному порядку. Князья вздрогнули только, когда Мономах перевел своего старшего сына Мстислава из Новгорода к себе под бок в киевские пригороды. Вот тогда поднялся Ярослав Волынский, старший в следующем поколении. Он увидел, что Владимир Мономах пытается сделать киевское княжение наследственным. Он приближает своего сына, сажает его в одном из киевских пригородов. Видно, что этот Ярослав рассчитывал наследовать последнему младшему дяде. Это был серьезный конфликт. Для начала Ярослав отослал Мстиславу Новгородскому его дочь, свою жену. Это очень суровый жест и просто оскорбительное действие. То есть он явно не собирался пропускать троюродного брата вперед после смерти Владимира Мономаха. Это значит, что он считал порядок перехода старшего стола в Киеве старинным, очередным, от брата к брату, после третьего брата к сыну первого, и значит, от Мономаха к себе. Это, казалось бы, показывает, что Киев не входит в Любическую систему, что он остается переходным призом. Все эти события показывают, во-первых, что Киев не является чьей-то отчиной, во-вторых, что любые князья будут сопротивляться превращению его в отчину. Но главная загадка 1113 года – это то, как трое черниговских братьев, зачинщиков минувшей войны, согласились пропустить вперед Владимира Мономаха. Эта загадка остается загадкой. Как же ее разгадать? В чем она состоит? Отношение к Мономахам, вероятно, было особенным. Напомню, на византийской царевне из рода Мономахов женился отец Владимира, Всеволод, младший сын Ярослава Мудрого. Возникла прививка царской крови. Возможно, это так и воспринималось, царской, императорской крови. Причем некий личный пример, пример христианского благочестия, который демонстрировал Владимир Мономах, быть может, укреплял народ во мнении, что Владимир и мономашичи являются носителями подлинно царской крови. Это нельзя исключить, но княжье право никуда не уходит, оно может только трансформироваться. Остается непонятным, как же Мономах занял киевский стол через голову трех человек. Легко представить съезд князей, который принял внепорядковое, экстраординарное решение. Представить, как порядковые соискатели стола передают его внепорядковому, потому что считают его достойнейшим. Допустим, один ссылается на нездоровье, на любовь к Чернигову, на нелюбовь ко вздорным киевлянам, на то, что в огороде капуста взошла. Это был серьезный аргумент одного из римских императоров, когда тот отказался возвращаться в Рим. Его в деревне капуста взошла, и надо делом заниматься. Это не шутки. Князья, наверное, на съезде могли так размышлять. Но только съезда не было, или мы о нем не знаем. Главное, не похоже, чтобы черниговские братья могли так добровольно отказаться от Киева по главной причине. Отказ всех троих означал бы отказ не только за себя, но и за своих потомков на Киев навсегда. Таким образом, все Черниговское княжение превращалось бы в изгойское. Оно выпадало бы из той политической системы, которую мы называем Киевской и до Любича, и после Любича, которую мы иначе называем Юго-Западной. Чернигов всегда участвовал в этой системе, всегда участвовал в искании Киева. И, повторю, отказ всех троих за себя означал бы также отказ за своих потомков. Но, повторю, съезда мы не знаем. А что же было? А было Киевское вече. Приговором вече киевляне разгромили двор посадника, который был сторонником черниговских князей, и дважды прямо позвали Мономаха сесть на стол отца и деда. Дед — это Ярослав Мудрый, а отец — это Всеволод Ярославич. И черниговские князья не ополчились, не сели на конь, потому что они сами ждали веча и сами ждали призыва. Источник власти Мономаха оказывается не отчином и не лествичным, а вечевым. Он оказывается столичным. Это вече принимает экстраординарное решение в объеме власти княжеского съезда. Решение не только о своем киевском столе, но также об изгойстве соседнего стола Чернигова. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
7: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Моржи.
1: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговоморском секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
0: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Петровка в ДНР. Россия может оперативно организовать прием переговорщиков, заявили в МИДе. И уполномоченная по правам человека России опубликовала еще один список из украинских военнослужащих. Об этих и других событиях далее подробно. Вооруженные силы России днем нанесли удар по резервуару с ГСМ и оборудованию для разгрузки в порту Одесса и патрульному катеру в порту Очаков в Николаевской области. В министерстве не раз подчеркивали, что бойцы бьют по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом они используют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории. Вооруженные силы России за последние сутки взяли под контроль поселок Петровка в ДНР. В освобождении участвовали бойцы группировки войск «Центр». Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 1150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве. Показатели рождаемости в Сахалинской области выше, чем в целом по стране. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой региона Валерием Лимаренко. Губернатор рассказал президенту, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,7. Лимаренко также рассказал, что за 5 лет в регионе построено и модернизировано почти 50 объектов здравоохранения.
2: За последние 5 лет построили или модернизировали 49 объектов здравоохранения. 21 ФАП, это вот как раз доступность. 11 амбулаторий, построили 3 поликлиники, из них 2 детские, новый корпус центральной поликлиники, это вообще поликлиника, это космос. Современное здание скорой медицинской помощи построили. Корпус консультативно-диагностического центра, вот там референц-центр сейчас находится.
3: Про машинку здесь не забудем, да?
2: Хорошо, да, про машину не забудем. Вчера она мне сказала, Валерий, нам бы машину. Я говорю, ну ладно, решим, почему нет. Дальше.
3: Да, мне не жаловалось, это я не спросил.
1: Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в россиянах заложен генетический код победителей. Так президент отреагировал на рассказ Лимаренко о поддержке участников СВО и членов их семей. Губернатор отметил, что во время встреч с людьми видит настрой населения «все для победы». Россия сможет оперативно организовать прием переговорщиков США Уиткофа и Кушнера, когда станут известны их планы. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
4: Вопрос остается в поле зрения. Периодически появляются публичные вбросы на этот счет. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы.
1: Российской стороне неизвестно ничего о предложениях Зеленского США по вопросу завершения украинского конфликта. Американцы ничего не передавали в Москве по дипломатическим каналам, заявил также замглавы МИД Рябков. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Зеленский передал американцам предложение по урегулированию конфликта на Украине. Содержащее предложение не раскрывается. Украина также направила России через третью сторону предложение приостановить на взаимной основе атаки на цели в акватории Черного моря. Об этом сообщили это Рейтер со ссылкой на источник знакомой ситуации. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова опубликовала еще один список из 273 украинских военнослужащих, которых Россия в любое время готова передать в рамках обмена, чтобы россияне также вернулись домой. Но украинская страна блокирует этот процесс.
5: Эти списки наших ребят, которых мы подготовили по итогу личного приема матерей, родных и близких, с кем мы боремся за каждого.

0: верующих. Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар-Аллах» нанесли удар двумя беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу саудовской государственной компании «Сауди Арамко» в городе Джизан. Об этом сообщило подконтрольное повстанцам информационное агентство САБА. По утверждению агентства, атака стала ответом на нарушение Саудовской Аравии воздушного пространства и суверенитета Йемена в провинциях Саада и Хаджа. США готовится направить авианосец «Джордж Вашингтон» на Ближний Восток, чтобы таким образом заменить «Абрам Линкольн» в рамках плановой ротации сил. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По данным издания, Линкольн находится в регионе с января, куда был переброшен перед военной операцией США против Ирана. Авианосец играл ключевую роль в американской операции «Эпическая ярость», а затем участвовал в блокаде иранских портов. Как отмечает газета, продолжительное развертывание корабля вызвало обеспокоенность американских законодателей. Абрам Линкольн находится в море более 250 суток и уже 200 дней не заходит в порты, что стало рекордом по продолжительности непрерывного пребывания в море. В театре «Сатиры» новый директор. На эту должность назначена Екатерина Сироткина, сообщает столичный департамент культуры. Уточняется, что до этого Сироткина занимала пост заместителя директора театра. С июня 2024 года театр «Сатиры» возглавлял Павел Нистратов. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел он на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрывается 5 комплектов наград в соревнованиях пловцов, и россияне будут представлены в 4 финалах. Через 23 минуты стартует финал на дистанции 100 метров баттерфляем с участием Андрея Минакова. В 19:36 по Москве Алина Гайфутдинова поборется за золото на дистанции 50 метров на спине. В 20:29 Кирилл Пригода выйдет на старт финала на дистанции 200 метров брасом. В 20:43 мужская эстафета 4 по 100 метров вольным стилем. Россияне отобрались в финал с лучшим результатом. Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Анжелика Блатцева одержала победу в спартакиаде народов России в дисциплине «Индивидуальные прыжки среди женщин». Елисей Писарев стал победителем индивидуальных соревнований по фехтованию на шпагах. Тяжелоатлет Альберто Шарков победил в весовой категории до 65 килограммов. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. Футбол. Супруга лидера «Локомотива» Алексея Батракова Ирина сообщила о том, что покинула клубное телевидение железнодорожников. СМИ отмечают, что это может быть связано с потенциальным уходом и самого Батракова, в услугах которого заинтересован «Галатасарай». Накануне сообщалось о том, что «Локомотив» готов продать футболиста за 28 миллионов евро. Голкипер «Спартака» Илья Помазун прокомментировал продление контракта с клубом до лета 2029 года. «Позади полтора года, за это время были и сложности, и концовка прошлого сезона получилась максимально позитивной. Надеюсь, что наша команда и дальше будет прогрессировать, в том числе и я буду получать больше игрового времени и радовать болельщиков своей игрой», — заявил Помазун. Хоккей. «Трактор» подписал контракт на один сезон с 28-летним канадским нападающим Борисом Кочуком. На счету Кочука 179 матчей в Национальной хоккейной лиге. И пока это все новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Центров области 14 августа в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода без осадков и до 19 тепла. В Южно-Сахалинске 29-31 градус и также будет сухо. В Магадане 15 градусов, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге 22-24, возможно кратковременные осадки. В Челябинске также не обойтись без зонтика и 26 градусов. В Омске-Новосибирске 29 градусов без осадков. В Мурманске 18-20 без осадков. В Архангельске до 13 градусов тепла и, возможно, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 20-22 градуса. В российской столице сейчас около 15 градусов тепла. Завтра синоптики обещают максимум 19 градусов.

0: определяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Им вы можете воспользоваться непосредственно во время прямого эфира, любого, кстати, в течение дня, написать нам комментарий, задать вопросы нашим экспертам и непосредственно вот во время обсуждения темы, так сказать, выразить свое мнение. А вот есть возможность и обсудить другие резонансные новости. Например, наша страничка ВКонтакте. Заходите туда, там и актуальные новости публикуются, под которыми можно поучаствовать в дискуссии, например, с другими нашими радиослушателями, что довольно-таки популярно в последнее время, а также посмотреть прямую трансляцию в течение прямого эфира. В последнем сообщении она находится. И, кстати, тоже оставить под ней комментарий. Есть еще и приложение у нас «Радио Россия», оно называется, в Рустор и Google Play доступно, там тоже все функции в одном месте собраны. Заходите в Рустор или Google Play, скачивайте абсолютно бесплатно, устанавливайте на телефон и пользуйтесь на здоровье. Ну, а самые свежие, интересные и актуальные новости читайте на вести.ру. Присоединяйтесь.
5: Переходим к новостям, которые будем сейчас обсуждать. В Севастополь мы с вами переносимся. Там много событий произошло. Событий, к сожалению, печальных, трагических. В частности, 4 сотрудника МЧС и охранник погибли при разминировании БПЛА в городе. БПЛА, естественно, украинский. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Процитирую, вражеское средство поражения сдетонировало, когда специалисты выполняли свою главную и самую опасную работу. Очищали нашу землю от смертоносного железа, защищая город и людей, написал губернатор.
6: Собственно, как это смертоносное железо на территории города появилось? Массированная атака была прошедшей ночью украинских беспилотников на Севастополь, которая привела к полному обесточиванию города. Об этом также губернатор сообщал о том, что повреждена была энергетическая инфраструктура и что начались восстановительные работы. воздушная тревога была объявлена, военная авиация, ПВО и мобильные огневые группы отражали эту самую массированную атаку. В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Ну, кстати, восстановление уже началось, сейчас мы это все узнаем, как оно проходит.
5: И еще одна новость, тоже сегодняшняя. В Севастополе был совершен теракт, покушение на представителя Министерства обороны. К сожалению, он, как сообщается, погиб. Задержана женщина, которая призналась в совершении этого террористического акта, но, тем не менее, пока она проходит как подозреваемая. Значит, что сообщается о ней? Она 94-го года рождения, уроженка Ярославля. Достаточно активная, в свое время помогала очищать сочинские пляжи от нефтепродуктов. Часто ездила в Киев, в Крым, прошу прощения, в Крым. Крым она навещала. Вот. И именно она и совершила подрыв по заданию спецслужб Украины. Судя по ее социальным сетям, совершила она это ни по незнанию, ни по каким-то другим причинам, а потому что она решила, что так поступать правильно. Но еще и заодно ей заплатили.
6: Ей обещали заплатить в биткоинах, и когда она была на допросе в ФСБ, она сказала, что не раскаивается она в том, да, что совершила. Всю информацию подробную узнаем у нашего корреспондента в Севастополе. Юлия Крайнова с нами на связи. Юлия, здравствуйте, вам слово.
7: Приветствую, коллеги. Ну, восстановление начнем с сегодняшней ночной атаки. Она началась где-то около полуночи и продолжалось где-то в районе полуночи. У нас был обесточен город, то есть по энергетическим объектам в это время ударили. Да, город погрузился во тьму, до ориентировочно 4 часов утра продолжалась воздушная тревога. Как только она закончилась, энергетики приступили к работе. Естественно, во время этого удара еще продолжала работать связь, но она может работать без электричества где-то 3-4 часа. Поэтому к моменту начала дня, к 8 утра, к 9 часам утра, связи не было. И это было очень недолго, потому что в 9 утра уже практически началось восстановление города. К 10 часам утра практически весь город вернулся в свою обычную жизнь, в свое нормальное русло. То есть энергетикам нижайший поклон, они потратили невероятное количество ресурсов и своего опыта для того, чтобы город вернулся в свои обычные дела. У нас даже электротранспорт вернулся уже на маршруты. Он, правда, ходит с интервалами движения, но все-таки город работает, город живет, и свет и связь у нас есть. Что касается погибших, как МЧС и охранника объекта, сегодня обсуждалась эта ситуация, они все будут, на губернатор будет ходатайствовать о том, чтобы им вручили посмертное ордена мужества, потому что все они погибли при выполнении своих непосредственных воинских обязанностей. Я назову их имена. Это начальник отделения Антон Чудаков, старший инженер Александр Панчук, водитель-сапер Артем Дуплин, спасатель-сапер Роман Перепчук и охранник объекта Василий Староверов. Ну, здесь, конечно, нет слов, тут и сотрудники МЧС, причем, как оказалось, некоторых узнали лично, потому что с этим ведомством мы сотрудничаем много лет, и, ну, это, конечно, невосполнимая утрата, потому что это самый золотой фонд МЧС, тут, конечно, нет. Извините, молчание правительства. Что касается барышни, которая 1994 года рождения, все подробности об этой женщине, молодой, то есть ей 32 года, мы не можем никак комментировать, потому что они все неофициальные. Но в сеть они вывалились моментально. То есть она свое не скрывала. И очень много подробностей, и ее фотографии, чем она занималась. Она это или не она, официальной информации по этому поводу нет. Единственное, что подтвердил губернатор, что она не раскаивается в том, что сделала. И еще один момент в том, что это было совершено на открытой площади, ну, то есть на улице, то есть рядом мог оказаться совершенно посторонний любой человек, даже ребенок. И объектом ее устранения был этот военнослужащий, имя и должность, конечно, мы не можем разглашать, и это ФСБ этим занимается, но то, что этот акт террористический произошел на открытой местности, я думаю, усугубляет ситуацию. Ну и, конечно, то, что эта молодая женщина еще и никаким образом не чувствует за собой вины. То есть она абсолютно осознанно это сделала. И здесь уже, конечно, кроме государственной измены, накладывается еще очень много других отягощающих обстоятельств. Дело в том, что у нас накануне буквально захватили еще одного человека, тоже по статье госизмена, но там мужчина, который, кстати, даже регистрации в Севастополе не имел, но жил здесь со своей семьей в телеграм-канале, активно, значит, пропагандировал свое мнение по поводу вооруженных сил Украины. То есть, и вот по этой статье дискредитация вооруженных сил и государственная измена, он был схвачен сотрудниками ФСБ и на допросе, ну, этот раскаялся. Но опять же, цена раскаянию такому, в общем-то, наверное, не определенно. По дальнейшим нашим планам, ну что, губернатор сегодня предупредил, чтобы горожане сохраняли разумность, сохраняли безопасность, чтобы не игнорировали сигналы тревоги. Еще раз напомнили, что в городе у нас подготовлены, почищены все укрытия, как мобильные, так и заглубленные, что называется, которые находятся в зданиях. И в...
5: Юлия?
6: Со связью что-то у нас случилось. Юлия Крайнова, наш корреспондент в Севастополе, была с нами на связи. Об основных событиях, в том числе трагических, которые произошли в городе, будем держать руку на пульсе и следить за тем, что происходит в регионе.
5: Буквально два слова добавлю. Губернатор города сообщил, ну, точнее, заявил, сказал, предупредил всех, кто хочет работать на врага в этом городе, что никто не сможет скрыться в Севастополе. И что всех найдут и обязательно накажут за их деяния.
4: Ваше время.
6: Переходим к следующей теме. Мы вчера уже рассказывали вам, дорогие радиослушатели, о том, что Владимир Путин посетил острова Курильской гряды и Туруп, в частности. И вот какие последствия у этого проявились в Японии, назовем это так.
5: Ну, последовала реакция, да. Владимир Путин впервые он поехал на эти Курильские острова, и Туруп, Шикотан, еще два. Впервые он их посетил, и, естественно, Токио отреагировали. Они сказали, как вы можете, это наша территория, что это такое, мы же просили вас не ездить, а вы вот приехали, нельзя, ай-яй-яй. И вызвали представителя российского МИД к себе, ну, российского посольства в свой МИД вызвали. И вот это все им сообщили, на что наши дипломаты, сообщение понравилось, пояснили представителям японского МИД суть принадлежности островов. Ну, действительно, там большая история у этих четырех островов. Они изначально, в общем, там споры вокруг них шли до Первой мировой войны, до русско-японской войны. Они там принадлежали России, потом они перешли в собственность Японии, потом еще там всевозможные возникали сложности и проблемы. Но самое главное, что после Второй мировой войны, в которой Япония выступала, милитаристская Япония выступала на стороне Гитлера, и нацистской Германии, когда Япония подписала акт о собственной капитуляции, эти острова были отнесены к территории СССР. Потом начали обсуждать, что вот нужен мирный договор, и по этому мирному договору вот эти спорные острова, вот их нужно там какие-то варианты и так далее. И вот накануне Владимир Путин вот что заявил, что отношения Москвы и Токио при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абе носили конструктивный характер, однако в настоящее время позиция японского руководства изменилась. Еще в середине 1950-х годов Советский Союз и Япония подписали декларацию, которая создавала условия для дальнейшего движения к мирному соглашению. Однако впоследствии Токио отказалась от договоренности. Позднее Россия, по словам президента, откликнулась на инициативу японской стороны и возобновила переговоры о возможных путях заключения мирного договора. Дальше цитата нашего президента. «В тот момент времени у нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей, в том числе и с бывшим трагически погибшим премьер-министром Синдзо Абе, который много сделал для сближения Японии и России, для сближения наших позиций. Теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях, подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны».
6: А теперь реакция нынешних японских властей на посещение Владимира Путина Курил. Сегодня мы получили информацию о посещении президентом Путиным острова Итуруп. Четыре северных острова, включая Итуруп, это исконные территории нашей страны. Исторически, с точки зрения международного права, Япония заявляет решительный протест в связи с этой поездкой. Это заявление японского министерства иностранных дел. А премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнула, что эта поездка ранила чувства японцев и создала новые преграды для восстановления отношений. По ее словам, Токио просил Москву отменить визит, но сделано этого не было. Нужно, кстати, сказать, что вот северная территория, да, называются в Японии эти четыре острова, и там довольно быстро новость о посещении Путиным этих самых их северных территорий, наших Курильских островов, вылезла в топы. И очень много комментариев, это очень интересно.
5: Распереживались?
6: Между прочим, большинство, как я понимаю, не то чтобы Путина в чем-то винит, а собственное правительство в первую очередь. И многие говорят, так вы же сами санкции против россиян ввели, зачем же вы теперь слезы льете о том, что там какие-то северные территории Путин посещает?
5: Вот. Об этом такое. Владимир Путин, кстати, тоже сказал, что Япония ввела против России санкции и объявила Россию источником всех бед в Японии. Ну, так же, как всех бед в мире, мы же все знаем. Что, в общем, все проблемы, все, любая проблема, неважно, там, что извержение вулкана, Россия виновата, все понятно. Вот, и здесь то же самое. Вот, как бы, да.
6: Обсудим эту новость с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухин. К нам присоединяется. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Рефлекснули вы, да?
5: Ну да.
6: Ну, интересно было почитать реакцию японцев. Что вы скажете? Следили за тем, что в Японии происходило?
8: Конечно, следил, но дело в том, что, да, на самом деле, вы должны понимать, что японская культура, она подразумевает определенный ритуал и скрытое содержание. А ритуал как раз состоит в том, что правительство Японии не может не реагировать на посещение российскими политиками, а Владимир Путин не первый в качестве президента посетил Курильские острова. Это в свое время сделал Дмитрий Анатольевич Медведев, что тоже вызвало очень сильный резонанс. Вот. И связан он прежде всего с тем, что японские радикалы очень сильно реагируют на эти вещи. И если японское правительство не реагирует, не проводит определенные, не делает определенные заявления, то есть вероятность того, что они выведут людей на улицы, и это будет очередная турбулентность. Поэтому, если хотите, это такой своеобразный инстинкт самосохранения у правительства. То есть они должны сделать этот ритуал, и, собственно говоря, поклониться в сторону радикалов. Это все понятно, это замечательная японская политическая традиция. Как она нас должна касаться? Никак. Дело в том, что и Владимир Владимирович Путин довольно четко сформулировал, что эта проблема Японию с точки зрения Российской Федерации не касается. Почему? Потому что, да, острова ходили туда-сюда, но в конце концов это был итог поражения в мировой войне. Точка. Все. Вопрос закрыт.
5: Подписание акта капитуляции состоялось. Они капитулировали. Они почему-то каждый раз, когда про эти острова говорят, они так скромно умалчивают о своей роли в тот момент. Как-то им неловко.
8: И делают это умышленно, на самом деле, для того, чтобы не закрывать тему. Но тема закрыта актом о капитуляции, совершенно справедливо с вашей стороны. Вот. Но, тем не менее, у них есть определенные надежды, связанные с подписанием так называемого мирного договора. У нас мирного договора с Японией нет. И в свое время, когда Синдзо Абе отказывал Бараку Обаме в введении санкций в отношении России, он как раз и апеллировал к тому, что мирного договора нет, и санкции российская сторона может интерпретировать как объявление войны. На секундочку. Мы до сих пор с точки зрения международного права японские санкции можем интерпретировать как объявление войны, потому что у нас нет мирного договора. У нас фактически война не закончена.
5: Алексей Алексеевич, понимаете, прошу прощения. Я вот хочу уточнить вот здесь, вот в этом моменте, в этом пункте, мне кажется, ну или, может быть, я не до конца понимаю механизм, когда нацистская Германия подписала акт о собственной капитуляции. Разве мы с Германией подписывали мирный договор?
8: В каком смысле?
5: В прямом. Вот именно в том же, в каком Япония ждет от нас подписание некоего мирного договора. По результатам той войны они подписали акт о капитуляции.
8: Нужен ли мирный договор? мирный договор может называться мирным договором, да? Угу. Есть специальный документ. Угу. А есть целый комплекс соглашений, который этот документ подменяет фактически. Вот в Германии у нас такой есть. Такой, угу. такой комплекс соглашений есть.
6: Алексей Алексеевич, нам нужно техническую сделать паузу. Не отключайтесь, пожалуйста, мы сейчас разговор продолжим с вами.
0: Театр «Радио России» представляет.
9: На каком аэродроме у вас посадка?
10: На Орли, сказали.
9: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
10: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогасян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то... не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
11: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: Маленькая печальная повесть. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
6: Наше время. Продолжаем наш эфир и продолжаем обсуждать посещение Владимиром Путиным Курил и реакцию, которую в Японии это вызвало. Делаем это с генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, вот пока пауза у нас была, перепроверили. Вы знаете, как такового мирного договора, о котором говорит вот Япония в частности, да, у нас из Германии тогда не было заключено. Была капитуляция подписана, потом Верховный Совет СССР выпускал некоторые документы, но вот как такового мирного договора в том случае тоже не было. Вот в чем дело.
8: Слушайте, не цепляйтесь, пожалуйста, я же только что разъяснил, что иногда мирный договор подменяет целый комплекс соглашений. Точно так же есть миф о так называемом канцлер-акте между США и Германией, и якобы канцлер должен приехать в США подписать какой-то договор о том, что Германия находится в полном подчиненном положении к Соединенным Штатам. Я справлялся у юристов, международников. Uh-huh. Вот, они мне разъяснили, они говорят, как такового канцлер-акта нет. Я uh-huh. это делал у немецких юристов, международников. Uh-huh. Но есть комплекс соглашений, которые, в принципе, вот если их всех собрать все вместе, он дает именно такой эффект. То есть канцлер-акт в фигуральном смысле он есть, имеется такой. Вот точно так же у нас есть комплекс соглашений с Германией, который регулирует практически все нюансы. С Японией нет. У нас нет проработанных соглашений. Угу. И поэтому японская сторона, ну, она ходит по краю фактически. Потому что вот еще там любое введение санкций в отношении России может вызвать реакцию со стороны России вот именно такую, какую я сказал. Понимаете? Mm-hmm. Это просто тонкость. Ну, конечно, может и не вызвать, а может и вызвать. И здесь японцы играют с огнем.
5: Ну, это такой нюанс, да, за который они цепляются, как бы, вот и пытаются его использовать в собственных интересах.
8: Это мы можем уцепиться за такой нюанс, uh-huh. вообще-то. Вот.
5: Надо тогда это сделать.
8: Мало не покажется. На что, собственно, Владимир Владимирович намекнул, что игры в санкции, они, во-первых, это дорога с двусторонним движением, во-вторых, они могут плохо закончиться. И, в-третьих, некоторые страны из коалиции желающих уже перешли грань не только морали, но и права, и занимаются открытым пиратством. Что будет теперь караться по законам военного времени?
6: Алексей Алексеевич, а что касается... Ну, понятно, сейчас мы в основном говорим про японские власти. А что касается mm-hmm. японцев рядовых, они вообще к России как относятся? И есть ли у них понимание вот этих всех нюансов?
8: Давайте сразу скажу. Во-первых, есть японское традиционное общество, которое является, по сути, глубоко милитаристским. То есть Япония действительно страна, которая воспринимает милитаризм как одну из основ своей идеологии существования. В этом странном для них мире островном, где и Корея, и Китай – это враждебные страны. Но при этом совершенно спокойно китайские и корейские инвесторы чувствуют себя достаточно комфортно в Японии, а японские в Корее и в Китае. Видите, ну такая угу. диалектика, черт возьми. Вот. С одной стороны. С другой стороны, опрошенные мною такие, ну, интеллектуалы японские, они признают то, что Япония и Россия, вот как гражданские общества, они очень хорошо коррелируют, потому что оба традиционные. И мы друг друга понимаем гораздо более глубоко, нежели там Россия и Китай, к примеру. У нас есть общие ценности, которые признаются. Но и еще третий фактор есть. Японская молодежь. Ей на самом деле все равно. Вот. Она не любит, не ненавидит Россию. Ей все равно. И вот в этой тройственности сейчас находятся наши российско-японские отношения. Каждая политическая сила использует то одну, то другую группу, то там по очереди их используют и так далее. Поэтому наша политика, она носит такой неравномерный, я бы сказал, рваный характер.
12: Mm-hmm.
8: Именно благодаря тому, что мы пытались в 10-х годах все-таки этот мирный договор подписать без островов. Без островов. Это подписание было сорвано фактически назначением Фумио Кисиды, премьера проамериканского, который просто отказался, ну, какой же он, не пришел на свидание, то есть просто не отказался явочным порядком от работы над, дальнейшей работы над документом. Mm-hmm. После смерти Синдзо Абе мирное соглашение с Японией, оно было похоронено. Нынешняя премьер-министр Японии, кстати, она соратница Синдзо Абе и считается его наследницей, но пока, судя по всему, она находится в тисках вот этого вот российского нарратива, и выйти из него она пока не может, не в состоянии. Хотя, честно говоря, на нее большие планы у тех, кто заинтересован в Японии, это, прежде всего, крупный бизнес. Я могу назвать целый десяток компаний, которые отсюда никуда не уходили, они просто сидят и ждут, когда, наконец, будет дан зеленый свет.
6: И, между прочим, Владимир Путин же во время поездки тоже сказал, что от разговора с Японией мы, в общем-то, не отказываемся, мы готовы с ними говорить. Алексей Алексеевич, спасибо вам большое. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был с нами на связи.
4: Наше время.
6: Переходим к следующей новости.
5: Да, но она не то чтобы новость, она такая вялотекущее развитие событий, да, но тем не менее показалось нам интересным, потому что как-то в последние дни активизировались страны европейские, те самые, которые приняли в свои объятия большое количество украинских беженцев. Ну, теперь европейские страны больше не готовы принимать украинских беженцев. Мало того, они ждут новую волну беженцев с территории Украины ближе к зиме, ну, потому что понятно, что как жить в этой стране,
6: в холодной и голодной Украине,
5: да, совершенно непонятно. Люди будут стремиться всеми возможными доступными им способами переехать на территорию Европы. Так вот, европейские страны больше не готовы принимать беженцев, и эта вторая волна может начаться уже предстоящей зимой, предупреждают местные СМИ Европы.
6: Ну, это, в частности, чешские СМИ мы здесь берем. Вообще Чехия, так скажем, выделяется вместе с Польшей в плане приема беженцев с Украины. Сейчас все это вместе обсудим с нашим экспертом, политологом, доцентом финансового университета при правительстве России. Вадим Трухачев с нами на связи. Вадим Вадимович, очень рады вас слышать.
13: Добрый вечер.
6: Вадим Вадимович, ну вот не только ожидание новой волны украинских мигрантов, но еще и, в общем, запреты или ужесточения для тех, кто уже находится на территории Чехии, в частности, обсуждают местные СМИ. Скажите, пожалуйста, с чем все это связано?
13: Еще до 2022 года в Чехии осели 200 тысяч украинцев, потом к ним добавились еще 400 тысяч. Чехия на душу населения приняла больше всех в Европе с большим отрывом. И чехи больше, чем все остальные европейцы, сталкиваются с украинским бытовым хамством. Когда они ведут себя, да, как паханы, вернувшиеся с зоны, а в Европе, в общем, так не принято. С учетом того, что чехи и украинцы, да, еще и родственники по языку, да, для чехов это шок, что люди, говорящие на родственном для них языке или двух языках, да, ведут себя таким образом. Мы здесь ищем большую геополитику, А чехи устали именно, прежде всего, от бытового хамства, приехавших туда украинцев. Кроме того, в Чехии посчитали, что 70% украинцев нашли работу. По сравнению с тем, как в Европу едут с Ближнего Востока и Африки, 70% это очень много, потому что, скажем, среди арабских беженцев то в Германии только 7% работу находят. Но тем не менее, 30% из 600 тысяч находящихся там украинцев слоняются без дела, повышают уровень преступности, садятся на пособие, да, считают, что им всем должны, и чехи от этого устали. Да? А вслед за чехами устали и все остальные европейцы.
5: Ну, больше всех устали поляки, насколько я понимаю, потому что сегодняшняя новость...
13: Чехи больше всех устали, поляки на втором месте.
5: На втором, ну, после чехов, да. Ну, вот вы же сказали, что кроме чехов, еще и остальные, вот среди которых поляки. Вот сегодняшняя новость. В июне Польшу покинуло рекордное количество украинских беженцев. Об этом сообщили местные польские СМИ. Хотя Польша по-прежнему занимает второе место среди стран по количеству беженцев с Украины, в июне именно там зафиксировали самое значительное сокращение их числа. Выехали более 6 тысяч украинцев с территории Польши.
6: Вадим Вадимович, вы знаете, хочется какой вопрос задать. Вот то, что эта усталость проявляется на бытовом уровне, она перейдет в какую-то политическую плоскость и повлияет ли она на что-то выше?
13: Смотрите на итоги выборов в Чехии в прошлом году. Ну, предыдущее проукраинское правительство слетело именно на этом, что оно закрывало глаза на бытовое хамство и рост преступности со стороны украинцев. Да, в Польше выбор президента Навроцкого отчасти связан с тем, что правительство Туска занималось тем же самым. Так что на политическом уровне, да, это сказывается. И посмотрим еще на итоги польских выборов в прошлом году. Mm-hmm. Совсем уж антиукраинские кандидаты Мэнсон и Браун в сумме набрали 21% голосов. Да, конечно, это переходит и на политический уровень тоже. Чтобы не потерять голоса правительства, сначала Чехии, потом Польши, а теперь уже и других стран Евросоюза, ужесточают правила поведения, правила пребывания для украинцев.
5: Приведет ли это к массовой депортации украинцев назад на родину, как вы считаете, из стран Европы?
13: Я думаю, да. Хотя это будет постепенно, но в конечном счете да. Потому что здесь есть два момента. Первый момент, то, что ближе и понятнее нам, европейцам надо, чтобы кто-то воевал с Россией. Поэтому надо отправить мужчин в лапы ТЦК. Момент второй. Вот сейчас и Сеуты, неизвестно сколько еще, десятков тысяч арабов и африканцев прибыло. А арабы и африканцы и так далее, в отличие от украинцев, часть из них это уже избиратели. Они получили европейские паспорта, с ними вынуждены считаться прежде всего левые либеральные партии. Поэтому если выбирать между мигрантами с Украины и из Ближнего Востока и Африки, выбор будет в пользу последних.
6: Ну, кстати, Вадим Вадимович, насколько я помню, вот эти мигранты из Африки, у них несколько этапов тоже было. Они сначала вот в ближайшие страны, а потом, когда начались там какие-то терки, по-бытовому скажу, по-простому, они переезжали не обратно на родину, а дальше в Европу, ну или глубже в Европу. Может, с украинцами так же получится. Не ждут их там, я условно говоря, после Польши в Германии, после Германии во Франции, может, кто-то через Ла-Манш пойдет.
13: Не ждут, потому что в странах более западных там еще больше арабов, негров, афганцев и так далее. Их там тем более не ждут.
5: Угу. Ну, у украинцев есть еще целая Канада, там у них большая диаспора, там чуть было не ввели третий язык украинский на территории этой страны. Туда как-то почему-то вот не едут они, нет?
13: Далековато и дороговато.
5: Ну и оттуда там тоже ужесточали меры прибытия и нахождения.
13: И там тоже ужесточали. Да. И правительство, для правительства Трюдо там тоже приезжие из Ближнего Востока имели преимущество перед приезжими с Украины. Они ценнее.
6: Еще, Вадим Вадимович, вы знаете, звучало мнение, что вот эти рабочие руки, они, извините, более хорошие рабочие руки, чем любые другие мигрантские рабочие руки. Ну вот я так выражусь. Сейчас, судя по всему, вот этот негатив, он перевесил, так?
13: Так, совершенно верно. он перевесил, ну, плюс еще тот ряд причин, которые я назвал. Да, конечно, украинские рабочие руки более ценны для европейской экономики, чем рабочие руки арабские, африканские в среднем, но тем не менее...
6: Ну, воевать так. С Россией, тем не менее, кто-то должен, да, Вадим Владимирович?
13: Кто-то должен. Да,
6: да. Спасибо вам большое за экспертное мнение. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев был с нами на связи.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. 8-925-222-99-92 в любом мессенджере. По этому номеру вы можете писать ваши сообщения. Мы все очень внимательно читаем. Благодарим вас за отзыв, за реакцию на наше обсуждение наших тем. Переходим к следующей теме. Знаете, я вот тут не так давно на дороге встретила автомобиль, и у него сзади была наклейка, так написано, что счастье не за горами, оно в горах. Очень много в моем окружении людей, которые... Кто-то рассказывает о том, как он мечтает пойти в горы, кто-то уже даже ходит в горы, причем люди, от которых этого меньше всего ожидаешь. Ну, как-то непривычно, да, что вот, ну, да, как, не может быть, как в горы.
3: Лучше
2: серьезно,
3: гор
2: в горы?
3: Могут быть
2: лучше горы могут. Вот такое ощущение, что в последнее время вернулась мода на альпинизм. Вот то, что было в 70-е, да, когда вот стройные, крепкие юноши, прекрасные девушки, девушки советские ходили в горы, там вот фильмы об этом снимались.
3: А вообще вот поход в горы, это и уже и есть альпинизм? Или альпинизм это именно с, вот с этими штуками,
2: вот сейчас будем
3: на отвесную скалу забираться?
2: Но вместе с модой на горы стали очень обильно появляться новости о трагических событиях, которые происходят на той или иной вершине. Ну вот мы подобрали, что называется, вот первое, что попало в выдачу, да, поисковой. Российские альпинисты спасли гражданина Ирана на пике Ленина 12 августа. Об этом сообщил член Федерации альпинизма Дагестана. Два альпиниста получили травму в горах в Черкесском районе Кабардино-Балкарии. Их эвакуировали с помощью коммерческого вертолета. На Эльбрусе погибли альпинисты из Боснии и Герцеговины. Семеро иностранцев отправились на восхождение на Эльбрус в пятницу в конце июля. 24 июля. Это вот новости такие. Еще одно сообщение. Оно может быть не совсем к нашей теме, но тем не менее все равно произошло это в горах. 16-летний подросток погиб, а в горах Абхазии тоже. Что это все означает?
3: Я полагаю, что причины разные, но чтобы не гадать и не ходить вокруг да около, мы спросим об этом все у старшего координатора спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексея Овчинников. С нами на связи. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, товарищи радиослушатели.
3: Алексей, а скажите, пожалуйста, ну вот правда или неправда то, что причины в каждом случае разные, или все это сводится к условному нарушению техники безопасности?
4: Ну, во-первых, я могу поддержать ваш тезис о том, что действительно популярность путешествий в горы растет. Это не случайно, потому что у нас с вами 30% территории России имеют горную местность. Вот. Поэтому треть страны покрыта горами, и люди с удовольствием туда ездят, и на Кавказ, и на Камчатку, и на Урал, и в Хибины. И, в общем-то, действительно, это сейчас в последние годы становится очень популярным. Но, да, горы – место повышенной опасности, и то, что мы с вами наблюдаем каждое лето, вот этот всплеск истории про несчастные случаи, он как раз связан с тем, что самый такой высокий пик сезона восхождения — это июль-август, летние месяцы, когда тепло, длинный световой день. И, конечно, собственно, поэтому вот в июле-августе обычно всегда больше всего новостей про несчастные случаи.
2: Но как будто бы этих новостей становится больше. И знаете, еще какая тенденция? Вот 16-летний подросток, да, или женщина 45 лет, там вот эта вот история, когда она, ну, да, ждала эвакуации, так и не дождалась там, и так далее. И складывается ощущение, что это такие, ну, как бы самовольно организованные туры, то есть не с профессионалами люди идут, и не с профессиональной подготовкой, и не от клубов, а просто, а давай в горы, а давай на пик, во, круто, пошли. Вот как будто вот так это все происходить стало.
4: Ну, в этом есть определенная доля правды. Ну, действительно, у нас вот этот резкий рост популярности разных горных маршрутов, он привел к тому, что в горы поехали люди и с подготовкой, и без подготовки, и без, так скажем так, трезвого отношения к тому, что горы – место повышенной опасности, и нужен целый набор там специальных правил и условий, там, и снаряжение правильное, и наличие инструктора, и, собственно, выбор маршрута себе по силам. И, конечно, индустрия пока с этим недостаточно хорошо справляется. То есть есть до сих пор компании, которые, ну, так сказать, сквозь пальцы смотрят на технику безопасности. Ну и просто, поскольку людям же не запрещено путешествовать, город же как лес, вы же в лес не спрашиваете разрешения, хочется вам сходить или нет. Берете машину и едете в лес за грибами.
3: А разве мы не обязаны, извините, что перебиваю, по закону уведомить МЧС о маршруте?
4: Смотрите, обязательств таких нет. То есть, да, есть такая возможность, но, в принципе, вот люди могут и не уведомлять. Да, то есть, ну, они могут пойти по горной тропе, совершенно никого не ставя в известность. Никакой МЧС и никаких там и другие специальные службы, но только если это там не пограничная зона или не какой-нибудь заповедник, где перемещение там без пропуска запрещено.
2: И в этом случае на ком лежит ответственность за то, что происходит?
4: Ну, только на этих людях, которые вот захотели почему-то пойти вот в этот горный маршрут. На них персональная ответственность.
2: А если для их эвакуации и спасения нужно, допустим, поднять в воздух вертолет?
4: Или... Ну, вот это, так сказать, уже хороший вопрос. Да, надо сказать спасибо МЧС. Действительно, они выполняют мужественно свои обязательства, спасают всех, независимо от того, предупредили их там и не предупредили, направляют вертолеты, направляют спасателей, рискуют своим здоровьем. Но это никак не жестко не отрегламентировано, поэтому, конечно, у нас масса путешественников, которые вот на свой страх и риск отправляются в горы.
3: Очень любопытный для нас нюанс. Вот только что я спрашивал у Людмилы, решили, что все-таки у специалиста нужно поинтересоваться. Альпинизм и вот простое восхождение – это разные вещи или это, в общем-то, одно и то же в наших условиях?
4: Ну, есть два варианта поездки в горы. Либо вы идете в поход, ну, по-простому говоря, или там в трекинг по-модному, да? Это не подразумевает восхождение на вершину. То есть вы можете пройтись по горной тропе, там, подняться к перевалу, хотя там тоже есть все те же самые опасности, и камнепады, и лавины, и какие-нибудь там сели, да. А вот альпинизм, это обязательно надо зайти на вершину. Вот если ты зашел на вершину или планируешь зайти на вершину, то это альпинизм. А если не планируешь, то это какой-то вот поход в горы, путешествие, трекинг, вот.
3: А много, как сказать, пропорция вот тех и других путешественников большая, Алексей, вот исходя из вашего...
4: Я думаю, что она очень сильно отличается, но я, по моим оценкам, где-то 1030, ну, максимум 40 восхождений у нас совершается, а путешествия в горы в трекинге, наверное, считаются миллионами.
3: Ну, тут еще от высоты горы зависит.
4: Отношение 1 к 10.
3: Да. Условно говоря, на Уральские горы, это, наверное, все трекинг, они все-таки старые и невысокие.
4: Ну, даже вот если мы посмотрим с вами на Эльбрус, то туда масса приезжает автобусов туристических из минеральных вод, из санаториев, из каких-то баз отдыха, и женщины выходят в кедах и, значит, в шапах, и идут пешком там к водопаду. Это же трекинг, это, ну, и таких десятки, сотни тысяч ежегодно
3: поедут. Спасибо вам большое, Алексей, за беседу. Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников был с нами на связи. Вообще достаточно один раз с экскурсии съездить вот просто на трекинг, скажем, угу, по-модному, да, или на прогулку в горах, чтобы понять, что дело это отнюдь непростое. И забираться это полдела, причем минимальная половина, наверное, спускаться еще сложнее, даже если просто ты идешь пешком. Поэтому прежде чем вот совершать какие-то подвиги в горах, нужно просто прогуляться и понять собственные силы, и, естественно, какую-то подготовку получить.
2: Ну, минимальную хотя бы, уж не говоря, действительно, подготовки серьезные.
0: Наше время.
3: Сделаем небольшое объявление для вас, дорогие радиослушатели. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино.
2: Ну и также присутствует там довольно серьезно замешанная интрига, как утверждают авторы фильма, народная мудрость и актуальный юмор. Говорят, что это действительно сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин.
3: Если еще не успели сообразить, что сделать в выходные, «Колобок. Последний богатырь» уже в кино для вас.
0: Наше время. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
7: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
8: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
7: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
9: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
10: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
11: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
13: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
14: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
15: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без клаксона, как без руля. 12+. плюс. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
16: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
17: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев. Главный замес года. «Последний богатырь». «Колобок».
16: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
0: 6+. Радио России.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте в этом выпуске. ВКС России ударили по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Харьковской области. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой западных стран, заявил Сергей Лавров. Об этих и других событиях далее подробно. Российские военные в Одесской области нанесли удары геранями по ремонтно-восстановительному поезду и ЖД-локомотиву, которые использовались в интересах ВСУ. Также ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Харьковской области. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как заявили сегодня в Минобороны, днем в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ и оборудование для разгрузки. В порту Очаков Николаевской области также сегодня поражен украинский патрульный катер. Российские войска за сутки взяли под контроль село Петровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Сахалинская область активно поддерживает участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом Владимиру Путину рассказал глава региона Валерий Лимаренко, с которым президент встретился на острове Итуруп. Губернатор отметил, что жители Сахалина настроены на победу, а глава государства отметил, что это заложено в генетический код наших людей.
2: Наши воины контрактуются, служат, мы туда выезжаем, постоянно с ними работаем, взаимодействуем. Мы направляем туда необходимую технику по заявке наших воинских частей. Значит, мы считаем, что в этом смысле они обеспечены. Очень важно, что мы занимаемся семьями. И хочу сказать о том, что...
3: Семьи ребят,
2: которые на фронте. Любое пожелание. Даже такие бывают случаи, когда возим жениться на линию фронта. Если воин давно не звонил, там через замполита обращаемся, чтобы можно было там разыскать и дать
3: связаться.
2: Да. Разные жизненные ситуации. У нас, смотрите, есть программа. Вы ввели ипотеку 2% для воинов.
3: Да.
2: Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый выносить. И вот у нас за последние 2 года, как раз вот работает эта программа, более 400 семей получило жилье по ипотечному кредитованию. Также помогаем с арендным жильем. То есть вот в этом смысле помощь. Теперь ребят приходят, мы лечим, проходят реабилитацию. 2000 воинов, таким образом, у нас прошли реабилитацию, вернулись на фронт, подавляющее большинство. Это вот принципиально важно. И я вам хочу сказать, даже в самые, как говорится, отдаленные места я приезжаю встречаться с людьми, и вот население говорит, все для победы. Вот это вот инновация, которая появилась за последние годы.
3: Так, такие у нас люди.
2: Да. Особенно женщины. Нет, я сразу хочу сказать, что...
3: Генетический код победителя.
2: Да, это правда.
1: Владимир Путин также поддержал запуск аналога федеральной программы «Время героев» для участников специальной операции в Сахалинской области. Она называется «Герой Сахалина и Курил». Президент во время поездки на Итуруп также пообщался с жителями и отметил курортную погоду. Он прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран. Не обязательно в аналогичных акваториях, заявил об этом глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом очень опасная стезя ЕС. При этом Евросоюз с самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свое решение выше международного права, отметил Лавров. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил перелет из Иркутска в Жуковский на аэродром имени Громова, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в Ростех. Полет продолжался 5 часов 50 минут. Он проходил на высоте чуть более 12 тысяч метров со скоростью до 850 км в час. В Ростехе уточнили, что самолет преодолел более 4 тысяч километров без посадок. В Жуковском специалисты проверят все системы после длительного перелета и подготовит лайнер к покраске в ливрею заказчика. Отмечается, что полет прошел штатно и все системы отработали как положено. МС-21 – отечественный проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолета, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам иностранного производства.

0: Однако источник уточнил газете, что не все эти беспилотники были сбиты. В столичном регионе с пятницы ожидается потепление. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченко. В представленном им метеопрогнозе начало следующей недели может ознаменоваться даже очередной волной жаркой погоды.
1: В центральной России температура станет повышаться уже завтра. В Москве после сегодняшних 15 будет уже 19. А в субботу столбики термометров смогут дотянуться и до плюс 21. Затем, благодаря скандинавскому циклону, станет даже жарковато. В первые дни новой недели до плюс 26-28. Но из-за влияния вихря в мегаполисе начнут развиваться очаги мощной облачности, поэтому местами могут прошуметь кратковременные ливни и грозы.
0: В гидрометцентре в столичном регионе из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится до 9 вечера 14 августа. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В руссконародной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Жуков, Мила Ершова и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня разыгрываются 5 комплектов наград в соревнованиях пловцов. Россияне представлены в 4 финалах. На дистанции 50 метров на спине Алина Гайфудинова 5-я, уступив в борьбе за бронзу всего 0,08 секунды. На дистанции 100 метров баттерфляем Андрей Минаков показал 8-й результат. Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Анжелика Блатцева одержала победу в спартакиаде народов России в дисциплине «Индивидуальные прыжки среди женщин». Елисей Писарев стал победителем индивидуальных соревнований по фехтованию на шпагах. Тяжелоатлет Альберт Шарков победил в весовой категории до 65 килограммов. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. Новости футбола. «Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем Ильей Помазуном до лета 2029 года. Напомню, голкипер перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025. Сегодня в Кубке России продолжилась программа матчей второго круга в пути регионов. Отмечу победу «Спартака» из Нальчика над «Аланией». К 87-й минуте «Спартак» проигрывал 0-3, но успел сравнять счет, а в серии пенальти оказался лучше 4-2. Российские синхронистки Кристина Чиханова и Анастасия Сидорина одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште. Отмечу, что российские спортсмены выступают на этих соревнованиях с флагом и гимном. Президиум Всемирной федерации танцевального спорта снял все ограничения на участие российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. И пока это все новости спорта.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, 14 августа в Хабаровске до 28 градусов, переменной облачности, возможен небольшой дождь. В Екатеринбурге 24 градуса, также возможны осадки. В Челябинске 26 градусов, не обойтись и без, там же без зонтика. В Омске и Новосибирске днем без осадков и до 29 градусов тепла. В Архангельске 11-13, кратковременные дожди. В Перми до 21 градуса, также возможны осадки. В Пензе до 18 градусов, будет сухо. В Ростове-на-Дону завтра 25-27. 7 градусов, небольшая облачность, без осадков. В Сочи 29 градусов, возможны осадки и грозы. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем до 22 градусов. В российской столице завтра около 17-19 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабо, составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет. Театр у микрофона. Александр Сергеевич Пушкин. «Барышня-крестьянка». Спектакль Екатеринбургского театра слова.
4: Что за прелесть эти уезды?

0: прекрасной барышни.
1: Дочь помещика Лиза молода и хороша собой. Когда в соседское имение приезжает молодой барин Алексей Берестов, все местные барышни влюбляются в него. Заинтригованная Лиза мечтает познакомиться с Алексеем, но ее отец ничего и слышать не хочет о Берестовых.
0: Стройный, высокий, румянец во всю щеку.
2: Право?
1: Тогда девушка переодевается в крестьянское платье и знакомится с юношей, представляясь дочерью кузнеца.
2: Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, то не извольте забываться.
1: Лиза так искусно входит в роль, что Алексей не замечает подвоха и влюбляется в нее.
3: Я не хочу жениться и не женюсь.
1: Слушайте радиопостановку «Барышня-крестьянка». В это воскресенье в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
4: Продолжаем наш эфир. Еще час нашего времени у нас. С вами сегодня Данил Гусельников и Людмила Шаулина. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. И как всегда в начале часа наши контакты. Я напомню, 8-925-222-99-92 это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России мы там называемся, как несложно догадаться. Заходите туда, там интересные новости мы публикуем, интересные и актуальные. Есть видеотрансляция, можете посмотреть, под ней тоже комментарий свой какой-то оставить. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Пользуйтесь всеми возможными функциями этого приложения. Ну, а самые интересные, свежие и актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
4: Уже в этом учебном году школьников, ну и, конечно же, их родителей, безусловно, учителей и директоров, всех, кто причастен к школьному образованию, ждут довольно значительные перемены, и главное, что их очень много. Ну вот, например, да, появятся новые правила поддержания дисциплины для учителей. То есть, если учитель вдруг в классе сталкивается с каким-то неправильным поведением ученика, теперь он точно будет знать, что ему делать. Во-первых,
5: горох
4: предупредить. А, нет, да? Сначала ты предупреждаешь, да. Делает устное замечание учитель школьнику. Потом привлекает дежурного специалиста. Видимо, должен быть какой-то такой дежурный специалист. Если ученик игнорирует слова, продолжает мешать классу, педагог вызывает сотрудника, ответственного за порядок. Дальше профилактический разбор. Этот самый специалист, специально обученный и заточенный под подобные ситуации, уводит ученика на беседу, уводит он его. И тут сразу, у меня тут же возникает серия вопросов, а как он его уводит? А вот был же случай, когда вывели в коридор ученика за шкирку, и потом уголовное дело против учителя. Да? Но, тем не менее, вот он уводит ученика на беседу, и потом как бы возникает, само собой, решение проблемы. Вот такие четыре пункта. Вот, например. Дальше оценки за поведение будут введены с этого года. Кроме того, в самой учебной программе произойдут изменения. В частности, предмет обществознания их претерпит. В обновленном курсе, да, намерено усилить связь обществознания с историей, литературой, географией. История, там распределение часов поменялось. В пятом классе аж 68 часов должны быть посвящены всеобщей истории, 34 истории нашего края, ну и по другим классам тоже свои изменения произойдут. Новый предмет появится — духовно-нравственная культура России. такая вот вещь. Ну и со вторым иностранным языком тоже там есть новшество. Арабский язык предлагается вести в качестве второго иностранного, но при этом время, в принципе, на иностранный язык сократится.
5: Угу. Вместо одного предмета ОБЖ, основ безопасности и защиты Родины, появится два предмета, да, как я понял? Да. Искусственный интеллект появится в тех классах, которые по профилю IT занимаются. Ну и обязательным станет курс «Россия. Мои горизонты». Вот такие вкратце изменения. Сейчас попробуем их все вместе обсудить. Наиболее интересные, наиболее актуальные. К нам присоединяется автор телеграм-канала «Богданов о школе» и не только, учитель информатики школы 564 Санкт-Петербурга Михаил Богданов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Как вам эти изменения? Наверняка вы с ними ознакомились и гораздо более детально, чем мы их сейчас посвятили.
5: Наверное, вам искусственный интеллект больше всего заходит, что называется.
6: Ну, я профиль не веду, но на самом деле там вот все, что вы перечислили, на процентов, я думаю, 80, это ничего нового, это просто переписанные уже существующие нормы и нормативы. Но за исключением, пожалуй, вот оценки за поведение и там вот разделение на ВБЗР, да, то есть то, что там появилось у нас ну, в ОБЖ бывшем, появился раздел военной подготовки. А все остальное, ну, так или иначе, в школе есть, и, ну, написаны какие-то рекомендации, которые, по большому счету, переписывают то, что существует и так в жизни школы, там, может быть, не расписано так подробно, там, какие-то отдельные дежурные, какие-то специалисты, которые должны, там, выводить хулигана, там, и прочее. Ну, вот этого, наверное, не было так вот прям расписано. Но я, честно говоря, не очень понимаю, это же все рекомендации, а на местном уровне все равно это будет превращаться в реальную жизнь, утыкаться, где отдельной должности такой не существует, да, там какого-нибудь дежурного в коридоре, который будет ждать, когда его позовут по случаю какого-нибудь балбеса, хулигана, там, матершинника или какого-нибудь еще там.
4: Мы-то понимаем, с чем связана эта инициатива. Мы довольно подробно в наших эфирах, мне кажется, и с вами тоже обсуждали историю вот этого несчастного педагога молодого из Свердловской области, да, который был, против которого было возбуждено уголовное дело, и, в общем, на самом деле его так и отстранили там, мне кажется, по этому делу. Да, он был должен был отработать 1.5 года, обязательная работа у него там. Вот. Но мы боролись за него, мы честно за него сражались, ничего не получилось. Человек взял за шкирку взрослого уже мужика, уж простите, да, 17 лет, хулигана, который матерился ему в лицо, и вывел в коридор. Вот здесь вот есть специальный такой человек, который, наверное, получит право брать за шкирку.
6: Нет, к сожалению, нет. То есть все вот эти вот проблемы, которые существовали, они никуда не делись. То есть у нас как, не было права, значит, удалять с того же урока нормально ребенка, да, как не было права в школе, там, скажем, совсем уже отъявленного балбеса, значит, перевести на перевести решением школы на обучение в, значит, соответствующее учреждение, исправительное, по сути. Значит, как их не было, этих прав, так и нет. То есть кардинально ничего не меняется. У нас, к сожалению, то, что делается в последнее время в плане образовательной политики, скорее такое, вот знаете, успокоение общественного мнения. При этом никаких, скажем, нормативов, да, новых, серьезных нормативов. Ведь все то, что вы перечислили, это носит рекомендательный характер.
4: Понятно.
6: Вот. И фактически вот, ничего не меняется.
4: Ну да, психологов вводили, медиаторов вводили, да, ну хорошо, там в трех школах в Москве, возможно, у них есть деньги оплачивать работу этих психологов и медиаторов, а где-нибудь в какой-нибудь школе удаленной,
6: в деревне, там еще,
4: в Иркутской области.
6: Там проще немножко, там все свои, вот в маленьком городе, там, да, где дотационный бюджет, понятно, что этого нет. Вот. Ну, в общем, проблема-то, я говорю, что в том основная, что мы все время озвучиваем проблемы, а решение проблем предлагается в рамках существующего нормативного поля.
5: Еще, вы знаете,
6: Да-да-да. Ничего не меняется.
5: Угу. Вы знаете, Михаил Юрьевич, что касается других изменений, ну, понятно, тут про дисциплину. Кстати, интересно, насколько вообще эти оценки за поведение изменят картину, вы как считаете?
6: Никак не изменят. Ну, хулигану это только, что называется, дай бы еще больше побаловаться. Вот, а остальным... Ведь оно же ни на что не влияет. То есть, ну, появилась
5: а вот оценка, хотели же ввести и ответственность за эту оценку, если плохая...
6: Нет, главное, что она нигде не учитывается, понимаете? Там, если почитать эти рекомендации, как эта оценка будет выставляться там комиссионно, то есть фактически, ну, я имею в виду комиссии, да? То есть фактически школа, если большая, то там должна быть какая-то бюрократическая процедура запущена, где на каждого ученика должно будет приниматься решение какой-то комиссии там из 3, из 5, или, может быть, даже больше учителей, по каждому ребенку выставляется вот эта вот трехбальная оценка, которая нигде в итоге не учитывается. То есть, ну, выставили оценку, ну, хорошо, кому-то поставили правильное поведение, кому-то неправильное там, да? Ну, а дальше что? Ну, где оно? Оно вот в аттестате не отражается, в личном деле не отражается. К чему это все? Вот непонятно.
4: Понятно. Ну, да, зато общественности мы скажем, вот, ввели, вот, смотрите, вот еще один специалист у нас появился, да, да, и вот еще и оценки ставим. Спасибо вам большое.
5: Михаил Богданов, мнение. Автор телеграм-канала «Богданов о школе не только», учитель информатики школы 564 Санкт-Петербурга был с нами на связи, к нам присоединяется старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Ирюхин. Борис Валентинович, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Следующие, собственно говоря, изменения. Ну, вы слышали нашу беседу, да, слышали мнение нашего предыдущего гостя. Что касается, вот, в общем, остальных изменений, нас это тоже интересует. Перераспределение часов, изменение программ по истории обществознанию и новые предметы. Расскажите, Борис Валентинович, как, на ваш взгляд, все это отразится на школьниках, учителях и родителях?
7: Ну, надеюсь, что отразится положительно. Изменения в часах были на самом деле всегда. И вот анонсированные вами, в том числе, изменения в стандарте, они были известны очень сильно заранее. То есть до того момента, как он принялся, они обсуждались, поскольку ну, изменение количества часов на тот или иной учебный предмет, история, так сказать, это всегда обсуждаемая в профессиональном сообществе. Вот, поэтому, ну, опять же, новизны здесь, честно говоря, большой не вижу, но, тем не менее, так сказать, действительно обсудить стоит, поскольку количество часов в неделю, которые ребенок может учиться, оно предельно, да, если мы говорим о том, что нам не хватает часов на изучение истории, значит, их надо где-то взять. В данном случае основная масса часов сокращается, это часы изучения обществознания в 6-7 классе. Вот оно практически исчезает, да, то есть через год там пропадет уже и 8 класс, вот, и увеличится количество часов на изучение истории, там тоже есть определенный регламент часов, не знаю, так сказать, будет, ну, написано, что он должен неукоснительно соблюдаться учителями, на мой взгляд, история такая немножко, ну, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, спорная, вот, но тем не менее... Историю, ну, история такой предмет, который нужно знать, хотим увеличить часы, ну, очень здорово, вот, и, опять же, в профессиональном сообществе долго обсуждали, что часть предметного содержания обществознания, оно уйдет в некоторые другие предметы, там, в том числе, опять же, в ту же самую историю, там, ну, и по отдельным предметам тоже будет распределено, поэтому... В принципе, вот, на мой взгляд, мы действительно немножко переувлеклись гуманитаризацией школьного образования в какой-то момент, да, у нас действительно, так сказать, вот гуманитарием хочет стать больше половины ребят в окончании школы. Вот, ничего плохого в этом на самом деле тоже не вижу, но тем не менее перераспределение вот, вузовских испытаний тоже в пользу истории, говорит о том, что история в последнее время уделяется очень большое внимание.
4: Борис Валентинович, вот. Ну вот смотрите, сокращаются часы обществознания, но ведь обществознание это такой предмет, который требуется в огромном количестве вузов при поступлении, в случае, если человек сдает ЕГЭ и поступает в вуз. Вот ну, это не только гуманитарные там какие-то, да, ну, хотя юристы это тоже гуманитарии.
5: На экономику, например, обществознание очень часто
4: нужно, да. Для того, чтобы отучиться на прокурора, нужно обществознание.
7: Но вы перечисляете сейчас все равно юридическое и экономическое образование, да? на самом деле. Ну, юридическое это точно гуманитарное образование, экономическое. Но я только что пытался сказать, что вступительные испытания тоже претерпевают изменения. Мы о них сегодня не говорим, но тем не менее, все больше специальностей и направлений подготовки, где обществознание заменяется на историю, как экзамен. И история становится обязательным предметом.
4: Хорошо.
7: Поэтому это еще раз подчеркивает интересный статус истории.
4: Вот новый курс «Россия. Мои горизонты». Что это за курс такой? Что будут изучать в рамках этого курса?
7: Это не новый курс, это так называемый дополнительный курс, в общем-то, по сути, факультативный, он просто становится немножко обязательным, и в его рамках предполагается, по сути, это курс профессиональной ориентации. В его рамках ребята знакомятся с профессиями, посещают предприятия. И, кстати, вот тут недавно читал результаты одного исследования, где выяснили, что одна из наиболее эффективных форм профессиональной ориентации – это как раз экскурсии на предприятия, то есть знакомство с реальными производствами. Поэтому мне кажется, что эта штука будет полезна.
5: То есть это как раз дисциплина, которая предполагает возможный выход на ближайший завод, фабрику или на какое-то предприятие?
7: Да, да, совершенно верно. С экскурсией.
5: Слушайте, ну это интересно.
4: Но это же в рамках школьной программы. Это, то есть, вот если у тебя, допустим, в расписании стоит 6 уроков, то это один из этих уроков, я правильно понимаю? Это теперь не вне классная деятельность, не вне урочная.
7: Значит, и нет, потому что все равно это остается дополнительным курсом, то есть это все равно дополнительное образование, то есть это факультатив, но то факультатив становится обязательным из числа вот всех факультативных занятий, которые можно выбрать. Вот его надо будет выбрать, ну, условно говоря, выбрать, то есть он будет в обязательном порядке. Угу. То есть это не дополнительный час учебной программы.
5: У нас еще один новый предмет, это духовно-нравственная культура России. Здесь чему ребят научат?
7: Это совершенно не новый предмет. Это, опять же, был факультатив, который, ну, вот тут уже прям вот час этот, и час на факультатив был тоже обязательным, он станет просто обязательным. А раньше это называлось «Основы нравственной, духовно-нравственной культуры России», а сейчас просто «Духовно-нравственная культура России». Страна многонациональная, очень много народов, они действительно надо знать. Есть учебник, на мой взгляд, учебник тоже достаточно неплохой, поэтому курс новым назвать не могу, и, в общем, очень полезная история.
5: Ну тут я понял, я вот что не называю новое, то как бы тут всегда Борис Валентинович поправляет, не новое, но статус получается скорее меняется, скажем так, протестировали, да, на факультативной основе вот эту всю историю, поняли, что это хорошо ложится и детям, и, в общем, в образование в целом, и переводят на более или менее обязательные рельсы. Вот так, наверное, правильнее будет сказать.
7: Ну, по сути, да, по сути, вы сейчас абсолютно правы, то есть вот идет превращение некоторых факультативных, а напомню, что у нас помимо обязательных часов, да, есть еще так называемые курсы по выбору, там, где можно выбрать или не выбрать. Вот то, что мы обсуждаем, это курс, который дополнительное время, но все равно он становится, то есть часы дополнительные, но выбор становится обязательным, скажем так.
5: Борис Валентинович, еще небольшое уточнение. Арабский язык, это по выбору будет или его тоже будут обязательно изучать?
7: Это второй иностранный язык. Второй иностранный язык – это всегда выбор. Причем здесь министерство, ну, достаточно справедливо делает оговорку. Там, где к этому будут готовы школы, будут его вводить, или есть учитель соответствующего языка. Потому что где-то актуален китайский язык, где-то актуален английский язык, или немецкий, вернее, как второй язык, да. Вот. Ну, возможно, где-то будет актуален арабский язык. Опять же, страна очень большая, многонациональная.
5: И если есть возможность, то можно будет его выбрать. Борис Валентинович, время, к сожалению, у нас заканчивается, вижу. Спасибо вам большое за беседу. Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХИКС Борис Илюхин был с нами на связи. Ну вот, смотрите, дорогие родители, небольшой краткий экскурс в будущее. Что предстоит вам и вашим детям. Оценивайте трезво свои возможности и начинайте учиться.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
10: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
1: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир, и к нам в студии присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
11: Здрасте.
5: Несколько любопытных новостей у нас имеется. В частности, хочется начать с самых свежих. Допустили наших спортсменов еще до одних соревнований.
4: В двух дисциплинах, но если можно это назвать дисциплинами, правда, но одно. Всемирная федерация танцевального спорта допустила представителя России к участию в соревнованиях в полноценном статусе. Это означает, что с флагом и с гимном.
11: Да. Ну, действительно, да, в танцах и так проблем не было. Да, мы могли выступать и с нейтральным флагом, да, но действительно здесь флаг вернули. Mm-hmm. И гораздо более интересная новость вторая, которую вы хотите сказать.
4: Международная автомобильная федерация отменила введенные в 2022 году ограничения для российских и белорусских спортсменов. Таким образом, наши команды, наши гонщики тоже с флагами, с гимнами смогут участвовать в соревнованиях.
11: Смотрите, с 22 года, с марта, до 4 с лишним года не получалось у нас участвовать в больших ралли-рейдах, и прежде всего в Дакаре, где наши КАМАЗы, по-моему, до 22 года выигрывали там все подряд и вдоль и поперек, и так далее, и тому подобное. Мы не только в КАМАЗах выигрывали, но и Сергей Корякин, тоже является победителем Дакара. Он очень активно кричал.
5: Шахматист?
11: Нет. Другой? Гонщик. Mm-hmm. Да, не шахматист. Активно раньше критиковал, и постоянно критиковал прежние правила Международной автомобильной федерации. Там надо было подписывать декларацию нейтральности, причем там формулировки были такие, что подписать ее было не представлялось вообще никаким боком. Возможно, и он об этом говорил постоянно, но ФИА вообще ничего не меняла, и практически до решения МОК.
5: А что изменилось? Почему решили?
11: МОК, допустим. Международный олимпийский комитет вернул же, да, все оттуда идет, потому что главная организация спортивная разрешила, и дальше, как мы уже говорили, любая федерация принимает свои решения, соответственно. Что это означает для России с точки зрения автогонок? Наши пилоты, национальные сборные снова могут, соответственно, использовать всю государственную символику, цвета флага и гимна, соответственно, восстановление в правах Российской автомобильной федерации. Российские делегаты возвращаются к работе в комитетах и комиссиях ФИА с правом голоса. Соответственно, правда, пока ограничение по географии сохранено на проведение международных соревнований непосредственно на территории России и Белоруссии. Пока этого разрешения нет. Mm-hmm. То есть там не 100% допуска, но 99%. Mm-hmm. Да. Что касается основных категорий гонщиков, это прежде всего, как я и говорил, касается представителей ралли-рейдов и внедорожных гонок, гонщики команды КАМАЗ-Мастер, многократные победители Дакара. Команда принципиально раньше отказывалась от участия на условиях нейтральности и подписания декларации, то есть мы всегда выступали с флагом на двери КАМАЗа. Да. Нет, но сейчас без всяких шуток, это просто позиция была, и она не менялась никогда. Новое решение решение, соответственно, позволяет легендарному коллективу вернуться на главные мировые старты без политических условий. И, соответственно, на ближайшем Дакаре, который пройдет в январе, мы снова увидим КамАЗ-мастера. Это очень и очень, на самом деле, крутое решение. И здесь целый такой пласт, гоночный пласт возвращается на то место, где...
4: Распереживаются наши соперники.
11: Где и должен быть. Нет, ну на самом деле...
5: Кто, интересно, кстати, в эти 4 года...
4: Побеждал.
11: Я могу говорить за грузовиков. По-моему, чехи выигрывали. Ну так, нет, насколько я... Потому что у белорусов очень сильная команда была, да? На МАЗе они, по-моему, ездили, да? Или я ошибаюсь, да? Ну, короче, из Беларуси точно грузовики все время боролись за победу на КамАЗе. Не помню название, извините меня, да, кто слушает. И чехи на Татре, да, по-моему. Ну, сейчас вот последние годы, по-моему, выигрывали. Но поскольку главных соперников нет, да, там люди приезжают и, соответственно, выигрывают.
5: Mm-hmm. Вот так. А, кстати, недавно мне новость попадалась, что гонки фотографирует чешский президент. Работает в качестве аккредитованного фотографа, уходит в отпуск на время этих гонок.
11: Гоняет на Дакар, на ралли-рейды.
5: Я, правда, не помню, на какие именно.
11: Нет, тут очень большая разница, стоит уточнить, потому что...
5: Я помню, что в новости говорилось, что он жил, вот, там, я не знаю, в походных условиях.
11: Ну, в биваках, да-да-да.
5: То есть, видимо, это, наверное...
11: Нет, если он ездит на ралли-рейды, это такая, знаете, это как испытание... Ну, я не могу сказать, что это как альпинизм, да, подняться на какую-нибудь высоту, да,
5: наверное. Наверное, он как раз поехал, потому что собственные эти татровцы выигрывали.
11: Да, а да, раз, да. Наверное, нет, уже... нет, вполне вероятно, но это испытание не для простых людей, потому что там действительно там 2 недели ты живешь абсолютно в пустыне, не моешься, ты моешься раз там в 5 дней спишь там рядом с гадюками пустынными, то есть там такая целая история. Не, ну, понятно, что у них, конечно, может какие-то другие условия, но сами гонщики, они вот у них все просто, они заезжают в биву. Да, который охраняется, да, и дальше там уже как сможешь спать, так и сможешь. Ну, у нас еще есть, наверное, пару тем, да, которые мы можем обсудить. Это идея включения киберспорта в школьную программу, одна из них. Дискуссия год назад вышла на пиковый уровень.
5: И я прошу прощения, Гран-при Формулы-1.
11: Гран-при Формулы-1. Ну, тогда извините, да, не действительно. Я уже успел удивиться, потому что я такого не слышал, и если бы, конечно, президент Чехии приехал на Дакар фотографировать, да, жил, как все фотографы, там, с вертолета там свисал и снимал красивые кадры, я думаю, об этом дакаровцы говорили много и жадно. Ну, поскольку он как такой тусовщик приезжает на этапы Формулы-1...
5: Он принимал раньше, но в этом году вот он...
11: Решил не ехать.
5: Он гран-при Формулы-1 снимал, а раньше он и на Лимана, и в Дакаре, вот я смотрю, участвовал. Ну, ладно.
11: Ну, да. Так, у нас, значит, киберспорт, школьная программа. Год назад Госдума вышла с этой концепцией, предложили интеграцию видеоигр в уроки физкультуры, однако Минпросвещение России оперативно скорректировало эту инициативу. Сегодня мы поговорили с президентом Федерации киберспорта России Дмитрием Смитом, и вот что он сказал по поводу киберспорта в школе.
12: Начнем с того, что федерация уже достаточно много лет проводит школьные соревнования по киберспорту, и в них участвует огромное количество детишек. Но здесь, опять же, надо обговорить ряд ограничений. А, во-первых, мы работаем только со старшеклассниками. Во-вторых, у нас нет так называемых стрелялок. И в целом вот здесь вот моя позиция с Самиром немножечко расходится. Я считаю, что вот то, что касается Counter-Strike, это как раз школы заводить сейчас будет преждевременно. А это надо еще изучить и так далее. Но когда мы говорим там про доту, про мир танков, про различные другие отечественные игры, там, например, Град и Пазл, они показывают очень хорошие результаты. Что касается именно уроков, то здесь, опять же, Амир Хамитов очень верно подчеркнул, что речь идет не про замену классической физкультуры на компьютерный спорт. Речь идет про дополнительные занятия. Прямо скажем, факультативные, которые будут проходить, естественно, только если родители детей не возвращаются. возражаю. У нас уже существует и методическое пособие, и учебник по киберспорту, и есть большое количество спортивных секций. Вот в Москве, например, на ВК Play Arena есть секции по киберспорту, абсолютно бесплатные. Там занимаются школьники под присмотром преподавателя. Они, помимо занятий непосредственно на компьютере, уделяют время и технике безопасности, как сохранить осанку, как уберечь свое зрение, как избежать туннельного синдрома. Также там проводятся занятия по физической культуре, то есть это физические нагрузки ребятам даются, и мы им поясняем, что, ребят, вот смотрите, вас тренируют чемпионы. И все они в прекрасной физической форме. Потому что в здоровом теле здоровый дух – это не просто красивые слова, это аксиома. Если вы хотите добиться результата, ваше тело – ваш инструмент. Инструмент надо держать в идеальном состоянии, поэтому вот берите пример с тех, кто уже достиг хороших результатов, и занимайтесь физическими нагрузками. Ну и, конечно же, идет речь про то, что прививается режим бодрствования, то есть никаких «тренировок» в кавычках ночью быть не может. Соответственно, тренировка идет под присмотром в определенное время. То есть есть режим расписания и так далее. Это если мы говорим про секции. В школах можно сделать нечто подобное, то есть факультативные занятия, где как раз будут проходить вот все эти блоки. Техника безопасности, режим, скажем так, спортивного питания, как правильно взаимодействовать в игровой среде, если ты хочешь принять участие в соревнованиях. Ну и, естественно, подготовка к этим самым соревнованиям. Но это основа. В любом случае, в школе это базовый курс. Дальше уже, кому интересно, они приходят в наши секции. Еще раз подчеркну, секции у нас в большинстве своем бесплатные.
11: Ну, на самом деле, год назад, я напомню, в Counter-Strike действительно предлагали поиграть, но проект столкнулся с жесткой критикой экспертов и ведомств, потому что действительно там очень жесткий возрастной ценз, и Дмитрий Спит абсолютно верно говорит, там 18+, нельзя внедрить игру с элементами реалистичного насилия со стрелковым оружием в обязательную программу для несовершеннолетних, но это выглядит крайне странно. Минпросвещение официально заявило, что добавление компьютерных игр в обязательную сетку уроков приведет к серьезному переутомлению. Действительно, ну, по 6-7-8 иногда у старшеклассников уроков, да, и потом еще в стрелялки пойти поиграть или еще там поиграть, ну, маловероятно.
13: А может, наоборот, разгрузиться?
11: Ну, нет, на самом деле, там лучше погулять, на самом деле, или кто-то там куда-то там на футбол идет. И физкультура, как бы, размите сути, физкультура уходит от этого, потому что замена физической активности сидением на стуле, аргументируя тем, что уроки физкультуры созданы для компенсации дефицита движения у детей, ну, такая тоже история спорная. В итоге компромиссное решение было, Fidgetal Sport, о котором мы говорили, собственно говоря, внедряется, обязательно физкультуру оставили в покое, но начали развивать вот эти Fidgetal модули, то есть ты сначала играешь, потом идешь, грубо говоря, там, в баскетбол, футбол и так далее, и тому подобное. И, соответственно, переход это в формат факультета активов и школьных лиг, и, соответственно, по регионам идет такое масштабирование вот этих лиг по фиджитал с разным дисциплинам. Но сейчас, конечно, ну, на компьютере, хотя играют, потому что все играют на приставках, да, или там на мобильных телефонах, и, собственно, об этом говорит Дмитрий Смит.
12: Если мы говорим про компьютерный спорт, то он все больше уходит, например, в такую сущность, как мобильный киберспорт, где даже компьютер для занятий не требуется, достаточно обычного смартфона. То есть там смартфон за 15-20 тысяч рублей уже достаточен для того, чтобы человек мог полноценно принимать участие в соревнованиях. Например, вот отечественная игра «Пираты Пазл» или там «Танки Блиц», тоже отечественная игра. Они играются на смартфонах. Поэтому если школа по каким-либо причинам имеет слабый парк компьютерной техники, который ту же самую доту, говоря сленговым языком, не тянет, ну, тогда можно вот начать с того, что я говорю про мобильный киберспорт.
11: Ну, по поводу бесплатности, да, киберспорта, у меня есть вопрос, конечно, да, надо ходить в секции, но это надо, чтобы секция рядом была, да, чтобы тебе не надо было ехать полчаса, 45 минут, ну, за 45 минут просто за бесплатным киберспортом никто не поедет. Я там в своей молодости, я помню, когда на заре только введение компьютеров, мы ходили в компьютерный клуб, действительно, было, и то там какой бесплатный был, там надо денежку какую-то было отдавать, чтобы вот так вот с такими шарами сидеть.
13: Значит, ездил на другой конец города, да?
11: Нет, ну, мне там тогда, конечно, да, нет, тогда я отдавал там рубль или там 5 рублей, я уж не помню, нажимал одну кнопку, да, там какая-то там точка летела куда-то, что-то там взорвалось, это было очень круто, это можно было 3 часа в это играть, на самом деле, сейчас, конечно, все глубоко не так, и если у тебя под домом действительно есть бесплатная секция по киберспоту, это одно, а если у тебя нет, то тебе придется так или иначе что-то покупать домой.
14: Каждой школе по киберспортивной секции.
11: Именно так, по фиджитал секции.
14: Спасибо большое, Андрей спасибо. Кудряшов, наш спортивный обозреватель, был с нами в студии, рассказывали мы сегодня про идею включения киберспорта в школьную программу. Благодарим, Андрей.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
3: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. В эфире программа «Люди и песни».
5: За эту песню Стиви Вандер получил своего единственного Оскара. Однако поклонники легендарного исполнителя относятся к ней, как правило, довольно холодно, считая, что композиция «I just called to say I love you» слишком слащава и недостойна таланта певца. Песня была написана по просьбе приятеля Стиви, режиссера и актера Джина Уайлдера. Тот решил снять ремейк французской комедии «И слоны бывают неверны» с собой в главной роли. В Голливуде фильм о том, как примерный семьянин Тедди влюбляется в сногсшибательную красавицу Шарлотту, получил название «Женщина в красном». Стиви Вандер сочинил для ленты три песни, однако лишь одну из них было суждено стать хитом.

Люди и песни. Лирическая комедия «Женщина в красном» шла в прокате со средним успехом. Критики разнесли ленту в пух и прах. Да и песни «I just call to say I love you» тоже досталось. Ее называли «банальной и сладкой». В фильме «Фанатик» продавец в музыкальном магазине, которого играет Джек Блэк, убеждает покупателя не дарить дочери сингл «I just call to say I love you», называя его музыкальным преступлением Стиви Вандера и заезженной сентиментальной халтурой. Впрочем, киноакадемики с этими оценками не согласились и присудили Стиви в 1984 году Оскара за лучшую песню из фильма. На церемонии певец сказал, что посвящает награду Нельсону Манделе, который в то время сидел в тюрьме, после чего власти ЮАР запретили фильм, а заодно и песню на территории страны. А вслед за этим соавтор Стиви Ли Гарретт предъявил свои права на хит. Судебный процесс тянулся несколько лет и завершился в пользу Стиви Вандера в 1987 году. Кстати, именно в это время песню выпустила и фирма «Мелодия» в Советском Союзе, но в исполнении чешского соловья Карла Готта под названием «To Bill Van Den». Это был твой день.

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. МВД предупреждает, что только мошенники предлагают прибыль от 70 до 250% годовых. Добавлю больше, любая доходность выше 30% уже повод насторожиться. Ориентируйтесь на те ставки, которые предлагают банки и известные финансовые платформы или биржи. Выше уже опасно. Если вместе с высокой доходностью вам предлагают гарантированный доход, это сразу стоп-сигнал. Гарантии в инвестициях даже Центробанк не может дать. Посмотрите, как осторожно и порой витиевато объясняются финансисты. Это не просто так. Они переживают, чтобы не дать ложных надежд, чтобы человек знал, что есть риск всегда. И только мошенники безапелляционно и не смущаясь вам выдадут астрономические цифры гарантированного дохода. Смелых и нерассудительных аферисты привлекают на свои сайты обещаниями быстро заработать хорошие деньги. Человека просят сначала зарегистрироваться на сайте и пополнить якобы свой счет. Потом злоумышленники прикрепляют к обманутому пользователю так называемого финансового эксперта, который должен якобы выбирать активы к покупке и помогать инвестировать. Чтобы все выглядело более убедительно, аферисты порой даже переводят небольшую сумму жертве под видом прибыли с биржи и так убеждают вкладывать все больше и больше денег. Отказывайтесь или говорите, что нет денег, в ответ мошенники начинают предлагать оформить кредит, продать телефон, машину, квартиру, чтобы в будущем окупились все вложения. Но когда человек на таком фальшивом инвестиционном сайте увидит у себя прибыль и захочет вывести ее, вот тут с него начнут требовать комиссию, придумают сотни оправданий, пока человек не поймет, что это была всего лишь ловушка и денег ему не вернуть. Самый простой способ не повестись на псевдоинвестиции – это не говорить с мошенниками. Не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не обращать внимания на агрессивную и привлекательную рекламу в интернете. Но самая уязвимая категория для мошенников – это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Вы вряд ли часто встречали пенсионера в виртуальных очках, который фанатеет от компьютерных игр и сбрасывает надоедливые звонки, а не мешает играть. Большинству просто скучно. Этим пользуются аферисты. Вот только разговаривать со своими родителями или с дедушкой-бабушкой, как с ребенком, не отвечая на звонки незнакомых, мало толку. Надо объяснять, почему это опасно и почему чем дольше вы разговариваете с аферистом, тем крепче вы приклеиваетесь к ловушке. Аферисты – мастера заговаривать зубы и подстраиваться под собеседника. Расскажите, как им именно мошенники используют телефонные звонки для своих преступных схем. Объясните, что они могут выдавать себя за сотрудников банков, государственных органов или родственников в беде. Напомните, что мошенники могут обмануть как на улице, так и дома, предлагая различные услуги или товары. Они могут заявлять, что необходимо дорогостоящее лечение или проведение ремонтных работ, которые на самом деле не требуются. При возможности попробуйте установить приложение для детского контроля на телефон пожилого человека. Ограничьте сумму разового списания со счета в банке, подключите проверку звонков. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Театр Радио России представляет.
2: Я тебя не понимаю.
3: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
0: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
4: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
0: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
2: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
0: Губернатор. Слушайте с 17 августа по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В этом выпуске. В течение дня над регионами России сбиты более 190 украинских беспилотников. Более миллиона россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре. Италия отказалась возобновить с Испанией действия безвизового Шенгена. Об этих и других событиях далее подробно. Дежурные средства российской ПВО сегодня с 8 до 20 часов сбили 193 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Как сообщили в Минобороны, аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом, Азовским и Черным морями. Российские военные в Одесской области сегодня нанесли удары геранями по ремонтно-восстановительному поезду и ЖД-локомотиву, которые использовались в интересах ВСУ. Также ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Харьковской области. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах киевского режима. Как заявили в Минобороны, в четверг днем в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ и оборудование для разгрузки. В порту Очаков Николаевской области также поражен украинский патрульный катер. Подразделения группировки войск «Центр» за последние сутки освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Подробности рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Грузского, Райполя, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красноподоля, Анновки и Матяшева. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Как сообщили Минобороны России, потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили более 1400 военных за сутки. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Россия будет самостоятельно выбирать цели для зеркальных ответов на незаконные действия Запада в отношении российских судов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Вестям». Он также отметил, что Евросоюз выбрал очень опасную стезю, решив объявить все неугодные себе суда так называемым «теневым флотом» в попытке ограничить возможности России зарабатывать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
3: Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку. И эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Будем выбирать цели сами. А целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
1: Понятие «теневой флот» – изобретение Евросоюза, оно не значится ни в одном документе, сказал Сергей Лавров. Дипломатическая активность Японии по вопросам Курильских островов, в частности, вызов российского посла в МИД Японии в связи с посещением президента Владимиром Путиным острова Итуруп ни к чему не приведет, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, Япония вызовом посла выполняет, цитата, «обязательную программу, как фигуристы». Ранее в четверг МИД Японии заявил в Москве решительный протест в связи с посещением российского лидера южно-курильского острова Итуруп. В сообщении японского дипведомства также обозначена позиция Японии, называющая 4 острова Курильской гряды своими северными территориями. Более 1 140 000 россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, на федеральной платформе в этом году голосование пройдет в 32 регионах. В Москве онлайн-голосование будет на собственной платформе и подавать заявку заранее не нужно. Глава ЦИК также рассказала, что для голосования по месту нахождения с использованием механизма «мобильный избиратель» к настоящему моменту подано уже более 241 000 заявлений. Италия возобновит с Испанией действия безвизового Шенгенского соглашения только при условии, что ситуация в Сеуте будет полностью улажена и что миграционный кризис не будет представлять угрозы безопасности Италии, заявила глава МВД республики. По ее словам, целью данных мер в том числе является обеспечение безопасности европейских границ. В конце июля более 70 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко проникли в автономный испанский

0: сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас там есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке и его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Сегодня у россиян на этом турнире одна серебряная медаль. Наша мужская эстафетная сборная выиграла серебряные награды в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Кроме этого, Кирилл Пригода был шестым в финале на 200-метровке брасом, Андрей Минаков восьмой на 100-метровке баттерфляем, Алина Гайфудинова пятая на дистанции 50 метров на спине. Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Анжелика Блатцева одержала победу на спартакиаде народов России в дисциплине «Индивидуальные прыжки среди женщин». Елисей Писарев стал победителем индивидуальных соревнований по фехтованию на шпагах. А тяжелоатлет Альберт Шарков победил в весовой категории до 65 килограммов. Российские синхронистки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина одержали победу в технической программе дуэтов на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште. Отмечу, что российские спортсмены выступают на этом турнире с флагом и гимном. Теперь новости футбола. Супруга лидера «Локомотива» Алексея Батракова Ирина сообщила о том, что покинула клубное телевидение железнодорожников. СМИ отмечают, что это может быть связано с потенциальным уходом и самого Батракова, в услугах которого заинтересован «Галатасарай». Тем временем «Галатасарай» отклонил предложение из Саудовской Аравии по нападающему Виктору Осимхену. «Аль-Хиляль» через посредника устно предложил «Галатасараю» 130 миллионов евро за нападающего. Федерация футбола Франции объявила полный состав штаба главного тренера Зинедина Зидана в национальной команде. Отмечу, что тренером вратарей будет легендарный вратарь французской сборной Фабьен Бартес. Президиум Всемирной федерации танцевального спорта снял все ограничения на участие российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. И пока это все новости спорта.
0: По данным центров области, 14 августа в Магадане до 15 градусов, возможен дождь, в Екатеринбурге 24 градуса, также возможны осадки. В Тюмени 28 градусов, вечером небольшие дожди, в Омске и Новосибирске 29 градусов, без осадков. В Мурманске до 20 градусов и также будет сухо, в Перми 21 градус, кратковременные дожди. В Кирове и Казани до 13 градусов, кратковременные осадки, в Нижнем Новгороде, Ярославле и Владимире днем до 12 градусов и также возможны осадки. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадка, в днем 20-22 градуса. В российской столице сейчас около 14 градусов тепла, завтра в течение дня синоптики обещают потепление до 17-19 градусов, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
2: Радио России. Музыка.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы обратимся к команде «Смоки». История этой группы – это поиск музыкальной индивидуальности. «Смоки» не стали рок-звездами первой величины, но их мелодичные песни, отмеченные высоким исполнительским профессионализмом, запомнились слушателям 70-х и 80-х годов. До конца часа мы проследим основные этапы рок-истории «Смоки» и послушаем песни, ставшие популярными.

Рок-история «Смоки» начинается в середине 60-х годов. Трое школьных друзей, Терри Атли, Алан Силсон и Крис Норман из английского города Брэдфорд, решили создать совместный коллектив. За ударную установку сел Рон Келли. Первое название группы было «The Yen». Дебютный концерт команда отыграла в феврале 65-го в одной из местных школ. Чуть позже музыканты переименовали коллектив «The Sphinx», а потом «Vessons». Басист Терри Атли позднее вспоминал, что сначала у него даже не было бас-гитары. Он играл на обычной гитаре, сняв с нее две струны. А в тот день, когда он купил себе настоящую бас-гитару, коллеги сообщили ему, что он уволен из группы. Когда в 68-м году Терри Атли вернулся в команду, у нее было уже новое имя – «The Elizabethans». Под таким названием коллектив выступал совсем недолго, но в 70-м сумел привлечь себе внимание одной из радиостанций, после чего был в очередной раз переименован в «Kindness». Тогда же группа заключила свой первый контракт. Важную роль в жизни команды сыграло знакомство с менеджером Биллом Хёрли. Благодаря ему коллектив начал сотрудничество с авторами песен Майком Чепманом и Ники Чином, которые уже добились известности с командой «Sweet». В самом начале их совместной работы в 75-м году группа еще раз сменила имя и, как показала история, в последний раз. Новое название «Смоки» иногда связывают с похожим по звучанию английским прилагательным «прокуренный», «дымящийся», которое в сленговом варианте имеет значение «привлекательный». Дебютная работа «Смоки» «Pass It Around» вышла в феврале 75-го года. Открывает этот альбом одноименная композиция.

Дебютная пластинка не принесла ожидаемого успеха, но ребята сразу взялись за работу над следующим альбомом, и в том же 75-м вышел диск «Changing All The Time», который оказался более успешным. Альбом стилистически отличается от дебютного. Вокалист Крис Норман вместе с группой нашел свое звучание, ставшее позже легко узнаваемым. В трек-лист этой работы вошла композиция «If You Think You Know How To Love Me». Сонграйтеры Чепмен и Чин взялись за дело и написали специально эту песню, делая на нее большую ставку, и не ошиблись, она стала мировым хитом. Именно с этой песни началась популярность группы. A breathless drive on a downtown street. A motorbike ride in the midday heat. Dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes.

Друзья, композиция «If You Think You Know How To Love Me» продолжила наш рассказ об истории группы «Смоки». Песня была издана синглом, и популярность группы начала расти. О команде услышал американский соул-певец Смоки Робинсон. Это имя писалось так же, как и название группы. Молодой команде грозило судебное разбирательство, и тогда было решено изменить написание через букву «I». В таком случае претензии теперь предъявить было невозможно. Изменение названия произошло в момент выхода альбома «Changing All The Time». Интересен тот факт, что на первом издании виниловых пластинок на конверте альбома было написано старое название «Смоки» на конце с буквой «Y». А на самом диске уже красовалось новое имя. Следующая пластинка «Midnight Cafe», вышедшая в 76 году, еще более укрепила позиции группы. Продюсерами записи выступили все те же Ники Чин и Майк Чепмен. Группа сохранила свой фирменный стиль, сочетание многоголосия с плотным звуком акустических гитар. Альбом содержит несколько песен «Смоки», ставших постоянно исполняемыми на концертах, но в то время, еще в Советском Союзе, самым суперхитом из этого альбома стала композиция «What Can I Do?». Фирма «Мелодия» даже выпустила ее синглом на гибкой грампластинке, и в любом городе из окон слышалась шляк-фраза, которая на слух по-русски приобретала совсем другое значение.

Песня «What Can I Do» стала настолько популярной, что существует ее русскоязычная кавер-версия в исполнении ансамбля «Веселые ребята» под названием «Нет, я не жду». Самое удивительное, «What Can I Do» нигде, кроме Советского Союза, хитом не стала. Музыканты Смоки много раз были с концертами в России и признавались, что играют эту песню только для русских слушателей, больше ее нигде не знают. Наши слушатели 70-х и 80-х не зависели от радиораскрутки и навязывания, какому подвергалась западная аудитория, и, как следствие, популярность музыки в Советском Союзе не зависела от ее пребывания в чартах. К тому же большинство наших поклонников рока не понимали текстов, исполненных на английском, и их музыкальные предпочтения часто не совпадали с симпатиями западных слушателей. Следующий альбом «Смоки» не заставил себя долго ждать и вышел в 77-м с названием «Bright Lights and Back Alleys». Эта пластинка, пожалуй, одна из самых любимых в нашей стране. И во многом благодаря одной кавер-версии на песню «Needles and Pins». Первую композицию исполнила американская певица Джеки Де Шеннон еще в 63-м году, а в 77-м появилась кавер-версия «Смоки». Правда, играть эту вещь музыканты начали раньше. Сначала они исполняли ее на саундчеках, однако тогда она звучала не полностью, только до середины. Но однажды коллектив сыграл «Needles and Pins» полностью, после чего было решено сделать студийную запись трека. «Needles and Pins» стала первой композицией в исполнении «Смоки», показанной по советскому телевидению. Название песни переводится как «Иголки-булавки», но не имеет отношения к курсам кройки и шитья. Речь не идет о неудавшемся романе, где острые уколы намекают на романтические страдания.

Друзья, вы слушаете Радио России, программу «Восьмая нота». До конца часа мы вспоминаем рок-историю группы «Смоки». До выхода альбома «Bright Lights and Back Alleys» синглом была представлена песня, которая не вошла в этот релиз – «Living Next Door to Alice». Авторами этой композиции стал уже упоминавшийся тандем Ники Чина и Майка Чепмана. Первоначальная версия песни появилась вовсе не в исполнении «Смоки», а другого коллектива. В 1972 году этот трек был записан музыкантами австралийского поп-трио New World, а в 1976 году свою версию представили Смоки. И именно благодаря этой записи песня стала международным хитом. Главный герой рассказывает о том, что он 24 года жил по соседству с девушкой по имени Элис. В детстве они играли вместе, ходили в парк. Юноша питал к Элис нежные чувства, но никак не решался рассказать о них. И вот однажды он увидел в окно, как Элис вышла из дома, села в белый лимузин и уехала в неизвестном направлении. И он понял, что никогда не сможет свыкнуться с мыслью, что больше не живет по соседству с Элис. Ее подруга Селли хочет заменить Элис в его сердце, но ей это не удается.

Друзья, вы слушаете программу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш выпуск продолжил один из самых известных хитов группы «Смоки» «Living Next Door to Alice». Сегодня мы рассказываем о том, как складывался музыкальный путь коллектива, представляем его треки с ранних альбомов. Следующий диск, The Mantra Album, вышедший в 78 году, стал последним для Смоки, созданным в партнерстве с Ники Чином и Майком Чепманом. Этот тандем сонграйтеров в 70-х вывел многих исполнителей на первые места хит-парадов. Их совместная работа принесла популярность команде Sweet, прославившейся выпуском так называемых «Bubblegum» синглов. Слово «bubblegum» ассоциируется с жевательной резинкой, именно с ней сравнивали одно из направлений популярной музыки 60-х и 70-х годов, имея в виду недолговечность и того, и другого. Особенностью «bubblegum» треков были запоминающиеся незамысловатые мелодии с простыми аранжировками и легкими текстами. Кроме «Sweet», Чепман и Чин сотрудничали с другим глэм-рок-коллективом «Mud», командой «Exile» и вокалисткой «Сьюзи Кватро». Когда Смоки начали сотрудничать с Чепманом и Чином, в их репертуаре появлялись новые хиты, среди которых «Don't Play Your Rock'n'Roll to Me», с которого мы начали этот выпуск, «Oh, Carol» и многие другие.

Но настало время попрощаться со знаменитыми сонграйтерами. Как, кстати, это делали через какое-то время и другие исполнители. На альбоме «The Montreux Album» их авторству принадлежит всего 3 песни. И это слышно в целом, поскольку работа тяготеет хардроку. Название альбома происходит от швейцарского городка Монтрё на Женевском озере, где он и был записан. Обложка диска демонстрирует красоту окрестностей Женевского озера и участников группы в непринужденной расслабленной обстановке. Монтрё известны раньше только любителям джаза, за свой ежегодный международный фестиваль стал известен и любителям рок-музыки после того, как Deep Purple в 72-м году увековечили его в своей песне «Smoke on the Water». По мнению многих ценителей музыки Smokey, «The Montreux Album» — одна из лучших работ группы, сбалансированная не хуже сборника хитов и поражает разнообразием звучания и красотой аранжировок. Половину песен альбома написали Крис Норман с барабанщиком Питом Спенсером и еще 2 песни — вклад гитариста Алана Силсона с басистом Терри Атли. Одна из таких композиций — «No More Letters» — продолжит наш эфир прямо сейчас. —

Друзья, сегодня на Радио России в программе «Восьмая нота» мы вспоминаем историю группы «Смоки». И композиция «No More Letters» стала еще одним треком нашей радиовстречи с этой командой. Как я уже говорил, в 78 году контракт между «Смоки» и тандемом Чепмана и Чина заканчивался, и группа решила продолжать карьеру, рассчитывая только на свои силы. Однако перед расставанием знаменитые сонграйтеры подарили еще один хит. Правда, не для всей группы, а только вокалисту Крису Норману и известной девушке в рок-н-ролле того времени Сьюзи Кватро. Идея дуэта Криса Нормана с Сьюзи Кватро родилась в Германии. Совпало так, что в Кёльне Сьюзи записывала с Чепманом свой новый альбом. А неподалеку, в Дюссельдорфе, «Смоки» получали награду одного музыкального журнала. Разумеется, старые знакомые просто не могли не встретиться. Тогда и возникла идея исполнить дуэтом давно припасенную песню о любви, сделанную специально для женского и мужского вокала. Композиция получила название «Stumbling In» — «Спотыкаясь, оступаясь» и повествует о безумной любви, которая свалилась на героев, как снег, на голову, или точнее охватила их пламенем изнутри. Песня стала для Сьюзи первым хитом, принесшим ей серьезную популярность, а для Криса Нормана это был первый успех за пределами «Смоки».

Успех песни «Stumbling In» во многом был связан с тем, что с этой композицией Сьюзи Кватро предстала в новом образе. До этого ее знали как боевую рокершу в кожаном комбинезоне, исполняющую громкие песни в стиле глэм и хард-рок с бас-гитарой в руках. Теперь же Сьюзи предстала в новом, несвойственном ранее романтическом образе с мягкой и лиричной композицией. В начале 80-х Смоки успешно гастролировали по всему миру, однако именно в этот момент произошли перемены. Вокалист Крис Норман занялся сольной карьерой. К тому времени он уже пережил первый серьезный успех за пределами команды и в 86-м покинул Смоки, чтобы окончательно сосредоточиться на сольном творчестве. Уходя, Норман порекомендовал на место вокалиста своего друга Алана Бартона. Музыкант удачно вписался в коллектив. Именно с ним в апреле 91-го Смоки впервые приехали в нашу страну, дав 3 концерта в спорткомплексе «Олимпийский». Впоследствии Смоки стала одной из наиболее часто приезжающих в Россию западных групп. Алан Бартон оставался в команде до 95-го года и мог бы продолжать заниматься музыкой, если бы не трагедия. В марте 95-го года группа ехала в автобусе из аэропорта Дюссельдорф. Началась гроза, и водитель автобуса не справился с управлением. Произошла авария, его снесло с дороги. Музыканты получили травмы. В самом тяжелом состоянии был Алан Бартон. Через несколько дней, 23 марта 1995 года, музыканта не стало. Ему был всего 41 год. На следующий день у Криса Нормана прошел концерт в Санкт-Петербурге. В память о погибшем друге и в знак траура музыкант вышел на сцену в черной одежде. С гибелью Алана Бартона закончился еще один из этапов истории Смоки. Последний альбом с его участием называется «Burning Ambition», вышел в 93-м году. Открывает эту пластинку композиция «Bang Bang». Она и продолжит наш эфир.

Друзья, композиция «Bang Bang» группы «Smokey» продолжила наш рассказ об истории этой команды. Вскоре музыканты пригласили нового вокалиста, им стал Майкл Крафт, с которым все участники группы были давно знакомы. В 2021 году пришла новость, что он покинул группу, и новым фронтменом стал Пит Линкольн. В этом же году ушел из жизни басист Терри Атли. Он оставался единственным, кто участвовал во всех составах команды. Его заменил Люк Буллард. Сегодня в «Смоке» из классического состава 1964 года не осталось никого. Конечно, времена популярности «Смоки» давно закончились, и эта музыка может показаться простой и наивной. Но песни в исполнении ребят из небольшого английского городка до сих пор крутят по радио. Начинающие музыканты обращаются к их композициям в своих кавер-версиях, а сами «Смоки» вошли в мировую историю рок-музыки. И нашу радиовстречу завершит еще один классический хит «Смоки» — композиция «I'll meet you at midnight». Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, на этом прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок!

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
2: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
3: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
4: Понимаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Петровка в ДНР. Показатель рождаемости в Сахалинской области выше, чем в целом по стране. Неонацистский режим в Киеве представляет угрозу всему международному сообществу. Он неоднократно проводил диверсии и провокации под чужим флагом. Далее подробно. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Петровка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных горной штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районе Орехово, Малокатериновки, Григорьевки и Юрковки. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, 14 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве. Показатель рождаемости в Сахалинской области выше, чем в целом по стране. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой региона Валерием Лимаренко. Губернатор рассказал президенту, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,7%. Лимаренко также сообщил, что за 5 лет в регионе построено и модернизировано почти 50 объектов здравоохранения.
3: За последние 5 лет построили или модернизировали 49 объектов здравоохранения. 21 ФАП, это вот как раз доступность, 11 амбулаторий. Построили 3 поликлиники, из них 2 детские. Новый корпус центральной поликлиники, это вообще поликлиника, это космос. Современное здание скорой медицинской помощи построили. Корпус консультативно-диагностического центра, вот там референц-центр сейчас находится.
4: Про машинку здесь не забудем, да?
3: Хорошо, да, про машину не забудем. Вчера она мне сказала, Валерий, нам бы машину. Я говорю, ну ладно, решим, почему нет.
4: Дальше. Да, мне не жаловалось, это я ее сам спросил.
1: Владимир Путин заявил, что в россиянах заложен генетический код победителей. Так президент отреагировал на рассказ Лимаренко о поддержке участников СВО и членов их семей. Губернатор отметил, что во время встреч с людьми видит настрой населения «все для победы». Европейские элиты решили, что они выше законов и теперь игнорируют Конвенцию о международном морском праве 1982 года. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как относится к изобретенному на Западе термину «теневой флот России». 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продавать украденные у России нефть, газ, зерно и корабли.
5: Сергей Викторович, Евросоюз заявил о проверке российских торговых судов и называет их теневым флотом. Что это вообще такое, что означает и что на самом деле стоит за этими проверками?
6: Евросоюз давно уже это понятие изобрел. Оно не значится ни в одном документе. Евросоюз решил применить свое собственное право, если можно назвать незаконное решение Брюсселя правом, в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. И они включили запрет, по сути дела, на торговлю энергоносителями Российской Федерации. И все суда, которые не слушаются Евросоюз, под любым флагом объявлены теневым флотом. Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку. И эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
1: Посол России в Токио Николай Ноздрев, которого вызвали в МИД Японии для заявления протеста в связи с поездкой президента Владимира Путина на Итуруп, разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским дипломатическим представительством. Поездка Владимира Путина на Курилы активно обсуждает мировая пресса. Неонацистский режим в Киеве представляет угрозу всему международному сообществу. Он неоднократно проводил диверсии и провокации под чужим флагом, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, продолжение конфликта ценой жизни рядовых украинцев – единственное, что позволяет Зеленскому удерживать власть. Она также отметила, что возможность Киева противостоять России снижается с каждым днем. ВСУ не способны наносить эффективные удары по российским военным объектам, зато продолжают пытаться бить по гражданской инфраструктуре различных регионов России, по мирному населению. При этом, как отметила Мария Захарова, задачи СВО по денацификации и демилитаризации Украины, устранению угроз, исходящих с ее территории,

0: sportkp.ru.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в четверг были разыграны 5 комплектов наград в соревнованиях пловцов. У сборной России одна серебряная медаль. Ее выиграли наши пловцы в мужской эстафете 4 по 100 метров. Кроме этого, Кирилл Пригода в финале 200-метровки брасом был 6-м. На дистанции 100 метров баттерфляем Андрей Минаков 8-й. А на полтиннике на спине у женщин Алина Гайфуддинова 5-я. В общем зачете на этом чемпионате Европы у сборной России 21 медаль, по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград. Президент российской футбольной премьер-лиги Александр Алаев в интервью «Спортэкспрессу» спрогнозировал сроки возвращения российского футбола на международную арену. «Я вижу тенденции по возвращению спортивных федераций в разном статусе. Тренд понятен, но футбол — отдельная история. Самый политизированный вид спорта, а самый реалистичный вариант — полноценно мы вернемся в 27-м году в систему соревнований сборных и клубов», — заявил Алаев. В Кубке России в четверг продолжилась программа матчей второго круга в пути регионов. Отмечу победу «Спартака» из Нальчика над «Аланией». К 87-й минуте «Спартак» проигрывал 0-3, но успел сравнять счет, а в серии пенальти оказался лучше 4-2. Баскетбол. Единая лига ВТБ официально опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата предстоящего сезона. Первый матч состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Уралмаш». Регулярный чемпионат пройдет в 2 этапа. На первом все команды сыграют друг с другом в 2 круга. По итогам первого этапа произойдет разделение команд на 2 группы А и Б. Президиум Всемирной федерации танцевального спорта снял все ограничения на участие российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Завтра в пятницу, 14 августа, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Новосибирске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Калининграде плюс 25, плюс 27, переменная облачность, также без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 9, плюс 11, облачно, временами дожди. В Волгограде плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 9, плюс 11, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Ночью плюс 8, плюс 10, днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть четвертая.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1984 году. Доволен ли я прожитым десятилетием на чужбине, оторванный от друзей? Отвечаю кратко. Да, доволен. Считаю, что партия и правительство за заслуги мои наградило меня Парижем, и за это я им благодарен. А по друзьям тоскую. И очень. Кое-кто из них появляется в Париже. Ну а те невыездные. Верю, что встречу их еще, где и когда, не знаю. Но верю. Мой старый любимый друг, недавно побывавший в Париже, хотел повезти домой мою последнюю книжку. Жена скандал устроила. Ты что, с ума сошел? И не разрешила. Дома в свое время я привык к тиражам в сотни тысяч экземпляров. А здесь жалкие какие-нибудь 2000 на русском языке, и тебя уже поздравляют с успехом. Соответственно, и гонорары. С них могут жить здесь только писатели ранга Жоржа Сименона или Анри Труайя, отстукивающие на своих машинках по 2 романа в год. Вот это, то, для кого ты пишешь, кто тебя читает, пожалуй, единственная по-настоящему сложная проблема.

0: проблема моей жизни здесь, сегодня. Вот и сейчас рассказываю обо всем этом, пробиваясь сквозь глушилки. А многие ли меня услышат? А я тебя слышал, радостно сообщил мне приехавший москвич, в Переделкино, а другой в Ялте или где-то в Гаграх. И сразу становится легче на душе. Да, ты запретный плод, а мы знаем, как он сладок. Утешает. Маленькая печальная повесть, написанная во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
1: Прошло какое-то время, вполне достаточное, чтобы моя Анриет приехала из Парижа, уехала и опять приехала. Она была миловидная, с большими черными печальными глазами, с мелкими, очень белыми зубами, молчаливая и, как многим казалось, всем немного испуганная. Но это был не страх, это было постоянное ожидание каких-то неожиданностей.
2: Естественная неадаптированность. Просто для твоей Антуанетты...
1: Ромка упорно называл ее так, со временем окрестив Марией Антуанеттой.
2: Марией Антуанеттой потому лишь, что разница во времени между Парижем и Ленинградом не 2 часа, а 2 столетия. Анриет стажировалась в Ленинградском университете. Ашот собирался на ней жениться. Как ни странно, просто по любви, без всякой задней мысли.
1: В собрании друзей Анриет всегда сидела в уголке молча. Но, оставаясь с кем-нибудь вдвоем, по-русски она говорила совсем неплохо, но так и не преодолев твердого русского «л», обнаруживала и ум, и познание, и умение на вещи смотреть по-своему, а главное, неистребимую любовь ко всему русскому.
3: Вам бы только настоящего царя, доброго, вроде монахского князя Ренье.
4: А коммунистов у него там нет?
3: Да что ты, нет, конечно.
2: Коммунистов нет, тогда подходит. Вот только с рулеткой не знаю как. Все денежки просадим. Еще какое-то время спустя отправились Ашот со своей Анриет во дворец бракосочетаний. Там строгая деятельница в очках с нелепой красной лентой через плечо прочитала им ровным, без всякой модуляции, голосом нотацию о том, что муж, как истинный советский гражданин, должен приобщить свою жену к нашим обычаям, культуре, мировоззрению, самому передовому в мире. Затем исполнен был марш Мендельсона, выпита бутылка шампанского, и советский гражданин повел под ручку свою жену, увы, не в белом, но все же в светлом платье. Сам же он, не выдержав битвы с друзьями, вынужден был надеть галстук, повел свою жену к свадебному столу. Рануша Коповна, мать Ашота, оказалась на высоте. Составленные столы, под которые сунули картонки, чтобы не шатались, были накрыты белоснежными скатертями. Сияло серебро и хрусталь. Понятие вполне условное. Розовели тонко нарезанные колбаса и ветчина. На блюдах красовались традиционные винегреты. Зажарено было 4 курицы. С 2 маленьких блюдечек всем улыбалась настоящая черная икра. Выпивки тоже хватало.
1: Роман произнес тост. В нем говорилось о 2 идеологиях – растленной и созидающей. О традиционной дружбе французского и русского народов, заложенной еще Наполеоном, продолженной его племянником Наполеоном III во время Севастопольской обороны.
2: Продолженной его племянником Наполеоном и закрепленной торжественным актом, на котором все сидящие за столом сегодня присутствовали, есть основания предполагать, что героизм русских и французских воинов, проявленный на равнинах Бородина и склонах Малахова кургана, всегда будет достойным примером для наших молодоженов.
5: Ура!
6: Ура!
5: Ура!
6: Ура!
5: Ура!
6: Ура!
2: Умейте сопротивляться! Враг будет разбит, победа будет за нами!
5: Ура!
7: Горько!

0: самый разгар свадебного веселья, когда доставались дополнительные пол-литровки, вспомнили о Сашке. Мне очень жаль, что нет с нами сегодня нашего Сашки. Мы знаем, что ему хорошо, что, простите за невольную банальность, звезда его взошла и светит во всю силу. До нас он, этот свет, увы, не доходит, но тепло его согревает наши сердца. Выпьем же за Сашку!
1: Ура!
2: За Сашку! Все дружно захлопали и с охотой выпили. Я, конечно, не удержался, и, чтобы как-то уравновесить высокопарность произнесенного тоста, выкрикнул, вызвав еще больше аплодисменты. Да здравствует Ленинградский орден Трудового Красного Знамени театр имени Кирова, поставляющий на мировые театральные подмостки лучших своих сынов.
1: За Кировский театр! Ура!
3: Ура!
4: Ура!
3: За Сашку!
4: Ура!
3: За Санька! Сашку!
4: Ура! Ура!
2: Вообще о Сашке вспоминали долго, со смешанным чувством досады и радости. В Америке он прошел первым номером. О нем писали в самых восторженных тонах. Русское чудо, феномен с берегов Невы, заряд молодости, торжество изящества и красоты, талант, победивший тиранию, мастерство и вдохновение. Проводились параллели с Фокиным, Лифарем, Васильевым, даже с божественным Нижинским. Одна статья так и называлась: «Его Величество Вацлав II».
0: Не радовался только я. Я чувствовал за всей этой хвалой привкус сенсации. По тем отрывочным сведениям, которые пробивались по радио, из просачивающихся иногда заграничных журналов, я видел, что успех действительно феноменальный. И не радоваться этому не мог. Но, ну как важно закрепить его, развить. Удастся ли это Сашке? Я не был уверен.
2: Часто мы бывали у Веры Павловны поддержать как-то, а заодно в надежде услышать что-нибудь от нее вроде «От Сашки открытка». О письме она уже и не мечтала. Но ни письма, ни открытки не было.
0: Вера Павловна очень осунулась за последнее время. Как-то сникла, поблекла. Но в руках умела себя держать. Не плакала, не жаловалась. Во всяком случае, на людях. Когда я заходил, обычно заставал ее возле Сашкиного стола. Что-то перебирающий, перекладывающий. Ничего трогать на столе или ставить на него не полагалось. Разложенные под стеклом фотографии лежали в идеальном порядке. А одна, где Сашка совсем еще маленький на руках отца, отец погиб в самом конце войны в Восточной Пруссии, вставлена была в специально купленную рамку и повешена над столом.
2: Примерно через год после отъезда Сашки, большинство говорило обычно бегство, но Вера Павловна только отъезд, в Ленинграде объявился американский джаз.
0: Попасть на его выступление было невозможно. Только пробивной роман всякими правдами и неправдами проник. Мне так и не удалось. Но гастроли эти ознаменовались неким неожиданным событием. В очередной визит к Вере Павловне я застал ее неожиданно оживленной и чуть-чуть встревоженной.
5: А у меня кое-что есть. Догадайся, что?
0: Открытка.
5: Угадал. Ну, правда, не от него, но...
0: Она протянула обычную открытку с видом Петропавловской крепости. На ней корявым почерком было написано по-русски: «Глубоко уважаемая мадам Куницын, я приехал в Ленинград и имею вам маленький посылочка. Отель «Астория», номер 112, Джон Горовец». Начали соображать, решили, что лучше всего, чтобы пошел я. И я пошел. Открыл мне дверь очень подвижный, похожий на гнома человечек. «Вы друг Александра?» – спросил он по-английски. Я, с трудом подобрав слова, сказал, что мадам Куницын больна, и просила меня поблагодарить гостя и взять посылочку. Гном подошел к шкафу и вынул из него аккуратную, довольно большого размера картонную коробку. Я попытался на своем варварском английском что-то узнать о Сашке, но в ответ услышал только «О, гуд, гуд, экстра!». Больше выжить ничего не удалось. Я раскланялся и ушел. Коробка со всеми предосторожностями была распакована. В ней оказалась яркая, что несколько озадачило Веру Павловну, шерстяная кофта крупной вязки, маникюрный наборчик в кожаном футляре, очень изящная копенгагенского фарфора статуэтка танцора и танцовщицы, баночка варенья из неведомых фруктов с пестрой этикеткой и большой чудо-полиграфии, завернутый в целлофан-альбом Александре Куницин. На обложке делающий фуэте Александр Куницин, неизвестно в каком, но явно классическом балете. Целлофан самым бережным образом перочинным ножичком вскрыли, развернули альбом и на первой, очень глинцевитой странице прочли: «Дорогой мамочке, от недостойного сына целую 1000 раз, Саша». Вера Павловна тут же стала лихорадочно листать и трясти альбом, но никакого письма или записочки из него не вывалилось. Да, а мог бы?
5: Мог бы. Мог бы. Хоть записочку.
0: Повторила упавшим голосом Вера Павловна и уже не торопясь, страница за страницей, стала рассматривать альбом. Ох, как он был красив. Сияющий, улыбающийся. Хоть бы раз морду задумчивую для матери сделал. Парящий в воздухе с балеринами одна другой краше и знаменитей. Раскланивающийся с гигантским букетом в руках. На репетиции, подписывающий автографы в толпе поклонниц. Ракурсы, освещение, композиции показывали, что автором альбома был не просто репортер. Все было умело схвачено, подчеркнуто, продумано. А фотографиям, их было штук 20, предшествовало вступление. Написанное на следующий же день перевела моя мама, она знала английский. Одним из крупнейших, как сообщили позднее знатоки, театральных критиков. Все в превосходных степенях. Несколько портретов, один из самых удачных, на фоне Бруклинского моста в развивающемся на ветру плаще. Вот тут-то мог бы быть и позадумчивее. Вера Павловна не без некоторого сопротивления разрешила переснять. И вскоре предприимчивые ленинградские мальчики стали продавать их по 3 рубля за штуку. Элвис Пресли и Битлз шли всего по рублю.
2: Прошло еще какое-то время, и случилось то, что казалось маловероятным, в лучшем случае канительным и мучительным. Не Кагасяны, Ашот, Рануша Коповна и Анриет все втроем получили разрешение на выезд во Францию. Как всегда, это вызвало толки и кривые усмешки. Знаем, знаем, мол, почему так быстро дали. Но большинство радовались и, конечно же, завидовали.
0: Мама тут же растерялась, засуетилась, стала перебирать вещи, а их оказалось неожиданно много, и расстаться с какими-то тряпочками просто не могла.
4: А, это же твоя детская распашонка.
0: С рамочкой или треснувшим блюдечком.
4: Ох! Ведь это дедушкина, ни за что не брошу.
0: И расстаться с этим казалось маме преступлением, неблагодарностью к прошлому. Но что-то, несмотря на сопротивление, удалось все же продать. Что-то мебель, холодильник, стиральную машину.
4: Ты помнишь, сколько мы за ней стояли?
0: Ковер с лебедями оставили друзьям. Главная баталия развернулась вокруг медицинской энциклопедии, которую мама тайно штудировала, когда у нее начинала болеть печень или появлялось красное пятнышко на руке. Но постепенно, день за днем, комната пустела, и, наконец, когда остался только стол и диван в окружении разнокалиберных чемоданов и узлов, была устроена отвальная.
2: За день до нее, вернее, в предшествующей ей ночь, Ашот и я совершили традиционный, на этот раз прощальный, променад вдоль Невы.
0: Мы начали от Московского вокзала, прошли весь Невский, попрощался с клоттовскими порывистыми юношами и конями на Аничковом мосту, с бронзовой царицей, окруженной фаворитами. Помнишь, как ее обнесли вдруг сеткой, чтобы голуби не садились? А они сквозь сетку все равно гадили.
2: А потом выкрасили черной краской. Считали, что зеленая патина на бронзе грязь.
0: Попрощался с любимым кафе «Норд», ставшим в годы борьбы с низкопоклонством вдруг севером. Помахал ручкой гостиницы «Европейской». Ох, пита-пита, перепита. Посидели в Александровском, Сашкином, садике у Адмиралтейства. И, перейдя Дворцовую площадь, вышли к Зимней канавке.
2: Ну и дальше, по набережным, до Петропавловки.
0: И так, как писали в старину, еще одна страница перевернута. Да. Нелегко было ее перевернуть, эту последнюю страницу. Скольких евреев я проводил в Израиль? 10, 15, 20. И каждый раз думал, правильно или неправильно они поступают. Я убеждал себя, что правильно. У Исачка сына не приняли в университет. Борис Григорьевич тоже думает только о детях. Хочет, чтобы росли свободными. Старик из Солисон говорит, что всегда чувствовал себя евреем и хочет умереть на земле предков. А всем вместе просто осточертело все. Но, что там ни говори, уезжали они из страны, в которой хорошо ли, плохо ли, но прожили всю жизнь. Вросли корнями. И теперь эти корешки, старательно и злобно к тому же оборванные и обгаженные в каком-нибудь чопе, надо бережно всадить в чужую почву и поливать, поливать.
2: Сколько дум передумал Ашот, ворочась на своем продавленном топчине. Сколько мудрых советов выслушал после того, как собрал и подал все эти идиотские бумаги. Главным оппонентом был я. И не только потому, что лишался еще одного друга, а потому, что трезво, как я утверждал, смотрю на будущее. Ну что ты, Ашот Туманович, будешь там делать? Что?
0: Найду что.
2: Без языка? Чужой. Воспитанный на нашем дерьме.
0: Да.
2: Да. Был бы ты скрипачом, другое дело. Им все там фартит. Советская школа, ну и т.д. А кому нужны там твои песенки?
0: Нужны будут. О-о-о.
2: Литературные композиции из русских поэтов. С подмигиванием, которое только нам понятно.
0: И они поймут.
2: Им и свои поэты-то не нужны. И вообще, ты тут, скажем так... Брандо, а там дерьмо. Ясно?
0: Все это я и сам понимал. Брандо не брандо, но пара пластиночек уже есть. Филармония все заявки принимает сходу. Публика вроде хлопает. А там-таки да, дерьмо. Язык я никогда не выучу, ясно. На скрипке не играю. А для шансонье важен не голос, а знание жизни, вкусов, последних увлечений. Мимо и то без этого нельзя.
2: Анриет, вот кто толкнул Ашотика на этот шаг. Ей было трудно, очень трудно. Она ничего никогда не требовала, ни на что не жаловалась. Со всем, что говорит Ашот, соглашалась, но дышалось ей нелегко. Русские ей нравились очень, даже больше, чем французы. Правда, интересы наши, увлечения не всегда были понятны. Но сами по себе бесконечные ночные споры, заводиловки, ей очень нравилось это слово, даже неизменные поллитровки, неимоверно утомлявшие ее недостаточно тренированную француженку, ничуть не раздражали. Напротив, в их, в заводиловках этих, в самом образе жизни, бестолковом, суетливом, напряженном, никогда заранее ничего не знаешь, все опаздывают, забывают, надувают, было то, чего не было в ее Париже. Жизнь. Пусть сложная, с преодолением бесчисленных препятствий, но и с товарищеской поддержкой, а иногда даже с маленькими, малюсенькими, но победами. И все же...
6: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Продолжение следует.

0: Радио России. Радио России. Общество.
1: Детский вопрос.
2: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы всем миром, миром взрослых. 22 года назад, когда на Радио России появился проект «Детский вопрос», мы начали рассказывать в эфире о детях, которым очень нужны родители. И их стали забирать в семьи. А потом в редакцию присылали фотографии. Какими гадкими утятами наши подопечные были в казенных учреждениях и в каких прекрасных лебедей превратились в семьях. Когда в 2006 году у проекта появился свой сайт, мы с разрешения приемных мам и пап разместили эти парные снимки в разделе, который назвали
3: «Обыкновенное чудо».
2: И это чудо вдохновило многих.
4: Всегда рассматриваю деток на вашем сайте. И тех, кто ищет родителей, и тех, кто уже попал в семью. Ну, очень меняются дети в семье. Глаза, улыбка совсем другие. Как будто вовсе это не тот ребенок, что был в детском доме.
5: Когда-то и наша семья смотрела такие фотографии, задумывалась о приемном родительстве, вдохновлялась. А теперь наши до и после. Пусть каждый ребенок растет в семье.
2: Мы провели опрос среди участников наших групп в соцсетях, и оказалось, что 2/3 ответивших частенько заходят посмотреть на эти фотографии. Каждому пятому они помогли принять окончательное решение взять ребенка из детского дома, а каждый 10-й уже отправлял нам свои снимки. И вот недавно мы получили еще 2 фото и письмо от Надежды из Красноярска. Малыша с расщелиной верхнего неба – это из дома ребенка, и симпатичного первоклассника с красивой широкой улыбкой.
6: Здравствуйте! В 2019 году взяла сыночка из дома малютки. Хочу вашу рубрику «Обыкновенное чудо».
2: Мы с удовольствием опубликовали оба присланных снимка в разделе «Обыкновенное чудо». А еще, поскольку в письме был номер телефона, поговорили и с мамой мальчика.
7: Надежда, почему вы решили прислать эти фотографии?
8: Ну, решила показать, что дети детских домов, даже с расщелиной, видели там, какая была расщелина, что все решаемо, что главное – любовь, чтобы другие посмотрели, вдохновились, чтобы не боялись.
2: Разговор с Надеждой получился интересным. Мы обязательно вернемся к нему в одном из следующих выпусков радиожурнала. А сейчас я приглашаю к микрофону Ирину Поварову. А тех, кто в свое время не испугался, у нее есть...
9: История с продолжением.
10: Весной этого года мы вспоминали в эфире второй рейс поезда «Надежды», который состоялся 20 лет назад, в далеком уже 2006 году. В автобусе, который ранним февральским утром держал путь в Кострому, Инна Зотова объявила участникам.
11: Школа приемных родителей на колесах сегодня у нас будет. Алексей Рудов будет проводить, он все расскажет.
12: Доброе утро. Когда вы увидите детей, постарайтесь сдержать свои эмоции. В семью, пожалуйста, ребенка принимать категорически не рекомендуется. Потому что жалеть можно день, неделю. Но всю жизнь жалеть ребенка нельзя. Он будет это чувствовать.
10: Алексей Рудов знал, о чем говорил. К тому времени он уже несколько лет был усыновителем. А недавно мы с ним снова встретились. Первым делом, конечно, вспомнили тот костромской рейс поезда «Надежды».
13: Алексей, а как вы туда попали?
14: Ну, я ведь вел школу приемных родителей, а обязанности подготовки не было. И наша школа начала работать так урывками еще в 99-м году. В 2000-м мы уже группы начали собирать. В 2001-м мы уже запустили потоком. Об этом узнал Радио России, поэтому и меня приглашали.
10: Да, когда в 2004 году на Радио России начал действовать наш проект, обязательной подготовки для будущих усыновителей и опекунов еще не было. Нужной информации в СМИ и интернете тоже было катастрофически мало. И поэтому уже в первых выпусках радиожурнала «Детский вопрос», кроме рассказов о маленьких сиротах, появилась рубрика «Школа приемных родителей». В ней нередко в качестве преподавателя и эксперта выступал Алексей Рудов, один из основателей первой такой школы в России. В Костромской рейс он отправился не только поделиться важными сведениями, но и чтобы поддержать будущих приемных мам и пап, рассказать о своем опыте приемного родительства. А как этот опыт появился?
14: Ну, мы не собирались никого брать. В 96-м году, ну, я в бизнесе был, мы, перебирая ночью склад, услышали во дворе детский смех. Мы страшно удивились, потому что, ну, кто там в полвторого ночи может без детей смеяться? Пошли во двор, а там стояла заброшенная машина, нашли двух беспризорных девчонок. Искали, куда их можно пристроить, с большим трудом нашли приют, дорога к дому общественный. Мы пригласили специалистов, они их забрали, мы потом приходили, помогали, нашли родителей их, познакомились с приютом, ну, и помогали, и, как у нас водится, допомогались.
10: Директор приюта попросил помочь в поиске родственников детей. При участии сотрудников московского уголовного розыска удалось найти близких для всех ребят, кроме одной девочки. Было решено показать видеоролик о ней по телевидению. Чтобы сделать копию с кассеты, Алексей принес ее домой и поставил на перезапись. А его жена Виктория захотела посмотреть, что там. Решение она приняла практически сразу.
14: На видео жена увидела Ксюшку, среднюю дочь. Она очень лихо рассказывала про царя Салтана, заикаясь и матерясь. И когда она у нас появилась, это было сначала гостевое, она нас ждала, иногда целыми днями на заборе сидела, смотрела. Мы сначала просто гуляли, потом в цирк ходили, в парк ходили. Она у нас ночевала, познакомилась со средним нашим сыном, у них разница 3 месяца всего между друг другом. Но они очень хорошо так играли, скорешились, ну и дожились до состояния, когда она у нас ночует, приходит с утра сын босыми ногами, папа, мама, а можно у нас будет он жить? Только зовут его странно, Оксан. Мы такие, Миша, мы и сами хотели предложить, да, мы такое можно, только вот эта девочка, ее зовут Оксан. Он такой, да, и ушел. И там какие-то бурные переговоры были, приходит, пусть будет девочка.
13: А сколько им тогда было?
14: Ксюхе было 6,8, а Мишке 7 исполнилось. Ну, а потом выяснилось, что он пришел, говорит, ты, кажется, девочка? Он говорит, ну, да. Будешь со мной в машинке играть? Да, да, ну, чего ж не пообещаешь, что в такой момент? По гроб жизни? Да, да, да. Потом прибегал уже там через полгода. А она не хочет со мной играть в машинке, убегал. Потому что это же была великая тайна. То есть просто высказаться можно, а почему недоволен, объяснить нельзя, потому что договорились. Дрались, делили территорию, отстаивали, кто из них старше, потому что она умела драться хорошо, а он нет. Он мальчик и выше, а она полгода бродяжничала по пустырям с родителями, и, конечно, ей было тяжело. Но она зато научилась там драться, отстаивать себя. И это был такой для нее хороший опыт, но негативный. И она пыталась, соответственно, его как-то вытеснять, бороться за любовь. Но, тем не менее, сейчас они до сих пор прекрасно дружат, живут недалеко. То Ксюха к ним бегает, то еще что-то такое. Тяжело было, но особенно, когда ты не понимаешь, что происходит, потому что адаптацию мы проживали тогда без понимания, что это. То, что вроде как все хорошо, и вдруг бац, то убежит, то нахамит, то как ну бросится, то кричит, вы меня не любите. Ну, это, знаете, как, ты меня совсем не любишь. А это значит, обними покрепче, скажи, что любишь, да? Вот такие вещи.
10: Когда же все это происходило?
14: В 96-м году мы начали ходить в приют, а Ксюха у нас появилась. В 99-м мы ее забрали под опеку, а в 2000-м на удочерение. Это был очень забавный суд. Судья, для него это было первое дело по усыновлению. Он положил на колено семейный кодекс и подглядывал туда, что делать. И сильно волновался, по-моему, больше нас. Вы под опекой, все хорошо. Родственников нет, ребенок подкинутый, неизвестный. Никто не против, хорошо. Суд удаляется на совещание. И к немедленному исполнению, а потом забыл отписать нам решение. А мы бегали там, получали.
10: Вот так в 96-м году в жизни Алексея и его жены Виктории появляется сначала беспризорная, а потом приютская девочка Оксана. А в 99-м начинает работать первая в стране школа приемных родителей, выстраданная, можно сказать, на своем опыте. Алексей получил психологическое образование и с головой ушел в эту работу – помогать тем, кто решил стать усыновителем или опекуном.
14: Важно готовить родителей. Во-первых, понимание, что эти дети травмированные, потому что у них есть определенная история, у каждого своя. И это сложная вещь, потому что эти дети будут в первую очередь проверять, а значит, это адаптация, это проверка, она будет обязательно. Есть травма оставления, есть ощущение, что тебя могут бросить, ты недостаточно хорош. У нас младшую 4 раза оставляли, у нее 4 травмы, и она проверяла интенсивно 3 года, а потом даже уже в 19 лет, я говорю, Оля, ну уже тебе бросить нельзя, все, она такая, ну да. Я сразу так раз откатил. То, что для них важно убедиться, что тебя любят безусловной любовью.
10: Кстати, младшая дочь Оля появилась у Алексея и Виктории тоже необычно.
14: Ну, с младшей это мистическая история, нам ее подкинула школа. Я как-то осенью 12-го года шел счастливый, веселый, радостный. И вдруг мне пересекает дорогу ребенок. Потом я уже знал, что 4-й класс. Идет, запрокинув голову, но сверх косы развиваются, и слезы ручьями, водопадами прямо летят. Я подумал, бедный ребенок, если бы она была моей дочерью, то она бы так не плакала горько. И пошел себе. А она пошла по своим делам. Через год у нас в школе, где Оля училась, там еще Ксюха на художку ходила. Я пришел с учителем поговорить. Входит этот же ребенок, мрачный. Мама ходит, садятся. Учительница берет маму, они куда-то уходят. Мы сидим, переглядываемся. Ну, поникшая такая, вся зелененькая. Думаю, если бы она была моей дочерью, она бы не была такой грустной. Там где-то наверху поставили очередную галочку, что типа да-да-да-да-да. Но через еще полгода позвонила классная руководительница. Можно к вам придут мамы с ребенком? Потому что что-то плохо, ребенок в депрессию упал.
13: А к вам они приходили как к психологу, да?
14: Да. Ну и пришли, мы с ним поговорили. Ну, там было понятно, что ребенок в депрессию падает такую тяжелую. Ребенок почти не говорит. Мутизм объясняется на пальцах. Расстались. Прошло полгода, уже осень. Позвонила в школу, говорит, у вас нет контактов такой-то? Не можем до мамы дозвониться, ребенка уже 2 месяца в школе нет. Ну, стали прозваниваться, телефоны тоже отрубленные, а ВКонтакте есть. Сидит дома, пишу, а что в школу не ходишь? Не могу. А почему не спишь? Не знаю. Мама знает? Не знаю. А где мама? Не знаю. Мама уехала помогать детям в Донбасс, это был 14-й год. Написал, если я приеду, откроешь? Открою. Приехали. Ну, а дальше уже там все завертелось. И вот эта вся история закончилась тем, что у нас появилась еще дочь. Тогда было Оле 12,5 лет.
10: Адаптация в семье была у Оли очень непростой.
14: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут. Хочется где-нибудь посидеть, в магазинчик зайти, и лишь бы домой не возвращаться, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен она не устраивала, но сбегала, крушила что-нибудь, резалась, кидала в стены, ломала, лежала, не вставая, не говорила. И когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, ну... Такое ощущение, не психиатрии или это. Соответственно, курс клинической психологии был получен для этого.
13: Получается, что с младшей дочерью вы тоже сменили направленность деятельности и фактически вышли за потребностями своих детей.
14: Ну да, то есть потребовалось самому разобраться, потому что было жутко страшно. А еще ж проблема в том, что нет коммуникации. Когда ты смотришь в глаза, и ты знаешь, что просто будешь это, и ты должен вот этот легкий кивок и полуморг глазами понять, что да. Или оказалось, что это вот нет. И тогда приходилось давать фломастеры в руки, чтобы она доставала фломастер и показывала, красный – нет. А зеленый – да. Но чаще всего был синий – не знаю. Что ты будешь есть – не знаю. Хочешь туда пойти – не знаю. Она потом все объяснила, она сказала, что я не имела права иметь свое мнение, потому что если тебе говорили, будешь ты рис или гречку, то риса не было, была гречка, и ты все равно будешь есть гречку. А риса, ну, ты просто получишь лишний раз по уху.
13: Это вот в кровной семье.
14: Да. То есть начинал-то я с приемными детьми и приемными родителями, усыновителями. А потом постепенно, когда младше появилась, пришлось повышать квалификацию, то есть уходить уже в клиническую психологию, психофизиологию, нейрофизиологию, плюс манифестировал у нее диабет первого типа, пришлось туда. То есть постепенно мигрировал в психиатрию, клиническую психологию. Поэтому сейчас по приемным детям это где-то, ну, четверть, если не пятая часть. Все остальное – это всякие тяжелые случаи, когда надо помогать кровным родителям. Это дети с депрессией, это постсуицидальное состояние, это выход из какого-то психоза, биполярные расстройства, тяжелые невротические расстройства, аутистический спектр. Ну, уже ближе туда, к малой психиатрии.
13: То есть вы сейчас этим занимаетесь профессионально?
14: Да. Да, ну вот мы с вами в кабинете, где я и веду прием.
10: Получается, сейчас Алексей Рудов уже отошел от темы сиротства и семейного устройства детдомовцев?
14: Да, практически ушел. Ну, во-первых, дети выросли. Во-вторых, с приемными детьми значительно меньше проблем. Хотя бы потому, что их любят, они были нужны в большей части. Да, конечно, разные есть усыновители, опекуны, но с ними меньше проблем, чем с кровными в последнее время. Статистику, если брать, то получается, что количество детей приемных вот проблем с ними только на первом этапе прилично большое, потому что там надо все это решить. А когда они вырастают, если есть привязанность, они берут модель родительскую. Если родители новые авторитеты, то там все хорошо. А если не авторитеты, ну, естественно, ребенок будет брать пример только с тех людей, к которым он имеет привязанность и за которым он готов следовать.
10: А что же Оля? Изменилась?
14: Ну, сейчас разговорчивая, пишет стихи, выступает публично, учится. Сейчас вот еще пошла учиться на вожатую. Но вкладываться пришлось много, не ожидая прямо отдачи сейчас. Вот это очень важно людям понимать. Ты вкладываешься, а оно обязательно мобилизуется, станет эффективным и прорастет, но время много надо. Ну, мы находимся в кабинете, где она тоже работает. Работает с тревожными подростками и с детьми, у которых диабет первого типа.
13: То есть пошла по папиным стопам?
14: Ну да, она сначала искала себя в программировании, смотрела, как у нас старшие двое программистов. Пошла на курсы, изучила Python, гордилась, что она программист, сказала, скучно, не хочу, потом давай массаж. Массаж стал тоже неинтересно. Ну, а потом уже там учеба МШК, и вот сейчас ее в большей степени в наставничество потянуло, в организацию, в взаимодействие с подростками.
13: Когда появилась младшая приемная дочка, у старших детей, вот у кровных и у приемной дочки, по-разному было восприятие этого?
14: По-разному. Ксюха включилась очень интенсивно. Мишка такой нейтралитет держал. Ну, а старшая Надежда была уже взрослая дама, жила отдельно, в Благовещенске. Сын недалеко от нас живет, средняя с нами, хотя у нее квартира рядом. А у младшей своя квартира была. Она решила, что 18 лет уже будет жить сама. Но у нас вот родительский день по средам. Либо она сюда приезжает, либо я к ней еду.
9: Продолжение следует.
2: Мои коллеги постоянно созваниваются и переписываются с региональными операторами банков данных о детях-сиротах, сотрудниками органов опеки и детдомов. И независимо от того, с какого вопроса началась беседа, всегда задаем такой: кто из ребят хочет семью? О ком мы можем рассказать? И вот недавно Елена Михайлова, директор одного из детских домов Иркутской области, попросила:
3: давайте про Дениса. Он так сильно хочет семью, но, видя, что ему 14 лет, все боятся. А ростик маленький, потому что ему еще 12 лет. Но кандидатов никто не обращается. А он ждет. В группу страшно заходить, потому что забегаешь, он сразу говорит: а про меня никто не спрашивал.
15: Ну, конечно, давайте расскажем про него.
2: Сегодня Татьяна Юрасовская выполняет наше обещание. В эфире главная рубрика радиожурнала.
16: Где ты, мама?
17: Денис на свои 14 действительно не выглядит. Невысокий, худощавый, с тонкими чертами лица и ежиком русых волос. Очень тепло о нем отзывается Мария Казанова, заместитель директора детдома.
18: Это очень общительный, яркий, улыбающийся подросток. Он очень доброжелательный, готов всегда поддержать, кто бы его ни попросил.
17: И это не пустые слова. Денис – самый настоящий волонтер.
19: Помогаю бабушкам и дедушкам.
17: Рассказать подробнее мальчишка постеснялся. Но мы знаем, что в награду за свою волонтерскую деятельность он вместе с другими ребятами ездил в Москву.
19: Участвовали в конкурсе среди волонтеров. И победили первое место.
15: А что в Москве увидел?
19: Красную площадь, ВДНХ и цирк.
15: А в цирке что больше всего понравилось?
19: Акробаты.
15: Акробаты?
19: Да.
17: Неудивительно. Денис и сам очень активный паренек.
18: Это очень разносторонний мальчишка, который хорошо занимается и спортом, начиная от футбола, заканчивая борьбой.
15: Денис, а что за борьба? Какой ты занимаешься?
19: Бразильской.
15: Бразильской? А где ты ею занимаешься?
19: У нас учреждение.
15: У вас там прям есть тренер?
19: Да, год занимаюсь.
15: А футбол? Это у вас какая-то секция или вы просто с ребятами играете?
19: Просто с ребятами играем.
17: У Дениса много друзей, с которыми можно погонять в футбол или поиграть в любимые настольные игры. В монополию или уно. Общительному мальчишке скучать некогда.
19: Я танцевать люблю. Хожу в театральные, музыкальные студии.
15: А что вы танцуете? Какие танцы?
19: Кавказские всякие разные. Очень хорошо танцует, и вот его эта художественная способность проявляется в изготовлении различных подделок. Он очень хорошо у нас выжигает по дереву, обладает очень многими талантами. Очень чувствительный, очень впечатлительный ребенок. Очень хорошо ощущает эмоции окружающих, как быстро все впитывает. Заботливый парень.
17: Но и самому Денису нужна забота. Он действительно хочет жить в семье.
15: А какая семья тебе понравилась бы?
19: Большая, хорошая.
15: Большая, чтобы другие дети тоже были?
19: Да. Ему очень нужна поддержка взрослых людей. Очень дружная, любящая, большой семья. Мальчик с очень трудной судьбой. Он проживал длительное время в семье. Он привык, чтобы семья была наполнена ребятишками, много родственников. Но приемная семья погибла в катастрофе. Денис остался по сути один.
15: А долго он в той семье жил?
19: Ну, почти 10 лет. То есть мы взяли его в маленьком возрасте.
15: А у вас он давно?
19: У нас он год. Несмотря на это, он не обозлился, доброжелательно относится к окружающему миру.
15: Какие-нибудь сложности, трудности, к которым нужно готовиться в потенциальной семье, есть у него?
19: Ну, как любой подросток. Это мальчишка, это парень, который растет. Он не был замечен в курении. У него этого нет, потому что все-таки приемная семья в него вложила много доброго, честного.
17: В этом году Денис окончил 7 класс. Легкими предметами считает русский язык и математику, а сложными – биологию и географию. Скоро начнется новый учебный год. Как было бы замечательно, если бы 8 класс он отправился уже не из детского дома, а совсем из другого – теплого, семейного. Фотографии Дениса, а также других ребят из Иркутской области, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядите в детские лица, и как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи через неделю.
1: Детский вопрос.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Сахалинская область активно поддерживает участников специальной военной операции и членов их семей. В столичном регионе с пятницы ожидается потепление. Далее подробно. Российские военные в Одесской области нанесли удары геранями по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву, которые использовались в интересах ВСУ. Также ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Харьковской области. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как заявили в Минобороны, в четверг днем в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ и оборудование для разгрузки. В порту Очаков Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Подробности рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии. В районах Доброполя, Грузского, Райполя, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красноподоле, Анновки и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Как сообщили в Министерстве обороны России, потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили более 1400 военных за сутки. Сахалинская область активно поддерживает участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом Владимиру Путину рассказал глава региона Валерий Лимаренко, с которым президент встретился на острове Итуруп. Губернатор отметил, что жители Сахалина настроены на победу, а глава государства отметил, что это заложено в генетический код наших людей.
3: Наши воины контрактуются. Служат, мы туда выезжаем, постоянно с ними работаем, взаимодействуем. Мы направляем туда необходимую технику по заявке наших воинских частей. Значит, мы считаем, что в этом смысле они обеспечены. Очень важно, что мы занимаемся семьями. И хочу сказать о том, что...
4: Семьи ребят,
3: которые на фронте. Любое пожелание. Даже такие бывают случаи, когда возим жениться на линию фронта. Если воин давно не звонил, там через замполита обращаемся, чтобы можно было там разыскать и дать
4: связаться.
3: Да. Разные жизненные ситуации. У нас, смотрите, есть программа. Значит, вы ввели ипотеку 2% для воинов.
4: Да.
3: Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый вносить. И вот у нас за последние 2 года, как раз вот работает эта программа, более 400 семей получило жилье по ипотечному кредитованию. Также помогаем с арендным жильем. То есть вот в этом смысле помощь. Теперь ребят приходят, мы лечим, проходят реабилитацию. 2000 воинов, таким образом, у нас прошли реабилитацию, вернулись на фронт, подавляющее большинство. Это вот принципиально важно. И я вам хочу сказать, даже в самые, как говорится, отдаленные места я приезжаю встречаться с людьми, и вот население говорит, все для победы. Вот это вот инновация, которая появилась за последние годы.
4: Так, вот такие у нас люди.
3: Да. Особенно женщины. И я сразу хочу сказать, что...
4: Генетический код победителя.
3: Да, это правда.
1: Владимир Путин также поддержал запуск аналога федеральной программы «Время героев» для участников специальной военной операции в Сахалинской области. Она называется «Герои Сахалина и Курил». Президент во время поездки на Итуруп пообщался с жителями и отметил курортную погоду. Он прибыл на Итуруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Россия будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в аналогичных акваториях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом теневым флотом – очень опасная стезя для ЕС. При этом Евросоюз самолюбованием и гордостью, свойственной нынешним европейским элитам, провозгласил свое решение выше международного права, отметил Лавров. В столичном регионе с пятницы ожидается потепление. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. В предоставленном им метеопрогнозе начало следующей недели может ознаменоваться очередной волной жаркой погоды.
5: В центральной России температура станет повышаться уже завтра. В Москве после сегодняшних 15 будет уже 19. А в субботу столбики термометров смогут дотянуться и до плюс 21. Затем, благодаря скандинавскому циклону, станет даже жарковато. В первые дни новой недели до плюс 26-28, но из-за влияния вихря в мегаполисе начнут развиваться очаги мощной облачности, поэтому местами могут прошуметь кратковременные ливни и грозы.
1: В гидрометцентре в столичном регионе из-за сильного ветра объявили желтый уровень погодной опасности, который продлится до 9 вечера 14 августа. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие.

0: 21 медаль по 7 золотых, серебряных и бронзовых. Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Анжелика Блацева одержала победу в спартакиаде народов России в дисциплине «Индивидуальные прыжки среди женщин». Елисей Писарев стал победителем индивидуальных соревнований по фехтованию на шпагах. Тяжелоатлет Альберто Шарков победил в весовой категории до 65 килограммов. Спартакиада, напомню, является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Футбол. «Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем Ильей Помазуном до лета 2029 года. Напомню, Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА в феврале 2025. Супруга лидера «Локомотива» Алексея Батракова Ирина сообщила о том, что покинула клубное телевидение железнодорожников. СМИ отмечают, что это может быть связано с потенциальным уходом и самого Батракова, в услугах которого заинтересован «Галатасарай». Накануне сообщалось о том, что «Локомотив» готов продать футболиста за 28 миллионов евро. Суперкубок Испании в 27-м году будет проведен в Стамбуле со 2 по 7 февраля. В турнире примут участие мадридский «Реал», «Барселона», «Реал Сосьедад» и мадридский «Атлетико». Встречи пройдут на стадионе «Ататюрк Олимпиад». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра в пятницу, 14 августа, во Владивостоке плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Иркутске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, утром небольшой дождь. В Петрозаводске плюс 17, плюс 19, небольшая облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 25, плюс 27, небольшая облачность, без осадков. В Сочи плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 9, плюс 11, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, ночью плюс 8, плюс 10, днем в столице плюс 17, плюс 19.
2: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.

Дорогие друзья, нас приветствует филармонический оркестр BBC британской вещательной корпорации в Манчестере под управлением Ричарда Уоткинса и приветствует музыкой балета Рейнгольда Глиера «Медный всадник». Именно эту музыку мы сегодня будем слушать, по возможности стараясь не отвлекаться на иные обстоятельства и подробности, но при этом уточним, что сам балет был создан в 47-м году прошлого века, титулованным, знаменитым и, надо сказать, при этом уже очень пожилым советским композитором с безупречной репутацией, Рейнгольдом Морицевичем Глиером, который тогда уже рассматривался как патриарх отечественной композиторской школы. Его манера письма и почерк были очень хорошо известны и высоко ценились как раз теми, кто считал самым важным в музыке не отклоняться от высоких классических стандартов. Все-таки это времена, когда входил в силу большой имперский стиль, но уже не царского, а советского образца. Впереди были бури, связанные с 48-м годом, то есть с новым обострением борьбы против формализма, против прогресса в музыке, против нового, неожиданного, рискованного и спорного. Кстати, в этой борьбе, слава богу, удалось Рейнгольду Морицевичу вообще никакого участия не принять, ни на чьей стороне. Он как занимался своим делом, так, собственно, и продолжит заниматься. Но здесь дело не в этом. Дело в том, какие бури, какая борьба нас ожидает непосредственно внутри поэмы Пушкина и самой балетной партитуры Глиера.

После вступления или интродукции, которая открыла нашу программу, первые две сцены происходят на Сенатской площади непосредственно. Там, где уже стоит знаменитый фальконетов «Медный всадник», уникальная и для своего времени, и для последующих времен скульптура, заказанная Екатериной II и установленная там в 1782 году. Всадник, чей конь его волей, его силой поднят на дыбы.

Друзья, я напомню, мы слушаем сегодня музыку балета Рейнгольда Глиера «Медный всадник». Конечно, превращение шедевра русской словесности поэмы Пушкина с таким же названием в балетное действие, особенно принимая во внимание условности первой половины XX века, все, что там называлось словом и понятием драм-балет, то есть некая пантомима, некое мимическое действие без слов, в котором, безусловно, решающая роль отводится музыке, и от нее все зависит. Собственно, от нее зависит, что мы поймем, а чего не поймем в действиях всех остальных персонажей на сцене. Но, собственно, со всеми этими вычетами и уточнениями мы должны понимать, что главного персонажа этой истории зовут Евгений, и вот он, собственной персоной.

за представлениями, за появлением и некими портретами двух героев, Евгения и Параши, следует лирическая сцена. А за ней еще одна. Конечно, они все вместе танцуют, и только так они могут себя проявить. И Рейнгольд Морецович очень помогает им быть убедительными и органичными. Собственно, ни одна балетная версия, честно говоря, до того уровня искренности и естественности, на котором Глиер работает, причем он всегда так писал, и в царские времена, и в советские, и в 30 лет, и в 70, не дотягивает. Но мы же музыку слушаем.

Друзья, я напомню, это балет Глиера «Медный всадник». Мы его слушаем в записи, которая сделана довольно давно, но очень удачно, в городе Манчестер в Великобритании, филармоническим оркестром BBC, британской вещательной корпорации. Там работает этот оркестр, и записал он глиеровский балет под управлением Ричарда Уоткинса. «Гадание». Следующее и совершенно необходимое для балетного действия и для понимания пушкинской поэмы «История», которая продолжает ее музыкальную линию.

Это «Медный всадник». Тот самый «Медный всадник», дорогие друзья, которого Глиер сочинил в 47 году, еще не зная о дальнейшей судьбе некоторых страниц этого балета. Я сейчас ни на что не намекаю, а открытым текстом говорю. Самое главное нас ждет в финале. Но пока мы примерно в середине действия, и хоровод, а за ним вторая лирическая сцена продолжают музыкальную линию этой великолепной, очень точно, очень сдержанно и при этом в самых правильных традициях XIX века написанной партитуры. Да, Глиер не стремился быть современным. Он хотел остаться таким, каким он был в свои студенческие годы и после этого вот в ту самую эпоху, которую называют «Серебряным веком». И удивительным образом смена эпох, смена стилей, смена моды никаким образом не повлияла на его композиторское мастерство и его композиторские критерии, на его представление о прекрасном и безобразном, правильном и неправильном. Вот с точки зрения чисто технической композиторской, это один из самых правильных балетов, созданный в те времена, когда этой правильности уже практически никто не придерживался.

Ну и, конечно же, друзья, в каждом классическом балете, особенно если это балет с опорой, причем с подчеркнутой опорой именно на русскую балетную традицию, должен быть вальс. Вальс в лучшем смысле этого слова, такой есть и в «Медном всаднике» Глиера, который мы сегодня слушаем от начала и до конца.

Ну вот, друзья, мы практически у цели. История «Медного всадника» пушкинская, нельзя сказать, чтобы очень длинная, она скорее кратко, сдержанно и афористично, даже скупо написана словами, но при этом вот такое воплощение она приобрела в качестве балетной партитуры стараниями композитора Рейнгольда Глиера.

И я обещал вам самое главное, что есть в этом балете с точки зрения и драматического накала, и накала страстей, и, собственно, скорости событий, которые там развиваются ближе к концу очень интенсивно, потому что наводнение, буря и стихийное бедствие завладевает вниманием и читателя, и зрителя, и слушателей, естественно, тоже. Но за ним следует гимн великому городу. Вот тот финал, который, пожалуй, Глиер написал сильно и осознанно, выйдя за рамки пушкинского текста. Такого светлого финала, пожалуй, нет ни у одного из классических русских балетов, даже если считать «Спящую красавицу» Чайковского, которая все-таки в миноре заканчивается. А вот тут этот гимн великому городу, наверняка вы его слышать могли и со словами, которых нет в оригинале, потому что они не нужны. «Державный град» и так далее, и так далее. Это позднейшая подтекстовка. Это гимн Санкт-Петербурга. И всем всегда кажется, что это настолько просто, что было всегда. Нет, это появилось в 1947 году в заключительных страницах балетной партитуры Рейнгольда Глиера «Медный всадник». Вот туда путь и держим. Вместе с филармоническим оркестром BBC под управлением Ричарда Уоткинса. И спасибо нашим британским коллегам, что они так здорово это записали и так близко к сердцу эту музыку приняли. Вы, наверное, и сами убедились, что она того стоит.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, не обязательно в тех же акваториях. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова опубликовала еще один список из 273 украинских военнослужащих, которых Россия в любое время готова передать в рамках обмена. Далее подробно. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике, механизированной, аэромобильной, штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Балаклея, Пристань, Веселая, Червоный Став, Подлиман, Петровка, Харьковской области. Светогорск, Старокраван и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 225 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина и реактивная система залпового огня «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В течение дня над регионами России было сбито около 200 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областей, над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран, но не обязательно в тех же акваториях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службы «Вести».
3: Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку. И эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Будем выбирать цели сами, а целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство.
1: Европейские элиты решили, что они выше законов и теперь игнорируют Конвенцию о международном морском праве 1982 года, отметил министр. 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продавать украденное у России нефть, газ, зерно и корабли. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова опубликовала еще один список из 273 украинских военнослужащих, которых Россия в любое время готова передать в рамках обмена. Она подчеркнула главное, чтобы россияне вернулись домой. Но украинская сторона блокирует этот процесс.
4: Эти списки наших ребят, которых мы подготовили по итогу личного приема матерей, родных и близких, с кем мы боремся за каждого. Именно их фамилии Украина цинично вывешивает на своих сайтах, называя их брошенными, хотя прекрасно знают, что мы ждем официального ответа Киева на наш пакетный обмен. Власти Украины, которые отказываются забирать своих же осужденных, в реальности относятся именно к ним, как к расходному материалу. К тем, кто кормит их надеждой через видеообращение, но не дает добро на их обмен.
1: Новый список дополняет ранее опубликованный перечень из 224 украинских военнослужащих. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планирует посетить Израиль на следующей неделе для переговоров по Газе, сообщает издание «Аксиос» со ссылкой на источники. По информации издания, Кушнер планирует поехать в Израиль вместе с Николаем Младеновым, назначенным высоким представителем Совета мира по Газе, и встретиться с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками. Глава Пентагона Пит Хексет назвал необоснованными заявления о том, что на борту авианосца «Эбрахам Линкольн» военные США сталкиваются с тяжелыми условиями. Сообщения об условиях на борту авианосца были полностью искажены, приводит высказывание Хексета издание «The Hill». По словам главы Пентагона, мы следим за тем, чтобы каждый корабль, каждый экипаж, каждый капитан имели все, что мы можем предоставить им на каждый конкретный момент. Некоторые развертывания длятся дольше других, и я испытываю к этим морякам больше уважения и благодарности, чем кто-либо. То, что они делают в открытом море и в таких суровых условиях, при меньшем числе заходов в порты, это невероятно, отметил Хексет. Ранее сообщалось, что несколько военных на борту авианосца «Эбрахам Линкольн», который дислоцируется на Ближнем Востоке, предприняли попытку самоубийства, попытавшись прыгнуть за борт. Как сообщают американские СМИ со ссылкой на семьи военных, поводом для такого решения стала затянувшаяся служба. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в четверг были разыграны 5 комплектов наград в соревнованиях пловцов. У сборной России 1 серебряная медаль. Ее выиграли наши пловцы в мужской эстафете 4 по 100 метров. Кроме этого, Кирилл Пригода в финале 200-метровки брасом был 6-м. На дистанции 100 метров баттерфляем Андрей Минаков 8-й. А на полтиннике на спине у женщин Алина Гайфуддинова 5-я. В общем, зачете на этом чемпионате Европы у сборной России 21 медаль, по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград.

0: оказался лучше 4-2. Баскетбол. Единая лига ВТБ официально опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата предстоящего сезона. Первый матч состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Уралмаш». Регулярный чемпионат пройдет в два этапа. На первом все команды сыграют друг с другом в два круга. По итогам первого этапа произойдет разделение команд на две группы «А» и «Б». Президиум Всемирной федерации танцевального спорта снял все ограничения на участие российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 14 августа, в Хабаровске плюс 26, плюс 28. Переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Омске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 11, плюс 13, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Самаре плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Воронеже плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, небольшая облачность, без осадков. В Нальчике плюс 20, плюс 22, облачно, кратковременные дожди. В Севастополе плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
6: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
7: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
8: Ходить на спектакль.
9: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
10: Российский радиоуниверситет.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем специальном проекте «Курчатовский» мы будем говорить об удивительных кристаллах, удивительных материалах, с помощью которых ученые исследуют основы Вселенной, ищут болезни, понимают, как устроен окружающий мир, и для этого создают уникальные вещества. С этими всеми вопросами, чтобы во всем этом разобраться, мы обращаемся к нашему доброму другу, кандидату химических наук, заместителю начальника отдела неорганических технологий Курчатовского комплекса химических исследований, доценту Менделеевского университета Илье Юрьевичу Коменда. Здравствуйте, Илья Юрьевич.
12: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, слушатели. Сегодня хотелось бы поговорить вот в контексте... Дмитрий представил меня как заместитель начальника отдела неорганических технологий, но у нас в отделе есть прекрасная лаборатория,

0: которая недавно получила поддержку Российского научного фонда, лаборатория люминесцентных и детекторных материалов. Это очень интересные материалы, и давайте о них поговорим поподробнее. Что же такое люминесцентные детекторные материалы? Прежде всего, это те материалы, которые, ну, очевидно из названия, регистрируют ионизирующее излучение. Наверное, следует начать с того, что ионизирующее излучение можно регистрировать разными способами. И вот, наверное, самый распространенный из них, вот, Дмитрий, вспомните по фильмам, по сериалам, по, может быть, компьютерным каким-то играм, когда главный герой попадает в зону радиоактивного излучения, что мы видим, слышим, как вот художественно это передают?
1: Ну, обычно как некие свечения, например, астронавты, высадившиеся на поверхность Луны, видели вспышки в глазах буквально, потому что на них черенковское излучение проходило. Вообще наш весь мир, он невидимо для нас, пронзается бесконечным количеством частиц. Наша Вселенная радиоактивна, окружающие нас материалы радиоактивны, и чтобы увидеть, как вот эти все частицы различных энергий, то, что называется ионизирующим излучением, движутся и создаются специальные материалы, которые могут светиться, если сквозь них проскакивают эти частицы. Я правильно понимаю?
0: Конечно, Дмитрий, вы совершенно правильно понимаете, но давайте к светящимся материалам перейдем чуть попозже. Вообще, один из самых распространенных таких вот способов детектирования ионизирующего излучения – это вот счетчик Гейгера.
1: Да, он щелкает.
0: Да, он щелкает. Главный герой попадает в зону, где много радиации, и, соответственно, мы слышим много щелчков. Вот счетчик Гейгера работает на эффекте ионизации среды, в данном случае газовой среды, то есть это так называемые газовые счетчики. Излучение называется ионизирующим не просто так, оно вызывает образование ионов. Давайте представим, как устроен счетчик Гейгера. Это в простейшем исполнении трубка, которая заполнена газом, который в обычных условиях ток не проводит. Вот, соответственно, к этой трубке подается напряжение, ну, оно так называется запирающее напряжение, и, соответственно, мы ждем, пока сквозь этот газ пролетит ионизирующая частица. Как только частица пролетает сквозь газ, образуются ионы, и газ сразу начинает проводить ток. В счетчике Гейгера вот этот эффект, что у нас среда становится токопроходящей, она реализована через вот как раз те самые щелки, потому что, собственно, электросхема подключена к динамику, которая издает те самые пресловутые щелчки. Это вот один метод регистрации ионизирующего излучения. Я бы рассказал очень просто, не вдаваясь в подробности, чтобы уж нам дальше осталось место и время обсудить что-то более важное. Следующий тип материалов – это полупроводниковые материалы, и работают они абсолютно аналогично счетчику Гейгера. Но разница лишь в том, что ионизирующие частицы пролетают не сквозь газ, а сквозь твердую среду. Это полупроводник. Как только ионизирующая частица пролетает через твердую среду, она становится токопроводящей, опять же, проходит импульс тока. И по параметрам этого импульса, ну, тоже важно понимать, что разные ионизирующие частицы, они среду ионизируют по-разному. Вот, поэтому можно по параметру импульса вот этого электрического тока понять, что это была за частица, и оценить энергию. А есть материалы, которые действуют по-другому. В чем-то они очень похожи на полупроводниковые материалы с одним лишь отличием. Ну, не одним, несколькими важными отличиями. Тем, что когда у нас через эту среду пролетает ионизирующая частица, конечно, происходит ионизация этой твердой среды, но происходит следующее. Эта среда излучает свет в ответ на ионизацию. Вот такие материалы называются сцинтилляторами. Ну, или если уж рассказать, ну, чуть раскрыть этот термин, это называется радиолюминесценция. То есть это люминесценция излучения света под воздействием ионизирующего излучения. По параметрам световой вспышки мы можем понять, что это была за частица, и оценить ее энергию. Преимущество сцинтилляторов в том, что они очень хорошо могут работать при комнатной температуре, в то время как полупроводниковые детекторы, их, как правило, следует очень сильно охлаждать, потому что у них очень, знаете, присутствуют так называемые тепловые токи. То есть тот ток шумовой, который образуется при повышенных температурах. Ну а повышенная температура в физике – это все, что выше нуля градусов по Кельвину. Ну, то есть там минус 273 градуса по Цельсию.
1: То есть, получается, нужно охладить полупроводник фактически до температуры глубокого космоса, чтобы устранить все вот эти шумы и вот позволить заряженной частице, которая влетает в этот материал, пролетая сквозь решетки, через кристаллическую решетку, буквально как колокольчик бить по этим атомам, находящимся в структуре вещества, сдирать с них какие-то электроны, выделяется энергия, и она вылетает в том диапазоне, который мы можем увидеть, да, получается свет, и мы говорим, ура, мы увидели частицу. На самом деле мы увидели, как частица ударила по атомам кристаллической решетки этого материала. Правильно я вот эту историю излагаю?
0: Дмитрий, да, вы излагаете, ну, аналогии правильные абсолютно. Если мы говорим про полупроводниковый детектор, то, конечно, чем лучше мы его охладим, тем точнее у нас будут измерения. Сцинтилляторы охлаждать до таких температур не требуется. Они вполне себе хорошо работают при комнатных температурах. И вообще такой термин «сцинтиллятор», я уверен, что больше, наверное, часть нашей аудитории первый раз вообще это слово слышат. Дмитрий, вот вы часто встречаете в своей жизни сцинтилляторы?
1: Нет, я чаще видел светлячков в природе, которые светятся, чем сцинтилляторы, да, которые вы назвали.
0: Да, но на самом деле с техникой, которая использует сцинтилляционный метод регистрации ионизирующего излучения, мы сталкиваемся чаще, чем вообще об этом думаем. На самом деле вся досмотровая техника в аэропортах основана на сцинтилляционном принципе регистрации излучения, медицинские сканеры, это вот ПЭТ-томографы, эмиссионные компьютерные томографы тоже, все они используют именно сцинтилляционный принцип регистрации излучений. Ну, то есть это на самом-то деле довольно популярный метод определения и типа частицы, и энергии, и так далее. Не говоря уже о том, что рутинные всякие гамма-спектрометры, радиометры, ну и вообще спектрометрические вот измерения излучений, они тоже основаны на сцинтилляционном принципе. Более того, всякие коллайдеры, к примеру, тоже используют сцинтилляционные кристаллы, но уже для исследования процессов, которые происходят при совсем высоких энергиях. Вот, и как раз, наверное, с коллайдеров очень здорово будет начать наш рассказ, посвященный именно лаборатории люминесцентных детекторных материалов. Все это история началась с того, что на Большом адронном коллайдере начали реализовывать эксперимент CMS, это компактный мюонный калориметр, и ELIS.
1: Для наших слушателей, которые тоже слышат слово коллайдер впервые, напомним, что коллайдер – это огромная машина размером с хороший поселок, которая потребляет просто невероятное количество энергии, огромные электростанции. Все это прибор, научный прибор для исследования основ Вселенной. И там в гигантских кольцевых ускорителях разгоняются частицы, сталкиваются между собой. И вот как раз по результатам их столкновения, какая частица с какими кусочками материи, куда отлетела, справляются вот эти самые детекторы. Мы должны понять, что же мы увидели в результате таких столкновений. Коллайд — это сталкивать. Получается, нам надо сделать какие-то детекторы, то есть приборы, которые увидят результаты этих столкновений.
0: Конечно, Дмитрий, спасибо за пояснение. Именно. Когда сталкиваются частицы совсем-совсем высоких уж энергий, а вот эти энергии, они нужны для того, чтобы понять всю природу мироздания, потому что те энергии, ну, которые распространены у нас в быту, и то, что к нам приходит из космоса, ну, оно далеко не всегда имеет прям высокие-высокие энергии. Вот когда Вселенная только зарождалась, и когда она росла, энергии были по-настоящему высокие. Поэтому человечество ставит себе такие цели – разогнать частицы любые как можно сильнее и столкнуть их как можно сильнее. И в результате столкновения образуется огромное количество частиц тоже высокой энергии, и их надо каким-то образом регистрировать. Применительно к лаборатории, ну, мы тоже можем сейчас, знаете, покопаться в формальных документах Курчатовского института и понять, что на самом-то деле лаборатория была образована где-то в 17 году, но мы же понимаем, что образование лаборатории и образование коллектива, ну, они по времени несколько отстают. Так вот, на рубеже нулевых и десятых годов в Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Ну, вот, Дмитрий, вы хорошо очень рассказали, что это за установка, для чего она служит. Начали возводить эксперименты как раз для регистрации частиц совсем уж высокой энергии для поиска бозона Хиггса. Тогда, я уверен, что наша аудитория об этом не знает, существенный вклад и вообще решающий вклад в регистрацию бозона Хиггса внесли российские ученые. А именно, эти ученые, во-первых, разработали технологию получения шихты, ну, это порошок, из которого выращиваются монокристаллы, шихты вольфрамата свинца, а вольфрамат свинца – это основной детекторный материал, был и сейчас является в этих экспериментах CMS и ELIS. Российские ученые, во-первых, разработали эту технологию, во-вторых, под руководством российских ученых, которые сейчас по сей день работают в Курчатовском институте, это Михаил Васильевич Коржик, прежде всего научный руководитель лаборатории, и тогда он был научным руководителем разработки технологии получения шихты и разработки технологии выращивания этих стенциляционных кристаллов. И под его руководством, собственно, эти стенциляционные кристаллы были поставлены на большой адронный коллайдер в ЦЕРН. Вот, и там был собран детектор. Чтобы вы понимали, детектор имеет размер 9-этажного дома. Это огромная конструкция, и 75 тысяч на минуту стенциляционных кристаллов были выращены здесь, в России, в Богородицке. Технология была разработана на территории, ну, ныне Курчатовского комплекса химических исследований, а тогда Института реактивов высокочистых веществ. И вот те ученые, которые сейчас частично стоят во главе нашей лаборатории, ну, прежде всего, это научный руководитель, я повторюсь, Михаил Васильевич Коржик, а также вот у нас есть ветеран, который не так давно отметил 40-летие трудового стажа в Институте реактивов особо чистых веществ, но в настоящее время в Курчатовском институте. Вот Александр Леонидович Михлин, они были такими одними из основных исполнителей этого большого проекта. Поэтому история лаборатории люминесцентных и детекторных материалов именно началась с этого проекта в ЦЕРНе.
1: Простой вопрос. Когда мы говорим о такой гигантской работе, 75 тысяч кристаллов, это чтобы мы понимали, эти 75 тысяч кристаллов можно собрать в спичечный коробок, или это объем в ведро, или это холодильник, или это железнодорожный вагон, чтобы мы понимали. И как было обеспечено качество, чтобы это все было одинаковым в течение такого периода разработки? Ведь нельзя, чтобы один кристалл отличался от другого. Вот я правильно понимаю вот эту сложность?
0: Разумеется, конечно. Дмитрий, вы абсолютно правы. Касательно объема, я повторюсь, детектор для CMS имеет размер 9-этажного дома, поэтому 75 тысяч кристаллов вполне себе укладываются в объем 9-этажного дома.
1: Ого.
0: Да, конечно. Другое дело, оговариваясь, то, что не исключительно из вольфрамата свинца состоит детектор компактного мионного калориметра, там есть еще несколько слоев детекторов, но тем не менее, это впечатляющий абсолютно объем. С точки зрения обеспечения чистоты вещества и качества кристаллов, в нашем институте издавна были хорошие очень традиции в плане аналитической химии, поэтому современные на тот момент приборы, квалифицированные сотрудники, часть из них тоже по сей день работает, являются ветеранами у нас в комплексе. Собственно, их усилиями был достигнут контроль качества этих кристаллов. Тоже не говоря уже о том, что на самом деле в процессе разработки технологии физики вместе с химиками поняли, что вообще в этот вольфрамат свинца, ну, во-первых, он должен быть чрезвычайно чистый, потому что любые примеси, они так или иначе влияют на качество этих кристаллов, то есть у них может быть из-за примеси меньше света, у них может быть более медленная кинетика высвечивания, а там очень важна именно скорость высвечивания светового сигнала. Но, тем не менее, оказалось, это, кстати, было выяснено абсолютно случайно, когда варку монокристалла вольфрамата свинца проводили в тигле, который был недостаточно хорошо отмыт. Вот, оказалось, что если добавить чуть-чуть туда лантана, тогда радиационная стойкость этих кристаллов возрастет на порядок.
1: Вы прямо как химик Муассан, который открывал фтор и волновался, и слишком очистил, если память не изменяет, плавиковую кислоту, не получил электрический разряд и разбирался, что же произошло. То есть вот такая удивительная история.
0: Да-да-да, у Масана, да, забавно. Там же очень смешно было, что у Масана это произошло прямо в преддверии того, что к нему пришла комиссия. Он же готовился к приходу комиссии, почистил плавиковую кислоту. Вот, пришла комиссия и спросила, что это у тебя ничего не получается, на какое изобретение ты претендуешь. Да, с Масаном забавная история. Здесь тоже достаточно забавная история, что, ну, оказывается, что какие-то примеси, они все-таки могут и благотворно влиять на материал. Вот, и с вольфраматом свинца это была вот такая интересная история, вот, которая она на тот момент она успешно завершилась. И опять же, я, наверное, я это не сказал явно, но все это происходило все равно под эгидой Курчатовского института. То есть это не было сделано усилиями, там, может быть, какого-то, разумеется, одного коллектива. То есть вот в Институте реактивных особо чистых веществ разрабатывали шахту, в Богородицке выращивали кристаллы, работу курил Курчатовский институт. Вот, об этом важно сказать. Что роль Курчатовского института даже тогда, когда это были отдельные организации, не входящие в его структуру, как это сейчас, ну, Богородицк не входит в состав Курчатовского института пока что, вот, тем не менее, работу курировал Курчатовский институт.
1: Получается, что то, что вы делали и создавали эти сверхчистые кристаллы, это основа и кристаллохимии, и понимание структуры вещества, как это все выстраивается, это и нанотехнологии, и динамика этих кристаллов, это вообще и технология, и лаборатория, и организация производства, и высокая наука. Вот с точки зрения всей этой кристаллохимии, а есть ли какие-то ограничения на эти материалы? Правильно ли я понимаю, что именно вот этот химический состав, вольфрамат свинца, он нужен как раз именно для частиц таких-то энергий, что каждой частице, условно говоря, или каждому взаимодействию нужно подбирать какой-то свой состав вот этих химических элементов, которые включаются в кристаллы, то есть фактически создавать вещества с программируемым, запрограммируемым составом, структурой, то есть это такая довольно сложная фундаментальная работа.
0: Дмитрий, и да, и нет. Сейчас я вам расскажу, почему да и почему нет. Вот смотрите, касательно вольфрамата свинца, это идеальный кандидат для регистрации частиц высокой энергии, потому что он тяжелый. Там вольфрам, там свинец, это чрезвычайно тяжелый материал, поэтому мы можем быть уверены, что в небольшом, относительно небольшом объеме кристалла высокоэнергетическая частица полностью потеряет свою энергию. Тоже важно сказать нашим слушателям, что регистрация ионизирующих излучений качественная, она возможна, мы не будем вдаваться в частности, методология, физики меня запинают, но я скажу, что регистрация частиц, ну, любой энергии, она возможна, когда частица полностью потеряла свою энергию в веществе. Если она потеряла энергию не полностью, ну, тогда сигнал от этой частицы, ну, не может быть интерпретирован точно. Вот, поэтому вольфрамат свинца – это идеальный кандидат для регистрации частиц высокой энергии. Но мы же живем вообще в мире, где существует оборудование, где энергия излучения она не столь велика. Вот, к примеру, там те же самые досмотровые сканеры они используют, рентгеновские трубки, те же самые ПЭТ-сканеры они используют, аннигиляционные гамма-кванты – это всего лишь 511 кФ. Поэтому для регистрации частиц другой энергии можно принять и другие материалы. Есть одно «но». Вот, Дмитрий, вы когда меня представляли, вот самые первые ваши фразы, когда вы начали говорить про кристаллы, это была, знаете, с моей точки зрения, это такая небольшая оговорка, но она, оговорка очень получилась в тему сегодняшней беседы. Дело в том, что если вы возьмете классическую литературу, даже не то, что в области вот такой вот узкой, как сцинтилляционные материалы, а если даже вы возьмете литературу в чуть более широкой области, посвященной именно регистрации ионизирующего излучения, вы увидите, что слова «сцинтиллятор» и «кристалл» они являются синонимами. Хотя далеко не всегда сцинтиллятор может быть именно кристалл. Но это связано с тем, что издавна сложилось так, что, ну, собственно, материалы для регистрации ионизирующего излучения выращивали в виде монокристалла. Монокристалл, безусловно, это такая идеальная форма для сцинтилляционного материала. Собственно, возникает вопрос, почему? Ну, то, что монокристаллы, они прозрачные. Они прозрачные, их можно сделать достаточно большого объема. Почему важна прозрачность и объем? Объем, я тоже частично уже сказал, объем, большой объем позволяет нам полностью сделать так, чтобы энергия частицы полностью поглотилась в кристалле. Прозрачность кристалла позволяет нам сделать так, чтобы весь свет, излученный с вентилятором, он добрался до регистрирующих устройств. Это могут быть фотоэлектронные умножители, это могут быть кремниевые фотоумножители, но в данном контексте это не важно. Вот, никто не задумывался о том, что вообще-то можно прибегнуть и к другим формам вещества, ведь вещество может быть, материал может быть не только кристаллическим, он может быть поликристаллическим или вообще даже аморфным. О чем я говорю? Это может быть прозрачная керамика. Вот лазерная прозрачная керамика – это такая довольно уже известная тема. Очень много групп занимаются, предпринимают попытки и вполне себе успешно получить лазерную прозрачную керамику. Для сцинцилляторов эта ниша, она, можно сказать, не занята. Вот в чем еще преимущество керамики? Дело в том, что когда мы говорим про монокристаллы, монокристаллы – это, знаете, они довольно простые по составу. То есть тот же самый вольфрамат свинца – это оксид свинца, оксид вольфрама. Два компонента. Популярнейший и сцинцилляционный материал, и лазерный материал – алюмоитовый гранат. Оксид алюминия, оксид иттрия. Два компонента. Очень редко такое бывает, может быть, там три компонента. Дело в том, что здесь у нас уже идут в ход физические ограничения, когда есть такое понятие, как коэффициент распределения между кристаллической фазой и расплавом. Дело в том, что коэффициенты распределения разных элементов, даже вот в рамках одного материала, они могут быть разные. К чему это приводит? Это приводит к тому, что по объему кристалла у нас идет неравномерность состава. То есть у нас, если мы говорим про тот же самый, давайте вольфрамат свинца, коль уж мы о нем начали, возьмем вольфрамат свинца. По объему вот этой вот кристаллической були вольфрамата свинца у нас может быть такого, что где-то свинца больше, а где-то вот вольфрама больше, а где-то вот вольфрама меньше. Из-за этого мы имеем неоднородность свойств по объему. То есть у нас может быть такое, что там в одной части кристалла света выходит больше, и он выходит там, например, дольше, а в другой части кристалла света меньше, а выходит он там быстрее. Это значит то, что вспышки от разных частей кристалла могут быть вообще иметь разные характеристики. Из-за этого мы можем регистрировать или ложные события, или неправильно вообще интерпретировать вот эти вспышки. Почему та же самая прозрачная керамика в этом плане лучше? Она лучше, потому что в прозрачной керамике у нас, когда мы получаем прозрачную керамику, у нас нет расплава. То есть все компоненты, которые мы туда введем, они в ней и останутся, и они никуда не перераспределятся, но вы понимаете, керамический процесс, он в базе своем довольно простой.
1: Я прошу прощения, вы сейчас меня, наверное, будете бить и ругать, и я задам дурацкий вопрос. Вот если я хочу построить дом, я возьму, например, кирпич, и я возьму, например, раствор, цементный раствор для того, чтобы собрать такой домик для себя. И я начну. Раствор, кирпич, раствор, кирпич, раствор, кирпич. Но если я там зазевался, условно говоря, у меня будет с одной стороны куча кирпичей, с другой стороны раствор, и такой домик может или рассыпаться, или не работать. Но если я возьму, замешу бетон из кусочков камня, из цемента, воды, это будет равномерная смесь, и я ее просто залью, и я получу одинаковую бетонную амор-конструкцию. Не кристаллическую в виде этих кирпичей и кусочков, я прошу прощения за такую аналогию, но я получу равномерное распределение вещества. Я так грубо изложил вот эту всю историю. Я правильно понимаю суть вот этого выгоды в этой керамике, прозрачной керамике?
0: Да, все верно, это хорошая очень аналогия, скажем так, что у нас, сколько бы мы компонентов туда не вводили, они все остаются в матрице.
1: Да.
0: У вас наверняка и аудитории возникнет вопрос: Илья Юрьевич, а зачем вводить огромное количество компонентов в матрицу? Ну, то есть что вы какими свойствами вы хотите управлять? На самом деле, это очень хорошо уже физически описано, и наша группа была одна из первых, кто, собственно, эту физику этого процесса описал. Я сейчас чуть-чуть отвлекусь на страшные, может быть, для широкой аудитории понятия, но я постараюсь изложить их максимально понятно. Вообще, одним из ключевых параметров сцинциллятора является его световой выход. Это вполне себе очевидно, что чем выше мы света видим, чем выше, больше мы света регистрируем, тем точнее можно понять, что это за частица, что ее за энергия, ну и так далее. Вместе со световым выходом идет кинетика вот этой световой вспышки. Это может показаться не слишком очевидно, но на самом-то деле все вспышки не происходят одномоментно, это такой растянутый по времени процесс. Вспышек есть такое время разгорания, но время разгорания, как правило, оно для многих соединений оно крайне быстрое. Но есть такой важный параметр, как время затухания. Вот время затухания может длиться даже там, в том числе и миллисекундами. И на самом деле, если вы вспомните какие-то такие вообще бытовые вещи, как там стрелки часов люминесцентные, или вот на плане эвакуации нанесен такой слой люминофора, который даже при выключении света продолжает долго излучать, и вы отлично, отчетливо различаете, куда вам надо бежать в случае пожара. Вот это явление уже называется фосфоресценцией. Вот для детекторных материалов фосфоресценция – это вещь такая негативная, потому что она при регистрации частиц она идет таким вот фоном. Это вот, как знаете, как я говорил про полуброневиковые материалы с фоновыми токами при повышенных температурах. Здесь все то же самое.
1: Это как... Получается такая засветка детектора, да?
0: Именно. То есть она перманентная, и от нее никаким образом нельзя избавиться. Вот. Возвращаясь тоже к кинетике. Есть вот кинетика, и давайте тоже себе отметим, что вот чем быстрее происходит вспышка, тем лучше. То есть быстрые вспышки позволяют нам разделять события, очень близко лежащие друг к другу по времени. Световыход сцинтилляции, он обратно пропорционален ширине запрещенной зоны соединения. Здесь есть определенная физика этого процесса, наверное, вдаваться в нее будет излишне, но она связана с процессами потери энергии в материале, что чем меньше ширина запрещенной зоны соединения, тем больше энергии потеряет ионизирующая частица. Чем больше она потеряет энергии, тем больше мы получим света на выходе. В простейшем объяснении физика она примерно вот такая. Дело в том, что, тоже возвращаясь уже к бинарным соединениям, как вот мы говорили, там вольфрама свинца или алюмо-итриевый гранат, у них есть вполне себе определенная ширина запрещенной зоны. Она известна, ее можно посмотреть в справочниках, но оказывается, если вносить в матрицу дополнительные элементы, если мы говорим про алюмо-итриевый гранат, мы можем вносить туда дополнительные редкоземельные элементы, как, вот, например, там, добавлять гадолиний, смешивать его с итрием, ну, элементы должны быть такими химическими аналогами. Алюминий мы можем мешать, смешивать с родственным ему галлием. И в таком случае, когда у нас становится поликомпонентная система, ширина запрещенной зоны, она вообще, ну, она не то что даже сокращается, она размывается. Такое явление известно для металлов, но для металлов мы, давайте, не говорим про запрещенную зону, потому что она у них отсутствует. Я имею в виду, что поликомпонентные сплавы, они называются высокоэнтропийными. Вот так вот можно из оксидных материалов получать вот, что называется, высокоэнтропийные материалы. Таким образом мы существенно сокращаем ширину запрещенной зоны и повышаем световыход сцинтиллятора. Мы это доказали на практике нашей группы вот в рамках сравнительно недавно закончивший мегагрант, вот как бы помните, я рассказывал, вот, дата образования лаборатории люминесцентных и детекторных материалов, она какая? Это 17-й год. Потому что в 17-м году Курчатовский институт выиграл мегагрант, вот как раз тем самым трудовым коллективом, аксакалы которых запускали эксперимент CMS в ЦЕРНе. Кстати говоря, аксакалы те, я вот забыл абсолютно сказать, к своему стыду. Между прочим, уже на эксперименте CMS был зарегистрирован бозон Хиггса. И все люди, причастные к этому, получили памятные грамоты от ЦЕРНа, включая моих коллег Михаила Васильевича Коржика и Александра Леонидовича Михлина. То есть это событие в их жизни не осталось незамеченным. Вот, собственно, и в том числе вот эти вот аксакалы, выигравшие мегагрант, включая молодежь, и я тогда был сравнительно молодым начинающим сотрудником. В рамках этого мегагранта нашей группой была разработана вот целая концепция вообще получения такого рода материалов, в том числе и в виде прозрачной керамики. Чтобы вы понимали, прозрачная керамика, она хороша там, где энергии не слишком высокие. И опять же вернусь чуть-чуть назад, напомню тем, что это может быть досмотровые сканеры, которые используют рентгеновские трубки, где десятки килоэлектронвольт, гамма-кванты, или это медицинские томографы, в зависимости от, там, к примеру, PET-сканер это 511 килоэлектронвольт, или это однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, где примерно 100 киловольт. Энергия – это очень маленькие энергии, их можно зарегистрировать небольшим объемом материала. Возникает вопрос, а зачем вообще выращивать монокристалл? Для этого, учитывая все вот его недостатки, то, что у него может быть неравномерность состава, у него может быть там не очень высокий световыход, вообще-то монокристаллы выращивать дорого и долго. Понимаете, ну, мы выращиваем монокристалл, ну не мы, а кто-то выращивает монокристаллы в платиновых тиглях, в иридиевых тиглях, процессы идут неделями, а еще бывает такое, что иридиевый тигль служит всего лишь одну варку.
1: А давайте вот, Илья Юрьевич, мы о вот этих всех премудростях варки кристаллов, уникальных, крайне дорогих, и сравнивание их с керамикой прозрачной, вот эти все ваши удивительные такие, не хотел сказать магию, наоборот, это реальная химия, реальная физика. Давайте мы об этом поговорим после небольшого перерыва. А нашим радиослушателям я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и весь наш проект Курчатовский вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», YouTube-канал Дмитрий Кононыхин. А мы с вами через несколько секунд вернемся в Курчатовский институт и будем говорить о том, как же наши физики, химики, материаловеды, технологи, самые выдающиеся ученые обнаруживают те частицы, которые пронизывают Вселенную, изучают болезни в нашем организме, досматривают наш багаж в аэропортах и какое будущее у всех этих удивительных технологий, удивительных материалов. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы сегодня с вами говорим об удивительных кристаллах, об удивительной керамике, об удивительных веществах, которые создаются в Курчатовском институте нашими выдающимися химиками для того, чтобы обнаруживать то, как устроена Вселенная, как можно увидеть болезни в нашем организме, как проверить поклажу в наших аэропортах, вокзалах. Вообще, это мир этих удивительных материалов, он огромен, над этим работают наши выдающиеся ученые. Мы сегодня в гостях у нашего доброго друга, кандидата химических наук, заместителя начальника отдела неорганических технологий Курчатовского комплекса химических исследований Ильи Юрьевича Коменда. И мы начали говорить о том, что есть монокристаллы, которые прозрачные, которые удобные, но у них есть свои ограничения, связанные с тем, что в процессе варки этих монокристаллов, это очень дорогая история, и в тиглях их варить, и долго, и дорого, и различное распределение химических элементов может быть в этих кристаллах. С другой стороны, есть возможность поработать, так скажем, с оркестром различных химических элементов, которые объединены в то, что называется керамика. Эта керамика тоже может быть прозрачной, но здесь очень важно правильно управлять, так скажем, этим оркестром, чтобы вовремя звучали скрипки, чтобы их не заглушали литавры, чтобы весь этот оркестр не рассыпался и мог проиграть вот эту мелодию, когда заряженная частица пролетает через вот этот оркестр подобранных химических элементов вот в этой структуре керамики. Правильно вот так музыкально описал работу, создаваемой вами керамики.
2: Дмитрий, у вас прекрасная аналогия. Я прям в восторге. Ну да, конечно. Важно управлять всем этим оркестром, важно управлять этими свойствами, поведением элементов. Это отдельный большой вопрос. Вот смотрите, да, мы уже поняли, что монокристалл – это чрезвычайно дорогая вещь, требует дорогой оснастки и повышенных температур, того, чтобы вы понимали, это выше 2000 градусов, и поддержание этих температур с очень высокой точностью на протяжении нескольких недель. Почему бы не сделать прозрачную керамику, тем более материал, он в принципе, ну, называется, не нов, а что называется, пардон, прозрачную керамику, даже вот я, будучи студентом, я закончил Менделеевский университет, кафедру, кстати, как раз химической технологии керамики и огнеупоров, нам уже тогда, в времена моего обучения, показывали прозрачную керамику из оксида иттрия, лазерного качества, которая была вот кафедрой разработана, причем еще там за десятилетия до моего поступления в университет. Почему бы не попробовать сделать прозрачную керамику вот действительно сложных составов? А сложный состав нам нужен для того, чтобы улучшить свойства нашего материала. Why not? Чтобы вы понимали, примерно 10 лет назад компания Philips потратил десятки миллионов долларов, ну, евро, пардон, на разработку как раз технологии получения прозрачной керамики на основе алюмиитрового граната и, ну, родственных ему соединений, как раз для применения в ПЭТ-сканерах. Вообще, попытки компании Philips тогда закончились, ну, да ничем они не закончились, потому что, когда я читал их отчеты, ну, там было, знаете, все очень плохо. То есть там за несколько лет они добились того, что у них получались, вот, я позволю себе бытовой термин, таблетки этого материала. Ну, дело в том, что образцы прозрачной керамики, они такие круглые и плоские, поэтому их удобно называть таблетками. Вот, эти таблетки, они были очень далеки вообще от прозрачности. Они имели низкий световых, как раз это из-за этого. Я здесь разделю понятие световых, это физический параметр, который вот управляется законами природы. Есть такая штука, как светосбор, которая зависит как раз уже от прозрачности материала. Поэтому, когда мы говорим про сцинтилляционный кристалл, и что здорово, что он прозрачный, это говорит нам о том, что его световыход, точнее, пардон, светосбор, от него примерно равен световыходу. Это очень удобно сопоставлять. Но если материал имеет плохую прозрачность, то света доберется до регистрирующих устройств гораздо меньше. Поэтому у нас световыход у материала может быть один, а светосбор совсем другой. И светосбор может отличаться очень сильно. Ну, не суть. Примерно 10 лет назад успехи компании Philips, ну, их нельзя было назвать успехами в нормальном понимании этого слова. Вот, и тогда как-то все вот эту идею получения прозрачной керамики оставили. Ну вот не наша группа. С недавнего времени, ну как вот с недавнего времени, вот как раз нам потребовалось те самые 10 лет, чтобы вообще от начала процесса, от самого-самого начала там, понимания того, как получать порошки, что с ними происходит там, в процессе синтеза, в процессе спекания, усложнения этих порошков, состава этих порошков, понимать, как получается прозрачная керамика. И хорошего уровня прозрачная керамика у нас начала получаться лишь недавно. С хорошей прозрачностью, практически приближающейся к монокристаллу, это на самом деле очень круто. Я, конечно, оговорюсь, эта прозрачность на уровне монокристалла, она характерна для тонких пластин. То есть это примерно 0,5 миллиметра. Но 0,5 миллиметра это уже, в принципе, достаточно, чтобы регистрировать аннигиляционные гамма-кванты, чтобы регистрировать такое низкое энергетическое разрешение рентгеновских трубок и так далее. То есть нам потребовалось в нашей группе потратить 10 лет для того, чтобы понять, как, собственно, управлять этим оркестром, как вот Дмитрий, вы сказали. Почему управлять этим оркестром сложно? Я хоть и сказал, что усложнение состава ведет к улучшению характеристик, и усложнение состава надо проводить по элементам, которые с химической точки зрения близки друг к другу, но тем не менее, они близки друг к другу, но они не равны друг другу. Процесс получения, мы называем это прекурсор, вот это есть такой термин прекурсор, это что называется предшественник. Вот предшественник прозрачной керамики, что это? Это порошок, ну как и в любой классические керамические технологии. Я думаю, Дмитрий, слушатели, вы видите перед собой, если видите, керамическую плитку, как она получена была. Взяли порошок определенного состава, смешали его там, в простейшем случае с водой, чтобы он лучше слипался, прессовали на прессе и спекли в печке. Все, готово. Вот вам керамическая технология в самом вообще простом исполнении, которое только может быть. К этому самому простому исполнению мы тоже стремились. Как получить порошок нужного качества. Оказалось, это одна из самых ключевых проблем, которые только вообще у нас стояли. Получить хороший порошок, который спечется, не даст никаких побочных фаз, не даст нам минимум пор, это оказалось чрезвычайно сложной задачей, которую можно было разбить на несколько подзадач. Ну, например, подзадача номер один. Нам нужно получить гомогенный, что называется, вот этот порошок-прекурсор. Можно сказать, окей, возьмите оксид того, оксид сего, оксид третьего, ну, допустим, оксид иттрия, оксид алюминия, который мы знаем по алюмоитриевому гранату, а мы же решили усложнить алюмоитриевый гранат, чтобы получить еще больше с него света. И давайте добавим туда галлий, давайте добавим туда гадолиний, вот у нас уже 4 компонента. Также у нас активирующая добавка, которая, собственно, излучает свет, это церий, вот у нас 5 компонентов. Давайте смешаем их оксиды просто-напросто и, как вот по аналогии с керамической плиткой, спрессуем ее и поместим в печь и спечем. Получится ли что-то? Скорее всего, нет. Дело в том, что когда мы берем индивидуальные оксиды коммерческие, у них может быть совсем разная предыстория, у них может быть разная, это такой термин, реакционная способность. Они могут с разной скоростью реагировать друг с другом, и даже в процессе спекания нужная фаза не получится. Или она получится, но ее будет крайне мало. Так как мы говорим про материалы прозрачные, то на прозрачность влияет огромное количество факторов. Это наличие посторонних фаз, это какие-то могут быть включения, это может быть качество поверхности материала. То есть это, чтобы обеспечить действительно хорошую прозрачность, мы должны соблюсти очень-очень много условий. Удобно, с химической точки зрения, взять и, например, не смешивать отдельные оксиды, а, например, сделать раствор, в котором все эти элементы будут находиться, и взять его, знаете, соосадить все эти элементы друг с другом, то есть получить осадок, в котором будут в равных количествах все вот эти вот перечисленные мной элементы. Ну, давайте опять я их перечислю: гадолиний, иттрий, алюминий, галлий, церий. Сосадиться они должны, ну, то есть вот этот осадок, он должен быть строго-строго стихиометричный. Ну, то есть их соотношение должно быть очень точное между собой, потому что если у нас осадок будет, какой-то из компонентов будет выбиваться, его будет там или больше, или меньше, то это очень сильно повлияет на качество. То есть у нас могут быть какие-то, опять же, вот это приводит часто к выпадению ненужных фаз, которые очень сильно потом влияют на прозрачность. Даже 1% примесных фаз или пор может свести на нет вообще все усилия. Вот, и нами в течение долгих вообще изысканий была подобрана методика, ну она не подобрана, она научным образом была разработана, чтобы все компоненты, даже если их там и не 4, и не 5, а их может быть даже больше, чтобы они все сосаждались именно в требуемых соотношениях. Несмотря на то, что мы говорим о том, что элементы химические, они очень близки друг к другу, но мы можем открыть химический справочник, увидим, что у них, к примеру, pH осаждения будет совсем-совсем разный. Поэтому вообще вот подбор вот этих вот условий осаждения, это была большая ключевая такая задача для получения реакционных порошков, которые спекаются в итоге в прозрачную керамику. И у нас было такое, что народ выступал у нас на семинарах, профильных, керамических, и большие-большие академики крутили виска пальцем и говорили, что быть такого не может, что у вас такая плотность прессовки, вы делаете это не какими-то суперсложными методами прессования, ну, как там изостатическое, и все равно получаете на выходе прозрачную керамику. Мы в какой-то момент усомнились, перепроверили свою процедуру, ну, потому что, знаете, давление авторитетов высоко, оказалось, что все правильно. И каково было удивление бы этих академиков сейчас, когда мы бы сказали, что мы на 3D принтере печатаем керамику, и она у нас спекается в прозрачную. То есть это ключ был именно в хороших порошках. Хорошие порошки, тем не менее, надо было довести до кондиции, подобрать условия термические, их спекания. Мы это с успехом сделали. И то, что мы получаем сейчас, оно очень-очень-очень-очень высокого, хорошего товарного качества. То есть сейчас уже нашу прозрачную керамику можно спокойно вставлять в досмотровые сканеры. Абсолютно точно можно вставлять в сканеры, которые однофотонная эмиссионная томография. Для PET-сканеров у нас еще пока не хватает прозрачности на большой толщине пикселя, но тем не менее мы к этому двигаемся. Поэтому наши материалы уже сейчас могут иметь коммерческое применение. А возвращаясь к нашему любимому вольфрамату свинца, с которого мы начинали разговор, усложнение состава вольфрамата свинца позволяет значительно повысить его световыход и укоротить кинетику. То есть это усложнение состава работает не только на каких-то определенных системах, а работает вообще в широком смысле этого слова. И про новые и старые материалы для физики высоких энергий я предлагаю, собственно, обсудить в следующей передаче.
1: Фантастически интересная история на самом деле. Илья Юрьевич, мы обязательно продолжим в следующий раз. Благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо, Дмитрий.

0: Радио России.
1: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин.
2: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
1: «Нанорежиссеры. Продолжение беседы». Гости выпуска – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шелькрот. И все это музыка. Воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
3: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
3: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Харьковской области. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил полет из Иркутска в Жуковский на аэродром имени Громова. Первостепенной задачей США в конфликте с Ираном выступает обеспечение американцев дешевой нефтью. Далее подробно. Российские войска взяли под контроль село Петровка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Оно расположено на берегу реки Казенный Торец, в 4 километрах к юго-западу от окраин Дружковки, одного из главных узлов обороны противника в ДНР. Чтобы добраться до него бойцам группировки «Центр», осталось взять еще несколько населенных пунктов. Параллельно со стороны Константиновки на этом направлении наступает группировка «Юг». Подробнее о результатах работы южной группировки войск сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Ореховатки, Славянска, Краматорска, Дружковки, Першамаревки, Никаноровки и Николайполье. Противник потерял до 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
1: Российские военные нанесли удары геранями по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву, использующимся в интересах ВСУ в Одесской области. Также к ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Харьковской области. В течение дня над регионами России было сбито около 200 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областей, над Московским регионом, Краснодарским краем Башкирии, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил перелет из Иркутска в Жуковский на аэродром имени Громова, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в Ростех. Полет продолжался 5 часов 50 минут. Он проходил на высоте чуть более 12 тысяч метров со скоростью до 850 км в час. В Ростехе уточнили, что самолет преодолел более 4000 километров без посадок. В Жуковском специалисты проверят все системы после длительного перелета и подготовят лайнер к покраске в ливрею заказчика. Отмечается, что полет прошел штатно и все системы отработали как положено. МС-21 – отечественный проект ближнего среднемагистрального пассажирского самолета, который сменит Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам иностранного производства. В Свердловской области открыли сразу несколько объектов здравоохранения. В 40-й клинической больнице Екатеринбурга начнет работать модульное приемное отделение. В областном онкологическом диспансере заработает дневной стационар. А во второй больнице уже принял пациентов Центр здорового долголетия. Такие центры в ближайшее время должны появиться во всех регионах страны. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
3: Более 130 объектов, вот таких, как в Екатеринбурге, будет построено по стране. Это новый формат оказания медицинской помощи. В первую очередь быстро, качественно. И доступность как амбулаторного звена, так и скорой помощи, она меняется. Сейчас идет строительство еще одного такого объекта на базе 24-й больницы.
1: Такая масштабная медицинская комплексная федеральная программа нацелена на формирование культуры активного долголетия. Первостепенной задачей США в конфликте с Ираном выступает обеспечение американцев дешевой нефтью, в то время как предотвращение появления у Тегерана ядерного оружия занимает лишь второе место, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Цель номер один – сохранить нефть и газ дешевыми для американцев по всей нашей стране. И затем, очевидно, цель номер два – гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран. Параллельно с этим саудовский телеканал «Аль-Хадаш» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран и Оман договорились о полном возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Теперь эти договоренности должен утвердить Высший совет национальной безопасности Ирана. В то же время, по информации газеты Wall Street Journal, суточный трафик коммерческих судов и танкеров через Ормузский пролив обвалился со 130 до 26 единиц из-за высоких рисков атак и взлета стоимости страхования. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над этой стратегической артерией. Температура воздуха в Москве этой ночью опустится до плюс 8 градусов. Не менее холодной ожидается в столичном регионе и субботняя ночь, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в своем телеграм-канале. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в четверг были разыграны 5 комплектов наград. У россиян одна серебряная медаль. Ее выиграли наши пловцы в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В общемедальном зачете чемпионата Европы у сборной России уже 21 медаль по 7 золотых, серебряных и бронзовых. Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Анжелика Блатцева одержала победу в спартакиаде народов России в дисциплине «Индивидуальные прыжки среди женщин». Елисей Писарев стал победителем индивидуальных соревнований по фехтованию на шпагах. Тяжелоатлет Альберт Шарков победил в весовой категории до 65 килограммов. Спартакиада, напомню, является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Футбол. «Спартак» объявил о продлении контракта с вратарем.

0: Барселона, Реал Сосьедад и мадридский Атлетико. Встречи пройдут на стадионе Ататюрк Олимпиад. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 14 августа, в Екатеринбурге плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Красноярске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Оренбурге плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, также без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, небольшая облачность, без осадков. В Сочи плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Сегодня мы поговорим, как обычно, о легкой музыке. И, наконец-то, сегодня мы поговорим о музыке электронной. Ну, не пугайтесь, как я всегда говорю в начале программ, посвященных электронной музыке. Они у нас выходят не так часто. Музыка эта простая для восприятия, она сложная в создании. А в восприятии, ну, честно, ничего сложного. Достаточно, что называется, настроиться на нужную волну. И сегодняшний гость программы – электронный музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер, участник множество проектов, и проект, о котором мы сегодня поговорим, называется Inbox Music. Это его и альтер-эго Руслан Тагиров. Руслан, приветствую вас.
3: Да, всем привет, пламенный из Екатеринбурга.
2: Руслан, хотел, конечно, первый вопрос о начале творческого пути. Почему? Потому что, ну, я знаю, что в Екатеринбург вы перебрались из Перми, да?
3: Да, я приехал из Перми в 2008 году. Творческий путь именно как электронный музыкант я начинал в Перми, да.
2: И как первый проект назывался?
3: Ну, собственно, я начинал как раз под именем Inbox. Потом играл в разных местных группах на стыке рока и электроники, там, клавишником. А потом мы с одним товарищем по имени Евгений Горбунов, он, кстати, у вас был в эфире,
2: да-да,
3: с проектом «Малые реки Пермского края». Вот мы с ним сделали в 2005 году группу «Dos Buratinos». И с этим проектом довольно неплохо погремели в свое время, поиграли много фестивальных концертов, записали какое-то количество музыки. Это была такая мягкая электроника на стыке Deep House, вот такого лаунж и вот такого формата.
2: Руслан, ну вообще Екатеринбург, сейчас я знаю, что из Перми вы перебрались в Екатеринбург, это одна из столиц русского рока, да, как принято говорить, русскоязычного рока, как я считаю, логичнее звучит. Москва, Питер и Екатеринбург. Скажите, вот музыкантов-электронщиков считают преемниками русскоязычных рокеров. Насколько вы считаете, это правомерно или напротив? Нет, это не так.
3: Ну, я думаю, что сложно вообще себя отстраивать от наследия Свердловского рок-клуба, тем более, что довольно много артистов Свердловского рок-клуба активно применяли электронику в своей музыке. Та же Агата Кристи, например, они вообще наполовину электронщики были, очень многие их альбомы имели саунд очень электронный. Ремиксы электронные были, у них целые альбомы с ремиксами. Тот же самый Наутилус Помпилиус, очень много электроники в продакшене у них было. Поэтому, конечно, мы... Те, кто сейчас занимается электронной музыкой, мы наследуем многие традиции уральского рока.
2: Да, вы как раз назвали два коллектива, которые я тоже отчасти хотел привести в пример, при том, что, ну, Наутилус Помпилиус — одна из моих самых любимых команд. И как времен Ильи Кормильцева, когда он писал тексты, так и позже, когда Вячеслав Бутусов стал уже писать самостоятельно, действительно, их всегда интересовало электронное звучание. Ну и Вадим Самойлов, лидер Агаты Кристи, надо вспомнить его работу над альбомом «Титаник», я считаю, что это просто передовая работа его как саунд-продюсера, как электронщика. А вот что касается восприятия, как вы считаете, насколько все-таки электронная музыка, она, ну, не то что доступна, но насколько действительно люди могут ее воспринимать так же, как музыку с понятными текстами? Или сейчас вообще, в принципе, время работает не на музыку? Музыки стало так много, что она не может играть такую роль, как во времена упомянутых Наутилус Помпилиуса, Агаты Кристи и других команд тех лет?
3: Я думаю, что конкретно сейчас электронная музыка стала очень массовой и очень доступной, и

0: Это произошло в том числе благодаря тому, что сами технологии записи музыки стали гораздо более простыми и понятными аудитории, и очень много действительно талантливых людей могут, просто купив ноутбук, в принципе, неплохую, не дурную музыку делать. Это, опять же, работает в минус, потому что хорошей музыки в целом стало гораздо больше, и из нее выделить действительно выдающуюся стало очень сложно. И это сейчас там большая проблема для меломанов, потому что, когда выбираешь, что послушать, ты теряешься просто в потоке и вынужден в некоторой степени просто этот поток ставить фоново, каким-то образом пытаться там на волне какой-то, вот то, что там платформа тебя подбрасывает, ты включаешь плейлист, который тебе генерирует платформа, и пытаешься оттуда выловить какие-то интересные новые имена для себя. Иногда удается, но чаще всего это фон.
1: Понятно. Давайте следующая композиция, какая у нас будет ваша, какой трек ставим?
0: Композиция проекта Яшма под названием «Вода».
1: А что за проект Яшма?
0: Проект Яшма — это как раз после «Дос Буратинос» второй серьезный проект, которым я занимался уже в Екатеринбурге с местной очень талантливой вокалисткой Елизаветой Рыбалко. Мы начали с того, что сделали интересный кавер на «Чайф», переделали их песню «Ангел» в размере 5 четвертей. И она им очень понравилась авторам, и нам срочно нужно было придумать, как называться, чтобы эту песню издать. Там как раз был проект «Чайф 3.0», посвященный 30-летию группы. И мы тогда придумали это название «Яшма». И по следам выпустили альбом, который называется «Вода», собственно, заглавная композиция с вокалом Лизы Рыбалко, и прозвучит.
1: Давайте послушаем.

0: Это была композиция «Вода» в исполнении проекта «Яшма», Руслан Тагиров и Елизавета Рыбалка. Вот такая электронная музыка Урала. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и Руслан Тагиров, музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер, лидер нескольких проектов. И вот сегодня мы слушаем его музыку, и посвящена наша встреча отчасти выходу его пластинки. Вышла она на виниле, мы к ней еще вернемся сегодня. Называется она «Messages from Inner Space» — «Сообщение из внутреннего пространства», инструментальная электронная пластинка. Руслан, скажите, пожалуйста, вот англоязычная композиция. А как вы считаете, в контексте, например, русского рока говорили, что очень сложно петь рок-музыку на русском языке, потому что русский язык не адаптирован под рок-н-ролл, условно. А вот как с электронной музыкой? Русский язык адаптирован под электронную музыку? Или все-таки
1: сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что, ну, электронная музыка, она же, ну, на мой взгляд, все-таки для там первоначально ритм, тембр, какое-то звуковое решение, да. И голос в этом смысле отходит на второй план. Поэтому, ну, для меня, как для слушателя, допустим, комфортнее слушать иностранную музыку, потому что ты в меньшей степени уделяешь внимание тексту. Как только появляется русскоязычный текст, ты, как слушатель, будучи носителем языка, тут же переключаешься на смыслы. А эти смыслы в лирике русской довольно часто, особенно в современной электронной музыке российской, они, скажем так, страдают. Мало хорошей лирики. Либо, если это хорошая лирика, то может пострадать продакшн. То есть там продюсер, который делает русскоязычные песни с электронным саундом, а особенно если это экспериментальная электроника, он вынужден всегда искать вот этот баланс между смыслом и звуком. И не всегда получается. Именно поэтому многие электронщики не только в России, но и в других странах уходят в инструментальные жанры, где меньше текста, где текст превращается в инструмент через сэмплирование, через какую-то радикальную обработку голоса, чтобы смысл текста немножечко на задний план отодвинуть.
0: Есть в Екатеринбурге издательство, называется «Кабинетный ученый», мне оно очень нравится. Выпускает они много книг, как «Родном крае», так и книг музыкальных. Они сделали книги о Баухаус, Пиксис. И, в частности, сделали они книгу Бориса Рыжего, грандиозного поэта уральского. Я вот думаю, не возникли ли у кого-нибудь из уральских электронщиков мысли сделать программу, сделать какой-нибудь проект, точнее, посвященный его творчеству, или, может быть, просто использовать его стихи, как в свое время московская группа Moscow Groove Institute, они же работали в подобном ключе. Потому что подумайте, Борис Рыжий — это гордость Урала.
1: Что касается Бориса Рыжего, действительно, это очень большое и важное имя для уральской лирики, и слава богу, его тексты используются многими музыкантами. Ну, вот так вот, чтобы прям электронщики-электронщики брали стихи Рыжего, такое не помню. Классная идея, надо попробовать.
0: Следующий какой трек будет от вас?
1: Следующий трек как раз с новой пластинки. Называется он Milk Drop.
0: Milk Drop, да. Напоминаю, что эта пластинка вот вышла она на лейбле под названием Urbanoid Lab. Очень интересный лейбл. Павел Ивкин, замечательный человек, тоже екатеринбуржец. Выпускает массу электроники, то, что называется, из бэк-каталогов. То есть у него как раз и нож для Фрау Мюллер у него выходит. И много-много чего. И «Весна на улице» Карла Юхана. То есть он берет бэк-каталоги многих лейблов, которые выпускали интересные электронные записи еще на CD, выпускает на виниле. Молодец, просто настоящий энтузиаст. И он мне прислал эту пластинку, вот с удовольствием послушал. И частично мы слушаем композиции с нее. В очередной раз скажу, что, конечно, звучат они не полностью. Это адаптированные для эфира треки. Ну вот давайте послушаем. Inbox Music, Milk Drop.

0: Это была композиция Inbox Music с пластинки Messages from Inner Space. Сообщение из внутреннего пространства. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер Руслан Тагиров на связи у нас из Екатеринбурга. Руслан, а вот такой вопрос. Конечно, естественно, известны нам основные ключевые города, что касается российской электронной сцены. Москва, Питер, Ижевск, в котором очень много было музыкантов, которые выходили тоже, опять-таки, благодаря московским энтузиастам, да и у них и свои тоже были системы продвижения. Но, к сожалению, очень мало что слышно про Урал. Не так много слышно, не так раскручено. Может быть, сейчас не так работает система оповещения по этой музыке, как раньше. Может быть, интерес меньше. Почему, на ваш взгляд, и что вообще происходит у вас?
1: За весь Урал я говорить не могу. Скорее, про Екатеринбург, наверное, скажу. Да. Если говорить о выходе прямо на там серьезный какой-то федеральный уровень, действительно, уральские проекты вот там как-то громко не звенят, если только не говорить о поп-музыке. Но мы сегодня о поп-музыке не будем говорить. Есть крепкие игроки на рок-сцене, которые активно выступают. Тут, конечно, нельзя забыть Сергея Бабунца, который после распада смысловых галлюцинаций продолжает играть концерты уже под своим именем. И, наверное, можно говорить еще о том, что игроки старой сцены тоже играют какие-то концерты. Тут же Вадим Самойлов. Если говорить про электронщиков, то они все-таки немножко в своем соку варятся. Здесь, безусловно, заслуживает внимания проект Евгения Кормильцева. Uh-huh. Это младший брат того самого Кормильцева, который писал лирику для Свердловского рок-клуба. У Евгения Кормильцева есть отличный электронный проект, очень экспериментальный, под названием «Нимб». Это IDM-щина чистой воды, модулярная музыка с очень сложной структурой и интересным звуком. И несколько других проектов. Плюс в 22-м году у того же «Апрельского марша», где Евгений Кормильцев, один из там его создателей и лидеров, вышел отличный электронный альбом «Карго Культ», который я всем рекомендую послушать. Есть несколько локальных лейблов. И вот если говорить о музыке уральской именно электронной, то, наверное, она в большей степени сейчас для тех, кто наблюдает за конкретными лейблами. Я назову несколько лейблов. И прежде всего это, конечно, «Фактура», кассетный лейбл, который давно существует. Они издают в основном ambient, IDM, разную такую медитативную электронику. Не только уральскую, но у них очень много уральской музыки. Дальше лейбл «Ханагасуми». Это отдельная тоже компания товарищей, которые уже давно существуют как комьюнити, издают очень красивую, такую умную медитативную электронику. И там ребята очень любят винтажные синтезаторы, винтажную кассетную технику. Один из лидеров этого лейбла Андрей Шайнгрус, собственно, основатель лейбла, он мало того, что талантливый музыкант, он еще и недавно придумал такой прикольный девайс «Магнитрон», который предназначен для диджеинга с двух кассет со встроенным микшером. Он сам его собирает, у него уже там тираж, наверное, несколько сотен штук он собрал, и у него даже за границей, там тот же Ричи Хоутин недавно у него даже купил такое устройство, и это реально настоящий там диджей-девайс для кассетного диджеинга. Urbanoid Lab, конечно же, виниловый кассетный лейбл, они издают в основном лаунж-музыку широкого формата, не только бэк-каталоги, там, типа альбомов «Весны» на улице Карла Юхана или проектов Олега Кострова, но и в том числе дип-хаус местных музыкантов. Вот они недавно даже «Чаев» издали. И, собственно, с этим как раз лейбл,
0: да, альбом
1: виниловый релиз. Mm-hmm. И молодой лейбл «Клэр Кратер», который издает танцевальную электронику на стыке современного электро-эсид-музыки, ИБМ и близких к этому таких ритмичных ломаных жанров. Почти все музыканты лейбла — это такие любители железячных лайвов. Мы ходим на концерты друг друга, постоянно смотрим. Ну и последний в списке, но не последний по значимости, это проект «Русская кибернетика» и лейбл «Flip Cube». Это Евгений Свалов и Саша Киреев. Ребята уже много лет проделывают просто титаническую работу. Они выпускают почти каждую неделю в формате подкаста и, по-моему, даже радиопередачи исключительно российскую электронику. Отбирают плейлисты, курируют. Несколько раз меня звали к себе в эфиры, и премьеры треков у меня там были. Вот, наверное, если вот эти лейблы и имена за ними наблюдать, то можно составить впечатление о том, что такое уральская электронная музыка. Артистов очень много. Если сейчас кого-то конкретного перечислять, то остальные могут обидеться, поэтому не буду конкретные имена называть, но очень много артистов. Просто эта сцена немножечко локальная, и она не очень стремится на какой-то там серьезный федеральный уровень. Так же, как и, наверное, артисты других городов. То есть мы мало что знаем про электронную сцену того же Новосибирска или Омска там, или Дальнего Востока. То есть это нужно прям серьезно в тему погружаться и искать.
0: Пользуясь случаем, хочу сказать, что есть чудесный музыкант электронный, электронщик из Омска Кирилл Завадский. Он был участником программы «Легкие люди». И периодически мне присылают свои треки. Вот записал он композицию, которая называется «Cosmic Light», «Космический свет». Вошла она в сборник российского Space, в сообщество людей, которые исполняют космическое диско, все что угодно. Ну, думаю, у многих будут правильные ассоциации с группами «Зодиак» и Space. Но это вот делают молодые ребята, в частности, вот Кирилл Завадский из Омска. Интересная очень музыка. Какой следующий у нас трек?
1: Ну, следующий я бы поставил композицию «Motor Grooves». Это танцевальный турбовой такой трек, наверное, самый заметный. На него очень хорошо реагирует и публика, и диджеи. Собственно, многие диджеи наши местные ради этого трека купили пластинку в свое время.
0: Это будет трек с пластинки «Messages from Inner Space», «Сообщение из внутреннего пространства», «Motor Grooves» называется.

0: Это была композиция Motor Grooves с пластинки Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства. И автор этого замечательного произведения, электронный музыкант, саунд-продюсер и мастеринг-инженер из Екатеринбурга Руслан Тагиров сейчас с нами на связи. Руслан, а скажите, пожалуйста, если говорить о жанрах, да, то есть практически нет тех жанров, в которых вы не работаете. Это и синти-вейв, синти-поп, дип-хаус, техно, брейкбит, даунтемпо. Если так говорить, ну, может быть, с маркетинговой точки зрения, что наиболее популярно, на ваш взгляд?
1: Если судить о реакции на мое творчество, да, то лучше всего реагируют на более ритмичную музыку на стыке электро, брейкбита и сюда. Но поскольку я всеядный музыкант, у меня не хватает терпения на одном каком-то жанре сфокусироваться и только его копать. Хотя с маркетинговой точки зрения, возможно, это было бы более правильная стратегия, но хочется все попробовать. Поэтому я человек настроения, вот сажусь, допустим, за инструмент, начинаю что-то наигрывать. И у меня что получится, то получится. Довольно часто это вещи, которые придумываются, в том числе жанрово, придумываются прямо в процессе создания. То есть, садясь за компьютер или там за грувбокс, я часто даже не представляю, что у меня на выходе получится.
0: Давайте послушаем какой-нибудь трек. Что следующее?
1: Следующий трек, который как раз немножечко стилистически отличается от всего, что есть на альбоме, это композиция Birthday. Она более медленная, такая среднетемповая.
0: Композицию Birthday, день рождения, с альбомом Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства. Давайте послушаем композицию.

0: Это была композиция «Birthday», день рождения, с пластинки «Messages from Inner Space», сообщение из внутреннего пространства, виниловая пластинка проекта Inbox Music. И лидер этого проекта, музыкант-электронщик и саунд-продюсер, мастеринг-инженер Руслан Тагиров на связи с нами из Екатеринбурга. Руслан, а вот что касается изобретений, еще со времен рок-музыки музыканты придумывали что-нибудь интересное сами. То есть брали за пилы и пилили доски для гитар и приделывали к ним всякую доступную электронику. Музыканты создавали, что только не создавали. Ну, например, я знаю, что Polyvox разрабатывался на уральском заводе «Вектор», да, насколько я знаю. И вообще у вас там большие традиции. Вам-то приходится сидеть с паяльником и какие-нибудь вносить инновации в технику?
1: Да, я не то чтобы сам придумываю девайсы, но иногда модигом занимаюсь. Допустим, замодил синтезатор Korg MS-20. Добавил в него некоторые выходы, некоторые кросс-модуляции, которых в исходном варианте не было. Сейчас хочу замодить ASIC-машинку Behringer. Там тоже есть чего поменять. В общем, в целом это интересная история, но серьезным каким-то придумыванием своих устройств у меня не хватает опыта, умения паять и времени.
0: Давайте объясним, что такое моддинг.
1: Моддинг — это самодеятельная или самостоятельная модификация устройств. Внесение в них каких-то нестандартных изменений в схему, которые могут радикально повлиять на звучание.
0: Давайте еще одну композицию. Она у нас предпоследняя сегодня будет в программе. Что это будет такое?
1: Следующая композиция — «A Girl from Dessa», девушка с планеты Dessa, с пластинки «Messages from Inner Space».

0: Это была композиция Girl from Dessa, девушка с планеты Dessa, с пластинки Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства, проекта Inbox Music и его автор-создатель Руслан Тагиров с нами на связи в программе «Легкие люди». Руслан, ну, наверное, такой у меня к вам предпоследний вопрос, который тревожит очень многих музыкантов. Думаю, сейчас вы сразу уже поняли, о чем идет речь. Это проблема искусственного интеллекта. Я к этому относился весьма спокойно, пока вот не так давно ко мне в гости зашел мой приятель. Он писатель-фантаст, который использует искусственный интеллект в оформлении своих книжек. И, ну так, шутки ради, говорит, давай попробуем любую песню, мы сейчас тебе сделаем, какую хочешь. Ну, вначале мы начали с блюза, потом перешли на индастриал, и в итоге мы дали ему задание искусственному интеллекту написать песню о том, как главный герой любит группу Einsturzen U-Bauten, немецкую индустриальную группу, которую произнести это сложно. Потом мы добавили туда Годзиллу, еще что-то, и, в общем, в итоге выстроилась композиция, весьма недурная, надо сказать. То есть мне стало понятно, что, например, с певцами, которые, чья музыка играет в ресторанах, с ним покончено при помощи искусственного интеллекта. Потому что искусственный интеллект напишет все, что они делают, там, скажем, за неделю, он напишет за две минуты, эти люди работу потеряют. Потому что публика будет слушать именно такую музыку, искусственный интеллект справляется лучше. Как музыканты, работающие с очень сложными материями, я имею в виду с электронной музыкой, где эта граница пролегает, при которой можно использовать искусственный интеллект? Что, на ваш взгляд, вообще нас ждет? И как быть дальше?
1: Я думаю, что на искусственный интеллект надо смотреть примерно так, как в свое время смотрели живые музыканты на технологии сэмплирования и на вообще на синтезаторы. Это просто новая эра. С одной стороны, это довольно сильный и мощный инструмент. С другой стороны, понятное дело, что это в некоторой степени угроза для существующего положения вещей. Допустим, для каких-то утилитарных задач, разделение музыки на стемы, выделение каких-то фрагментов, допустим, барабанной партии или голоса для того, чтобы что-то засэмплировать, очень многие сейчас применяют технологии и сейчас встраивают во все цифровые рабочие станции и даже в сэмплеры типа KMPC прям в железку встраивают возможность разделять музыку на стемы. В целом, как инструмент, это очень прикольная штука. Я думаю, рано или поздно придет примерно к такому, что есть условно сосиски, есть стейк. Первый — это массовый продукт, второй — это вещь, которую для тебя готовят в ресторане. Вот так же будет и в музыке. У тебя искусственный интеллект будет генерить некоторое огромное количество фонового массового продукта, который будет стоить копейки и будет доступен вообще везде там почти бесплатно. И будет штучное исполнение. Я думаю, повысится ценность музыки здесь и сейчас, живых электронных джемов, если говорить про электронную музыку, вообще живого исполнения. И, возможно, даже такие события, когда публика будет приглашаться на студию к электронному музыканту, чтобы присутствовать непосредственно при акте творения руками. И за это еще и платить деньги. И потом всем говорить, ага, вот эту песню точно при мне написали. Я точно знаю, что ее не генерила какая-то там нейрон. Да, потому что я сам своими глазами видел и ходил за билеты там на это событие.
0: Да, ну и кроме того, что я уверен, что такие музыканты, с которыми вы на одной сцене работали, это и Recoil, и Red Snapper, и Кашин, и Дефас, и Камуфляж, и Диант, вот, ну, в общем, достойные ребята, не заменят искусственный интеллект, как ни крути, никакими ни аватарами, ни электроникой. Ну и совсем у нас буквально осталась минутка. Пожалуйста, расскажите, что ждать от вас в ближайшее время. Собственно, вот замечательно, релиз вышел, напомню, на виниловой пластинке. Вышел альбом Messages from Inner Space, сообщение из внутреннего пространства проекта Inbox Music. Его, кстати, можно в интернете тоже послушать, не обязательно на виниле слушать. Что дальше ждать от вас, как от представителя уральской электронной сцены?
1: У меня после выхода пластинки открылась какая-то чакра, видимо, и меня понесло. Во-первых, я стал гораздо больше выступать. Во-вторых, успел сыграть презентацию пластинки в Казани и ее уже в виде концертного релиза выпустить на цифровых площадках в виде лайв-альбома. Там как раз есть материал, который я хочу выпустить уже в студийном формате в 2026 году, и у меня еще есть несколько наработок для следующих релизов. То есть я думаю, что в 2026 году точно 2-3 релиза у меня состоится. Задумываемся о том, чтобы сделать виниловый релиз. Не знаю, будет ли это альбом или эпишка по два трека на сторону, пока не решили еще. И вот для нее как раз, в принципе, материал уже вроде как есть. Так что точно что-то будет. Ну и хочется почаще выступать, так что буду заявки на фестивале подавать и ездить куда позовут. Как раз следующий трек, финальный, это как раз с концертного релиза, с презентации альбома, называется Exupery.
0: Давайте послушаем. Руслан, я желаю, чтобы у вас все реализовалось на всех носителях, чтобы выходило, искусственный интеллект вам помогал, не мешал. Ну и, естественно, аудитории, которой ваша музыка нужна, надеюсь, что благодаря сегодняшней программе она, может быть, даже немножко расширится.
1: Большое спасибо, всем большой привет.
0: Напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был электронный музыкант, саунд-продюсер, мастеринг-инженер. Проект Inbox Music, мы сегодня его слушали. Зовут его Руслан Тагиров. С нами он сегодня был на связи из города Екатеринбурга. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.
2: Взгляните, взгляните на небо. Весь мир для нас становится иным. Взгляните, взгляните на небо. Все это загадочно и непостижимо. Взгляните, взгляните на небо. Весь мир для нас становится иным. Взгляните, взгляните на небо. Все это загадочно и непостижимо.

Эх, сказочные постепенно. Взгляните на меня. Весь мир для нас становится иным.

0: это загадочное достижение. Взгляните, взгляните на небо. Весь мир для нас становится иным. Взгляните, взгляните на небо. Все это загадочное непостижимое.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Балет на песке.
2: Фестиваль Орловского Русака. Половецкие пляски на песке. Не на сцене, между зрителем и сценой. Такого никто не делал. Оркестр народных инструментов подготовил музыку, которая будет звучать с балетом. Шостакович, русский вальс, Чайковский, русская невеста.
1: Основатель театра «Имперский русский балет» Гедимина Старанда в программе «Presens Historicum. Настоящее историческое». В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска.
0: Театр «Радио России» представляет.
3: Я тебя не понимаю.
4: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
0: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
4: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
0: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
3: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
0: Губернатор. Слушайте с 17 августа по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Бойцов специальной военной операции активно выдвигали для участия в выборной кампании в Государственную Думу 9-го созыва. Дональд Трамп вводит пошлины на беспилотники и комплектующие к ним. Далее подробно. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клиновка, Орлы, Зеленая, Новосолошина, Егоровка, Коломийцы, Рыбальская и Долинка. Противник потерял до 350 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 16 автомобилей.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 1150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в оборонном ведомстве. Бойцов специальной военной операции активно выдвигали для участия в выборной кампании в Государственную Думу 9-го созыва. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии сообщила ее председатель Элла Памфилова. По ее словам, герои СВО регистрировались как самовыдвиженцы и как представители политических партий.
3: В 47 из 89 регионов выдвинуто 199 кандидатов, участников или ветеранов специальной военной операции. Из них 9 политическими партиями выдвинуто 186 кандидатов и 13 человек выдвинуто в порядке самовыдвижения.
1: Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Трамп вводит пошлины на беспилотники и комплектующие к ним, следует из сообщения Белого дома. Президент Дональд Трамп подписал прокламацию, направленную на устранение угрозы национальной безопасности, которую создает импорт беспилотников и комплектующих к ним, в том числе за счет укрепления американской отрасли беспилотных систем и ее цепочек поставок, говорится в сообщении Белого дома. Согласно заявлению администрации, максимальная пошлина в 100% будет распространяться на беспилотники, наиболее чувствительные с точки зрения национальной безопасности США, в том числе аппараты с максимальной взлетной массой свыше 25 килограммов и с функцией тепловизионной съемки, а также на док-станции и критически важные компоненты к ним. Пошлина в 25% вводится на более мелкие беспилотники, без таких характеристик и на прочие комплектующие. Льготная ставка в 15% предусмотрена для продукции из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня. А для Великобритании ставка составит 10%, при условии, что практически все оборудование, программное обеспечение и технологии произведены в этих странах или в США. Новые пошлины вступают в силу через 21 день после подписания. Для компонентов беспилотников, не относящихся к особо чувствительным, пошлины вступают в силу через 180 дней после подписания. День с меньшей интеллектуальной нагрузкой должен быть у первоклассников в середине учебной недели, чтобы предупредить переутомление и помочь им адаптироваться к школе. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения России, который изучил ТАСС. Министерство рекомендует школам сделать облегченным учебным днем для первоклассников среду или четверг. В этот день нагрузка на детей должна быть снижена за счет менее сложных предметов. Такая мера предусмотрена в рамках адаптационного периода, который длится для первоклассников в течение сентября и октября. Помимо облегченного дня, в адаптационный период для первоклассников предусмотрены дополнительные перемены после второго и третьего уроков по 20 минут каждая, а также динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, которую рекомендуется проводить на свежем воздухе. Сегодня в Москве погода улучшится днем до плюс 19 градусов. На выходных температура продолжит расти. В воскресенье до плюс 25 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, на следующей неделе в столицу придет аномальное тепло, а столбики термометров смогут подняться до плюс 30 градусов.
4: В пятницу погода немного улучшится, осадки маловероятны, ночью в мегаполисе посвежеет до 8-11, ну а по области вообще по-осеннему холодно от плюс 5 до плюс 10, и в дневные часы станет чуть теплее, плюс 16-19 градусов. С наступления выходных температурный фон продолжит расти, солнце, казавшееся такой уже бледной лампочкой, вновь загорится в полную силу. Если в субботу будет 18-21, то в воскресенье на максимуме прогрева столбики термометров поднимутся до плюс 22-25 градусов, что соответствует климатической норме макушки лета. Но это еще не все. В начале следующей недели вновь может сказаться знойное дыхание Европы, и вот этот язык аномального тепла вытянется через Черноземье и Центральную Россию, и, в общем, дневная температура будет расти, и возможно, что на термометрах мы увидим плюс 25-30 градусов ко вторнику. В общем, лето продолжится.
1: Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в четверг были разыграны 5 комплектов наград в соревнованиях пловцов. У сборной России одна серебряная медаль. Ее выиграли наши пловцы в мужской эстафете 4 по 100 метров. Кроме этого, Кирилл Пригода в финале 200-метровки брасом был 6-м. На дистанции 100 метров баттерфляем Андрей Минаков 8-й. А на полтиннике на спине у женщин Алина Гайфудинова 5-я. В общем, в зачете на этом чемпионате Европы у сборной России 21 медаль, по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград. Президент российской футбольной премьер-лиги Александр Алаев в интервью «Спортэкспрессу» спрогнозировал сроки возвращения российского футбола на международную арену. «Я вижу тенденции по возвращению спортивных федераций в разном статусе. Тренд понятен, но футбол – отдельная история. Самый политизированный вид спорта, а самый реалистичный вариант – полноценно мы вернемся в 2027 году в систему соревнований сборных и клубов», – заявил Алаев. В Кубке России в четверг продолжилась программа матчей второго круга в пути регионов. Отмечу победу «Спартака» из Нальчика над «Аланией». К 87-й минуте «Спартак» проигрывал 0-3, но успел сравнять счет, а в серии пенальти оказался лучше 4-2. Баскетбол. Единая лига ВТБ официально опубликовала расписание матчей регулярного чемпионата предстоящего сезона. Первый матч состоится 25 сентября в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Уралмаш». Регулярный чемпионат пройдет в два этапа. На первом все команды сыграют друг с другом в два круга. По итогам первого этапа произойдет разделение

0: местами небольшие дожди. В Мурманске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 9, плюс 11, облачно, временами пройдут дожди. В Ростове-на-Дону плюс 25, плюс 27, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, днем в столице плюс 17, плюс 19.
1: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть 10, заключительная.
2: Сегодня у нас совсем нет времени на разговоры. Действие рвется наружу. Видите, как сверкает мое зеркало?
3: Ух ты! Это, наверное, потому, что во дворце трех толстяков царит переполох.
2: И потому, что кульминация ждет своего разрешения.
3: О, живая! Живая! Живая!
4: Да это же девочка!
3: Нет, это кукла, но живая!
5: Живая?
6: Ну, конечно! Ее же чинил доктор Гаспар, а он волшебник!
7: А я утверждаю, что эта девчонка площадная артистка. Ее надо связать и бросить в темницу к Просперо. Она посмела поднять руку на меня, придворного доктора. Держите ее!
2: Из зала, где восседают в ложе три толстяка, на шум выбежали гости и столпились вокруг схвативших Суок и самой Суок, которой железная рукавица зажимает рот.
3: Отпустите ее! Отпустите! Вон! Вон! Я! Отпустите! Я вас убью всех! Убью!
2: Тутти разрывает на себе куртку, срывает с себя цепь с ключом, бьет ключом по стали лат, по лицам латников, падает в изнеможении у ног. Падает, хватаясь за сок, припадая к ее ногам и горько плача, в то время как ключ валяется на плитах портала. За промелькнувшей фигурой придворного доктора, который припудривает отхлёстанные щеки, появляется фигура генерала Караски со свитой.
8: Рыцарь ключа! Плохо же вы храните его. Что я вижу? Ключ валяется на полу. Взять мальчишку!
3: Меня? Меня, солдаты, меня! Да как вы смеете?
8: Если
3: как
8: ты не уберешь ключа, ключа от двери, за которой главарь бунтовщиков Просперо, то пусть откроется эта дверь. Вот он валяется, ключ. Мы знаем, что даже среди солдат есть сторонники Просперо. Ну, хватайте ключ. Пусть выйдет на свободу оружейник. Пусть сожжет дворец. Молчание, молчание, господа. Пусть он повесит непослушного мальчика-наследника Тутти, в то время как его железное сердце будет брецать, будет лязгать, отпугивая воров.
9: Да здравствует Просперо!
8: Обрадовался, подлец? Ну, кто еще?
9: Да здравствует Просперо! Да здравствует Просперо!
8: Ах так! Ах так! Подлецы! Подлецы! Подлецы!
2: Пока генерал Караска отвлекся на солдат, Суок, который уже никто не держит, хватает ключ и бежит.
10: Скорей, скорей, она сбежит за ней! Держите девчонку!
8: Наоборот, наоборот, укажите ей дорогу. Ключ не от той двери. Ключ – кусок ржавого железа. И кроме того, я люблю смотреть, как дети падают в пропасть. Это красиво, когда дети падают в пропасть. Но мы забыли о наших гостях. Все? Вы все сюда выбежали, всем интересно. Так вот, я сообщаю, она упадет в пропасть. Она непременно упадет в пропасть. Идемте.

0: Да.
1: Идемте, идемте. Все на великолепное представление.
2: Суок уже отбежала и потому не слышала слов генерала. И вот теперь она идет вдоль стены по узкому выступу. Нет, мы неверно говорим, что она идет. Она лепится на стену, потому что узкий выступ, по которому она ступает, так узок, что еле умещается на нем ее ступня. Она почти ведет лицом по этой шершавой стене, на грани падения с нее, осторожно перебирая ладонями. Стена высока. И с нее шастает вниз необозримая глубина, бесконечно уходящая вниз пропасть. Маленькая цветная фигурка лепится по шершавой гранитной холодной стене, имея впереди себя только этот узкий шириной в ладонь выступ. Но Суок, как только вступила на него, на этот смертный путь, увидела вдали дверь, вкованную в гранит железную дверь, ее замок, отверстие для ключа. Она знает, что это дверь, за которой Проспера. И она решила открыть ее, не зная, что ключ, который при ней, не откроет этой двери. И идет по смертному выступу, надеясь и веря, что освободит вождя народа, пока ее кукольный туфель свисает с выступа, играя красотой на фоне шершавого, холодного и злого камня.
1: Сейчас! Сейчас упадет! Сейчас упадет! Я ужасно люблю, когда дети падают в пропасть. О, она великолепно упадет. Великолепно! Платья раздуются. Волосы станут дыбом. Хорошо. Я считаю, что падение девочки, ну или мальчика с высоты, самое интересное зрелище. По той причине, что... Ну же!
3: Она чуть не сорвалась. Вы видели?
1: Она еле держится.
4: Невероятно.
5: Но это же волшебная кукла.
1: Какая кукла? Это девочка.
3: Непостижимо.
1: Ну давай же. Ну, падай.
3: Давай.
1: Черт возьми, удержалась. Офицеры?
6: Да.
1: Глоток вина мне. Я так возбужден, что... Не падает. Подумайте, не падает. Падай! Падай! Не хочешь? Так я помогу тебе.
2: Генерал Караско швыряет бутылку, которая долетает до стены, ударяется о камень, на шаг впереди Суок разбивается, попадая осколком в глаз Суок, тотчас же зажмурившийся и инстинктивно поднявший глазам руки. Таким образом создается момент, когда она не держится за стену.
1: Теперь ей конец.
7: Вон она, смотрите.
4: Стекло попало ей в глаз.
1: Она сейчас упадет. Покачнулась.
4: Мне дурно.
2: Какая-то дама упала в обморок. По ней бегут. Это давка. Кто-то выхватывает шпагу, чтобы мешать убегающим наступать на даму. Втыкает шпагу в кого-то бегущего, тот падает.
8: Не нажимайте! Не нажимайте!
2: Этот кричащий человек стоит над краем площадки, неожиданно открывшимся перед ним. Ведь все здесь впервые, и никто не знает, так сказать, топографии этого тайного места. Кроме того, все в невероятном смятении, а сзади нажимают. И мы покидаем толпу с ее передними фигурами, с диким напряжением удерживающимися, чтобы не упасть в пропасть, с искаженными ужасом лицами, с волосами, поднявшимися дыбом, с глазами, вылезшими из орбит, как на пороге ада. Генерал Караско видит, как Суок, уже достигнувшая некой площадки перед дверью, никак не может ее открыть, потому что ключ, который у нее в руках, не от этой двери.
0: Не открывается! Не открывается! Я обманута! Он рассыпался! Рассыпался!
2: Действительно, старый ржавый ключ рассыпается у нее в руках.
9: Сейчас и стена рассыплется!
6: Держись, девочка!
2: Слышны один за другим несколько ударов по ту сторону стены. Это Проспера бьет в нее плечом. И стена валится, открывая среди летящих в пропасть камней огромную фигуру Проспера, который схватывает в объятия Суоку.
6: Ты жива! Жива! Теперь нам ничего не страшно.
0: Но как мы уйдем? Как мы уйдем? Для моего туфля нет места, а как же ты?
6: Нам помогут. Видишь этих могучих птиц?
8: Грифы! Грифы! Стреляйте в грифов! Они натасканы на то, чтобы переносить людей!
2: Тут же тяжкое оживление чего-то огромного, крылатого, бросающего фантастические тени. И мы видим на фоне колоссальной протянувшейся в вышину сетки несколько грифов, которые смотрят в ту сторону, где Суок и Проспера.
6: Постой, постой, не бойся. Они дрессированные. И когда увидят нас на площадке, ну вот видишь, они уже летят.
8: Стреляйте же, болваны!
2: Грифы слетают с места, где сидели, и не то чтобы садятся на площадку, где стоят Суок и Проспера, а низко описав круг, как бы приземляются перед ними. Проспера хватается за шею, за грудь одного, Суок за крыло другого и улетают, повалившись на их спины. Грифы проносятся над пропастью, в то время как внизу гремят выстрелы, влетают в некий тоннель и вылетают к другой, также протянувшейся в высоте сетки, ударяются об нее, бьются в клёкоте и вихре крыльев. Проспера валится со спины грифа, бежит, также падает и Суок, и тоже бежит. Все рассыпаются в разные стороны в страхе перед Просперой и ожившей куклой, однако и стреляют им вслед. Проспера схватывается с несколькими солдатами, пытающимися пленить его, и поваленный падает с некой высоты над кондитерской, падает всей тяжестью на крышку кастрюли, которая тут же становится торчком, пропуская Проспера внутрь. И тут же, как это произойдет с любой крышкой кастрюли, обернувшись вокруг своей оси, закрывается. Сок радостно кричит, увидев мелькнувшее вместе с поворачивающейся крышкой изображение распластанной пчелы на ней.
0: Пчела! Пчела! Проспера спасет! Проспера спасет! Да здравствует Проспера!
8: Держите девчонку! Всех уничтожу, если не схватите!
2: А нам самое время вернуться к остановившимся в своем шествии трем толстякам. Они прямо-таки лежат в своей золоченой парче на группе несущих их латников среди копий и знамен. Перед ними будет наиболее красиво, если действие развернется на ступеньках некой широчайшей лестницы, стоит в движении всадница. В движении, потому что она только что бросила к их ногам тяжелый кошелек золота.
9: Один кошелек – это хорошо, но есть кое-что получше.
10: Что? Два кошелька? Ладно, пусть два! Три кошелька! Пять кошельков! Сто кошельков! Сто кошельков! Еще! Еще!
2: Кошельки падают к ногам латников, которые несут трех толстяков. Естественно, что кошельки, если не тут же поднимаются находящимися рядом чинами, то будут подняты позже. Всадницу развлекает произведенное на всех впечатление.
10: Ну что? Теперь девчонка моя?
9: Ваша! Ваша! Ваша!
2: Вы видите? Суок отчаянно сопротивляется чему-то, даже, может быть, кусается. Появляется спокойная фигура всадницы. Она прекрасным ножом снимает кожуру с прекрасной груши. Впрочем, она не совсем спокойна и несколько морщится. У всадницы в руках зеркало доктора Гаспара. Небольшое зеркало в серебряной оправе, рассчитанное на то, чтобы в нем могли отразиться двое.
10: Ну что там, маэстро? Что там? Слишком много крику.
11: Слышишь, девчонка, ты слишком громко кричишь.
0: Тьфу на тебя!
11: Ах, дрянь!
2: Раз, два, три, схватает Суок за волосы. Она, увернувшись, пихает его ногой в живот.
11: Ах, ты дрянь, да я тебя сейчас усыплю.
2: Раз, два, три, нажимает где-то среди ее растерзанного платья под лопаткой. Суок падает, тут же затихнув, потому что от нажима она засыпает.
11: Я знаю, черт возьми, как учитель танцев, я знаю, что есть такой мускул, который, если нажать...
10: Тише, маэстро, успокойтесь.
2: И следует момент, когда на полу лежит усыпленный Суок среди расступившихся слуг, когда раз-два-трис вытирает оплеванное лицо, и когда всаднице есть время сказать... Даже с нежностью.
10: Какая мордочка. Ну, конечно, он ее обожает. Неужели я буду ею? Боже мой. И буду целовать канатоходца. Маэстро, поднимите ее. Давайте сделаем все поскорее.
2: Раз, два, три, скидает спящую Суок в кресло перед зеркалом. Она спит и улыбается во сне.
10: А мне сесть сюда? Ведь мы должны отразиться вместе. Сюда, маэстро. А может быть, вы усыпите и меня? Так лучше проснуться и увидеть себя вот такой. А, маэстро?
2: Всадница пребывает в блаженном состоянии, она почти бредит и поэтому даже не замечает, как раз-два-трис нажимает ей тот же мускул где-то между лопаток, обе перед зеркалом, спящая Суок и спящая всадница. Тишина. Раз-два-трис наблюдает. Всадница начинает делаться еще более некрасивой. Суок все более красивый. Суок не знает, что с ней происходит, потому что она спит. Также и всадница не знает, что с ней происходит, потому что тоже спит. Она чернеет. Суок светлеет. Волосы ее делаются настолько сияющими, что даже становятся похожими на корону. На ней появляется мантия с горностаем. Всадница вся черная обугливается. В зеркале трепещут сияющие слова: «Кто служит людям, тот прекрасен, кто их угнетает, тот уродлив». Всадница начинает тлеть. Трескается зеркало, и перед нами горящая мельница. Стреляют пушки, падает башня, на которой мы успели увидеть до ее падения флюгер с изображением трех толстяков.
12: А теперь, маленький наследник Тутти, я послушаю своим стетоскопом твое сердце. Ты ведь позволишь мне это сделать?
13: Конечно.

0: Я так и знал, у тебя обыкновенное человеческое сердце. Да и возможно разве заменить его каким бы то ни было другим? Его нельзя заменить ни железным, ни ледяным, ни золотым. Оно само может стать железным, когда перед тобой враг, ледяным, когда перед тобой подлец, золотым, когда перед тобой друг. Ну-ка, дай я еще послушаю.
1: Я чувствую его. Чувствую.
2: Бой сердца мальчика переходит в грохот барабана, в который бьет, идя впереди веселого отряда, маленький негр.
3: Барабан закрывает от нас отряд. На сверкающем диске барабана проступает пергаментный лист с текстом. Ну-ка, прочти его.
1: Я? Сам от себя, а не от наследника Тути?
2: Именно от себя. Читай.
1: Вас было двое, сестра и брат, Суок и Тутти. Когда вы были совсем маленькими, вас похитили из родного дома. Я Туп, ученый. Мне велели сделать куклу, которая ничем не отличалась бы от тебя, Суок, которая росла бы, как и ты. Я был большим ученым и сделал такую куклу. Тогда вас разлучили. Тутти остался во дворце, а тебя бросили в лес. Я прошу у вас прощения. Мы все были обездолены тремя толстяками, угнетены богачами и жадными обжорами. Прости меня, Тутти, что на языке обездоленных значит «разлученный». Прости меня, Суок, что значит «вся жизнь».
3: А теперь возьми зеркало в свою руку.
1: Зачем? Чтобы все исчезло?
3: Возьми, возьми.
1: Ну ладно. Смотрите, смотрите. Суок и Тутти машут нам руками. Они видят нас.
3: Они прощаются с нами. Теперь дайте зеркало мне.
4: Ой, оно снова отражает эту комнату и ваше лицо. А доктор Гаспар исчез?
3: Ну, почему исчез? Он есть. Просто он уже в другой истории, которая только начинается. А наша история окончена.
4: Но во мне навсегда останется частица добрый и отважный Суок, который удалось, несмотря ни на что, сохранить свое лицо.
3: Прекрасное лицо.
1: А я, благодаря наследнику Тути, впервые осознал, какое счастье иметь живое сердце, способное волноваться и радоваться.
3: А главное,

0: Вы слушали радиоспектакль «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, всадница Ирина Автух, тетушка Ганимед Евгения Глушенко, маленький негр Татьяна Матюхова, генерал Караска Андрей Ташков, Гроциус Александр Пожаров, Раз-два-трис Андрей Кочетков, начальник городской стражи Олег Зима, Росиньоль Александр Пахомов, Тибул Михаил Шкловский, Суок Ольга Шорохова, наследник Тути Татьяна Веселкина, Горбун Сергей Кутасов, поэт Илья Ильин, продавец воздушных шаров Алексей Мишаков, воспитатель наследника Тути Александр Вдовин, придворный доктор Сергей Кутасов, Август Александр Пожаров, три толстяка Андрей Ярославцев, Юрий Лученко и Олег Зима, Проспера Сергей Колесников. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Михаил Шкловский, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, консультант Ирина Озерная. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я встречалась со своим приятелем. И вот в выходной день, утром, когда Москва была совершенно пустая, мы пошли гулять по центру. Идем по Петровке мимо ЦУМа. И я, как заправский такой экскурсовод, рассказываю. А это ЦУМ. В прошлом универсальный магазин торговой фирмы «Мюр и Мерилис». Его построили в 1906-1908 годах по проекту знаменитого тогда архитектора Романа Ивановича Клейна. На его счету более 60 прекрасных зданий в Москве. Известен Роман Иванович Клейн тем, что это был едва ли не единственный архитектор в истории России, который мог создавать шедевры, порою не получая жалования. А еще ради полноценной реализации проекта он вкладывал собственные деньги в свое детище. Вот поэтому торговый дом «Мюр и Мерилис» успешно прожил 120 лет в прекрасном состоянии и стал объектом культурного наследия. А сейчас в нем обитает ЦУМ. Но не успели мы дойти по Петровке до конца фасада ЦУМа, как мне прилетает в телефон смс-ка: «Двойные бонусы за покупки в ЦУМе до 14 июня». Совпадение? Да нет, конечно. Телефон услышал наш разговор, вычленил ключевое слово «ЦУМ» и тут же прислал мне контекстную рекламу. Так что, дорогие друзья, за нами следят и нас подслушивают. И делает это смартфон. А вообще интерес к подслушиванию разговоров возник тогда, когда человек начал говорить. Когда это случилось, ну, никто точно не знает. По одной из гипотез, это произошло где-то около 100 тысяч лет назад. Впрочем, вопрос о происхождении языка и речи остается открытым и требует дальнейших исследований. Но, собственно, и не об этом речь. Сегодня мы поговорим о подслушивании. Чтобы реализовать эту страсть, Люди прибегали к самым разным ухищрениям. И постепенно они научились использовать окружающую среду и подручные средства. Вот сегодня мы точно знаем, что медленнее всего звук бежит в воздухе. Его скорость в этой среде равна 343 метрам в секунду. В воде эта скорость уже почти в 5 раз больше. А в стекле звук бежит в 3 раза быстрее, чем в воде. Помню, как в детстве меня поразила сцена из какого-то детского фильма. Там один из героев вдруг прикладывает ухо к земле, чтобы понять, далеко ли конница врага или уже вот-вот появится. Так что подслушивать звуки довольно просто. Интернет рассказывает нам, что в Древнем Китае, неподалеку от вражеского лагеря, вкапывали в землю керамические сосуды. К ним прикладывали ухо и слушали, что там происходит в стане противника. Так это было или не так, не знаю. Но точно известно, что в Древнем Риме архитекторы умели управлять акустикой помещений. Они использовали полые амфоры, которые встраивали в стены и своды театров. Амфоры выступали в роли резонаторов и усиливали звук, чтобы его хорошо было слышно в любом уголке большого театра. Амфору-резонатор называют резонатором Гельмгольца. Простейший такой резонатор – это обычная бутылка с узким горлышком. Вот если подуть в горлышко, то возникнет резонирующий звук. Амфоры-резонаторы использовали не только в театрах, но и в домах патрициев, чтобы улучшить акустику. И шушукаться по углам в таких помещениях гостям было сложно. Но все это были лишь первые попытки, пробы пера, что ли, в деле подслушивания. Настоящий прорыв случился в 20 веке, когда шпионское дело поднялось на новый уровень благодаря инженерам. И расскажу вам одну прекрасную шпионскую историю про операцию «Исповедь», которая началась в 1945 году. У ее истоков стоял красивый, умный и талантливый мужчина – инженер и музыкант Лев Сергеевич Термен. Он родился в Санкт-Петербурге 130 лет назад в дворянской семье, имевшей французские корни. Окончил консерваторию по классу виолончели, но одновременно учился на физико-математическом факультете Петроградского университета, что само по себе, на мой взгляд, крайне необычно. И в 1919 году Термен стал заведовать лабораторией в физико-техническом институте в Петрограде, куда его пригласил академик Йоффе. И здесь-то, в 1920-м, Лев Сергеевич сделал свое первое эпохальное изобретение. Он изобрел первый в мире электромузыкальный инструмент «Терменвокс». Это была всего лишь антенна, из которой можно было извлекать звуки разной высоты и громкости, просто делая пасы руками перед антенной. Ну, в общем, настоящая магия. Вот, кстати, свое изобретение Термен продемонстрировал в 1922 году Ленину и Калинину. А потом он рассказывал, что у Владимира Ильича Ленина оказался замечательный слух, и он быстро освоил «Терменвокс». Сейчас же для нашего рассказа важно другое его изобретение – эндовибратор, получивший название «Златоуст». На самом деле это было совершенно удивительное, ни на что не похожее подслушивающее устройство, аналогов которому на тот момент в мире не было. Лев Сергеевич создал его по заданию партии и правительства. Это задание ему выдал лично Лаврентий Павлович Берия. А задание было вполне конкретным. Надо было создать такое подслушивающее устройство, которое невозможно будет обнаружить с помощью приборов. Тогда жучки уже были, и тогда любой жучок был активным источником электромагнитного поля. Поэтому его легко находили службы безопасности. Но вот как же их обмануть? И Лев Сергеевич решил создать не активное, а пассивное устройство, у которого не будет источника питания, то есть не будет ни батареек, ни проводов. обнаружить такое пассивное устройство с помощью приборов невозможно. И он его сделал. Это было очень маленькое устройство с предельно простой конструкцией. Металлическая полость объемом около 2 кубических сантиметров с резонирующей мембраной внутри и антенна. Ну, такой, проволочка такая, длиной около 30 сантиметров. Вот это и был эндовибратор. Чтобы сделать его активным, на устройство надо было направить мощный ультравысокочастотный радиосигнал. Мембрана начнет работать и отражать звуковые сигналы из помещения на внешнее приемное устройство. Испытания показали, что эндовибратор так здорово отражает звуки, что речь людей, находящихся в комнате, отчетливо слышна из приемного устройства. Причем передающее приемное устройство можно было установить в нескольких сотнях метрах от этого эндовибратора. Повторю, который назвали «Златоуст». А сегодня появляются новые возможности. Вот недавно вычитала в научном журнале Science, что оптоволоконные кабели, которые ученые используют для обнаружения землетрясений, могут улавливать слабые вибрации, возникающие при разговоре поблизости с кабелем. А бесплатное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта превращает оптоволоконные данные в понятные расшифровки человеческих разговоров в режиме реального времени. Геофизики и сейсмологи из Эдинбургского университета обеспокоены, мол, ох, использование таких кабелей может стать проблемой с точки зрения конфиденциальности. Да какая конфиденциальность? Забудьте! Нас круглые сутки слушают смартфоны, даже если они выключены. Никакие ваши кабели не нужны. Так что работайте себе спокойно, дорогие господа физики. А вот дистанционное зондирование глубоководных оптоволоконных кабелей – это другое дело. Расшифровка их данных может показать движение подводных лодок и кораблей. И об этих возможностях мы должны знать. Так что спасибо, что предупредили.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России.
4: К десятилетию полного возрождения музея-усадьбы Фета.
5: Мы хотели еще и отразить вкус Афанасия Афанасьевича. Если он писал такие гениальные стихи, то и интерьер, в котором он жил, он тоже должен отличаться высоким вкусом.
4: Ирина Латашова, до 2021 года возглавлявшая Курский областной краеведческий музей в программе «От пролога к эпилогу». Продолжение беседы. Воскресенье в 14:35 по московскому времени.
1: На правах рекламы.
6: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
7: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
6: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
7: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
6: Звучит как идеальная система очищения.
7: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
6: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
7: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
6: Знакомая картина. А это может быть не соль?
7: Это может быть сигнал от почек.
6: Никогда об этом не задумывалась.
7: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
6: Звучит как-то очень пугающе.
7: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
6: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
7: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
6: Это вы о чем?
7: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
6: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
7: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
6: 70%? И мы даже не знаем об этом?
7: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
6: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
7: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
6: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
7: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
6: Да, я слышала, это очень больно.
7: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
6: Какая-то очень пугающая картина.
7: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
6: А почему оно так популярно в Индии?
7: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
6: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
7: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
6: И где же создали редунит?
7: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
6: Алтай? Почему именно там?
7: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
6: То есть сочетание природного сырья и науки.
7: Именно.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
6: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
7: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
6: А что дает такое сочетание?
7: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
6: А вы говорили еще про ферменты.
7: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
6: Надо же, как интересно.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
7: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
6: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
7: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
6: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
7: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
6: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России. Радио России.
4: Просто о джазе с Михаилом Иконниковым. Встреча в ритме.
9: Гость очередного выпуска программы – директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.
4: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные в Одесской области нанесли удары геранями по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву, которые использовались в интересах ВСУ. Глава Минфина США Скотт Бессон пообещал невиданные ранее меры экономического давления на Иран. Куба по итогам первого полугодия потеряла до 70% российского турпотока из-за остановки прямого авиасообщения. Далее подробно. Российские военные в Одесской области нанесли удары геранями по ремонтно-восстановительному поезду и локомотиву, которые использовались в интересах ВСУ. Также ВКС России ударили авиабомбами ФА-500 по пунктам временной дислокации бригад ВСУ в Харьковской области. Российские военные продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как заявили в Минобороны, в четверг днем в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ и оборудование для разгрузки. В порту Очаков Николаевской области поражен украинский патрульный катер. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Подробности рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерской штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Грузского, Райполя, Сергеевки, Рубежного, Райского, Красноподоле, Анновки и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Как сообщили в Министерстве обороны России, потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили более 1400 военных за сутки. Европейские элиты решили, что они выше законов и теперь игнорируют Конвенцию о международном морском праве 1982 года. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как относиться к изобретенному на Западе термину «теневой флот России». 21-й пакет санкций Евросоюза прямо разрешает продавать украденные у России нефть, газ, зерно и корабли.
3: Сергей Викторович, Евросоюз заявил о проверке российских торговых судов и называет их теневым флотом. Что это вообще такое, что означает и что на самом деле стоит за этими проверками?
4: Евросоюз давно уже это понятие изобрел. Оно не значится ни в одном документе. Евросоюз решил применить свое собственное право, если можно назвать незаконное решение Брюсселя правом, в том, что надо ограничить возможности России зарабатывать на мировых рынках. И они включили запрет, по сути дела, на торговлю энергоносителями Российской Федерации. И все суда, которые не слушаются Евросоюз, под любым флагом объявлены теневым флотом. Это очень опасная стезя, потому что они заявляют о том, что их решения стоят выше международного права. Было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку. И эту выручку передавать Украине, чтобы она продолжала укреплять свой нацистский режим. Путин очень четко, выдержанно сказал, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Будем выбирать цели сами. А целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших